0: Она отправится на чемпионат мира по футболу. Посол в Анкаре сообщил, что футболисты получили мексиканские визы без сдачи отпечатков пальцев. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. В группе иранцы сыграют с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом. Все матчи пройдут в Соединенных Штатах. Тренировочную базу из-за конфликта перенесли в Мексику. После атаки США и Израиля Тегеран сначала отказался от участия, но затем согласился на своих условиях. Российская теннисистка Диана Шнайдер сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко в четвертьфинале открытого чемпионата Франции. Эта победа обеспечила Шнайдер первый в карьере выход в полуфинал турнира «Большого шлема». Следующей соперницей 22-летней россиянки станет Майя Хвалинская, а в другом полуфинале сыграют Мира Андреева и Марта Костюк. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
4: Глава 10. Собравшись у полицеймейстера, уже известного читателем отца и благодетеля города, чиновники имели случай заметить друг другу, что они даже похудели от этих забот и тревог. В самом деле, назначение нового генерал-губернатора и эти полученные бумаги такого серьезного содержания, и эти бог знает какие слухи, все это оставило заметные следы в их лицах, и фраки на многих сделали заметно просторней. Все подалось, и председатель похудел, и инспектор врачебной управы похудел, и прокурор похудел, и какой-то Семен Иванович, никогда не называвшийся по фамилии, носивший на указательном пальце перстень, который давал рассматривать дамам, даже и тот похудел. Конечно, нашлись, как и везде бывает, кое-кто неробкого десятка, которые не потеряли присутствие духа, но их было весьма немного. Почмейстер один только. Он один не изменялся. В постоянно ровном характере и всегда в подобных случаях имел обыкновение говорить: «Знаем мы вас, генерал-губернаторов, вас, может быть, 3-4 переменец, а я вот 30 лет, сударь мой, сижу на одном месте». Но это обыкновенно замечали другие чиновники. «Хорошо тебе, Шпрехин Зидейч Иван Андреевич, у тебя дело почтовое, принять да отправить экспедицию. Разве только надуешь, запершие присутствие получасом раньше, да возьмешь опоздавшего купца за прием письма в неуказанное время, или перешлешь иную посылку, которую не следует пересылать, тот, конечно, всякой будет святой. А вот пусть к тебе повадится черт подвертываться всякий день под руку, так что ты не хочешь брать, он сам сует. Тебе, разумеется, пола горя, у тебя один сынишка. А тут брат Прасковью Федоровну наделил Бог такой благодатью, что год-то несет, либо Проскушку, либо Петрушку, тут, брат, другое запоешь». Так говорили чиновники. А можно ли в самом деле устоять против черта? Об этом судить не авторское дело. В собравшемся на сей раз совете очень заметно было отсутствие той необходимой вещи, которую в простонародье называют толком. Вообще мы как-то не создались для представительных заседаний. Во всех наших собраниях, начиная от крестьянской мирской сходки до всяких возможных ученых и прочих комитетов, если в них нет одной главы, управляющий всем, присутствует препорядочная путаница. Трудно даже и сказать, почему это. Видно уж, народ такой, только и удаются те совещания, которые составляются для того, чтобы покутить или пообедать, как то клубы и всякие воксалы на немецкую ногу. А готовность всякую минуту есть, пожалуй, на все. Мы вдруг, как ветер повеет, заведем общество благотворительные, поощрительные и невесть какие. Цель будет прекрасна, а при всем том ничего не выйдет. Может быть, это происходит от того, что мы вдруг удовлетворяемся в самом начале и уже почитаем, что все сделано. Например, затеявший какое-нибудь благотворительное общество для бедных и пожертвовавший значительные суммы, мы тотчас во знаменование такого похвального поступка задаем обед всем первым сановникам города, разумеется, наполовину всех пожертвованных сумм. На остальные нанимается тут же для комитета великолепная квартира с отоплением и сторожами, а затем и остается всей суммы для бедных 5 рублей с полтиною. Да и тут в распределении этой суммы еще не все члены согласны между собою, и всякий сует какую-нибудь свою куму. Впрочем, собравшееся ныне совещание было совершенно другого рода. Оно образовалось вследствие необходимости. Не каких-либо бедных или посторонних шло дело. Дело касалось всякого чиновника лично. Дело касалось беды всем равно грозившей. Стало быть, поневоле тут должно быть единодушнее, теснее. Но при всем том вышло, черт знает, что такое. Не говоря уже о разногласиях, свойственных всем советам, во мнении собравшихся обнаружилась какая-то даже непостижимая нерешительность. Один говорил, что Чичков – делатель государственных ассигнаций, и потом сам прибавлял, а может быть и не делатель. Другой утверждал, что он чиновник генерал-губернаторской канцелярии, и тут же присовокуплял, а, впрочем, черт ее знает, на лбу ведь не прочтешь. Против догадки непереодетый разбойник вооружились все, нашли, что сверхнаружности, которая сама по себе была уже благонамеренна, в разговорах его ничего не было такого, которое показывало человека с буйными поступками. Вдруг почмейстер, остававшийся несколько минут погруженным в какое-то размышление, вследствие ли внезапного вдохновения, осенившего его, или чего иного, вскрикнул неожиданно: «Знаете ли, господа, кто это?» Голос, которым он произнес это, заключал в себе что-то потрясающее, так что заставил вскрикнуть всех в одно слово: «А кто?» «Это, господа, сударь мой, никто другой, как капитан Копейкин!» А когда все тут же в один голос спросили, кто таков этот капитан Копейкин, почмейстер сказал: «Так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин?» Все отвечали, что никак не знают, кто таков капитан Копейкин. «Капитан Копейкин!» — сказал почмейстер, открывший свою табакерку только в половину, из боязни, чтобы кто-нибудь из соседей не запустил туда своих пальцев, в чистоту которых он плохо верил и даже имел обыкновение приговаривать: «Знаем, батюшка, вы пальцами своими, может быть, не весь в какие места наведываете, а табак — вещь, требующая чистоты». «Капитан Копейкин!» — повторил он, уже понюхавши табаку. «Да ведь это, впрочем, если рассказать, будет презанимательная для какого-нибудь писателя в некотором роде целая поэма». Все присутствующие изъявили желание узнать эту историю, или, как выразился почмейстер, «презанимательную для писателя в некотором роде целую поэму». И он начал так: «Повесть о капитане Копейкине. После кампании 12-го года, сударь ты мой, Так начал почмейстер, несмотря на то, что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро. После кампании 12-го года вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин. Под Красным ли или под Лейпцигом, только можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Но тогда еще не сделано было насчет раненых никаких, знаете, этких распоряжений. Этот какой-нибудь инвалидный капитал был уж заведен, можете представить себе, в некотором роде гораздо после. Капитан Копейкин видит, нужно работать бы. Только рука-то у него, понимаете, левая. Наведался был домой к отцу. Отец говорит, мне нечем тебя кормить, я... Можете представить себе, сам едва достаю хлеб. Вот мой капитан Копейкин решился отправиться с сударем мой в Петербург, чтобы просить государя, не будет ли какой монаршей милости, что вот где так и так в некотором роде, так сказать, жизнью жертву проливал кровь, ну, как-то там, знаете, с обозами или фурами казенными, словом, сударь мой, дотащился он кое-как до Петербурга. Ну, можете представить себе, эдакой какой-нибудь, то есть капитан Копейкин, и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире. Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шахерезада. Вдруг какой-нибудь эдакой, можете представить себе, Невский проспект, или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, черт возьми, или там эдакой какая-нибудь Литейная, там шпиц эдакой какой-нибудь в воздухе, мосты там висят эдаким чертом, можете представить себе, без всякого, то есть прикосновения, словом, Семирамида. Мида, сударь, да и полно. Понатолкался был нанять квартиры, только вся это кусается страшно. Гардины, шторы, чертовство такое, понимаете, ковры, персия целиком. Ногой-то, суть, попираешь капиталы. Ну, просто, то есть, идешь по улице, а уж нос твой так и слышит, что пахнет тысячами. А у моего капитана Копейкина весь ассигнационный банк, понимаете, состоит из каких-нибудь 10 синюх. Ну, как-то там приютился в Ревельском трактире за рубль в сутки. Обед щи, кусок битой говядины. Видит, заживаться нечего. Расспросил, куда обратиться. Говорят, есть в некотором роде высшая комиссия правления, понимаете, эдкая, и начальником генерал-аншеф такой-то. А государя, нужно вам знать, в то время не было еще в столице. Войска, можете себе представить, еще не возвращались из Парижа. Все было за границей.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
4: Копейкин мой, вставший поранее, поскреб себе левой рукой бороду, потому что платить цирюльнику это составит в некотором роде счет. Натащил на себе мундиришку и на деревяшке своей, можете вообразить, отправился к самому начальнику, к вельможе. Расспросил квартиру. Вон, говорят, указав ему дом на Дворцовой набережной. Избенка, понимаете, мужичья. Стеклушки в окнах, можете себе представить, полуторасожженные зеркала, так что вазы и все, что там не есть в комнатах, кажется, как бы внаружи. Мог бы в некотором роде достать с улицы рукой. Драгоценные мрамора на стенах, металлические галантереи, какая-нибудь ручка у дверей, так что нужно, знаете, забежать наперед в мелочную лавочку, докупить на грош мыл, да прежде часа два тереть им руки, да уж потом решишься ухватить за нее. Словом, лаки на всем такие, в некотором роде ума помрачения. Один швейцар уж смотрит генералиссимусом. Вызолоченная булава, графская физиогномия, как откормленный жирный мопс какой-нибудь батистовой воротнички, канальство. Копейкин мой встащил с кое-как своей деревяшкой в приемную, прижался там в уголку у себя, чтоб не толкнуть локтем. Можете себе представить какую-нибудь Америку или Индию, раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу эткую. Ну, разумеется, что он настоялся там вдоволь, потому что, можете представить себе, пришел еще в такое время, когда генерал в некотором роде едва поднялся с постели, и камердинер, может быть, поднес ему какую-нибудь серебряную лоханку для разных, понимаете, умываний этаких. Ждет мой Копейкин часа четыре. Как вот входит, наконец, адъютант или там другой дежурный чиновник. Генерал, говорит, сейчас выйдет в приемную. А в приемную ж народу, как бобов на тарелке. Все это не то, что наш брат, холоп, все четвертого или пятого класса, полковники, а кое-где и толстый макарон блестит на эполете. Генералитет, словом, такой. Вдруг в комнате, понимаете, пронеслась чуть заметная суета, как эфир какой-нибудь тонкий. Раздалось там и там шу-шу-шу-шу-шу, и наконец тишина настала страшная. Вельможа входит. Ну, можете представить себе, государственный человек. В лице, так сказать, ну, сообразно с званием, понимаете, с высоким чином, такое и выражение, понимаете. Все, что ни было в передней, разумеется, в ту же минуту в струнку, ожидает, дрожит, ждет решения в некотором роде судьбы. Министры или вельможа подходят к одному, к другому. Зачем вы? Зачем вы? Что вам угодно? Какое ваше дело? Наконец, сударь мой, их Копейкину. Копейкин, собравшись с духом, так и так, ваше превосходительство, проливал кровь, лишился в некотором роде руки и ноги, работать не могу, осмеливаясь просить монаршей милости. Министр видит человек на деревяшке, и правый рукав пустой пристегнут к мундиру. «Хорошо, — говорит, — понаведайтесь на днях». Копейкин мой выходит чуть не в восторге. Одно то, что удостоился аудиенции, то есть с первостатейным вельможею, а другое то, что вот теперь, наконец, решится в некотором роде насчет пенсиона. В духе, понимаете, таком подпрыгивает по тротуару. Зашел в Палкинский трактир выпить рюмку водки. Пообедал, сударь мой, в Лондоне. Приказал подать себе котлетку с каперсами, полярку, спросил с разными финтерлеями, спросил бутылку вина, в вечеру отправился в театр, одним словом, понимаете, кутнул. На тротуаре видит, идет какая-то стройная англичанка, как лебедь, может себе представить, эткой. Мой Копейкин, кровь, знаете, разыгралась в нем, побежал был за ней на своей деревяшке, трех-трех следом. Да нет, подумал, пусть после, когда получу пенсион, теперь уж я что-то расходился слишком. Вот, сударь мой, каких-нибудь через 3-4 дня является Копейкин мой снова к министру, дождался выходу. Так и так, говорит, пришел, говорит, услышать приказ вашего высокопревосходительства по одержимым болезням и за ранами и тому подобное, понимаете, в должностном слоге. Вельможа, можете вообразить, тотчас его узнал. «О, — говорит, — хорошо, — говорит, — на этот раз ничего не могу сказать вам более, как только то, что вам нужно будет ожидать приезда государя. Тогда, без сомнения, будут сделаны распоряжения насчет раненых, а без монаршей, так сказать, воли я ничего не могу сделать. Поклон, понимаете, и прощайте». Копейкин, можете вообразить себе, вышел в положении самом неопределенном. Он-то уж думал, что вот ему завтра так и выдадут деньги. На тебе, голубчик, пей да веселись. А вместо того ему приказано ждать, да и времени назначено. Вот он, совой такой, вышел из крыльца, как пудель, понимаете, которого повар облил водой, и хвост у него между ног и уши повесил. Ну, нет, думает себе, пойду в другой раз объясню, что последний кусок доедаю. Не поможете, должен умереть в некотором роде с голода. Словом, приходит он, сударь мой, опять на дворцовую набережную. Говорят, нельзя, не принимает, приходите завтра. На другой день тоже. А швейцар на него просто смотреть не хочет. А между тем у него и синюхт, понимаете, уж остается одна только в кармане. То, бывало, едал щи, говядины кусок. А теперь в лавочке возьмет какую-нибудь селедку или огурец соленый, да хлеб на 2 гроша. Словом, голодает бедняга, а между тем аппетит просто волчий. Проходит мимо эткого какого-нибудь ресторана. Повар там, может себе представить, иностранец, француз эткой с открытой физиогномией, белье на нем голландское, фартук белизною равный снегам. Работает там фензерф какой-нибудь, котлетки с трюфелями, словом, рассупе деликатес такой, что про себя-то и съел бы от аппетита. Пройдет ли мимо милютинских лавок, там из окна выглядывает в некотором роде семга, эдка, вишенки по 5 рублей штучка, арбуз, громадище дилижан с эдкой высунулся из окна и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил 100 рублей. Словом, на всяком шагу соблазн такой, слюнки текут, а он слышит между тем все завтра. Так можете вообразить себе, каково его положение? Тут с одной стороны, то есть, семга и арбуз, а с другой ему подносит все одно и то же блюдо завтра.
2: Радиозвезда. Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
4: Наконец сделалось бедняги в некотором роде не втерпешь. Решился во что бы то ни стало пролечь штормом, понимаете. Дождался у подъезда, не пройдет ли еще какой проситель, и там с каким-то генералом, понимаете, проскользнул с своей деревяшкой в приемную. Вельможа по обыкновению выходит. «Зачем вы? Зачем вы?» говорит, увидевший Копейкин, «ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения». «Помилуйте, ваше высокопревосходительство, не имею, так сказать, куска хлеба». «Что же делать? Я для вас ничего не могу сделать. Старайтесь покамест помочь себе сами, ищите сами средств».
5: «Но, ваше высокопревосходительство, сами можете в некотором роде судить, какие средства могу сыскать, не имея ни руки, ни ноги».
4: «Но, — говорит сановник, — согласитесь, я не могу вас содержать в некотором роде на свой счет. У меня много раненых, и все они имеют равное право». «Вооружитесь терпением, приедет государь, я могу дать вам честное слово, что его монаршая милость вас не оставит».
5: «Но, ваше высокопревосходительство, я не могу ждать», — говорит Копейкин, и говорит в некотором отношении грубо.
4: Вельможа, понимаете, сделалось уже досадно, в самом деле. Тут со всех сторон генералы ожидают решений, приказаний, дела, то есть, важные, государственные, требующие самоскорейшего исполнения, минута упущения, может быть, важна, а тут еще привязался сбоку неотвязчивый черт. «Извините, — говорит, — мне некогда, меня ждут дела важнее ваших». Напоминает способом в некотором роде тонким, что пора, наконец, и выйти. А мой Копейкин
5: голод, знаете, пришпорил его. «Как хотите, ваш высокопревосходительство, — говорит, — не сойду с места до тех пор, пока не дадите резолюцию». Ну, можете представить, отвечать таким образом вельможе, которому стоит только слово, так вот уж и полетел вверх тарашки, так что и черт тебя не отыщет. Тут, если нашему брату скажет чиновник одним чином поменьше, подобный-то уж и грубость. Ну, а там размер-то, размер каков. Генерал-аншеф и какой-нибудь, понимаете, капитан Копейкин. 90 рублей и нуль. Генерал, понимаете, больше ничего. Как только взглянул, а взгляд так нестрельное оружие, души уж нет, уж она ушла в пятки. А мой Копейкин, можете вообразить, не с места. Стоит, как вкопанный. «Что ж вы?» — говорит генерал, и принял его, как говорится, в лопатки. Впрочем, сказать правду, обошелся он довольно милостиво. Иной бы пугнул так, что дня три вертелся по 100 улиц вверх ногами, а он сказал только: «Хорошо, — говорит, — если вам здесь дорого жить, и вы не можете в столице покойно ожидать решения вашей участи, так я вас вышлю на казенный счет. Позвать фельдъегеря, препроводить его на место жительства». А фельдъегер уж там, понимаете, и стоит. Трехоршинный мужичина, какой-нибудь ручище у него, можете вообразить, самой натурой устроен для ямщиков, словом, дантист эдакой. Вот его, раба Божия, схватили, сударь мой, да в тележку с фельдъегерем. Ну! Копейкин думает, по крайней мере, не нужно платить прогонов, спасибо и за то. Вот он, сударь мой, едет на фельдъегере. Да, едучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе. «Когда генерал говорит, чтобы я поискал сам средств помочь себе, — хорошо, — говорит, — я, говорит, найду средства». Ну уж, как только его доставили на место и куда именно привезли, ничего этого неизвестно. Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь такую лету, как называют поэты. Но позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить, завязка романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно. Но не прошло, можете представить себе, 2 месяцев. Как появилась в рязанских лесах шайка разбойников. И атаман-то этой шайки был, сударь мой, никто другой. «Только позволь, Иван Андреевич, — сказал вдруг прервавший его полицеймейстер, — ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги, а у Чичикова». Здесь почмейстер вскрикнул и хлопнулся всего размаха рукой по своему лбу, назвавший себя публично при всех телятиной. Он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в голову в самом начале рассказа, и сознался, что совершенно справедлива поговорка: «Русский человек задним умом крепок». Однако ж минуту спустя он тоже стал хитрить и попробовал было вывернуться, говоря, что, впрочем, в Англии очень усовершенствована механика, что видно по газетам, как один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека. Бог знает, в какие места, так что после нигде отыскать его нельзя было. Но все очень усомнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что почмейстер хватил уж слишком далеко. Впрочем, они с своей стороны тоже не ударили лицом в грязь, и наведенные остроумной догадкой почмейстера забрели едва ли не далее. Из числа многих в своем роде сметливых предположений, наконец, одно было странно, даже и сказать, что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна, что даже несколько раз выходили карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку, и под собакой, разумеется, Наполеон. «Смотри, мол, — говорит, — если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку». И вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и пробирает в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков.
4: Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались. И, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Полицеймейстер, который служил в компании 12-го года и лично видел Наполеона, не мог тоже не сознаться, что ростом он никак не будет выше Чичикова, и что складом своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать, чтобы слишком толст, однако же не так, чтобы тонок. Может быть, некоторые читатели назовут все это невероятным. Автор тоже в угоду им готов бы назвать все это невероятным, но как на беду все именно произошло так, как рассказывается. И тем еще изумительнее, что город был не в глуши, а напротив, недалеко от обеих столиц. Впрочем, нужно помнить, что все это происходило вскоре после достославного изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный, даже неграмотный народ сделались, по крайней мере, на целые 8 лет заклятыми политиками. Московские ведомости и сын Отечества зачитывались немилосердно и доходили к последнему чтецу в кусочках, негодных ни на какое употребление. Вместо вопросов «Почем, батюшка, продали мерку овса? Как воспользовались вчерашней порошей?» говорили «А что пишут в газетах? Не выпустили ли опять Наполеона из острова?» Купцы этого сильно опасались, ибо совершенно верили предсказанию одного пророка, уже 3 года сидевшего в остроге. Пророк пришел неизвестно откуда, в лаптях, на гольном тулупе, страшно отзывавшимся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи за 6 стенами и 7 морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром. Пророк за предсказание попал как следует во строк, но, тем не менее, дело свое сделал и смутил совершенно купцов. Долго еще во время даже самых прибыточных сделок купцы, отправляясь в трактир, запивать их чаем, поговаривали об антихристе. Многие из чиновников и благородного дворянства тоже невольно подумывали об этом, и зараженные мистицизмом, который, как известно, был тогда в большой моде, видели в каждой букве, из которых было составлено слово «Наполеон», какое-то особенное значение. Многие открыли даже в нем апокалипсические цифры. Итак, нет ничего удивительного, что чиновники невольно задумались на этом пункте. Скоро, однако ж, спохватились, заметив, что воображение уж чересчур расисто, и что все это не то. Думали, толковали, и, наконец, решили, что не худо бы еще раз спросить хорошенько Ноздрева, так как он первый вынес историю о мертвых душах и был, как говорится, в каких-то тесных отношениях с Чичиковым. «Стало быть, без сомнения, знает кое-что из обстоятельств его жизни, то попробуйте еще, что скажет Ноздрев».

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
2: Странные люди эти, господа чиновники, а за ними и все прочие звания. Ведь очень хорошо знали, что Ноздрев лгун, что ему нельзя верить ни в одном слове, ни в самой безделице, а между тем именно прибегнули к нему. Поди ты слать с человеком. Не верит в Бога, а верит, что если почешется переносит, то непременно умрет. Пропустит мимо создания поэта, ясное как день, все проникнутое согласием и высокой мудростью простоты, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напутает, наплетет, изломает, вывратит природу. И оно ему понравится, и он станет кричать: «Вот оно! Вот настоящее знание! Тайн сердца!» Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится, наконец, к бабе, которая лечит зашептываниями и заплевками, или еще лучше выдумает сам какой-нибудь декохт из невесть какой дряни, который бог знает, почему вообразится ему именно средством против его болезни. Конечно, можно отчасти извинить господ чиновников действительно затруднительным их положением. Утопающий, говорят, хватается за маленькую щепку, и у него нет в то время рассудка подумать, что на щепке может разве прокатиться верхом муха, а в нем вес чуть не 4 пуда, есть даже не целых 5. Но не приходит ему в то время соображение в голову, и он хватается за щепку. Так и господа наши ухватились, наконец, за Ноздрева. Полицеймейстер в ту же минуту написал к нему записочку пожаловать на вечер, и квартальный в ботфортах с привлекательным румянцем на щеках побежал в ту же минуту, придерживая шпагу в прискочку на квартиру Ноздрева. Ноздрев был занят важным делом. Целых 4 дня уж не выходил он из комнаты, не впускал никого и получал обед в окошко, словом, даже исхудал и позеленел. Дело требовало большой внимательности. Оно состояло в подбирании из нескольких десятков дюжин карт одной талии, но самой меткой, на которую можно было бы понадеяться, как на вернейшего друга. Работы оставалось еще, по крайней мере, на 2 недели. Во все продолжение этого времени Порфирий должен был чистить меделянскому щенку пуп особенной щеточкой и мыть его 3 раза на день в мыле. Ноздрев был очень рассержен за то, что потревожили его уединение. Прежде всего он отправил квартального к черту, но когда прочитал в записке городничего, что может случиться поживо, потому что на вечер ожидают какого-то новичка, смягчился в ту ж минуту, запер комнату наскоро ключом, оделся как попало и отправился к ним. Показания, свидетельства и предположения Ноздрева представили такую резкую противоположность таковым же господ чиновников, что и последние их догадки были сбиты с толку. Это был решительно человек, для которого не существовало сомнений вовсе. И сколько у них заметно было шаткости и робости в предположениях, столько у него твердости и уверенности. Он отвечал на все пункты, даже не заикнувшись. Объявил, что Чичиков накупил мертвых душ на 10 000, и что он сам продал ему, потому что не видит причины, почему не продать. Но вопрос, не шпион ли он, и не старается ли что-нибудь разведать? Ноздрев отвечал, что шпион, что еще в школе, где он с ним вместе учился, его назвали фискалом, и что за это товарища, в том числе и он, несколько его поизмяли. Так что нужно было потом приставить к одним вискам 240 пьявок. то есть он хотел бы сказать 40, но 200 сказалось как-то само собой. На вопрос, не делатель ли он фальшивых бумажек, он отвечал, что делатель. И при этом случай рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова. Как узнавший, что в его доме находилось на 2 миллиона фальшивых ассигнаций, опечатали дом его и приставили караул на каждую дверь по 2 солдата. И как Чичиков переменил их все в одну ночь, так что на другой день, когда сняли печать, увидели, что все были ассигнации настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков имел намерение увести губернаторскую дочку, и правда ли, что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, Ноздрев отвечал, что помогал.

0: подробности, от которых никак нельзя было отказаться. Даже названа была по имени деревня, где находилась та приходская церковь, в которой положено было венчаться, именно деревня Трухмачевка. Поп, отец Сидор, за венчание 75 рублей, и то не согласился бы, если бы он не припугнул его, обещаясь донести на него, что перевенчал лобазника Михайла на куме, что он уступил даже свою коляску и заготовил на всех станциях переменных лошадей. Подробности дошли до того, что уж начинал называть по именам ямщиков. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесину, которая не только не имела никакого подобия правды, но даже просто ни на что не имела подобия. Так что чиновники, вздохнувшие, все отошли прочь. Один только полицеймейстер долго еще слушал, думая, не будет ли, по крайней мере, чего-нибудь далее? Но, наконец, рукой махнул, сказавши, «Черт знает, что такое!» И все согласились в том, что как с быком не биться, а все молока от него не добиться. И остались чиновники еще в худшем положении, чем были прежде. И решилось дело тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков. И оказалось ясно, какого рода создание человек. Мудр, умен и толков он бывает во всем, что касается других, а не себя. Какими осмотрительными твердыми советами снабдит он в трудных случаях жизни. «Экая расторопная голова!» — кричит толпа. «Какой неколебимый характер!» А нанесись на эту расторопную голову какая-нибудь беда и доведись ему самому быть поставлену в трудные случаи жизни, куда и делся характер. Весь растерялся неколебимый муж, и вышел из него жалкий трусишка, ничтожный, слабый ребенок или просто фитюк, как называет Ноздрев.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
0: Все эти толки, мнения и слухи неизвестно по какой причине больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедший домой, стал думать, и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого, умер. Параличом ли его или чем другим прихватило, только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками, «Ах, Боже мой!» Послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была точно душа, хотя он по скромности своей никогда ей не показывал. А между тем появление смерти также было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке. Тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе. Левый глаз уж не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал? Зачем он умер? Или зачем жил, об этом один Бог ведает.
2: Но это, однако ж, несообразно. Это не согласно ни с чем. Это невозможно, чтоб чиновники так могли сами напугать себя, создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело. Так скажут многие читатели и укорят автора в несообразностях или назовут бедных чиновников дураками. Потому что щедр человек на слово «дурак» и готов прислужиться им 20 раз на день своему ближнему.
0: Довольно из 10 сторон иметь одну глупую, чтобы быть признан дураком мимо 9 других.

0: хороших. Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт на все, что делается внизу, где человеку виден только близкий предмет, и во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужный. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоге. Всех других путей шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями, но мимо его в глухой темноте текли люди. И сколько раз, уже наведенные нисходившим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели таки добраться до пропасти, чтоб потом с ужасом спросить друг друга, где выход, где дорога. Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблуждением, смеется над неразумием своих предков. Не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отвсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение. Но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки. Чичиков ничего обо всем этом не знал совершенно. Как нарочно в то время он получил легкую простуду, флюс и небольшое воспаление в горле, в раздаче которых чрезвычайно щедр климат многих наших губернских городов. Чтобы не прекратилось, Боже, сохрани как-нибудь жизнь без потомков, он решился лучше посидеть денька три в комнате. В продолжении сих дней он полоскал беспрестанно горло молоком с фигой, которую потом съедал, и носил привязанную к щеке подушечку из ромашки и камфоры. Желая чем-нибудь занять время, он сделал несколько новых и подробных списков всем накопленным крестьянам, прочитал даже какой-то том герцогини Лавальер, отыскавшийся в чемодане, пересмотрел в ларце разные находившиеся там предметы и записочки, кое-что перечел и в другой раз, и все это прискучило ему сильно. Никак не мог он понять, что бы значило, что ни один из городских чиновников не приехал к нему хоть бы раз наведаться о здоровье, тогда как еще недавно то и дело стояли перед гостиницей дрожки, то почмейстерские, то прокурорские, то председательские. Он дивился этому немало и пожимал только плечами, ходя по комнате. Наконец почувствовал он себя лучше и обрадовался, бог знает как, когда увидел возможность выйти на свежий воздух. Не откладывая, принялся он немедленно за туалет, отпер свою шкатулку, налил в стакан горячей воды, вынул щетку и мыло и расположился бриться, чему, впрочем, давно была пора и время, потому что, пощупав бороду рукою и взглянув в зеркало, он уже произнес: «Эк, его какие пошли писать леса!» И в самом деле лиса не лиса, а по всей щеке и подбородку выспал довольно густой посев. Выбрившись, принялся он за одевание, живо и скоро, так что чуть не выпрыгнул из панталон. Наконец он был одет, вспрыснут одеколоном и закутанный потеплее, выбрался на улицу, завязавший из предосторожности щеку. Выход его, как всякого выздоровевшего человека, был точно праздничный. Все, что не попадалось ему, приняло вид смеющийся, и домы, и проходившие мужики, довольно, впрочем, серьезные, из которых иной уже успел съездить своего брата в ухо. Первый визит он намерен был сделать губернатору. Дорогою много приходило ему всяких мыслей на ум, вертелась в голове блондинка. Воображение начало даже слегка шалить, и он же сам стал немного шутить и подсмеиваться над собой. В таком духе очутился он перед губернаторским подъездом. Уже стал он было в сенях поспешно сбрасывать с себя шинель, как швейцар поразил его совершенно неожиданными словами: «Не приказано принимать». «Как? Что? Кто ты? Ты, видно, не узнал меня, так всмотрись хорошенько в лицо», — говорил Мучичков. «Как не узнать? Ведь я вас не впервой вижу», — сказал швейцар. «Да вас-то именно одних и не велено пускать, других всех можно».
1: «Вот тебе на! Отчего? Почему?»
0: «Такой приказ, так ж, видно, следует», — сказал швейцар и прибавил к тому слово: «да». После чего стоял перед ним совершенно непринужденно, не сохраняя того ласкового вида, с каким прежде торопился снимать с него шинель. Казалось, он думал, глядя на него: уж коль тебя бары гоняют с крыльца, так ты, видно, так себе, что не попало, шушера какой-нибудь».
1: «Непонятно»,
0: — подумал про себя Чичиков и отправился тут же к председателю палаты. Но председатель палаты так смутился, увидя его, что не мог связать двух слов, и наговорил ему такую дрянь, что даже им обоим сделало совестно. Уходя от него, как ни старался Чичиков изъяснить дорогу и добраться, что такое разумел председатель, и насчет чего могли относиться слова его, ничего не мог понять. Потом зашел к другим, к полицеймейстру, к вицгубернатору, к почмейстру, но все или не приняли его, или приняли так странно, такой принужденный и непонятный вели разговор, так растерялись, и такая вышла бестолковщина из всего, что он усомнился в здоровье их мозга. Попробовал было еще зайти кое-кому, чтобы узнать, по крайней мере, причину, и не добрался никакой причины. Как полусонный, бродил он без цели по городу, не будучи в состоянии решить, он ли сошел с ума, чиновники ли потеряли голову, во сне ли все это делается, или наяву заварилась дурь почище сна.
2: Мы читали поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Листья травы. Уитмен. Казалось бы, в Бруклине можно найти что угодно. В 1855 году вы могли найти там небольшую книжку стихов Уолта Уитмена. Называлась она «Листья травы». Но это сейчас мы говорим «книга стихов», потому что мы стали умными. Мы знаем, что такое верлибр. Это свободный стих. Ну, проще говоря, это то, что получается, когда поэту не хочется или попросту лень рифмовать. Американцы же к такому были не готовы. А Уитмен писал: «Любовь к телу мужскому или женскому превосходна, ведь тело само превосходно». Любовь к телу тоже несколько напрягла читателей, особенно после строчек вроде «Слои грудных мускулов», «Позвоночник гибкий и шея», «Упругое мясо, крепкое телосложение», «А там внутри еще чудеса». В общем, поэтическое препарирование не очень понравилось издателям и читателям, и книгу запретили. Нашли мягкое выражение: она слишком чувственна. Мало кто тогда интересовался вопросами, какие листья, какой травы, не занесена ли эта трава в Красную книгу. Скосили ее сразу, под самый корешок. Значительно ниже гомосексуального подтекста, как тогда писали, пронизывающего книгу. С этим надо было что-то делать. Пригласили критиков. И спустя почти 40 лет выяснилось, что Уитмен, певец мировой демократии, всемирного братства людей труда, позитивных наук, любви и товарищества, не знающих социальных границ. В наше время Уитмена называют гей-иконой. А в нашей стране отношение к иконам было разное. Видимо, поэтому «Листья травы» стали одной из первых книг, выпущенных в 1918 году Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Сотрудничество России и Таджикистана в военной области – важнейший фактор сохранения стабильности в Центральной Азии, заявил министр обороны Андрей Белоусов на переговорах с таджикистанским коллегой.
2: У нас есть достаточное количество вопросов, которые мы успешно решаем. Сотрудничество наших стран в военной области – это важнейший фактор сохранения стабильности в Центральной Азии. Безусловно, важное место в данном процессе занимает обеспечение функционирования 201-й российской военной базы, укрепление возможностей.
1: Глава военного ведомства Таджикистана Эмомали Сабирзада поблагодарил российскую сторону за помощь в развитии вооруженных сил республики и подготовке военных кадров. Он также отметил активное развитие двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. За сутки российская противовоздушная оборона сбила 6 украинских управляемых авиабомб, 6 снарядов «Хаймарс» и 754 беспилотника, сообщили в Министерстве обороны России. Армия поразила стартовые площадки вражеских дронов, энергетическую инфраструктуру и базы иностранных наемников. На этой неделе, напомню, в ответ на теракты в Старобельске вооруженные силы России нанесли массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины, в частности, по территории Киева. Капитан задержанного Франции танкера «Тагур», являющийся гражданином России, был помещен под стражу французскими властями, сообщили РИА Новости в посольстве нашей страны во Франции. Дипломаты отметили, что уведомлении властей приведены надуманные обвинения в адрес капитана танкера, ранее уже озвученные французской стороной. В связи с этим дипломатическая миссия обратилась в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному капитану и освободить его. Совет Федерации одобрил штрафы для иностранцев за отказ от медицинского освидетельствования. Об этом пишет агентство ТАСС. Срок прохождения данной процедуры сокращен с 90 до 30 суток. За подделку медицинских справок введена уголовная ответственность. Также запрещено передавать права на освидетельствование сторонним организациям. Данные меры, как объясняется, приняты для эффективного противодействия нелегальной миграции и коррупции. И новые российские самолеты сразу будут получать отечественный бортовой интернет. Об этом сообщает руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадехов. Современные лайнеры обеспечат пассажиров привычным цифровым комфортом. Министерство цифрового развития ждет массового внедрения сервиса к 2028 году. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
4: Парис похищает Елену. Прошло много дней после того, как вернулся Парис в дом своего отца Приама. Казалось, что та перемена, которая произошла в его жизни, заставила его позабыть о даре, обещанном ему Афродитой за золотое яблоко. Теперь он был царевичем, а не простым, никому неизвестным пастухом. Но Афродита сама напомнила ему о прекрасной Елене и помогла своему любимцу построить великолепный корабль. И он собрался отплыть в Спарту, где жила Елена. Напрасно стал предостерегать его вещий сын Приама Гелен. Он предсказал гибель Парису. Ничего не хотел слушать Парис. Он взошел на корабль и пустился в далекий путь по безбрежному морскому простору. Отчаяние овладело Кассандрой, когда увидала она, как удаляется быстроходный корабль Париса от родных берегов. Простерши к небу руки, воскликнула вещая Кассандра: «О горе! Горе великой Трое и всем нам! Вижу я, объят пламенем священный Илион, покрытые кровью лежат поверженные в прах его сыны. Я вижу, ведут в рабство чужеземцы плачущих троянских жен и дев. Так восклицала Кассандра, но никто не внял ее пророчеству. Никто не остановил Париса. А он плыл все дальше и дальше. Поднялась на море страшная буря. Не остановила и она Париса. Миновал он богатую Фтию, Саламин и Микены, где жили будущие враги его, и прибыл, наконец, к берегам Лаконии. Причалил Парис в устье Эврота и вышел со своим другом Энеем на берег. С ним отправился он к царю как гость, не замышляющий ничего злого. Менелай радушно принял Париса и Энея. В честь гостей приготовил он богатую трапезу. Во время этой трапезы Парис впервые увидел прекрасную Елену. Полный восторга смотрел он на нее, любуясь ее неземной красотой. Пленилась красотой Париса и Елена. Он был прекрасен в своих богатых восточных одеждах. Прошло несколько дней. Менелаю необходимо было ехать на Крит. Уезжая, он просил Елену заботиться о гостях, чтобы ни в чем не имели они недостатка. Не подозревал Менелай, какую обиду нанесут ему эти гости. Когда Менелай уехал, Парис тотчас же решил воспользоваться его отъездом. С помощью Афродиты он уговорил нежными речами прекрасную Елену покинуть дом мужа и бежать с ним в Трою. Уступила Елена просьбам Париса. Тайно увел Парис прекрасную Елену на свой корабль. Похитил он у Менелая жену, а с ней и его сокровища. Все позабыла Елена, мужа, родную Спарту и дочь свою Гермиону забыла она ради любви к Парису. Покинул корабль Париса устье Эврота, увезя с собой богатую добычу. Быстро несся корабль по морским волнам назад к Троянским берегам. Ликовал Парис, с ним была прекраснейшая из смертных женщин Елена. Вдруг, когда корабль плыл далеко от берегов в открытом море, остановил его могучий бог моря Нерей. Он всплыл из морской пучины и предсказал гибель и Парису, и всей Трое. Смутились Парис и Елена, но Афродита успокоила их и заставила забыть это грозное предсказание. 3 дня плыл корабль, хранимый Афродитой, по спокойному морю. Быстро гнал его попутный ветер. Благополучно прибыл он к Троянским берегам. Менелай готовится к войне против Трои. Лишь только прекрасная Елена покинула с вероломным Парисом дворец Менелая, как боги послали вестницу богов Ириду к Менелаю на Крит. Быстро помчалась на своих радужных крыльях Ирида с Олимпа, в мгновение ока предстала пред Менелаем и сообщила ему о постигшем его несчастье. Тотчас отправился в обратный путь Менелай. Быстро достиг он Спарты. В страшный гнев пришел он, увидав, что обманула его Елена и что сокровища его похищены. Тотчас поехал Менелай к своему брату Агамемнону, чтобы посоветоваться с ним, как отомстить Парису за его вероломство. Агамемнон с полным сочувствием принял своего брата и посоветовал ему тотчас же собрать всех тех героев, которые дали некогда клятву всеми силами помогать ему в несчастье. С этими героями и их войсками Агамемнон советовал идти войной против Трои. Менелай принял совет Агамемнона и вместе с ним отправился прежде всего к престарелому царю Нестору в Пилос. Одним из мудрейших греков был старец Нестор. Много видел он героев за свою долгую жизнь. Во многих славных подвигах принимал он сам участие. Велика была опытность Нестора в военном деле. Уже 3-е поколение героев видел Нестор. Радушно принял Нестор Менелая и Агамемнона. Страшно вознегодовал старый Нестор на Париса. Он сам решил участвовать в походе против Трои и решил взять с собой сыновей своих, Фразимеда и Антилоха. Нестор согласился объехать вместе с атридами и героев Греции, чтобы побудить их всех принять участие в походе. Много героев решило принять участие в походе. Одни из них приняли участие, потому что сделать это обязывала их данная клятва. Другие участвовали потому, что велика была их жажда военных подвигов. Решили отправиться против Трои царь Аргоса Диомед, сын великого Тидея. Равный силой бога Аресу мудрый сын царя Эвбеи Паламет. Могучий внук Миноса, царь Крита Идоменей. Друг Геракла Филактет. Ему дал стрелы свои перед смертью Геракл. Без этих стрел, как предсказал Оракул, нельзя было взять Трою. Приняли участие в походе и два Аякса, могучий сын друга Геракла Теламона. Аякс, царь Саламина, равного ему силы не было никого среди героев, и сын героя Оилея, Аякс из Лакриды. Много и других героев приняло участие. Необходимо было заставить выступить в поход и царя Итаки, хитроумного Одиссея, сына Лаэрта. Не хотелось покидать Одиссею Итаки, ведь он только недавно женился на прекрасной Пенелопе, и у него только что родился первый сын Телемах. Неужели же придется ему покинуть мирную жизнь и горячо любимых жену и сына, отплыть далеко под стены Трои, может быть, даже для того, чтобы никогда не вернуться на родину? Поэтому, когда Одиссей узнал, что Менелай с Агамемноном, Нестором и Паламедом прибыли в Итаку, он решил обмануть их. Притворившись помешанным, он стал пахать свои поля, запрягши в плуг вола и осла. А засевал он поле солью. Первым понял хитрость Одиссея Паламед и решил заставить Одиссея признаться в ней. Он взял завернутого в пеленки Телемаха и положил его на борозду, по которой шел Одиссей. Остановился Одиссей. Как невелико было его желание остаться на Итаке, он не мог все-таки ради этого погубить своего единственного сына. Так Паламед обнаружил притворство Одиссея, и пришлось Одиссею покинуть родную Итаку, жену и сына, и идти на долгие годы под стены Трои. С той поры Одиссей возненавидел Паламеда и решил отомстить ему за то, что он заставил его принять участие в походе. Ахилл. Еще одного героя должны были привлечь герои к участию в походе. Это был юный Ахилл, сын царя Пелея и богини Фетиды. Прорицатель Калхас предсказал Атридам, что только в том случае возьмут они великую Трою, если участвовать в походе будет Ахилл. Бессмертную славу сулил рог Ахиллу. Он должен был быть величайшим из героев, которые будут сражаться под Троей. Велики будут подвиги Ахилла, но не вернется он живым из-под стен Трои. Погибнет он в цвете лет, пораженный стрелой. Знала богиня Фетида то, что сулил рог ее сыну. Всеми силами старалась она предотвратить грозную судьбу. Когда был еще младенцем Ахилл, она натирала тело его амброзией и держала его в огне, чтобы сделать сына неуязвимым и таким образом дать ему бессмертие. Но однажды ночью, когда Фетида положила младенца Ахилла в огонь, проснулся Пелей. Он ужаснулся, увидав своего сына в огне. Выхватив меч, он бросился к Фетиде. Испугалась богиня, убежала в страхе из дворца Пелея и скрылась в пучине моря в чертогах отца своего Нерея. Ахилла же Пелей отдал на воспитание своему другу кентавру Хирону. Выкормил Хирон Ахилла мозгами медведей и печенью львов. Вырос могучим героем Ахилл. Будучи всего только 6 лет от роду, он убивал свирепых львов и кабанов и без собак настигал оленей. Так быстро и легок был бег Ахилла. Не было равного Ахиллу в умении владеть оружием. Научил его также Хирон играть на сладкозвучной кифаре и петь. Не забывала и Фетида своего сына. Часто всплывала она из морской пучины, чтобы повидаться с сыном. Всюду всегда заботилась Фетида о своем сыне. Когда Ахилл вырос и стал прекрасным юношей, по всей Греции разнеслась весть, что собирает героев Менелай в поход против Трои. Фетида, зная, какая судьба грозит Ахиллу, укрыла его на острове Скиросе, во дворце царя Ликомеда. Там жил среди царских дочерей Ахилл, одетый в женские одежды. Никто не знал, где скрыт Ахилл. Но прорицатель Калхас открыл Менелаю его убежище. Тотчас собрались в путь Одиссей с Диомедом. Одиссей же придумал следующую хитрость. Под видом купцов прибыли на Скирос Диомед и Одиссей и пошли во дворец Ликомеда. Они разложили пред царевнами свои товары. Роскошные материи, золотые ожерелья, запястья, серьги, затканные золотом покрывала. А между ними положили они меч, шлем, щит, поножи и панцирь. Царевны с восторгом рассматривали золотые украшения и богатые ткани, а Ахилл, стоявший среди них, смотрел лишь на оружие. Вдруг у дворца раздались военные клики, зазвучали трубы и загремело оружие. Это спутники Диомеда и Одиссея ударили мечами в щиты и издали военный клич. В страхе разбежались царевны, а Ахилл, схватив меч и щит, бросился навстречу врагам. Он думал, что совершено нападение на дворец Ликомеда. Так узнали Ахилла, Одиссей и Диомед. С великой радостью согласился Ахилл участвовать в походе против Трои. С ним отправились его верный друг Патрокл и мудрый старец Феникс. Пелей же дал своему сыну те доспехи, которые получил он некогда в подарок от богов на свадьбе своей с богиней Фетидой. Дал ему и копье, подаренное ему Хероном, и коней, полученных от Посейдона.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
4: Троя. Велика и могущественна была Троя, против которой собрались выступить герои Греции. Основал Трою Ил, правнук сына Зевса Дардана и Плеяды Электры. Дардан пришел из Аркадии к царю Тевкру. Тевкр отдал Дардану в жены дочь свою, а в приданое дал ему часть своей земли, на которой и был основан город Дардания. Внуком Дардана был Трос, а его-то сыном и был Ил. Он во Фригии принял однажды участие в состязании героев и вскоре победил их одного за другим. В награду за эту победу получил он 50 дев и 50 юношей. Дал ему царь Фригии также пеструю корову и сказал, чтобы он шел за коровой и там, где остановится корова, основал бы город. Великую славу обещал оракул, по словам царя Фригии, этому городу. Ил поступил так, как сказал ему царь Фригии. Пошел он за коровой, а она остановилась как раз на холме богини Ате. На этом-то холме и начал Ил постройку города. Он поднял руки к небу и молил Зевса послать ему знамение того, что благословил громовержец его дело. Утром, выйдя из своего шатра, Ил увидал перед ним вырезанные из дерева изображения Афины Паллады. Это и был тот Палладий, который должен был охранять новый город. Во время царствования Ила только та часть Трои была окружена стеной, которая находилась на холме. Часть же города у подошвы холма была не защищена. Стену вокруг этой части города построили Посейдон и Аполлон, которые по повелению богов должны были служить у царя Трои Лаомедонта, сына Ила. Несокрушимую стену построили Посейдон и Аполлон вокруг Трои. Только в одном месте можно было разрушить стену, там, где работал герой Эак, помогавший богам в труде. В то время, когда герои Греции собирались в поход против Трои, в ней правил внук Ила, Приам. Один только он остался в живых из детей царя Лаомедонта после того, как взял Трою сын Зевса Геракл. Богат был Приам. Роскошен и величествен был дворец его, в котором жил он со своей женой Гекабой. Вместе с Приамом жили и 50 его сыновей и дочерей. Среди сыновей Приама особенно славился своей храбростью и силой благородный Гектор. Могущественна была Троя. Великие трудности предстояли греческим героям в их борьбе с воинственными троянцами. Но зато и великая слава, и богатейшая добыча ожидала тех, кто победит троянцев и овладеет Троей. Герои Греции в Мизии. Все герои и их войска собрались в гавани Авлиде, чтобы отплыть оттуда к берегам Трои. Громадное войско собралось на морском берегу. 100 000 вооруженных воинов было в этом войске. На 1186 кораблях оно должно было плыть под Трою. Перед отъездом собрались все предводители войск, великие герои, под сенью столетнего платана у алтарей, чтобы принести жертвы богам и молить их о счастливом плавании. Вдруг из-под одного из алтарей выполз ужасный змей, красный как кровь. Извивая кольцами громадное тело, змей быстро вполз на платан до самой почти вершины. Там было гнездо с 8 птенцами и самкой. Красный змей проглотил и самку, и птенцов, а сам превратился в камень. Пораженные стояли герои под платаном. Они не могли понять, что значит это знамение богов. Но вещий прорицатель Калхас открыл им смысл этого знамения. Он сказал героям, что 9 лет придется им осаждать Трою, так как 9 птиц поглотил змей. Лишь на 10-й год после тяжких трудов возьмут они великую Трою. Обрадовали греков слова Калхаса. Полные надежды на благополучный исход предпринятого ими похода, спустили они свои корабли. Один за другим отплывали корабли из гавани Авлиды. Налегли гребцы дружно на весла, и быстро поплыл громадный флот греков к берегам Азии. После недолгого плавания пристали греки к берегам Мизии. Здесь правил сын Геракла, герой Телеф. К его владениям и пристали греки. Они были уверены, что достигли берегов Трои и начали опустошать владения Телефа. Собрал войско Телеф и двинулся во главе его на защиту своих владений. Начался кровопролитный бой. В бой вступил Ахилл со своим верным другом Патроклом. Ранили Патрокла, но, не обращая внимания на рану, мужественно бился он рядом с Ахиллом. Наконец, с великим трудом обратил Ахилл в бегство Телефа. Наступившая ночь дала возможность Телефу бежать в свой город и запереться в нем. Рано утром стали собирать греки тела павших воинов, и тут вдруг узнали, что не с троянцами бились они, а с мизийцами, их царем Телефом, сыном Геракла. Опечалились греки. Они бились со своим союзником, а не с врагом. Заключили греки мир с Телефом, и он обещал помогать им. Только отправиться с ними в поход против Трои отказался Телеф. Он был женат на дочери Приама и не хотел воевать против отца своей жены. Похоронив павших в бою, греки покинули Мизию и поплыли дальше к берегам Трои. В открытом море застигла флот греков страшная буря. Подобно горам вздымались на море грозные волны. Как легкие щепки раскидала буря корабли греков. Сбились они с пути. Долго блуждали греки по морю и, наконец, вернулись в Авлиду. Один за другим приплывали корабли греков в ту гавань, которую еще так недавно покинули, чтобы плыть к великой Трое. Неудачей кончилось первое выступление их в поход. Греки в Авлиде. Авлида – город на берегу пролива, отделяющего остров Эвбею от Средней Греции. Когда все корабли греков собрались вновь во Авлиде, греки вытащили свои корабли на берег. На берегу образовался огромный военный лагерь. Многие герои не остались во Авлиде. Они вернулись домой. Покинул Авлиду и предводитель всего войска, царь Агамемнон. Никто не знал, когда же можно будет опять выступить в поход против Трои. Но как быть грекам? Нужен проводник, который указал бы им путь к берегам Трои. Этот путь мог указать им лишь Телев, с которым только недавно бились греки. Во время битвы был ранен Телев Ахиллом в бедро. Как ни лечил Телев свою рану, ничто не помогало. Рана болела все сильнее и сильнее. Боль становилась невыносимой. Наконец, измученный страданиями, Телев отправился в Дельфы. И там вопросил Аполлона, как излечить ему рану. Пифия дала ответ, что исцелить Телефа может лишь тот, кто ранил его. Одетый в лохмотья, на костылях, под видом нищего, пришел Телев в Микены ко дворцу Агамемнона. Он решил просить царя Микен, чтобы он уговорил Ахилла исцелить рану. Первой увидела Телефа жена Агамемнона Клитемнестра. Он открыл ей, кто он. Клитемнестра же дала совет Телефу. Когда войдет Агамемнон, вынуть из колыбели младенца Ареста, сына Агамемнона, подбежать к жертвеннику и грозить, что он размозжит о жертвенник голову Ареста, если Агамемнон откажется помочь ему исцелиться от раны. Телев поступил, как велела ему Клитемнестра. Испугался Агамемнон, что убьет его сына Телев. Он согласился помочь ему и сделал это охотно, зная, что лишь Телев может указать грекам путь в Трою. Послал Агамемнон послов за Ахиллом. Удивлен был Ахилл, он не мог понять, как может он, не зная врачебного искусства, исцелить рану Телефа. Но мудрейший из героев Одиссей сказал Ахиллу, что не нужно Ахиллу быть врачом, что железом с острия копья, которым нанесена рана Телефу, Ахилл исцелит рану. Тотчас наскоблили железо с копья Ахилла, посыпали рану Телефа, и рана зажила. Обрадовался Телев. Он согласился в награду за исцеление вести флот греков к Троянским берегам, отчего раньше так упорно отказывался. Найден был теперь проводник, но отплыть все же не могли греки из Авлиды. На море все время был противный ветер. Этот ветер послала богиня Артемида, разгневавшаяся на Агамемнона за то, что он убил ее священную лань. Напрасно ждали герои, что ветер переменится. Он, не ослабевая, дул все время в прежнем направлении. Скучали в бездействии собравшиеся герои. Начались в стане болезни. Ропот поднялся среди воинов. Боялись даже их восстания. Наконец прорицатель Калхас объявил вождям греков: «Лишь тогда смилостивится богиня Артемида над греками, когда принесут ей в жертву прекрасную дочь Агамемнона Ифигению». Опечалился Агамемнон, когда узнал об этом, вернувшись в Авлиду. Он готов был даже совсем отказаться от похода под Трою, лишь бы сохранить жизнь своей дочери. Долго убеждал его Менелай подчиниться воле Артемиды. Наконец уступил Агамемнон просьбам брата и послал в Микены к Клитемнестре гонца, который должен был сообщить ей, скрыв настоящую причину, повеление Агамемнона привести Ифигению в Авлиду. Ахилл якобы хочет, прежде чем выступить в поход, обручиться с Ифигенией. Послал гонца в Микены Агамемнон, и еще сильнее овладела им жалость к дочери. Тайно от всех послал он другого гонца, которому велел сообщить Клитемнестре, чтобы она не везла в Авлиду Ифигению. Но этого второго гонца перехватил Менелай. В гневе упрекал он Агамемнона за то, что он поступает так, как может поступать лишь тот, кто изменяет общему делу. Долго укорял Агамемнона Менелай. Возник горячий спор между братьями. Этот спор прервал пришедший вестник, объявивший, что только что прибыла к стану греков Клитемнестра с Ифигенией и маленьким Орестом и остановилась около источника у самого стана. В отчаянии пришел Агамемнон. Неужели суждено ему судьбой потерять нежно любимую дочь Ифигению? Неужели сам он должен будет вести ее на смерть, на заклание у жертвенника Артемиды? Видя горе своего брата, готов даже и Менелай отказаться от такой жертвы со стороны брата. Но Агамемнон знает, что Калхас объявит волю богини Артемиды всему войску и тогда заставит его принести в жертву Ифигению. Даже если Калхас не объявит о воле богини, скажет всем об этом Одиссей, ведь и он знает волю богини. Полный глубокой скорби Агамемнон пошел навстречу жене и дочери. Он старался казаться спокойным и веселым, но это не удалось ему. Сразу увидела Ифигения, что отец ее чем-то глубоко опечален. Стала она расспрашивать отца, но он ничего не сказал ей. Ничего не сказал и жене своей Агамемнон. Он только уговаривал ее уехать в Микены. Не хотел Агамемнон, чтобы Клитемнестра была свидетельницей смерти дочери. Наконец, покинул Агамемнон жену и дочь и пошел к Калхасу. Он хотел спросить его, нельзя ли как-нибудь спасти дочь? Едва только ушел из шатра Агамемнон, как пришел Ахилл. Он хотел видеть царя Микен, чтобы потребовать от него немедленного выступления против Трои. Надоело Ахиллу сидеть без дела в Авлиде. Да и его мирмидонине волновались и требовали, чтобы их либо вели в поход, либо отпустили домой. Когда Клитемнестра узнала, кто этот герой, спрашивающий Агамемнона, она обратилась к Ахиллу и приветствовала его как жениха своей дочери. Удивился Ахилл, ведь он никогда не говорил Агамемнону о том, что хочет взять в жены его дочь. Смутилась Клитемнестра, узнав, что Ахилл никогда не помышлял о женитьбе на Ифигении, и не знала, что сказать Ахиллу. Но тут пришел тот самый раб, которого посылал Агамемнон со вторым известием в Микены. Открыл он Клитемнестре, зачем вызвал ее с Ифигенией в Авлиду Агамемнон. В ужас пришла Клитемнестра. Ей предстояло потерять дочь. У кого искать ей защиты? Упала она на колени перед Ахиллом. Рыдая, обняла она его колени и молила его о защите, заклиная матерью его, великой дочерью Нерея Фетидой. Поклялся Ахилл, видя отчаяние Клитемнестры, вещим морским старцем богом Нереем, помочь ей. Он клялся, что не даст никому даже коснуться Ифигении. Быстро ушел Ахилл из шатра Агамемнона, чтобы облечься в доспехи. Когда Агамемнон вернулся в шатер, Клитемнестра стала с гневом упрекать его за то, что он решился погубить собственную дочь. Что мог ответить ей Агамемнон? Ведь не по своей воле решился он принести в жертву богине Артемиды родную дочь. Не в силах был он поступить иначе. Он мог лишь сказать, что если бы даже и уступил он мольбам жены и дочери, то разгневанные греки убили бы и его, и всех его близких, так как для блага всей Греции приносят в жертву Ифигению. В стане началось уже сильное волнение. Мирмидонине чуть не побили камнями Ахилла, когда он объявил, что не даст принести в жертву ту, которая обещана ему в супруге. Все воины, предводимые Одиссеем, с оружием в руках, бросились к шатру Агамемнона. Ахилл с мечом в руках, прикрывшись щитом, встал у входа в шатер, готовый до последней капли крови защищать Ифигению. Но тут остановил и всех, готовых уже начать кровавый бой, Ифигения. Громко объявила она, что готова сама добровольно идти под жертвенный нож ради общего дела. Не хочет она противиться воле великой дочери Зевса Артемиды. Пусть принесут ее в жертву, ей вечным памятником будут развалины Трои, когда возьмут ее греки. Убедила она героя Ахилла не защищать ее, не начинать междоусобной битвы. Покорился воле Ифигении Ахилл, хотя жаль было ему прекрасную деву, которую он полюбил за ее великую решимость жертвовать собой ради общего блага. Спокойно пошла Ифигения туда, где сооружен был жертвенник в честь богини Артемиды. Прекрасная и величественная прошла среди несметных рядов воинов Ифигения и встала около жертвенника. Заплакал Агамемнон, взглянув на свою юную дочь, и, чтобы не видеть ее смерти, закрыл голову своим широким плащом. Спокойно стояла у жертвенника Ифигения. Все хранили по повелению глашатая Тельфибия глубокое молчание. Вещий Калхас вынул из ножен жертвенный нож и положил его в золотую корзину. На голову девы он надел венок, как на жертву, которую ведут к алтарю. Вышел из рядов воинов Ахилл. Он взял сосуд со священной водой и жертвенную муку с солью. Окропил водой Ифигению и жертвенник, посыпал мукой голову девы и громко воззвал к богине Артемиде, моля ее послать войску благополучное плавание к Троянским берегам и победу над врагами. Взял Калхас в руку жертвенный нож. Все замерли. Вот занес он нож, чтобы поразить им Ифигению. Вот коснулся уже нож девы, но не упала с предсмертным стоном у жертвенника Ифигения. Свершилось великое чудо. Богиня Артемида похитила Ифигению, и вместо нее у алтаря, обогряя его кровью, билась в предсмертных судорогах лань, сраженная ножом Калхаса. Пораженные чудом, как один человек, вскрикнули все воины. Громко и радостно вскрикнул и вещий Калхас. «Вот та жертва, которую требовала великая дочь громовержца Зевса Артемида! Радуйтесь, греки! Нам сулит богиня счастливое плавание и победу над Троей!» И действительно, не была еще на жертвеннике сожжена лань, посланная Артемидой, как уже переменился ветер и стал попутным. Поспешно стали собираться греки в далекий поход. Все в стане ликовали. Агамемнон же поспешил в свой шатер сообщить Клитемнестре о том, что произошло у жертвенника, и торопить ее возвратиться в Микены. Богиня Артемида, похитив у жертвенника Ифигению, перенесла ее на берега Эвксинского понта в далекую Тавриду, современный Крым. Там стала жрицей богини прекрасная дочь Агамемнона Ифигения.

0: Радиозвезда. Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
1: Плавание греков к берегам Трои. Филактет. Спокойно было плавание греков к берегам Трои. Все время дул попутный ветер. Быстро рассекали морские волны корабли. Уже видны были берега острова Лемноса. Здесь, недалеко от Лемноса, находился пустынный остров Хриса. На нем был жертвенник, поставленный в честь покровительницы острова нимфы Хрисы. Греки должны были найти этот жертвенник и принести на нем жертву нимфе, так как им было предсказано, что только в том случае возьмут они Трою, если по пути пристанут к берегу Хриса и принесут на нем жертву. Жертвенник на этом острове поставил еще великий герой Ясон, когда плыл он со своими спутниками-аргонавтами в далекую Колхиду за золотым руном. На этом жертвеннике принес жертву и великий сын Зевса Геракл, когда он предпринял поход против Трои, чтобы отомстить за оскорбление царю Лаомедонту. Друг Геракла, Филактет, знал, где находится жертвенник. Он вызвался показать его героям. Пошли за Филактетом вожди греков. Безлюден был остров, весь зарос он низким кустарником. Вот, наконец, виден и жертвенник, уже наполовину развалившийся. Приблизились к нему герои, вдруг выползла из кустов большая змея, охранявшая жертвенник, и ужалила героя Филактета в ногу. Вскрикнул Филактет и упал на землю. Подбежали к нему герои, но было уже поздно. Яд змеи проник в рану. Страшно стала болеть она. Обильный гной вытекал из раны, заражая воздух страшным зловонием. Невыносимы были страдания Филактета. Не переставая, стонал он и днем, и ночью. Стоны несчастного Филактета не давали покоя грекам. Воины начали роптать. Они не могли выносить зловоние, которое распространяло рана Филактета. Наконец, вожди греков решили, по совету Одиссея, покинуть несчастного друга Геракла где-нибудь на берегу. Во время плавания мимо острова Лемноса вожди велели снести уснувшего Филактета на пустынный берег. Там, среди скал, положили его, оставив ему его лук и стрелы, одежду и пищу. Так покинули греки того героя, без стрел которого не суждено было им взять Трою. 9 лет пришлось томиться Филактету на пустынном берегу. Но настало время, когда пришлось грекам самим послать за Филактетом и просить у него помощи. Это случилось на 10-м году осады Трои. Покинув Филактета, греки отправились в дальнейший путь и, наконец, приблизились к Троянским берегам, где ждало их столько трудов, опасностей и великих подвигов. Первые 10 лет осады Трои. Обрадовались греки, что окончилось их долгое плавание. Но когда подплыли ближе к берегам, то увидели, что их ждало уже сильное войско троянцев под предводительством Гектора, могучего сына престарелого царя Трои Приама. Как было пристать грекам к берегу? Как высадиться? Видели все герои, что погибнет тот, кто первым ступит на Троянский берег. Долго колебались греки. Среди них был и герой Протесилай. Он жаждал подвигов и готов был первым соскочить на берег и начать бой с троянцами. Не решался же он потому, что знал предсказание. Погибнуть должен тот из греков, кто первый коснется ногой Троянской земли. Знал это предсказание и Одиссей. И вот, чтобы увлечь за собой героев, но самому не погибнуть, Одиссей бросил на берег свой щит и ловко прыгнул на него с корабля. Протесилай видел, что Одиссей соскочил на берег, но он не видел, что соскочил Одиссей не на Троянскую землю, а на свой щит. Протесилай решил, что один из греков уже коснулся.

Протасилая. Мертвым упал тот на берег. Он первый обогрил своей кровью Троянскую землю. Греки дружно бросились с кораблей на врагов. Закипел кровавый бой. Дрогнули троянцы, обратились в бегство и укрылись за неприступными стенами Трои. На следующий день было заключено между греками и троянцами перемирие, чтобы подобрать павших воинов и предать их погребению. Предав земле всех убитых, греки приступили к устройству укрепленного лагеря. Вытащили они свои корабли на берег и расположились большим станом вдоль берега моря от гор Сигиона до гор Ротейона. Со стороны Трои они защитили свой лагерь высоким валом и рвом. На двух противоположных концах лагеря разбили свои шатры Ахилл и Аякс Теламонит, чтобы наблюдать за троянцами и не дать им напасть неожиданно на греков. В середине лагеря возвышался роскошный шатер царя Агамемнона, выбранного греками предводителем всего войска. Здесь, около шатра Агамемнона, была и площадь для народных собраний. Мудрый Одиссей поставил свой шатер около площади народных собраний, чтобы во всякое время быть в состоянии выйти к собравшимся и чтобы всегда знать, что происходит в стане. Он, несмотря на то, что раньше так не желал участвовать в походе, теперь стал ярым врагом троянцев и требовал, чтобы греки во что бы то ни стало взяли и разрушили Трою. Когда лагерь греков был устроен и укреплен, греки послали в Трою царя Менелая и хитроумного Одиссея для переговоров с троянцами. Греческих послов принял в своем доме мудрый Антенор и устроил для них роскошный пир. Всей душой желал Антенор, чтобы заключен был мир, и удовлетворены были законные требования Менелая. Узнав о прибытии послов, Приам созвал народное собрание, чтобы обеспечить требования Менелая. Явились на собрание троянцев и Менелай с Одиссеем. Менелай в краткой, сильной речи потребовал, чтобы вернули троянцы жену его Елену и сокровища, похищенные Парисом. После Менелая говорил Одиссей. Заслушались троянцы дивной речи мудрого царя Итаки. Он убеждал троянцев удовлетворить требования Менелая. Народ троянский готов был уже согласиться принять все условия Менелая, ведь уже сама прекрасная Елена раскаялась в своем опрометчивом поступке и жалела, что покинула дом героя мужа ради Париса. И Антенор убеждал народ исполнить требования Менелая. Он видел, сколько бед повлечет за собой война троянцев и греков. Но не желали мира с греками сыновья Приама. И прежде всего, конечно, Парис. Неужели заставит его выдать Елену? Неужели отнимут у него всю его добычу? Он не хотел подчиняться народному решению. А его поддерживали в этом братья. Подкупленный Парисом Антимах требовал даже, чтобы троянцы схватили царя Менелая и убили его, но этого не допустили Приам и Гектор. Они не позволили оскорбить послов, находящихся под защитой громовержца Зевса. Колебалось народное собрание, не знало, какое принять окончательное решение. Тут встал троянский прорицатель Гелен, сын Приама, и сказал, чтобы не боялись троянцы войны с греками. Боги обещают Трое свою помощь. Поверили троянцы Гелену. Они отказались удовлетворить требования Менелая. Послы греков принуждены были ни с чем покинуть Трою. Теперь должна была начаться кровопролитная борьба троянцев с греками. Заперлись троянцы в неприступной Трое. Даже Гектор не осмелился покидать Трою. Греки же начали осаду. Они три раза пытались взять штурмом Трою, но это им не удавалось. Тогда греки стали разорять окрестности Трои и завоевывать все города, которые находились в союзе с Троей. Греки предпринимали против них походы по суше и по морю. Во всех этих походах особенно отличался великий Ахилл. Греки завладели островами Тенедосом, Лесбосом,
городами

0: Педосом, Лирнесом и другими. Много городов разрушили они внутри страны, а владели и городом Фивами, где правил отец жены Гектора Андромахи Эстион. В один день убил Ахилл 7 братьев Андромахи. Погиб и отец ее, но не предал труп Эстиона по руганию Ахилл. Боясь гнева богов, он предал его погребению. По верованиям греков, души умерших, лишенных погребения, были осуждены на вечные скитания и нигде не находили себе покоя. Поэтому лишение погребения считалось величайшим поруганием умершего. Мать же Андромахи была уведена пленницей в стан греков. Богатую добычу захватил Ахилл в Фивах. Он захватил в плен прекрасную дочь жреца Аполлона Хриса Хрисеиду и прекрасную Брисеиду. Хрисеида была отдана греками царю Агамемнону. Все кругом Трои опустошали греки. Троянцы не смели показываться за стенами Трои, так как каждому грозила смерть или жестокий плен и продажа в рабство. Много горя пришлось перенести жителям Трои за 9 лет осады Трои. Многих героев, павших в битве, пришлось им оплакивать. Но самый тяжелый, 10-й год, был впереди. Впереди было и величайшее горе – падение Трои. Много претерпели и греки за 9 лет войны. Много и у них было убитых. Многие герои погибли от руки врагов. Погиб и мудрый герой Паламет, но не от руки врага. Из ненависти и зависти погубил его хитроумный Одиссей. Много разумных советов давал грекам Паламет. Не раз оказывал он им неоценимые услуги. Целебными травами излечивал он раны и болезни. Он устроил маяк для греков, чтобы знали отплывшие из стана, куда пристать темной ночью. Чтили героя Паламеда греки и охотно слушались его советов. За это возненавидел его Одиссей. Он видел, что Паламеда слушают греки охотнее, чем его. Вспомнил Одиссей то, как раскрыл Паламед его хитрость, когда притворился он помешанным, чтобы не идти под Трою. Это воспоминание еще более усиливало его ненависть к Паламеду. Долго размышлял Одиссей, как погубить ему Паламеда. Наконец, воспользовался он тем, что Паламед стал советовать грекам кончить войну и вернуться на родину. Одиссей придумал коварный план. Ночью он спрятал в шатре Паламеда мешок с золотом и стал уверять всех, что недаром советует Паламед прекратить осаду Трои, что эти советы дает он грекам лишь потому, что подкуплен Приамом. Немало было недовольных Паламедом и среди греков. Ведь если бы греки послушались советов Паламеда, то лишились бы они богатой добычи, которой завладели бы они, взяв Трою. Все эти недовольные охотно поверили клевете Одиссея. Видя, что уже многие греки начинают верить в измену Паламеда, Одиссей, чтобы убедить всех в том, что Приам действительно подкупил Паламеда, сообщил Агамемнону, что Паламед сносится с Приамом через пленного фригийца, и что этого фригийца, когда он пытался уйти из лагеря греков в Трою, схватили и убили слуги Одиссея. Написал также Одиссей письмо от имени Приама к Паламеду. В этом письме было сказано о золоте, посланном царем Приамом к Паламеду в уплату за то, что он уговорит греков снять осаду и уехать на родину. Это письмо Одиссей передал пленному фригийцу и велел отнести его к Приаму. Лишь только фригиец вышел из лагеря греков, как напали на него слуги Одиссея, убили его, а письмо принесли к своему царю. С этим письмом Одиссей поспешил в шатер Агамемнона. Получив это сообщение, Агамемнон тотчас созвал в свой шатер всех вождей греков. Призвал он и Паламеда, который не подозревал, какая опасность ему угрожает. Здесь обвинил Одиссей Паламеда в измене. Напрасно уверял Паламед вождей, что и не думал об измене. Одиссей же, чтобы уличить Паламеда, посоветовал обыскать шатер его. Послали в шатер, и действительно, там нашли мешок с золотом. Теперь все поверили, что Паламед – изменник. Нарядили суд над Паламедом, и он был приговорен к смерти. Его решили побить камнями. Заковали невинного Паламеда в тяжелые цепи и привели на берег моря. Напрасно Паламед заклинал греков не убивать его, не предавать такой лютой казни невинного. Никто не хотел слушать мнимого изменника. Приступили к казни. Ни единого стона, ни единой жалобы не вырвалось из груди Паламеда. Перед смертью сказал он тихо лишь эти слова: «О, истина, мне жаль тебя. Ты умерла раньше меня». С этими словами умер благороднейший и мудрейший из греческих героев. Не спасли его все услуги, которые оказал он грекам. Впоследствии жестоко поплатились греки за убийство Паламеда. Им отомстил за смерть сына Навплий, царь Эвбей, отец Паламеда. Не только на смерть осудил Агамемнон Паламеда, но и его душу обрек он на вечные скитания. Не позволил Агамемнон предать тело Паламеда погребению. Оно оставлено было на берегу моря, чтобы растерзали его дикие звери и хищные птицы. Но не допустил этого могучий Аякс Теламонид. Он совершил погребальные обряды над телом Паламеда и с честью похоронил его. Аякс не верил, что изменил Паламед грекам.
1: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Thank you.

0: Лев и волк.
1: Лев убирал за завтраком ягненка, а собачонка, вертясь в круг царского стола, у льва из-под когтей кусочек урвала. И царь зверей то снес, не огорчась немало. Она глупа еще и молода была. Увидя то, на мысли волку вспало, что лев, конечно, не силен, коль так смирен. И лапу протянул к ягненку также он. Он вышел с волком худо. Он сам ко льву попал на блюдо. Лев растерзал его, примолвя так: «Дружок, напрасно, смотря на собачку, ты вздумал, что тебе я также дам подачку. Она еще глупа, а ты уж не щенок».
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лев и волк. Читал Владимир Левашов.
2: История в письмах и воспоминаниях.
3: Из дневника Николая Васильевича Гоголя «Духовное завещание» или отрывок из 4 писем к разным лицам по поводу 2 тома «Мертвых душ». Лето 1845 года. Нелегко было сжечь 5-летний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясением, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало всю мою душу. Появление 2 тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости. Николай Гоголь.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на обновление парка общественного транспорта в регионах. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Президент отмечал, что обновление этого парка является одной из главных задач. Появление на дорогах современных автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов преображает города, делает их удобными для жизни. Средства эти пойдут в течение ближайших 3 лет на реализацию значимых проектов в Курской, Волгоградской, Нижегородской и Саратовской областях. Безусловно, продолжим уделять этому важнейшему направлению очень пристальное внимание во всех регионах страны.
1: Часть средств, 5 миллиардов 500 миллионов рублей, регионы смогут получить уже в этом году. Это позволит закупить новую отечественную технику и построить необходимые инженерные объекты, подчеркнул глава правительства. Патриарх Кирилл назвал преступлением без оправданий и свидетельством глубокого нравственного падения атаку ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево. В результате удара дрона погибли 8 человек, еще 10 пострадали. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Представитель РПЦ выразил искреннее соболезнование семьям погибших и заверил, что церковь окажет духовную поддержку всем пострадавшим и их близким. Танкер «Тагор», задержанный Францией, впервые с 25 мая включил транспондер и сообщил, что находится на якорной стоянке в заливе Дуарнен. Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о захвате судна, шедшего из Мурманска. В Кремле действия назвали незаконными и граничащими с пиратством. Посольство России в Париже потребовало разъяснений. Поставки зарубежного ядерного топлива и несогласованные работы с привлечением западных подрядчиков на армянской атомной электростанции могут довести дело до катастрофы, предупредил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, доля армянской АЭС, которую в свое время удалось перезапустить благодаря России, составляет 30% в энергобалансе республики на текущий момент. И стало известно, когда состоится визит нового главы 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Россию. Халилур Рахман, избранный председатель и действующий министр иностранных дел Бангладеш, посетит нашу страну с 7 по 9 июня. Об этом передает агентство ТАСС. Официальная Москва приветствует намерение главы Генассамблеи сделать приоритетными защиту интересов глобального юга и востока, а также всемирное восстановление центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций в международных делах. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Специальный литературный проект «Физкульт-привет». Рассказы о спорте. Вставать с дивана не обязательно.
4: Владимир Санин. Фрагмент из книги «Новичок в Антарктиде. Полярные были». Читает Сергей Казаков.
5: Приближался день выхода в море. Разгрузка «Оби» шла без помех. Строители на берегу вот-вот должны были закончить монтаж нового дома, и мы пользовались каждой возможностью, чтобы еще разок побывать на острове. Между судном и островом с утра до вечера курсировали плавающие машины, которые прямо из воды выходили на берег и своим ходом доставляли на место грузы и пассажиров. С острова на Обь шел встречный поток экскурсантов, наших и чилийских полярников. Высокие стороны соревновались в гостеприимстве, то есть угощали друг друга, чем Бог пошлет, крутили кинофильмы, вели беседы и обменивались сувенирами. В один из таких дней начальник чилийской станции Хорхе Вилья нанес капитану Купри визит дружбы. «Мистер Купри», — спросил Хорхе Вилья, — «а почему бы нам не сыграть в футбол?»
6: «Превосходная идея», — сказал капитан.
5: «Значит, по рукам?» — спросил Хорхе Вилья.
6: «По рукам», — сказал капитан.
5: «Пусть победит сильнейший», — поднимая рюмку, провозгласил Хорхе Вилья.
6: «All right», — поднимая рюмку, сказал капитан.
5: Хорхе Вилья отплыл на катере готовить свою дружину, а на Оби состоялось экстренное совещание футболистов.
6: «Возьмем у чилийцев реванш за поражение нашей сборной на первенстве мира в 1962 году», — спросил капитан. «Возьмем», — хором заверили футболисты.
5: В этот день на Ватерлоо стояла великолепная летняя погода. Градусов 15 ниже нуля. Ветер умеренный, с порывами до сильного. Для игры был выбран свободный от снега участок берега, покрытый галькой. Одной боковой линией служило море, другой – бушующая толпа болельщиков, в которую затесалась дюжина бездельников-пингвинов, больших любителей всякого рода зрелищ. Пингвины оживленно переговаривались и с большим нетерпением ожидали начала матча. И вот подаваться зрители на поле в тренировочных костюмах выбежали футболисты. Их приветствовал капитан Купри. На капитане была теплая шуба, он мог говорить интересно и долго, но посиневшие от холода футболисты отчаянно дрыгали ногами и бросали на оратора красноречивые взгляды. И капитан, произнеся скороговоркой традиционные слова любви и дружбы, закончил речь предупреждением. Запасным голкипером в заявку нашей команды включена буфетчица Аби Даша. От имени чилийцев с галантным протестом выступил правый защитник Хорхе Вилья. Он заявил, что если сеньорита Дашья станет в ворота, чилийцы заведомо проиграют, ибо вместо града мячей будут осыпать красивую сеньориту градом комплиментов. Капитан Купри великодушно принял протест и объявил международную встречу по футболу Чили-СССР открытой. На поле сразу же ринулись футболисты, застрочили кинокамеры. «Спешите запечатлеть наши незабываемые лица!» – взывал центрофорвард Гена Арнаутов. «Выбирайте ракурс, я мужественнее всего выгляжу в профиль!» Главный судья Дима Шахвердов прогнал болельщиков с поля, дал свисток, и игра началась. И как началась! Чуть ли не превратившись в сосульки футболисты, с такой прытью забегали по полю, что из гальки посыпались искры. Поначалу игрой овладели чилийцы. Будучи яркими представителями латиноамериканского футбола, они неистово любили мяч и ни за что не желали с ним расставаться. Каждый чилиец, овладев мячом, считал священным долгом обвести всех противников, сделать самому себе пас пяткой, коленкой и головой и в падении ударить по воротам. Особенно отличался левый крайний Алексис Замарана. Его финты заставляли болельщиков стонать от восторга, а удары были столь коварны, что лишь фантастические прыжки нашего несравненного вратаря, радиста из Мирного Бориса Жомова, спасали команду от верных голов. Но вот игра выровнялась. Обнаружилось, что в скорости наши футболисты превосходят чилийцев, особенно Женя Славнов, бортмеханик полярной авиации. Скорость, с которой он перемещался по полю, потрясала воображение. После матча Женя признался, что забыл надеть теплое белье и спасался от простуды. После одного великолепного рывка он оставил позади себя защитников, вышел один на один и ударил по мячу с такой силой, что выпалший на берег тюлень был буквально выброшен обратно в море. Спустя минуту тактическая зрелость нашей команды проявилась в игре в одно касание. Повар Ваня Волокитин дал пас Славнову. Славнов Арнаутову. Арнаутов блестящим финтом ушел от Хорхе Вилья, замахнулся и мощным ударом ноги вырвал из поля не меньше 2 пудов гальки. Дирижер болельщиков Валерий Фисенко взмахнул рукой, и стадион дружно рявкнул: «Мазила!» Пока Мазила растирал ушибленную ногу, игроки обеих команд с гиканьем и свистом понеслись спасать мяч, улетевший в море. Спасли. Игра возобновилась. Первый тайм ничья. 0-0. В перерыве к нашим болельщикам пришло Саби подкрепление. Ребята рассказали, что первый помощник капитана Ткачев в бинокль наблюдает за матчем и ведет репортаж по судовой трансляции. Кроме того, старпом Сергей Алексеевич велел передать, что в случае поражения вся футбольная команда будет до конца рейса чистить картошку на камбузе. Поэтому второй тайм начался такими атаками наших футболистов, что чилийский вратарь прыгал как кузнечик, вытаскивая самые безнадежные мячи. И лишь 2 раза его мастерство оказалось бессильным. Сначала Ваня Волокитин, прорвавшись по центру, редким по красоте ударом вбил в сетку ворот зеваку пингвина. Гол не засчитали, так как судья решил, что Ваня был в офсайде. Судью освистали. Зато второй гол стал украшением матча. Арнаутов, перед которым маячил огромный, неначатый мешок картошки, яростно лез в самое пекло, и его усилия не пропали даром. Выбрав момент, когда сильнейшим порывом ветра чилийского вратаря выдуло из ворот, Гена точным ударом вогнал мяч в сетку. Боже, что творилось на стадионе! Гол забил Арнаутов! Советский Союз! Арнаутов — это антарктический Пеле! Гип-гип-ура замечательному бомбардиру! От этих ликующих возгласов, автором которых, кстати говоря, был сам Арнаутов, все болельщики пришли в экстаз. А замечательный бомбардир, выгнув дугой грудь, Гоголя прохаживался по полю и небрежно ронял: «Автографы потом! Фисенко, отнеси мой лавровый венок на камбуз!» Этот гол так и остался единственным. Несколько слов в заключение. Когда полтора месяца спустя опь пришла в Ленинград, мы были весьма удивлены. Среди многотысячной толпы встречающих не оказалось представителей футбольной общественности. Ни Гранаткина с памятным кубком, ни Морозова, ни Гуляева, ни других корифеев, уверенно ведущих наш футбол от одной победы к другой. «Лезь из кожи вон, забивай решающий гол, а тебе и букета цветов не преподнесут», — ворчал Арнаутов. Его недоумение разделяли все участники и свидетели исторического матча Чили-СССР, вписавшего новую замечательную страницу в летопись антарктического футбола.
4: Мы читали фрагмент из книги Владимира Санина «Новичок в Антарктиде. Полярные были».

0: Радиозвезда. Виктор Голявкин. Рассказ «Арфа и бокс». Читает Андрей Бархударов.
1: Мое детство было нерадостным. Оно омрачалось музыкой. Наш славный город сходил с ума. Он имел армию музыкантов. Все играли на чем-нибудь. Кто не играл ни на чем, был невежда. Представьте, со всех сторон звуки, весь воздух насыщенными, на улицах дети дудят в дуду, бьют в такт по заборам и хором поют. Моя мать играла и пела, отец не пел, но играл. Я слушал их, поднимая бровь. Я всегда поднимал одну бровь, если был недоволен. Но так как я слушал их каждый день, одна бровь моя стала выше. Но им и этого было мало. Они стали учить меня. Рояль стоял у нас в правом углу, в левом углу стоял я. Отец кричал, сверкая глазами: «Ты будешь играть у меня, сукин сын, или будешь стерт в порошок?» И ставил меня носом в угол. Мать твердила одно и то же. Как он не может понять, как приятно уметь играть в обществе? Но я и ухом не поводил. Я терпеть не мог этот чертов рояль и долбежку по клавишам. Мать методично играла мне и заставляла меня слушать.

0: слушать. Она говорила таинственно: «Это Шуман? Как он прекрасен! Он очень меланхоличен!» Я охотно поддакивал: «Да, он и вправду меланхоличен, я не подозревал об этом». Потом приходил отец. Он сажал меня за рояль. «Сын мой будет играть лучше всех. Он затмит весь мир». Но я не был уверен в этом. Иногда я пробовал возражать. Я заявлял: «Мне не нравится музыка, я не хочу играть». Тогда мать начинала плакать, и отец выходил из себя. «Я сотру тебя в порошок!» — надрывался он. «Я, кажется, обещал тебе это, и сделаю это без всяких трудов. Я выполню свой родительский долг!» Он с силой топал об пол ногой, и со стен падала штукатурка. Он тяжело дышал. Я был еще мал и не мог представить, как он это сделает, и сначала очень боялся, но постепенно привык. В воскресенье мы ходили в оперу. От оперы я болел. В ушах у меня стоял гул, там беспрерывно пели. Я не мог понять этих прелестей. Я просил отца: «Не веди меня больше в оперу, я лучше буду стоять в углу». Отец страдал, я чувствовал это. Ему было обидно, что у него такой сын, но я тоже был не виноват в этом. Однажды отец сказал: «Пожалуй, он будет плохой пианист. Я это предвижу. Он уже учится много лет, а играет так, словно только что начал». Я чуть не подпрыгнул от радости. Я думал, меня прекратят учить. Мать сказала: «Я тоже предвижу это, но музыка так прекрасна». И лицо ее стало грустным. Отец сказал: «Он будет учиться на арфе. Арфа — это божественно. В оркестре арфа — царица». Мать сказала: «У нас в городе только один арфист». Отец сказал: «Тем лучше, он умрет, будет ему замена». Итак, я занялся арфой. Арфа была куда хуже рояля. Струны все время рябили в глазах, я дергал не ту струну. Мой педагог нервничал, он кричал мне прямо в ухо: «Не та струна, бог мой, совсем не та, я буду бить вас по пальцам». Я сносил оскорбления и подзатыльники и продолжал дергать струны не те, что нужно. После нескольких лет занятий на арфе я вдруг увлекся боксом. Этот спорт восхитил меня. Удары по носу, по челюсти, в печень, в селезенку приводили меня в восторг. Я весь отдался новому делу. Я пропадал в спортзале целыми днями. У меня опухал нос и губы, и синяки закрывали глаза. Я был счастлив. Но на арфу все же ходил. Подергав струны часок-другой, я бежал за новыми синяками. Мой первый синяк увидел педагог. «Кто тебя так трахнул в глаз?» Глядя на него одним глазом, я сказал: «Никто». «Ты упал?» — спросил он. Я кивнул. В другой раз синяков было два. Он не на шутку встревожился. «Кто тебя трахнул в два глаза?» Я сказал: «Никто». «Ты опять упал?» — удивился он. Я опять кивнул. В третий раз я опух весь. Я слегка различал педагога, а струн не видел совсем. Я дергал их сразу по 10 штук, и ему не понравилось это.
1: «Вы убирайтесь ко всем чертям! Вы не музыкант!»
0: «Почему?» — спросил я.
1: «У вас мерзкая вздутая рожа, и вообще вы олух!»
0: Дома я заявил: «Меня выгнали с арфы, и с меня хватит. Не вздумайте предложить мне другое, кларнет или скрипку, ни на чем я играть не буду». Мать заплакала. Отец спросил:
2: «Ты будешь боксером?»
0: «Да», — сказал я.
2: «Я сотру тебя в порошок!» —
0: крикнул отец. Мать сказала: «Как глупо, он уже стал большой».
3: «Это правда»,
0: — сказал отец.
4: Мы читали рассказ Виктора Голявкина «Арфа и бокс».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Специальный литературный проект «Физкульт-привет». Рассказы о спорте. Вставать с дивана не обязательно.
2: Михаил Осаргин. Рассказ «Шахматный болван». Читает Станислав Федосов.
3: По набросанному нами плану, рассказ должен был начаться описанием сражения, в котором тяжко ранен поляк Воронский. Но сочинитель рассказа никогда не участвовал в сражениях и не знает, как это делается. Есть много описаний в современных книгах, можно бы позаимствовать из них что-нибудь подходящее, если бы не боязнь сделать грубую ошибку. Напишешь, например, «Вокруг со страшным грохотом рвались снаряды». И окажется, что в эпоху первого раздела Польши, к каковой эпохе наш рассказ относится, никакие снаряды не рвались, а просто летели по воздуху чугунными шариками и падали неподалеку. Одним таким ядром не могло оторвать Воронскому сразу две ноги и руку. Почему я и предполагаю, что он был ранен как-нибудь иначе? По имеющимся весьма смутным историческим сведениям, левая рука и обе ноги были ампутированы хирургом в больнице, кажется, в Варшаве. Молодой патриот был ранен в уличной схватке, успел укрыться и избегнуть смерти, но на всю жизнь остался калекой, после чего будто бы поклялся не показываться людям в своем натуральном виде. Вот и все о Воронском. От себя прибавим, что это был очень умный, сильный духом и образованный человек маленького роста, и что вряд ли после несчастья родины и несчастья личного он мог любить людей. После страшной операции он пролежал 1,5 года и только потому не лишился рассудка от своих невеселых дум, что играл сам с собой в шахматы. Не все знают, что шахматы с незапамятных времен были излюбленной игрой не только в Западной Европе, но и в России. И в России, пожалуй, больше, чем в Европе. Раньше, чем появились карты, русские дни и ночи проводили за шахматами и шашками, да еще играли в зернь, игру очень азартную. Иван Грозный умер за шахматной доской. Смерть легкая и отличная. Хорошо играл Петр Великий и плоховато Екатерина II. Сейчас шахматы объявлены игрой пролетарской и стали чуть ли не обязательной наукой. Известно также, что на современных международных турнирах кто бы ни победил, все равно он оказывается русским. И с этим решительно ничего не поделаешь. Понятно поэтому, какой огромный интерес пробудило в России появление в дни Екатерины болвана, механической куклы, которая всех обыгрывала в шахматы. Впервые автомат появился на народном гулянии и сражался с простыми людьми. Затем он попал в барские дома и, наконец, проник и во дворцы. Пощады не давал никому, а били с ним игроки хорошие и в своих силах уверенные. Конечно, гроссмейстеров в то время еще не было, как и вообще профессионалов, кроме базарных жуликов. Не было еще и книг с анализами начал и концов, знание которых превращает прекрасную игру в скучную науку и вызывает зевоту до 15-го хода, после которого объявляется ничья. Но так как наш рассказ пишется не для шахматистов, а для среднего незатейливого читателя, то в технические подробности вдаваться не будем, а прямо перейдем к приключениям шахматного болвана в городе Санкт-Петербурге. «Почтеннейший публикум! Сей пленный турок-мусульман, прозванием Осман, не будучи живой, но с отменной головой, играет в шахматы и шашки, никому не дает поблажки. Старцы и молодцы, приказные и купцы, православные веры, бояре и кавалеры, подходите ближе, кланяйтесь ниже. Кто с ним сыграет, того он и обыграет. На базаре уже знают турецкого болвана и его владельца, наряженного мудрецом в остроконечной шляпе со звездами. В окружившей его толпе 2-3 купца, страстные игроки, готовятся к бою и поглаживают бороды. По шахматной части игроков немного, больше в шашки.
4: «Почем игра?»
3: «Ставь по желанию, а за выигрыш плачу 10 раз».
4: «Какой воровской прелести, нет ли?»
3: Маг и волшебник засучивает широкие рукава, задирает турку балахон на голову, обнажает его железный остов с гвоздиками, колесиками и пружинками. Кукла сляпана довольно грубо, ноги просто привешены на двойных крючках и легко снимаются. Сделаны они из лакированного дерева и расписаны красками. Чулки, сапоги, на сапогах красные каблуки. Для убедительности базарный фокусник выкручивает болвану и левую руку, а в заключение берет за уши турецкую головку и свертывает ее лицом к спине. Голова пуста, мозгу хватит на бывалого. Находятся охотники. Из ящика, к которому приделана кукла, вынимается тавлия и коробка с дамками или с фигурами. Ставится перед туркой на ящик. Под правую руку подкладывается подушечка. Огромным ключом с треском заводится пружина в боку турка. Начинается игра. Первый ход уступается добровольцу. Едва ход сделан, турок медленно поднимает руку над шашечницей, цапает фигуру скрюченными железными пальцами и ставит на место. Внутри куклы слышно поскрипывание. Сделав ход, рука прежним деревянным движением ложится на подушку. Никакой искусный игрок не может обыграть турка. Бывали такие, которые хотели в неудаче сжульничать, фукнуть туркову пешку или двинуть свою рукавом. В таких случаях, к восторгу толпы, турок медленно с железным скрипом повертывал голову единожды вправо и влево, и фокусник, наблюдавший за игрой со стороны, куклы не касаясь, говорил: «Не по чести играете, купец». За турка вступалась и публика, и он неизменно побеждал. Играл чинно, никогда не задумываясь, одинаково в поддавки, в крепкую и в шахматы, притом и в простую фересь, и во всяческую, когда эта фересь или царица ходить может за всякую фигуру, в том числе и за скакуна. Игра была строгая. И раньше игры хозяин уславливался о правилах. За шашку, так и за место. То есть тронуто, сыграно. Через шах не запирайся. Нельзя рокироваться под шахом. Самый шах кукла объявляла двойным наклоном головы, если шах царю. И простым царице, которую называли также ферезью, кралей и фрёй. Слава турка росла, из базаров перекатилась в барские дома. Сюда хозяин привозил свою куклу на расписной повозке в сундуке, выгружал со слугами осторожно, оберегая сложный механизм, а в покоях вынимал турка из сундука по частям. Сначала железный остов с одной рукой, потом руку и ноги. Аккуратненько составлял, свинчивал, мазал где надо маслом, подкреплял винтики, заводил пружину. Продать своего искусного истукана ни почем не соглашался. Хотя давали ему большие деньги. И даже когда сама императрица, прослышав о столь замечательном автомате, приказала доставить его во дворец, сыграла с ним в шахматы, проиграла и пожелала того автомата купить. Хозяин его отказался, сказав, что продать ту куклу он не может, потому что без него она действовать не будет. «Не обману великую монархиню. Мы с сим турком, что он, то я. Оба вместе, друг без друга несущественны. Сия механика особая, и передать ее никому не могу, за что и прошу униженно не прогневаться».
5: Екатерина не настаивала и щедро наградила фокусника, который ничего от своего упорства не потерял, так как стали его теперь приглашать во все богатые дома и платили весьма щедро.

0: Радиозвезда.
1: Мы читаем рассказ Михаила Осоргина «Шахматный болван».
2: Великим шахматным искусником считал себя в то время знатный барин и многих орденов кавалер князь Г. Вельможа великодушный, живший пышно и проживавший третье обширное поместье, пожалованное ему императрицей. Прослышал и он про шахматного автомата и пожелал с ним сразиться. Созвал гостей, со многими побился об заклад, потому что не было еще такого игрока, который мог бы, сопротив него, выиграть. Чтобы машина играла лучше человека, тому поверить трудно. Той машиной как-нибудь управляет сам фокусник, человек, и значит, победить его возможно. «Меня, брат, на кривой не объедешь. Твое имя как?»
3: «Зовусь Кимпеленом, ваша светлость».
2: «Видно, и ты, басурман, как и твой турок. Согласен ли играть три игры? Проиграю, плачу за каждую 1000 золотом, а выиграю из трех одну, отдашь мне твою машину».
3: «Машины отдать не могу, ваше сиятельство. Не обидьте бедного человека. А только выиграть у моего турка невозможно».
2: «Лучше соглашайся, все равно отсюда не выпущу. Доберусь до твоей хитрости. Плачу за проигрыш 2000. А проиграешь? Пеняй на себя».
3: Шахматы фокусник расставил, видимо, без большой охоты. Долго подвинчивал винтики, постукивал пальцем по железной турецкой голове, заводил пружину в боку. Князь наблюдал за ним внимательно. Не спускало глаз с фокусника и княжеское окружение. Как началась игра, велели ему отсесть от куклы подали. Князь повел пешку, турок ответил. Князь другую, турок свою. Князь вывел скакуна, турок слона. Игра завязалась. Играли долго и упорно. И каждую хитрость князя турок отводил ловким ходом. Вывели каждый по пушке, забегала по доске фересь, и когда князь, долго продумав ход, объявил шах, турок немедля поднял руку, подставил под удар свою фересь, взял за нее 3 фигуры и дважды наклонил голову. Шах князеву царю. Князь отступил, турок наступил. Князь прикрылся, турок наскочил простой пешкой, провел ее в доведи на последнюю линию, прижал князя насмерть, и игре конец. Ахнули все. А князь от натуги и смущения развязал тесемки на животе. «Чистое наваждение! Это зря я дал ему обменять фересь. Не обменяй, была бы ему крышка на третьем ходе. А ну, давай еще!» Снова заведена пружина. Уже не смотрит на фокусника, смотрит только на турка, как на живого. Будь тут даже жульничество, невиданное дело, чтобы князь, записной игрок, мог проиграть шарлатану.
2: Подали вина. Князь выпил, турок не шевельнулся. «Может, он у тебя и пить знает?»
3: «Запрещается по турецкому закону, ваше сиятельство».
2: «А ну, пускай теперь он начинает».
3: Турок поднял руку с подушки и начал пешкой. Каждый ход князь обдумывал подолгу. Турок подымал и опускал руку ровно и без задержки. К середине игры князь потерял пешку за слона, да раньше проиграл 2 пешки. Жилы на его лбу надулись, ерзал на кресле, набивал нос табаком, пил стакан за стаканом. Сделав ловкий ход, отбил целую фигуру. Приободрился, стал наступать на правом крыле, да позабыл прикрыть левое. Когда заметил, было уже поздно. Турок продвинул 2 сцепленные пешки. пришлось бросить атаку и защищаться с жертвами. Однако защита удалась, и как будто игра выправилась, даже вышла к пользе князя, но как раз в этом месте сделал турок совсем нежданный ход. До того неладный, что князь даже и думать долго не стал. Двойным шахом цапнул туркову пушку, приобрел силу и попал в ловушку. Через два хода нет царю никакого спасения. Стукнул кулаком по столику, так что подпрыгнула тавлия и фигуры повалились на пол. И хотя был человеком просвещенным и царедворцем, пустил крепкое слово и, не сдержавшись, кинул в турецкую голову своей драгоценной табакеркой. Очень уж разгорячился князь. И вот тут случилась неожиданность. С места не двигаясь, турок мотнул головой и чихнул. Сначала чихнул негромко и подавленно, потом сильнее, потом еще со свистом и подвизгиванием. И хотя бросился к нему фокусник и начал вытирать голову, опыленную табаком, турок продолжал чихать неистово и безудержно. С первоначалу князь и его гости остолбенели, что машина может играть... Удивительно, но чтобы она чихала, совсем необыкновенно. Но по растерянному лицу фокусника было видно, что такого механизма, чтобы турок чихал, он не устраивал. И первым наскочил на него проигравший князь. «Эге, молодчик, да у тебя тут живое спрятано!» Может быть, фокусник и сумел бы убедить князя, что так уж устроена машина, что может и чихать. Но вдобавок ко всему из глубины его машины раздался умоляющий голос. «Сними голову, дурак! Глаза мне выело!» Под полой железной головой оказалась другая, живая. Со слезящимися от табаку глазами, гладко стриженными волосами, потная и нездорового вида. И когда наскоро под общий хохот обмыли глаза вином и обтерли мокрое лицо, голова сказала, причем на отличном французском языке, «А все-таки, ваше сиятельство, вы проиграли. Играете вы хорошо». «Да больно увлекаетесь, атакуете позиции, не защитивши. Разрешите, князь, стопку вина благородному инвалиду». Французский язык победил, и ни турка, ни его слугу Кампилена не побили. Напротив, князь по-честному расплатился со шляхтичем Воронским, изобретателем замечательной машины, одного не обещав – сохранить его тайну. Вместо этого предложил ему остаться у него жить и, играя с ним, обучать его великому искусству, в котором тот не знал соперников.
1: Мы читали рассказ Михаила Оссоргина «Шахматный болван».

0: Радиозвезда. Стивен Лекок. Рассказ «Теннис у Смитов». Читает Денис Беспалый.
1: Когда летом Смиты переселились на свою дачу возле озера, семейный совет решил, что было бы замечательно устроить там теннисную площадку. Правда, земля на участке не очень ровная, и площадка подойдет вплотную к кедрам позади дома, но это никого не смущало. В конце концов, теннис есть теннис, и для того, чтобы летом помахать ракеткой, вовсе не нужны первоклассные корты. Играя на обыкновенной траве, тоже можно получить огромное удовольствие. А настоящие корты и все такое прочее нужны лишь профессионалам. Иными словами, Смитам действительно страшно хотелось устроить собственную теннисную площадку. Правда, за все лето они так и не сыграли ни одной партии, но это еще ничего не доказывает. В мае, когда Смиты перебрались на дачу, участок, естественно, был в довольно плачевном состоянии. Он весь зарос сорняками, и из земли тут и там торчали огромные камни. Но, как сказал глава семьи мистер Смит, когда он в первый раз приехал на дачу, чтобы провести там субботний вечер и воскресенье, если нужно убрать камни, снимайте пиджак и принимайтесь за работу. Он сказал еще, что у них в деловом мире человека приучают сразу же браться за любое дело, и чем оно сложнее, тем скорее нужно к нему приступать. Сам мистер Смит так и сделал. Он снял пиджак, взял железный лом и начал выворачивать камни. К вечеру он расковырял землю вокруг четырех камней, чуть сдвинул с места один и слегка вывихнул себе плечо. На другой день он сказал, что больше у него нет времени, и поэтому миссис Смит сказала, что позовет человека, который доделает все остальное. Как это бывает во многих семьях, всякий раз, когда мистер Смит брался за какое-нибудь дело, а потом бросал его, не доведя до конца, миссис Смит посылала за человеком, и тот все доделывал. На этот раз миссис Смит тоже позвала человека, и он вырыл и убрал все камни. Затем она позвала еще одного человека, и он скосил сорняки, подровнял траву газонокосилкой и немного подпилил сучья у кедров в конце площадки. К концу второй недели он подготовил всю площадку, только не разметил поле. Но миссис Смит сказала, что это и не нужно, муж и сыновья разметят поле сами. Вот тут-то она и совершила роковую ошибку. Когда мистер Смит приехал на дачу в конце мая, он прежде всего решил заняться разметкой. Мистер Смит любил все делать последовательно и методично. Его девиз — «Если берешься за какую-нибудь работу, делай ее как следует, или уж не делай вовсе». Он убежден, что своим успехом в делах он обязан прежде всего этому нехитрому правилу. Мистер Смит сказал, что для правильной разметки корта прежде всего нужно заготовить побольше колышков, чтобы отмечать ими точки пересечения всех линий. Только тогда будет видно, что и как делать дальше. Для того, чтобы нарубить колышки, понадобился топор. Топор оказался тупым. В подобных случаях мистер Смит любил говорить: «Привести инструмент в порядок значит сделать половину дела». Поэтому он решил в первую очередь наточить топор. Для этого надо было сначала направить точило, чтобы камень не вихлял из стороны в сторону. Ведь если он будет болтаться на оси, инструмент никогда правильно не заточишь. Когда наступил вечер, мистер Смит все еще искал пузырек со скипидаром, чтобы протереть напильник, чтобы наточить пилу, потом распилить ею доску и, наконец, закрепить камень на точиле. Площадка так и осталась неразмеченной. В понедельник мистер Смит уехал в город. Первая атака захлебнулась. В следующий раз за разметку взялся Уилфред Смит, старший сын Смит.

Достаточно просто провести две прямые, пересекающиеся под прямым углом, и вспомнить, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. «Эта теорема, — сказал Уилфред, — восходит, по крайней мере, ко временам Пифагора, а, возможно, была известна еще древним египтянам. Преимущества ее использования при разметке теннисной площадки самоочевидны. Если ширина площадки 36 футов, а длина 70, то надо только возвести в квадрат 36 и 70, сложить полученное, а потом из этой суммы извлечь квадратный корень. После этого уже нетрудно определить центр и всю конфигурацию». В 11 часов утра Уилфред Смит приступил к вычислениям. В 12 он все еще считал. В половине первого он прервал работу, чтобы справиться в учебнике, как извлекается квадратный корень. Но учебника на даче не оказалось. Там вообще было очень мало книг, и среди них не было даже жизнеописания Пифагора. Уилфред трудился до самого вечера. Наконец, с помощью алгебры он извлек корень и объявил, что, хотя задача очень сложная, осилить ее все-таки можно. Однако полученная цифра, чуть больше четверти мили, ясно говорила, что часть корта придется вынести на озеро. Тут Уилфред спасовал. Кроме того, на следующий день ему все равно надо было возвращаться в колледж, чтобы получить ученую степень бакалавра математических наук и присутствовать на выпускном акте. Вторая атака тоже захлебнулась. Следующий раз, уже в конце июня, за дело взялись сестры Уилфреда Ринни и Джинни. Они принесли старую швабру и ведро разведенного мела, и через полчаса все было готово. Но, к сожалению, они нечаянно навели с каждой стороны по 3 квадрата вместо 2, поэтому играть все равно было нельзя. Правда, миссис Смит тут же утешала девочек, сказав, что это пустяки, и что нужно только подождать, пока дождь смоет весь мел. В июле не было ни одного дождя. То есть в других местах они, конечно, шли, но над участком Смитов ни разу. Сильные ливни прошли над Техасом. В Британской Индии, по сообщению газет, стояло самое дождливое лето за последние полвека. А на участок Смитов не упало ни капли. Как-то вечером, в начале августа, когда весь мел наконец стерся, двое младших мальчиков снова расчертили площадку. Но снова неудачно. Вместо мела они по ошибке взяли муку, и ночью собаки начисто вылезали черту подачи. А потом мистер Смит узнал, что самое простое — это разметить корт с помощью специальных трафаретов из тесьмы. Их в готовом виде покупают в магазине и потом прямо набивают на площадку. Оказывается, теперь решительно все освоили этот новый метод, и почти никто уже не делает разметку мелом. Мистер Смит купил трафареты и полдня ползал по корту с молотком, гвоздями и руководством, в котором было написано: «Закрепите точку А на оси ординат, а точку Б на перпендикуляре, восстановленном из точки А». И так далее, в таком же духе. Когда половина трафарета была прилажена, мистер Смит увидел, что прикрепил его не той стороной. Он положил тесьму поперек, а нужно было вдоль. «А, черт!» — выругался он, сорвал трафарет и забросил его в гараж. Наконец, в последнюю неделю августа миссис Смит сделала то, что следовало сделать с самого начала. Она позвала человека. Ни мужа, ни сыновей, а человека. Этот человек владел кистью, правда, он писал вывески, а не картины. Он пришел из поселка и принес маленькую, не больше шелковой дамской шляпки, банку какого-то раствора, кисточку и бечевку. Через полтора часа корт был готов. За работу он взял доллар и 20 центов. Тем временем дачный сезон стал подходить к концу, а Смиты так и не воспользовались своим кортом. Мальчики целые дни проводили на озере, мистер Смит отдавал все свободное время гольфу, а девочки предпочитали играть в бридж. А готовый корт ждал игроков. И вот теперь миссис Смит подумывает,
Не позвать ли ей?

0: и опять человека, чтобы обновить корт.
1: Мы читали рассказ Стивена Лекока «Теннис у Смитов».

0: Радиозвезда.
1: Виктор Драгунский. Рассказ «Третье место в стиле баттерфляй». Читает Глеб Гаврилов.
2: Когда я шел домой из бассейна, у меня было очень хорошее настроение. Мне нравились все троллейбусы, что они такие прозрачные, и всех видать, кто в них едет. И мороженщицы нравились, что они веселые. И нравилось, что не жарко на улице, и ветерок холодит мою мокрую голову. Но особенно мне нравилось, что я занял третье место в стиле баттерфляй, и что я сейчас расскажу об этом папе. Он давно хотел, чтобы я научился плавать. Он говорит, что все люди должны уметь плавать, а мальчишки особенно, потому что они мужчины. А какой же это мужчина, если он может потонуть во время кораблекрушения или просто так на чистых прудах, когда лодка перевернется? И вот я сегодня занял третье место. И сейчас скажу об этом папе. Я очень торопился домой, и когда вошел в комнату, мама сразу спросила: «Ты что так сияешь?» А я сказал: «А у нас сегодня было соревнование». Папа сказал: «Это какое же?» «Заплыв на 25 метров в стиле баттерфляй». Папа сказал: «Ну и как?»
3: «Третье место», — сказал я.
2: Папа прямо весь расцвел. «Ну да», — сказал он. «Вот здорово!» Он отложил в сторону газету. «Молодчина!»
3: Я так и знал, что он обрадуется. У меня еще лучше настроение стало.
2: «А кто же первое занял?» — спросил папа.
3: Я ответил: «Первое место, папа, занял Вовка. Он уже давно умеет плавать. Ему это нетрудно было».
2: «Ай да Вовка», — сказал папа. «А кто же занял второе место?»
3: «А второе, — сказал я, — занял рыженький один мальчишка. Не знаю, как зовут, на лягушонка похож, особенно в воде».
2: «А ты, значит, вышел на третье».
3: Папа улыбнулся, и мне это было очень приятно.
2: «Ну что ж», — сказал он, — «все-таки, что ни говори, а третье место тоже призовое. Бронзовая медаль. Ну, а кто же на четвертом остался? Не помнишь, кто занял четвертое?»
3: Я сказал: «Четвертое место никто не занял, папа».
2: Он очень удивился. «Это как же?»
3: Я сказал: «Мы все третье место заняли. И я, и Мишка, и Толька, и Кимка, все-все. Вовка первое, рыжий лягушонок второе, а мы остальные 18 человек, мы заняли третье, так инструктор сказал».
2: Папа сказал: вот оно что, все понятно». И он снова уткнулся в газеты.
3: А у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение.
1: Мы читали рассказ Виктора Драгунского «Третье место в стиле баттерфляй».

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Конец мая 1901 года. Москва. По улицам медленно движется длинная скорбная процессия. 10 километров от дачного Кунцева до Рогожского кладбища москвичи на руках несут гроб с телом человека, кончина которого стала для многих настоящим горем. Современники прощаются с промышленником и купцом первой гильдии, коммерцией и советником и одним из самых щедрых в истории России благотворителей – Козьмой Терентьевичем Солдатенковым.
0: Благое дело.
1: Актер Михаил Щепкин писал о нем.
2: Солдатенков родился и вырос в очень грубой и невежественной среде Рогожской окраины Москвы. Не получил никакого образования. Еле обучен был русской грамоте. И всю юность провел в мальчиках за прилавком своего богатого отца, получая от него медные гроши на дневное прокормление в холодных торговых рядах.
1: Через 7 лет после смерти отца скончался старший брат Иван, и все имущество перешло в руки Козьмы. Распоряжался он им со всей серьезностью. В первую очередь приступил к обустройству фамильных фабрик. Результат не заставил себя ждать. Капитал Солдатенкова начал быстро расти. Вскоре состояние промышленника стало одним из самых крупных в Москве. Но, как и многие представители старообрядческого купечества, на свою деятельность Солдатенков смотрел как на особую божественную миссию.
3: «Дал Бог богатство в пользование, так ведь и отчета по нему непременно потребует».
1: Размах его благотворительной, меценатской и просветительской деятельности поражал. Солдатенков материально поддерживал переезд из Петербурга в Москву Румянцевского музея. Выкупил из мюнхенской глиптотеки коллекцию слепков для Музея изящных искусств нынешнего имени Пушкина. Обеспечивал на постоянной основе проживание вдов, рабочих и сирот, жертвовал на дома презрения душевнобольных, выделял фонды на стипендии студентам и гимназистам. Лев Толстой с восхищением писал:
4: «Солдатенков употребляет большую часть своего богатства на добрые дела, продолжая давние традиции российского купечества. Его благотворительность и филантропия стали делом жизни».
1: И картины. Конечно, картины. Он начал собирать свою коллекцию на 12 лет раньше Павла Третьякова, в основном русских художников. «Завтрак аристократа» и «Вдовушка» Павла Федотова, «Чаепитие в Мытищах» Перова, «Автопортрет» Тропинина, полотна Брюлова, Левитана, Ге, Маковского, Шишкина, Ивазовского, Иванова. Дворянство и образованная элита над Солдатенковым снисходительно посмеивались. Дескать, мужиковат наш коллекционер. Что он, полуграмотный, может понимать в искусстве? Однажды в гости к Козьме Терентьевичу зашел Чехов. Долго разглядывал холсты, не удержался и хмыкнул. Хозяин дома встревожился.
3: «Что, Антон Павлович, картины плохи?»
5: «Да нет, картины-то хороши. Но что же вы их так плохо развесили?»
0: Благое дело.
1: На живописи меценат не остановился. Решил печатать книги. Начал со сборника стихотворений Алексея Кольцова, а дальше 12 томов собрания сочинений Белинского, стихи Некрасова, Горева, Григоровича. В издательстве Солдатенкова печатали Тургенева и Фета, Ключевского и Соловьева. А еще Козьма Терентьевич издавал дешевые учебники и книги для крестьянских детей. За несколько месяцев до смерти знаменитый меценат составил завещание. Свою коллекцию 258 картин и 17 скульптур, а также богатейшую библиотеку 8 тысяч томов и 15 тысяч журналов он завещал Румянцевскому музею. Даритель пожелал, чтобы все предметы были помещены в отдельной зале с наименованием таковой «Солдатенковской». 1925 году музей ликвидировали, а коллекцию распределили между Третьяковкой, Русским музеем и библиотекой имени Ленина.
0: Козьма Солдатенко.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинские боевики атаковали нежилые объекты в Симферополе. В результате 3 человека погибли, еще 7 получили ранения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Прокуратура республики открыла горячую линию для помощи местному населению. Более 20 украинских беспилотников удалось уничтожить в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что вражеские дроны были сбиты в районе северной стороны Стрелецкой бухты Инкермана. В ходе отражения атаки обломки одного из дронов упали в местном садовом товариществе. Кроме того, в селе Фруктовое был поврежден фасад частного дома. Риск эскалации украинского конфликта на сегодня выше, чем 2 года назад. Таким мнением поделился госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Американская администрация особенно обеспокоена предстоящей суровой зимой на Украине по причине неспособности Киева генерировать электроэнергию, добавил политик. Он сообщил, что Вашингтон планирует вскоре передать Киеву военную помощь в рамках утвержденного пакета на $400 миллионов. Госсекретарь отметил, что Москва остается вызовом для штатов. В связи с этим, в частности, Белый дом сохраняет политику антироссийских санкций. Кроме того, ведется работа над законопроектом Сената о новых ограничительных мерах против Москвы. Сотрудничество России и Таджикистана в военной области – это важнейший фактор сохранения стабильности в Центральной Азии. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на переговорах с таджикистанским коллегой.
2: У нас есть достаточное количество вопросов, которые мы успешно решаем. Сотрудничество наших стран в военной области – это важнейший фактор сохранения стабильности в Центральной Азии. Безусловно, важное место в данном процессе занимает обеспечение функционирования 201-й российской военной базы, укрепление возможностей.
1: Глава таджикистанского военного ведомства Эмомали Сабирзода поблагодарил российскую сторону за помощь в развитии вооруженных сил республики и подготовке военных кадров. Он также отметил активное развитие двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. В России сегодня пройдет самый массовый единый госэкзамен. Выпускники будут сдавать русский язык. На испытание зарегистрировано почти 669 тысяч участников, сообщили в Рособорнадзоре. Продолжительность экзамена 3,5 часа. Работа состоит из 2 частей и содержит 27 заданий. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, для аттестата с отличием не менее 70. В Москве сейчас около 14 градусов тепла. Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +24.

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва, улица Кибальчича. На рабочем плане Москвы 1959 года эта улица называлась Суконной, позже Первой Ярославской. Тогда она выглядела мрачно. Деревянные, заросшие крапивом кривые избы, мрачные дореволюционные хозяйственные постройки и заваленные мусором дворы. Все изменилось в середине 60-х. Советский Союз покорил космос. В связи с этим некоторые улицы Алексеевского района решили облагородить и назвать в честь первопроходцев ракетостроения. В 65-м году Первую Ярославскую переименовали в улицу Кибальчича.
2: Имя на карте.
1: Резонный вопрос. При чем здесь Кибальчич? Известно, что 1 марта 1881 года, по старому стилю, в Санкт-Петербурге взрывом бомбы был убит император Александр II. И эту бомбу изготовил он, инженер Николай Кибальчич, главный техник народной воли, за что впоследствии и был казнен. Неужели именно за этот, так сказать, подвиг именем Кибальчича были названы улицы не только в Москве, но и во многих городах Советского Союза, гора в Антарктиде и кратер на Луне? Какое отношение народоволец имеет к космосу?
2: Имя на карте.
1: Надзиратели, наблюдавшие за приговоренными к смерти за участие в убийстве Александра II, всерьез полагали, что один из преступников сошел с ума. Молодой человек, жить которому оставалось всего несколько дней, страстно работал. Он что-то писал сутки напролет, словно боялся не успеть. Но это были не прощальные приветы родным и прошения о помиловании. Смертник трудился над каким-то сложным инженерным проектом.
3: Находясь в заключении за несколько дней до своей смерти, я пишу этот проект. Я верю в осуществимость моей идеи. И эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении.
1: Труд Николая Кибальчича впервые опубликовали без малого через 40 лет после его смерти. А спустя еще несколько десятилетий ученые признали: предложение Кибальчича на полвека опередили время. Он на 20 лет раньше Циолковского выдвинул идею покорения космического пространства с помощью аппарата на реактивной тяге.
2: Имя на карте.
1: За несколько дней до ареста Николай Иванович написал письмо одному из своих друзей.
3: Дорогой друг, тиран казнен, а сил свергнуть систему у нас уже нет. Если выживу, займусь ракетным воздухоплавательным аппаратом. Мой девиз таков: дорога к звездам начинается в России.
1: Гениальному ученому было всего 27 лет. Москва, улица Кибальчича.
2: Имя на карте.
0: Премьера на Радиозвезда.
4: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
5: О предметах и явлениях вокруг нас.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Программа создана

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о воде.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: За 70 лет человек выпивает около 35 тонн воды. Приблизительно столько же весит авиалайнер.
1: Факт второй.
3: В невесомости вода собирается в идеальную сферу. При резком понижении давления она закипает всем объемом сразу. Это явление называется пленочным кипением.
1: Факт третий.
4: Вода покрывает более 70% поверхности Земли, но лишь 3% из этого объема – пресная вода. Да и то, больше половины ее приходится на ледники и подземные воды.
1: Факт четвертый.
3: Количество воды на планете практически не меняется. Вода участвует в круговороте, но не исчезает и не появляется заново. Вся вода, которая была во времена динозавров, сегодня течет по нашим рекам, морям и из наших кранов.
1: Факт пятый.
3: Если пропустить ток через сверхчистую воду, лампочка не загорится, потому что дистиллированная вода – диэлектрик. Электричество по ней передают растворенные ионы минеральных солей, щелочей или кислот.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о воде.
0: Радио «Звезда».
1: История с географией. Норвежки.
5: Беговые коньки. Тонкие, длинные, почти полуметровые лезвия крепятся к ботинкам специальными креплениями, или с фиксированной, или со свободной пяткой. У таких коньков большая площадь отталкивания, что обеспечивает плавный ход. На них трудно резко затормозить или внезапно повернуть. Маневренность ограничена. Все сделано ради скорости. Такие спортивные беговые коньки до сих пор иногда называют норвежками.
1: История с географией. Норвежки.
5: В далекие советские годы прошлого века любой продвинутый любитель конькобежного спорта мог объяснить, чем отличаются коньки типа «Гаги» от норвежек. И те, и другие выпускались фирмой «Hagen & Christiania». «Гаги» как раз русское производное от «Hagen». Бюджетные массовые коньки с лезвием, равным по длине ботинку. «Гаги» годились и для конькобежцев любительского уровня, и для дворового хоккея, и для всего, что на льду. Практически универсальные. А вот у спортивных норвежек, их еще называли бегунки, ножи, бегаши, норвеги, лезвие было намного длиннее ботинка. На таком только скользить по льду и развивать максимальные скорости.
1: История с географией.
5: В 1935 году для одного из первых чемпионатов СССР по конькобежному спорту спортсмен Анатолий Копчинский выбрал себе специальные беговые коньки норвежской фирмы «Hagen». С его подачи они потом и стали называться норвежками.
1: Норвежки. История с географией.
6: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
5: Сложно.
6: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой

0: радио «Звезда».
1: Приключения иностранцев в России.
2: В нашей стране его фамилию быстро переиначили на русский лад и стали называть Федей Костровым. В этом была и доля шутки, и отголосок диссидентского анекдота. Но самое главное, в этом проявилась настоящая, неподдельная любовь, которую советские люди испытывали к самому знаменитому революционеру второй половины 20-го столетия. 27 апреля 1963 года к нам прилетел Фидель Кастро. Первая остановка — Мурманск. И тут же встреча с моряками Северного флота. По привычке команданте произнес пламенную речь. Так умел только он. Коротенько, минут на 40-50. Одного не учил Кастро — холод, жуткую заполярную погоду. Замерз кубинский руководитель основательно. Тогда военные срочно выдали гостю шапку-ушанку и новенький армейский бушлат. Это было нечто. Точь-в-точь небритый русский лесник. Но Фиделю обновка так понравилась, что носил он ее повсюду. Жители Мурманска были в восторге.
3: Вот это я понимаю. Наш парень от Сахи. Простой, веселый, незаносчивый. А говорит как. Заслушаешься.
2: Москва встретила кубинского лидера мощным артиллерийским салютом и многотысячной толпой на улицах. Отовсюду были слышны радостные выкрики. «Вива Куба! Мы вместе! Братству народов слава!» Фидель встретился с Никитой Хрущевым, сходил с ним на охоту, в баню, а вечером отправился в Большой театр, где познакомился и сфотографировался с балериной Майей Плисецкой.
3: «Не обижайтесь, но вы вторая по красоте женщина, которую я когда-либо видел. Первая — моя жена».
2: Плисецкая, говорят, не обиделась.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Его популярность была необычайной. Однажды в Сибири поезд, в котором ехал любознательный путешественник Фидель, остановила бригада полупьяных лесорубов. Они хотели видеть живого команданте, хоть на минутку и только одним глазком. Кастро вышел к народу в одной лишь гимнастерке и по привычке толкнул речь. На этот раз совсем коротко, минут на 30. В награду Фидель получил телогрейку и бутылку водки. Он забрал с собой и то, и другое. Боялся простудиться. В нашей стране он впервые в жизни встал на лыжи. Встал и тут же с непривычки упал. Команданте недовольно поморщился и вдруг заметил, что советский оператор запечатлел все это на видеокамеру.
3: «Нехорошо. Я лидер, вождь Кубы. Я упал, а ты заснял. Нехорошо»,
2: произнес Кастро и улыбнулся. Но оператор кассету отдавать не захотел. Тогда Фидель стал бросать в него снежки. Право дело, как малый ребенок. Впоследствии именно эти кадры вошли в документальный фильм «Гость с острова Свободы». В Восточной Сибири его ждал особый сюрприз. Молодой советский геолог подарил Фиделю медвежонка. Кастро был в полном восторге и даже лично выгуливал косолапого на длинном кожаном поводке. 38 дней в далекой загадочной стране. Лидера кубинского народа интересовало буквально все. Он исколесил Советский Союз вдоль и поперек, от Баренцева моря до Кавказа, от Украины до Сибири и Средней Азии. Успел отдохнуть в Подмосковье, на пляжах Сочи, встретил Первомай на Красной площади. Он побывал практически везде и по достоинству оценил русское гостеприимство. В 1963 году Фидель Кастро возвращался в Гавану. И возвращался не один. Он увозил с собой частичку любимой России – крохотного медвежонка по кличке Байкал.
1: Приключения иностранцев в России.
4: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Крестьянин и лошадь.
5: Крестьянин засевал овес. То видя, лошадь молодая так про себя ворчала, рассуждая:
0: за делом столько он овса сюда принес? Вот говорят, что люди нас умнее. Что может быть безумнее и смешнее, как поле целое изрыть, чтоб после рассорить на нем овес свой по-пустому? Стравил бы он его или мне, или гнедому, хоть курам бы его он вздумал разбросать, все было более похоже то на стать. Хоть спрятал бы его, я видела б в том скупость, а попосту бросать? Нет, это просто глупость. Вот к осени меж тем овес тот убран был, и наш крестьянин им того ж коня кормил. Читатель, верно, нет сомнения, что не одобришь ты конёво рассуждение. Но с самой древности в наш даже век не так ли дерзко человек о воле судит провидение в безумной слепоте своей, не ведая его ни цели, ни путей.
4: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Крестьянин и лошадь». Читал Денис Назаренко.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Заместитель министра обороны России Павел Фродков накануне проинспектировал строительство нового военного городка для подразделений, созданного в Ленинградском военном округе соединения. Там с нуля возводят более 50 объектов, в том числе современные общежития, казармы, столовые, парк для техники и спортивные площадки. Заместитель главы ведомства отметил, что, несмотря на сложные для строительства климатические условия в регионе, работы по возведению объектов инфраструктуры военного городка необходимо выполнить качественно и в строго в отведенные сроки. Экипажи танков Т-80 БВМ группировки войск «Север» уничтожили замаскированные опорные пункты, огневые точки, пункты управления беспилотниками украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области. Подробности рассказал командир танка Т-80 БВМ с позывным «Митяй».
2: Команда отработать по укрепу. Быстро собрались, загрузились в конвейер, навелись. Поступила команда, что глаза в небе. Все, работаем. 5 в цель. Цель поражена. Работа прошла успешно. Экипаж слаженно, быстро отработал и замаскировались. Так как мы работаем 24/7, на последние 2 недели было поражено несколько укрепрайонов, пунктов БПЛА и живой силы пехоты. Работа проходит быстро, четко, слаженно, так как и должно быть у экипажа.
1: Между расчетами и командным пунктом налажена бесперебойная связь через штатные средства. Кроме этого, развернуто оптоволоконное соединение и спутниковые антенны, которые позволяют обеспечить подразделение качественным интернетом. Объективный контроль огневого поражения транслируется в прямом эфире и передается на командный пункт благодаря возможностям внутренних военных мессенджеров и платформ, представленных Министерством обороны России. В Центральном доме Российской армии состоялся финал 17-го всеармейского конкурса профессионального мастерства среди военных психологов. Цель состязания – поддержка и поощрение талантливых сотрудников психологической службы, повышение престижа профессии, а также обмен опытом и профессиональное общение. Лучшим признали старшего лейтенанта Артема Копытина. Среди гражданского персонала – Евгению Москалеву. Среди педагогов-психологов общеобразовательных организаций военного ведомства отметили Веронику Бацоеву. В Центральном парке «Патриот» стартовала международная молодежная военно-спортивная игра «Наследники Победы». В приветственном слове министр обороны России отметил, что проект призван всецело способствовать укреплению контактов между молодежными военно-патриотическими организациями дружественных стран. Андрей Белоусов пожелал всем участникам ярких впечатлений, веры в себя и радости общения. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Врачи советуют не сдерживать чихание. Это грозит развитием болезней органов слуха и носоглотки. Чем чихание может быть вредным и как чихать, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим?
3: Отвечает доктор медицинских наук Ирина Кириченко.
4: Чихание, оно должно производиться, когда нос не закрыт. Если мы пытаемся чихнуть и закрываем при этом нос, повышенное давление, оно способствует тому, что слуховая труба, которая соединяет у нас ухо с носом, она открывается. И то, от чего организм хотел бы очиститься, те же самые частицы слизи, вредоносные бактерии, они могут попасть в среднее ухо через носоглотку. Это, конечно, плохо и может привести к развитию тубоотита, то есть непосредственно воспалению слуховой трубы, или уже непосредственно может быть перейти в воспаление среднего уха, то есть родиться средний отит. Поэтому мы должны учитывать это, когда мы чихаем. Правильно чихать, конечно же, не в пространство. Если вам хочется чихнуть, вы можете воспользоваться либо одноразовым, либо многоразовым платком, чтобы ваше чихание, оно не распространилось в окружающую среду, потому что создается давление очень большое, и до 100 тысяч бактерий из полости носа выбрасываются в окружающую среду. Если человек болеет, и он будет чихать, не закрывая рот, то, конечно же, эти бактерии попадут, и вирусы в том числе попадут к окружающим людям, и, безусловно, они заболеют.
1: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
1: Кто так строит? Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Жители Японии.
1: Что?
5: Минка. Традиционный японский дом. Точнее, дом людей. Именно так переводится с японского слова «минка». Эти небольшие жилища с внутренними стенами из рисовой бумаги служили кровом для крестьян, рыбаков, ремесленников.
1: Из чего?
5: Японцы строили дома, следуя принципу «быть минималистом дешевле и комфортнее». Основа жилища – легкий деревянный каркас. Внешние стены минка делали из глины, ветвей деревьев, травы и бамбука. Крышу чаще всего покрывали соломой. Внутри дома модная сегодня свободная планировка. Межкомнатные стены были передвижными. Эти перегородки собирали из бамбуковых или деревянных реек, на которые натягивали рисовую бумагу. Такие полупрозрачные съемные панели также устанавливали в качестве некоторых внешних стен.
1: Как?
5: Минка – постройка очень легкая. Это свойство особенно важно для жителей Японии, страны землетрясений. Обитателям минка не были страшны подземные толчки. Даже если дом внезапно разрушится, то крыши из соломы и стены из рисовой бумаги не нанесут людям серьезных увечий. Да и громоздкой и травмоопасной мебели в домах минка не имелось. Самые ценные вещи хранили в специальных сундуках на колесиках и при необходимости их быстро выкатывали из жилища. Летом, когда в Японии жарко и влажно, постройка со съемными стенами прекрасно проветривалась. А вот зимой в минка было холодно, и японцы грелись у открытых очагов внутри домов. Над очагом устанавливали невысокий столик, перед которым рассаживались все члены семьи. Они подсовывали ноги поближе к тлеющим углям и наслаждались теплом.
1: А что теперь?
5: Традиционные дома минка в современной Японии редкость. Все они считаются историческими памятниками и бережно охраняются государством. А некоторые жилища внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В их числе Гассё-Дзукури. Это самая высокая разновидность домов минка. Скаты крыш таких построек соединяются под углом 60 градусов, будто руки, которые сложены в молитве. Отсюда и название этих необычных домов. Гассё-Дзукури в переводе с японского и означает «сложенные руки». Минка.
1: Кто так строит?
6: В семье Льва Толстого было 13 детей. И это только законорожденные. Но лишь 8 из них дожили до сознательного возраста. Старший сын писателя Сергей стал известным этнографом и композитором. Он был счастлив вторым браком с графиней Марией Николаевной Зубовой, дочерью действительного статского советника камергера Николая Зубова. Любопытно, что Сергей Толстой был единственным ребенком Льва Николаевича, который не покинул родину сразу после Октябрьской революции. Более того, он стал профессором Московской консерватории и даже получил орден Трудового Красного Знамени. Впоследствии Сергей Львович Толстой лично заботился об усадьбе своего отца и опубликовал самый первый путеводитель по Ясной Поляне. Толстые Зубовы.
7: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: 4 июня 1916 года, во время Первой мировой войны, началась одна из крупнейших наступательных операций русской армии. Брусиловский прорыв.
0: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Железная дивизия. Первая мировая война. Утро 22 мая 1916 года для командира 4-й стрелковой дивизии генерала Антона Ивановича Деникина выдалось тревожным. Больше суток продолжалась артиллерийская канонада. Русские пушки утюжили позиции австрийцев. Готовилось большое наступление, которое позже назовут «Брусиловским прорывом». Из воспоминаний австрийского офицера. «Это был настоящий ад. На наши позиции обрушился огненный 9-й вал. Крики «Ура!» были подобны раскатам грома. Не было силы, которая смогла бы сдержать этот натиск». В первой волне атакующих находилась дивизия генерала Деникина, известная в армии как «Железная». 4-я стрелковая дивизия, до 1915 года бригада, отличилась во время боев на перевале Шибко в русско-турецкую войну 1877-78 годов. За невероятную стойкость и презрение к смерти получила прозвище «Железная». Командир Антон Иванович Деникин. В ходе Брусиловского прорыва был применен новый стратегический прием. Все 4 армии Юго-Западного фронта ударили по неприятелю одновременно. В результате массированной атаки русские войска нанесли поражение австро-венгерской армии. Линия фронта отодвинулась на 80 километров вглубь территории противника. На Луцком направлении удара особо отличилась железная дивизия генерала Деникина. Бойцы взяли в плен более 10 тысяч австрийцев, захватили десятки орудий, несколько вражеских обозов с оружием и провиантом. Сотни солдат и офицеров железной дивизии были награждены Георгиевскими крестами. За доблесть, проявленную при захвате Луцка, командир дивизии Антон Иванович Деникин получил редкую и почетную награду – Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами.
0: Личный состав. Радиозвезда. Тайная война. История мирового шпионажа.
3: Александр Голдсмит, он же Андре Маритон, он же Клод Гийо. У этого английского разведчика было несколько агентурных псевдонимов. И лишь немногие члены британского парламента знали его настоящее имя.
4: Даниэль Дефо.
3: Шпионом он стал случайно. В 1703 году опубликовал 2 политических памфлета, написанных столь парадоксально, что не сразу можно было понять, а за кого, собственно, выступает автор. Либо за протестантов-раскольников, либо против них. Дефо досталось и от тех, и от других. Его поймали и привязали к позорному столбу. Освободил писателя Роберт Харли, спикер палаты общин, впоследствии премьер-министр Англии. Он знал о литературных талантах Дефо и предложил ему сделку, от которой трудно было отказаться.
0: Тайная война.
3: Дефо помиловали, завербовали и отправили в пока еще независимую страну Шотландию. Основные задачи – сбор и обработка политической информации. И уже в 1706 году в Лондон стали поступать первые секретные донесения.
5: Я каждый день меняю облик, часто переодеваюсь. В Глазго я рыботорговец, в Абердине продавец шерсти, в других городах добытчик соли. Шотландцы все время говорят о союзе с Англией, и я буду не я, если не добьюсь этого союза. Даниэль.

0: Дефо. В Эдинбурге он открыл газету, которая выходила 2-3 раза в неделю. Дефо, как единственный автор, выступал практически во всех жанрах. Печатал стихи, короткие сатирические рассказы, очерки и статьи под общим названием «Реальная польза объединения Англии и Шотландии». По сути, это была самая настоящая информационная война. И Дефо одержал в ней безоговорочную победу. Весной 1707 года шпионская миссия Дефо благополучно завершилась. Парламент двух народов стал единым. Писатель вернулся в Лондон, мечтал о новом задании, но оказался никому не нужен. Он просил, умолял, каждый день ходил в Тауэр, требовал агентурной работы. Ему вновь предложили отправиться в Шотландию, следить за сторонниками короля Якова Стюарта. Дефо нехотя поехал, но очень скоро вернулся.
1: «Я отработанный материал. Теперь меня знает в лицо каждая собака. Какой из меня шпион?»
0: В Лондоне он откровенно скучал. И тут, как назло, еще одна напасть. За неуплату налогов Дефо угодил за решетку. Его отпустили. Снова помог бывший шеф, премьер-министр Англии Роберт Харли. Буквально на следующий день Дефо опять оказался в тюрьме. Теперь по требованию российского посольства. В газетной статье британский писатель назвал Петра I «сибирским медведем». Пришлось извиняться. Дело замяли, но Дефо не унимался. Он опубликовал очередной скандальный памфлет. «А что, если королева умрет?» Эту статью расценили как подстрекательство к мятежу. Но и в этом случае Дефо простили за былые заслуги. Правда, строго предупредили. Еще одна подобная выходка, и пощады не будет. И что бы вы думали, помогло? В 1719 году, всего за 2 месяца, Дефо создал своего знаменитого Робинзона Крузо. Успех был колоссальным, но из долговой ямы выбраться не удалось. Писатель боялся конфискации имущества, оставил все деньги детям и ушел из дома. А в середине 20 века в небольшой лондонской библиотеке обнаружили старинную рукопись. Это была схема организации секретной службы в Англии. Предполагаемый штаб осведомителей по всей стране. Правила вербовки королевских особ и государственных деятелей. Способы подкупа должностных лиц, мировых судей и церковных служителей. Автор рукописи
2: – Даниэль Дефо.
3: «Тайная война».
4: Оружейная палата Московского Кремля. Она хранит древние государственные регалии, царскую одежду, коронационные платья, крупнейшие коллекции золотых и серебряных изделий, собрание экипажей и предметы парадного конского убранства. Сейчас здесь работают искусствоведы, реставраторы, историки. А когда-то всем этим хозяйством заведовал всего лишь один человек.
5: По случаю присвоения. История воинских званий. Оружничий.
4: Старинный дворцовый чин. На это место, как правило, назначали князей или родовитых бояр. В обязанности оружничих входило наблюдение за собственным государевым имуществом и за всем тем, что хранилось в царской сокровищнице. Как тогда говорили, со всеми драгоценностями и разноцветными каменьями.
5: История воинских званий.
4: Оружничий всегда должен был находиться при государе во время боевых походов. Ему подчинялись особые телохранители царя – рынды, которые стояли справа и слева от монаршего трона. При этом оружничий не только хранил личное оружие своего владыки, но и заботился о его изготовлении, ремонте или закупке.
5: По случаю присвоения.
4: В разное время оружейной палатой заведовали очень известные люди. К примеру, при малолетнем Иване Грозном чин оружничего достался князю Юрию Щетинину. Он участвовал во Владимирском и Казанском походах. Воевал честно. Про него так и говорили: старший рында с государевыми боевыми доспехами. К слову, последним оружничем в русской истории стал воевода Петр Васильевич Шереметьев. Он состоял на службе при царевичах Иване V и Петре I.
5: История воинских званий.
4: В допетровскую эпоху почти у каждого нашего государя был свой завскладом оружейной палаты. Даже у Лжедмитрия I. В 1605 году он назначил великим оружничем, заметьте, не простым, а великим, князя Богдана Бельского. А поскольку сам царь был не настоящим, то и оружничий у него был липовым.
5: Оружничий по случаю присвоения.
6: Ростов, тебе на «вы».
7: Владимир.
8: На «р». Рыбинск.
6: Ха, Кострома.
7: Арзамас.
8: Суздаль.
9: Подъезжаем.
10: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
11: Остановка Арзамас. Начните прогулку с Соборной площади. Поднимитесь на монастырскую колокольню. Загляните в музей Гайдара и Горького. И обязательно попробуйте фирменное блюдо — арзамасский запеченный гусь с яблоками.
10: Путеводитель по Золотому кольцу России.
12: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Белгородской области накануне погиб мирный житель. Это произошло в результате атаки FPV-дрона в Грайворонском округе. Об этом сообщает оперативный штаб. В Брянской области по причине удара беспилотника скончался машинист автокрана. Целью атаки стал специализированный транспорт «Брянскэнерго». Инцидент произошел в городе Почепе, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Еще одной жертвой стал другой сотрудник энергокомпании, получивший ранение. Число пострадавших от украинской атаки на автобус Москва-Симферополь, Вьена, Киева в Донецкой Народной Республике возросло до 12. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом сообщило Министерство транспорта Донецкой Народной Республики. Уточняется, что жертвами атаки стали 8 пассажиров. Ведомство установило личности всех людей, зарегистрированных на рейс. В списке числятся 53 пассажира. Напомним, об ударе по рейсовому автобусу стало известно накануне. Соединенные Штаты готовы передать Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что средства, уже одобренные Конгрессом, направят Киеву в ближайшее время. По его словам, Вашингтон хочет и дальше участвовать в переговорном треке между Россией и Украиной, но при этом не считает себя беспристрастным посредником в конфликте.
2: Давайте будем честны, мы не являемся беспристрастным посредником в этом конфликте. Мы не поставляем оружие России, мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции против Украины, мы вводим санкции только против России. Так что мы четко заняли сторону в конфликте. И, кстати, мы продолжаем продавать оружие на Украину. События на Ближнем Востоке нисколько не мешают нам это делать.
1: Ранее в Штатах указали на необходимость возобновить переговоры с Россией по Украине. Одно из американских изданий отметило, что на фоне вовлечения в конфликт стран Прибалтики, которые являются членами НАТО, эскалация может затронуть и весь Североатлантический альянс. Первые дни основного периода единого госэкзамена прошли штатно. Об этом рассказал ТАСС глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, пока что поступило только одно обращение от участника испытаний из Амурской области. Он счел нарушением обработку его дополнительного бланка на экзамене. Руководитель Рособорнадзора также рассказал, что лично открыл старт экзаменационной кампании на Дальнем Востоке, приняв участие в линейке в одном из пунктов проведения мероприятий. В Москве сейчас около 15 градусов тепла. Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков, а температура воздуха составит плюс 24 градуса.
0: Автонавигатор.
1: До 20 июня на участках местного проезда в районе домов номер 12 и 8 строение 1 по Пресненской набережной закрыта одна полоса. Это связано с проведением строительных работ, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Полчаса можно потерять на Ленинградском шоссе от Елена до Международного шоссе. Столько же уйдет на проезд по Носовихинскому шоссе от проспекта Жуковского до Южной улицы. Пробка на 20 минут на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как западные спецслужбы пытались шпионить за российскими чиновниками. Какие события будет включать Международная неделя народа России? Где обнаружили пиратские корабли 18 века? Федеральная служба безопасности раскрыла масштабную слежку иностранных спецслужб за российскими чиновниками. С помощью вредоносных программ на смартфонах спецслужбы пытались вести тайное прослушивание и скрытое видеонаблюдение. Мы решили узнать, насколько уязвимы наши смартфоны, как распознать шпионскую программу и что обеспечит защиту от слежки. Советами поделился эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.
2: Но чаще всего взламывают просто телефон. Если телефон не взломан, то есть риск прослушки только на сетях оператора. Если мы говорим про хакеров, то они могут использовать как раз вот именно шпионские программы, могут обмануть, то есть есть социальная инженерия, когда тебя просто просят установить софт, который тебя самого прослушивает, ну, под каким-то предлогом, например, для удаленного управления, для решения каких-то твоих проблем.
3: А как распознать шпионскую программу?
2: Это, конечно, нагрузка. Чаще всего это приложение тратит и процессор, и память. Соответственно, он может начать больше греться.
3: А как обезопасить себя в таком случае?
2: Самый популярный совет – это поставить ПО защитное, ну, например, антивирус или разновидности, которые управляют защитой вообще мобильных устройств. Стандартный прием – это решетка Фарадея, как мы учили на уроках физики. Выглядит как коробка, вы в нее помещаете телефон, и он глухо экранирует вообще все радиоволны. Есть еще способы, то есть, например, в каких-то телефонах есть прям режим блокировки, которые урезают не просто самолетный режим, а урезают функционал. То есть приложения друг друга перестают видеть.
1: Кроме того, эксперты советуют пользоваться смартфонами с нестандартной операционной системой. Речь об альтернативной версии мобильных платформ с акцентом на приватность. У них мало известных уязвимостей, и такие устройства труднее взломать. Однако самый проверенный вариант – простой кнопочный телефон.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Владимир Путин подписал указ о проведении Международной недели «Народы России», которая будет проходить ежегодно для укрепления единства страны и развития международного гуманитарного сотрудничества. Мероприятие предусматривает деловую и концертную программы, познавательные фотовыставки, а также кинофорум. Максим Петренко посчитал, много ли в России народов и на скольких языках говорят в нашей стране.
4: Более 190, столько представителей народов и народностей проживают в России. Разнообразие объясняется размерами территории государства. Самый многочисленный народ – русские, свыше 100 миллионов человек. Татар – около 5 миллионов, и это второй по численности народ в стране. Проживает в основном в Татарстане и Башкирии. Однако есть и такие этносы на севере Сибири или на Дальнем Востоке, представителей которых лишь десятки или сотни человек. Это коренные малочисленные народы. Алиуты, саамы, юкагиры – всего около 50 этнических групп. Они стремятся сохранять свою самобытную культуру. По закону у них особый статус, и они могут рассчитывать на дополнительную господдержку, говорит глава Совета старейшин шорского народа Михаил Тодышев.
5: Через защиту их исконной среды обитания, в котором они могут осуществлять свое самоуправление, могут заниматься традиционной хозяйственной деятельностью, в том числе и путем развития общин коренных малочисленных народов. Под защиту берется оленеводство, также и рыболовство на Дальнем Востоке.
4: Каждый народ обладает уникальными традициями. Речи о строительстве, к примеру, историческая башенная архитектура в Чечне и Ингушетии, средневековые строения высотой от 10 до 25 метров, как жилые, так и служившие для обороны. У многих народов свой национальный вид борьбы. У бурят это бухэ-барилдан. В схватке соперники выводят друг друга из равновесия. Проиграл тот, кто первым коснулся земли рукой, плечом или коленом. Свои виды декоративно-прикладного искусства, знаменитая резьба по дереву на русском севере. Наконец, своя танцевальная культура. Лезгинка – танец, который проявляет характер этноса. Но каждый народ Кавказа танцует его по-разному. Где-то несколько человек, а где-то это индивидуальное исполнение. О других отличиях профессор, директор Института миграции и межнациональных отношений Асламбек Паскачев.
6: Одежда у каждого народа, она специфична. Самое главное – это ритмика. У некоторых народов более спокойно лезгинка.
4: Поражает разнообразие праздников. У хантов ритуалы почитания медведя с песнями и танцами длятся медвежье игрище до 5 дней. В буддийских регионах России свой Новый год – буддийский или цагансар. Означает приход весны. В 2025 году праздник выпал на 1 марта. Сабантуй у татар – торжество в честь окончания весенних полевых работ. Ключевые элементы – борьба и скачки. Кстати, в скачках одаривают и лошадь, пришедшую последней, рассказывает доцент Казанского федерального университета, заслуженный деятель искусств Татарстана Фанзиля Завгарова.
7: Первую награду денежная, премия, еще что-то. Народ сам одаривает последнего. По мелочи, но набирается полотенце, платки, отрезы, посуды. Прям бегут старушки, бегут женщины. Лошади, которая прибежала последней, у них всегда слезы. Вот эти слезы вытирают, вот это все вешают.
4: Число языков и диалектов в нашей стране под 300. Русский – государственный язык. Республики в составе России обладают правом устанавливать свои государственные языки. Это, например, татарский в Татарстане, чеченский в Чечне и адыгейский в Адыгее. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Международная команда археологов обнаружила на Багамских островах затонувшие корабли, которые могли принадлежать знаменитому пирату Эдварду Стичу по прозвищу «Черная борода». Более 300 лет назад он совершал нападения в Карибском море и делил награбленное. За что пират получил необычное имя и правда ли, что оставил после себя несметные сокровища? Ким Андреев отправился за ответами в 18 век.
8: «Да заберет мою душу дьявол, если я пощажу тебя или сам попрошу пощады». По легенде, это были последние предсмертные слова пирата Эдварда Тича, известного под именем «Черная борода». Он родился в британском Бристоле и с юности увлекся мореплаванием. Служил матросом на каперских судах, жил на Багамах и на Ямайке. Пиратскую карьеру начал в солидном возрасте, было уже 36 лет. Но очень быстро Тич завоевал репутацию одного из самых грозных морских грабителей. Ходили слухи, что в момент атаки он поджигал свою длинную бороду, чем наводил ужас на окружающих. В реальности же это не больше, чем миф, говорит биограф Эдварда Тича, кандидат исторических наук Сазонт Синг.
9: У нас есть только журналистское расследование, которое известно как «Всеобщая история пиратов». Вот там это описано, но ни в одном другом документе это не подтверждается, что он был окутанным дымом. Тем более, это очень сложно представить себе, чтобы человек вплетал в свою бороду фитили и с ними шел в бой, потому что это просто небезопасно.
8: Такую мрачную репутацию ему отчасти создали британские журналисты. Тич был убежденным якобитом и ярым противником свержения с английского престола стюартов. Даже свой главный корабль он назовет весьма символично «Месть королевы Анны» в честь последнего монарха из династии Анны Стюарт, рассказывает замглавного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
10: Изначально это было, хоть и построенное в Англии, но французское судно, французский корабль под названием «Конкорд», который Тич захватил в бою и, кстати говоря, очень хорошо его переоборудовал. Это стал его флагманский корабль, увеличил и усилил артиллерию корабельную. По разным сведениям, там у него было около 40 пушек.
8: В общей сложности Эдвард Тич захватил не менее 45 торговых кораблей, основал пиратские альянсы, даже смог заблокировать порт Чарльстаун в Южной Каролине. Его пиратская флотилия останавливала курсирующие здесь суда и фактически парализовала морскую торговлю между Старым и Новым Светом. Причем очень часто корабли сдавались ему безо всякого боя. Объем награбленного Тичем по нынешнему курсу составил бы десятки миллионов долларов. Слухи о потерянных сокровищах «Черной бороды» до сих пор не утихают, хотя историки в эту версию верят не особо, продолжает Сазонт Синг.
9: Он посадил корабль специально на мель для того, чтобы скрыться с сокровищами вместе с ближним кругом лиц. И легализовался. Он получил королевское помилование. Как раз тогда очередную кампанию объявили, что можно прийти, сдаться властям, получить королевское прощение. И на самом деле, те сокровища, что были, судя по всему, он потратил на легализацию, ну и на устройство своей жизни в легальном поле.
8: Знаменитого пирата не стало в ноябре 1718 года. Эдвард Тич был убит отрядом моряков в бою у острова Акракок неподалеку от берегов Северной Каролины. Легендарную месть королевы Анны обнаружат примерно там же, лишь в конце 20 века. Но на борту археологи не найдут ни золота, ни серебра. Только свинец. Предположительно, экипаж пытался наложить на пробитый корпус корабля свинцовые заплатки. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как дают имена военной технике. Почему моряки считали крейсер «Аврора» счастливым? Какие страны могут пострадать при таянии ледников?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. 3 человека погибли после украинской атаки по нежилым объектам в Симферополе. Еще 7 человек пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления всем раненым. Руководитель республики заверил, что власти окажут всю необходимую помощь и поддержку. Палата представителей американского Конгресса впервые поддержала резолюцию, которая фактически предписывает Вашингтонской администрации прекратить военные действия против Ирана, сообщает Рейтер. Документ, предложенный представителями Демократической партии, одобрен с 4-й попытки. Теперь голосование должно пройти в Сенате, однако даже в случае одобрения Дональд Трамп может наложить вето. В России зафиксировали рост мошеннических схем, направленных на школьников и будущих студентов, приводит «Известия» данные сервиса по кибербезопасности. Основной способ обмана – продажа экзаменационных ответов. В этом году главными площадками для распространения подобных предложений стали популярные мессенджеры. Российская фольклорная группа «Бурановские бабушки» спела и станцевала вместе с роботами на Петербургском международном экономическом форуме. Участницам коллектива представили двух андроидов – Матильду и Роберта. Первая согласилась станцевать с бабушками. Спустя время к ним присоединился и второй аппарат. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
15: Сады Версаля кажутся местом вне времени. Одним из самых изящных символов эпохи абсолютной монархии стали солнечные часы. В 17 веке механические часы уже существовали, но они часто спешили или отставали. А вот солнечные считались эталоном точности. В садах Версаля их было много. Простых и сложных, строгих и декоративных. Они украшали аллеи, террасы и укромные уголки, где гуляли придворные. И напоминали, даже солнце подчиняется королю. Для Людовика XIV время имело особое значение. Его день был расписан по минутам. Подъем, прием придворных, обед, прогулки, вечерние церемонии – все шло по строгому распорядку. Солнечные часы в садах подчеркивали эту идею. Король правил не только людьми, но и ритмом жизни.
0: Человек и время.
15: Эпоха барокко любила символы. Тень на часах напоминала о бренности бытия. Пока придворные плели интриги и боролись за внимание монарха, стрелка медленно ползла по циферблату. Она говорила о том, что хоть власть и велика, но день все равно закончится. Даже абсолютная монархия имела свои пределы. Некоторые солнечные часы в Версале были настоящими головоломками. Они показывали не только час, но и дату, знак зодиака. Это восхищало гостей и подчеркивало уровень развития науки при дворе. Король любил выглядеть покровителем знаний и прогресса. Сегодня солнечные часы в садах Версаля кажутся тихими свидетелями прошлого. Они больше не управляют жизнью дворца. Но их тени все так же ложатся на камень. Они напоминают о королях, роскоши барокко и о том, как власть пыталась остановить ход времени.
0: Человек и время. Радиозвезда.
16: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
17: Нервирующая головоломка. Так ни разу и не решила. Он еще известен как магический куб.
18: Могу собрать за 2 минуты.
16: Вот это вещь.
19: Механическая игрушка в виде куба с 6 разноцветными гранями. Задача игрока – сделать каждую сторону одноцветной, поворачивая части механизма. Пытаются многие, собирают единицы. Кубик Рубика. Популярная головоломка появилась как наглядное объяснение сложного раздела алгебры. В 1974 году преподаватель Будапештской академии прикладного искусства Эрнио Рубик рассказывал своим студентам теорию математических групп. Но тем было неинтересно. Тогда Рубик решил показать. Он сделал 27 маленьких кубиков и раскрасил их в 6 разных цветов. Однако сложить детали в единый куб так, чтобы каждая сторона была одного цвета, даже для профессора, оказалось нелегкой задачкой. На решение собственной головоломки ушел месяц. Готовая конструкция состояла из 6 граней по 9 квадратиков, то есть 54 кубика. Все элементы свободно вращались вокруг 3 осей, не нарушая единство модели.
16: Вот это вещь!
19: Идея превратить трехмерную фигуру в головоломку возникла почти сразу. В 1975-м Рубик запатентовал свое изобретение. Еще через 3 года изделие появилось в венгерских магазинах под названием «Магический куб». Но настоящая популярность пришла в 1979-м, когда лицензию на производство игрушки приобрела американская компания IDL Toy Corporation. В следующем году кубик, уже под названием «Рубика», поступил в продажу в крупные торговые центры Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Нюрнберга. А в 1981-м о чудо-игрушке узнали в СССР. За 2 года в мире было продано свыше 100 миллионов официальных копий и примерно в 1,5 раза больше подделок. Кубик Рубика стал желанной игрушкой. Повальное увлечение головоломкой привело к созданию целого движения. В начале 80-х состоялся первый чемпионат по скоростной сборке, а 20 лет спустя учредили Всемирную ассоциацию кубика. Число комбинаций сборки кубика – более 43 квинтиллионов. Это число с 18 нулями. Для мозга – отличный тренажер. Ведь, собирая головоломку, нужно просчитывать ходы и запоминать алгоритмы. Научно доказано, что новички держат в голове не более 8 комбинаций, а профессионалы – более 200. После регулярных тренировок с кубиком Рубика улучшается мышление, память и мелкая моторика. Неплохая альтернатива аптечным средствам.
16: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
20: А вот была история.
21: Отец будущего декабриста Иван Борисович Пестель был сибирским генерал-губернатором, но управлял своей территорией, сидя в Петербурге. Однажды император Александр I, Пестель и граф Растопчин беседовали в Зимнем дворце у окна. Вдруг царь прищурился и спросил: «Что это там на кресте чернеется?» Растопчин тут же ответил: «Не могу разглядеть, Ваше Величество! Это надобно у Ивана Борисовича спросить. У него ведь чудесные глаза! Он отсюда видит все, что делается в Сибири!»
20: Да уж, была история.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума встретится сегодня с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По видеосвязи лидеры двух стран дадут старт строительству атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана. Республика выступает очень близким партнером Москвы. Страны развивают богатые по содержанию отношения, подчеркивал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это прежде всего экономическое, торговое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, которая имеет давние исторические корни. Три страны – Германия, Франция и Британия – начали вместе с Украиной разрабатывать план для организации мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает Bloomberg. Агентство, ссылаясь на свои источники, утверждает, что европейские государства пытаются возобновить контакты конфликтующих сторон, чтобы кризис в республике не затянулся на еще одну зиму. В ближайшее время британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсудят этот вопрос. Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на обновление парка общественного транспорта в регионах. Об этом сообщил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин.
2: Президент отмечал, что обновление этого парка является одной из главных задач. Появление на дорогах современных автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов преображает города, делает их удобными для жизни. Средства эти пойдут в течение ближайших 3 лет на реализацию значимых проектов Курской, Волгоградской, Нижегородской и Саратовской областях. Безусловно, продолжим уделять этому важнейшему направлению очень пристальное внимание во всех регионах страны.
1: Часть средств, более 5,5 миллиардов рублей, регионы получат уже в этом году. Это позволит им закупить новую отечественную технику и построить необходимые инженерные объекты, подчеркнул глава правительства. Мошенники предлагают школьникам купить якобы готовые ответы на единый государственный экзамен. Об этом пишут «Известия». Эксперты отмечают, что после перевода денег материалы либо не приходят вовсе, либо оказываются неверными или устаревшими. Также существует более опасный вариант, когда вместо оплаты злоумышленники настаивают на авторизации через госуслуги, после чего получают доступ к учетной записи для дальнейших манипуляций. Еще одна популярная схема аферистов – это фейковые объявления о репетиторских услугах. Преступники размещают их и просят внести предоплату, а после получения денег лжерепетитор перестает выходить на связь. Первыми товарами, которые могут появиться на так называемой российской полке в магазинах, станут бытовая химия, косметика, парфюмерия и средства гигиены. Об этом в интервью российской газете сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он подчеркнул, что российская полка не должна оставаться пустой, поэтому приоритет будет отдаваться сегментам, где отечественные компании уже способны обеспечить стабильное предложение продукции.
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая.
4: Пахнет герцеговиной флор. С детства помню этот аромат.
3: А туфля чей?
4: А вот это мое.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Автономная республика Аляска. Калифорнийский край. А что, неплохо звучит? Или Гавайский национальный округ. Тоже хорошо. Но не сбылось. Территории, которые утратила Россия, и территории, которые она могла бы иметь. С нами историк Александр Петров.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему российской боевой машине поддержки танков решили дать новое имя. В каких сражениях участвовал крейсер «Аврора». Опасно ли таяние ледника судного дня? Боевая машина поддержки танков «Терминатор» теперь будет называться «Спиридон». Новое имя возвращает отечественную технику к русским духовным ценностям и исторической правде, пояснили в Уралвагонзаводе. Ким Андреев выяснил, как рождались необычные названия для отечественной военной техники, и нашел среди них самые любопытные и даже немного загадочные.
9: Основной современный танк Германии получил имя хищника «Леопард». Американцы свою боевую машину назвали «Абрамс» в честь генерала. Израильская армия главный танк именует «Меркава», в переводе с иврита «боевая колесница». А мы на это отвечаем «рогаткой». Именно такое название у модернизированного танка Т-72Б. И это далеко не единственный случай, когда имя боевой техники и ее функционал создают удивительные ассоциации. Тяжелая огнеметная система «Буратино», система управления тяжелым артиллерийским огнем «Капустник» или реактивный снаряд с зажигательной боеголовкой «Абрикос». Порой в таких комбинациях можно найти некую логику. К примеру, артиллерийским установкам очень идут цветочные названия, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
10: Если образцы ствольного вооружения тюльпан, гиацинт при визуальном эффекте выстрела часто ассоциируются с цветками, именем которых их называют, то названия танков могут быть абсолютно разные. Выбор этих названий часто обусловлен тем, что они должны быть яркими, запоминающимися в боевой обстановке.
9: Богато представлена в наших вооруженных силах не только флора, но и фауна. Радиолокационная станция «Жук», 140-миллиметровый реактивный снаряд «Белка». Есть даже свой зоопарк, так называют комплекс разведки и контроля стрельбы. Некоторые наименования попадают в точку. Противокорабельная ракета для поражения надводных целей «Москит». Точно, образно и сразу понятно, как действует это оружие, продолжает Георгий Мамсуров.
10: Вообще традиция называть советскую и российскую военную технику названиями природных явлений, цветов – это одновременно и культурный феномен, инструмент коммуникации и средство психологического воздействия на противника.
9: А как вам название минометов «Сани» и «Поднос»? Услышав такое впервые и не подумаешь, что речь идет о разрушительной военной технике. Из той же серии ручной огнемет «Бородач» или подствольный гранатомет «Обувка». А вот граната к нему уже с говорящим названием «Подкидыш». В большинстве случаев все эти забавные названия рождались еще на этапе проектирования оружия, и в документах безопаснее было писать не межконтинентальная малогабаритная баллистическая ракета, а, например, «Гном», чтобы точно никто не догадался, объясняет историк оружия, автор книг Максим Попенкер.
11: Они изначально проектировались как раз вот с тем, чтобы какой-то там вражеский шпион или разведка, прочитав документы, что там выделены средства, скажем, на работу «Поднос» или «Обувка», не могли понять, о чем идет речь. Тут как раз вот смысл в том, чтобы не было смысла.
9: Но даже у создателей оружия фантазия порой бывает непредсказуемой. Иначе как еще объяснить, что проект советских подводных лодок получил наименование «Лира», самоходное орудие окрестили «Конденсатором», а контейнерную систему управления ракетами загадочно назвали «Фантасмагория». Впрочем, главное, чтобы работало все надежно и эффективно, шутят эксперты. И тогда даже из рогатки можно сразить грозного леопарда. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
8: 129 лет назад в этот день началось строительство крейсера «Аврора». Судно было названо в честь древнеримской богини утренней зари, стало участником двух мировых войн и символом Октябрьской революции. А об исторической роли крейсера и его музейном настоящем Анна Елисеева.
12: «Аврора» стала последней серией боевых кораблей с водоизмещением почти 7 тысяч тонн. Это в сотню раз меньше по сравнению с современными судами, но в момент спуска на воду в 1897-м крейсер считался одним из лучших. Бронепалубный, двухмачтовый, оснащенный хорошей артиллерией и новейшими в то время зенитками. Русские моряки называли его «счастливым». В Первую мировую «Аврора» поддерживала огнем высадку десанта в Рижском заливе. Во время Великой Отечественной отдала свои корабельные пушки сухопутным войскам, а вот в бою отличилась лишь однажды, в самом начале, когда закрывала собой броненосцы в Цусимском сражении. Судно тогда уцелело чудом, отмечает доктор исторических наук, профессор Кирилл Назаренко.
13: «Аврора» довольно сильно пострадала в Цусимском сражении. Она не погибла и не попала в плен благодаря разумному решению командира отряда крейсеров идти на Филиппины, а не прорываться во Владивосток. «Аврора» вообще не была предназначена конструктивно для ведения артиллерийского боя с серьезным противником. Но она в этом бою сделала все, что могла.
12: Свой исторический выстрел «Аврора» произвела во время Октябрьской революции. Ее моряки перешли на сторону большевиков. Считается, что холостой залп крейсера стал сигналом к штурму Зимнего дворца. Однако мнения историков на этот счет расходятся. По одной из версий, легендарный выстрел стал предупредительным для кораблей на Неве, а настоящие залпы дали из Петропавловской крепости. В окна дворца попали два снаряда. Позже предположили, что один из них выпустила «Аврора», рассказывает Кирилл Назаренко.
13: Поскольку корпус снаряда 6-дюймового калибра от мортиры из орудия по Петропавловской крепости был найден в одном из залов Зимнего дворца и поставлен на стол Временного правительства в последние часы его существования, то возникла легенда, что «Аврора» стреляла боевым снарядом, потому что калибр совпадал. Но это был снаряд не морской. Более того, на «Авроре» вообще не было боевых зарядов, потому что она в момент восстания находилась на испытаниях после капитального ремонта.
12: Однако в народной памяти сохранилось недавнее восстание экипажа в ходе февральских событий. С палубы крейсера выступали видные большевики, а из его радиорубки было передано знаменитое воззвание Ленина гражданам России. Поэтому «Аврора» стала символом революции. Однако к 20-м годам крейсер действительно устарел. Он оставил боевую службу, зато пригодился как учебный корабль. На нем проходили практику моряки Нахимовского военно-морского училища. А после Второй мировой «Аврора» стала музеем. Крейсер не раз отправляли на ремонт, и есть даже мнение, что от оригинального судна ничего не осталось. Однако это неверно, комментирует историк флота Дмитрий Жаворонков.
14: Действительно, в 1984-87 годах Северная верфь произвела ремонтно-восстановительные работы. Подводная часть корпуса была полностью заменена. Корабелы Северной верфи изготовили новую подводную часть. При этом деревянные и медные обшивки не воссоздавались, и винтов тоже нет. Была задача обеспечить сохранность корпуса, непотопляемость, сохранить облик.
12: Сейчас «Аврора» – туристический объект. Но главное, крейсер сохранил статус военного корабля. Единственного обладателя сразу двух орденов – боевого Красного Знамени и Октябрьской революции. Оба изображены на Андреевском флаге, который до сих пор развивается на флагштоке «Авроры». Анна Елисеева, Иван Кобзарев, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
8: 6 стран могут пострадать из-за ледника «Судного дня», известного также как «Ледник Туэйтса». Как сообщает Daily Express, под угрозой находятся Британия, Нидерланды, Бангладеш, Мальдивы, а также Полинезийская Тувалу и отдельные регионы США. Насколько ситуация критична? И что произойдет, если глобальное потепление растопит все ледники мира? Комментирует научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Анна Казачек.
15: Уровень моря в целом в мире увеличивается. С 1900 года он увеличился на 25 сантиметров. Текущая скорость 3 миллиметра в год. И основной вклад вносит не только таяние ледников, но и тепловое расширение океана. По оценкам исследователей, если вдруг все ледники растают, то уровень моря поднимется на 60 метров, а с учетом теплового расширения океана на 150 метров. Но такая ситуация в ближайшие сотни лет не прогнозируется. Ледник Туэйтса. Этот ледник довольно большой. Он расположен в Западной Антарктике, и выводная часть этого ледника движется со скоростью 2 км в год. Для ледников это очень и очень быстро. И в последнее время его скорость движения, а также скорость таяния действительно увеличивается. И в целом этот ледник отвечает за 4% современного роста уровня моря. По расчетам, необратимый коллапс этого ледника случится минимум через 200 лет, а его плавающая часть, которая уже находится в море, может разрушиться за 5-10 лет. И важно, что та часть ледника, которая уже плавает, на уровень моря не повлияет, если она отколется или растает.
8: Ледники считаются прародителями айсбергов. Отколотые глыбы могут дрейфовать на тысячи километров. Некоторые из них по площади сопоставимы с небольшими странами. В частности, ледник Туэйтса имеет размеры Британии. Это почти 200 тысяч квадратных километров.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Система единого контура разведывательно-ударных комплексов завершает апробацию и к сентябрю будет внедрена во все группировки. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. Сейчас система внедряется в группировки войск, задействованные в зоне специальной военной операции, добавил глава ведомства. Израиль и Ливан договорились о введении режима прекращения огня в результате переговоров под руководством Вашингтона, пишет Рейтер, ссылаясь на американский государственный департамент. Обе стороны подтвердили отсутствие враждебных намерений друг к другу и обязались продолжать прямые переговоры. Израиль и Ливан договорились оперативно продвигать создание зон, в которых ливанские вооруженные силы возьмут на себя исключительный контроль над территорией, исключив из нее все негосударственные субъекты. Праздничные выходные, приуроченные ко Дню России, 18 дополнительных поездов будут запущены центральной пригородной пассажирской компанией совместно с Московской железной дорогой. Об этом сообщает портал мэра столицы. Дополнительные составы назначат на весь период праздников. Почти 70% россиян откладывают на пенсию, но в основном после 40 лет. В среднем согражданам нужно 56 тысяч рублей в месяц и 6 миллионов рублей сбережений, чтобы жить с комфортом после завершения карьеры, приводит данные исследования аналитиков агентства ТАСС. Активнее всех в стране на пенсию копят в Саратове, Красноярске и Астрахани. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Вообще сбрасывали
2: на тропинку Сакеи.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет.

0: снова был в театре на «Трех мушкетерах». Сколько же постановок пережил этот роман, удивляюсь. И мне по-прежнему импонирует Д'Артаньян.
1: Да, вот же героя на века придумал Дюма.
2: А вот и нет.
3: Д'Артаньян – реальная историческая личность. Прототипом литературного героя стал Шарль де Бац де Кастельмор, шевалье Д'Артаньян. Он действительно был гасконцем и служил в роте королевских мушкетеров. Д'Артаньян – девичья фамилия его матери. Молодой человек взял ее, как более благозвучную, когда прибыл в Париж.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: В жизни как реального, так и книжного Д'Артаньяна тоже были и тайные миссии, и личные поручения короля, и дипломатов, и даже загадочная поездка в Англию, почти как в романе. Только с ее истинными целями историки еще до конца не разобрались.
1: А как погиб настоящий Д'Артаньян?
3: Будучи в чине полевого маршала, гасконец погиб от пули в 1673 году, когда французские войска осаждали Маастрихт. В этом голландском городе, кстати, ему установлен памятник.
2: А вот и да.
1: Радиозвезда.
2: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Все слышали про лампочку Томаса Эдисона. Но мало кто знает, что до него, еще в 1873 году, Александр Николаевич Ладыгин, русский инженер-самоучка, уже демонстрировал в Петербурге лампы накаливания своей собственной конструкции. Представьте себе, на Одесской улице зажглись первые в России электрические уличные фонари. Это было настоящее чудо, сменившее тусклые керосиновые и газовые светильники. Первая лампа Ладыгина была проста. Стеклянный колпак и внутри тонкий угольный стерженек. Когда через уголь пропускали ток, он сильно нагревался и начинал светиться. Конечно, первые образцы лампочек были недолговечны, горели всего около 40 минут. Но Ладыгин с коллегами постоянно думал над тем, как улучшить изобретение.

0: Он принялся откачивать из колбы воздух, создавая там вакуум. Зачем? Без кислорода уголь сгорал не так быстро, и лампа жила уже намного дольше. До 1000 часов.
1: Ну ты кулибин.
0: Самый важный прорыв, который сделал Ладыгин, связан с тем, что он поместил внутрь колбы. В то время все экспериментировали с углем, но Александр Николаевич первым додумался использовать в качестве нити накаливания тугоплавкие металлы. Именно он предложил использовать вольфрам и молибден. Когда в лампе стоит вольфрамовая нить, она может раскаляться гораздо сильнее, чем уголь, не разрушаясь. А чем сильнее накал, тем ярче свет, и тем экономичнее работает лампочка. Выходит, современная лампа накаливания обязана своим главным секретом именно русскому инженеру.
1: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: 1889 год. В Париже на Марсовом поле завершают строительство Эйфелевой башни. Грандиозный объект высотой в 330 метров возвели к столетию Великой Французской революции и открытию Всемирной выставки. В том же году в Гаване проходит второй в истории матч за звание чемпиона мира по шахматам. Уроженец Российской империи Михаил Чигорин против американца австрийского происхождения Вильгельма Стейница. Последний окажется сильнее. Итоговый счет 10,5 на 6,5.
3: Соратники. Шишкин и Савицкий.
2: А в России мартовским вечером 1889 года художник Константин Савицкий пишет письмо родителям своей супруги.
4: Затеял я как-то картину с медведями в лесу. Иван Шишкин взял на себя исполнение пейзажа. Картина вытанцевалась, и в лице Третьякова нашелся покупатель. Таким образом, убили мы медведя и шкуру поделили.
2: Так витиевато художник описывает процесс создания знаменитой картины «Утро в сосновом лесу». Шишкин отвечал в ней за пейзажную часть, а Савицкий – за фигуры медведей.
3: Соратники.
2: Полученный от Третьякова гонорар художники поделили. Из 4000 рублей Савицкий выручил 1000. Но указывать на полотне сразу две фамилии знаменитый коллекционер отказался. Дескать, большая часть работы принадлежит кисти Шишкина. Да и художник он явно поизвестнее Савицкого. Есть легенда, что Третьяков сам взял скипидар и стер с холста фамилию соавтора пейзажа. Хотя, если приглядеться, то в нижней части оригинала и сегодня можно разглядеть несколько инициалов от его фамилии. Савицкий.
3: Соратники.
2: По другой версии, Савицкий сам решил убрать свой автограф после того, как критики назвали его медведя единственным слабым местом на картине. Но, к счастью, на отношения двух художников эта ситуация не повлияла. Шишкин до конца дней будет тепло отзываться о Савицком, а тот, в свою очередь, ни разу не позволит себе снова переписать историю легендарного полотна. А то самое письмо художник закончит весьма показательно.
4: Много скверного носил в сердце своем по этому вопросу, но из радости и удовольствия случилось со мной нечто обратное.
2: Вот так на двоих и родился один из самых знаменитых русских пейзажей.
3: Шишкин и Савицкий. Соратники.
5: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
6: Сложно.
5: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Вулдвита для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
5: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
9: Раз, два, три, четыре, пять.
5: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Она – первая в истории России женщина, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира. Обладательница титула «Корона Земли» – альпинистка Алина Пекова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинские боевики атаковали нежилые объекты в Симферополе. В результате 3 человека погибли, еще 7 получили ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Прокуратура республики открыла горячую линию для помощи местному населению. Более 20 украинских беспилотников удалось уничтожить в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что вражеские дроны были сбиты в районе северной стороны Стрелецкой бухты Инкермана. В ходе отражения атаки обломки одного из дронов упали в местном садовом товариществе. Кроме того, в селе Фруктовое был поврежден фасад частного дома. Дональд Трамп заявил, что предварительное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в предстоящие выходные. Журналистам глава Белого дома рассказал, что консультации между Штатами и Ираном проходят довольно успешно. Вместе с тем, американский лидер не стал исключать возможного провала переговорного процесса. Трамп раскрыл, что предварительное соглашение предусматривает совместное извлечение урана на разрушенных ядерных объектах республики. Кроме того, договоренности предполагают, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства сразу после подписания меморандума. Российские пассажирские самолеты при выходе на большую серийность смогут конкурировать с западными по цене. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.
2: Впервые за многие-многие годы мы видим действительно хороший результат проектирования под заданную стоимость авиационной техники. Сегодня наши самолеты по их стоимости дороже иномарок, но не драматично. Надо понимать, что это первые самолеты, первые результаты. Как только мы будем иметь хорошие, стабильные, серийные заказы, мы сможем достичь того же уровня себестоимости производства, что и западные компании. В этом плане я ничуть не сомневаюсь, мы ничем не уступаем.
1: Азиатские страны проявляют интерес к российским гражданским самолетам. Наибольшее внимание вызывает Ил-114-300, добавил глава корпорации. Министерство здравоохранения обновило стандарт лечения панических атак. В него добавлена возможность направлять пациентов на сдачу анализа на ВИЧ и светотерапию. Она обычно применяется для лечения некоторых видов депрессии, сезонного аффективного расстройства, возникающего на фоне уменьшения длительности дня и солнечного света зимой. Кроме того, специалист теперь сможет отправить человека сдать анализы на гепатиты В, С и трепанему бледную. При этом индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальная магнитная стимуляция останутся в качестве терапии.
0: Автонавигатор.
1: В вечерний разъезд в Москве ожидаются локальные затруднения движения в центре, на третьем кольце Московской кольцевой и на вылетных магистралях по направлению в область. Рекомендуется водителям планировать маршрут заранее, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. 50 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Волоколамского шоссе. 40 минут займет путь по Рязанскому проспекту от улицы Поперни до Новохохловской улицы. Пробка на полчаса на Можайском шоссе от Красногорского шоссе до улицы Говорова. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как западные спецслужбы пытались шпионить за российскими чиновниками. Какие события будет включать Международная неделя народа России? Где обнаружили пиратские корабли 18 века? Федеральная служба безопасности раскрыла масштабную слежку иностранных спецслужб за российскими чиновниками. С помощью вредоносных программ на смартфонах спецслужбы пытались вести тайное прослушивание и скрытое видеонаблюдение. Мы решили узнать, насколько уязвимы наши смартфоны, как распознать шпионскую программу и что обеспечит защиту от слежки. Советами поделился эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.
2: Ну, чаще всего взламывают просто телефон. Если телефон не взломан, то есть риск прослушки только на сетях оператора. Если мы говорим про хакеров, то они могут использовать как раз вот именно шпионские программы, могут обмануть, то есть есть социальная инженерия, когда тебя просто просят установить софт, который тебя самого прослушивает, ну, под каким-то предлогом, например, для удаленного управления, для решения каких-то твоих проблем.
3: А как распознать шпионскую программу?
2: Это, конечно, нагрузка. Чаще всего это приложение тратит и процессор, и память. Соответственно, он может начать больше греться.
3: А как обезопасить себя в таком случае?
2: Самый популярный совет – это поставить ПО защитное, ну, например, антивирус или разновидности, которые управляют защитой вообще мобильных устройств. Стандартный прием – это решетка Фарадея, как мы учили на уроках физики. Выглядит как коробка, вы в нее помещаете телефон, и он глухо экранирует вообще все радиоволны. Есть еще способы, то есть, например, в каких-то телефонах есть прям режим блокировки, которые урезают не просто самолетный режим, а урезают функционал, то есть приложения друг друга перестают видеть.
1: Кроме того, эксперты советуют пользоваться смартфонами с нестандартной операционной системой. Речь об альтернативной версии мобильных платформ с акцентом на приватность. У них мало известных уязвимостей, и такие устройства труднее взломать. Однако самый проверенный вариант – простой кнопочный телефон.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Владимир Путин подписал указ о проведении Международной недели «Народы России», которая будет проходить ежегодно для укрепления единства страны и развития международного гуманитарного сотрудничества. Мероприятие предусматривает деловую и концертную программы, познавательные фотовыставки, а также кинофорум. Максим Петренко посчитал, много ли в России народов и на скольких языках говорят в нашей стране.
4: Более 190. Столько представителей народов и народностей проживают в России. Разнообразие объясняется размерами территории государства. Самый многочисленный народ – русские, свыше 100 миллионов человек. Татар – около 5 миллионов, и это второй по численности народ в стране. Проживают в основном в Татарстане и Башкирии. Однако есть и такие этносы на севере Сибири или на Дальнем Востоке, представителей которых лишь десятки или сотни человек. Это коренные малочисленные народы. Алеуты, саамы, юкагиры – всего около 50 этнических групп. Они стремятся сохранять свою самобытную культуру. По закону у них особый статус, и они могут рассчитывать на дополнительную господдержку, говорит глава Совета старейшин шорского народа Михаил Тодышев.
5: Через защиту их исконной среды обитания, которым они могут осуществлять свое самоуправление, могут заниматься традиционной хозяйственной деятельностью, в том числе и путем развития общин коренных малочисленных народов. Под защиту берется оленеводство, также и рыболовство на Дальнем Востоке.
4: Каждый народ обладает уникальными традициями. Речи о строительстве, к примеру, историческая башенная архитектура в Чечне и Ингушетии, средневековые строения высотой от 10 до 25 метров, как жилые, так и служившие для обороны. У многих народов свой национальный вид борьбы. У бурят это бухэ-барилдан. В схватке соперники выводят друг друга из равновесия. Проиграл тот, кто первым коснулся земли рукой, плечом или коленом. Свои виды декоративно-прикладного искусства, знаменитая резьба по дереву на русском севере. Наконец, своя танцевальная культура. Лезгинка – танец, который проявляет характер этноса. Но каждый народ Кавказа танцует его по-разному. Где-то несколько человек, а где-то это индивидуальное исполнение. О других отличиях – профессор, директор Института миграции и межнациональных отношений Асламбек Паскачев.
6: Одежда у каждого народа, она специфична. Самое главное – это ритмика. У некоторых народов более спокойна лезгинка.
4: Поражает разнообразие праздников. У хантов ритуалы почитания медведя с песнями и танцами длятся медвежьи игрища до 5 дней. В буддийских регионах России свой Новый год, буддийский, или Цагансар, означает приход весны. В 2025 году праздник выпал на 1 марта. Сабантуй у татар – торжество в честь окончания весенних полевых работ. Ключевые элементы – борьба и скачки. Кстати, в скачках одаривают и лошадь, пришедшую последней, рассказывает доцент Казанского федерального университета, заслуженный деятель искусств Татарстана Фанзиля Завгарова.
7: Первую награду – денежная премия, еще что-то. Народ сам одаривает последнего. По мелочи, но набирается полотенце, платки, отрезы, посуды. Прям бегут старушки, бегут женщины. Лошади, которые прибежала последняя, у них всегда слезы. Вот эти слезы вытирают, вот это все вешают.
4: Число языков и диалектов в нашей стране под 300. Русский – государственный язык. Республики в составе России обладают правом устанавливать свои государственные языки. Это, например, татарский в Татарстане, чеченский в Чечне и адыгейский в Адыгее. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Международная команда археологов обнаружила на Багамских островах затонувшие корабли, которые могли принадлежать знаменитому пирату Эдварду Стичу по прозвищу «Черная борода». Более 300 лет назад он совершал нападение в Карибском море и делил награбленное. За что пират получил необычное имя и правда ли, что оставил после себя несметные сокровища? Ким Андреев отправился за ответами в 18 век.
8: «Да заберет мою душу дьявол, если я пощажу тебя или сам попрошу пощады». По легенде, это были последние предсмертные слова пирата Эдварда Тича, известного под именем «Черная борода». Он родился в британском Бристоле и с юности увлекся мореплаванием. Служил матросом на каперских судах, жил на Багамах и на Ямайке. Пиратскую карьеру начал в солидном возрасте, было уже 36 лет. Но очень быстро Тич завоевал репутацию одного из самых грозных морских грабителей. Ходили слухи, что в момент атаки он поджигал свою длинную бороду, чем наводил ужас на окружающих. В реальности же это не больше, чем миф, говорит биограф Эдварда Тича, кандидат исторических наук Сазонт Сингх.
9: У нас есть только журналистское расследование, которое известно как «Всеобщая история пиратов». Вот там это описано, но ни в одном другом документе это не подтверждается, что он был окутанным дымом. Тем более, это очень сложно представить себе, чтобы человек вплетал в свою бороду фитили и с ними шел в бой, потому что это просто небезопасно.
8: Такую мрачную репутацию ему отчасти создали британские журналисты. Тич был убежденным якобитом и ярым противником свержения с английского престола стюартов. Даже свой главный корабль он назовет весьма символично «Месть королевы Анны» в честь последнего монарха из династии Анны Стюарт, рассказывает зам главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
10: Изначально это было, хоть и построенное в Англии, но французское судно, французский корабль под названием «Конкорд», который Тич захватил в бою и, кстати говоря, очень хорошо его переоборудовал. Это стал его флагманский корабль, увеличил и усилил артиллерию корабельную. По разным сведениям, у него было около 40 пушек.
8: В общей сложности Эдвард Тич захватил не менее 45 торговых кораблей, основал пиратские альянсы, даже смог заблокировать порт Чарльстаун в Южной Каролине. Его пиратская флотилия останавливала курсирующие здесь суда и фактически парализовала морскую торговлю между Старым и Новым Светом. Причем очень часто корабли сдавались ему безо всякого боя. Объем награбленного Тичем по нынешнему курсу составил бы десятки миллионов долларов. Слухи о потерянных сокровищах «Черной бороды» до сих пор не утихают, хотя историки в эту версию верят не особо, продолжает Сазонт Сингх.
9: Он посадил корабль специально на мель для того, чтобы скрыться с сокровищами вместе с ближним кругом лиц. И легализовался. Он получил королевское помилование. Как раз тогда очередную кампанию объявили, что можно прийти, сдаться властям, получить королевское прощение. И на самом деле, те сокровища, что были, судя по всему, он потратил на легализацию, ну и на устройство своей жизни в легальном поле.
8: Знаменитого пирата не стало в ноябре 1718 года. Эдвард Тич был убит отрядом моряков в бою у острова Акракок неподалеку от берегов Северной Каролины. Легендарную месть королевы Анны обнаружат примерно там же, лишь в конце 20 века. Но на борту археологи не найдут ни золота, ни серебра. Только свинец. Предположительно, экипаж пытался наложить на пробитый корпус корабля свинцовые заплатки. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как дают имена военной технике. Почему моряки считали крейсер «Аврора» счастливым? Какие страны могут пострадать при таянии ледников?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Житель Севастополя задержан за передачу украинским спецслужбам сведения российских военнослужащих. Об этом сообщили в ФСБ. Заведено уголовное дело по статье о госизмене. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы. Ким Чен Ын осмотрел новый завод по производству ядерных материалов, сообщило Центральное телевидение Кореи. Лидер КНДР отметил, что в ходе пятилетней борьбы за укрепление ядерных вооруженных сил способность к производству оружейных ядерных материалов повысилась в два раза. Также северокорейский лидер провел совещание по укреплению ядерных вооруженных сил. Следственный комитет приступил к проведению дополнительных мероприятий по розыску пропавшей в горной тайге Красноярского края семьи Усольцевых. Мероприятия будут проводиться с участием спасательных служб, силовых ведомств, сотрудников госохотнадзора, а также волонтеров и участников поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В поисках будут применяться беспилотники, транспорт повышенной проходимости и криминалистическая техника. Ученые в рамках экспедиции в Анголу обнаружили десятки, вероятно, ранее неизвестных науке видов животных, включая флуоресцентного паука, светящегося синим цветом под ультрафиолетом, паука, мимикрирующего под божью коровку, и бронированного сверчка, сообщил телеканал CNN. Ученые исследовали высокогорное плато Лисима, которое остается малоизученным по причине труднопроходимого рельефа. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Пятилетний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Реклама.
15: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Дай 5. 5 удивительных фактов о воде.
18: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
17: Факт первый.
19: За 70 лет человек выпивает около 35 тонн воды. Приблизительно столько же весит авиалайнер.
17: Факт второй.
19: В невесомости вода собирается в идеальную сферу. При резком понижении давления она закипает всем объемом сразу. Это явление называется пленочным кипением.
17: Факт третий.
19: Вода покрывает более 70% поверхности Земли, но лишь 3% из этого объема – пресная вода. Да и то, больше половины ее приходится на ледники и подземные воды.
17: Факт четвертый.
19: Количество воды на планете практически не меняется. Вода участвует в круговороте, но не исчезает и не появляется заново. Вся вода, которая была во времена динозавров, сегодня течет по нашим рекам, морям и из наших кранов.
17: Факт пятый.
19: Если пропустить ток через сверхчистую воду, лампочка не загорится, потому что дистиллированная вода – диэлектрик. Электричество по ней передают растворенные ионы минеральных солей, щелочей или кислот.
17: Дай пять. Пять удивительных фактов о воде.
18: Радио «Звезда».
17: Записки врача.
14: Чем опасен самодельный алкоголь? После массового отравления самодельной чачей, купленной в Сочи, этот вопрос снова стал актуальным.
17: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
14: Почему домашний алкоголь опаснее заводского? Первое. Отсутствие строгого контроля. На производстве качество контролируют на каждом этапе. От сырья до фильтрации и химического анализа. Дома невозможно обеспечить такую точность ни в измерении крепости, ни в удалении вредных примесей. Второе. Риск попадания токсичных примесей. Даже если вкус такой, что пить можно, это не значит, что напиток безопасен. Многие опасные вещества не отличаются вкусом и запахом в низких концентрациях. Третье. Нет гарантированной стерильности. Загрязнения могут появиться из-за плохо вымытого оборудования или воды, что приводит к появлению бактериальных токсинов, плесени, продуктов брожения, которых в заводском напитке быть не должно. Четвертое. Технические ограничения. Чтобы достичь промышленного качества, нужны точные ректификационные колонны, автоматическое регулирование температуры, газоанализаторы. В быту это практически недостижимо. Либо очень дорого, и выход готового продукта не позволит продавать его на рынках сотнями литров. Даже если это настоящий домашний напиток, а не смесь концентрата, спирта неясного происхождения и, хорошо если чистой, воды, в нем могут образовываться токсичные примеси. Самый опасный – метанол, метиловый или древесный спирт, который образуется натуральным образом при брожении сырья с большим количеством пектинов. Яблоки, груши, традиционный виноград. В организме метанол превращается в формальдегид, а затем в муравьиную кислоту. Это два сильнейших нейротоксина, способных привести к разрушению тканей ЦНС вплоть до летального исхода. Всего 10 мл метанола могут привести к слепоте, а около 30 мл уже способны убить человека. Но это еще не все. Пропанол, бутанол, амиловые спирты, кислоты, включая синильную, тяжелые металлы, бактериальные токсины. Приобретая сомнительную продукцию в пластиковых бутылках без этикеток, акцизных марок и QR-кодов, вы натурально рискуете жизнью.
17: Алексей Водовозов. Записки врача.
20: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Тайна острова Кокос.
21: Остров Кокос покрыт джунглями и вулканической породой. Его площадь всего 20 квадратных километров. Из обитателей здесь только ящерицы и змеи. Именно тут, в 300 миль от берегов Коста-Рики, если верить многочисленным легендам, были спрятаны знаменитые сокровища лимы. То ли похищенные у испанцев, то ли тайно ими вывезенные.
20: Цена вопроса.
21: начале 19 века в Южной Америке разразилась война за независимость испанских колоний. Одним из самых дорогих городов Нового Света в то время считалась Лима, где проживало много испанской знати. Опасаясь повстанцев, местные аристократы решили переправить свои богатства в Испанию. Драгоценные слитки, браслеты, ожерелья и отлитая из чистого золота двухметровая статуя Девы Марии с младенцем. Все это погрузили на корабль английского капитана Уильяма Томпсона, который пообещал доставить ценный груз до Мадрида.
20: Кладоискатели.
21: Но хитрый мистер Томпсон задумал обмануть своих нанимателей и ночью тайком покинул Лиму вместе с грузом. Правда, говорят, не обошлось без испанских сообщников. За голову Томпсона объявили награду, и он решил спрятать все похищенное на необитаемом острове Кокос. 3 дня его матросы потратили на выгрузку сокровищ, а потом почти всю команду схватили испанцы. Капитану удалось сбежать и поселиться в Канаде. Всю жизнь он мечтал вернуться за награбленным. Перед смертью Томпсон передал карту клада своему другу, мистеру Киттингу. В середине 19 века тот организовал экспедицию на остров Кокос и даже обнаружил там в одной из пещер мешок с драгоценностями. Но ни золотых слитков, ни статую Девы Марии не нашли. Наконец, в начале 20-го столетия подлинной картой Томпсона якобы завладел знаменитый гонщик Малкольм Кэмпбелл. Но и он вернулся с острова с пустыми руками.
20: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
2: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
20: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 20:00 на радио «Звезда».
3: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчеты дронов-перехватчиков мотострелковой дивизии Южной группировки войск за сутки уничтожили 6 тяжелых украинских коптеров. Подробности рассказал оператор FPV дрона с позывным «Злодей».
3: Благодаря действиям наших расчетов противник значительно ослаб в применении коптеров Р-34 разведчиков. Небо мы почистили на нашем направлении очень хорошо. Противник уже иногда просто боится залетать в нашу зону ответственности, потому что знает, что будет уничтожен. Наша задача – это прикрытие с воздуха наших штурмовых групп. Мы не даем противнику их обнаружить и уничтожить. Сбиваем глаза противника, это коптерного типа дроны. Сбиваем Р-34 и Р-18 в простонародье Баба-Яга. Сбиваем дроны на оптоволокне, причем не потеряв птицу, мы просто перерезаем ей кабель нашими винтами. Благодаря этому наши штурмовые подразделения могут спокойно продвигаться и выполнять свои задачи.
2: Подразделение 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ведет боевую работу по борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника на Константиновском направлении специальной военной операции. Экипажи вертолетов К-29 морской авиации Тихоокеанского флота отработали уничтожение диверсионной группы условного противника. Учение прошло на полигоне в прибрежной зоне на Камчатке. Били по наземным учебным целям из авиационных пушек, применили также неуправляемые авиационные ракеты. Кроме того, экипажи К-29 отработали полеты в сложных погодных условиях на малых высотах и над безориентированной местностью акватории Тихого океана. Инспекция из Китая посетила объекты Восточного военного округа. Визит состоялся в рамках многосторонних соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы. Одним из ключевых моментов стала проверка зенитно-ракетного соединения в Еврейской автономной области. Китайские инспекторы убедились в выполнении нашей страной обязательств и подтвердили высокий уровень эффективности механизмов контроля. Военно-космической академии имени Можайского состоялся первый чемпионат по гонкам дронов. Это молодой и актуальный высокотехнологичный вид спорта, который сочетает в себе пилотажное мастерство и инженерное мышление. Первый этап – квалификация на симуляторе. Затем лучшие сразились на физической трассе. Первое место занял курсант 4-го курса факультета топогеодезического обеспечения и картографии Богдан Мелицарик. Участие в таких соревнованиях развивает операторские навыки, пространственные мышление и готовность к быстрым решениям в динамичной обстановке. Следующий выпуск новостей армии флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
4: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
1: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему российской боевой машине поддержки танков решили дать новое имя. В каких сражениях участвовал крейсер «Аврора». Опасно ли таяние ледника судного дня? Боевая машина поддержки танков «Терминатор» теперь будет называться «Спиридон». Новое имя возвращает отечественную технику к русским духовным ценностям и исторической правде, пояснили в Уралвагонзаводе. Ким Андреев выяснил, как рождались необычные названия для отечественной военной техники, и нашел среди них самые любопытные, даже немного загадочные.
6: Основной современный танк Германии получил имя хищника «Леопард». Американцы свою боевую машину назвали «Абрамс» в честь генерала. Израильская армия главный танк именует «Меркава», в переводе с иврита «боевая колесница». а мы на это отвечаем рогаткой. Именно такое название у модернизированного танка Т-72Б. И это далеко не единственный случай, когда имя боевой техники и ее функционал создают удивительные ассоциации. Тяжелая огнеметная система «Буратино», система управления тяжелым артиллерийским огнем «Капустник» или реактивный снаряд с зажигательной боеголовкой «Абрикос». Порой в таких комбинациях можно найти некую логику. К примеру, артиллерийским установкам очень идут цветочные названия, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
4: Если образцы ствольного вооружения тюльпан, гиацинт при визуальном эффекте выстрела часто ассоциируются с цветками, именем которых их называют, то названия танков могут быть абсолютно разные. Выбор этих названий часто обусловлен тем, что они должны быть яркими, запоминающимися в боевой обстановке.
6: Богато представлена в наших вооруженных силах не только флора, но и фауна. Радиолокационная станция «Жук», 140-миллиметровый реактивный снаряд «Белка». Есть даже свой зоопарк, так называют комплекс разведки и контроля стрельбы. Некоторые наименования попадают в точку. Противокорабельная ракета для поражения надводных целей «Москит». Точно, образно и сразу понятно, как действует это оружие, продолжает Георгий Мамсуров.
4: Вообще традиция называть советскую и российскую военную технику названиями природных явлений, цветов – это одновременно и культурный феномен, инструмент коммуникации и средство психологического воздействия на противника.
6: А как вам название минометов «Сани» и «Поднос»? Услышав такое впервые и не подумаешь, что речь идет о разрушительной военной технике. Из той же серии ручной огнемет «Бородач» или подствольный гранатомет «Обувка». А вот граната к нему уже с говорящим названием «Подкидыш». В большинстве случаев все эти забавные названия рождались еще на этапе проектирования оружия, и в документах безопаснее было писать не межконтинентальная малогабаритная баллистическая ракета, а, например, «Гном», чтобы точно никто не догадался, объясняет историк оружия, автор книг Максим Попенкер.
7: Они изначально проектировались как раз вот с тем, чтобы какой-то там вражеский шпион или разведка, прочитав документы, что там выделены средства, скажем, на работу «Поднос» или «Обувка», не могли понять, о чем идет речь. Тут как раз вот смысл в том, чтобы не было смысла.
6: Но даже у создателей оружия фантазия порой бывает непредсказуемой. Иначе как еще объяснить, что проект советских подводных лодок получил наименование «Лира», самоходное орудие окрестили «Конденсатором», а контейнерную систему управления ракетами загадочно назвали «Фантасмагория». Впрочем, главное, чтобы работало все надежно и эффективно, шутят эксперты. И тогда даже из рогатки можно сразить грозного леопарда. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
5: 129 лет назад в этот день началось строительство крейсера «Аврора». Судно было названо в честь древнеримской богини утренней зари, стало участником двух мировых войн и символом Октябрьской революции. А об исторической роли крейсера и его музейном настоящем Анна Елисеева.
8: «Аврора» стала последней в серии боевых кораблей с водоизмещением почти 7 тысяч тонн. Это в сотню раз меньше по сравнению с современными судами, но в момент спуска на воду в 1897-м крейсер считался одним из лучших. Бронепалубный, двухмачтовый, оснащенный хорошей артиллерией и новейшими в то время зенитками. Русские моряки называли его «счастливым». В Первую мировую «Аврора» поддерживала огнем высадку десанта в Рижском заливе. Во время Великой Отечественной отдала свои корабельные пушки сухопутным войскам, а вот в бою отличилась лишь однажды, в самом начале, когда закрывала собой броненосцы в Цусимском сражении. Судно тогда уцелело чудом, отмечает доктор исторических наук, профессор Кирилл Назаренко.
9: «Аврора» довольно сильно пострадала в Цусимском сражении. Она не погибла и не попала в плен благодаря разумному решению командира отряда крейсеров идти на Филиппины, а не прорываться во Владивосток. «Аврора» вообще не была предназначена конструктивно для ведения артиллерийского боя с серьезным противником. Но она в этом бою сделала все, что могла.
8: Свой исторический выстрел «Аврора» произвела во время Октябрьской революции. Ее моряки перешли на сторону большевиков. Считается, что холостой залп крейсера стал сигналом к штурму Зимнего дворца. Однако мнения историков на этот счет расходятся. По одной из версий, легендарный выстрел стал предупредительным для кораблей на Неве, а настоящие залпы дали из Петропавловской крепости. В окна дворца попали два снаряда. Позже предположили, что один из них выпустила «Аврора», рассказывает Кирилл Назаренко.
9: Поскольку корпус снаряда 6-дюймового калибра от мортиры из орудия Петропавловской крепости был найден в одном из залов Зимнего дворца и поставлен на стол Временного правительства в последние часы его существования, то возникла легенда, что «Аврора» стреляла боевым снарядом, потому что калибр совпадал. Но это был снаряд не морской. Более того, на «Авроре» вообще не было боевых зарядов, потому что она в момент восстания находилась на испытаниях после капитального ремонта.
8: Однако в народной памяти сохранилось недавнее восстание экипажа в ходе февральских событий. С палубы крейсера выступали видные большевики, а из его радиорубки было передано знаменитое воззвание Ленина гражданам России. Поэтому «Аврора» стала символом революции. Однако к 20-м годам крейсер действительно устарел. Он оставил боевую службу, зато пригодился как учебный корабль. На нем проходили практику моряки Нахимовского военно-морского училища. А после Второй мировой «Аврора» стала музеем. Крейсер не раз отправляли на ремонт, и есть даже мнение, что от оригинального судна ничего не осталось. Однако это неверно, комментирует историк флота Дмитрий Жаворонков.
10: Действительно, в 1984-87 годах Северная верфь произвела ремонтно-восстановительные работы. Подводная часть корпуса была полностью заменена. Корабелы Северной верфи изготовили новую подводную часть. При этом деревянные и медные обшивки не воссоздавались, и винтов тоже нет. Была задача обеспечить сохранность корпуса, непотопляемость, сохранить облик.
8: Сейчас «Аврора» – туристический объект, но главное – крейсер сохранил статус военного корабля. Единственного обладателя сразу двух орденов – боевого Красного Знамени и Октябрьской революции. Оба изображены на Андреевском флаге, который до сих пор развивается на флагштоке «Авроры». Анна Елисеева, Иван Кобзарев, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
5: 6 стран могут пострадать из-за ледника «Судного дня», известного также как «Ледник Туэйтса». Как сообщает Daily Express, под угрозой находятся Британия, Нидерланды, Бангладеш, Мальдивы, а также Полинезийская Тувалу и отдельные регионы США. Насколько ситуация критична? И что произойдет, если глобальное потепление растопит все ледники мира? Комментирует научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Анна Казачек.
11: Уровень моря в целом в мире увеличивается. С 1900 года он увеличился на 25 сантиметров. Текущая скорость 3 миллиметра в год. И основной вклад вносят не только таяние ледников, но тепловое расширение океана. По оценкам исследователей, если вдруг все ледники растают, то уровень моря поднимется на 60 метров, а с учетом теплового расширения океана на 150 метров. Но такая ситуация в ближайшие сотни лет не прогнозируется. Ледник Туэйтса. Этот ледник довольно большой. Он расположен в Западной Антарктике, и выводная часть этого ледника движется со скоростью 2 км в год. Для ледников это очень и очень быстро. И в последнее время его скорость движения, а также скорость таяния действительно увеличивается. И в целом этот ледник отвечает за 4% современного роста уровня моря. По расчетам, необратимый коллапс этого ледника случится минимум через 200 лет, а его плавающая часть, которая уже находится в море, может разрушиться за 5-10 лет. И важно, что та часть ледника, которая уже плавает, на уровень моря не повлияет, если она отколется или растает.
5: Ледники считаются прародителями айсбергов. Отколотые глыбы могут дрейфовать на тысячи километров. Некоторые из них по площади сопоставимы с небольшими странами. В частности, ледник Туэйтса имеет размеры Британии. Это почти 200 тысяч квадратных километров.
1: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, что защитит смартфон от прослушки. На скольких языках говорят в России? Чем был знаменит пират «Черная борода»?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. НАТО приступит сегодня к ежегодным военно-морским учениям в Балтийском море. Маневры продлятся до 19 числа и пройдут вблизи границ России. По сравнению с предыдущим годом, масштабы учений сократились вдвое. Это произошло по причине смещения приоритетов Штатов в другие регионы, потери интереса Вашингтона к Североатлантическому альянсу и критического отношения к европейским союзникам по блоку. На Кубе не будут работать карты Visa и MasterCard по причине американских санкций. Мера вступит в силу 6 июня, сообщает кубинская пресса, ссылаясь на Центральный банк Республики. 1 мая Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение серии дополнительных ограничений в отношении Кубы. В стране остается возможность оплачивать покупки наличными средствами, национальными картами.

0: на гепатиты Б и С. Женская сборная России обыграла команду Китая со счетом 2-1 в Ухане, сообщает Российский футбольный союз. Это первая победа над Китаем в истории российской сборной. Второй матч между женскими командами России и Китая пройдет 7 июня в закрытом режиме. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Четвертого июня 1916 года во время Первой мировой войны началась одна из крупнейших наступательных операций русской армии – «Брусиловский прорыв».
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Железная дивизия. Первая мировая война. Утро 22 мая 1916 года для командира 4-й стрелковой дивизии генерала Антона Ивановича Деникина выдалось тревожным. Больше суток продолжалась артиллерийская канонада. Русские пушки утюжили позиции австрийцев. Готовилось большое наступление, которое позже назовут «Брусиловским прорывом». Из воспоминаний австрийского офицера. «Это был настоящий ад. На наши позиции обрушился огненный 9-й вал. Крики «Ура!» были подобны раскатам грома. Не было силы, которая смогла бы сдержать этот натиск». В первой волне атакующих находилась дивизия генерала Деникина, известная в армии как «Железная». Четвертая стрелковая дивизия, до 1915 года бригада, отличилась во время боев на перевале Шибко в русско-турецкую войну 1877-78 годов. За невероятную стойкость и презрение к смерти получила прозвище «Железная». Командир – Антон Иванович Деникин. В ходе «Брусиловского прорыва» был применен новый стратегический прием. Все четыре армии Юго-Западного фронта ударили по неприятелю одновременно. В результате массированной атаки русские войска нанесли поражение австро-венгерской армии. Линия фронта отодвинулась на 80 километров вглубь территории противника. На Луцком направлении удара особо отличилась железная дивизия генерала Деникина. Бойцы взяли в плен более 10 тысяч австрийцев, захватили десятки орудий, несколько вражеских обозов с оружием и провиантом. Сотни солдат и офицеров железной дивизии были награждены георгиевскими крестами. За доблесть, проявленную при захвате Луцка, командир дивизии Антон Иванович Деникин получил редкую и почетную награду – георгиевское оружие, украшенное бриллиантами.
2: Личный состав. Радио «Звезда».
1: Наука на чердаке.
4: Сегодня я хотел бы поговорить с вами о страхе. Но не о том, что чувствуем мы, а о том, что испытывают дикие звери, слыша наш голос.
1: Научный журналист Егор Быковский.
4: Вот только представьте себе, где-то в Южной Африке под жарким солнцем к водопою приходят зебры, жирафы, антилопы. Рядом с ними временами ходят и львы, грозные охотники саванны. А теперь вообразите, что из динамика, который на звериной тропе к водопою поставили хитрые ученые, раздаются в разное время разные звуки. Львиный рык, лай собак, треск ружейных выстрелов и человеческая речь. Результат недавнего исследования канадских ученых из Университета Западного Онтарио меня прямо ошеломил. Услышав человека, животные убегали вдвое чаще, чем при реве льва, и покидали водопой почти в два раза быстрее. Даже слоны, готовые обороняться от хищника, при звуках голоса человека предпочитали ретироваться. Он их пугал больше, чем ружейные выстрелы. Единственное исключение – сами львы. Они оставались равнодушны. Ученые считают, что страх перед человеком настолько глубоко укоренен у зверей в дикой природе, что он даже не зависит от реального опыта встречи с охотником. И да, кстати, турист с фотоаппаратом может испугать зверя почти так же, как браконьер с ружьем. Этот стресс способен влиять на численность популяции. Животные медленнее растут, хуже кормятся. Но обратная сторона у этой медали тоже есть. Речь можно использовать как безопасность.

0: безопасный способ отпугивания, например, для защиты редких видов от незаконной охоты.
1: Наука на чердаке.
0: Из раскаленной африканской саванны перенесемся в прохладные британские приморские города. Здесь тоже есть воришки, только пернатые, серебристые чайки. Они известны своей дерзостью, выхватывают еду прямо из рук прохожих. Ученые из Эксетерского университета решили проверить, каким голосом их, чаек, не ученых, лучше прогонять. Ставили на землю закрытую коробку с чипсами, и когда чайки приближались, включали записи. То мужской крик с угрозой, то спокойную речь, то щебет птички-зарянки. Реакция была ясна. Почти половина птиц криком прогонялась мгновенно. Они поднимались в воздух и улетали. Спокойная человеческая речь работала хуже. Лишь около 15% чаек улетали, остальные просто отступали, оставаясь на стороже. Пение маленькой птички вообще не воспринималось как опасность. Большинство чаек плевать хотели на мелкую птичку и оставались рядом с лакомством. Выходят, чайки – тонкие психологи. Им важна не громкость, а интонация. Они могут распознавать признаки угрозы по тембру и характеру человеческого голоса. То, что раньше наблюдали лишь у животных, живущих бок о бок с человеком. В общем, и саванна, и морское побережье нам показывают одно. Человек – очень особенный хищник в экосистемах планеты. Мы пугаем даже тех, кто привык ко львам и другому неприятному соседству. Но этот страх можно превратить из опасного в полезный инструмент. Не палкой и ружьем, а голосом, словами, интонацией. Это, возможно, самый гуманный способ напомнить нашим диким соседям, что мы ценим их жизнь. И просто просим держаться чуть подальше от нашей еды.
1: Наука на чердаке. Очень важные вопросы.
2: Врачи советуют не сдерживать чихание. Это грозит развитием болезней органов слуха и носоглотки. Чем чихание может быть вредным и как чихать, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим?
3: Отвечает доктор медицинских наук Ирина Кириченко.
4: Чихание, оно должно производиться, когда нос не закрыт. Если мы пытаемся чихнуть и закрываем при этом нос, повышенное давление, оно способствует тому, что слуховая труба, которая соединяет у нас ухо с носом, она открывается. И то, от чего организм хотел бы очиститься, те же самые частицы слизи, вредоносные бактерии, они могут попасть в среднее ухо через носоглотку. Это, конечно, плохо и может привести к развитию тубоотита, то есть непосредственно воспалению слуховой трубы, или уже непосредственно может быть перейти в воспаление среднего уха, то есть развиться средний отит. Поэтому мы должны учитывать это, когда мы чихаем. Правильно чихать, конечно же, не в пространство. Если вам хочется чихнуть, вы можете воспользоваться либо одноразовым, либо многоразовым платком, чтобы ваше чихание, оно не распространилось в окружающую среду, потому что создается давление очень большое, и до 100 тысяч бактерий из полости носа выбрасываются в окружающую среду. Если человек болеет, и он будет чихать, не закрывая рот, то, конечно же, эти бактерии попадут, и вирусы в том числе попадут к окружающим людям, и, безусловно, они заболеют.
1: Очень важные вопросы.
5: Ростов, тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка «Арзамас». Начните прогулку с Соборной площади. Поднимитесь на монастырскую колокольню. Загляните в музей Гайдара и Горького. И обязательно попробуйте фирменное блюдо – арзамасский запеченный гусь с яблоками.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России.
11: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось

0: собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Вулдвита для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Севастополя. Он подозревается в шпионаже в пользу Украины, сообщили в ФСБ. Мужчину привлек к сотрудничеству представитель Киева. Выполняя его задание, задержанный передавал украинской стороне сведения о военнослужащих Министерства обороны России и планировал установить визуальное наблюдение за автомобилями членов их семей. На допросе он подтвердил, что был завербован через мессенджер и рассказал о каналах связи и конкретных заданиях по сбору личных данных российских бойцов. Заведено уголовное дело по статье о госизмене. Делегации Израиля и Ливана договорились о введении режима прекращения огня. Это произошло в ходе переговоров в Соединенных Штатах, сообщает американский Госдепартамент. Трехсторонняя встреча на высоком уровне проходила 2 и 3 июня. Представители Ливана и Израиля подтвердили, что не имеют враждебных намерений по отношению друг к другу и обязались продолжить прямые переговоры для укрепления доверия и урегулирования всех нерешенных вопросов. Петербургский экономический форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Ведущие российские компании традиционно представили оригинальные стенды. Одним из самых ярких стал арт-проект «Родной Север», организованный на форуме нефтяной компании «Газпромнефть». Инсталляция посвящена культуре и мифологии коренных народов Крайнего Севера. Она напоминает чум оленеводов, стены которого превратились в панорамный кинотеатр с обзором на 360 градусов. Подробности рассказала арт-директор проекта Евгения Анатольевна. Антонова.
2: В арт-проекте «Родной Север» мы представили современную интерпретацию традиционных художественных техник, промыслов северных народов. Это бисероплетение, выделка меха и кожи, резьба по кости и дереву, аппликации на ткани. И вот эту орнаментальность, тактильность, фактурность мы постарались передать при помощи покадровой анимации и самой современной компьютерной графики.
1: Познакомиться с проектом «Родной Север» может каждый. В дни форума в российских онлайн-кинотеатрах стартовала премьера одноименного мультфильма, созданного «Газпромнефтью» совместно с компанией «Рики», авторы «Фиксиков» и «Смешариков». В центре сюжета современный путешественник, который, оказавшись в снежной буре, переосмысливает свой путь через знакомство с мифологией и философией Крайнего Севера. Вода на черноморских и балтийских курортах России пока слишком холодная для массового купания. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. В Анапе температура воды сейчас плюс 18, в Геленджике 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, в Сочи 15 тепла, в районе Ялты-Алушты всего 12 градусов тепла. Специалист отметила, что вода нагревается медленно, поэтому открывать массовый купальный сезон с нырянием на глубину получится намного позже.
0: Автонавигатор.
1: До 20 июня на участках Пречистенской набережной будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, предупреждает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Час можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от въезда в Бутово до Боровского шоссе. Столько же займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. Пробка на 50 минут на Новорезанке. Занки от улицы Маршала Полубоярова до Люблинской улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как западные спецслужбы пытались шпионить за российскими чиновниками. Какие события будет включать Международная неделя народа России? Где обнаружили пиратские корабли 18 века? Федеральная служба безопасности раскрыла масштабную слежку иностранных спецслужб за российскими чиновниками. С помощью вредоносных программ на смартфонах спецслужбы пытались вести тайное прослушивание и скрытое видеонаблюдение. Мы решили узнать, насколько уязвимы наши смартфоны, как распознать шпионскую программу и что обеспечит защиту от слежки. Советами поделился эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.
2: Но чаще всего взламывают просто телефон. Если телефон не взломан, то есть риск прослушки только на сетях оператора. Если мы говорим про хакеров, то они могут использовать как раз вот именно шпионские программы, могут обмануть. То есть есть социальная инженерия, когда тебя просто просят установить софт, который тебя самого прослушивает, ну, под каким-то предлогом, например, для удаленного управления, для решения каких-то твоих проблем.
3: А как распознать шпионскую программу?
2: Это, конечно, нагрузка. Чаще всего это приложение тратит и процессор, и память. Соответственно, он может начать больше греться.
3: А как обезопасить себя в таком случае?
2: Самый популярный совет – это поставить ПО защитное, ну, например, антивирус или разновидности, которые управляют защитой вообще мобильных устройств. Стандартный прием – это решетка Фарадея, как мы учили на уроках физики. Выглядит как коробка, вы в нее помещаете телефон, и он глухо экранирует вообще все радиоволны. Есть еще способы, то есть, например, в каких-то телефонах есть прям режим блокировки, которые урезают не просто самолетный режим, а урезают функционал, то есть приложения друг друга перестают видеть.
1: Кроме того, эксперты советуют пользоваться смартфонами с нестандартной операционной системой. Речь об альтернативной версии мобильных платформ с акцентом на приватность. У них мало известных уязвимостей, и такие устройства труднее взломать. Однако самый проверенный вариант – простой кнопочный телефон.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Владимир Путин подписал указ о проведении Международной недели «Народы России», которая будет проходить ежегодно для укрепления единства страны и развития международного гуманитарного сотрудничества. Мероприятие предусматривает деловую и концертную программы, познавательные фотовыставки, а также кинофорум. Максим Петренко посчитал, много ли в России народов и на скольких языках говорят в нашей стране.
4: Более 190. Столько представителей народов и народностей проживают в России. Разнообразие объясняется размерами территории государства. Самый многочисленный народ – русские, свыше 100 миллионов человек. Татар – около 5 миллионов, и это второй по численности народ в стране. Проживает в основном в Татарстане и Башкирии. Однако есть и такие этносы на севере Сибири или на Дальнем Востоке, представителей которых лишь десятки или сотни человек. Это коренные малочисленные народы. Алиуты, саамы, юкагиры – всего около 50 этнических групп. Они стремятся сохранять свою самобытную культуру. По закону у них особый статус, и они могут рассчитывать на дополнительную господдержку, говорит глава Совета старейшин шорского народа Михаил Тодышев.
5: Через защиту их исконной среды обитания, в котором они могут осуществлять свое самоуправление, могут заниматься традиционной хозяйственной деятельностью, в том числе и путем развития общин коренных малочисленных народов. Под защиту берется оленеводство, также и рыболовство на Дальнем Востоке.
4: Каждый народ обладает уникальными традициями. Речи о строительстве, к примеру, историческая башенная архитектура в Чечне и Ингушетии, средневековые строения высотой от 10 до 25 метров, как жилые, так и служившие для обороны. У многих народов свой национальный вид борьбы. У бурят это бухэ-барилдан. В схватке соперники выводят друг друга из равновесия. Проиграл тот, кто первым коснулся земли рукой, плечом или коленом. Свои виды декоративно-прикладного искусства, знаменитая резьба по дереву на русском севере. Наконец, своя танцевальная культура. Лезгинка – танец, который проявляет характер этноса. Но каждый народ Кавказа танцует его по-разному. Где-то несколько человек, а где-то это индивидуальное исполнение. О других отличиях – профессор, директор Института миграции и межнациональных отношений Асламбек Паскачев.
6: Одежда у каждого народа, она специфична. Самое главное – это ритмика. У некоторых народов она более спокойна, лезгинка.
4: Поражает разнообразие праздников. У хантов ритуалы почитания медведя с песнями и танцами. Длятся медвежьи игрища до 5 дней. В буддийских регионах России свой Новый год – буддийский или Цагансар. Означает приход весны. В 2025 году праздник выпал на 1 марта. Сабантуй у татар. Торжество в честь окончания весенних полевых работ. Ключевые элементы – борьба и скачки. Кстати, в скачках одаривают и лошадь, пришедшую последней, рассказывает доцент Казанского федерального университета, заслуженный деятель искусств Татарстана Фанзиля Завгарова.
7: Первую награду денежная, премия, еще что-то. Народ сам одаривает последнего. По мелочи, но набирается полотенце, платки, отрезы, посуды. Прям бегут старушки, бегут женщины. Лошади, которая прибежала последней, у них всегда слезы. Вот эти слезы вытирают, вот это все вешают.
4: Число языков и диалектов в нашей стране под 300. Русский – государственный язык. Республики в составе России обладают правом устанавливать свои государственные языки. Это, например, татарский в Татарстане, чеченский в Чечне и адыгейский в Адыгее. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Международная команда археологов обнаружила на Багамских островах затонувшие корабли, которые могли принадлежать знаменитому пирату Эдварду Стичу по прозвищу «Черная борода». Более 300 лет назад он совершал нападение в Карибском море и делил награбленное. За что пират получил необычное имя и правда ли, что оставил после себя несметные сокровища? Ким Андреев отправился за ответами в 18 век.
8: «Да заберет мою душу дьявол, если я пощажу тебя или сам попрошу пощады». По легенде, это были последние предсмертные слова пирата Эдварда Тича, известного под именем «Черная борода». Он родился в британском Бристоле и с юности увлекся мореплаванием. Служил матросом на каперских судах, жил на Багамах и на Ямайке. Пиратскую карьеру начал в солидном возрасте, было уже 36 лет. Но очень быстро Тич завоевал репутацию одного из самых грозных морских городов. Грабителей. Ходили слухи, что в момент атаки он поджигал свою длинную бороду, чем наводил ужас на окружающих. В реальности же это не больше, чем миф, говорит биограф Эдварда Тича, кандидат исторических наук Сазонт Сингх.
9: У нас есть только журналистское расследование, которое известно как «Всеобщая история пиратов». Вот там это описано, но ни в одном другом документе это не подтверждается, что он был окутанным дымом. Тем более, это очень сложно представить себе, чтобы человек вплетал в свою бороду фитили и с ними шел в бой, потому что это просто небезопасно.
8: Такую мрачную репутацию ему отчасти создали британские журналисты. Тич был убежденным якобитом и ярым противником свержения с английского престола стюартов. Даже свой главный корабль он назовет весьма символично – «Месть королевы Анны» в честь последнего монарха из династии Анны Стюарт, рассказывает замглавного редактора журнала «Историк» Арсений Замастьянов.
10: Изначально это было, хоть и построенное в Англии, но французское судно, французский корабль под названием «Конкорд», который Тич захватил в бою и, кстати говоря, очень хорошо его переоборудовал. Это стал его флагманский корабль, увеличил и усилил артиллерию корабельную. По разным сведениям, там у него было около 40 пушек.
8: В общей сложности Эдвард Тич захватил не менее 45 торговых кораблей, основал пиратские альянсы, даже смог заблокировать порт Чарльстаун в Южной Каролине. Его пиратская флотилия останавливала курсирующие здесь суда и фактически парализовала морскую торговлю между Старым и Новым Светом. Причем очень часто корабли сдавались ему безо всякого боя. Объем награбленного Тичем по нынешнему курсу составил бы десятки миллионов долларов. Слухи о потерянных сокровищах «Черной бороды» до сих пор не утихают, хотя историки в эту версию верят не особо, продолжает Сазонт Сингх.
9: Он посадил корабль специально на мель для того, чтобы скрыться с сокровищами вместе с ближним кругом лиц. И легализовался. Он получил королевское помилование. Как раз тогда очередную кампанию объявили, что можно прийти, сдаться властям, получить королевское прощение. И на самом деле, те сокровища, что были, судя по всему, он потратил на легализацию, ну и на устройство своей жизни в легальном поле.
8: Знаменитого пирата не стало в ноябре 1718 года. Эдвард Тич был убит отрядом моряков в бою у острова Акракок неподалеку от берегов Северной Каролины. Легендарную месть королевы Анны обнаружат примерно там же, лишь в конце 20 века. Но на борту археологи не найдут ни золота, ни серебра. Только свинец. Предположительно, экипаж пытался наложить на пробитый корпус корабля свинцовые заплатки. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как дают имена военной технике. Почему моряки считали крейсер «Аврора» счастливым? Какие страны могут пострадать при таянии ледников?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. Один человек погиб и трое ранены по причине атаки вражеского беспилотника на пригородный поезд в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. На месте трагедии работают оперативные службы. Дональд Трамп может отказаться от перемирия с Ираном только в случае гибели американских военнослужащих, сообщает газета Wall Street Journal. Администрация Белого дома стремится избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке, уточняет издание. В ходе общения с журналистами в овальном кабинете американский лидер допустил, что соглашение с Ираном может быть заключено до конца недели, так как переговоры идут очень хорошо. На пограничном переходе Нарва-1 на российско-эстонской границе начали продавать места в очереди на въезд в Россию. Об этом сообщает эстонская пресса. По информации журналистов, прохождение границы может занимать более половины дня, поэтому предприимчивые торговцы начали предлагать купить места в очереди за сумму до 160 евро. Интерес россиян к ноутбукам в первой половине этого года заметно снизился. Продажи устройств сократились примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщили «Известиям» представители бизнеса. Спад спроса связан с ростом цен, сокращением ассортимента параллельного импорта и мировым бумом искусственного интеллекта. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
13: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
15: Сады Версаля кажутся местом вне времени. Одним из самых изящных символов эпохи абсолютной монархии стали солнечные часы. В 17 веке механические часы уже существовали, но они часто спешили или отставали. А вот солнечные считались эталоном точности. В садах Версаля их было много. Простых и сложных, строгих и декоративных. Они украшали аллеи, террасы и укромные уголки, где гуляли придворные. И напоминали, даже солнце подчиняется королю. Для Людовика XIV время имело особое значение. Его день был расписан по минутам. Подъем, прием придворных, обед, прогулки, вечерние церемонии – все шло по строгому распорядку. Солнечные часы в садах подчеркивали эту идею. Король правил не только людьми, но и ритмом жизни.
14: Человек и время.
15: Эпоха барокко любила символы. Тень на часах напоминала о бренности бытия. Пока придворные плели интриги и боролись за внимание монарха, стрелка медленно ползла по циферблату. Она говорила о том, что хоть власть и велика, но день все равно закончится. Даже абсолютная монархия имела свои пределы. Некоторые солнечные часы в Версале были настоящими головоломками. Они показывали не только час, но и дату, знак зодиака. Это восхищало гостей и подчеркивало уровень развития науки при дворе. Король любил выглядеть покровителем знаний и прогресса. Сегодня солнечные часы в садах Версаля кажутся тихими свидетелями прошлого. Они больше не управляют жизнью дворца. Но их тени все так же ложатся на камень. Они напоминают о королях, роскоши барокко и о том, как власть пыталась остановить ход времени.
14: Человек и время. Радиозвезда.
16: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
17: Средство для мытья волос.
18: Хорош тот, что не щиплет глазки. Ребенок спокоен, а мама довольна.
19: Ухоженные волосы – это прекрасно, но состав на этикетке лучше не читать.
16: Вот это вещь!
20: Название этого средства происходит от слова «массировать». На хинди оно звучит «чампу». А еще есть «чампа» – ароматный цветок, маслом которого пропитывали кожу головы. Секрет красивых волос попал к нам из Индии через Европу. Английское «шэмпу» значит «шампунь». В начале 19 века бенгальский предприниматель Дин Магомед эмигрировал на южное побережье Англии. В городе Брайтон он открыл баню, в которой предлагали удивительную процедуру «чампу» – массаж головы с восточными маслами. Идея азиатского мигранта понравилась не только местным жителям, но и лондонцу Кейси Херберту. Находчивый мистер Херберт вскоре представляет шэмпу – смесь пудры из мыла и трав. По инструкции порошок было необходимо развести водой, нанести кашицу на волосы, немного помассировать и смыть. Новинка пошла на расхват. Шэмпу с удовольствием брали цирюльники, жители Лондона, а еще гости столицы, среди которых оказалась одна фрау из Германии. От нее-то и прознал о порошке берлинский аптекарь Ханс Шварцкопф.
16: Вот это вещь!
20: В 1903 году появилось первое марочное средство для волос – фиалковый шампунь с логотипом в виде черного профиля. В отличие от лондонского предпринимателя, Герр Шварцкопф защитил изобретение патентом. Химик по образованию, он значительно улучшил рецепт. Помимо экстракта фиалки, в состав вошли пантенол, миндальное масло и другие полезные компоненты. А уже через год на выбор покупателям были желтковый, ромашковый, травяной, ланолиновый и другие виды порошков для мытья волос. В 1927 году компания Ханса представила жидкий шампунь, а спустя 6 лет первое бесщелочное средство, формула которого до сих пор используется в производстве. Независимо от цены и бренда, шампуни имеют одни и те же базовые компоненты. Основные – это вода и поверхностно-активные вещества, доля которых составляет примерно 50-80%. Затем идут консерванты, загустители, ароматизаторы и различные экстракты. Последние придают аромат, делают текстуру приятной, а заодно повышают стоимость продукта.
17: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.
21: Радиограмма.
22: Индонезия и княжество Монако имеют совершенно одинаковые государственные флаги. Флаги представляют собой полотнище с двумя равными горизонтальными полосами. Сверху красный, снизу белый.
21: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в жизни.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Крыму вражеский беспилотник атаковал пригородный поезд. Сообщением «Азовская Керчь». В результате один человек погиб и трое ранены, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Экстренные оперативные службы находятся на месте инцидента. Пострадавшим и родственникам погибшего будет оказана необходимая помощь и поддержка. Компания-перевозчик сообщает о временной приостановке движения электричек на полуострове. Великобритания через конфликт на Украине хочет добиться стратегического поражения России. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил посол нашей страны в Лондоне Андрей Келлин. Он отметил, что именно для этого Лондон, во-первых, снабжает Киев вооружением и деньгами, во-вторых, вводит новые санкции и оказывает давление, ну а в-третьих, подрывает переговоры, которые велись с участием Вашингтона. Выбранный британскими властями курс дипломат назвал враждебным. При этом он подчеркнул, что британские санкции никак не отразились на политике Москвы, потому что она научилась ними справляться. Несчастный случай – это основная версия того, что могло произойти с семьей Усольцевых, пропавших в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в региональном следственном комитете. Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы с 5-летней дочерью пропали в сентябре прошлого года. Сейчас следствие организовало дополнительные поисковые мероприятия. В них участвует около 80 человек. Отмечается, что к поискам привлечены только опытные специалисты. Роспотребнадзор направляет группу специалистов в Республику Конго для предотвращения дальнейшего распространения лихорадки Эбола в странах Африки. Кроме того, российские ученые также доставят 1000 тестов и реагентов для ПЦР-диагностики варианта вируса Бундибуджу. Ведомстве отметили, что тесты являются новейшей разработкой, эффективность которой подтверждена в ходе работы в Уганде. В Республике Конго Роспотребнадзор проведет обучение местных специалистов по работе с тестами, а также окажет необходимую научно-методическую помощь. Музей-заповедник «Царское село» открыл после реставрации китайский зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Событие ознаменовало завершение многолетнего восстановления интерьеров дворца, пострадавших во время Великой Отечественной войны. На церемонии открытия выступила министр культуры Ольга Любимова.
2: Все, что было разрушено здесь фашистами, возвращается частями, возвращается с победой, возвращается с абсолютным триумфом, с триумфом Ленинградской школы реставрации.
1: Китайский зал – самый большой среди интерьеров личной половины Екатерины II. Последний этап возрождения декоративной отделки здесь включал воссоздание и установку на стенах 155 лаковых панно. Их выполнили в традиционных техниках современные китайские мастера.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему российской боевой машине поддержки танков решили дать новое имя? В каких сражениях участвовал крейсер «Аврора»? Опасно ли таяние ледника судного дня? Боевая машина поддержки танков «Терминатор» теперь будет называться «Спиридон». Новое имя возвращает отечественную технику к русским духовным ценностям и исторической правде, пояснили в Уралвагонзаводе. Ким Андреев выяснил, как рождались необычные названия для отечественной военной техники, и нашел среди них самые любопытные, даже немного загадочные.
6: Основной современный танк Германии получил имя хищника «Леопард». Американцы свою боевую машину назвали «Абрамс» в честь генерала. Израильская армия главный танк именует «Меркава», в переводе с иврита «боевая колесница». а мы на это отвечаем рогаткой. Именно такое название у модернизированного танка Т-72Б. И это далеко не единственный случай, когда имя боевой техники и ее функционал создают удивительные ассоциации. Тяжелая огнеметная система «Буратино», система управления тяжелым артиллерийским огнем «Капустник» или реактивный снаряд с зажигательной боеголовкой «Абрикос». Порой в таких комбинациях можно найти некую логику. К примеру, артиллерийским установкам очень идут цветочные названия, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
7: Если образцы ствольного вооружения тюльпан, гиацинт при визуальном эффекте выстрела часто ассоциируются с цветками, именем которых их называют, то названия танков могут быть абсолютно разные. Выбор этих названий часто обусловлен тем, что они должны быть яркими, запоминающимися в боевой обстановке.
6: Богато представлена в наших вооруженных силах не только флора, но и фауна. Радиолокационная станция «Жук», 140-миллиметровый реактивный снаряд «Белка». Есть даже свой зоопарк, так называют комплекс разведки и контроля стрельбы. Некоторые наименования попадают в точку. Противокорабельная ракета для поражения надводных целей «Москит». Точно, образно и сразу понятно, как действует это оружие, продолжает Георгий Мамсуров.
7: Вообще традиция называть советскую и российскую военную технику названиями природных явлений, цветов – это одновременно и культурный феномен, инструмент коммуникации и средство психологического воздействия на противника.
6: А как вам название минометов «Сани» и «Поднос»? Услышав такое впервые и не подумаешь, что речь идет о разрушительной военной технике. Из той же серии ручной огнемет «Бородач» или подствольный гранатомет «Обувка». А вот граната к нему уже с говорящим названием «Подкидыш». В большинстве случаев все эти забавные названия рождались еще на этапе проектирования оружия, и в документах безопаснее было писать не межконтинентальная малогабаритная баллистическая ракета, а, например, «Гном», чтобы точно никто не догадался, объясняет историк оружия, автор книг Максим Попенкер.
8: Они изначально проектировались как раз вот с тем, чтобы какой-то там вражеский шпион или разведка, прочитав документы, что там выделены средства, скажем, на работу «Поднос» или «Обувка», не могли понять, о чем идет речь. Тут как раз вот смысл в том, чтобы не было смысла.
6: Но даже у создателей оружия фантазия порой бывает непредсказуемой. Иначе как еще объяснить, что проект советских подводных лодок получил наименование «Лира», самоходное орудие окрестили «Конденсатором», а контейнерную систему управления ракетами загадочно назвали «Фантасмагория». Впрочем, главное, чтобы работало все надежно и эффективно, шутят эксперты. И тогда даже из рогатки можно сразить грозного леопарда. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: 129 лет назад в этот день началось строительство крейсера «Аврора». Судно было названо в честь древнеримской богини утренней зари, стало участником двух мировых войн и символом Октябрьской революции. А об исторической роли крейсера и его музейном настоящем Анна Елисеева.
9: «Аврора» стала последней в серии боевых кораблей с водоизмещением почти 7 тысяч тонн. Это в сотню раз меньше по сравнению с современными судами, но в момент спуска на воду в 1897-м крейсер считался одним из лучших. Бронепалубный, двухмачтовый, оснащенный хорошей артиллерией и новейшими в то время зенитками. Русские моряки называли его «счастливым». В Первую мировую «Аврора» поддерживала огнем высадку десанта в Рижском заливе. Во время Великой Отечественной отдала свои корабельные пушки сухопутным войскам, а вот в бою отличилась лишь однажды, в самом начале, когда закрывала собой броненосцы в Цусимском сражении. Судно тогда уцелело чудом, отмечает доктор исторических наук, профессор Кирилл Назаренко.
10: «Аврора» довольно сильно пострадала в Цусимском сражении. Она не погибла и не попала в плен благодаря разумному решению командира отряда крейсеров идти на Филиппины, а не прорываться во Владивосток. «Аврора» вообще не была предназначена конструктивно для ведения артиллерийского боя с серьезным противником. Но она в этом бою сделала все, что могла.
9: Свой исторический выстрел «Аврора» произвела во время Октябрьской революции. Ее моряки перешли на сторону большевиков. Считается, что холостой залп крейсера стал сигналом к штурму Зимнего дворца. Однако мнения историков на этот счет расходятся. По одной из версий, легендарный выстрел стал предупредительным для кораблей на Неве, а настоящие залпы дали из Петропавловской крепости. В окна дворца попали два снаряда. Позже предположили, что один из них выпустила «Аврора», рассказывает Кирилл Назаренко.
10: Поскольку корпус снаряда 6-дюймового калибра от мортиры из орудия Петропавловской крепости был найден в одном из залов Зимнего дворца и поставлен на стол Временного правительства в последние часы его существования, то возникла легенда, что «Аврора» стреляла боевым снарядом, потому что калибр совпадал. Но это был снаряд не морской. Более того, на «Авроре» вообще не было боевых зарядов, потому что она в момент восстания находилась на испытаниях после капитального ремонта.
9: Однако в народной памяти сохранилось недавнее восстание экипажа в ходе февральских событий. С палубы крейсера выступали видные большевики, а из его радиорубки было передано знаменитое воззвание Ленина гражданам России. Поэтому «Аврора» стала символом революции. Однако к 20-м годам крейсер действительно устарел. Он оставил боевую службу, зато пригодился как учебный корабль. На нем проходили практику моряки Нахимовского военно-морского училища. А после Второй мировой «Аврора» стала музеем. Крейсер не раз отправляли на ремонт, и есть даже мнение, что от оригинального судна ничего не осталось. Однако это неверно, комментирует историк флота Дмитрий Жаворонков.
11: Действительно, в 1984-87 годах Северная верфь произвела ремонтно-восстановительные работы. Подводная часть корпуса была полностью заменена. Корабелы Северной верфи изготовили новую подводную часть. При этом деревянные и медные обшивки не воссоздавались, и винтов тоже нет. Была задача обеспечить сохранность корпуса, непотопляемость, сохранить облик.
9: Сейчас «Аврора» – туристический объект. Но главное, крейсер сохранил статус военного корабля. Единственного обладателя сразу двух орденов – боевого Красного Знамени и Октябрьской революции. Оба изображены на Андреевском флаге, который до сих пор развивается на флагштоке «Авроры». Анна Елисеева, Иван Кобзарев, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: 6 стран могут пострадать из-за ледника «Судного дня», известного также как «Ледник Туэйтса». Как сообщает Daily Express, под угрозой находятся Британия, Нидерланды, Бангладеш, Мальдивы, а также Полинезийская Тувалу и отдельные регионы США. Насколько ситуация критична? И что произойдет, если глобальное потепление растопит все ледники мира? Комментирует научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Анна Казачек.
12: Уровень моря в целом в мире увеличивается. С 1900 года он увеличился на 25 сантиметров. Текущая скорость 3 миллиметра в год. И основной вклад вносят не только таяние ледников, но тепловое расширение океана. По оценкам исследователей, если вдруг все ледники растают, то уровень моря поднимется на 60 метров, а с учетом теплового расширения океана на 150 метров. Но такая ситуация в ближайшие сотни лет не прогнозируется. Ледник Туэйтса. Этот ледник довольно большой. Он расположен в Западной Антарктике, и выводная часть этого ледника движется со скоростью 2 км в год. Для ледников это очень и очень быстро. И в последнее время его скорость движения, а также скорость таяния действительно увеличивается. И в целом этот ледник отвечает за 4% современного роста уровня моря. По расчетам, необратимый коллапс этого ледника случится минимум через 200 лет, а его плавающая часть, которая уже находится в море, может разрушиться за 5-10 лет. И важно, что та часть ледника, которая уже плавает, на уровень моря не повлияет, если она отколется или растает.
5: Ледники считаются прародителями айсбергов. Отколотые глыбы могут дрейфовать на тысячи километров. Некоторые из них по площади сопоставимы с небольшими странами. В частности, ледник Туэйтса имеет размеры Британии. Это почти 200 тысяч квадратных километров.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, что защитит смартфон от прослушки. На скольких языках говорят в России? Чем был знаменит пират «Черная борода»?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. Система единого контура разведывательно-ударных комплексов завершает апробацию и к сентябрю будет внедрена во все группировки, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. В настоящее время система внедряется в группировки войск, задействованные в зоне специальной военной операции, добавил министр. Израиль и Ливан договорились о введении режима прекращения огня в результате переговоров под руководством Вашингтона, пишет Рейтер, ссылаясь на американский государственный департамент. Обе стороны подтвердили отсутствие враждебных намерений друг к другу и обязались продолжать прямые переговоры. Инженеры Московского авиационного института разработали миниатюрную разрывную машину для испытания композитных материалов, которая позволяет одновременно растягивать и сжимать образцы, а также проводить их рентгеновское сканирование в процессе нагрузки. Об этом сообщает «Известия». Технология поможет при создании более легких авиационных и космических конструкций без потери прочности, а также уже проходит апробацию в прикладных проектах. Матвей Сафонов вошел в топ-10 самых дорогих вратарей мира. Международный центр

0: минут.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали детей.
1: Отравился Америк.
2: А Литинге шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: снова был в театре на «Трех мушкетерах». Сколько же постановок пережил этот роман, удивляюсь. И мне по-прежнему импонирует Д'Артаньян.
1: Да, вот же героя на века придумал Дюма.
2: А вот и нет.
3: Д'Артаньян – реальная историческая личность. Прототипом литературного героя стал Шарль де Бац де Кастельмор, шевалье Д'Артаньян. Он действительно был гасконцем и служил в роте королевских мушкетеров. Д'Артаньян – девичья фамилия его матери. Молодой человек взял ее, как более благозвучную, когда прибыл в Париж.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: В жизни как реального, так и книжного Д'Артаньяна тоже были и тайные миссии, и личные поручения короля, и дипломатов, и даже загадочная поездка в Англию, почти как в романе. Только с ее истинными целями историки еще до конца не разобрались.
1: А как погиб настоящий Д'Артаньян?
3: Будучи в чине полевого маршала, гасконец погиб от пули в 1673 году, когда французские войска осаждали Маастрихт. В этом голландском городе, кстати, ему установлен памятник.
2: А вот и да.
1: Радиозвезда. Современного города.
4: А. Асфальт. Прочный, крепкий, надежный. Все это переводы одного и того же греческого слова асфалис. По-русски асфальт. Его создала сама природа, а люди познакомились с ним в античные времена. Только использовали не так, как теперь. Асфальтом лечились, им рисовали. А вот дороги еще много столетий оставались каменными или деревянными. Асфальт – это смола, которая остается после испарения жидких фракций нефти. Добывали ее примитивным способом. Она сама всплывала со дна Мертвого моря, которое, кстати, вплоть до конца 19 столетия называли асфальтовым озером. Законодателем моды на асфальт стал Париж. Там в 1832 году новым материалом покрыли Королевский мост. А еще через несколько лет уже в Петербурге заасфальтировали первые 100 метров тротуаров. Получилось хорошо, но дорого. И об асфальте забыли. Не навсегда, конечно. Прогресс же не остановить. На смену телегам и лошадям пришли автомобили. Брусчатка для нового транспорта оказалась слишком шумной и неудобной. А вот асфальт уверенно держал сцепление с колесами. В 1924 году старые деревянные ленинградские мостовые смыло наводнением. Из какого материала строить новые? Такой вопрос уже никто не задавал. За последние 100 лет дороги стали сложными инженерными сооружениями с уклонами по краям, канализацией и строгими правилами укладки асфальта. И как раз поэтому вместо катков дорожники все чаще используют специальные машины, которые контролируют ширину, толщину и даже температуру покрытия.
1: Словарь современного города.
5: ...1929 год. Одного из ярчайших революционеров и создателя Красной Армии Льва Троцкого высылают за пределы Советского Союза. В том же году инженер из США получает патент на изобретение первой в мире электрической зубной щетки. Массовое развитие диковинный прибор получит уже после

0: Второй мировой. А еще 1929 станет судьбоносным для испанского художника Сальвадора Дали. Именно тогда, в Париже, он впервые встретится со своей будущей супругой и главной музой всей жизни – Еленой Гомберг-Дьяконовой. Дали будет называть ее Гала.
1: Соратники. Дали и Гала.
0: Они встретятся в очень странных обстоятельствах. Сальвадор Дали тогда 25-летний холостой художник. Гала – 35-летняя супруга французского поэта Поля Элюара. Для богемы тех лет такие любовные треугольники были обычным делом. Понимая, что фактически отбил у друга жену, художник напишет для Элюара бесплатный портрет. После 5-летних отношений Дали и Гала поженятся, но семья художника так и не примет его избранницу. Она значительно старше супруга, а еще у нее своенравный и даже властный характер. Сам Дали часто называл свою связь с возлюбленной одновременно и пыткой, и наградой. Но разве не это было нужно мягкому по натуре художнику?
1: Соратники.
0: Несмотря на свою одиозную репутацию, Гала не раз спасала карьеру Дали. Поначалу сама искала покупателей картин. Потом убедила его писать работы, более понятные массовому зрителю. А когда заказов не было совсем, заставила художника заняться дизайном костюмов и популярных брендов, вроде этикетки для Чупа-Чупса. Художник не оставался в долгу перед своей проницательной и деятельной супругой. Потакал ее странностям и капризам. Подарил собственный замок в Испании. Но главное, обессмертил в своих полотнах. Образ Галы можно легко увидеть в картинах «Атомное ледо», «Тайная вечеря», «Мадонна Порт-Легато» и многих других. О своей жене великий художник часто говорил: «Я люблю ее больше матери и отца». На что Гала всегда отвечала: «А я вышла замуж за гения».
1: Дали и Гала. Соратники. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
6: Скорее, старенького.
5: Коробка с землей. И что в ней особенного?
6: Да, собственно, ничего. Только это не Земля, а Луна.
5: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
6: А вот это мое.
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: Автономная республика Аляска. Калифорнийский край. А что, неплохо звучит? Или Гавайский национальный округ. Тоже хорошо. Но не сбылось. Территории, которые утратила Россия, и территории, которые она могла бы иметь. С нами историк Александр Петров.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Крыму вражеский беспилотник атаковал пригородный поезд, сообщение «Азовская Керчь». В результате один человек погиб и трое ранены, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Экстренные оперативные службы находятся на месте инцидента. Пострадавшим и родственникам погибшего будет оказана необходимая помощь и поддержка. Компания-перевозчик сообщает о временной приостановке движения электричек на полуострове. Власти Армении осознают, что без Евразийского экономического союза и России республике будет крайне тяжело. Об этом накануне заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Он напомнил, что за 10 лет участия в экономическом союзе валовой внутренний продукт Армении увеличился почти в 3 раза, с 10,5 миллиардов долларов до более чем 29 миллиардов. При этом в последние 3 года рост составил 40%. Он подчеркнул, что рынок объединения включает 185 миллионов потребителей, а с учетом соглашения с свободной торговли с партнерами охватывает 700 миллионов человек. Шойгу также привел данные о финансировании со стороны Евросоюза, отметив, что Брюссель выделяет Еревану незначительные суммы на выгодные ему проекты. В частности, 1,5 миллиона евро направлено на развитие независимых медиа, что политик назвал поддержкой собственной пропаганды европейского объединения. Россия смогла добиться финансового суверенитета и сегодня самостоятельно принимает ключевые решения в экономической сфере без зависимости от других государств и международных финансовых институтов. Об этом в рамках Петербургского экономического форума сказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, достигнутый уровень самостоятельности в финансовой сфере требует бережного отношения и дальнейшего укрепления. Силуанов также отметил, что внешний долг России находится на низком уровне и составляет около 10%. По его прогнозам, страна рассчитывает в перспективе полностью его погасить. Палата представителей американского Конгресса выступила за ограничение полномочий Дональда Трампа в боевых действиях против Ирана, отмечает издание «Вашингтон-Пост». Сейчас между Вашингтоном и Тегераном действует режим прекращения огня. При этом накануне в Корпусе стражи Исламской революции сообщили об успешной атаке на американский эсминец. За сутки до этого штаты ударили по иранскому острову Кешм. Несмотря на стабильность, Трамп считает, что перемирие сохраняется.
2: There is a reason for... На все есть свои причины. Да, они там что-то сделали, но не очень серьезное. Мы справились, очень быстро среагировали, как всегда. У нас самые лучшие войска в мире. Кто-то мог бы сказать, что мы их немножко спровоцировали. Мы сделали это по своим причинам. А они ответили.
1: Примечательно, что даже если резолюцию против полномочий Трампа в боевых действиях против Ирана одобрят обе палаты Сената, американский лидер может наложить на нее вето, пишет CBS News.
0: Автонавигатор.
1: Во второй половине дня синоптики прогнозируют в столице дождь. Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и соблюдать дистанцию, предупреждает Департамент транспорта Москвы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. 1:10 можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой, Дмитровского до Волоколамского шоссе. 50 минут займет путь по внутренней стороне Третьего кольца от Волгоградского до Ленинского проспекта. Пробка на 40 минут на шоссе энтузиастов от Западной улицы до Московской кольцевой. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как западные спецслужбы пытались шпионить за российскими чиновниками. Какие события будет включать Международная неделя народа России? Где обнаружили пиратские корабли 18 века? Федеральная служба безопасности раскрыла масштабную слежку иностранных спецслужб за российскими чиновниками. С помощью вредоносных программ на смартфонах спецслужбы пытались вести тайное прослушивание и скрытое видеонаблюдение. Мы решили узнать, насколько уязвимы наши смартфоны, как распознать шпионскую программу и что обеспечит защиту от слежки. Советами поделился эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.
2: Но чаще всего взламывают просто телефон. Если телефон не взломан, то есть риск прослушки только на сетях оператора. Если мы говорим про хакеров, то они могут использовать как раз вот именно шпионские программы, могут обмануть. То есть есть социальная инженерия, когда тебя просто просят установить софт, который тебя самого прослушивает, ну, под каким-то предлогом, например, для удаленного управления, для решения каких-то твоих проблем.
3: А как распознать шпионскую программу?
2: Это, конечно, нагрузка. Чаще всего это приложение тратит и процессор, и память. Соответственно, он может начать больше греться.
3: А как обезопасить себя в таком случае?
2: Самый популярный совет – это поставить ПО защитное, ну, например, антивирус или разновидности, которые управляют защитой вообще мобильных устройств. Стандартный прием – это решетка Фарадея, как мы учили на уроках физики. Выглядит как коробка, вы в нее помещаете телефон, и он глухо экранирует вообще все радиоволны. Есть еще способы, то есть, например, в каких-то телефонах есть прям режим блокировки, которые урезают не просто самолетный режим, а урезают функционал. То есть приложения друг друга перестают видеть.
1: Кроме того, эксперты советуют пользоваться смартфонами с нестандартной операционной системой. Речь об альтернативной версии мобильных платформ с акцентом на приватность. У них мало известных уязвимостей, и такие устройства труднее взломать. Однако самый проверенный вариант – простой кнопочный телефон.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Владимир Путин подписал указ о проведении Международной недели «Народы России», которая будет проходить ежегодно для укрепления единства страны и развития международного гуманитарного сотрудничества. Мероприятие предусматривает деловую и концертную программы, познавательные фотовыставки, а также кинофорум. Максим Петренко посчитал, много ли в России народов и на скольких языках говорят в нашей стране.
4: Более 190, столько представителей народов и народностей проживают в России. Разнообразие объясняется размерами территории государства. Самый многочисленный народ – русские, свыше 100 миллионов человек. Татар – около 5 миллионов, и это второй по численности народ в стране. Проживает в основном в Татарстане и Башкирии. Однако есть и такие этносы на севере Сибири или на Дальнем Востоке, представителей которых лишь десятки или сотни человек. Это коренные малочисленные народы. Алиуты, саамы, юкагиры – всего около 50 этнических групп. Они стремятся сохранять свою самобытную культуру. По закону у них особый статус, и они могут рассчитывать на дополнительную господдержку, говорит глава Совета старейшин шорского народа Михаил Тодышев.
5: Через защиту их исконной среды обитания, которым они могут осуществлять свое самоуправление, могут заниматься традиционной хозяйственной деятельностью, в том числе и путем развития общин коренных малочисленных народов. Под защиту берется оленеводство, также и рыболовство на Дальнем Востоке.
4: Каждый народ обладает уникальными традициями. Речи о строительстве, к примеру, историческая башенная архитектура в Чечне и Ингушетии, средневековые строения высотой от 10 до 25 метров, как жилые, так и служившие для обороны. У многих народов свой национальный вид борьбы. У бурят это бухэ-барилдан. В схватке соперники выводят друг друга из равновесия. Проиграл тот, кто первым коснулся земли рукой, плечом или коленом. Свои виды и декоративно-прикладного искусства, знаменитая резьба по дереву на русском севере. Наконец, своя танцевальная культура. Лезгинка – танец, который проявляет характер этноса. Но каждый народ Кавказа танцует его по-разному. Где-то несколько человек, а где-то это индивидуальное исполнение. О других отличиях – профессор, директор Института миграции и межнациональных отношений Асламбек Паскачев.
6: Одежда у каждого народа, она специфична. Самое главное – это ритмика. У некоторых народов она более спокойная, лезгинка.
4: Поражает разнообразие праздников. У хантов – ритуалы почитания медведя с песнями и танцами. Длятся медвежьи игрища до 5 дней. В буддийских регионах России свой Новый год – буддийский или Цагансар. Означает приход весны. В 2025 году праздник выпал на 1 марта. Сабантуй у татар. Торжество в честь окончания весенних полевых работ. Ключевые элементы – борьба и скачки. Кстати, в скачках одаривают и лошадь, пришедшую последней, рассказывает доцент Казанского федерального университета, заслуженный деятель искусств Татарстана Фанзиля Завгарова.
7: Первую награду денежная, премия, еще что-то. Народ сам одаривает последнего. По мелочи, но набирается полотенце, платки, отрезы, посуды. Прям бегут старушки, бегут женщины. Лошади, которая прибежала последней, у них всегда слезы. Вот эти слезы вытирают, вот это все вешают.
4: Число языков и диалектов в нашей стране под 300. Русский – государственный язык. Республики в составе России обладают правом устанавливать свои государственные языки. Это, например, татарский в Татарстане, чеченский в Чечне и адыгейский в Адыгее. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Международная команда археологов обнаружила на Багамских островах затонувшие корабли, которые могли принадлежать знаменитому пирату Эдварду Стичу по прозвищу «Черная борода». Более 300 лет назад он совершал нападения в Карибском море и делил награбленное. За что пират получил необычное имя и правда ли, что оставил после себя несметные сокровища? Ким Андреев отправился за ответами в 18 век.
8: «Да заберет мою душу дьявол, если я пощажу тебя или сам попрошу пощады». По легенде, это были последние предсмертные слова пирата Эдварда Тича, известного под именем «Черная борода». Он родился в британском Бристоле и с юности увлекся мореплаванием. Служил матросом на каперских судах, жил на Багамах и на Ямайке. Пиратскую карьеру начал в солидном возрасте, было уже 36 лет. Но очень быстро Тич завоевал репутацию одного из самых грозных морских грабителей. Ходили слухи, что в момент атаки он поджигал свою длинную бороду, чем наводил ужас на окружающих. В реальности же это не больше, чем миф, говорит биограф Эдварда Тича, кандидат исторических наук Сазонт Сингх.
9: У нас есть только журналистское расследование, которое известно как «Всеобщая история пиратов». Вот там это описано, но ни в одном другом документе это не подтверждается, что он был окутанным дымом. Тем более, это очень сложно представить себе, чтобы человек вплетал в свою бороду фитили и с ними шел в бой, потому что это просто небезопасно.
8: Такую мрачную репутацию ему отчасти создали британские журналисты. Тич был убежденным якобитом и ярым противником свержения с английского престола стюартов. Даже свой главный корабль он назовет весьма символично – «Месть королевы Анны» в честь последнего монарха из династии Анны Стюарт, рассказывает замглавного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
10: Изначально это было, хоть и построенное в Англии, но французское судно, французский корабль под названием «Конкорд», который Тич захватил в бою и, кстати говоря, очень хорошо его переоборудовал. Это стал его флагманский корабль, увеличил и усилил артиллерию корабельную. По разным сведениям, там у него было около 40 пушек.
8: В общей сложности Эдвард Тич захватил не менее 45 торговых кораблей, основал пиратские альянсы, даже смог заблокировать порт Чарльстаун в Южной Каролине. Его пиратская флотилия останавливала курсирующие здесь суда и фактически парализовала морскую торговлю между Старым и Новым Светом. Причем очень часто корабли сдавались ему безо всякого боя. Объем награбленного Тичем по нынешнему курсу составил бы десятки миллионов долларов. Слухи о потерянных сокровищах «Черной бороды» до сих пор не утихают, хотя историки в эту версию верят не особо, продолжает Сазонт Сингх.
9: Он посадил корабль специально на мель для того, чтобы скрыться с сокровищами вместе с ближним кругом лиц. И легализовался. Он получил королевское помилование. Как раз тогда очередную кампанию объявили, что можно прийти, сдаться властям, получить королевское прощение. И на самом деле, те сокровища, что были, судя по всему, он потратил на легализацию, ну и на устройство своей жизни в легальном поле.
8: Знаменитого пирата не стало в ноябре 1718 года. Эдвард Тич был убит отрядом моряков в бою у острова Акракок неподалеку от берегов Северной Каролины. Легендарную месть королевы Анны обнаружат примерно там же, лишь в конце 20 века. Но на борту археологи не найдут ни золота, ни серебра. Только свинец. Предположительно, экипаж пытался наложить на пробитый корпус корабля свинцовые заплатки. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как дают имена военной технике. Почему моряки считали крейсер «Аврора» счастливым? Какие страны могут пострадать при таянии ледников?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
11: 10.15 в Москве. Главное к этой минуте. Житель Севастополя задержан за передачу украинским спецслужбам сведения о российских военнослужащих. Об этом сообщили в ФСБ. Заведено уголовное дело по статье о госизмене. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы. Ким Чен Ын осмотрел новый завод по производству ядерных материалов, сообщило Центральное телевидение Кореи. Лидер КНДР отметил, что в ходе пятилетней борьбы за укрепление ядерных вооруженных сил способность к производству оружейных ядерных материалов повысилась в 2 раза. Также северокорейский лидер провел совещание по укреплению ядерных вооруженных сил. Сильная и продолжительная магнитная буря начнется на Земле сегодня вечером, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Буря начнется в результате прихода к нашей планете сразу нескольких облаков плазмы, выброшенных в минувшую среду Солнцем. Метеочувствительным людям в период магнитной бури рекомендуется снизить физическую активность, следить за своим самочувствием и при необходимости обратиться к врачу. Весенний сезон этого года стал рекордным по количеству альпинистов, покоривших вершину горы Эверест, сообщило агентство «Франс Пресс», ссылаясь на официальных лиц. Вершины весной достигли более 1000 альпинистов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда за один сезон на вершину поднялись 877 альпинистов. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
14: «Дай 5». 5 удивительных фактов о воде.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт 1.
16: За 70 лет человек выпивает около 35 тонн воды. Приблизительно столько же весит авиалайнер.
14: Факт 2.
16: В невесомости вода собирается в идеальную сферу. При резком понижении давления она закипает всем объемом сразу. Это явление называется пленочным кипением.
14: Факт 3.
16: Вода покрывает более 70% поверхности Земли, но лишь 3% из этого объема – пресная вода. Да и то, больше половины ее приходится на ледники и подземные воды.
14: Факт 4.
16: Количество воды на планете практически не меняется. Вода участвует в круговороте, но не исчезает и не появляется заново. Вся вода, которая была во времена динозавров,
17: сегодня течет по нашим рекам, морям и из наших кранов.
14: Факт пятый.
17: Если пропустить ток через сверхчистую воду, лампочка не загорится, потому что дистиллированная вода – диэлектрик. Электричество по ней передают растворенные ионы минеральных солей, щелочей или кислот.
14: Дай пять. Пять удивительных фактов о воде. Радио «Звезда». История с географией. Гречка.
18: Греча, гречка, гречиха, гречуха, гречина. Все эти названия можно найти в словаре Даля. Когда и при каких обстоятельствах эта крупа для нас стала гречневой, точно неизвестно. Однако факт: в самой Греции об этом продукте практически не знают.
14: История с географией. Гречка.
18: Родина гречихи – Северная Индия и Непал, где ее называют черным рисом. Считается, что в Европу она попала через страны Средней Азии и Ближнего Востока. Потому там, в Европе, ее часто называют татарским или арабским зерном. В Италии – турецким. А в Германии, что интересно, зерном языческим или буковым. Уж очень похожа она на треугольные буковые орешки, только маленькие.
14: История с географией.
18: Согласно самой популярной версии, славяне стали называть крупу гречневой, потому что к ним ее завезли монахи из Византии, то есть греческие монахи. Завезли и возделывали при монастырях. Однако есть еще одна любопытная версия, по которой гречиха издавна росла в Южной Сибири и на Алтае. И жители будущей России питались ею уже 2000 лет назад без всяких там монахов. И уже тогда ее называли по-своему – гречей, от слова «греть». Потому что для лучшего хранения крупу прокаливали в печи или попросту грели.
14: Гречка. История с географией.
19: 27 мая 1970 года на стадионе «Ацтека» в мексиканской столице финишировал грандиозный ралли-марафон «Лондон-Мехико». Среди призеров – три советских экипажа на автомобилях «Москвич-412». Советские гонщики забрали третье место в командном зачете, а также второе, третье и четвертое в личном зачете в своем классе. Триумф. Такого результата удалось достичь во многом благодаря самоотверженной работе экипажей технической поддержки.
20: Экипаж.
19: Почти 26 тысяч километров по 25 странам Европы, Южной и Центральной Америки. В Лондоне на старт вышли 96 экипажей сильнейших раллистов мира на самых современных автомобилях. До финиша в Мексике доехали только 23.
20: Техническая справка.
21: «Москвич-412» ралли. Привод задний. Двигатель бензиновый 1500 кубических сантиметров. Мощность 80 лошадиных сил. Максимальная скорость 160 км в час. Амортизаторы фирмы «Кони». Пружины «ГАЗ-21». Задние рессоры «Москвич-427 Универсал». Дополнительный топливный бак 75 литров. Внутренний каркас безопасности.
19: В марафоне «Лондон-Мехико» участвовали 5 подготовленных «Москвича-412» и 4 универсала технической службы «Москвич-427», так называемые «технички». 2 для Европы, 2 для Южной Америки.
20: Экипаж.
22: Золотые слова вовремя сказаны.
20: Командная работа.
19: Заводские команды «Форд», «Пежо», «Ситроен» и прочие обладали десятками автомобилей техпомощи и даже вертолетами поддержки. Наши боевые машины могли ждать помощи только от двух техничек, по окна загруженных запчастями. Вес универсалов «Москвич-427» без учета трех человек экипажа иногда составлял невероятные 2,5 тонны. И с таким весом, буквально на пределе возможностей, технички, сопровождающие боевые машины, прошли весь марафон. Газеты писали: сложность трассы невероятная. Высота 4500 метров. Гонщиков окружает плотная пыль, разреженный воздух. Штурман польского экипажа несколько раз терял сознание. Поначалу вместо отдыха нашей техники ремонтировали потрепанные за день москвичи. Иногда ремонт случался прямо на трассе. Тогда коробки меняли за 20 минут, за 2 часа перебирали двигатель. Отсыпались уже потом, в движении, накрепко пристегнувшись ремнями безопасности. Ни одной итальянской, японской, шведской машины, ни единого Porsche на финише не увидели. Лишь один Mercedes из 5 стартовавших, единственный Citroën из 6, один Peugeot из 12, 5 чемпионских Фордов из 9 и 3 советских москвича из 5. После этой победы АЗЛК начал поставлять за границу 60% своей продукции. Всем участникам марафона хотели вручить ордена, но не вручили. Зато каждому подарили по мотоциклу «Урал» с коляской.
20: Экипаж.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Она – первая в истории России женщина, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира. Обладательница титула «Корона Земли» – альпинистка Алина Пекова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Палата представителей Соединенных Штатов одобрила рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине и введении санкций против России. Документ, в частности, предусматривает ужесточение ограничений против российского нефтяного сектора, а также введение пошлин в размере 500% на поставки товаров из нашей страны. Госсекретарь Марко Рубио ранее отметил, что Вашингтон сохраняет политику антироссийских санкций. Также в какой-то момент Белый дом может перестать продлевать лицензию на покупку российской нефти, если не произойдет резкий поворот в сторону мирного урегулирования по Украине. Кыргызстан впервые в своей истории войдет в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. В его составе республика начнет работать с 27 года. Срок полномочий непостоянного члена Совета Безопасности всего 2 года. Однако за это время официальный Бишкек надеется поднять темы, волнующие малые страны, не имеющие выхода к морю. Добавим, вместе с Кыргызстаном в состав Совета Безопасности в период с 27 по 28 годы в качестве новых непостоянных членов также войдут Австрия, Португалия, Зимбабве, Тринидад и Тобаго. Они сменят Данию, Грецию, Пакистан, Панаму и Сомали. Петербургский экономический форум проходит в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Ведущие российские компании традиционно представили оригинальные стенды. Одним из самых ярких стал арт-проект «Родной Север», организованный на форуме нефтяной компании «Газпромнефть». Инсталляция посвящена культуре и мифологии коренных народов Крайнего Севера. Она напоминает чум оленеводов, стены которого превратились в панорамный кинотеатр с обзором на 360 градусов. Подробности рассказала арт-директор проекта Евгения Антонова.
3: В арт-проекте «Родной Север» мы представили современную интерпретацию традиционных художественных техник, промыслов северных народов. Это бисероплетение, выделка меха и кожи, резьба по кости и дереву, аппликации на ткани. И вот эту орнаментальность, тактильность, фактурность мы постарались передать при помощи покадровой анимации и самой современной компьютерной графики.
2: Познакомиться с проектом «Родной Север» может каждый. В дни форума в российских онлайн-кинотеатрах стартовала премьера одноименного мультфильма, созданного «Газпромнефтью» совместно с компанией «Рики». Это авторы «Фиксиков» и «Смешариков». В центре сюжета современный путешественник, который, оказавшись в снежной буре, переосмысливает свой путь через знакомство с мифологией и философией Крайнего Севера. И о погоде. В столице сейчас в основном солнечно, около 21 градуса тепла. Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Во второй половине дня возможен дождь, а температура воздуха составит плюс 24.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно!
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
0: Реклама.
1: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему российской боевой машине поддержки танков решили дать новое имя. В каких сражениях участвовал крейсер «Аврора». Опасно ли таяние ледника судного дня? Боевая машина поддержки танков «Терминатор» теперь будет называться «Спиридон». Новое имя возвращает отечественную технику к русским духовным ценностям и исторической правде, пояснили в Уралвагонзаводе. Ким Андреев выяснил, как рождались необычные названия для отечественной военной техники, и нашел среди них самые любопытные, даже немного загадочные.
4: Основной современный танк Германии получил имя хищника «Леопард». Американцы свою боевую машину назвали «Абрамс» в честь генерала. Израильская армия главный танк именует «Меркава», в переводе с иврита «боевая колесница». А мы на это отвечаем «рогаткой». Именно такое название у модернизированного танка Т-72Б. И это далеко не единственный случай, когда имя боевой техники и ее функционал создают удивительные ассоциации. Тяжелая огнеметная система «Буратино», система управления тяжелым артиллерийским огнем «Капустник» или реактивный снаряд с зажигательной боеголовкой «Абрикос». Порой в таких комбинациях можно найти некую логику. К примеру, артиллерийским установкам очень идут цветочные названия, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
5: Если образцы ствольного вооружения тюльпан, гиацинт при визуальном эффекте выстрела часто ассоциируются с цветками, именем которых их называют, то названия танков могут быть абсолютно разные. Выбор этих названий часто обусловлен тем, что они должны быть яркими, запоминающимися в боевой обстановке.
4: Богато представлена в наших вооруженных силах не только флора, но и фауна. Радиолокационная станция «Жук», 140-миллиметровый реактивный снаряд «Белка». Есть даже свой зоопарк, так называют комплекс разведки и контроля стрельбы. Некоторые наименования попадают в точку. Противокорабельная ракета для поражения надводных целей «Москит». Точно, образно и сразу понятно, как действует это оружие, продолжает Георгий Мамсуров.
5: Вообще традиция называть советскую и российскую военную технику названиями природных явлений, цветов – это одновременно и культурный феномен, инструмент коммуникации и средство психологического воздействия на противника.
4: А как вам название минометов «Сани» и «Поднос»? Услышав такое впервые и не подумаешь, что речь идет о разрушительной военной технике. Из той же серии ручной огнемет «Бородач» или подствольный гранатомет «Обувка». А вот граната к нему уже с говорящим названием «Подкидыш». В большинстве случаев все эти забавные названия рождались еще на этапе проектирования оружия, и в документах безопаснее было писать не межконтинентальная малогабаритная баллистическая ракета, а, например, «Гном», чтобы точно никто не догадался, объясняет историк оружия, автор книг Максим Попенкер.
8: Они изначально проектировались как раз вот с тем, чтобы какой-то там вражеский шпион или разведка, прочитав документы, что там выделены средства, скажем, на работу «Поднос» или «Обувка», не могли понять, о чем идет речь. Тут как раз вот смысл в том, чтобы не было смысла.
4: Но даже у создателей оружия фантазия порой бывает непредсказуемой. Иначе как еще объяснить, что проект советских подводных лодок получил наименование «Лира», самоходное орудие окрестили «Конденсатором», а контейнерную систему управления ракетами загадочно назвали «Фантасмагория». Впрочем, главное, чтобы работало все надежно и эффективно, шутят эксперты. И тогда даже из рогатки можно сразить грозного леопарда. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
7: 129 лет назад в этот день началось строительство крейсера «Аврора». Судно было названо в честь древнеримской богини утренней зари, стало участником двух мировых войн и символом Октябрьской революции. А об исторической роли крейсера и его музейном настоящем Анна Елисеева.
9: «Аврора» стала последней серией боевых кораблей с водоизмещением почти 7 тысяч тонн. Это в сотню раз меньше по сравнению с современными судами, но в момент спуска на воду в 1897-м крейсер считался одним из лучших. Бронепалубный, двухмачтовый, оснащенный хорошей артиллерией и новейшими в то время зенитками. Русские моряки называли его «счастливым». В Первую мировую «Аврора» поддерживала огнем высадку десанта в Рижском заливе. Во время Великой Отечественной отдала свои корабельные пушки сухопутным войскам, а вот в бою отличилась лишь однажды, в самом начале, когда закрывала собой броненосцы в Цусимском сражении. Судно тогда уцелело чудом, отмечает доктор исторических наук, профессор Кирилл Назаренко.
10: «Аврора» довольно сильно пострадала в Цусимском сражении. Она не погибла и не попала в плен благодаря разумному решению командира отряда крейсеров идти на Филиппины, а не прорываться во Владивосток. «Аврора» вообще не была предназначена конструктивно для ведения артиллерийского боя с серьезным противником. Но она в этом бою сделала все, что могла.
9: Свой исторический выстрел «Аврора» произвела во время Октябрьской революции. Ее моряки перешли на сторону большевиков. Считается, что холостой залп крейсера стал сигналом к штурму Зимнего дворца. Однако мнения историков на этот счет расходятся. По одной из версий, легендарный выстрел стал предупредительным для кораблей на Неве, а настоящие залпы дали из Петропавловской крепости. В окна дворца попали два снаряда. Позже предположили, что один из них выпустила «Аврора», рассказывает Кирилл Назаренко.
10: Поскольку корпус снаряда 6-дюймового калибра от мортиры из орудия Петропавловской крепости был найден в одном из залов Зимнего дворца и поставлен на стол Временного правительства в последние часы его существования, то возникла легенда, что «Аврора» стреляла боевым снарядом, потому что калибр совпадал. Но это был снаряд не морской. Более того, на «Авроре» вообще не было боевых зарядов, потому что она в момент восстания находилась на испытаниях после капитального ремонта.
9: Однако в народной памяти сохранилось недавнее восстание экипажа в ходе февральских событий. С палубы крейсера выступали видные большевики, а из его радиорубки было передано знаменитое воззвание Ленина гражданам России. Поэтому «Аврора» стала символом революции. Однако к 20-м годам крейсер действительно устарел. Он оставил боевую службу, зато пригодился как учебный корабль. На нем проходили практику моряки Нахимовского военно-морского училища. А после Второй мировой «Аврора» стала музеем. Крейсер не раз отправляли на ремонт, и есть даже мнение, что от оригинального судна ничего не осталось. Однако это неверно, комментирует историк флота Дмитрий Жаворонков.
11: Действительно, в 1984-87 годах Северная верфь произвела ремонтно-восстановительные работы. Подводная часть корпуса была полностью заменена. Корабелы Северной верфи изготовили новую подводную часть. При этом деревянные и медные обшивки не воссоздавались, и винтов тоже нет. Была задача обеспечить сохранность корпуса, непотопляемость, сохранить облик.
9: Сейчас «Аврора» – туристический объект. Но главное, крейсер сохранил статус военного корабля. Единственного обладателя сразу двух орденов – боевого Красного Знамени и Октябрьской революции. Оба изображены на Андреевском флаге, который до сих пор развивается на флагштоке «Авроры». Анна Елисеева, Иван Кобзарев, Радио «Звезда».
6: Утро на Радио «Звезда».
7: 6 стран могут пострадать из-за ледника «Судного дня», известного также как «Ледник Туэйтса». Как сообщает Daily Express, под угрозой находятся Британия, Нидерланды, Бангладеш, Мальдивы, а также Полинезийская Тувалу и отдельные регионы США. Насколько ситуация критична? И что произойдет, если глобальное потепление растопит все ледники мира? Комментирует научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Анна Казачек.
12: Уровень моря в целом в мире увеличивается. С 1900 года он увеличился на 25 сантиметров. Текущая скорость 3 миллиметра в год. И основной вклад вносят не только таяние ледников, но тепловое расширение океана. По оценкам исследователей, если вдруг все ледники растают, то уровень моря поднимется на 60 метров, а с учетом теплового расширения океана на 150 метров. Но такая ситуация в ближайшие сотни лет не прогнозируется. Ледник Туэйтса. Этот ледник довольно большой. Он расположен в Западной Антарктике, и выводная часть этого ледника движется со скоростью 2 км в год. Для ледников это очень и очень быстро. И в последнее время его скорость движения, а также скорость таяния действительно увеличивается. И в целом этот ледник отвечает за 4% современного роста уровня моря. По расчетам, необратимый коллапс этого ледника случится минимум через 200 лет, а его плавающая часть, которая уже находится в море, может разрушиться за 5-10 лет. И важно, что та часть ледника, которая уже плавает, на уровень моря не повлияет, если она отколется или растает.
7: Ледники считаются прародителями айсбергов. Отколотые глыбы могут дрейфовать на тысячи километров. Некоторые из них по площади сопоставимы с небольшими странами. В частности, ледник Туэйтса имеет размеры Британии. Это почти 200 тысяч квадратных километров. Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Режим ЧС введен в Славянском районе Краснодарского края. После прорыва дамбы проводится эвакуация жителей, сообщили в региональных экстренных службах. Эвакуированы 17 человек, развернуты пункты временного размещения. На месте ЧП работают почти 500 человек и 25 единиц техники. 11 европейских стран призвали Евросоюз ужесточить россиянам въезд в шенгенскую зону в преддверии летних каникул, сообщает «Политико». Совместное письмо главе евродипломатии направили министры стран Балтии, Польши, Чехии, Дании, Швеции, Финляндии, Нидерландов, а также не входящих в Евросоюз Исландии и Норвегии. Они утверждают, что российские туристы не должны пользоваться европейскими курортами. Сразу несколько мошеннических атак могут указывать на то, что номер телефона оказался в базе аферистов, предупредили в полиции. Оживление мошенников возрастает, когда номер телефона отмечается в их системах как активный. Это происходит, если человек отвечает на неизвестные звонки, переходит по ссылкам или вступает в переписку со злоумышленниками. Около 2500 человек приняли участие в традиционном забеге на Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие в этом году носило название «Борись и побеждай». Зарядку для участников провел футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. Он также принял участие в забеге. Мероприятие открыла президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: чтобы не навредить ни себе, ни окружающим.
1: Отвечает доктор медицинских наук Ирина Кириченко.
2: Чихание, оно должно производиться, когда нос не закрыт. Если мы пытаемся чихнуть и закрываем при этом нос, повышенное давление, оно способствует тому, что слуховая труба, которая соединяет у нас ухо с носом, она открывается. И то, от чего организм хотел бы очиститься, те же самые частицы слизи, вредоносные бактерии, они могут попасть в среднее ухо через носоглотку. Это, конечно, плохо и может привести к развитию тубоотита, то есть непосредственно воспалению слуховой трубы, или уже непосредственно, может быть, перейти в воспаление среднего уха, то есть родиться средний отит. Поэтому мы должны учитывать это, когда мы чихаем. Правильно чихать, конечно же, не в пространство. Если вам хочется чихнуть, вы можете воспользоваться либо одноразовым, либо многоразовым платком, чтобы ваше чихание, оно не распространилось в окружающую среду, потому что создается давление очень большое, и до 100 тысяч бактерий из полости носа выбрасываются в окружающую среду. Если человек болеет, и он будет чихать, не закрывая рот, то, конечно же, эти бактерии попадут, и вирусы в том числе, попадут к окружающим людям, и, безусловно, они заболеют.

0: Символом английского короля Ричарда «Львиное сердце» были три леопарда. Они изображались на гербе, флаге, доспехах, оружии короля и его армии. Долгое время гербовый щит с тремя золотыми леопардами на красном фоне оставался единственным символом Англии. Сейчас он включен в государственный герб Великобритании и королевский штандарт Шотландии.
1: Радио «Звезда». Всемирная энциклопедия еды. Они невероятно полезны для экологии. Одна особь в сутки может профильтровать до 200 литров воды. Это устрица. Она так питается, задерживая частички растений и планктон. А в 20 веке эти моллюски окажутся символом дорогой жизни. Но так было не всегда. Ели устрицы еще в Древнем Риме. Французам любовь к ним в 16 веке привьет Екатерина Медичи. Они будут даже на столах бедных слоев населения, как замена дорогому мясу. Моллюсков ведь можно было самому выловить из моря. В 19 столетии в США начнут продавать устрицы уже промышленными масштабами, а их раковины научатся использовать в строительстве. И все бы ничего, но количество моллюсков в мире стало резко снижаться. Так пришлось вспомнить про древнее правило R. Ловить устрицы только в месяцы, содержащие в названии эту букву. А с мая по август, в период размножения, промысел диких устриц запрещался. Да к тому же их мясо в это время из-за теплой воды некоторые считают невкусным. Сейчас правило почти не актуально. Устрицы чаще разводят на специальных устричных фермах, где поддерживаются нужные температуры и даже выращиваются всесезонные стерильные устрицы. И такие доставляют в рестораны круглый год. Как уже говорилось, сегодня это деликатес. Едят устрицы обычно в сыром виде. Их допускается полить лимонным соком. Еще их запекают и жарят на гриле. В заведениях подают уже открытыми. Раскрывают устрицы ножом с коротким клинком, а посетители отсоединяют моллюска от панциря специальной маленькой вилочкой. Сначала выпивают сок, а после принимаются за саму устрицу. Всемирная энциклопедия еды.
2: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.

0: Золотая баба.
1: Идол севера, богиня обских угров или божество племени бьярмов. Все это про легендарную золотую бабу. Загадочный артефакт, впервые описанный в скандинавских сагах XI века. Немецкий путешественник Ульрих фон Рихенталь в 1420 году упомянул, что за Русью лежит город, где поклоняются золотой старой бабе. С тех пор многие пытались найти это божество. От иностранных послов до осваивавших Сибирь русских казаков.
0: Цена вопроса.
1: Описания золотой бабы сильно разнятся. Скандинавы уверяли, что это большая деревянная статуя с серебряной чашей на коленях, ожерельем на шее и золотой короной на голове. Европейские дипломаты говорили, что это целиком золотая женская фигура. Размеры тоже варьировались от 30 сантиметров до человеческого роста. По-разному золотую бабу видели и летописцы. Одетая в свободные одежды или обнаженная, сидящая или стоящая, с младенцем на руках или без такового.
0: Кладоискатели.
1: Есть версия, что появилась эта таинственная золотая фигура в местах поселения обских угров, то есть на берегу реки Обь в Западной Сибири. Северные языческие народы опасались, что идол попадет в руки чужаков, а потому маршрут золотой бабы якобы полностью совпадает с направлением русской колонизации на восток. Пещера у реки Сосьва на Урале, дремучие леса близ Карского моря, горное плато Путорана на Таймыре — все это — возможные места, где когда-то прятали золотую бабу. На знаменитых картах фламандского географа Меркатора артефакт изображен в устье Оби. По одной из легенд, сюда его перенесли после сибирских походов Ермака. Другие источники уверяют, искать надо в окрестностях Перми, где идол был объектом поклонения. А третьи указывают на горный Алтай. Там и сегодня можно встретить сразу несколько статуй золотой бабы. Кто знает, может быть, установили их не просто так.
0: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
2: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
0: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
3: Распростертые крылья над седым океаном,

ты поймешь, чего стоишь и кто ты. Когда будет непросто, а порой тяжело, нет другого пути,

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Отмены санкций, введенных против России, возвращения прежнего мира можно уже не ждать. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, происходящие изменения носят фундаментальный глобальный характер, поэтому рестрикции связаны не с какими-то конкретными событиями, а с тем, как меняется мир. По мнению Орешкина, России необходимо переходить от чисто оборонительной модели 2022-2023 годов к более сбалансированной. Режим ЧС ввели в Славянском районе Краснодарского края по причине прорыва дамбы. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба района. Разлив угрожает хутору Урма. Граждан оповестили о случившемся с помощью сирен. Эвакуировали 17 человек. На месте происшествия работают почти 500 специалистов и 25 единиц техники. Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение второй и третьей фазы клинического исследования вакцины от лихорадки Денге. Исследование будет проводиться в двух медицинских центрах, расположенных в Москве и Ярославле. Ожидается, что применение препарата позволит оказать профилактическое действие в отношении инфекции и резко снизить уровень госпитализации в эндемичных регионах и странах. Как минимум 11 европейских стран призывают власти Евросоюза ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков, сообщает «Политика». Письмо подписали министры Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также не входящих в объединение Исландии и Норвегии. Послание адресовано главе евродипломатии, еврокомиссару по внутренним делам. Обращение аргументировано тем, что россияне не должны загорать на европейских пляжах. Примечательно, что в списке подписантов нет представителей стран, особенно популярных у туристов – Испании, Греции, Италии и Франции. У россиян снизился интерес к ноутбукам. В первой половине этого года продажи устройств сократились примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщили «Известиям» представители бизнеса. Спад связан с ростом цен, сокращением ассортимента параллельного импорта и мировым бумом искусственного интеллекта, по причине которого с рынка вымываются комплектующие для компьютеров. На фоне ослабления интереса ритейлеры стали осторожнее подходить к закупкам техники, что в перспективе может привести к сокращению предложения отдельных моделей. И о погоде. В столице сейчас в основном солнечно, плюс 21 градус. Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Во второй половине дня возможен дождь, а температура воздуха составит плюс 24 градуса.
0: Автонавигатор.
1: В вечерний разъезд в Москве ожидаются локальные затруднения движения в центре, на третьем кольце, Московской кольцевой и на вылетных магистралях по направлению в область. Рекомендуется планировать маршрут заранее, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 6 баллов. Полтора часа можно потерять на внешней стороне Садового кольца от проспекта Мира до Баррикадной улицы. 50 минут уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Савихинского шоссе. 40 минут займет путь по внутренней стороне Третьего кольца от Волгоградского до Ленинского проспекта. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Кавказ в сарматское время. Рассказывает специалист по истории Северного Кавказа, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадиева.
1: Область знаний.
3: Здравствуйте, глубоко уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим с вами о Кавказе в сарматское время. Несколько слов о терминах, которыми мы будем оперировать. Начиная с конца второго тысячелетия до нашей эры, на Центральном Кавказе была распространена Кабанская культурно-историческая область, которую исследователи XIX и большей части XX века называли кабанской культурой. Это культура местного населения Кавказа, которая прекращает свое существование в IV веке до нашей эры. И, собственно, с этого момента начинается сарматская эпоха. Почему сарматская? В это время в степях предкавказья доминируют племена, которые связаны с сарматским союзом племен. Естественно, это не был какой-то один народ, но, во всяком случае, можно сказать, что они говорили на иранских языках. И, естественно, они вступали как в отношения с, собственно, кавказскими горцами, потомками племен-носителей Кабанской культурно-исторической области, так и, собственно, уже во времена предшествующей скифской эпохи, иронизированным населением предгорий. Первым сарматским союзом племен, с которым столкнулись горцы Северного Кавказа, были сераки. Это сарматские племена, которые вышли из саврабадского племенного объединения, и на Кавказе они заняли территорию Прикубанья, столкнувшись там с местным населением, которое древние источники называют меотами. Отношения их были сложными и разнообразными. То есть нельзя сказать, что имело место военное покорение, но и что это было полностью мирное проникновение, тоже сказать нельзя. С IV века Сиракский союз племен оседает на этой территории, но начиная с последних веков до нашей эры, сираки сталкиваются с племенным объединением аорсов. Также сарматским союзом племен, основное расселение которых происходило на территории Приазовья, но часть аорсов проникала на территорию центрального предкавказья, где, начиная с предшествующей скифской эпохи, очевидно, жили местные племена, занимавшие предгорья центрального Кавказа, но эти люди еще в скифскую эпоху подвергались некоторой иронизации, то есть они воспринимали скифскую культуру, скифы, собственно, также жили в предгорьях Кавказа и контролировали жителей горной зоны, просто потому что загибали наиболее выгодные для пастбищ, необходимые для горного отгонного скотоводства территории. И, собственно, ту же нишу заняли сарматы. Но в скифское время местные жители воспринимали культуру скифов, то есть прежде всего воинскую культуру и частично скифский звериный стиль. То есть вполне вероятно, они уже, может быть, как не родной, но знали скифский язык, а может быть, у некоторых уже было и двуязычие. И потому появление ираноязычных племен в предкавказье было встречено не как появление совсем уж чужеродного элемента, хотя, опять же, имели место и воинские столкновения.
2: Кавказ в сарматское время.
1: Область знаний.
3: В первом веке до нашей эры возникает культурная группа, которая получила название памятники типа Чегем-Манаскент. То есть это специфические достаточно люди, которые занимали, опять же, территории предгорья. Собственно, к аурсам, Сарматскому союзу племен, восходит и аланская культура, которая возникла как раз на основе, с одной стороны, аорского племенного союза, а с другой стороны, местного населения степей предкавказья. Именно здесь, уже во II-IV веках, формируется ранний аланский этап аланской археологической культуры. Именно здесь формируется специфический для них погребальный обряд катакомба. То есть это не просто специфический погребальный обряд, Т-образная катакомба. То есть катакомба – это камера, выдолбленная в земле, куда идет длинный вход. И на раннем этапе аланские катакомбы были перекрыты курганными насыпями. Причем катакомба – это сложное архитектурное сооружение, то есть длина входа могла достигать нескольких метров и даже превышать десяток метров. То есть это действительно трудоемкое и очень важное в религиозном плане сооружение. Катакомба является основным признаком аланской археологической культуры. Почему Т-образным? Потому что именно в данном обряде катакомба напоминает как бы букву Т. То есть камера – это перекладина буквы, а вход – перпендикулярно к ней направленное основание. Этот обряд формируется уже в предкавказье. То есть это аланское объединение, как народ, формируется из двух компонентов именно здесь. Но они, конечно, были не единственными племенами, которые населяли степную предгорную зону центральных районов Северного Кавказа. Кроме них существовала такая группа памятников, как культурная группа памятников типа Чегем-Манаскенд. То есть это жители предгорий. Они зафиксированы в II веке до нашей эры, I веке нашей эры. Для них характерны курганы, кладбища, специфическая форма катакомбного погребального обряда. То есть это не Т-образные, хотя у них встречались и эта форма захоронений. Но мы здесь видим не отдельные курганы, а сливающиеся в единые курганы кладбища многочисленные захоронения, такие как, например, Нижний Джулат в Кабардино-Балкарии, такие как Забанкульский могильник. И на основе этой культурной группы возникает следующая группа предгорного населения – это памятники типа Паткумак-Хумара, которые фиксируются до 3-4 веков нашей эры. Их основной территорией была Кисловодская котловина, и оттуда они по предгорьям, они не спускались в степи, потому что в степях прочно господствовали аланы, они продвигались на восток, и самый восточный их памятник – это могильник Заюкова-3 в Баксанском ущелье на территории современной Кабардино-Балкарии. Это то, что происходило на Центральном Кавказе. На Западном Кавказе существуют памятники, которые получили название в археологии Зубовско-Воздвиженской группы. Это также сарматские племена, также носители катакомбного обряда. Часть исследователей из-за катакомбного обряда связывает их с аланами.
1: Область знаний.
0: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Кавказ в сарматское время. Рассказывает специалист по истории Северного Кавказа, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадиева.
1: Область знаний.
3: На Западном Кавказе зафиксированы памятники, которые получили общее название «Золотое кладбище». потому что автор раскопок Николай Иванович Веселовский в 1901 году воспринимал это как единый могильник. Это подкурганные захоронения, которые тянутся по правому берегу Кубани, близ станицы Тифлисской, станицы Усть-Лабинской. И, собственно, это явно не один могильник, потому что это огромный по площади, но хотя и довольно узко расположенный получился бы некрополь, это явно несколько памятников. Но, что интересно, Николай Иванович Веселовский сначала назвал их отуземившимися римлянами. Настолько там было огромное количество римских импортов. Однако его точку зрения сразу же опровергли, поскольку в этих памятниках мы видим значительное количество и сарматских элементов, прежде всего это котлы, которые ни под каким видом не выдавались, скажем так, не могли быть ни предметом торговли, ни дипломатических даров, ничего подобного. Кроме того, там мы видим и сарматскую пластику, и здесь мы видим и специфическую культурную группу, которую явно как-то в своих целях использовали римляне. Ну, собственно, в военных целях. Дело в том, что в погребениях Золотого кладбища прежде всего мы видим мужские захоронения, и это мужские захоронения воинов-катафрактариев, которые известны по письменным источникам, и римские древние писатели говорили о том, что в такого рода войсках могли служить лишь представители элиты. Но, естественно, все равно состав этого войска не был однороден, но, во всяком случае, это конные, хорошо вооруженные, тяжело вооруженные воины. И, собственно, то, что они располагались именно на правом берегу Кубани, и их памятники датируются первым-третьим веками нашей эры, и на этой территории мы видим огромное количество римских импортов, говорит о том, что они были тесно связаны с Римской империей, которая, вероятнее всего, использовала их в качестве наемников. Дело в том, что римляне по своей природе не были умелыми всадниками, и им было гораздо удобнее использовать варварскую конницу, чтобы она защищала их дальние рубежи их империи.
2: Кавказ в сарматское время.
1: Область знаний.
3: От кого она могла их защищать? Дело в том, что в первом веке нашей эры римские писатели упоминают об аланских сокрушительных набегах на территорию ближневосточных провинций. В частности, об этом в 72 году нашей эры говорит Иосиф Флавий в своей книге «Иудейская война». И, естественно, римских императоров такая история совершенно не удовлетворяла. Видимо, для этого и использовались местные боевые подразделения, которые за это получали значительную плату в виде прекрасных римских ювелирных изделий, сосудов, стеклянных сосудов, бронзовых сосудов, которые как раз поднимали их статус в глазах соплеменников. Что касается, собственно, горной зоны, здесь как раз остались потомки Кабанской культурно-исторической области, то есть это потомки коренного населения центральных районов Северного Кавказа, именно, собственно, горцы. Но, естественно, хотя они, видимо, сохранили значительную часть своей идентичности, об этом свидетельствует зооморфная пластика, то есть изображение животных, которые по своей традиции восходят к древним образцам, но, конечно, они им не тождественны. Но, тем не менее, здесь мы видим также значительное количество и римских импортов, чего нет у Алан. То есть Римская империя с Аланами не вступала ни в дипломатические и, видимо, не особо вступала и в торговые отношения. В горах римские импорты присутствуют и присутствуют в достаточном количестве, чтобы говорить о том, что здесь связи были налажены. Опять большой интересный вопрос, какого рода связи, но, во всяком случае, о торговых можно говорить. То есть, например, на этой территории мы видим римские эмалевые фибулы, которые изготавливались на территории Галлии, на территории Дунайских провинций и, опять же, в виде, видимо, каких-то дорогих достаточно ювелирных изделий поступали на территорию Кавказа и, видимо, через какие-то южные маршруты из провинций Римской империи. Таким образом, вот такая ситуация была в сарматское время на территории Северного Кавказа.
2: Рассказывала специалист по истории Северного Кавказа, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадиева.
1: Область знаний. Премьера на радио «Звезда».
5: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на Тверболе у Пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
1: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Река истории. История реки. Сходня. Величайший вратарь мирового футбола Лев Яшин был заядлым любителем рыбалки. Главный вопрос Льва Ивановича по приезде в какой-либо город – есть ли здесь, где рыбу половить? Хоть в Англии, хоть в Чили. В Москве Яшин жил в Тушине, в доме на берегу реки Сходни. Его супруга Валентина Тимофеевна вспоминала.
6: Я всегда испытывала беспокойство во время его сборов на рыбалку. И в Москве, и особенно на даче. Он там всегда вблизи помойки ошивался. Мусорные кучи разгревал. Искал опарыши и дождевых червей. Я ему говорила: стыд-то какой, что люди подумают. А он: да кто же меня тут узнает?
4: После окончания спортивной карьеры Яшин серьезно заболел. Ему ампутировали сначала одну ногу, потом вторую. Но азарт рыбака жил в нем практически до последних дней жизни. Он любил не только летнюю, но и зимнюю рыбалку. Не раз ездил с друзьями зимой на Можайское водохранилище. Они сконструировали специально для него сани из титанового листа на широких полозьях.
7: Где мы только не побывали с этими санями. Иногда приходилось тащить их с нелегким Яшиным по несколько километров. А он нас, в шутку, погонял. Мол, но поехали, вороные!
4: Ну, вот интересный момент. Рыбу с икрой Лев Иванович всегда отпускал. Искренне заботился о рыбьем потомстве.
1: Сходня.
4: Река истории. История реки.
1: Радио «Звезда».

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Отмены санкций, введенных против России, и возвращения прежнего мира можно уже не ждать. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, происходящие изменения носят фундаментальный глобальный характер, поэтому рестрикции связаны не с какими-то конкретными событиями, а с тем, как меняется мир. По мнению Орешкина, России необходимо переходить от чисто оборонительной модели 2022-2023 годов к более сбалансированной. Соединенные Штаты готовы передать Украине новую военную помощь на $400 миллионов. Как отметил Марко Рубио, средства, уже одобренные Конгрессом, направят Киеву в ближайшее время. По словам госсекретаря, Вашингтон хочет и дальше участвовать в переговорном треке между Россией и Украиной, но при этом не считает себя беспристрастным посредником в конфликте.
2: Давайте будем честны, мы не являемся беспристрастным посредником в этом конфликте. Мы не поставляем оружие России, мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции против Украины, мы вводим санкции только против России. Так что мы четко заняли сторону в конфликте. И, кстати, мы продолжаем продавать оружие на Украину. События на Ближнем Востоке нисколько не мешают нам это делать.
1: Ранее в Соединенных Штатах указали на необходимость возобновить переговоры с Россией по Украине. Как отмечает газета The American Conservative, на фоне вовлеченности в конфликт стран Прибалтики, которые являются членами НАТО, эскалация может затронуть и весь Североатлантический альянс. Messenger Max перестанет отправлять уведомления о сообщениях и звонках на устройство Apple по причине удаления приложения из маркета App Store, сообщается на официальном сайте платформы. При этом сами сообщения будут доставляться, все остальные функции Max также останутся доступными. Напомню, приложение исчезло из App Store с вечера среды, представители Max уже направили запрос в Apple для разъяснения ситуации, при этом ранее установленное приложение работает штатно. Также пресс-служба платформы анонсировала прямые трансляции в Max, которые скоро могут вести каналы с аудиторией более 10 тысяч человек. 12-й книжный фестиваль «Красная площадь» открывается сегодня в центре Москвы. Он проходит с 2015 года и приурочен ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка. В этом году событие пройдет на 16 площадках. Традиционно можно будет посетить книжные презентации ведущих отечественных авторов. Каждый год участие в фестивале принимают около 400 издателей со всей России, а программа радует гостей разными событиями. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
3: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
3: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
4: А вот это мое.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Автономная республика Аляска. Калифорнийский край. А что, неплохо звучит? Или Гавайский национальный округ. Тоже хорошо. Но не сбылось. Территории, которые утратила Россия, и территории, которые она могла бы иметь. С нами историк Александр Петров.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
8: Социальная жизнь китообразных. Рассказывает морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
7: Область знаний.
9: Сегодня я расскажу про социальную организацию китообразных, про их социальную жизнь, про то, как они размножаются, как они общаются. Все китообразные делятся на две большие группы. Это усатые и зубатые киты, которые принципиально отличаются способом охоты. Усатые киты, у них нет зубов, у них есть китовый ус, который пластинами свисает с верхней челюсти, да, таким плотным рядом. И когда усатый кит охотится, он захватывает огромный объем воды, в которой находится огромный объем добычи, мелкой, очень мелкой добычи, это мелкая стайная рыба или рачки, и отфильтровывает ее. А зубатые киты, они все используют эхолокацию для охоты, у них есть зубы, у них нету китового уса, да, и они охотятся за отдельной добычей, за крупной рыбой или за беспозвоночными какими-то крупными, типа кальмаров, и даже за другими морскими млекопитающими, как касатки, например, они могут охотиться там, и на тюленей, и на дельфинов тоже. Есть различия определенные между усатыми и зубатыми китами в образе жизни, которые сказываются и на их социальной жизни тоже. Но если мы берем вот китообразных как группу, то можно с уверенностью утверждать, что все они живут группами и формируют группы. Зачем вообще формировать группы животным? У группового образа жизни есть свои плюсы и свои минусы. Плюсами, например, может быть это защита от хищников, то есть в группе легче избегать нападения хищников. Также в группе легче искать ресурсы, например, еду. Но с другой стороны, когда ты живешь в большой группе, защищаться от хищников проще, но привлечь внимание хищников тоже проще. Жизнь в группе, она увеличивает вероятность нападения хищников, увеличивает конкуренцию за ресурсы. То есть еду нам проще вместе искать, но потом, когда мы находим эту еду, нам ее надо как-то делить, и возникает конкуренция. Также в группах распространяется заболевание быстрее. Когда же в процессе эволюции происходит отбор на групповой образ жизни? Когда вот эти плюсы, они преобладают и становятся более выгодными, чем минусы. Китообразных как раз произошел такой отбор, и все они красно формируют группы, но группы эти очень разные. Как вообще происходит отбор? Отбор зависит, он связан напрямую с репродуктивным успехом. Чем больше особь, которая использует определенную тактику, оставляет потомство, тем с большей вероятностью эта тактика будет распространяться генетически просто в популяции. И тут интересно отметить, что репродуктивный успех самок и самцов, он может зависеть совершенно от разных факторов. И у них могут быть разные социальные стратегии, да, потому что классически, вот если мы возьмем млекопитающих, то репродуктивный успех самок, он в большей степени зависит от наличия еды, безопасности, потому что самки у млекопитающих вынашивают детеныша, их задача в этот момент хорошо есть и находиться в безопасности, да, и потом именно самки заботятся о детенышах. У самцов же репродуктивный успех зависит от доступа к самкам. Чем больше самок самец оплодотворяет, тем он успешнее. И у большинства млекопитающих, не у всех, да, у всех по-разному, но у многих самцы, они не участвуют в заботе о потомстве, например. Поэтому, если мы смотрим на популяцию животных, мы можем увидеть, что социальная жизнь самцов и самок, она отличается именно по этим причинам. Перескакиваю немножко на методы исследования социальной жизни у китообразных. Они живут под водой, и все вот эти социальные взаимодействия, они происходят под водой. А в тот момент, когда человек, ученый, увидел, что дельфины, киты, они отличаются по каким-то естественным меткам, появилась методика фотоидентификации, когда мы можем фотографировать китов и различать их индивидуально, и это самое главное при исследовании социального поведения и социальной структуры животных. Но мы как раз не видим какие-то паттерны социального поведения, да, какое-то сложное социальное поведение. Мы, в общем-то, видим группы животных, фотографируем их, индивидуально определяем и описываем социальную структуру. И это основная информация, которую мы можем получить, исследуя популяции китообразных. По сравнению с исследованием наземных млекопитающих, это очень мало. У наземных млекопитающих описаны элементы социального поведения, как, там, не знаю, обезьяна показывает зубы, значит, это агрессия. У китообразных этого не описано ничего. То есть мы в основном описываем социальную структуру, кто с кем чаще проводит время. Сейчас наука не стоит на месте, сейчас появились дроны, и это позволяет увидеть там гораздо больше. Итак, что мы делаем? Выходим в море, берем фотоаппарат, фотографируем животных, узнаем их индивидуально, смотрим на расположение в пространстве и рассчитываем между ними так называемый индекс связи, который нам позволяет выявить какие-то стабильные связи популяции. Или, может быть, кто-то кого-то избегает, допустим. И мы строим такую социальную сеть. И дальше мы уже можем сравнивать социальные сети разных животных. разных видов и в разных популяциях. Плюс к этому мы можем часто узнать пол животного, возраст животного. Это позволяет нам добыть много достаточно интересной информации.
10: Социальная жизнь китообразных.
7: Область знаний.
9: Вообще, если мы изучаем социальную жизнь животных, то условно ее можно разделить на две таких части. Это репродуктивное поведение и нерепродуктивное поведение. И репродуктивное поведение, оно будет включать спаривание, систему спаривания, например, моногамия или полигамия, да? А моногамия – это когда один самец и одна самка друг с другом спариваются там, в определенный период. А полигамия – это когда несколько самцов спариваются с одной самкой или несколько самок с одним самцом. Например, вот гарема, да, – это такая типичная полигамия, которую мы наблюдаем у тюленей, у ушастых тюленей, например. Она очень развита, эта система спаривания. И есть еще такая система, которая называется полигинандрия. Это тоже полигамия, когда несколько самок спариваются с несколькими самцами, то есть и наоборот. И как раз она характерна для китообразных. То есть моногамия у них не выявлена. Скорее всего, у них очень сильно распространена именно вот эта полигинандрия. Репродуктивное социальное поведение также включает и брачные игры, конкуренцию за полового партнера и заботу о потомстве. А нерепродуктивное социальное поведение – это будет конкуренция за еду, совместная добыча еды, защита от хищников, конкуренция за территорию. И, исходя из этого, мы можем уже дальше исследовать социальную жизнь животных. Обращаясь к китообразным, мы видим небольшие отличия между усатыми и зубатыми китами, в особенностях жизненных циклов самок, в первую очередь. У китообразных отцовской заботы о потомстве нету. Именно самка, она вынашивает детеныша достаточно долго. Обычно это год, может быть, больше. Да, касатки там до 17 месяцев у них беременность. Выкармливает детеныша молоком и обучает его в этот период, передает какой-то опыт. Самец при этом не участвует. А вот эта социальная связь между самкой и детенышем, она базовая в популяциях китообразных. Если мы возьмем усатых китов, то для них очень распространены сезонные миграции. И они очень сильно завязаны на вообще их репродуктивный цикл. Для примера возьмем просто горбатых китов. Они наиболее изучены. Они в летний период нагуливаются в высоких широтах, да, например, к нам на Камчатку приходят усатые киты, постоянно едят там, накапливают жир и потом мигрируют осенью в зимние районы размножения. Эти зимние районы размножения, они находятся в теплых водах, ближе к экватору. При этом во время миграции они могут вообще не кормиться. Даже во время сезона размножения они очень редко кормятся. Поэтому для них очень важно, критически важно кормиться в этот летний период, да, в период нагула. Когда они приходят в район размножения, они спариваются, рождают детенышей, и потом происходит миграция обратно. И у них получается, что вот этот жизненный цикл двугодичный. То есть она рождает детеныша, мигрирует с детенышем в район нагула, детеныш при этом принимает от нее маршруты, выучивает их как культурную традицию, там, куда ему идти, какой район нагула ему надо идти, и потом куда ему возвращаться, размножаться. Там они какое-то время еще поддерживают вот эту связь, социальную связь, но она его кормит молоком, потом она перестает его кормить молоком, он переходит к самостоятельному образу жизни, и она уже возвращается в район размножения и опять спаривается. Усатые киты, они не формируют, ну, у них других вот видов социальных связей стабильных нету. Вот эта связь самки и детеныша, она самая продолжительная, самая стабильная, видимо, самая значимая вот для передачи каких-то культурных традиций как раз. И длится она там, ну, год примерно. Но при этом усатые киты все равно формируют группы. Кроме того, что они могут скапливаться в определенных районах, где много еды, они там могут формировать группы.
7: Область знаний.
0: Радио «Звезда».
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
10: Социальная жизнь китообразных. Рассказывает морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
7: Область знаний.
9: И вот если мы посмотрим на горбатых китов, и горбатые, и серокиты. Они все формируют группы, просто они нестабильны по составу и ходят парами и тройками. Просто не очень понятно, зачем они это делают. Понятно только про горбатых китов, когда эта группа состоит из самки, которая мигрирует во время размножения, ее сопровождает самец. И мы предполагаем, что такого рода эскорт идет рядом с самкой, чтобы в определенный момент с ней спариться. Вот с этой группой все понятно. А когда горбатые киты в районе нагула формируют группы, ну или другие киты, серые киты, непонятно, зачем они это делают. Притом бывает, эта группа там из двух самок может состоять, из трех самок, там из двух самцов. Непонятно. За исключением некоторых моментов в определенных популяциях, где горбатые киты используют коллективную тактику охоты. Горбатые киты известны тем, что они формируют пузырьковые сети, чтобы охотиться на рыбу. Они заныривают, потом начинают подниматься к поверхности воды по спирали, выпуская воздух из дыхала. И получается такая сеть из пузырьков, которая окружает стаю рыбы. Рыба пугается, она сбивается в плотный косяк, и посередине вот этой сети, да, из пузырьков горбатый кит выныривает и захватывает этот косяк. Так вот, у берегов Аляски горбатые киты объединяются в группы, чтобы коллективно делать эти сети. Они плывут друг за другом, совершенно синхронно, в определенной последовательности, выпуская эти пузырьки, сгоняя рыбу, и потом все вместе, там, вчетвером, например, выныривают к поверхности и захватывают рыбу. Притом мы не знаем, помимо вот этой охоты, какие связи стоят за этим, да, то есть это просто горбатые киты, которые вот вместе собрались в одном районе и охотятся на рыбу, они не родственны, там, или не обязательно родственны. Мне кажется, что нас ждет еще очень много открытий по поводу социальной организации вообще усатых китов. Например, известно, что в некоторых районах нагула, тоже в определенной популяции, есть достаточно продолжительные парные связи между горбатыми китами, то есть которые 3 месяца пара китов, она постоянно ходила вместе. Или такие связи, когда вот в прошлом году видели эту пару вместе, и в этом году они опять вместе. Но опять это чисто такие наблюдения, за которым непонятно, что стоит. Вот. В общем, вопросов очень много. Если мы будем говорить про зубатых китов, то там как-то более все структурировано у них в социальной жизни. И раньше ученые делили их социальную организацию у зубатых китов на таких 2 типа. Это так называемые сообщества с открытыми динамичными группами. По-английски это будет звучать как fission-fusion societies, да, это сообщество объединения распада, если переводить дословно. И сообщества с

0: популяцию каких-нибудь дельфинов афалин, где вот такое типичное сообщество с открытыми динамичными группами, да, которое там 20 минут держится, потом распадается, то там особь является единицей этого сообщества. А здесь мы можем тоже рассматривать сообщество касаток как такую динамичную структуру, просто там единицей стабильной будет материнская группа. У китообразных, у которых формируются вот эти стабильные матрилинейные семьи, они при этом еще формируют динамичные группы с другими семьями, кратковременные. А у дельфинов, у которых вот эти открытые сообщества с открытыми динамичными группами, у них группы, состав которых постоянно меняется, а стабильных отношений практически нет. Говоря про стабильные отношения в сообществах дельфинов, стоит отметить, что все-таки в некоторых сообществах мы видим такие стабильные связи. И самый интересный пример – это самцовые альянсы в популяциях дельфинов афалин. Самцы не родственные, не обязательно родственные, примерно одного возраста. Они объединяются в альянс, это может быть 2-3 самца, который сохраняется в течение нескольких лет. И задача этого альянса, цель этого альянса – это удерживать самку. Ну, они захватывают самок и спариваются с ней. Образование альянсов не связано с родством самцов. При этом, возможно, возраст имеет значение. Это вообще похоже на дружбу. И вот если мы возьмем наиболее изученную популяцию афалин в Австралии, в Акулии бухте, там мы наблюдаем такую интересную картину, что альянсы первого порядка из 2-3 самцов, они могут объединяться с другими такими же альянсами в альянсы второго порядка, чтобы воровать самок у альянсов первого порядка. В свою очередь, альянсы второго порядка объединяются тоже друг с другом в альянсы третьего порядка, чтобы воровать самок у альянсов второго порядка. То есть происходит такая конкуренция между альянсами, и чем лучше ты социально взаимодействуешь, ну, дружишь, налаживаешь вот эти связи с другими самцами, там, и между альянсами, тем больше генов, скорее всего, ты оставишь в популяции. И тут мы, опять же, видим такую картину, когда количество самок, оно имеет значение, оно влияет на формирование альянсов. Вот на юге Акулий бухте там мало ресурсов, мало самок, и там альянсы не формируются или формируются маленькие альянсы по 2 самца. А на севере бухты там очень много самок, и там уже мы видим вот эту такую многоуровневую альянсовую структуру.
1: Социальная жизнь китообразных. Область знаний.
0: Про афалин, ну, как и про других китообразных, очень интересно то, что у них есть изменчивые социальные структуры в разных популяциях. Вот эти альянсы, они формируются не везде. Вот в Австралии формируются альянсы, а в Шотландии альянсов нету. В Австралии также формируются группы самочи, чисто самочи группы, они не постоянные, но самки предпочитают формировать вот такие группы с самками. А в Шотландии нет. Ну, и также в других районах, например, в некоторых районах альянсы формируются только первого уровня, да. В каких-то районах вот мы можем взять сообщество афалин, изучить их социальную структуру, и там мы увидим, что оно еще структурировано внутри сообщества на более мелкие группировки. Там, например, есть самки, которые предпочитают охотиться на глубине, и они гораздо чаще друг с другом взаимодействуют. А есть самки, которые на отмеле охотятся, и у них какая-то своя тусовка. Афалина – это у нас такой яркий пример структуры с открытыми динамическими группами. А кашалоты у нас очень хороший, тоже яркий пример структуры с матрилинейными стабильными группами. Кашалоты, конечно, это удивительные животные. Сейчас я расскажу кратко про их социальную организацию, и вы сразу со мной согласитесь. Во-первых, кашалоты формируют вот эти матрилинейные группы, где есть самка-матриарх и другие самки, ее родственники по материнской линии, то есть это будут ее дочери и дети ее дочерей, и они всю жизнь живут вместе. Самцы при достижении половой зрелости, ну, при определенном возрасте, они уходят из этой группы своей материнской, которая обитает где-то в районе тропиков, в теплых водах, и начинают движение, например, на север. Молодые самцы живут в умеренных водах, охотятся и постепенно сдвигаются еще дальше на север, еще выше. И в итоге, если мы возьмем, например, Камчатку или Командорские острова, увидим там кашалот, это 100% будет самец. То есть у них есть такое разделение пространства на очень больших расстояниях. Все самочи группы, вот эти матрилинейные стабильные группы, у них там есть вокальные диалекты, которые состоят из щелчков, они все живут в теплых водах в районе тропиков. На крайнем севере, там, на крайнем юге кашалоты, ну, даже не на крайнем, а вот уже в умеренных водах, это только самцы. После того, как самец достигает где-то 20 лет, ну, он становится очень большим, сытым, он готов к размножению, он спускается в теплые воды, ищет группу с самками, ну, вот эту матрильнейную группу, и

0: договариваться с ней. Вот такая интересная есть половая сегрегация у кашалотов, да, то есть разделение пространства. И зачем вообще вот эти матрилинейные группы у кашалотов существуют? Ученые считают, что основная их цель – это совместная забота о детенышах. Кашалоты – это глубоководные животные, которые охотятся на кальмаров и ныряют там на 2-3 километра и надолго. Вот. А детеныши, они обычно, ну, еще им сложно нырять так надолго и на большие глубины, они остаются с родственными самками у поверхности. Ученые думают, что детеныши как раз являются таким центром, вокруг которых и образуются группы. Более того, детеныши могут сосать других самок, ну, молоко у других самок, не обязательно у мамы. Получается такое коммунальное выращивание детенышей и забота о потомстве. Хотя, на самом деле, если мы посмотрим на других китообразных, у которых тоже глубоководных, да, у них будет уже другая социальная структура. Например, у бутылконосов у них структура социальная похожа на социальную структуру афалин. И, конечно, и социальное поведение китообразных, их социальная структура, она еще очень-очень мало изучена по сравнению с теми же самыми темами у наземных млекопитающих. И нас ждет тут еще очень много открытий.
1: Рассказывала морской биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Информацию о масштабной атаке на запорожскую теплоэлектростанцию в Энергодаре получила МАГАТЭ, говорится в заявлении агентства. Персонал находится в укрытии. Команда МАГАТЭ на ЗАЭС увидела легкий дым и услышала звуки военной активности. Этот инцидент вызывает серьезную обеспокоенность в отношении единственной оставшейся линии электропередач ЗАЭС, которая в последние недели неоднократно отключалась, оставляя станцию полностью зависимой от аварийных дизельных генераторов для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения ее 6 реакторов и предотвращения угрозы ядерной аварии, сказано в сообщении МАГАТЭ. Первые 3 самолета Ил-114-300 отправят в Архангельск для работы в арктической зоне России. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-1» управляющий директор компании Ил Даниил Бреннерман.
2: Самолет действительно получился отличный, получился современный, универсальный. Мы на нем уже где только не были, и на Северном полюсе, и в Якутии, и в Индии, и в Архангельске. Самолет везде проявил отлично все заявленные характеристики в техническом задании, в требованиях наших эксплуатантов выполняются. Я очень доволен. Первые машины, скорее всего, полетят в Архангельск, будут работать в арктической зоне.
1: Ранее в интервью ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что в ближайшие месяцы будет заключен контракт на поставку Ил-114-300 для авиакомпании «Аврора». Заказ находится на завершающей стадии формирования. Инспекторы из Китая нанесли визит в Восточный военный округ. В частности, они посетили зенитно-ракетное соединение в Еврейской автономной области и возложили венок и цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Мероприятие проводилось в рамках Шанхайского и Московского года соглашений между Российской Федерацией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и КНР об укреплении доверия и взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы. Во время инспекции китайская группа убедилась в выполнении России международных обязательств и подтвердила эффективность механизмов контроля, предусмотренных соглашениями. В Министерстве внутренних дел назвали признаки попадания номера телефона в базы мошенников. В таких случаях пользователи подвергаются не единичным мошенническим атакам, а десяткам. Почти каждый день могут поступать сообщения о доставке товаров, перерасчете пенсии, прохождении медобследований, а также о взломе личных аккаунтов. В МВД порекомендовали запретить добавление в группы и каналы всем пользователям, кроме контактов, скрыть номер телефона от посторонних лиц и запретить незнакомым номерам писать вам первыми. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «В».
4: Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. «Золотое кольцо России».
8: Остановка Арзамас. Начните прогулку с Соборной площади. Поднимитесь на монастырскую колокольню. Загляните в музей Гайдара и Горького. И обязательно попробуйте фирменное блюдо арзамасский запеченный гусь с яблоками.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз – не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Кузнецовой Ольгой Николаевной. Добрый день, Ольга Николаевна.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль при движении, появляется утренняя скованность. Но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть.
1: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей.
2: К сожалению, не все так просто. Если мы говорим об обезболивающих, то основная их суть – это облегчить симптомы. Они не предназначены для лечения. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы. Что касается мазей, то, к сожалению, в суставы им проникнуть невозможно. Их назначают при травмах и заболеваниях суставов в качестве местного обезболивающего средства. В их состав входят разогревающие компоненты, которые обладают отвлекающим действием. И это что касается снятия болевого симптома. Если мы говорим именно о лечении, то, конечно, надо подбирать другие способы. Сейчас, к счастью, медицина не стоит на месте.
1: Ольга Николаевна, если мы все же говорим не просто о снятии боли, а именно о лечении, что современная медицина сегодня может предложить?
2: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который способен оказать помощь в снятии боли, а также подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
2: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы можете получить максимум пользы. Кроме того, использование аппарата в комплексе с другими лечебными методами в острой фазе заболевания или при обострении хронических процессов может обеспечить стойкий положительный эффект и сократить сроки лечения. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатно. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
2: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устроитесь поудобнее и включите аппарат. А дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее. А суставы могут стать более гибкими и подвижными. Но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Красная фототерапия. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше. И вы можете двигаться свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение. Словно с вас сняли оковы.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
2: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть эти или другие хронические заболевания, то «Аврора» может стать для вас подходящим и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 3673. И доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара сильно ограничено. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73.
1: Давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
2: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого – экономия. Приобретя один раз аппарат «Аврора», вы будете им пользоваться долгие годы. Кроме этого, им могут пользоваться все ваши члены семьи. Кто-то ушиб получил, у кого колено больное, у другого спину скрутило. А ознакомившись со всем списком показаний, вы будете приятно удивлены. А теперь посчитайте, сколько денег у вас уходит на лекарства, запас которых надо постоянно пополнять. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать полезной покупкой для семьи. Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73.
2: Начните лечение с «Авророй». «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 3673. 8 800 777 3673. И, конечно, доставка по всей России бесплатно. Номер 8 800 777 3673. 8 800 777 3673. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат – стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Аврора». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Благодарю нашего постоянного гостя Ольгу Николаевну. До скорых встреч!
3: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Сады Версаля кажутся местом вне времени. Одним из самых изящных символов эпохи абсолютной монархии стали солнечные часы. В 17 веке механические часы уже существовали, но они часто спешили или отставали. А вот солнечные считались эталоном точности. В садах Версаля их было много. Простых и сложных, строгих и декоративных. Они украшали аллеи, террасы и укромные уголки, где гуляли придворные. И напоминали, даже солнце подчиняется королю. Для Людовика XIV время имело особое значение. Его день был расписан по минутам. Подъем, прием придворных, обед, прогулки, вечерние церемонии – все шло по строгому распорядку. Солнечные часы в садах подчеркивали эту идею. Король правил не только людьми, но и ритмом жизни.
2: Человек и время.
1: Эпоха барокко любила символы. Тень на часах напоминала о бренности бытия. Пока придворные плели интриги и боролись за внимание монарха, стрелка медленно ползла по циферблату. Она говорила о том, что хоть власть и велика, но день все равно закончится. Даже абсолютная монархия имела свои пределы. Некоторые солнечные часы в Версале были настоящими головоломками. Они показывали не только час, но и дату, знак зодиака. Это восхищало гостей и подчеркивало уровень развития науки при дворе. Король любил выглядеть покровителем знаний и прогресса. Сегодня солнечные часы в садах Версаля кажутся тихими свидетелями прошлого. Они больше не управляют жизнью дворца. Но их тени все так же ложатся на камень. Они напоминают о королях, роскоши барокко и о том, как власть пыталась остановить ход времени.
2: Человек

0: романе Николая Лескова «Соборяне. Старогородская хроника» читаем:
1: «Владыка, решение консисторское о назначении следствия насчет проповеди синим хером перечеркнул».
0: Чем-чем перечеркнул? Спокойствие. Это не ругательство и даже не блатной жаргон. В нашей стране до орфографической реформы 1918 года современные буквы «Х» и «О» произносились и писались как «хер» и «он» с твердым знаком в конце. Поэтому в России популярная игра «крестики-нолики» называлась когда-то «херики-оники». Почему? Да потому что буква «хер» напоминала людям крест, а буква «он» – кружок. Так что владыка у Лескова поставил на бумаге жирный крест. И больше ничего.
2: Игры человечества.
0: Кто и когда придумал крестики-нолики, неизвестно. Говорят, в Индии, а может быть, в Персии. Существует гипотеза, что игру изобрел один французский математик, причем совершенно случайно, пока решал трехуровневую систему уравнений. У итальянцев своя версия. Мол, мы в херики-оники забавляемся еще с незапамятных времен. И действительно, когда-то в Риме были открыты десятки, даже сотни тематических кафе. Горожане так увлекались, что опаздывали на все важные мероприятия и даже на свои любимые прилюдные казни. «Непорядок!» – возмутилась церковь и поставила на игре крест. «Запретить!» Правда, ненадолго. В эпоху Возрождения старинную головоломку вновь признали законной. Не забыты крестики-нолики и в наши дни. Популярную игру можно скачать практически на любой девайс, на телефон или рабочий компьютер, что не очень-то нравится начальникам. Понять их можно. Люди отвлекаются, а квартальные отчеты выходят какими-то неказистыми. Словом, одни херики да нолики. –

Вспомните пиратов из приключенческих романов. Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому! Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Ученые университета ИТМО создали первый в России портативный магнитно-резонансный томограф, который в 5 раз дешевле стационарных аналогов. Аппарат не требует специального кабинета, охлаждения жидким гелием и мощного питания. Работает от обычной розетки. Это позволяет использовать его в палатах маломобильных пациентов, включая тех, кто находится в реанимации. Портативный МРТ использует слабое магнитное поле и современную электронику для фильтрации помех. В нем также есть система искусственного интеллекта для обработки данных. Стоимость серийного образца составит около 25 миллионов рублей, что значительно дешевле стационарных аппаратов, добавляют разработчики. Получены первые результаты лечения российской вакцины от колоректального рака. У пациентов выработан необходимый иммунный ответ. Подробности сообщила в интервью РИА Новостям на полях ПМФ руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
2: На сегодняшний день отобрано более 40 пациентов для проведения терапии онкопептом. Они все находятся на разной стадии. Первые пациенты получили лечение в конце марта, начале апреля. По этим пациентам у нас уже есть 2 месяца наблюдений. Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых побочных действий и вызывает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали.
1: Оценка клинической эффективности препарата будет проводиться в ближайшие месяцы, начиная с 3 месяцев после первого введения онковакцины, добавила Скворцова. Мексиканские палеонтологи обнаружили новый вид ископаемой саламандры амбистома, названный в честь Кетцалькоатля. Животное жило около 4 миллионов лет назад в позднем плиоцене в высокогорном озере, которое исчезло. Это самый древний представитель рода амбистома в Мексике. У вида найдены уникальные анатомические особенности, такие как V-образное отверстие в черепе и необычная кость в его основании. Эти черты могли возникнуть из-за длительной изоляции популяции, добавляют ученые. Российские и зарубежные биологи обнаружили уникальные белки в жгутиках архейхала арактула марисморту из Мертвого моря, что помогает им передвигаться в густой соленой воде. Эти микробы обладают внешними жгутиками с уникальной оболочкой из белков. Белок ARLB обеспечивает прочность и упругость, позволяя археям адаптироваться к экстремальным условиям. Белок ARLA2, напротив, работает в широком диапазоне температуры и солености, помогая археям выживать не только в Мертвом море, но и в других средах. Исследование открывает возможности для понимания адаптации одноклеточных предков многоклеточных организмов. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Дай 5. 5 удивительных фактов о...
3: О предметах и явлениях вокруг нас.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Программа создана с

0: Радио Звезда.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о воде.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: За 70 лет человек выпивает около 35 тонн воды. Приблизительно столько же весит авиалайнер.
1: Факт второй.
3: В невесомости вода собирается в идеальную сферу. При резком понижении давления она закипает всем объемом сразу. Это явление называется пленочным кипением.
1: Факт третий.
4: Вода покрывает более 70% поверхности Земли, но лишь 3% из этого объема – пресная вода. Да и то, больше половины ее приходится на ледники и подземные воды.
1: Факт четвертый.
3: Количество воды на планете практически не меняется. Вода участвует в круговороте, но не исчезает и не появляется заново. Вся вода, которая была во времена динозавров, сегодня течет по нашим рекам, морям и из наших кранов.
1: Факт пятый.
3: Если пропустить ток через сверхчистую воду, лампочка не загорится, потому что дистиллированная вода – диэлектрик. Электричество по ней передают растворенные ионы минеральных солей, щелочей или кислот.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о воде.
0: Радио «Звезда».
5: Была когда-то большая война. Бились между собой лесные звери и птицы. Долго бились, и звери проиграли. А летучая мышь по кличке Нахка Ири была самая хитрая. Если побеждали птицы, она была на их стороне. А если звери, то на стороне зверей. Для всех она хотела быть хорошей, всем угодить. Но после победы птицы ее выгнали и запретили летать днем, когда светит солнце. А звери, в свою очередь, запретили ей ходить по земле. И теперь, когда летучую мышь видят маленькие дети из деревни Лужицы, что в Ямбурском уезде на берегу Лужской губы, то кричат: «Нахка Ири, Ююкаку, предательница! Нахка Ири, Плятакаку, изменница!»
6: Водь. Малые коренные народы России.
5: Водь. Древний народ северо-запада России. Представители его называют вожанами. Сегодня вожане компактно проживают в одном единственном месте на территории нашей страны. В Кингисеппском районе Ленинградской области. В трех деревнях – Лужицы, Краколье и Пилово. И осталось их всего около сотни человек. Кажется, эти европейские земли давно освоены. Места совсем на глушь глухую не похожие. И вдруг водь. Спроси, кого еще лет 30 назад знаешь о таких, пожали бы плечами. Впрочем, неудивительно, что царские бюрократы, что советские, водь в отдельный народ не выделяли. В единый перечень коренных малых народов России их внесли 13 октября 2008 года. По меркам истории, вчера.
6: Не теряя корней. Водь.
5: Между тем, археологи утверждают, что водские племена жили здесь уже в первом веке нашей эры. А по данным новгородской летописи, в 1069 году водь выступила против Новгорода на стороне полоцкого князя Всеслава. И тогда велика бяше сеца вожанам, и паде их бесчисленно число. К 13 веку земли Води вошли в новгородское государство. Не повезло народу с географией. Бесконечные войны катком прокатывались по их земле. Огромные потери принесла Великая Отечественная война. Сначала финны перевезли Водь в Финляндию в качестве дармовой рабочей силы. А после возвращения из плена в Советский Союз в 1944 году весь народ принудительно переселили в центральные районы страны. В родные деревни вернулись не все.
6: Малые коренные народы России.
5: Вожане – близкие родственники финнов и эстонцев. И по языку, и по внешнему виду. Но говорят, что это был самый белокурый народ в мире. Кроме того, водские женщины отличались особенной красотой. В конце 18 века известный исследователь Федор Туманский писал: «Женщины все вообще красивы, имеют веселый, приятный и заманчивый взгляд. Быстрые глаза, большие, голубые, росту они хорошего. Волоса почти у всех светло-русые. Тело имеют здоровое, нежное, белое и чистое». При этом рассказывал, что все они были отчаянные болтушки и хохотушки. Не в ущерб, однако, уму, быстрому и живому. А вот у водских мужчин в старинных рукописях отмечали хитрость, весьма острый разум, скорое понятие и сильную к войнам охоту. При этом они, водские мужчины, пометуют всегда древность свою и силу и вспоминают с восхищением, что предки их были бранноохотны и храбры.
6: Не теряя корней. Водь.
5: Чем занимались? Ловили рыбу в озерах и реках, земледелием. Издавна приняли православие, но еще долго поклонялись деревьям, большим камням, родникам, солнцу и месяцу. Когда рождался ребенок, имя ему давал православный священник. Но в быту пользовались народными формами. Так Агриппину звали Огру, Михаила – Мика, Авдотью – Отью, Ивана – Ива. Еще в 2002 году их оставалось 30 человек на всей земле. Сегодня почти сотня. Дети вожан учат свой родной язык и, завидев летучую мышь, кричат: «Ююкаку, предательница!» и «Плятакаку, изменница!»
6: Водь. Малые коренные народы России.
1: Радио «Звезда». История в звуке.
7: 4 июня 1916 года, во время Первой мировой войны, началась одна из крупнейших наступательных операций русской армии. Брусиловский прорыв.
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
8: Железная дивизия. Первая мировая война. Утро 22 мая 1916 года для командира 4-й стрелковой дивизии генерала Антона Ивановича Деникина выдалось тревожным. Больше суток продолжалась артиллерийская канонада. Русские пушки утюжили позиции австрийцев. Готовилось большое наступление, которое позже назовут «Брусиловским прорывом». Из воспоминаний австрийского офицера.
9: «Это был настоящий ад. На наши позиции обрушился огненный 9-й вал. Крики «Ура!» были подобны раскатам грома. Не было силы, которая смогла бы сдержать этот натиск».
8: В первой волне атакующих находилась дивизия генерала Деникина, известная в армии как «Железная». 4-я стрелковая дивизия, до 1915 года бригада, отличилась во время боев на перевале Шибко в русско-турецкую войну 1877-78 годов. За невероятную стойкость и презрение к смерти получила прозвище «Железная». Командир – Антон Иванович Деникин. В ходе Брусиловского прорыва был применен новый стратегический прием. Все четыре армии Юго-Западного фронта ударили по неприятелю одновременно. В результате массированной атаки русские войска нанесли поражение австро-венгерской армии. Линия фронта отодвинулась на 80 километров вглубь территории противника. На Луцком направлении удара особо отличилась железная дивизия генерала Деникина. Бойцы взяли в плен более 10 тысяч австрийцев, захватили десятки орудий, несколько вражеских обозов с оружием и провиантом. Сотни солдат и офицеров железной дивизии были награждены Георгиевскими крестами. за доблесть, проявленную при захвате Луцка, командир дивизии Антон Иванович Деникин получил редкую и почетную награду – георгиевское оружие, украшенное бриллиантами.
1: Личный состав.
5: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
10: Раз, два, три, четыре, пять.
5: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Она – первая в истории России женщина, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира. Обладательница титула «Корона Земли» – альпинистка Алина Пекова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
1: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
11: По недавно опубликованной официальной статистике, диагноз «простатит» в России актуален для 16% всего взрослого мужского

0: Какое влияние оказывает предстательная железа на мужскую состоятельность? Как мужчине справиться с этим недугом, вести полноценную половую жизнь и неважно в каком возрасте? Сегодня у нас в гостях Елена Александровна Гришина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, конечно, статистика внушающая. Все в основном, конечно, из-за халатного отношения к своему мужскому здоровью. Ну, кто может признаться в своей несостоятельности, да, или признать ее? Для мужчины, конечно, это катастрофа. Это все равно, что признаться, что он не мужчина. А тем временем, пока мужчины не обращают внимания на иногда случающиеся осечки и списывают все на усталость, стресс, ну, находят много разных утешающих причин, проблема растет. За мощь, выносливость, удовольствие отвечает предстательная железа. О ней нужно заботиться с молоду. Даже если в предстательной железе есть небольшое воспаление, наступает иногда такое состояние, как «не хочу» или «вдруг неожиданно не могу». А дальше, соответственно, все больше и чаще. Поэтому нужно воздействовать на саму причину, и все будет работать как надо и даже больше. И результат станет стойким и качественным. Я хочу предложить нашим мужчинам «Феникс». Его можно использовать без опасений в любых ситуациях, связанных с мужской невозможностью. «Феникс» действует точно в цель, на причину возникновения неудач. Его можно использовать как для профилактики. Это про то, что не всегда получается. И также я хочу сказать, что «Феникс» медицинского назначения, поэтому можно использовать на ранних стадиях заболеваний и даже при хронических формах. И повторю, что «Феникс» — это не стимулятор и никакой химии. Всю подробную информацию вы сможете узнать по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. Кроме того, в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются определенные льготы. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
0: А почему без химии? А эффект вообще сразу? Я думаю, наверное, как и большинство, что без стимуляторов тут не обойтись. Что это за «Феникс»?
1: Вы поймите, что вы губите себя сами, принимая стимуляторы, которые не только вызывают привыкание, но и заставляют предстательную железу не работать без этих препаратов. Но есть другой способ. «Феникс» воздействует непосредственно на проблему, то есть на предстательную железу, то есть точно в цель. Ведь здоровье и мощь мужчины зависят именно от ее состояния. Если есть небольшие изменения, неважно даже, чем это вызвано, возможно, возрастом или малейшими отклонениями в здоровье, сразу сказывается и на могу, и на хочу, и на эмоции, и в том числе на нервной системе. «Феникс» решает эту проблему. «Феникс» — это беспроигрышный вариант, и еще раз повторю, без химии. Используя «Феникс» длительный, стойкий результат вам точно обеспечен. Вы сможете неоднократно, с новыми яркими ощущениями, длительным удовольствием удовлетворять все свои желания. Без осечек. Звоните на горячую линию, вам все подробно расскажут. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
0: А каким образом действует «Феникс»?
1: Ну, в первую очередь, восстанавливает функциональность предстательной железы. Способствует снятию отека, воспаления в простате, если оно есть. Увеличивает микроциркуляцию крови в малом тазу. Разгоняет кровь, уходит застойные явления. Восстанавливается эрекция, повышается половое влечение. «Феникс» стимулирует выработку основного мужского гормона. Ну а далее уже сам результат, который не заставит вас долго ждать. Стойкий результат, выносливость, новые яркие эмоции. Мужчина себя почувствует буквально помолодевшим, как лет в 20-25. Я еще раз повторю, вам все подробно расскажут по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10. И в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 3 5 70 10.
0: Заинтриговали. Такого еще не было?
1: «Феникс» работает непосредственно с самой проблемой возникновения мужских неудач. Я еще еще раз это повторю. Феникс медицинского назначения. Его можно использовать как на ранних стадиях, когда появляются первые осечки, так и при хронических формах заболевания. Феникс оказывает лечебное воздействие на организм мужчины. Он поддерживает способность сокращения мышц при сниженном тонусе. Но в любом случае нужна консультация, у всех свои особенности. Гарантируется исключительно конфиденциальная информация. Передача

0: личных данных третьим лицам принципиально невозможно. Контакты ваши используются только для связи с вами. Феникс усиливает эрекцию, повышает тестостерон, при этом не влияет на сосуды. Вы будете, наконец, наслаждаться более продолжительным, ярким сексом. Не вызывает зависимости. А при регулярном воздействии на простату она, во-первых, приходит в тонус. И если сигнал идет из головы, происходит моментальная реакция, как и должно быть, как в молодости. А в силу мощнейшего тестостеронового выброса в кровь происходит заметный анаболический эффект в дополнение к возрастанию сексуального потенциала. Увеличивается процент мышечной ткани, уровень выносливости и физической силы. Ну а про эмоции это уже отдельно, поверьте, они вам точно гарантированы. Звоните, пожалуйста, узнавайте всю подробную информацию о «Феникс». 8-800-3-5-70-10. Я повторю, что все звонки анонимны. Передача данных третьим лицам невозможна. Все конфиденциально. 8-800-3-5-70-10. 8-800-3-5-70-10.
1: Вы знаете, многим, наверное, было бы интересно про ощущения узнать.
0: Ну, конечно, безусловно. Феникс усиливает чувствительность, сексуальное желание, эрекцию, продлевает время полового акта, продолжительность оргазма. Благоприятствует улучшенному кровотоку в органах малого таза и снижает до минимальной вероятность мужских проблем. Стимулирует повышение иммунитета, работоспособности, избавляет от усталости и улучшает самочувствие в общем. Насыщенная половая жизнь способствует вашему избавлению от застойных явлений в области органов малого таза и минимизирует риск таких частых мужских болезней, как простатит, уретрит, бесплодие, аденома предстательной железы. Звоните, пожалуйста, узнавайте все подробно о «Феникс» по телефону горячей линии 8-800-3-5-70-10, 8-800-3-5-70-10. И в рамках программы «Мужское здоровье», чтобы все мужчины в нашей стране хотели и могли, мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8-800-3-5-70-10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: ООО «Росбио». Город Москва. Духовской переулок. Дом 17. ОГРН 116-774-621-1434.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Премьера на «Радио Звезда».
5: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на Тверболе у Пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
4: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Председатель правительства Михаил Мишустин провел рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Глава ведомства представил отчет о результатах работы за минувший период и поделился планами по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры.
2: Объем выполненных работ на 1 триллион рублей – этому подтверждение. 186 миллиардов было доведено нам в прошлом году дополнительно, и это нам позволило выполнить дополнительные задачи. Мы ввели на федеральной сети 220,8 километров. 4,6 тысяч километров отремонтировали, смогли расширить 310 километров автомобильных дорог второй категории, которые были в двухполосном исполнении, до 4 полос, разделить транспортные потоки, снять транспортную нагрузку и увеличить безопасность дорожного движения.
1: Приоритетным направлением остается обустройство социально значимых маршрутов. Так, приведено в порядок более 7 тысяч километров подъездных путей к туристическим достопримечательностям, оздоровительным комплексам и учебным заведениям. Российский мессенджер «Макс» был исключен из App Store без объяснения причин, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Он подчеркнул, что тем самым был ограничен доступ к «Макс» более 20 миллионам пользователей. Мессенджер пропал из магазина приложения Apple в среду вечером. Разработчики заявили, что команда «Макс» запросила у Apple разъяснений и работает над оперативным решением проблемы. Мессенджер предупредил пользователей устройств Apple о возможных проблемах с доставкой уведомлений, о звонках и сообщениях. Александр Гуцан встретился с генпрокурором Верховной народной прокуратуры Вьетнама Нгуен Хюи Тиеном. Стороны обсудили актуальные вопросы борьбы с преступностью и взаимодействия надзорных ведомств двух стран. Гуцан отметил, что российско-вьетнамские отношения последовательно развиваются на основе уважения, доверия и взаимной поддержки уже более 76 лет. По итогам переговоров стороны подписали обновленную программу сотрудничества. В Московской области может появиться новое производство промышленных роботов. Этот вопрос обсудили губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор концерна «Калашников» и компании «Семаргл» на полях Петербургского экономического форума. По словам главы региона, роботизация уже сегодня снимает с людей тяжелый рутинный труд на складах и заводах. Воробьев назвал проект «Калашникова» и компании «Семаргл» важным шагом к созданию современных решений для экономики, актуальной для Подмосковья, где открывается много крупных логистических центров, которым нужны умные системы, автоматические склады и роботы-погрузчики. Напомню, 3 июня «Калашников» уже открыл похожий завод в Санкт-Петербурге. Новая площадка в области даст региону высокотехнологичные рабочие места, а производителю близость к основным заказчикам. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую.
1: Дело не стоит на месте. Относительно Молдавии, власти Молдавии официально допустили уже ликвидацию собственной независимости. Вице-премьер Эуген Асмаческу тут накануне заявил, что если вступление в ЕС забуксует в 2028 году, то Кишинев запустит план Б. Что это за план Б? Объединение с Румынией. Санду уже подтвердила, что на референдуме проголосуют за слияние, а глава МИД Михаил Папшой потребовал снять табу с темы вступления в НАТО. Оппозиция обвинила руководство в госизмене. Наконец-то услышали сигналы. Мы неоднократно в эфире обсуждали эту тему. Ваше предложение, Дмитрий, по поводу госизмены звучит довольно давно. Соцопросы показывают лишь 29% сторонников УНИРИ внутри страны. Ну и чтобы обойти это большинство, Кишинев опирается на лояльную диаспору, которая обеспечила уже нужный результат на прошлогодних выборах. В схему втягивают Приднестровье, там 60% русскоязычные, как мы знаем, и Бухарест обсуждает включение региона на правах относительной автономии. Но на деле мы понимаем, это попытка НАТО и ЕС взять пророссийский анклав под жесткий контроль. Давайте вот с этого начнем нашу беседу.
2: Логика в этих событиях есть с точки зрения официального Кишинева, который на самом деле является марионеткой своих кураторов там, из Евросоюза, из НАТО, из Страсбурга, Брюсселя, из Вашингтона и из Бухареста, потому что непосредственным куратором этого направления является Румыния, и там и другие натовские страны активно участвуют, но Румыния, как страна, которая когда-то оккупировала эту территорию и имеет внутренние амбиции взять реванш за то, что произошло сначала в 40-м году, а потом в 44-м, когда Советский Союз вернул, значит, Бессарабию в состав Союза, и вот существовала Молдавская Советская Социалистическая Республика. То есть жажда реванша там присутствует. И я не один год наблюдал за трансформацией восприятия событий, в первую очередь, в румынской элите. И если в конце 90-х, даже в начале 2000-х, тема УНИРИ в Румынии, подчеркну, не в Молдове, это была тема маргиналов, маргинальных эпатажных политиков, каких-то деятелей, она высказывалась, но такие серьезные, влиятельные там деятели на уровне госчиновников, МИДа румынского там и прочее, они говорили, нет, ну мы это даже обсуждать не собираемся. И вот, наконец, происходит активная трансформация, то есть желание объединиться возникает как в элитах, значит, бухарестских, так и кишиневских. И с двух сторон начинают активно звучать фразы об объединении. И один из таких полуконспирологических, а может быть и не совсем, проектов, это то, что Майя Санду на каком-то этапе, и тут надо сидеть покрепче на своих стульях, станет одновременно и президентом Молдовы, и президентом Румынии. И приводится пример такого президентства, когда на моменте объединения Валахии и Молдовы, когда сама Румыния создавалась, там был такой прецедент, когда одна политическая фигура на этот период стала и главой Молдавии, Молдовы, точнее сказать, вот этой части Румынии там есть, и Валахии. Они это прямо обсуждают. Это, ну, условно говоря, из первых рук информация. И сценарно получается следующая история. Да, мы идем в Евросоюз. Внутри есть агентура Кремля, она нам мешает. Мешают какие-то недоразвитые люди, которые не ценят всех прелестей Евросоюза. Поэтому мы для преодоления скорейшего этого препятствия придем в Евросоюз через Румынию, что снимает с нас все моменты процедурные. Более того, Румыния, она же еще и в Шенгене. Это значит, ты сразу перепрыгиваешь целый ряд этапов. И это все будет использоваться как в пропаганде, так и на административном уровне. А если мы расширим ракурс в оценке ситуации и увидим, как активно методично продвигается тема прямого противостояния НАТО или Евросоюза, как угодно назови, с Россией, то тогда вот ускоренное поглощение Молдовы, это, ну, это даже не то, что какое-то пожелание, мысль, футуристическая какая-то история, это логика предстоящей войны. Это просто логика предстоящей войны. И в эту же логику предстоящей войны входит необходимость ликвидации Приднестровья, как, ну, территории, где находятся у нас и там остатки армии 14-й, и склады, и миротворцы, и в целом вооруженные силы Приднестровья, которые, естественно, лояльны России, и население лояльно России. Это надо убрать. Точно так же, как сейчас идет погром Гагаузии, там, по сути, на гагаузов навалились все, кто мог, их там внутренне расшатывают, один скандал за другим. Для чего? Потому что надо ликвидировать этот маленький анклавчик, потому что у гагаузов нет полноценной государственности, но эти люди, они ментально за Россию, и значит, это тоже надо раскассировать. Вот что мы с вами видим, и это прямо монтируется в общую картину, где мы наблюдаем Закавказье, Армения, движение, значит, пантюркистские и прочие истории в Средней Азии, там те или иные движения в Каспии, там Северное Причерноморье, Средиземное море, все это выстраивается вот в эту самую пресловутую дугу напряженности вокруг нашей страны.
1: И мы видим, как не мытьем, так катанем. Очень последовательно и системно идут враги. Если не удается переломить ситуацию внутри страны, то, с одной стороны, уже продемонстрировано было, как можно работать с диаспорой в Европе, с одной стороны, а с другой, это воспитание нового поколения уже в парадигме совершенно иной, и они здесь, в общем-то, довольно терпеливы, надо отдать должное, они прям системны, очень, еще раз повторюсь.
2: Я первый раз, будучи младшим лейтенантом госбезопасности Приднестровья, увидел, как они это делают в студенческом клубе Приднестровского университета. Приблизительно это был 94-й год, когда я получил информацию, прибыл там на место, ну, оценить обстановку, когда был собран студенческий актив, правком студентов, студком, при участии, значит, ряда преподавателей. И собравшиеся, они не были там ни врагами, ни кем, а их собрали под благовидным предлогом. И там была умильная встреча за чаем с баранками, с сотрудниками посольства США. В кульминационный момент там зазвучала музыка, и вот эти американские дипломаты для того, чтобы, ну, там атташе там, по около всяческим вопросам от политических до культурных, они даже, ну, какой-то танцевальный элемент там, типа полудискотека для налаживания вот этих первых связей, контактов, коммуникаций, чтобы из этой массы студкома, правкома выбрать тех, кого потом можно запустить на тренинги, на курсы, вывести за рубеж на более существенную подготовку и так далее. И все это делалось настолько умильно и формально безобидно, что когда я там по своей линии поднимал этот вопрос, и там другие какие-то люди, понимавшие, к чему это идет, нас не воспринимали. То есть я даже сталкивался с определенным непониманием. Мне говорили: да это же, да ничего, пусть общаются, а что тут плохого? Наши ребята подкованные, они дадут им идеологический отпор, а если уж что-то можно получить от западников, надо брать и обманывать их, ничего не делать. Я когда это все слушал и думал: ребята, мелко вы плаваете, по одной простой причине, по той причине, что там, где вы пытаетесь учиться, они преподают. С точки зрения проведения информационно-психологических операций, подкупа, формирования пятой колонны, каких-то коллаборационистских элит и так далее. Потому что, ну, они этим занимались, ну, условно говоря, десятилетиями, да? И пришли на постсоветское пространство, где были еще свежие люди, доверчивые, воспитанные в Советском Союзе. И ведь предварительно был этап перестройки, когда вышло много фильмов о том, как на самом деле от комедии до каких-то таких художественно-исторических, о том, как надо дружить с американцами, с Западом, и все это, почва-то готовилась. Не один год, когда мне часто задают вопрос, почему они так, а мы нет, я говорю: ребята.
1: Вот что вы говорите, давайте с этого начнем в следующей части. Небольшая пауза, это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: «Разговор на двоих» о культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве, русский универсализм и западный глобализм, православие и бездуховность, повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют «Новое поколение интеллектуалов». Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Пятилетний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Стратегия национальной безопасности». Программа Анны Шафран.
1: Мы тему вспомнили того, как американцы только заходили, европейцы, в Молдавию.
2: Да, поэтому, когда мы пытаемся оценить, почему нас типа везде предали, продали, разбежались, поступили подло, невозможно дать правильную оценку происходящему без анализа того, как это развивалось, начиная с 89-88 даже года. И все это двигалось, это же не просто там возникло из ниоткуда, люди там вдруг неожиданно полюбили Запад. Нет, формировалось годами. Как вот в истории с изменой Родины, то, что, наконец, великая и могучая молдавская оппозиция обвинила в очевидном, в том, что надо, в том, в чем надо было обвинять еще и на парламентских, и на президентских выборах, наконец, они это сказали, что Санду, реально ее команда, ну, проводит работу на демонтаж государства, значит, они попадают под определение измена родине. Так и здесь, я говорю, что не просто так проходили эти курсы, не то, что там гранты давали, людей подсаживали на какие-то деньги и так далее, это само собой. Но инструктора, специалисты, которые работали вот с молодежью с постсоветского пространства, они применяли технологии, позволяющие даже на уровне, там, назовем это по-простому, НЛП-программирование, формировать вот эту новую ментальность, когда там на слово «Россия» идет отрицательная реакция, на слово «Европа», «США», там, «Евросоюз» – положительная реакция. Это же все прописано давным-давно, когда еще в 60-е и 70-е годы этим на серьезнейшем уровне занимались и американцы, и там союзники по Европе, но в первую очередь, конечно, американцы.
1: Еще одна пауза – это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Еще один момент. Молдавия планирует интегрироваться в европейское производство в сфере обороны. 4 июня в Кишиневе будут это обсуждать. Госсекретарь МИД Валерий Межа накануне объяснил на брифинге в Кишиневе, что Молдавия не располагает оборонной промышленностью в классическом понимании. Но власти признают необходимость развития этого сектора. И интересно, что единственный в Молдавии металлургический завод, он же расположен как раз в Приднестровье,
2: да,
1: в городе Рыбница. Ну и Брюссель тем временем готовится открыть перед Киевом и Кишиневом двери в Евросоюз, хотя готовится он очень давно, как мы знаем. По данным «Политика», Венгрия готова отказаться от многолетнего блока при голосовании, что, в свою очередь, позволяет запустить первый этап переговоров о вступлении уже 15 июня в Люксембурге. Ну, окончательного, правда, решения нет пока, но тем не менее.
2: Я думаю, что тема развития молдавского ВПК – это из истории старых анекдотов про запуск спутника, при котором там 100 тысяч человек заработали грыжу. Но в чем это реально может быть реализовано, так это как раз, например, в процессах наращивания производства БПЛА. Вот такие какие-то наукоемкие, тонкие отрасли в Молдавии вполне могут развиваться. Почему? Потому что там в любом случае есть и научный потенциал, и образовательный потенциал, который еще был когда-то в советский период. Потом это все поюзали, полуразрушили, переделали под западные стандарты. Но, тем не менее, я полагаю, что вот этим они бы могли заниматься. Плюс разные истории, связанные там, может быть, с радиоэлектроникой и так далее. Представить, что они там льют пушки, значит, делают танки, это очень сомнительно. Хотя был известный тракторный завод в Кишиневе и прочее, но все это было похоронено вместе с Советским Союзом. Для них в этом контексте очень интересно Приднестровье, потому что вы правильно упомянули наличие, значит, металлургического комбината, он так и называется, с советских времен, Молдавский металлургический комбинат, или завод, точнее сказать, ММЗ, он расположен в городе Рыбница. Вот, помимо сейчас, сама Молдавия его, по сути, пускает под расстрел, потому что все вот блокадные меры, они в том числе отражаются на этом предприятии, на других предприятиях. Но, тем не менее, оборудование цеха и прочее там есть. И этот завод, кстати, производил очень ценный продукт. Это особый вид стали, который идет на арматуру, на всякие строительные темы. А что такое арматура? Это в том числе и возможное строительство бетонных укреплений. Она там очень необходима. Есть заводы, которые могут, опять же, вполне использоваться, да, для производства тех или иных видов вооружения. Это, опять же, нас соотносит к теме, насколько они активно будут действовать на Приднестровском направлении. И там, скажем, днем все острее ситуация, все напряженнее. Сейчас еще тоже один из таких аспектов, это более 30 тысяч человек подали заявление на гражданство России после вот подписания указа, огромные очереди, большие потоки людей, то есть это не последние цифры, они будут расти, и все это в совокупности, конечно, катализирует внутреннюю обстановку в Молдове. Да, у них 30% не против, как говорится, УНИРе, но, на мой взгляд, этого уже вполне достаточно, потому что есть ядро, треть. Всех остальных можно подломить, запугать, подкупить, сманипулировать. И вот очень интересный момент, очень важный. Так подняли, это вопрос диаспор. Посмотрите, очень интересная тема. Процессами в Молдавии, сейчас в Армении, рулят люди из Евросоюза, из там Ленгли, там, из откуда угодно. Назовем это так, коллективный Запад. И вот смотрите, молдавская диаспора в Евросоюзе – это такая карта в рукаве у антироссийских сил в Кишиневе. И созданы все условия, чтобы каждый из них мог проголосовать, а там даже где не проголосовали, вбросить эти голоса. Армения, где основная диаспора находится у нас, понятно, что проголосуют за пророссийские силы, и эта диаспора отрезана от голосования. Причем начисто, несмотря на все протесты и несмотря на все возмущение, они не голосуют. Вопрос кураторам, значит, и Санду, и Пашиняна, вопрос к ним, как вот что, где, когда, да? Почему вот здесь диаспора голосует, и вы истерично это пробивали, и мы знаем, как это делал и посол США, давил на тогдашнее руководство Молдовы и те самые эмиссары Евросоюза, чтобы разрешить открыть это гигантское количество избирательных участков. Только в Италии 60 участков, представим себе. И я как социолог, я четко понимаю, вот будет там условный референдум, даже если он будет, на присоединении к Румынии. Вот 30% голосов они получают в Молдавии, значит, и недостающих там 19-20 в Европе. Если сторонники Унирия организованно выйдут, а противники неорганизованно, вот возникает баланс, при котором они набирают 50+. И все, и вопрос как бы решен, как и с референдумом за интеграцию в Евросоюз, когда в самой Молдавии это поддержало, там, по-моему, 44%, а за счет диаспоры вылезли там в 52% или в 53%. Вот и все. И мы видим с вами воочию, что на сегодняшний день отметены все принципы так называемой демократии. Все это как бы, ну, как фиговый листок это остается в виде разговоров там о важности, да. А все перешло, по сути, на формат прямого управления процессами для того, чтобы создать как можно больше болевых точек для России на постсоветском пространстве, растянуть наши ресурсы, когда мы одновременно будем вынуждены противостоять антироссийским силам вдоль границы, и тогда уже, как говорится, вот оно и приехали.
1: Наглядный пример того, что такое варить лягушку неспешно. Потому что если в классической истории одна страна нападает на другую, завоевывает ее и, например, ликвидирует государственность, то это все очевидно, и народ, конечно же, он переживает, волнуется, пытается защищаться. А если это происходит очень медленно, не спеша, через так называемые демократические механизмы, то, в принципе, то же самое вот в классическом смысле завоевание, прямая оккупация и последующее полное поглощение выглядит уже, в общем-то, довольно прилично.
2: Возьмем еще такой стратегический пример, да? Вот обратите внимание, как они вводят санкции в отношении там топливно-энергетического комплекса России, торгового флота и так далее. Они это делают таким образом, чтобы войти в эти санкции максимально комфортно для себя. То есть они начинают раскачивать тему, я говорю сейчас о Евросоюзе, о США, и о ком угодно, неважно. Да? И вот почему я это вспомнил, утром читаю, что Литва...
1: Что Литва решила прервать все экономические связи с Россией. Ну,
2: но не сразу.
1: Давайте мы продолжим эту тему через паузу. Напомню, в Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
8: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. Российские оркестры высоко ценятся за профессионализм и комфорт в работе. Турция планирует приглашать их на гастроли и, возможно, организовать совместный фестиваль. Об этом рассказал Джейми Джан Дилиарман, главный дирижер президентского симфонического оркестра Турции, в интервью «Известиям». На закрытии фестиваля «Белая сирень» в Казани он дирижировал государственным академическим оркестром. Для выступления выбрал русскую музыку, третий концерт Прокофьева и вторую симфонию Рахманинова. Музей-заповедник «Царское село» открыли после реставрации китайский зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Событие ознаменовало завершением многолетнего восстановления интерьеров дворца пострадавших во время Великой Отечественной войны. На церемонии открытия выступила министр культуры Ольга Любимова.
9: Все, что было разрушено здесь фашистами, возвращается частями, возвращается с победой, возвращается с абсолютным триумфом, с триумфом Ленинградской школы реставрации.
8: китайский зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца – самый большой среди интерьеров личной половины Екатерины II. Последний этап возрождения декоративной отделки здесь включал воссоздание и установку на стенах 155 лаковых панно. Их выполнили в традиционных техниках современные китайские мастера. Театр имени Евгения Вахтангова представил премьеру спектакля «Блеск и пепел» режиссера Анатолия Шульева. Виктор Сухоруков исполнил главную роль, главу ювелирной династии Павла Кутейникова, пытающегося спасти семью в эпоху революции. Замысел родился из романа о Картье, который Шульев прочитал после подслушанной фразы. Вдохновением послужила история Павла Овчинникова, бывшего крепостного, ставшего поставщиком императорского двора и потерявшего все в 1917 году. На сцене разворачивается конфликт между золотом и переменами, который разрушает его семью, говорит режиссер. Исторический раскол превращает близких в противников, но в спектакле чувствуется предчувствие обновления. Фильм «Красный шелк» – шпионский детектив про 1927 год о разведчиках и преступниках в Транссибирском экспрессе покажут на Международном фестивале китайского кино в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. Фестиваль организован Роскино, Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры и Госуправления КНР по делам кинематографии. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что показы укрепляют культурные связи между Россией и Китаем. Студия планирует сиквел «Черный шелк», который будет снят в Гонконге. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
10: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
11: Скорее, старенького.
10: Коробка с землей. И что в ней особенного?
11: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
10: А вот коробка неплохая.
11: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат.
10: А туфля чей?
11: А вот это мое.
12: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
13: Автономная республика Аляска. Калифорнийский край. А что, неплохо звучит? Или Гавайский национальный округ. Тоже хорошо. Но не сбылось. Территории, которые утратила Россия, и территории, которые она могла бы иметь. С нами историк Александр Петров.
12: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор. Новости и оперативная аналитика». Все здесь вы найдете. А вернемся, Дмитрий, к теме Латвии. Недообсудили мы эту тему.
2: Если вот от частного перейти к общему, к самому подходу, то есть некто из микроскопического государства, не в обиду им будет сказано, ну, бывает так, что мал золотник да дорог, хотя, с другой стороны, есть еще поговорка «мал клоп да вонюч», но вот из маленькой страны некий человек рассуждает о том, как они будут вводить санкции против России или как они будут разрывать с нами отношения. И он говорит, да, это наша стратегия, но есть некоторые отрасли, которые мы пока оставим, они нам нужны. А вот тут вот мы начнем это делать. И я когда это все... И это касается очень многих направлений.
1: Да, числе... это говорит новый министр иностранных дел, насколько я помню.
2: Да.
1: Который пришел и вот, значит, по-хозяйски начал рассуждать.
2: Рассуждать. У меня возникает один единственный вопрос. Почему мы должны спокойно наблюдать, как с удобных для себя позиций у нас что-то там обрезают, что-то нам блокируют, в чем-то нам угрожают. И мы как бы думаем, ничего себе, ну, надо их убедить не делать этого, им же хуже будет без нас. Давайте еще им что-то предложим, чтобы вот было хорошо на душе и в холодильниках у жителей Прибалтики, чтобы было хорошо, и электричество, и ГСМ пусть у них будет, и так далее. Но они потихоньку там, да, бетонируют границу, наращивают какой-то потенциал, пропускают БПЛА через свою территорию к нам. Ну, это ничего страшного. Мы, мне кажется, пришли к тому моменту, когда надо как-то перезагрузить сам подход к странам, демонстрирующим враждебность. И там им должно быть неудобно, а нам должно быть удобно. И как только в такой стране намечаются только тенденции к тем или иным шагам против России, мне кажется, ну, с моей как бы позиции, я не чиновник, не мне решать, так как рассуждение эксперта, мы должны на опережение сами им обрезать именно то, в чем они максимально нуждаются от нас, и чтобы они сразу чувствовали последствия. А не так, что... Значит, они постепенно перестраивают там экономику, логистику и прочее, и все равно они, значит, вводят те или иные санкции против нашей страны.
1: Да, здесь сложно не согласиться, потому что сам подход, конечно, он с одной стороны звучит курьезно, да. А с другой стороны это удивительно. Но там, где нам удобно, там, где полезно, мы оставим, подумаем.
2: Да, и мы говорим, вот видите...
1: Говорит некто, кого практически незаметно через лупу на карте.
2: Да. И мы находимся, я считаю, в нелепом положении, когда, обладая вот таким гигантским потенциалом, мы терпеливо ждем, когда очередные какие-то кнопки отключат или там что-то перекроют где-то, и говорим, да, вот и это уже перекрыли, смотрите, как неприятно стало, да?
1: Ну вот очень часто вежливость... путают со слабостью. И вот ровно это происходит очень последовательно с разными микроскопическими постсоветскими республиками и лимитрофами на постсоветском пространстве. Вот так и хочется просторечно выразиться. Очень сильно борзеют некоторые представители этих сообществ.
2: Они любят порассуждать об имперскости России, о том, как насколько здесь вот какие-то замыслы мировой экспансии вынашиваются. Но если бы экспансия была частью стратегии Москвы, то им даже рта не дали бы открыть. Эта бы экспансия осуществлялась комплексно. Но так как планы совершенно другие, и мы не собираемся там мешать кому-то жить, если это не угрожает нам, то... Вот мы видим парадоксальную ситуацию, когда из Вильнюса, из Таллина, из там, Риги, и, там, откуда, из Кишинева, там, еще бог знает откуда, доносится, да даже лаем не назовешь, такое тявканье в нашу сторону. И это на самом деле неприятно. И еще один момент, ведь мировая экономика, она реально не может существовать без России. И это все понимают по умолчанию. Запад надеется на то, что вот он сейчас затягивает эту веревку, и мы успеем раньше сломаться, чем они, и они в итоге получат огромные бонусы, коврижки, доступ снова к нашим всем ресурсам, как это было после развала СССР. То есть у них мотивация понятная. Но нам-то надо сделать так, чтобы они, наоборот, усохли до того, как. И чтобы они были вынуждены принять наши правила игры. А при таком раскладе, ну, мне сложно прогнозировать.
1: Есть еще одна тема. Румыния параллельно форсированно вооружается, давая понять, кто намерен стать хозяином южного фланга. Общий пакет военных закупок тянет на 5,6 миллиарда евро, из которых почти 3,3 миллиарда уходит немецкому концерну Rheinmetall. Еще около миллиарда вложат в эшелонированную ПВО и почти столько же в морскую мощь. Укрепление ВМС прямо указывает на Черное море и подготовку, ну, к новой реальности региона, в общем. Ну и, по сути, вот эта программа SAFE превращает Восточную Европу в единый военный бастион, где Румыния повторяет путь Польши, потому что мы помним, что Польша ранее получала практически те же самые средства на те же самые цели. Вот логичным дополнением этой линии стало решение Бухареста объявить персоной нон-грата российского генконсула в Констанце и закрыть консульство.
2: Да.
1: Короче, Румыния тем временем проделывает свой путь, и картина, ну, совершенно очевидно складывается в нечто совершенно иное по сравнению с предыдущими десятилетиями, поглощением Молдавии и одновременно, пожалуйста, устраивание вот этого форпоста нового со стороны западников.
2: Вроде бы сумма, ну, по масштабам России невелика, там 5-6 миллиардов. Но если вспомнить, что в Румынии около 20 миллионов населения и территория страны маленькая, то это огромная сумма, которая подстегнет очень серьезно и военно-промышленный комплекс, и милитаризацию Румынии в целом. Вот в чем дело. И когда мы говорим о Румынии, надо понимать, что эта страна имеет уже, пусть и печальный, но тем не менее опыт, когда вместе с гитлеровцами они дошли до Одессы, до Крыма и до Сталинграда. И в этом отношении надо отдать должное, ну, хитрости румынского политического сознания, когда они поняли, что Гитлер терпит поражение, они, да, перешли на сторону Советского Союза, но это не отменяет всей предыстории. И мы должны понимать, что методом сложения, чем больше вот таких Румыний будет там на южном фланге, на западном фланге и так далее, тем с более серьезной силой нам придется в перспективе столкнуться.
1: Ну и мы в целом видим, как вот этот самый план «Б», да, о котором мы раньше сегодня говорили, обрастает а. военной инфраструктурой и б. Дипломатическим демаршем. Только что вот я генконсульство упомянула.
2: Да, но у них вполне понятная цель. Они любыми способами стремятся не допустить установление контроля со стороны России над Северным Причерноморьем, потому что это будет означать крах их стратегии. Это раз. Второе, вот если взять так вот этот коридор, Молдова, Румыния, дальше там Болгария и прочее, это ворота на Балканы. Балканы – это подбрюшье Европы. Это важнейший стратегический регион, в котором всегда доминировали интересы той же Великобритании. И все это выстраивается уже в крупную геополитику, хотя вроде бы все начинается там с 5 или 6 миллиардов для Румынии.
1: Ну и мы, кстати говоря, накануне с коллегой, с Инной Ямбулатовой, обсуждали в эфире тему того, как наши западные оппоненты вообще-то изначально имели цель, как сейчас уже складывается полное понимание, вытеснить нас из Черного моря. Потому что, смотрите, Абхазия, если бы не решился вопрос, это да, существенная часть. Крым у них был в плане, это существенная часть. Теперь вот присовокупляется румынская история. Это прям

0: ну, если не для обратного отсчета, но, тем не менее, для того, чтобы трещина такая более серьезная пошла по фундаменту этих взаимоотношений. Потому что так-то, если посмотреть отношения украинцев и поляков, их, по большому счету, объединяет на сегодня только русофобия. Потому что они всю жизнь друг друга пытались закатать. Украинцы поляков, поляки украинцев. А тут такой зыбкий фундамент на песке. Русофобия, все это может посыпаться за неверными шагами Зеленского, который вот решил позаигрывать с электоратом нацистским у себя в стране. Полякам это люто не понравилось.
1: Дело в том, что, несомненно, данная ситуация, она демонстрирует, что не все так спокойно и гармонично в этом лагере русофобском. Там, помимо этой темы, есть еще множество других взаимных претензий, взаимных там недоразумений. Есть, допустим, если взять ту же Румынию, там есть проблематика Трансильвании, где доминирует венгерское население. Это венгерское население устраивало беспорядки еще в период Чаушеску, и именно вот эти беспорядки, там Тимишоара, есть такой район, они были катализатором свержения. Ну там все это есть. Там большая чересполосица по формированию границ. Там есть моменты, когда одни уничтожали других, и это все как историческое наследие сохраняется. Я к чему об этом говорю? К тому, что надо поливать там, где растет, это первое. И надо...

0: Глубокое убеждение заключается в том, что без дестабилизации тыла, без дестабилизации, вот назовем это общим западного тыла, да, нам будет очень сложно им противостоять.
1: Но вот в подтверждение вашей мысли, там уже в самой Польше ведь пошли разговоры среди общественности, политиков, парламентариев относительно того, что настала пора вообще закрыть вентиль всякой помощи Украине после таких вот демаршей со стороны Зеленского. И совершенно верно вы сделали ремарку относительно того, что есть благодатная почва, где можно было бы неплохо поработать.
0: Так нет, Европа, она вся соткана из противоречий. Там есть исторические противоречия, есть противоречия из там просто истории, из новой, из новейшей истории, из текущего момента. Должны работать аналитики, специалисты на стыке там истории, социологии, политологии, социальной психологии там и так далее, культурологии, которые должны фильтровать, искать, как вот ищут, где-то там в ручье золотые вот эти маленькие самородки и с этим работать, потому что так сложилось, что в Европе веками шли войны друг с другом, и каждая страна имеет что предъявить другой стране, там элементы геноцида, там эти гугеноты, вырезали гугенотов, там гугеноты кого-то тоже, вот эти все войны гуситские, там религиозные и так далее, ведь вся история Европы, она из этого состоит. Там только бери да и занимайся. И вот пример с вот этим перезахоронением вот этого мерзкого человека, она лишний раз... А до этого то же самое было, и Волынская резня, и так далее. Но потом это угасает. Если в это не бросать дровишек, то и это, повозмущаются еще какое-то время, там поступит звонок откуда-то, и затихнут.
1: Короче, дровишек надо подбросить.
0: Дровишек и побольше.
1: Спасибо большое, Дмитрий, за эту беседу. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Подписывайтесь на его канал «Русский ревизор» в Телеграме. А в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь ссылки на все наши программы и новости. До новых встреч.
0: До новых встреч. Всего доброго.
2: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Пираты в современном мире. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Вообще сбрасывался.
3: Отравился
4: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Коляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Снова был в театре на «Трех мушкетерах». Сколько же постановок пережил этот роман, удивляюсь. И мне по-прежнему импонирует Д'Артаньян.
8: Да, вот же героя на века придумал Дюма.
6: А вот и нет.
9: Д'Артаньян – реальная историческая личность. Прототипом литературного героя стал Шарль де Бац де Кастельмор, шевалье Д'Артаньян. Он действительно был гасконцем и служил в роте королевских мушкетеров. Д'Артаньян – девичья фамилия его матери. Молодой человек взял ее, как более благозвучную, когда прибыл в Париж.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: В жизни как реального, так и книжного Д'Артаньяна тоже были и тайные миссии, и личные поручения короля, и дипломатов, и даже загадочная поездка в Англию, почти как в романе. Только с ее истинными целями историки еще до конца не разобрались.
8: А как погиб настоящий Д'Артаньян?
9: Будучи в чине полевого маршала, гасконец погиб от пули в 1673 году, когда французские войска осаждали Маастрихт. В этом голландском городе, кстати, ему установлен памятник.
6: А вот и да.

0: Что вы говорите?
1: Таблетка. В детстве они не нравятся никому. Горькие, застревают в горле. И уж если приходится их принимать, значит, где-то рядом температура или что-то совсем серьезное. Но с годами мы привыкаем. Как без них? Давление? Таблетка. Голова заболела? Таблетка. Понервничали? Снова таблетка. Желудок прихватило? Опять таблетка. Круглые или немного вытянутые, вся наша жизнь учит пить их не от случая к случаю, а строго по расписанию. А врачи пугают. Забудете? Может стать намного хуже. Существительная таблетка русский язык позаимствовал во Франции. Слово оказалось на удивление универсальным. Для кого-то это лекарство, для кого-то дощечка, на которой можно что-то записать. Французские ювелиры когда-то называли таблеткой плоские алмазы. А еще это батарейки для часов, небольшие иконы, танцплощадки, электронные планшеты и таблички на картинах. Кстати, таблетка, табличка, таблица и табель – все это слова-родственники. В их основе один и тот же корень. Он восходит к латинскому «табула», что переводится как «доска». Даже удивительно, что таблетку нам подарили французы, а вот табель – голландцы. Хотя, чему удивляться? Ведь табель – это форма организации порядка в делах. Как раз то, чего так добивался Петр I. А к Голландии, как мы помним, он относился с особым пиететом.
0: Да что вы говорите?
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на Тверболе у Пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
2: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: никогда не плачут.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Инспекция из Китая посетила объекты Восточного военного округа. Визит состоялся в рамках многосторонних соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы. Одним из ключевых моментов стала проверка зенитно-ракетного соединения в Еврейской автономной области, сообщили в Министерстве обороны. Китайские инспекторы убедились в выполнении нашей стороной обязательств и подтвердили высокий уровень эффективности механизмов контроля, добавили в нашем военном ведомстве. Морской тральщик «Полярный» уничтожил беспилотники условного противника в морских полигонах Балтийского флота. Моряки били из скорострельной артиллерии по вражеским безэкипажным катерам. Также экипаж тральщика из зенитно-ракетно-артиллерийского комплекса уничтожил условные воздушные цели. Кроме того, военнослужащие выполнили задания по боевому маневрированию и постановке тралов для поиска мин. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, сообщили в Министерстве обороны. В подразделениях группировки войск «Север» прошли сборы с начальниками служб горючего, соединений и воинских частей. Их стараются проводить регулярно, рассказал заместитель начальника службы горючего группировки войск «Север» с позывным «Шимано».
3: Основная цель этих сборов – это постоянное совершенствование системы обеспечения войск горючим. Совершенствование техники, скорость выдачи, манипуляции водителя со специальным оборудованием. Поэтому все в разы уменьшается. Если раньше до СВО, к примеру, норматив, на развертывание топливозаправщика был где-то 4-5 минут. Сейчас доходит уже счет, идет там, на 45-50 секунд. Производительность больше, насосы мощнее. Ну, соответственно, идет упор основной в данный момент еще на защиту от беспилотных летательных систем, средств разведки, РЭП, ПВО, скрытность.
2: Специалисты службы горючего группировки войск «Север» бесперебойно снабжают подразделения в зоне проведения специальной военной операции. Колоссальные нагрузки ложатся и на подразделения подвоза, не только доставляющие горючие и смазочные материалы к конечному потребителю, но и осуществляющие заправку техники. Юнармейца из поселка Комсомольский Тюменской области Илью Золотарева наградили медалью «Юнармейская доблесть первой степени». Церемония награждения прошла в столице. Высшую награду патриотического движения вручил начальник главного штаба юнармии, герой России Владислав Головин на Всероссийском юнармейском форуме «10 лет в одном строю». Юнармеец проявил мужество и решительность зимой, когда в частном секторе произошел пожар. Шестиклассник вывел из горящего дома бабушку, передвигающуюся на костылях. Ранее смелого парня наградили медалью МЧС России за спасение на пожаре, а также медалью от Совета Федерации России за проявленное мужество. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
4: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
5: Скорее, старенького.
4: Коробка с землей. И что в ней особенного?
5: Да, собственно, ничего. Только это не Земля, а Луна.
4: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
5: А вот это мое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Автономная республика Аляска. Калифорнийский край. А что, неплохо звучит. Или Гавайский национальный округ. Тоже хорошо. Но не сбылось. Территории, которые утратила Россия, и территории, которые она могла бы иметь. С нами историк Александр Петров.
6: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Русским людям эти географические названия понятны без перевода. Баранов Айленд, Николаевск, Вознесенка. А чтобы не мучиться, некоторые русские топонимы американские поселенцы перевели на английский язык, потому что трудно им было говорить «Залей в трех святителей». Теперь это «Тринити Бэй». Это русская Америка. О ней. И не только о ней. Сегодня будет разговор с Александром Петровым. Здравствуйте, Александр Юрьевич.
3: Добрый день.
2: Позвольте представить вас. Вы у нас доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.
3: Все так.
2: Были у России заморские территории. В основном она их получала по результатам войн, от которых впоследствии ей пришлось отказаться. Крупнейшее русское владение – это Аляска. Когда туда пришли русские? Зачем туда пришли русские?
3: Русские вообще приходят на Аляску достаточно плотно, как бы мы сейчас сказали, в конце 18 века. Но считается, что первые русские уже имели представление о том, что из себя представляет Аляска, даже в 17 веке. Ну, по крайней мере, стремились туда проникнуть, потому что в середине 17 века русские казаки организовали поход Семена Дежнева вокруг, как бы мы сейчас сказали, Чукотки. И уже понимали, что по рассказам чукчей, по рассказам местного населения, что где-то далеко за океаном существует неведомая земля, и что местные народы туда регулярно направляются, даже обмениваются пушниной. И, конечно, стремились туда попасть, но те средства навигации и суда не позволяли это сделать. И лишь в первой четверти XVIII века Петр I, наш знаменитый первый российский император, наслышав о том, что есть некая неведомая земля, и соединяется ли Азия с Америкой, отправляет туда первую камчатскую экспедицию под руководством Витуса Беринга. Витус Беринг, вообще датчанин на русской службе, конечно же, стремился выполнить эту знаменитую инструкцию Петра I, но не удалось. Он долго лавировал в надежде найти эту территорию, вернулся обратно. Но уже в ходе второй камчатской экспедиции, это грандиознейшее по тому времени мероприятие, собравшее тысячи и тысячи людей, тонны грузов, преодолевшие огромное расстояние от Санкт-Петербурга до, собственно, Тихого океана, открывает эту территорию, и впервые на картах мира появляется конкретное очертание Аляски.
2: Вы не помните, кому принадлежит честь, вот человек, который первый ступил на землю Аляски?
3: Вы знаете, ситуация достаточно сложная и отчасти даже загадочная, потому что в результате, в ходе этой экспедиции, капитан Чириков, а это был капитан в ходе вот этой, данного плавания, отправляет ботик, небольшую лодку на остров Якоби в надежде пополнить запасы пресной воды и чтобы эти люди вернулись обратно. Однако люди не вернулись, долго палили из пушек, лавировали, ждали их. Они не вернулись. Считается, что, по крайней мере, что это были те первые люди, которые ступили на Аляску. Что с ними стало в дальнейшем, сложно сказать. Некоторые полагают, что они выжили и даже ассимилировались с местным населением. Некоторые считают, что они погибли в столкновениях с тлинкитами. Но так или иначе, это были фактически первые люди.
2: Тлинкиты, простите, индейцы.
3: Да, это вообще вот все коренные народы разделяются на ряд категорий. В дальнейшем мы их разделяем на те, которые были достаточно дружественные по отношению к русским. Это вот алеуты и отчасти народы внутренних регионов Аляски. А были те, которые проявляли известную враждебность. В первую очередь, вот это вот, его даже не индейцы, это народ тлинкиты, как они себя называют. Они говорили, что мы пришли с юга, в отличие от других народов. И они проявляли достаточно такую враждебность, были столкновения. Так вот, считается, что вот даже первые люди проникли аж в 16 веке, по крайней мере, такая даже легенда существует, что они спасались от преследования Ивана Грозного, вот этих от его опричников, прошли всю Сибирь даже и, в общем, остались на Аляске.
2: Но это недоказуемо, наверное.
3: Были, вы знаете, были даже не просто исследования, даже была специальная статья на эту тему. Но в дальнейшем появились ряд также исследований, исследований ученых, которые сказали, ну, вряд ли такое это возможно.
2: Вы слушаете программу «Архивные тайны». Это «Радио Звезда». Давайте перейдем через некоторый отрезок времени. 20 июня 1799 года создается, даже не создается, а переименовывается и возникает Российско-американская торговая компания. Слово «американская» никого не должно смущать. Это русская компания. Что она из себя представляла и чем занималась?
3: Ну, вообще, это, знаете, моя кандидатская диссертация, собственно говоря, образование российско-американской компании.
2: Перескажите ее в телеграфном ключе, вашу кандидатскую диссертацию.
3: Вы знаете, я помню, я так увлекся в свое время, будучи в архивах, вот историческом архиве, который в Петербурге, ходил пешком по Английской набережной, знаете, как будто погрузился в ту эпоху. Вот я сейчас с вами вместе попытаюсь вот эти вот наиболее яркие элементы это воспроизвести. Действительно, она возникает она летом 1799 года, и это была первая в России монопольная акционерная компания. Хотя со мной некоторые ученые спорят и говорят, что это не первая, не монопольная, не акционерная. Но документы подтверждают действительно, что это была первая в России монопольная акционерная компания. Ее акционером становится царская фамилия, крупные чиновники Российской империи. Фактически тоже это впервые происходит. Ей даруется даже флаг, который хранится ныне в Эрмитаже. Там прямо даже подписано под орлом российско-американской компании. Она получает здание сначала в Иркутске, потом это здание переходит уже в Санкт-Петербург. И ныне сегодня каждый турист, каждый вообще интересующийся историей может пройти по Большому Синему мосту направо от Исаакиевского собора, главное правление российско-американской компании.
2: Александр Юрьевич, вот вопрос в разрез. В России никогда не существовали полностью независимые акционерные монопольные компании. Всегда так или иначе было вмешательство государства, потому что откровенно слаб был наш бизнес. Скажите, был ли в этой компании государственный капитал и государственная политическая, подчеркиваю, поддержка?
3: Ну, вы знаете, это все же была частная коммерческая компания, да. И балансы компании, финансовые расчеты, и, собственно говоря, даже переписка это подтверждает. Я вам даже больше скажу, это, наверное, интересно для слушателей. Даже первая русская кругосветная экспедиция под руководством Рязанова, также миф существует, что это Крузенштерн, руководитель, на самом деле, это Рязанов, первый посланник в Японию. Так вот, она была организовано на средства российско-американской компании. Очень четко в балансах видно, потратили столько. Действительно была государственная определенная поддержка, в первую очередь от заемного банка они получили определенный кредит. Но, тем не менее, за это платили акционеры и платили аж до 28-го года. Получали из прибыли, вот доплачивали вот эту дорогущую экспедицию. Поэтому это была частная компания. А государство, конечно, проявляло интерес с точки зрения границ, потому что вот границ граница-то была не определена, а граница определилась значительно позже. И вот сейчас, кстати говоря, юбилейная дата, вот 200 лет назад мы установили границу с Соединенными Штатами. Это первый договор с Соединенными Штатами 1824 года.
2: Об этом чуточку попозже, потому что это интересный договор, его надо, что называется, поподробнее рассмотреть.
3: Конечно.
2: Я политики. Вот русская экспансия на совершенно другой континент была спокойно встречена великими державами, прежде всего Англией, но и США, коль скоро они тогда уже существовали.
3: Да, очень актуальный сегодня вопрос.
2: Но правда? Да.
3: Действительно, когда была образована российско-американская компания, казалось бы, вот великие державы, в первую очередь Англия, конечно, встретит это в штыки. Испанская империя, которая имела свои поселения в северной части Тихого океана, также проявит Франция, конечно же. Но увлеченные событиями в Европе и вообще вот колониальными всеми движениями, мы помним вот Семилетнюю войну до этого, помним вот Казунский кризис, когда Испания, Англия сталкиваются вот в северной части Тихого океана. Не до того было. И еще и вовлекать в это в Россию, и вовлекать Россию вот в эту борьбу, и утверждать себя, когда заняты были, собственно говоря, разбирательствами в Европе и в других частях света, не стали. И поэтому вплоть до 20-х годов 19 века, отношение было спокойное. Ну, осваивает Россия эту территорию, осваивает. Понимаете, и при этом информация до Европы доходила же гораздо позже. Это не современное средство. Вот мы заключили договор, через минуту везде будет известно. Это все позже гораздо проходило.
2: Друзья, тут мы прервемся. Оставайтесь с нами.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Историк-американист Александр Петров у нас в программе. Тема «Русские владения в Америке». На конкурсе в Каннах нервную реакцию.

0: вызвала песня Любэ «Не валяй, дурака, Америка, не обидим, кому говорят, отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад». Ее назвали образцом юмористического реваншизма. Серьезно не отнеслись, но кого-то вот задело.
1: Это песня хорошая.
0: Песня хорошая, песня зубодробительная, клип какой великолепный.
1: Да, да, да.
0: Вот вы уже помянули этот договор о границах русских владений и американских владений на североамериканском континенте. Что представлял из себя этот договор? Напомните дату, пожалуйста.
1: Ну, вы знаете, давайте сначала к песне «Любэ», если можно. Я же как-то, знаете, сказал, хорошая песня, и потом наш будет слушать и скажет, а что это Александр Юрьевич
0: не давайте о Коле Расторгуеве поговорим,
1: давайте.
0: Почему.
1: Ну, кратко, да. Давай. Понимаете, все же Екатерина ничего не продавала, естественно. Ну, Екатерина II, все же это конец 18 века. А речь идет об Александре. Эта песня, она как-то возбуждает вновь интерес к этой проблематике. Действительно, это вот та национальная гордость, то вот наше культурное достояние, которое ныне мы с вами сейчас как раз и обсуждаем. Если мы говорим о договоре об уступке Аляски, то это уже 1867 год, хотя решение принималось гораздо раньше, и решение принималось не кем-нибудь, а великим князем Константином Николаевичем. Фактически, вы знаете, вот современные документы, современные, это те, которые мы сейчас находим в архивах, показывают еще более и более серьезное вовлечение родного брата императора, это Константина Николаевича, который, собственно, и принимал решение об уступке Аляски. Практически не слушал никого, он собрал узкий круг близких ему людей. Фактически это были крабы, это был Стекль. Крабы – это был военно-морской флот, Стекль – это наш посланник в Соединенные Штаты. Отчасти был вовлечен Горчаков, великий князь Константин Николаевич. Ну, практически всех я перечислил. Даже мнение Врангеля, ну, ближайшего, собственно говоря, воспитателя, подчеркиваю, великого князя Константина Николаевича, не принималось во внимание. Мнение Литки отчасти, хотя, казалось бы, можно было прислушаться, тоже не принималось во внимание, потому что было принято решение фактически.
0: Скажите, пожалуйста, вообще Аляска... Долгое время эту территорию можно было считать нейтральной, да? Ну, работают там русские колонисты, работают там торговцы, там охотятся на пушного зверя, на калана, вот это вот бесценный мех.
1: Ну, мне нравится очень это животное. Да? Красивое, да вы знаете.
0: Ни разу не видел.
1: Вот я вам рекомендую. Оно сейчас активно, его можно посмотреть в Монтерее, это вот бухта. Вот мне сложно сказать, если...
0: То есть калан жив, конечно.
1: Нет, его, кстати говоря, исследуют очень активно и на Аляске, и в Калифорнии. Я думаю, что отчасти сохранилась популяция и на Дальнем Востоке. Прекрасно, очень милое животное, которое глубоко ныряет за этими раковинами, и единственное, которое и обладает определенным интеллектом и может научить своих сородичей, как эту раковину раскалывать. И мне так жалко, знаете, когда из него добывали мех. А мех-то очень густой. Он ценился в Китае на вес золота. Может быть, даже больше, чем золото.
0: У Пушкина морозной пылью серебрится его бобровый воротник. Вот говорят, что это не бобер наш речной, а это вот был на калана.
1: Его называли морским бобром.
0: Так вот, возвращаясь все-таки к территории... Ну, как были определены границы между США, между владениями США и Россией до продажи Аляски? Это действительно была полноценная территория Российской империи? Или это был какой-то протекторат? Или это была какая-то автономия? Вот это очень важно.
1: Знаете, прошло ряд этапов. Первый этап, как мы уже знаем с вами, это вот исследование Беринга, исследование Кука, Джеймса Кука, это его плавание, в результате которого фактически он подтвердил претензии России на эти территории. Потом мы говорим с вами как раз о 24-25 годах, когда впервые были определены границы на территории Аляски. Россия, кстати говоря, уступила, претендовали на территорию южнее, а получили 54 градуса 50 минут. Фактически, ну, та территория, угу, которую мы имеем.
0: То есть это нижний и южный предел, до которого могла осваивать территорию России.
1: Совершенно
0: нижняя. А на востоке могла двигаться
1: На востоке фактически ведь, понимаете, если мы говорим об Аляске, это очень сложно проходимые территории. И вот новейшие экспедиции даже с трудом повторяют движение русских по рекам Кускаквим, по реке Юкон, по реке Медной. Это же ведь очень сложные условия. Фактически до сих пор связи нет, до сих пор нет дорог. А уж что уж говорить о начале 19 века.
0: Это программа «Архивные тайны». Мы говорим о Русской Америке. Скажите, вы читали аляскинские рассказы Джека Лондона?
1: Да, конечно. В детстве
0: «Морской волк» вы читали?
1: Мне в детстве это были любимые рассказы. Да вы что, конечно.
0: А помните, как эти браконьеры, бандиты морские, боятся русского крейсера, и он их чуть было не достигает. И, как я понимаю, вот американские промысловики охотились в русских территориальных водах, и якобы, с удивлением узнал я, это им было разрешено.
1: Вы знаете, да, получили разрешение в 1824 году, а сначала до этого в 1820-21 году российско-американская компания выступила с инициативой о том, чтобы запретить американским торговцам появляться в наших колониальных водах. Почему? Потому что ведут браконьерную торговлю, продают алкоголь, продают оружие, и, несмотря на все предупреждения, продолжают это делать. Поэтому, ну, одновременно с американцами же велась и выгодная торговли. У американцев покупались корабли, припасы. Поэтому был очень сложный вопрос. И лишь в 20-х годах он возник с тем, что границ-то нет. Вот торгуют, запрещают, разрешают, а границы нет. И поэтому очень сложные были переговоры по документам. Пришлось уступать, и все же договор был заключен.
0: Александр Юрьевич, если посмотреть на современную карту Америки, то Аляска – это самый странный штат этого государства.
1: Знаете, почему?
0: А он похож на такого головастика или на сперматозоида. Вот такая вот крупная башка у него там на севере. И длинным-длинным и тонким хвостом Аляска спускается на юг вдоль западного побережья США. Вот это и были русские владения.
1: Да, да, ну вы говорите, вот если о тонком хвосте, это Алеутские острова, фактически, которые практически являлись зоной вот промысловой деятельности.
0: Нет, я все-таки говорю не об островах, а о береговой полосе, которая примерно доходит до Сан-Франциско.
1: Нет, вот подождите, вот береговая полоса у нас с вами доходит до столицы, тогда фактически это была, ну, южная граница, Новоархангельск, Ситка ныне, и дальше уже мы говорим о движении вниз, это уже была Британская Колумбия. Это территория современной Канады. Тоже, вы знаете, кстати говоря, мало осваиваемая территория, за нее боролись англичане активнейшим образом. Была дискуссия, в общем, эту территорию включать в состав Британской империи, оставлять как колонии, собственно, Британии, или это будет независимая территория, или какая-то еще, вплоть до 67-го года. Понимаете, жить одновременно. Канада образуется в 67-м году, мало кто об этом знает, и продают Аляску одновременно, все события одновременно проходили.
0: Да, вот толщина этой береговой линии, которая принадлежала...
1: Очень узкая.
0: Миль 100-200, меньше.
1: Вы знаете, ведь это ведь береговая зона, фактически. Mm-hmm. Это буквально небольшая очень территория, потому что русские строили свои поселения вблизи океана. Для чего? Ну, очень просто же, для того, чтобы охотиться на морского зверя.
0: То есть, смотрите, появляется достаточно абсурдная с точки зрения геополитики ситуация. Часть западного побережья США была заперта Россией, которая могла там строить, теоретически, да?
1: Да.
0: И базы, и порты. Да. Неприятное соседство для...
1: Неприятное соседство.
0: На рождающейся державы.
1: Но вы знаете, ведь успокаивало то дипломатов западных, то, что Россия сама не разрешала людям переселяться на эти территории. Вот посмотрите, в чем разница коренная. Соединенные Штаты – это же эмиграция вот восточного побережья. Сначала идут сотни, потом тысячи, потом сотни тысяч. Вот это вот идет активнейшая эмиграция. Из 13 колоний в дальнейшем вырастает вот эта вот огромная держава. Идет экспансия на Запад.
0: Золотая лихорадка на Аляске, золотая лихорадка Калифорния.
1: Да, это
0: вот
1: огромная...
0: Там это сотни тысяч,
1: сотни,
0: да.
1: Сотни – это огромная же экспансия. А что русские... Вы знаете, к сожалению, вот многократные, знаете, там десятки, сотни, я смотрю в архивах обращения российско-американской компании, ну дайте нашим промышленникам проживать на этой территории. Они уже и жен прижили, как, вы знаете, мы сейчас говорим, и уже и хозяйством завелись. Нет, нужно возвращаться обратно по истечении 7 лет, потому что налоги платили в Российской империи, были приписаны даже к тому месту. А вот вы представьте себе, как это, каково возвращаться. Я вам один случай приведу. Иван Александрович Кусков, правитель крепости селения Росс, известная ныне нам всем как крепость Росс. Ну, вот памятник.
0: Форт Росс.
1: Форт Росс, да. Ну, тогда называли его крепость Росс.
2: Напомню, у нас в гостях историк Александр Петров.
3: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий происходящих.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В ООН официально подтвердили гибель 21 мирного жителя в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске. В Управлении Верховного комиссара Организации по правам человека верифицировали всех погибших. Напомню, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации Следственного комитета, ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 беспилотников самолетного типа. Атака на Санкт-Петербург перед началом Петербургского международного экономического форума свидетельствует о том, что у противника сдают нервы. Такое мнение выразил в интервью телеканалу «Россия-1» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
2: То, что касается безопасности, город, безусловно, конечно, совместно и с федеральным центром, силовиками готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны. Вчерашнее, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. Вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать. Были, конечно, некоторые проблемы, потому что все-таки это была атака, а не простая, а сложная атака. Но мы к ней готовились, и мы достойно встретили наших неприятелей.
1: 3 июня в результате атаки дронов противника на Петербург пострадали 4 человека. После утреннего налета противника по Кронштадту, Кировскому и Красносельскому районам города зафиксированы повреждения инфраструктуры. В Московской области может появиться новое производство промышленных роботов. Этот вопрос обсудили губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор концерна «Калашников», а также компании «Семаргл» на полях Петербургского экономического форума. По словам главы региона, роботизация уже сегодня снимает с людей тяжелый рутинный труд на складах и заводах. Воробьев назвал проект «Калашникова» и компании «Семаргл» важным шагом к созданию современных решений для экономики, актуальной для Подмосковья, где открывается много крупных логистических центров, которым нужны умные системы, автоматические склады и роботы-погрузчики. Напомню, 3 июня «Калашников» уже открыл похожий завод в Санкт-Петербурге. Новая площадка в области даст региону высокотехнологичные рабочие места, а производителю – близость к основным заказчикам. Москвичи и гости столицы смогут поучаствовать в наблюдениях за солнцем с помощью специального телескопа. Исследования пройдут завтра в павильоне номер 34 «Космос» на ВДНХ. В программу войдут беседы об астрономии и наблюдении за солнцем крупным планом. Мероприятие состоится только при безоблачном небе. Если погода подведет, встреча пройдет в формате лекции беседы об астрономии внутри павильона, добавили сотрудники. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Архивные тайны.
7: Историк-американист Александр Петров у нас в программе. История Русской Америки и Форт Росс, вы сказали, и назвали фамилию Кускова, основателя Форта Росс. Итак, продолжим.
8: Итак, смотрите, каково же было возвращаться к Кускову. Мещанин из небольшого города Тотьма, Вологодской губернии, отправляется через всю Россию, прибывает вместе с Барановым и отправляет, и основывает эту крепость. Его не просто его ценили, его уважали и боялись. Он же фактически это на испанской территории основывается, на испанских колониях основывается эта крепость. А в его распоряжении алеуты, в его распоряжении вот это он правитель вот этой крепости. Но по истечении срока своего пребывания он возвращается опять к себе в Тотьму и тем же самым мещанином, с чего, собственно говоря, и начинал.
7: И вы знаете, что мне это напомнило? Это мне напомнило советский закон. Если переводчик-синхронист работает в ООН, в США, то он работает не более 3 лет, а потом будь любезен уступить свое место другому, чтобы к Америке не привыкал.
8: Чтобы не привыкал, да. Ну, да. И возвращается обратно. Более того, даже с него и взяли определенное количество пушнин. Он даже вернулся фактически не с теми финансами, на которые он рассчитывал. Да и многие такие были, не только Кусков. Поэтому проблема русских на Аляске, она очень серьезная. Ведь русских было не более 1000 человек. Вот на эту всю огромную территорию. Ну, вы представьте себе. А много было очень креолов. Кто такие креолы? Это дети от смешанных браков. А вот с ними это очень интересная история, потому что они получали подчас прекрасное образование. Многие достигали, вот именно достигали, достаточно серьезных вершин. Занимали...
7: В церковных школах?
8: И в церковных школах. И возвращались в Россию. Даже работали в гидрографическом департаменте военно-морского министерства. Достигали положения вплоть до генерала-майора. Понимаете? А поэтому вот с этими лучше. Так вот, к форту Росс. Форт Росс, я могу вам сказать, это уникальный памятник нашей архитектуры в Калифорнии.
7: Это музей?
8: Это музей до сих пор под открытым небом. Это как раз то место, которое привлекает тысячи и тысячи паломников многократно. Я там бывал, там прекрасные проходят исторические фестивали, реконструкции в костюмах. И это то место, которое как раз сближает Россию и Америку. Уступают крепости селения Росс в 40-х годах 19 века американцу швейцарского происхождения Саттеру.
7: Император Калифорнии. Потом у него все эти территории отняли просто.
8: Потом отняли. Тоже была очень интересная фигура и личность. Получил огромные территории. Но дело в русских. Вот уходят русские с территории и находится золото. Хотя до этого уже подозревали, что золото. И даже дошли эти сведения до императора, который заметил, что и российско-американской компании неплохо поупражняться в нахождении золота. Даже так заметил. Ну, все, золото ушло.
7: А из Аляски ушли до находки вот этой вот Клондайк?
8: С Калифорнии ушли. До.
7: До?
8: Да.
7: А аляскинская золотая лихорадка застала
8: русских? А вот смотрите, парадокс опять. Уходит с Аляски и опять находит золото.
7: Ух ты!
8: Знаете, сначала с Калифорнии ушли и нашли золото.
7: Было бы еще обиднее, если бы тогда нашли нефть. Нефть нашли.
8: Да, понимаете, уже подозревали тогда. Ну, нефть использовалась несколько для других целей. А золото это вот эти вот то, что мы с вами говорили о Джеке Лондоне, вот этих переходах огромных и сложности, которые испытывали. Это очень ярко описал, помните, Джек Лондон.
7: Бананза, Клондайк,
8: белье, да. Ну и вот эти вот все рассказы.
7: Ручей индианки.
8: Конечно.
7: Да. 40-я миля.
8: Все мы эти знаем, все с детства эти названия мы знаем. Так вот, русские, могу вам сказать, они преодолевали гораздо еще большее расстояние, еще с большими сложностями сталкивались, чем те люди, герои Джека Лондона. Почему? Да это просто более ранее, это 20-е годы своей территории.
7: Смотрите, американцы шли вниз по Юкону, а наши, наверное, шли вверх по Юкону.
8: Да.
7: И вот где-то они соприкоснулись.
8: Они не только же соприкасались, здесь соприкосновение было на морской территории, наиболее активно.
7: Друзья, это программа «Архивные тайны». Мы говорим о русской Америке. Александр, скажите, были ли прецеденты ранее продажи крупных территорий Российской империи соседям? Не уступка там по договору после проигранной войны, а вот сознательной продажи значительных территорий.
8: Вы знаете, сознательная продажа именно колоний, вот именно заморских колоний, о которой мы вот говорим, это происходит, конечно же, впервые, потому что Россия приобретает фактически трудом русских исследователей и колонистов эти территории. Долгое время, вы знаете, даже называли это именно территориями. Потом появился термин «наши колонии». Вот было, знаете, такое вот даже спор, как же вообще называть эти территории. В результате это были наши колонии. И когда мы смотрим документы, вот что очень любопытно, чтобы мне это сказать вам, находим исторический документ, где мы видим записку Александра, который присутствовал на заседании, когда было в декабре 1966 года принималось решение об уступке Аляски. Он ведь как будто бы даже сам не знал, что продают. Вот парадокс.
7: Я не понимаю, это, что вы сейчас сказали.
8: А он вот сейчас это я сейчас поясню. Да, я поясню. Он написал, слушали по делу российско-американской компании, решено продать.
7: Кого? Есть, компанию?
8: Вот кого, получается? Компанию продать?
7: Господи. Поэтому, нельзя так формулировать поэтому, официальный документ.
8: Да, но это была его записная книжка, его фактически дневник очень краткий. И поэтому, собственно говоря, Александр, император всероссийский, как-то, знаете, относился, хотя он был, в общем-то, мы можем сейчас сказать, покровителем этой компании. Потому что компания была под высочайшим его императорское величество покровительством, но очень мало вникал в дела.
7: Послушайте, а может быть, компания просто-напросто прекратила приносить прибыль и стала таким чемоданом без ручки, и нести тяжело, и бросить жалко, а лучше бы избавиться от этого неликвидного, там, токсичного актива?
8: Ну, вот так великий князь и писал. Фактически, вот так, да. Ну, практически, вот вы, но только другим языком середины 19 века. Он еще приводил примеры того, что нужно осваивать Амур более активно, о том, что нужно
7: делать... ресурсов не хватает.
8: Ресурсов не хватает. Но, понимаете, давайте вот мы посмотрим. 7 200 000 долларов золотом за Аляску.
7: Это много? Можете в современные доллары перевести?
8: А вот вы знаете, ну, мы в современные доллары можно считать по ВВП, мы считали, но все равно вот эти абстракции, миллиарды, они мало что нам дают. А давайте мы сравним с таким активом. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, ну, многие бывали, да, где, кстати говоря, вот мы говорили, на здании российско-американской компании находится неподалеку. Вот стоимость его постройки приблизительно стоимость Аляски. Без росписи, без... А это еще дополнительное. То есть, если мы говорим Исаакиевский собор с его... с росписью, с его декором и так далее, это, конечно, гораздо дороже.
7: Стоимость Исаакии и стоимость приобретения Аляски, это примерно сопоставимая
8: примерно,
7: сумма.
8: Примерно, да. А что такое... Ну, что такое 7 миллионов? Это вообще капля в море для финансовой дыры бюджета, исчисляющейся там сотнями миллионов рублей. Поэтому здесь мы говорим о некой... даже больше даже не финансовое приобретение, а геополитической потери, потому что все же Аляска при всем, даже пускай это будет сложная территория, что и налоги, пускай все аргументы будут правильными, ну, хотя они неправильные, великого князя Константина Николаевича и многих других сторонников, но Россия, которая теряет заморские территории, фактически лишается влияния на значительную часть территории. И многих бы событий, вы знаете, не было в дальнейшем и конца 19 века, и начала 20 века, будь у России Аляска. Вы знаете, вот я вот так вот сейчас думаю. Ну, хотя время нельзя повернуть назад, но мы все же должны хранить вот это вот наследие и должны понимать, что это существует вот гордость, и знание нашей истории все же помогает осознать вот всю эту территорию.
7: Александр, а кто запустил фейк и когда, что это была все-таки не продажа, а аренда на 99 лет? Постоянно гуляет до сих пор в интернете.
8: Они сразу же появились, могу вам сказать.
7: Вот тогда, в то время?
8: Тогда, в то время, и даже стекль, а мы сейчас нашли эти документы, который оправдывал фактически продажу Аляски, он писал в МИД, что посмотрите, как много мне удалось достигнуть, какой я прекрасный дипломат, что даже газеты писали против этой сделки, и присылал одну из вырезок вот этой газеты. Но мне приложил другие, которые восторгались этой сделкой. Как здорово, что Америка расширилась.
7: Вы слушаете программу «Архивные тайны». Мы говорим о русской Америке. Александр, у нас есть еще 5 минут для того, чтобы чуточку разработать другую тему. Мы продали Аляску по цене Исаакиевского собора. Кстати, прекрасное сравнение. Чисто теоретически у России могла бы быть сейчас Гавайская автономная республика, где мы бы отдыхали под звуки укулеле, пили бы вайкики.
8: Прекрасная возможность была. Просто прекрасная.
7: Но не срослось. Но где-то рядом были. А что происходило?
8: Да не рядом были, а были настолько близко, что даже сложно себе представить сейчас в современную эпоху. Была отправлена экспедиция доктора Шефера, и доктор Шефер проявил себя не просто как дипломатом, но весьма интересным, импозантным коммерсантом, как бы мы сейчас сказали, воспользовавшись определенными недоразумениями между правителями Гавайских островов. Один был, чтобы не называть длинные фамилии гавайских правителей, скажу так, что было два короля на Гавайских островах, фактически не враждовали друг с другом. Вот с одним из этих королей Шефер договорился о том, что эти территории войдут в состав Российской империи под покровительство императора.
7: Кау-Ай. Это достаточно крупный остров, да, той самой гряды, да. Остров сепаратист.
8: Да, можно сказать, да, сепаратисты.
7: Ну да.
8: И договорился уже. Но в дальнейшем его все усилия были сведены на нет. Сначала Коцебу, при всем, знаете, я даже могу снять шляпу, хотя у меня сейчас ее нет, перед его выдающимися достижениями он совершал кругосветные экспедиции, прекрасный морской офицер, но встал на сторону другого короля. И фактически нивелировал достижения Шефера. Шефер вынужден был убраться с этой территории.
7: А на территории был уже форт.
8: А на территории уже построили Елизаветинскую крепость. Были заложены еще две крепости.
7: Уже русский флаг над Гавайями.
8: Уже русский флаг над Гавайями. Фактически вопрос решенный.
7: Ну, обидно.
8: Обращается он с бумагой к Несельроде, министру иностранных дел. А тот говорит, не нужно. Да и император против. Хотя, знаете, я скажу вам, это очень интересно, и мало кто об этом задумывается. Мы не нашли вообще рескрипта императора. Мы знаем это со слов Несельроде, что не нужно. Император сказал, не нужно. А где?
7: А присяга была. То есть король присягнул России.
8: А король фактически сказал, что да, я согласен. То, что Александр I был против, где бумага? Мы не можем найти. Поэтому вопрос тоже очень сложный с Гавайскими островами, но осталось наше наследие.
7: Я на документы сослаться не могу, мы уже заканчиваем разговор. В художественной литературе встретил, кажется, у Пикуля, Потемкин Екатерине II. Государыня, не ищи для России заморских земель, не удержим мы их флот у нас слабенький, а укрепляйся ты на материке, материковая империя прочнее. Вы согласны со Светлейшим?
8: Не совсем.
7: Не совсем?
8: Нет.
7: Почему?
8: Ну, потому что, знаете, все же заморская территория и территория, которая находится за океаном, всегда, во все времена, будь то Британская империя, другие империи мира, она фактически укрепляла метрополию до определенного периода. И фактически парадокс в том, и вот доказательство.
7: Империя не может расширяться до бесконечности. Вы помните судьбу Порт-Артура?
8: Да, но русский язык, русские культуры осталось до сих пор. Вот насколько это уникально. Нигде больше в мире на таком уровне не осталось.
7: Там живут староверы.
8: Там живут не просто, там русская православная церковь. Вот это очень важно. И традиции, и язык, и служба проходят 100 лет, остаются по-прежнему те же.
7: Спасибо вам за разговор. С нами был доктор исторических наук Александр Петров. А есть у нас граждане, которые до сих пор сильно переживают утрату Аляски.
8: Да.
7: Граждане, а вот представьте себе сухопутную границу России с Америкой длиною в 2300 километров, а сосед неприятный и опасный. Ну, на мой взгляд, хорошо, что нас разделяет Тихий океан и Берингов пролив. Спокойнее жить вот в такой ситуации.
8: Между двумя островами, кстати говоря.
7: Да.
8: Небольшая очень граница.
7: А свои территории, те, которые есть, нам еще лет 500, а то и 1000 лет осваивать, согласны, да?
8: Может быть, быстрее. Я все же верю в потенциал России и, являясь патриотом России, могу искренне верю, что это произойдет гораздо
7: быстрее, чем 500
8: Освоение
7: лет.
8: Сибири быстрее.
7: Спасибо вам за разговор. С нами был доктор исторических наук Александр Петров. Я, Владимир Туз, прощаюсь с вами. До свидания, друзья.

0: вылупиться в нерезиновой, встретиться на тверболе у пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
1: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда». Человек и время.
2: Сады Версаля кажутся местом вне времени. Одним из самых изящных символов эпохи абсолютной монархии стали солнечные часы. В 17 веке механические часы уже существовали, но они часто спешили или отставали. А вот солнечные считались эталоном точности. В садах Версаля их было много. Простых и сложных, строгих и декоративных. Они украшали аллеи, террасы и укромные уголки, где гуляли придворные. И напоминали, даже солнце подчиняется королю. Для Людовика XIV время имело особое значение. Его день был расписан по минутам. Подъем, прием придворных, обед, прогулки, вечерние церемонии – все шло по строгому распорядку. Солнечные часы в садах подчеркивали эту идею. Король правил не только людьми, но и ритмом жизни.
1: Человек и время.
2: Эпоха барокко любила символы. Тень на часах напоминала о бренности бытия. Пока придворные плели интриги и боролись за внимание монарха, стрелка медленно ползла по циферблату. Она говорила о том, что хоть власть и велика, но день все равно закончится. Даже абсолютная монархия имела свои пределы. Некоторые солнечные часы в Версале были настоящими головоломками. Они показывали не только час, но и дату, знак зодиака. Это восхищало гостей и подчеркивало уровень развития науки при дворе. Король любил выглядеть покровителем знаний и прогресса. Сегодня солнечные часы в садах Версаля кажутся тихими свидетелями прошлого. Они больше не управляют жизнью дворца. Но их тени все так же ложатся на камень. Они напоминают о королях, роскоши барокко и о том, как власть пыталась остановить ход времени.
1: Человек и время. Радиозвезда.
3: Уже отданы чести швартовы, и уходит корабль мой в поход. Ждут меня океанов просторы, расставанье с любимою ждет.
4: Эти стихи посвящены одной замечательной семье — Ивану Федоровичу Крузенштерну и его жене Юлианне, урожденной фон Таубе. Известный российский мореплаватель, конечно же, никакой не Иван. Его настоящее имя – Адам Иоганн. Ваней Крузенштерн стал после поступления в морской кадетский корпус в Петербурге, а отчество Федорович он позаимствовал у своего друга и сослуживца Юрия Лисянского. Супруга Крузенштерна Юлианна была женщиной красивой, образованной, плодовитой. Она подарила Ивану Федоровичу 6 детей. Но самое главное, она умела ждать. А как иначе, если твой муж чуть ли не ежегодно отправляется в плавание или кругосветное?

0: разведку. Адмирал Юлианну обожал. Рассказывают, что однажды в далеких землях русские моряки познакомились с туземцами и увидели на их телах многочисленные татуировки. Наши захотели и себе нечто подобное. Так решил весь экипаж. Крузенштерн был потомственным дворянином и не мог себе набить изображение дракона, змеи или какой-нибудь черепахи. Но выход нашелся. Иван Федорович попросил написать всего несколько слов. «Дорогая и любимая жена Юлия,
1: ты бежишь уходящим причалом и, косынку сорвав на ходу, машешь ею, как парусом малым, отгоняя разлуки беду».
0: Крузенштерны фон Таубе.
2: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
3: Помните пиратов из приключенческих романов? Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому! Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Основные налоговые изменения в России уже приняты. Кардинальных преобразований системы не планируется. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в студии «Известий» в рамках Петербургского форума 2026.
2: Какие-то решения по предоставлению льготных преференциальных решений, где-то с учетом эффективности тех или иных налоговых расходов, решения с точки зрения корректировки, они всегда происходят и происходили. Но кардинальных изменений, как это было 2 года назад, не будет.
1: Силуанов добавил, что сейчас в возглавляемом им ведомстве основной упор делается на разбирательство с серыми составляющими при уплате налогов. К обозначенному типу глава Минфина отнес импорт товаров из третьих стран, путь которого проходит через территорию Евразийского экономического союза. В текущем году в российских медицинских вузах увеличится количество бюджетных мест. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он уточнил, что в предстоящую приемную кампанию на программы специалитета предусмотрено свыше 30 тысяч бюджетных мест. Вместе с тем, практически 20 тысяч мест будет выделено для ординатуры. Напомню, прием заявлений в российские университеты на все ступени высшего образования стартует 20 июня. Поступление на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится с 10 по 20 июля. В магистратуру и специализированное высшее образование заявление можно подать до 20 августа, сообщили в Минобрнауки. Подмосковные школы с 1 сентября начнут учить детей кибербезопасности. Соглашение об этом подписали губернатор Андрей Воробьев и глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском экономическом форуме. Кибер-уроки проведут для учеников с 1 по 11 класс. Пилотный проект стартует в 215 школах, а со следующего года его хотят ввести повсеместно. Кроме того, в регионе запустили цифрового помощника учителя на базе искусственного интеллекта. Он сокращает проверку письменных работ с 3 часов до получаса. Сейчас сервис тестируется в 5 округах, а в сентябре его распространят на всю Московскую область. Количество IT-классов в Подмосковье выросло на 60%. Герман Греф назвал область стратегическим партнером по внедрению искусственного интеллекта и подчеркнул, самые современные технологии в первую очередь приходят именно отсюда. Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение 2-й и 3-й фаз клинического исследования вакцины от лихорадки Денге. Исследование будет проводиться в 2 медицинских центрах, расположенных в Москве и Ярославле. Ожидается, что применение препарата позволит оказать профилактическое действие в отношении инфекции и резко снизить уровень госпитализации в эндемичных регионах и странах. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Вылупиться в нерезиновой, встретиться на Тверболе у Пампуша, проехать теплак и оказаться в свежих черепушках. Так мы говорим сегодня. А раньше? Родиться в Первопрестольной, назначить свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину, миновать теплый стан и оказаться в новых черемушках.
0: Районы Москвы. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Про идут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Не выходят из сознания, хоть иные времена, эти древние названия, словно дедов имена. И живет в душе не тая, пусть нелепо, да своя, эта звонкая, святая, поредевшая семья. И в мечте о невозможном, словно вижу наяву, что и сам я не в безбожном, а в божественном живу. Арбат. Улица, чей образ, пейзаж и ментальность проходят через все творчество Булата Акуджавы. Сегодня мы поговорим об истории московских районов.

0: Когда появилось название этой улицы, точно неизвестно. Есть версия, что слово «Арбат» или «пригород» пришло к нам из арабского языка благодаря часто гостившим в Москве восточным купцам. По другой легенде, слово «Арбат» звучало как «горбат» и отражало особенности местного рельефа. А вот еще одна версия. Свое название популярный столичный район получил по одноименной улице, наименование которой происходит от слова «арба», то есть «телега».
1: Исторические заметки.
0: В Москве Окуджава сменил несколько адресов. Он жил на Краснопресненской набережной, в районе Ленинградского шоссе, в Безбожном переулке. Но все равно своим родным домом поэт всю жизнь считал именно Арбат.
2: Арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа. Это придуманное местными ребятами слово удивительно рифмуется с братством. Арбатство – это определение очень важного для меня качества. Это моя натура, моя психология, мое отношение к окружающим. Это воспитание

0: Арбат, который упоминается еще в указах Ивана Грозного, сильно изменился после войны 1812 года. На смену погибшей в пламени застройки пришли новые здания. Но лишь единицы старинных домов сохранились до наших дней.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ об истории районов Москвы. Черемушки – еще один столичный район, который по популярности едва ли уступает Арбату, особенно если речь идет о кинематографе. Где живет и работает заведующий детским садом, он же Евгений Леонов, в фильме «Джентльмены удачи»? В Черемушках. Куда в самом начале фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» приезжает герой Александра Ширвинта? В Черемушки. И это не единственные примеры.
2: Подмосковные деревни Тропарева, Чертаново, Медведково, Беляево-Богородское и, конечно же, Черемушки не подозревали о том, что обретают бессмертие в те грустные для них дни, когда их навсегда сметают с лица земли. Деревня Черемушки дала свое имя московским новостройкам, которые расположились на юго-западе нашей столицы. Теперь чуть ли не в любом советском городе есть свои Черемушки.
0: Черемушки. Название этого района произошло от одноименного села, стоявшего некогда вблизи глубокого оврага, заросшего черемухой. В особой писцовой книге от 1627 года сохранилась определенная запись. Пустошь Черемошье на Черемошском враге. Правда, есть версия, что в конце 15-го столетия эти земли принадлежали Борису Годунову. Не верьте, врут. Шло время. В Советском Союзе проект 9-го квартала новых Черемушек лег в основу самых первых в нашей стране плановых застроек. И что в итоге получилось?
3: Кто так строит?
4: Энциклопедия домов мира.
3: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Миллионы советских, а затем и российских граждан.
3: Что?
5: Хрущевки. Многоэтажные дома типовой застройки. Свое народное прозвище они получили в честь первого секретаря партии Никиты Сергеевича Хрущева. Ведь именно при нем началось массовое строительство этих зданий.
3: Где?
5: Одна из первых типовых пятиэтажек появилась в Москве в 1949 году, еще при Сталине. В условиях колоссального послевоенного дефицита жилья советское руководство решило обратиться к западному опыту. Функциональным домам безо всяких архитектурных излишеств. То есть никаких колонн, скульптур, шпилей и лепнины, которыми отличался так называемый «сталинский ампир». Первый квартал пятиэтажек был возведен в тогда еще подмосковных Черемушках в 1956 году.
3: Из чего?
5: Хрущевки были и кирпичными, и иногда крупноблочными, но больше всего в нашей стране было панельных пятиэтажек. Как следует из названия, их строили из отдельных железобетонных панелей. Такое архитектурное решение делало их возведение дешевым и быстрым.
3: Как?
5: Партии панелей строители получали прямо с заводов. Им оставалось лишь скомпоновать их, как конструктор. В итоге вся постройка занимала не больше месяца. Нередки были случаи, когда хрущевки вырастали за пару недель. А одна бригада ленинградских стахановцев закончила целый дом всего за 5 дней. Правда, такие сроки частенько плохо отражались на качестве жилья. Однако почти никто не жаловался. Ведь для многих советских граждан хрущевки стали чуть ли не единственной возможностью переехать из тесных коммуналок в собственную квартиру. С отоплением, кухней, пусть крохотной, но с газовой плитой и отдельным санузлом с ванной.
3: А что теперь?
5: Хрущевки строили вплоть до конца 80-х годов прошлого века. До сих пор многие из них считаются крепким и недорогим жильем. Однако даже самые ухоженные стали приходить в негодность. Недавно столичные власти начали программу реновации по сносу отслуживших свое хрущевок. Так что скоро в Москве, а потом, быть может, и по всей России, на месте устаревших пятиэтажек вырастут новые современные дома.
3: Кто так строит?
0: Черемушки буквально нашпиговали типовыми 5- и 9-этажными хрущевками. А затем сняли все это в популярных художественных фильмах. В общем и целом, скрытая реклама. Да что говорить, если в 1958 году Дмитрием Шостаковичем по особому заказу сверху была написана оперетта «Москва-Черемушки», по которой сняли очередную пропагандистскую картину.
6: Исторические заметки.
0: Продолжаем наш рассказ. Название этого московского района произошло от Басманной слободы, в которой жили некие басманники. Есть несколько версий, кто же это на самом деле. Владимир Даль сообщает, басман – не что иное, как дворцовый хлеб. Получается, что басманники – придворные пекари. Считается, однако, что они селились на месте нынешнего Хлебного переулка, то есть совсем в другом районе столицы. По другой версии, басма – это тонкие листы металла, серебряные, медные или золотые, с рельефным рисунком, которые использовали для декора, например, для украшения икон. Получается, что в Басманной слободе обитали когда-то чеканщики по металлу.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама.
9: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ об истории районов Москвы. Марьино Роща – один из самых криминальных районов послевоенной Москвы. Бревенчатые избы, дощатые бараки, никаких сторожей, никакой милиции. Своя мораль, свои законы, свой суд. Реальной властью здесь обладали главари многочисленных банд. Они выполняли функции дознавателей, прокуроров и адвокатов. Решали, кто будет жить дальше, а кого поставить на ножи. Почему рощу назвали Мариной? Версий много, и большинство из них мрачные. Тут и колдунья Марья, которая заманивала случайных путников прямо в бандитское логово, и разбойница Манька Ростокинская, промышлявшая здесь вместе со своими головорезами. Шло время, и перед Олимпиадой 80 трущобы Мариной Рощи снесли подчистую, чтобы не мозолили глаза иностранным делегациям. А всех жителей переселили в самые унылые районы Брежневской Москвы, между Дмитровским и Коровинским шоссе. И совсем скоро в народе появилась шутка: «Воровская малина переехала». К слову, Марьино Роща – не единственный неблагополучный район послевоенной Москвы. Режиссер Станислав Говорухин хорошо это знал и великолепно продемонстрировал в своем, без сомнения, легендарном фильме.
4: Место встречи изменить нельзя.
3: Вот уже 40 лет. Что к чему в любимом фильме?
11: Сокольники, он гад, рвется! Там есть где спрятаться!
12: В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» фраза милицейского шофера звучит несколько иначе. «В зарядье он рвется, там есть где притыриться». Сейчас здесь разбит парк, построен культурно-просветительский центр. Еще недавно здесь стояла гостиница «Россия», а раньше, до 1950 года, именно этот район считался самым криминальным в Москве. Крохотные улицы, кривые переулки, тупики, подвалы, торговые лавки, нелегальные магазины, бандитские притоны. В зарядье действительно было где спрятаться. После войны всю эту воровскую малину благополучно снесли. А Станиславу Говорухину пришлось задуматься, где еще в Москве мог бы укрыться неуловимый Фокс. Режиссер выбор сделал. Но почему именно Сокольники?
11: Куда ты? В кабинете себе команды, Глеб Егорович, а тут я!
12: После войны в парке на северо-восточной окраине Москвы гулять, особенно вечером, было небезопасно. Шпана, гопники, воры, рецидивисты, маньяки – целый рассадник преступного мира. Милиционеры по одному в Сокольники заходить не решались. Узкие аллеи, заросли кустарников, полуразрушенные беседки, многовековые деревья. Устроят бандиты засаду, не отобьешься. Впрочем, пресловутый Фокс до Сокольников так и не доехал. В районе Лефортово грузовик с преступниками упал в Яузу.
6: Исторические заметки.
0: Кстати, о Лефортово. С названием все понятно. Некогда обширный пустырь около Яузы был застроен в 18 веке зданиями для нужд Лефортовского полка. Казармы расположили правильными рядами, образуя улицы и переулки. Именно здесь впервые применили на практике идеи Петра Великого о регулярном строительстве.
13: Адмиралы русского флота. Франц Лефорт.
14: Он понимал царя Петра буквально с полуслова, даже с полувзгляда. Государю хочет

0: милостиво к иноземцам.
1: Многих своих брошенных гостей Франц Яковлевич нередко отправлял назад, в Европу. И не потому, что для них не нашлось хороших должностей. Нет. Делалось это для того, чтобы люди рассказывали у себя на родине, как сейчас живет загадочная и такая далекая Московия. Впрочем, и сам Лефорт часто писал в Женеву, Париж или Лондон о чудесах собственного пребывания в России.
2: В моем саду есть пруды, каких нелегко найти здесь, изобилующие рыбою. За садом на другой стороне реки имею я парк, где содержатся различные дикие звери. Рабы и рабыни, которых у меня довольно, все мною освобождены. Словом, дом мой красивейший и приятнейший в целом околотке. Русские приезжают осматривать его как диковинку.
1: Корабли Лефорта. Их было немного. Зато какие! Фрегат «Святое пророчество». Именно на нем в 1694 году торжественно подняли русский военно-морской флаг. Он состоял из полос красного, синего и белого цветов. Галера «Принципиум». На нем красовался личный адмиральский штандарт Франца Яковлевича. И он был горд и благодарен своему покровителю.
2: Сердце мое лежит к России, и благодарность обязывает посвятить жизнь монарху, от которого я получил многие благодеяния.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Я увидел Москву и сразу влюбился в нее. Она меня яростно обвивала то бульварным кольцом, то садовым кольцом. Она меня тянула сквозь улицы и заворачивала в переулки, пока окончательно оглушенного не отпускала для передышки в коммунальный очаг у Покровских ворот.
5: Это фрагмент сценария к фильму «Покровские ворота». Автор Леонид Зорин очень правильно подметил. Москва построена очень витиевато, по кругу, словно лабиринт, запутывая сама себя многочисленными тупиками и переулками. А ведь все это возвели не просто так, наобум. Идею подобного расположения улиц и домов предложил Петру Великому Яков Брюс, который, в свою очередь, подсмотрел у древних греков. Ну как подсмотрел? Перевел старинные манускрипты и все. Мужик-то был башковитый.

букварь современного города. К. Квартал. Города устроены по-разному. Одни будто снежинка растут из какого-то условного центра. Вот, скажем, Москва. Ее карта похожа на паутину. А есть такие, план которых будто начертили по линейке. А, собственно, почему будто? Был такой архитектор Гиппадам Милецкий. Он жил в Греции примерно за 5 веков до нашей эры. А его имя осталось в истории благодаря строгой геометрически выверенной системе расположения улиц и домов. Самые известные ее примеры – Манхэттен, Чикаго, Барселона и, пусть и частично, Петербург. Ровные квадраты и точно рассчитанная ширина проезжей части, несколько центральных улиц, пересекающихся под углом 90 градусов, а между ними второстепенные, и кварталы, кварталы, кварталы. Строгого определения у архитектурного термина «квартал» не существует. Обычно говорят, что это наименьший элемент города и ключевая единица городского дизайна. Ну да, все верно. На здания, создающие единую естественную среду, и смотреть приятно. Откуда название? Тут все просто. Слово пришло к нам из латинского языка и означает «четверть» или что-то ограниченное с 4 сторон, например, 4 улицами. Ну и о главном. «Мой квартал – моя крепость». Фасады домов, конечно, обращены на улицу. Ну а как же двор? Двор – это место встречи соседей. Тут все свои. Вон Михалыч пошел на работу, а это баба Галя. Она знает все местные новости.

0: знала, пока не переехала из своей пятиэтажки в новостройку. Теперь вот не может запомнить жильцов с 36-го этажа. Но это не беда. Она привыкнет. И мы постепенно привыкаем к тому, что в перенаселенном мегаполисе дом и квартал – это уже одно и то же. А уютные, заросшие деревьями дворы с цветниками, вытоптанными детскими площадками, лавочками и вечерними разговорами с соседями – это что-то из теплого прошлого. Или из какой-то другой страны.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Ученые Балтийского федерального университета предложили печатать искусственное мясо на 3D-принтере с использованием чернил из коллагена медуз и кожи судака, что может решить проблему недостатка белка и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Коллаген, обычно получаемый из животных, может передавать заболевания и не подходит для некоторых религий, говорят ученые. Новая рецептура чернил использует коллаген из медуз Aurelia aurita и кожи судака, безопасный для человека и совместимый с клетками. Технология уже готова к промышленным испытаниям и может применяться для создания искусственных органов. В будущем планируется разработка чернил для костных имплантов. Ученые университета ИТМО создали первый в России портативный магнитно-резонансный томограф, который в 5 раз дешевле стационарных аналогов. Аппарат не требует специального кабинета, охлаждения жидким гелием и мощного питания. Работает от обычной розетки, и это позволяет использовать его в палатах маломобильных пациентов, включая тех, кто находится в реанимации. Портативный МРТ использует слабое магнитное поле и современную электронику для фильтрации помех. В нем также есть система искусственного интеллекта для обработки данных. Стоимость серийного образца составит около 25 миллионов рублей, что значительно дешевле стационарных аппаратов, добавляют ученые. Влияние Солнца на глобальное потепление существует, однако определяющую роль в изменении климата играют парниковые газы. Об этом в интервью ТАСС рассказал заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
3: Несчастный углекислый газ, который мы там как можно клеймим, это не самый главный парниковый газ, а самый главный парниковый газ – это обычный водяной пар. 80% вклада парникового эффекта – это водяной пар, которым мы ничего сделать не можем. Но в целом все трехатомные молекулы являются парниковыми. Например, H2O – 3 атома, CO2 – углекислый газ – 3 атома, озон – O3 – 3 атома.
2: Ученый подчеркнул, что человечество практически не может влиять на объемы такого испарения, в отличие от выбросов других парниковых газов, с которыми ведется борьба. Мексиканские палеонтологи обнаружили новый вид ископаемой саламандры амбистома, названный в честь Кетцалькоатля. Животное жило около 4 миллионов лет назад в позднем плиоцене в высокогорном озере, которое исчезло. Это самый древний представитель рода амбистома в Мексике. У вида найдены уникальные анатомические особенности, такие как V-образное отверстие в черепе и необычная кость в его основании. Эти черты могли возникнуть из-за длительной изоляции популяции, говорят ученые. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Пираты в современном мире. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда». На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш разговор. Бабушкинский район Москвы. В принципе, бабушек тут столько же, сколько и везде. А свое название район получил в честь полярного летчика, героя Советского Союза Михаила Бабушкина. Он ведь родился в этих местах. Все логично. Идем дальше. Биберево. Так, по легенде, называлось когда-то поселение княжеских бобровников, то есть людей, получавших в старину официальное право или особую грамоту на вылов бобров. Кстати, слово «биберь» и означает «бобер». На очереди Зюзина. Вряд ли все жители напиваются там в Зюзю. Это было бы слишком просто. И действительно, свое современное имя район получил еще в давние времена – после того, как стал владением опричника Василия Зюзина. Далее по списку «Хитровка». С хитростью там туго, а вот с историей вполне себе любопытно. После войны 1812 года, когда Москва выгорела почти полностью, многие районы нужно было застраивать заново. Благоустройством центральной части города занялся тогда генерал-майор Николай Хитрово. Он решил возвести на пустом месте площадь с торговыми рядами. Задумано, сделано. Эх, хотел как лучше. А что получилось? Хитровка стала одним из самых опасных районов, где на регулярной основе жили разношерстные мошенники и преступники всех мастей. В местных ночлежках, по обыкновению называемых в честь владельцев, доходные дома Бунина, Ярошенко или Румянцева, одновременно могли обитать по несколько тысяч человек. Чужим, не местным, на Хитровку вход был заказан. Но смельчаки время от времени все же находились. Гелеровский, например.
5: Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел. Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве. Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускается, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится, особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя, поглядишь сверху, с высоты переулка, жуть берет свежего человека. Облако село. Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму. В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки с ясными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с тушенкой, жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость». Хитровские гурманы любят лакомиться объедками. «А ведь это был рябчик», — смакует какой-то бывший. А кто попроще ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка, рубец, который здесь зовется рябчик. А кругом пар вырывается клубами из затворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки. Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до 10 тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а номера ходили по 2 гривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих, они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и 1,5 аршина ширины между 2 рогожами и есть номер, где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев. На площадь приходили прямо с вокзала фортели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников. Последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие из себя платья и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов в сменку до 7-го колена, сквозь которую тело видно. Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев – Бунина, Румянцева, Степанова, потом Ярошенко и Ромейко, потом Кулакова. В доме Румянцева были 2 трактира – «Пересыльный» и «Сибирь», а в доме Ярошенко – «Каторга». Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В «Пересыльном» собирались бездомники, нищие, барышники. В «Сибири» – степенью выше – воры, карманники и крупные скупщики краденого. А выше всех была каторга. Притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: «Дочь войны» – так называл Гелеровский Сухаревку или Сухаревскую площадь.
7: Много легенд ходило о Сухаревой башне. И колдун Брюс делал там золото из свинца, и черная книга, написанная дьяволом, хранилась в ее тайниках. Сотни разных легенд, одна нелепее другой. По воскресеньям около башни кипел торг, на который, как на праздник, шла и вся Москва, и подмосковный крестьянин, и заезжий провинциал.
4: Гелеровский утверждал, после войны с Наполеоном только напротив Сухаревой башни разрешалось продавать трофеи. Проще говоря, здесь легко можно было сбыть краденое. Продолжаем говорить о районах Москвы. Бирюлево-Восточная и Западная. Тут, видимо, кто-то компас потерял. Это же юг столицы. Хотя почему, к примеру, у Востока не может быть севера? Логика, скорее всего, такая. Итак, районы получили название по деревне Бирюлево. По одной из версий, ее имя происходит от бирюлик игрушек, которые якобы там производили. Но историки склоняются к другой версии. Вроде как названием деревня обязана роду Бирюлевых, мелких служилых людей. Кто знает, а мы дальше идем. На очереди Свиблово. Предполагается, что своим названием этот район обязан воеводе Дмитрия Донского, боярину Федору Свибло. Он, кстати, и основал первое поселение. Возможно, Свибло – прозвище, которое военачальник получил за свою, как бы это помягче, ну, скажем, некую особенность. Свиблый или швиблый – значит шепелявый, косноязычный. Далее по списку район Таганский. Название происходит от таганной ремесленной слободы за Яузой. Ее жители, кузнецы, изготавливали таганы – треножники для котлов, которыми пользовались в походах стрельцы. Теперь Тушино. Открываем писцовую книгу 15 века. Читаем. Названо так по прозвищу владельца, боярина Василия Ивановича Квашнина, которого из-за чрезмерной дородности прозвали Тушей или Тушею. Идем далее. Тверской район. Страстной бульвар, Нарышкинский сквер. Владимир Гелеровский любил часто там бывать, много гулял и непременно рассказывал знакомым, что когда-то на месте великолепного сквера находилась Сенная площадь.
8: Рядом с Екатерининской больницей стоял прекрасный старинный особняк. До самой Октябрьской революции он принадлежал князю Волконскому, которому перешел еще в 50-х годах от князя Мещерского. Говоря об этом особняке, нельзя не вспомнить, что через дом от него стоял особняк, имевший романтическую историю. Ранее он принадлежал капитану Кречетникову, у которого в 1849 году его купил титулярный советник Сухово Кобылин. Этот титулярный советник был никто иной, как драматург, автор «Свадьбы Кречинского» Александр Васильевич Сухово Кобылин, который жил здесь до 1859 года. В доме князя Волконского много лет жил его родственник, разбитый параличом граф Шувалов, крупный вельможа. Его часто вывозили в колясочке на Нарышкинский сквер. После смерти Шувалова в конце 90-х годов Волконский сдал свой дом в аренду кондитеру Завьялову. На роскошном барском особняке появилась вывеска «Сдается под свадьбы, балы и поминовенные обеды». Так до 1917 года и служил этот дом, переходя из рук в руки от кондитера к кондитеру, от Завьялова к Бурдину, Феоктистову и другим. То всю ночь сверкали окна огнями, и дом гудел музыкой на свадьбах и купеческих балах, привлекая публику с бульваров к своим окнам. То из него доносились басы протодьяконов, возглашавших вечную память. Бывали здесь богатые купеческие свадьбы, когда около дома стояли чудные запряжки. Бывали и небогатые, когда стояли вдоль бульвара кареты, вроде театральных, на клячах, которых в обыкновенное время возили актеров императорских театров на спектакли и репетиции. У этих карет иногда проваливалось дно, и ехавшие бежали по мостовой, вопя о спасении. Впрочем, это было безопасно. потому что заморенные лошади еле двигались. Такой случай в 80-х годах был на Петровке и закончился полицейским протоколом.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш разговор. Старая Москва, центральный административный округ. Он включает в себе сразу 10 районов столицы. 10! Объединяет их всех разом бульварное кольцо. Оно имеет форму подковы, начинаясь и заканчиваясь вблизи набережных Москвы-реки. Общая длина главного бульвара почти 9 километров. Его называют уютным ожерельем столичных парковых аллей и деревьев. Вполне заслуженно, кстати.
1: Словарь современного города.
9: Б. Бульвар. В 15 веке бульваром во Франции называли укрепленный земляной вал. Он защищал крепость при осаде. Запомните два имени: Людовик XIII и Карл V. Это при них на берегу Сены появились в Париже большие бульвары: Дютампль, Монматр, Бонн-Нувель. А что у нас? В 1777 году Екатерина Великая повелела разобрать крепостную стену Белого города и устроить бульварное кольцо по западному образцу. Место под тем большим городом разровнять и обсадить деревьями, а излишний щебень и землю употребить в пользу обывателей. Так появился Тверской бульвар. Жителей окрестных домов пришлось потеснить. Народ бунтовал. Как можно лишать простых людей своего огорода? Где пасти скотину? Но ничего, привыкли. Через несколько лет на месте полуразрушенной оборонительной линии и высохшего рва появилась аллея. Аккуратные клумбы, ряды кустов и деревьев дополнили фонтанами и ручейками. Раньше такая красота встречалась только в парках при императорских дворцах. Но туда простому человеку вход был закрыт. В отличие от Тверского бульвара, куда мог попасть каждый, независимо от ранга и сословия. Ничего подобного Москва еще не видела. Покровские, Никитские, Сретенские, Яузские, Арбатские – все это ворота Москвы, ворота в Белый город. Они сохранились только в виде названий на карте российской столицы. Между воротами когда-то были каменные крепостные стены. Теперь на их месте 10 столичных бульваров.

0: Словарь современного города. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории московских районов. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Пройдут столетия, и наши праздники,
2: и каждому дано яблоком.
1: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена, потому что у каждого свое.
0: Прозвища в истории России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: Гостеприимный и хлебосольный, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
7: Находится Любутск в Ферзиковском районе Калужской области. На высоком мысу при впадении речки Любутки в Оку. Впрочем, находится это чересчур громко сказано. Осталось от древнего города немного. Да и то обычному человеку заметить сложно. Нужен опытный взгляд археолога. Он-то сразу увидит раскопы, ямы, с помощью которых ученые слой за слоем изучают старинные поселения. Благодаря этим

0: время искать союза то с одним, то с другим грозным соседом. Особенно с зубастой и мстительной Литвой, одним из самых влиятельных государств той эпохи. Все время Любутск находился меж двух огней. На западе Литва, на востоке Русь с ее вечной борьбой князей. Это и определило роль города – быть пограничной крепостью. Причем все время переходивший из рук в руки. Уже в XIV веке Любутск был частью литовских земель. Но в начале 15-го столетия попал в зависимость от московского княжества, а потом снова отошел к Литве. В 16 веке город окончательно завоевали московиты. Границы московского государства раздвигались, постепенно оно поглощало своих соседей, а Литва, наоборот, слабела. И в результате Любутск перестал быть форпостом между двумя заклятыми врагами, потерял военное значение. Из крепости он сначала стал просто посадом, а потом и вовсе обмельчал до городища. Далее надежные сведения о Любутске теряются. Остается верить преданиям и легендам. Неподалеку возникло село Троицкое. Говорят, что церковь в нем была перестроена из сторожевой литовской башни в 1685 году. А в 1941 этот храм был взорван отступающими советскими войсками. Позже, уже в послевоенное время, из остатков кирпичей в селе построили дом. Так причудливо древний город стал частью современной жизни. Любутск.
1: Старый город. История России.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о воде.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: За 70 лет человек выпивает около 35 тонн воды. Приблизительно столько же весит авиалайнер.
2: Факт второй.
4: В невесомости вода собирается в идеальную сферу. При резком понижении давления она закипает всем объемом сразу. Это явление называется пленочным кипением.
2: Факт третий.
5: Вода покрывает более 70% поверхности Земли, но лишь 3% из этого объема – пресная вода. Да и то, больше половины ее приходится на ледники и подземные воды.
2: Факт четвертый.
4: Количество воды на планете практически не меняется. Вода участвует в круговороте, но не исчезает и не появляется заново. Вся вода, которая была во времена динозавров, сегодня течет по нашим рекам, морям и из наших кранов.
2: Факт пятый.
4: Если пропустить ток через сверхчистую воду, лампочка не загорится, потому что дистиллированная вода – диэлектрик. Электричество по ней передают растворенные ионы минеральных солей, щелочей или кислот.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о воде.
1: Человек в кадре.
2: История одной фотографии.
6: В мае 1961 года в Болгарию приехал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. В Софии его встречали толпы восторженных людей. Повсюду цветы, транспаранты, песни и пляски. Советский корреспондент Павел Барашев вспоминал.
7: Во время торжественного митинга к Гагарину внезапно подбежали пионеры и вручили ему белоснежную голубку. Я даже пикнуть не успел. Не то что на кнопку фотоаппарата нажать. В ту же секунду птица вырвалась из рук космонавта и упорхнула в небо. А ведь какой мог получиться кадр?
6: Павел Барашев был журналистом опытным. Он понимал, если снимок не удался с первого дубля, то фотосессию, пусть даже постановочную, можно и нужно повторить. Но где взять второго голубя, да еще именно белого? Это ведь самый известный символ мира. Говорят, корреспондент «Комсомольской правды» весь день бегал по столице Болгарии в поисках нужной птицы. В конце концов, ему помогли владельцы местной голубятни, и уже ближе к вечеру состоялась еще одна съемка.
7: Гагарина постоянно кто-то отвлекал. Поэтому за ним нужен был глаз да глаз, вернее, объектив да объектив. Как только он взял голубку, я включил камеру и сделал три кадра –

0: выбрал второй, где космонавт очень нежно так держит птицу под крылья и широко улыбается.
1: История одной фотографии.
2: Именно эта фотография стала одной из самых узнаваемых в мире. Ее напечатали тысячи газет и журналов по всему свету. А еще этот портрет отправился в космос. Ему отвели место в российском сегменте Международной космической станции. Где именно? Ну, конечно, рядом с портретом конструктора Сергея Королева.

0: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
1: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
0: Борода чья-то. Почему синяя?
1: Я же говорил.
0: Череп.
1: Это Йорик.
0: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
1: Вещи Олег?
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Два деревянных колеса, одна скорость, мощность, одна лошадиная сила выпущен в одном экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото Россия» Андрей Иванов.
2: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В ООН официально подтвердили гибель 21 мирного жителя в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске. В управлении Верховного комиссара Организации по правам человека верифицировали всех погибших. Напомню, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации Следственного комитета, ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 беспилотников самолетного типа. Председатель правительства Михаил Мишустин провел рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Глава ведомства представил отчеты о результатах работы за минувший период и поделился планами по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры.
2: Объем выполненных работ на 1 триллион рублей, этому подтверждение. 186 миллиардов было доведено нам в прошлом году дополнительно, и это нам позволило выполнить дополнительные задачи. Мы ввели на федеральной сети 220,8 километров. 4,6 тысяч километров отремонтировали, смогли расширить 310 километров автомобильных дорог второй категории, которые были в двухполосном исполнении, до 4 полос, разделить транспортные потоки, снять транспортную нагрузку и увеличить безопасность дорожного движения.
1: Приоритетным направлением остается обустройство социально значимых маршрутов. Так, приведено в порядок более 7 тысяч километров подъездных путей к туристическим достопримечательностям, оздоровительным комплексам и учебным заведениям. Участники спецоперации из Подмосковья и других регионов смогут получить от государства до 350 тысяч рублей на открытие своего дела. Это стало возможным благодаря соглашению ПСБ и Минэкономразвития, которое подписали на Петербургском форуме. Речь идет о программе «Новое звание – предприниматель». Банк уже обучил больше 1600 ветеранов и членов их семей. Теперь программу официально аккредитовало министерство. Это дает доступ к социальному контракту и единовременной выплате. Кроме того, ПСБ подписал соглашение с авиакомпанией «Россия». Банк будет финансировать перевозчика, оптимизировать его долги и даже выступать инвестором. Так банк одновременно решает две задачи. Помогает ветеранам вернуться к мирной жизни через бизнес и укрепляет гражданскую авиацию страны. Товарищеский хоккейный матч между Россией и Соединенными Штатами пройдет 1 июля в Москве, заявил глава Американской торговой палаты России Роберт Эйджи. Встреча будет приурочена к 250-летию Штатов. «Надеемся, что таким образом мы тоже поспособствуем таянию льда между нами», — сказал он. Напомню, провести матч между игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ, Владимир Путин предложил Дональду Трампу в марте прошлого года. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: 4 июня 1916 года, во время Первой мировой войны, началась одна из крупнейших наступательных операций русской армии. Брусиловский прорыв.
2: Служивые люди. Воинские династии России.
3: Алексей Алексеевич Брусилов. В годы Первой мировой войны это имя было известно каждому русскому солдату. Решительный генерал разработал и осуществил уникальную боевую операцию. Сотни тысяч пехотинцев при поддержке артиллерии начали наступление по всей линии Юго-Западного фронта и отбросили противника на несколько десятков километров. Массовая атака, названная «Брусиловским прорывом», вошла в учебники, а сам Брусилов – в историю. Воинская династия Брусиловых зародилась в 15 веке. В новгородской летописи сохранилось имя Григория Брусилы, который за ратные подвиги получил земли и боярские привилегии. Чем прославился доподлинно, неизвестно, но, судя по награде, пользу принес немалую. Считается, что именно он стал основателем знаменитого рода. Прадед будущего генерала Иван Брусилов служил вахмистром в только что созданной Петровской армии. Участвовал в шведской кампании, был ранен и определен на должность военного аудитора. Следил за тем, чтобы канаты для парусов были крепки, да мясо из солдатского котла не воровалось. Отец Брусилова, герой Бородинского сражения, дошел со своим полком до Парижа, затем воевал на Кавказе и оставил службу в чине генерал-лейтенанта. Вот только порадоваться карьерным успехам сына не успел. Он умер, когда мальчику было всего 6 лет. Вскоре не стало и матери. Алексея и двух его братьев приютила родная тетя. Впоследствии младшие Борис и Лев станут морскими офицерами, старший выберет кавалерию. Характера резвого и даже шаловливого, но добр, прямодушен и чистосердечен, никогда не скрывает своих дурных сторон и не хвалится хорошими. К своей и чужой собственности имеет полное уважение, в одежде всегда опрятен и бережлив. Такую характеристику получил Алексей Брусилов, когда поступил в пажеский корпус. Путь от прапорщика до генерала занял без малого полвека. Первую мировую войну Алексей Брусилов встретил в должности командующего 8-й армией. Боевой офицер не щадил себя и требовал того же от других. В августе 1914 года его подчиненный генерал Каледин получил приказ 12-й кавалерийской дивизии умереть, но умирать до вечера. Калединцы удержали позиции, дождались подхода основных сил и перешли в контрнаступление. Потом была революция. Генерал Брусилов поддержал большевиков. И до самой смерти в 1926 году он служил главным инспектором кавалерии в Красной армии.
2: Служивые люди. Брусиловы. Воинские династии России. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Железная дивизия. Первая мировая война. Утро 22 мая 1916 года для командира 4-й стрелковой дивизии генерала Антона Ивановича Деникина выдалось тревожным. Больше суток продолжалась артиллерийская канонада. Русские пушки утюжили позиции австрийцев. Готовилось большое наступление, которое позже назовут «Брусиловским прорывом». Из воспоминаний австрийского офицера. «Это был настоящий ад. На наши позиции обрушился огненный 9-й вал. Крики «Ура!» были подобны раскатам грома. Не было силы, которая смогла бы сдержать этот натиск». В первой волне атакующих находилась дивизия генерала Деникина, известная в армии как «Железная». 4-я стрелковая дивизия, до 1915 года бригада, отличилась во время боев на перевале Шибко в русско-турецкую войну 1877-78 годов. За невероятную стойкость и презрение к смерти получила прозвище «Железная». Командир – Антон Иванович Деникин. В ходе Брусиловского прорыва был применен новый стратегический прием. Все 4 армии Юго-Западного фронта ударили по неприятелю одновременно. В результате массированной атаки русские войска нанесли поражение австро-венгерской армии. Линия фронта отодвинулась на 80 километров вглубь территории противника. На Луцком направлении удара особо отличилась железная дивизия генерала Деникина. Бойцы взяли в плен более 10 тысяч австрийцев, захватили десятки орудий, несколько вражеских обозов с оружием и провиантом. Сотни солдат и офицеров железной дивизии были награждены Георгиевскими крестами. За доблесть, проявленную при захвате Луцка, командир дивизии Антон Иванович Деникин получил редкую и почетную награду – Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами.
2: Личный состав. Радиозвезда.
0: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
5: Артиллерия.
0: Классификация.
5: Длинноствольная гаубица.
0: Название.
5: Единорог. Единорог был принят на вооружение в 1757 году. Над его созданием трудились талантливые инженеры Михаил Мартынов и Михаил Данилов. Курировал проект начальник артиллерийского ведомства граф Петр Иванович Шувалов. На родовом гербе Шуваловых был изображен единорог. Точно такие же мифические животные украсили и новое орудие. Конструктивной особенностью единорога была коническая пороховая камера. При заряжании снаряд плотно прилегал к внутренним стенкам ствола, что уменьшало утечку пороховых газов. В результате дальность стрельбы существенно увеличилась. Пудовое чугунное ядро единорог мог отправить на расстояние в 2000 метров. Огонь велся как по настильной, так и по навесной траектории. Таким образом, единорог совместил в себе достоинства гаубицы и классической пушки. Орудие было предназначено для стрельбы всеми видами снарядов, но чаще всего единороги заряжали картечью или гранатами. К 1812 году в арсенале русской полевой артиллерии находились пудовые, полупудовые и четвертьпудовые единороги. Чудо-пушки участвовали во всех крупных сражениях Отечественной войны.
0: Арсенал 1812.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
3: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
2: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
3: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, сержант Ибрагим Халил Гаджиев прикрыл собой боевых товарищей от выстрелов вражеского гранатомета. Военнослужащий получил тяжелое ранение лица, но сослуживцев спас. За проявленную храбрость и отвагу сержант Гаджиев был награжден орденом мужества.
0: От слов к делу. Военные училища России. Победи или умри. Казанское высшее танковое командное училище. Ему больше 100 лет. Это учебное заведение – правопреемник пехотного юнкерского корпуса, образованного еще в 1866 году. И девиз оттуда – из прошлого. Нынешние курсанты готовятся стать танкистами-профессионалами. Для этого у них есть все. Тренажерные комплексы вождения и огневой подготовки, классы управления боем, стрелковый тир, огневой городок, полигон и, возможно, самое главное – желание. Срок обучения – 5 лет. Выпускникам присваивается воинское звание лейтенант.
4: От слов к делу.
0: Броня крепка и танки наши быстры. Кто из нас не видел танковый биатлон? Так вот, начиная с 2016 года, курсанты Казанского училища участвуют в этом очень зрелищном конкурсе полевой выучки.
4: От слов к делу.
0: Победи или умри.
4: Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище.
1: Радио «Звезда».
5: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
6: 1878 год. Русско-турецкая война. Осада города Плевна. Раннее утро. Спят солдаты. Не дремлет только рядовой Турчинович. Варит суп и поет старинную казачью песню. Не туман, аппетитный дымок расстилается над лагерем. Из марева внезапно появляется фигура ротного. «Почему не спишь? Недосып враг солдата!» — кричит он. А Турчинович ему: «Разрешите возразить?» И про деда своего, боевого казака, рассказывает. Да батькины слова вспоминает, мол, «Хочешь, Антон, быть храбрым? Всегда ешь с утра горячий кулеш». Пробует командир похлебку. Хвалит. «Знамо дело!» — улыбается Турчинович. «Свежая, горячая!» Антон Федорович Турчинович совершил настоящий переворот в солдатском питании. Раньше как солдаты кормились? Закупали еду на свои кровные деньги и ели, что придется. Ни горячего, ни вареного. Перекус один, да и только. Петр Первый, конечно, наладил снабжение армии продовольствием. Еда стала доставляться в перевозимых котлах. Но котлы эти делались из меди, и похлебка в них быстро остывала. Долго думал Турчинович, как накормить солдат горячей пищей прямо на поле боя. Рядовым думал, думал прапорщиком, крест Георгиевский получал за отвагу, орден святого Владимира и другие награды, звание полковника, а думать не переставал. Думал, думал и придумал. Поставил на телегу печку, а в печь котел вмонтировал. Нет, сразу два котла. На ней и первое, и второе, а хочешь и чай, и кофе приготовить можно. Доложили об изобретении на самый верх главному начальству. И распорядилось оно внедрить полевые кухни в каждую военную часть, а изобретателю выдать патент. А тогда в русско-турецкой войне выкурили наши турок из осадного города. Был бой, дрогнули враги и перешли в беспорядочное бегство. А наши солдаты вышли из битвы победителями. Кстати, рядовой Турчинович храбро в том бою бился, да и другие битвы доблестным воином прошел и в здравии до 90 лет дожил. Наверное, потому что точно знал.
5: Война войной, а обед по распорядку.
1: Радио «Звезда».
7: Чье призвание...

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Ближайшие 3 минуты новости культуры. 12-й книжный фестиваль «Красная площадь» стартовал в Москве. Мероприятие приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. Гостей ждут на 16 площадках. 6 июня проходит форум детских писателей. Организаторы вручают премию «Лицей». Среди музыкальных событий – выступление камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета и Московского синодального хора. Министр культуры Ольга Любимова на Петербургском международном экономическом форуме призвала к возрождению культурных обменов с американским народом и подчеркнула, что культура не должна зависеть от политической конъюнктуры. Например, наша страна ждет американское кино на своих фестивалях. Любимова также пригласила американскую делегацию на осенний форум объединенных культур в Санкт-Петербурге. Киностудия «Ленфильм» необходимо активнее развивать направления, связанные с искусственным интеллектом и современными технологиями производства контента. Такое мнение на Петербургском международном экономическом форуме высказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
2: Вложиться в искусственный интеллект, во все истории с генерацией аудио-видеоизображения, выстроить павильоны действительно в локации, где можно использовать и море, и то, чего нету в Москве, и не держаться за здание в центре города. Никаких больших студий современных в центре столиц не существует. Это неэффективно, слишком дорого.
1: Эрнст отметил, что модернизацию киностудии не стоит откладывать. По мнению главы Первого канала, в центре города можно сохранить музейную функцию, а основные производственные мощности перенести ближе к Финскому заливу. Совет Федерации одобрил закон о предварительном этапе реставрации памятников. Перед работами по сохранению объектов культурного наследия появятся научно-исследовательские и изыскательные этапы. Их будут проводить лицензированные организации за счет владельцев. Также создадут региональные и муниципальные научно-методические советы. Сроки проектных работ сократят в 3 раза, а закон вступит в силу с марта следующего года. И в Сербии идет подготовка к проведению фестиваля российского кино. В программе 21 картина. Организаторы «Роскино» при поддержке Министерства культуры. Фильмы с 9 по 30 июня увидят в 10 городах республики. Фестиваль открывает драма «Авиатор» в Белграде. Также покажут популярные отечественные киноленты. В преддверии мероприятия глава Министерства культуры Ольга Любимова отметила богатство представленных жанров, отражающих ценности России. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Давыдов.
1: Денис Васильевич Давыдов. Русский поэт. Один из основателей партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года.
2: Разыскивается Давыдов Денис Васильевич, 1784 года рождения. Особые приметы: невысокого роста, маленький нос картошкой, носит усы, на лбу седой локон, грудь в боевых орденах. Особо опасен, так как отличается отчаянной храбростью.
1: Примерно так могла звучать ориентировка Наполеона на розыск неуловимого гусара партизана Давыдова. Но история не сохранила ее до наших дней. Зато доподлинно известно, что для поимки этого героя Бонапарт сформировал целый 2000-й отряд. Для французов наш русский воин не был страшным сном. Он стал для них настоящей, в прямом смысле убийственной явью –

0: Это песня из фильма «Эскадрон гусар летучих» на стихи самого Давыдова. Если вы вдруг забыли, чем славен этот офицер, пересмотрите кинокартину, не пожалеете. Ко времени французского нашествия он уже прошел три войны. Стремительно рос в званиях, имел много орденов, а благословил его на этот путь сам Суворов, когда Денису было всего 9 лет. Встречу с великим полководцем будущий герой будет вспоминать всю жизнь.
1: Он спросил меня: «Любишь ли ты солдата, друг мой?» «Я люблю графа Суворова. В нем все – и солдаты, и победа, и слава». «У, помилуй бог, какой удалой!» – сказал он. «Это будет военный человек. Я не умру, а он уже 3 сражения выиграет».
0: Суворов оказался прав. Сын командира полтавского полка с детства рос в армейской обстановке. Заправски скакал на лошади, размахивая деревянной саблей. И еле дождался 16-летия, чтобы записаться в кавалергарды. Взяли его не сразу, уж больно ростом не вышел. Но упорный парень сумел добиться своего. Позже Давыдов шутливо писал:
1: «Наконец привязали недоросли нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического гения треугольную шляпою».
0: Настойчивость в достижении цели будет всегда его отличать. Чтобы поскорее попасть на фронт, однажды он в 4:00 утра разбудил фельдмаршала Каменского. Днем тогдашнему главнокомандующему русской армии было просто не пробиться. Давыдов вспоминал, как изумленный, заспанный старик сперва принял его за бандита, но потом оценил воинственный настрой юноши.
2: «Хорошо, любезный Давыдов. Нынче же расскажу государю все, как ты ночью, слыхано ли это, ночью ворвался ко мне в горницу. Право, я думал, что ты хочешь застрелить меня».
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Давыдов.
0: На войну Третьей коалиции, где Россия впервые всерьез сошлась с Наполеоном, Давыдов все-таки попал. По пути на фронт он встретил своих товарищей по Петербургу. Многие уже изрядно понюхали пороху и не разделяли благородного рвения добровольца.
1: «Они представляли мне разные трудности, меня ожидающие. Я отвечал им, что заранее знал, куда еду. Туда, где дерутся, а не туда, где целуются. И уверен, что война не похлебка на стерляжьем бульоне».
0: К тому времени он уже успел стать знаменитым. Правда, пока не за счет боевых подвигов, а благодаря своим басням-эпиграммам. В них Давыдов умудрился задеть даже императора. Тогда-то его и перевели из кавалергардов в гусары в качестве наказания. Но Давыдов не сильно огорчился. Отпустил роскошные усы. В перерывах между кровавыми битвами стал пить шампанское, писать стихи и ухаживать за красотками. Словом, удалое гусарство ему так понравилось, что впоследствии он даже позволил себе ослушаться другого царского приказа, который переводил его на егерскую службу. Егерям лихие усы не полагались. Отчаянный Давыдов так и написал царю, что подчиниться не может из-за усов.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Давыдов.
0: К началу Отечественной войны 1812 года Давыдов был уже опытным воином и в 28 лет дорос до подполковника. Успел послужить подручным Багратиона. Тот взял его к себе адъютантом, невзирая на то, что прежде и сам побывал под острым пером гусара-баснописца. Когда-то Денис Давыдов высмеял внушительных размеров нос князя. Но при личной встрече с полководцем наш курносый сочинитель удачно отшутился, что все дело было в зависти. Ведь у него самого этот орган почти что отсутствует. Багратиону шутка понравилась. С тех пор, когда ему докладывали, что враг на носу, он с серьезным лицом уточнял:
4: «На чьем носу? Если на моем, то можно еще отобедать. А если на Денисовом, то по коням».
0: Тем временем французы подступили к Москве. В подзорную трубу Наполеона уже виднелось знаменитое Бородино, родовое имение Давыдовых. Чтобы ослабить вражеские тылы, Воин-поэт решил собрать собственный партизанский отряд. Сначала ему разрешили набрать не больше 150 бойцов. Но отряд все время разрастался за счет освобожденных ими военнопленных. Да и сам Кутузов, видя успехи партизан, то и дело присылал подкрепление. Не обошлось и без курьеза. В первую же ночь давыдовцы попали в засаду. Вооруженные кто чем, русские крестьяне окружили лесных воинов, говорящих меж собой на непонятном языке. Общаться по-французски было принято в среде дворян, коими по большей части и были наши офицеры. Такое происшествие заставило Давыдова сменить имидж. Вместо форменной одежды теперь мужицкий кафтан. К славным усам добавилась густая борода. Но и это не всегда помогало.
1: В каждом селении ворота были заперты. При них стояли старый млад с вилами, кольями, топорами. Один из нас принужден был подъезжать и говорить жителям, что мы русские, что мы пришли на помощь. Часто ответом нам был выстрел или пущенный с размаха топор, от ударов коих судьба спасла нас.
0: Обозы неприятеля, захваченные давыдовскими партизанами, исчислялись сотнями, плененные французы – тысячами. В одном из боев под Давыдовым погибли 5 лошадей. В другом картечь пробила кивер, рукав и сабельные ножны. Но смелого пуля боится.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Давыдов.
0: Завершив французскую кампанию, Давыдов на время успокоился. Обзавелся семьей. Писал мемуары и теории, попавшие в основу учебников по военному делу. Читал лекции курсантам. Досуг, по гусарской привычке, разбавлял шампанским, которое подносил лакей, наряженный Наполеоном. Потом он еще поучаствует в сражении. На Кавказе в пух и прах разобьет персов. А по прибытию на усмирение польского бунта, где он заслужит еще целых 3 награды и звание генерал-лейтенанта, его встретит салют и овации офицеров. С возвращением, бравый гусар!
3: Генерал-лейтенант Давыдов. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
5: Сегодня в программе «Область знаний». Пираты в современном мире. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 11 августа 1943 года шли бои в Новгородской области, когда линию фронта со стороны врага пересек немецкий легкий самолет разведки «Шторх». На него охотились немецкие истребители, повредили машину и ранили летчика. Затем по нему били зенитки. Сначала вражеские, потом наши. Но пилоту все же удалось посадить самолет возле села Бритино. Так бывший истребитель Николай Лошаков и бывший танкист Иван Денисюк вернулись на родину. Это был первый случай побега из плена на вражеском самолете в годы Великой Отечественной войны.
0: Экипаж.
1: Лейтенанта Лошакова сбили в мае 1943 года в небе на подступах к Ленинграду. Его машина загорелась и начала падать. Раненый Николай нашел в себе силы выпрыгнуть с парашютом. Очнулся в немецком плену в солдатском госпитале. В плену Лошаков работал на запасном аэродроме у города Острова на Псковщине. Там он познакомился с заправщиком военно-транспортных самолетов, бывшим сержантом-танкистом Иваном Денисюком. Денисюк, имевший доступ к самолетам, запоминал расположение приборов в «Шторхе» и рассказывал о них Лошакову. А дальше беглецы проникли в оставленный без присмотра самолет, и Николаю удалось поднять машину в воздух.
0: Техническая справка.
2: Фюзеляж 156 «Шторх», в переводе «Аист». Немецкий легкий самолет разведки, сообщения и целеуказания. Годы производства 1937-1949. Длина 10 метров, высота 3. Взлетная масса 1325 килограммов. Мощность двигателя 240 лошадиных сил. Максимальная скорость 175 км в час. Вооружение. Пулемет МГ-15 в задней части кабины. Экипаж 2 человека.
1: После возвращения домой Денисюка за измену родине приговорили к 20 годам каторжных работ. А Лошакова отправили в Воркутинский исправительно-трудовой лагерь сроком на 3 года. Весьма приличная разница в наказании. Возможно, что Николаю Лошакову зачли его боевое прошлое, чудом сохраненную в плену кандидатскую карточку члена ВКПБ и угнанный «Шторх».
0: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Уже в августе 1945-го Лошакова освободили по амнистии и через некоторое время назначили начальником центрального аэропорта авиаотряда комбината «Воркута-Уголь». Иван Денисюк вернулся через 8 лет. Окончательно реабилитировали их в 1958-м. А вскоре на экраны страны вышел фильм Григория Чухрая «Чистое небо» о судьбе и подвиге летчика Алексея Астахова. Но мало кто знал, что прототипом главного героя был именно Николай Лошаков.
0: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции –

0: Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
1: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена, потому что у каждого свое.
2: Прозвища в истории России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши средства противовоздушной обороны за сутки сбили 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 600 беспилотников самолетного типа. Экипажи танков Т-80 БВМ группировки войск «Север» уничтожили замаскированные опорные пункты, огневые точки, пункт управления БПЛА и украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции в Сумской области. Подробности рассказал командир танка Т-80 БВМ с позывным «Митяй».
2: Команда отработать по укрепу быстро собрались, загрузились в конвейер, навелись. Поступила команда, что глаза в небе, все, работаем. 5 в цель. Цель поражена, работа прошла успешно. Экипаж слаженно, быстро отработал и замаскировались. Так как мы работаем 24/7, на последние 2 недели было поражено несколько укрепрайонов, пунктов БПЛА и живой силы пехоты. Работа проходит быстро, четко, слаженно, так как и должно быть у экипажа.
1: Между расчетами и командным пунктом налажена бесперебойная связь через штатные средства. Кроме этого, развернуто оптоволоконное соединение и спутниковые антенны, которые позволяют обеспечить подразделение качественным интернетом. Объективный контроль огневого поражения транслируется в прямом эфире и передается на командный пункт благодаря возможностям внутренних военных мессенджеров, а также платформ, предоставленных Министерством обороны России. Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Адмирал Левченко» выполнил учебные стрельбы в Баренцевом море. Боевые расчеты корабля отработали различные виды стрельбы главным калибром, артиллерийским комплексом АК-100 по видимым и закрытым береговым целям на побережье полуострова Рыбачий, имитирующим огневые точки и командные пункты противника. Ранее экипаж большого противолодочного корабля провел учения по противовоздушной обороне со стрельбой из зенитных ракетных комплексов и артиллерии по имитированной воздушной цели. Также моряки отработали ведение морского боя с условным противником и выполнили артиллерийскую стрельбу по морской цели. Российские военнослужащие выступили на Кубке президента Киргизии по хоккею. Состязались команды из России, Киргизии, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана. На матчах воины-спортсмены показали высокий уровень подготовки, командное взаимодействие и стремление к достижению спортивного результата. Такие соревнования способствуют развитию спортивного сотрудничества между странами, обменом опыта между игроками и популяризации хоккея. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Помните пиратов из приключенческих романов? Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому! Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Пираты в современном мире. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
1: Область знаний.
3: Сегодня будем разговаривать про современных пиратов, но чтобы про них понять, неплохо бы понять, как сейчас устроено пиратство, немножко в исторической перспективе, а именно, а куда делось все то пышное пиратство золотого пиратского века, которое мы наблюдали еще в первой трети XVIII века. Тут произошли две истории. Во-первых, к концу первой трети XVIII века европейские государства накопили достаточно военной мощи для того, чтобы объединенный военный флот отправить бороться с пиратами. Поскольку стало понятно, что свобода торговли, нормальная возможность торговать без ущерба, было уже важнее, чем попытки подстегивать за счет пиратов возможности каких-то себе выгод. В общем, государства объединились и объединенными усилиями фактически выбили пиратов из основных пиратских баз. И на Карибах их стало сильно меньше, и в Индийском океане. То есть фактически им сильно ужесточили условия их существования. И местные власти стали гораздо жестче относиться к пиратам, они получили дополнительную защиту и уже не нуждались в пиратах, как в таком источнике защиты. И с развитием нормальной торговли, не отягощенной пиратством, собственно, и экономическое процветание даже достаточно удаленных каких-то местностей, оно было обеспечено вполне себе неплохо. Плюс ужесточалось наказание за пиратство и, как и в Древнем Риме, за пособничество пиратству, что тоже способствовало тому, что пираты просто лишались всей инфраструктуры, которая помогала им существовать. Это одна важная история. Вторая экономически важная история состоит в том, что уже в конце, в последней трети XVIII века происходит промышленная революция, и это меняет характер экономики. Экономика начинает определяться темпами технического прогресса. То есть важно уже не сколько земли, людей и каких-то других ресурсов, а насколько эффективно ты можешь их комбинировать. И те же самые ресурсы с другими технологиями позволяют производить больше, позволяют богатеть, и получается, что уже нет такой острой потребности отбирать земли, людей, какие-то иные ресурсы у соседа. То есть это все равно сохраняется, но стимул к этому уже значительно ослабевает, потому что, в общем-то, можно активно расти, богатеть и развиваться просто за счет развития технологий. То есть запускается современный нам экономический рост, к которому мы как-то привыкли и воспринимаем его как данность. Но эта история в исторических мерках относительно молодая, всего лет 250 как. И в этих условиях, скажем, развивать каперство, в общем-то, потеряло смысл, потому что, грубо говоря, для новой экономики уголь и сталь были гораздо важнее, чем там серебро или золото, которое эти каперы могли бы награбить. Государство перестает поощрять пиратов, наоборот, всячески с ними борется, и в результате мы получаем, что пиратство, связанное именно с европейскими странами, с западной цивилизацией, оно значительно сокращается, фактически оно исчезает. Но пиратство при этом не исчезает, и можно сделать прогноз, что не исчезнет до тех пор, пока будет существовать морская торговля, да, поскольку там, где есть торговля, всегда есть и попытка перехватить ее в свою пользу. Пиратство смещается туда, где оно остается и сейчас, в страны с низким экономическим развитием и в страны, где слабое государство. То есть государственные институты не в состоянии обеспечить выполнение каких-то базовых функций или, как в средние века, просто отследить, а что там делают местные власти, ну и соединившиеся с ними условные каперы.
2: Пираты в современном мире.
1: Область знаний.
3: Если мы думаем про, например, XIX век, то пиратство существует в Северной Африке, и при этом эти пираты, они вполне успешно осуществляют рэкет европейских стран. Почему так? Почему Европа с этим не борется? Ну, потому что экономически дешевле заплатить относительно небольшие деньги, чем бросать серьезный вооруженный флот на то, чтобы с этим бороться. При этом пиратство продолжает процветать в Индийском океане и в Азии, где пираты такие более местечковые, они, по сути, грабят друг друга, там же участвует где-то и Китай, европейцев они не трогают, и получается, что как будто бы западная цивилизация перестает замечать вот это пиратство как явление. Но оно никуда не исчезает, продолжает развиваться, и, собственно, именно на этих основаниях оно в современном мире тоже и живет. Можно попытаться представить себе масштабы современного пиратства по какой-то условной статистике. Мы понимаем, что хорошей статистики у нас нет, но откуда мы ее можем взять? Во-первых, это заявление судовладельцев о том, что вот пираты их груз конфисковали. С одной стороны, это довольно надежный источник, потому что, как правило, этот груз застрахован, заявление делается в страховую компанию, и здесь, естественно, есть и учет, и оценка стоимости этого груза и так далее. Но это неизбежна оценка снизу, потому что в некоторых случаях компании проще, если это был не суперценный груз, проще вообще не декларировать, что пираты захватили там какой-то груз, чтобы в следующем году не получить рост страховых платежей. То есть здесь такая сложная получается игра, когда мы иногда, да, наблюдаем, что судовладельцы делают вид, что нет, ничего не было и все хорошо. Это одна часть проблем с оценкой современного пиратства. Вторая часть связана с тем, что мы знаем, опять же, не обо всех случаях пиратства, потому что часть грузов идет не застрахованная, не задекларированная, и никто не заинтересован, тем более, в том, чтобы привлекать внимание к таким грузам. Плюс, когда мы оцениваем, сколько нам стоит в год современное пиратство, важно понимать, что в эту оценку нужно включить не только прямой ущерб, но и ущерб косвенный. Во-первых, если были захваты пленников, то это, собственно, моральный ущерб тем, кто недели, а иногда месяцы и даже годы провел в пиратском плену. Его тоже как-то оценивают и учитывают. И все те меры, которые направлены на борьбу с пиратством в той части, где считается, что это целесообразно, и, главное, на защиту от него, то есть какие-то специальные дополнительные конвои, оборудование и так далее, и так далее. То есть мы в любом случае получим оценку снизу, она будет неточной, но какую-то приблизительную оценку мы можем получить. Этим занимаются неофициальные какие-то органы статистики, но некоторые организации, которые, ну, собственно, говорят о проблеме морского пиратства, которая существует в наши дни. И оценки, как правило, такие, что в год мы теряем в целом в мире из-за пиратства примерно как ВВП какой-нибудь европейской страны, ну, например, Великобритании или какой-то сопоставимой с ней. То есть в глобальном масштабе мы теряем не так уж и много. Да, в личном масштабе те, кто становится жертвами вот этого пиратства, конечно, теряют значительно больше, но экономика штука такая, она оперирует агрегированными величинами в первую очередь. И это важно учитывать с точки зрения того, что, собственно, пиратство продолжает существовать. Именно потому, что ущерб от него не настолько большой глобально, так же, как и в XIX веке, когда европейцы предпочитали платить небольшую дань пиратам, но продолжать торговать, так же и сейчас получается, что экономически будет очень нецелесообразно и слишком затратно собирать какой-то серьезный военный флот там, ряда государств на то, чтобы разобраться с пиратами, которые в большинстве своем, не всегда, но в большинстве своем, пираты мелкие, и операции у них, в общем, прямо скажем, не на миллионы долларов происходят в год. Если посмотреть более детально вглубь статистики, важно, что прямой ущерб от украденного оценивается, ну, по одним оценкам это меньше 1% вот от всей суммы вот этого условного ВВП Великобритании в год, до примерно 10%. А все остальное – это как раз издержки на то, чтобы защититься от пиратов, застраховаться и так далее. То есть мы понимаем, что мы уже, в общем, сколько-то в это вкладываем, и есть ощущение, что инвестировать в это еще больше, в общем, совершенно нецелесообразно.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Пираты в современном мире. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
1: Область знаний.
3: Основные зоны, где действуют пираты сейчас, можно выделить несколько. Начнем, наверное, с Азии, с Юго-Восточной Азии, где пиратство существовало, опять же, издревле. И так же, как это было в Древнем мире, например, в Афинах, пиратство было уважаемым занятием, и пиратство очень долго считалось, и, в общем-то, где-то и сейчас считается таковым. И это занятие, в общем-то, семейное, клановое, что очень характерно в целом для социальной организации этих государств. Сейчас известно, что, например, пиратские сообщества активно функционируют в таких странах, как Индонезия или Малайзия. Страны, где очень много островов, проходов между ними, где идет, опять же, довольно большое количество международной торговли. Но пираты нападают абсолютно не на все суда, которые там проходят, а у них есть четкий план действий. В основном это суда, которые перевозят два типа продуктов – пальмовое масло и газойль, некий подвид дизеля. Может показаться странным выбор этих двух продуктов, но на самом деле логика очень хорошая. Дизель – это то, на чем построена вся, скажем так, низовая часть экономики этих государств. Это тебе и лодки, и катера, и скутеры, и мопеды, и часть другого автотранспорта, и генераторы. То есть это то, что находит всегда гарантированно сбыт и что можно довольно легко раздробить на части и продать груз не обязательно, да, большими крупными партиями, а продать понемножку. Пальмовое масло то же самое. Оно много где востребовано, и в косметике, и в пищевой промышленности, разнообразно используется, его опять же легко продать. И самое главное, что, по сути, перевозят эти два продукта очень похожие типы судов. То есть с точки зрения технологии действий она будет практически идентична. Поэтому вот эти два продукта, они доминируют вот в этом морском пиратстве в Юго-Восточной Азии. И насколько это вообще удается исследовать, известно, что там вот эта структура, когда пиратство, оно укоренено в культуре, она продолжает существовать, но немножко модифицировавшись под современные условия. Потому что, конечно же, там теперь это не просто семья, это такой более расширенный клан, который включает выстроенную иерархию. Обычно есть какой-то инвестор, который вкладывается в это предприятие, часто довольно значительно. Иногда он сам управляет всей этой историей, иногда есть какой-то отдельно нанятый менеджер, назовем его так, который ищет потенциальных покупателей, крупных или не очень, организует сеть тех, кто будет докладывать, какой груз на каком судне в какое время повезут. Без вот этой информации становится все гораздо сложнее. И кроме того, там предусмотрена система взяток, назовем это так, и разнообразным местным властям, условно, морская полиция внезапно будет патрулировать все, что угодно, но не вот эту часть веренного ей участка, и судьям, если вдруг поймают, чтобы приговоры были максимально мягкие, условные и так далее, то есть и просто местным властям, которые разнообразно закрывают на это глаза. То есть все, что мы могли бы наблюдать там несколько столетий назад, воспроизводится абсолютно точно в современных условиях. И здесь наблюдается, опять же, захват государства пиратами с точки зрения того, что центральным властям страны эта практика, конечно же, не нравится, но искоренить ее очень сложно, поскольку это все проросло в местные власти, и искоренять это нужно просто вместе с изменением какого-то социального порядка, социальных норм, что сделать очень сложно. И в результате получается, что когда поступает сигнал, что вот, ага, пойдет такое-то судно, мы хотим его перехватить, то, как правило, все происходит без сопротивления на судне, потому что обычно там есть человек, который объясняет всей команде, что лучше не сопротивляться, потом получите небольшую компенсацию за то, что вы сделали вид, что мы на вас напали. Вот, и происходит перегрузка груза, и дальше этот груз растворяется, так сказать, и расходятся в разные места. То есть мы в разные периоды времени, в зависимости от цен на пальмовое масло и на дизель, будет больше нападений, соответственно, на суда, которые перевозят то или другое.
2: Пираты в современном мире.
1: Область знаний.
3: Похожая история с сомалийскими пиратами, но она, пожалуй, еще грустнее в каком-то смысле. В Сомали с экономической точки зрения государства нет. То есть там нет государства, которое поддерживает порядок, законы, какую-то собственность, да, и, в общем, как-то функционирует. И с 2014 года у нас нет никакой статистики об экономике Сомали. То есть просто ее нет, государства нет. Что в этих условиях делать людям? Ну, по сути, выживать. И один из способов выживать – это использовать те ресурсы, которые есть. Какие здесь есть ресурсы? Замечательный доступ к морскому побережью, да, где идет трафик большой морской торговли. Опять же, находятся люди, у которых есть средства, и которые организуют здесь уже высокопрофессиональные команды с очень хорошим оборудованием, вооружением, современными достаточно судами. Обучаются команды, которые именно работают на захват, и затем они выбирают цель, да, и, как правило, здесь не только груз важен, но и взять команду в плен и потребовать выкуп, и все это, соответственно, отлажено и работает с большей или меньшей интенсивностью в разные годы. Опять же, почему люди этим занимаются? Ну, потому что в лучшем случае, последние данные, которые у нас были про экономику Сомали, можно за год заработать $500. Становясь пиратом, можно за год зарабатывать минимум 3000. тысячи, а то и больше, и это несопоставимая история совершенно. Плюс у нас сейчас нет наказания в виде смертной казни, даже если этих пиратов доставят в какой-то международный суд, условная тюрьма в какой-то стране западной цивилизации, она может быть предпочтительнее, чем достаточно бедное существование в Сомали. В общем, это риск, на который люди сознательно вполне идут. И, опять же, там выстроена целая система максимально где-то подкупа судей, до которых можно дотянуться, где-то, собственно, попыток отбивать своих, если их где-то захватили. То есть это такая замена государства фактически получилась. Заметим, не от хорошей жизни. И не от хорошей жизни мы наблюдаем пиратство и, например, в районе Латинской Америки. Типичный пример — Венесуэла. Страна, которая последние годы находится в перманентном экономическом кризисе. Властям никак не удается стабилизировать ситуацию. Люди теряют доходы, люди теряют работу. И в результате там процветает совершенно мелкое пиратство, включая нападение на просто рыбацкую лодку, которая вот идет с уловом в порт, чтобы продать улов. Отбирают даже не столько с целью самим продать, сколько вообще получить еду для себя и своих близких. И, как это часто бывает, местная власть сюда же начинает вовлекаться, и береговая охрана, которая, по идее, должна была бы этому препятствовать, она, наоборот, начинает в этом участвовать, потому что их доходы, они тоже, в общем, практически нулевые в условиях очень высокой инфляции и перманентного кризиса. Похожая ситуация и в разных других частях Африки, где тоже наблюдается очень низкий уровень населения и такой, ну, в общем, низкоуровневый грабеж, да, без каких-то таких высокоорганизованных историй, как в Сомали. То есть пиратство современное – это история в первую очередь про то, как люди выживают в условиях, когда экономика не справляется с тем, чтобы дать им хороший рост. Поэтому с точки зрения экономистов простой рецепт, как победить пиратство, просто помогать странам устойчиво экономически развиваться.
2: Рассказывала профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека верифицировало гибель 21 мирного жителя после удара украинских вооруженных формирований по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики. По данным главы региона, атака четырьмя беспилотными летательными аппаратами унесла 21 жизнь, и еще 44 человека пострадали. Верховный комиссар ООН призвал к независимому расследованию. Заместитель министра обороны Анна Цивилева на Петербургском международном экономическом форуме предложила включить реабилитацию, социальную адаптацию и трудоустройство ветеранов СВО в национальные проекты. По ее словам, поддержка бойцов должна стать единой системой, а не набором разрозненных ведомственных программ. Ранее Владимир Путин утвердил единые базовые меры поддержки ветеранов для всех регионов России, включающие конкретные льготы, лечение и трудоустройство. Россия смогла добиться финансового суверенитета и сегодня самостоятельно принимает ключевые решения в экономической сфере без зависимости от других государств и международных финансовых институтов. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.
2: Мы проводим свою собственную независимую финансовую и экономическую политику. Вот, собственно, и есть суверенитет. Но хочу сказать, что здесь ни в коем случае расслабляться нельзя. Суверенитет надо очень внимательно беречь и к нему относиться. Для этого нужно иметь абсолютно четкое понимание о том, как будут двигаться и развиваться финансы, поскольку от этого зависит как финансовая стабильность, так и макроэкономическая устойчивость.
1: Глава Министерства финансов добавил, что внешний долг страны составляет около 10%, и он в скором времени будет погашен. В этом году в российских медицинских вузах увеличится количество бюджетных мест. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он уточнил, в предстоящую приемную кампанию на программы специалитета предусмотрены свыше 30 тысяч бюджетных мест. Вместе с тем практически 20 тысяч мест будет выделено для ординатуры. Напомню, прием заявлений в российские университеты на все ступени высшего образования стартует 20 июня. И в российской столице в этом году по новому формату благоустроят 15 зон отдыха у воды, рассказал замэр Москвы Владимир Ефимов. Большинство из них уже открыты, включая обновленный Гальяновский пруд с бассейнами, с подогревом, шезлонгами и кафе. Параллельно в районе Гальянова масштабно развивается инфраструктура, возводятся новые жилые комплексы по реновации, школы и детские сады. В 28 году откроется станция метро. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Над домами, проводами и надеждами, не до разговоров по душам. Между нами все останется по-прежнему.

0: радио «Звезда».
1: Человек и время. Сады Версаля кажутся местом вне времени. Одним из самых изящных символов эпохи абсолютной монархии стали солнечные часы. В 17 веке механические часы уже существовали, но они часто спешили или отставали. А вот солнечные считались эталоном точности. В садах Версаля их было много. Простых и сложных, строгих и декоративных. Они украшали аллеи, террасы и укромные уголки, где гуляли придворные. И напоминали, даже солнце подчиняется королю. Для Людовика XIV время имело особое значение. Его день был расписан по минутам. Подъем, прием придворных, обед, прогулки, вечерние церемонии – все шло по строгому распорядку. Солнечные часы в садах подчеркивали эту идею. Король правил не только людьми, но и ритмом жизни.
2: Человек и время.
1: Эпоха барокко любила символы. Тень на часах напоминала о бренности бытия. Пока придворные плели интриги и боролись за внимание монарха, стрелка медленно ползла по циферблату. Она говорила о том, что хоть власть и велика, но день все равно закончится. Даже абсолютная монархия имела свои пределы. Некоторые солнечные часы в Версале были настоящими головоломками. Они показывали не только час, но и дату, знак зодиака. Это восхищало гостей и подчеркивало уровень развития науки при дворе. Король любил выглядеть покровителем знаний и прогресса. Сегодня солнечные часы в садах Версаля кажутся тихими свидетелями прошлого. Они больше не управляют жизнью дворца. Но их тени все так же ложатся на камень. Они напоминают о королях, роскоши барокко и о том, как власть пыталась остановить ход времени.
2: Человек и время.
3: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена, потому что у каждого свое.
4: Прозвища в истории России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевых.
6: Имя на карте.
7: Санкт-Петербург. Василий Соловьев-Седой. Жуков называл его маршалом песни. И не случайно, ведь он написал их более 400. И каких? Душевных, теплых, любимых всеми. Подмосковные вечера, вечер на рейде, соловьи. А кроме песен, 9 оперетт, 2 балета, 3 симфонии, сюиты, музыка к спектаклям, кинофильмам, мультфильмам, радиопостановкам. Композитор Василий Соловьев-Седой. Человек, который дарил советским людям свою любовь, вселял надежду и отдавал им душу полностью. Еще при жизни он стал настоящим советским миллионером. Еще бы! Его пластинки были изданы тиражами в 2,5 миллиона экземпляров, несколько сталинских премий, почетные государственные награды, высокие должности. Завистники за спиной шептались: «Каждым шагом Василий выбивает из-под ног золото». А он совсем не был шкурником, рвачом и стяжателем. Просто всю жизнь занимался любимым делом. Писал музыку и совсем не думал о деньгах. И до конца своих дней считал себя самым счастливым человеком на земле.
6: Имя на карте.
7: Кто бы мог подумать, что у главного дворника 139-го дома на Староневском родится такой гениальный ребенок. Правда, талант проснулся у мальчика рано. Уже в 7 лет он самостоятельно освоил отцовскую балалайку, потом гитару и гармошку. В подростковом возрасте белобрысый Васька Соловьев сколотил с приятелями музыкальное трио. Они играли задорно и весело. Послушать ребят стекалась вся округа. Опыт импресарию ему пригодится. Приставка «Седой» образовалась как-то сама собой из детского дворового прозвища. Очень светлые Васькины волосы быстро выгорали на солнце. Вот местные мальчишки окрестили его «Седым». Кличка Василию очень нравилась. Позже он включил ее в свою фамилию и на протяжении всей жизни частенько подписывался «Фасиля Седо». А что, созвучно и ритмично.
6: Имя на карте.
7: Говорят, профессионалы думают по-другому, не как обычные люди. Художники фрагментами и эскизами, фотографы картинками, писатели образами. Когда Василия Павловича спрашивали после какого-нибудь важного заседания: «Вы слышали, о чем говорил последний оратор?» Композитор отвечал: «Нет, я за речью не следил, я следил за ритмом». Во время войны Соловьев Седой не стал отсиживаться в тылу. Как в детстве, он быстро организовал ансамбль для выступления перед бойцами. Они работали на сложнейших участках фронта, часто под обстрелами и бомбежками. Впоследствии ветераны вспоминали, как важны были такие концерты, как они помогали поддерживать моральный дух бойцов. Василя Седо умер в родном Ленинграде в декабре 1979 года. Его помнят как очень симпатичного человека, гениального, но очень простого в своих желаниях, обожавшего автомобили, рыбалку, походы в лес за грибами и детективы. А его песни до сих пор любит и поет вся страна, даже подчас не зная их автора. Санкт-Петербург. Василий Соловьев-Седой.
6: Имя на карте.
4: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Европейцы узнали о Китае, равно как и китайцы узнали о Европе, совершенно случайно. Однажды китайский дипломат Джан Цань, скрываясь от преследователей кочевников, добрался до Средней Азии, где встретился с купцами, представителями других цивилизаций. Вернувшись домой, он рассказал об этой встрече императору. В итоге, во втором веке до нашей эры Китай снарядил первый караван с товарами и отправил его на запад. Именно так началась история Великого Шелкового Пути.
1: Пути сообщения. Великий Шелковый Путь.
2: Упоминание о Великом Шелковом Пути у современников обычно ассоциируется с вереницей вьючных верблюдов, не спеша бредущих под палящим солнцем пустыни. А сам путь представляется неким подобием широкой дороги. На самом деле, Великий Шелковый Путь – это не одна протаренная дорога, а скорее несколько траекторий, по которым на протяжении нескольких веков степенно вышагивали верблюды с востока на запад и обратно. И пути их пролегали не только через пустыни, но и через заснеженные высокогорные перевалы, ущелья и обширные степи. Никаких специальных имен у этого пути никогда не было. Купцы просто веками перевозили из точки А в точку Б разные товары, среди которых шелк вовсе не был основным. Его доля в объеме груза была очень мала. Однако некоторые европейские ученые все-таки именно шелк считали главным предметом торговли. В конце 70-х годов XIX века немецкий историк Фердинанд фон Рихтгофен предложил называть путь «шелковым». И уже позже возникло устоявшееся на сегодняшний день название «Великий Шелковый Путь».
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Интересно, что ни один купец прошлого ни разу не прошел весь путь от Китая до Средиземного моря целиком. Неудивительно. Ведь это порядка 12 тысяч километров. При средней скорости груженного верблюда 35 километров в день на весь путь в один

0: через Самарканд, Бухару и Ашхабад. Затем с юга огибал Каспийское море и далее через Турцию выходил к Дамаску в Сирию. Менее популярной была дорога по пустыням через западную часть Казахстана к Нижней Волге и Черному морю. Караваны ходили и на юг, в Индию. С берегов Средиземного моря в Китай обычно везли семена люцерны, виноградную лозу, лен, грецкие орехи, инжир, гранаты и огурцы. Из Центральной Азии шерсть, золото и серебро, верблюдов, кожу, охотничьих собак, стекло, арбузы и дыни. И, конечно, лошадей. Китайцы с ума сходили от ахалтекинцев. Из Китая же на запад возили фарфор, шелк, бронзу, порох, бумагу, лекарства, парфюмерию, чай, рис, специи и многое другое. А еще именно Великий Шелковый Путь помог западным и восточным людям больше узнать о культуре друг друга, о традициях, да и просто о бытовых особенностях таких разных народов. Великая сухопутная дорога потеряла свое значение в XVI веке, когда купцы пересели с верблюдов на фрегаты и каравеллы.
1: Великий Шелковый путь. Пути сообщения.
2: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
1: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
3: Горы – место не только притягательное, но и крайне опасное. И несмотря ни на что, люди стремятся покорять снежные вершины. Виталий Михайлович Абалаков был не только легендарным советским альпинистом, но и выдающимся изобретателем снаряжения, которым скалолазы пользуются до сих пор. Одно из самых известных его изобретений – Абалаковская петля. Представьте, вы висите на ледовой стене, и вам нужно создать надежную точку страховки, чтобы спуститься или поднять напарника. До Абалакова это было проблемой. Он предложил гениально простое решение – проделать в толще льда два пересекающихся канала, через которые продевается репшнур. Получается надежный ледовый якорь. Этот метод остается золотым стандартом страховки в мире.
1: Ну ты кулибин!
3: Еще одно его изобретение, о котором часто говорят, это френд или камалот. Это устройство можно вставлять в трещины различной ширины. Оно распирает их, обеспечивая надежную точку страховки, без необходимости забивать крюк скальным молотком. Хотя патенты на современные френды принадлежат другим, Абалаков еще в 30-е годы разработал и запатентовал распорный скальный крюк с эксцентриковым механизмом. Нельзя не упомянуть и об Абалаковском рюкзаке. Виталий Михайлович был одним из первых, кто начал использовать наружный каркас, который позволил перенести часть веса с плеч на бедра, значительно облегчив переноску тяжелого груза в длительных походах. Также Абалаков добавил широкий клапан, защищающий содержимое от дождя, плюс боковые карманы. Этот дизайн и стал основой для многих современных туристических рюкзаков.

0: Ты Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
1: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
2: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
3: Издалека...

сказала.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Повышение лимитов на сверхурочную работу позволит предприятиям нанимать людей с повышенной оплатой труда. Таким мнением с телеканалом «Россия-1» поделился глава Министерства экономического развития Максим Решетников во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
2: Это эквивалент появлению новых 100 тысяч рабочих рук вообще в экономике. Более того, в этих правках достаточно большой пакет и срочность трудовых договоров, такая гибкость рынка труда, которая позволит предприятиям на основе именно трудовых отношений, но более гибко нанимать людей сообразно тем заказам, которые у них есть. Там же у нас еще оптимизация административных процедур с тем, чтобы проще это все делалось, меньше кадровиков требовалось и так далее. И это не все изменения. Сейчас бизнес вышел с новым пакетом.
1: Новым порядком устанавливается повышение лимита сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год и сохраняются действующие правила оплаты. За первые 2 часа сверхурочной работы не менее чем в полуторном размере, а последующие не менее чем в двойном. Мера вступит в силу с 1 сентября этого года. Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о строительстве тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Чукотку и Аляску. На Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что уже завтра подпишут соглашение о продолжении проектирования. Это будет один из крупных инфраструктурных проектов между Россией и Соединенными Штатами. Ранее Дмитриев предлагал назвать его «тоннелем Путина-Трампа». Дональд Трамп назвал проект интересным. Российский мессенджер «Макс» был исключен из магазина приложений App Store без объяснения причин. Об этом сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Он подчеркнул, что тем самым был ограничен доступ к «Макс» более чем 20 миллионам пользователей. Мессенджер пропал в среду вечером. Разработчики заявили, что команда запросила у Apple разъяснений и работает над оперативным решением проблемы. Мессенджер предупредил пользователей устройств на системе iOS о возможных проблемах с доставкой уведомлений о звонках и сообщениях. И у берегов Норвегии исследователи подняли со дна пролива Скагеррак – обломки торгового судна 18 века. На глубине 600 метров ученые нашли китайский фарфор, якорь и кирпич, позволивший уточнить дату гибели. Корабль оказался галеотом. Название, маршруты, причины крушения пока неизвестны. Их планируют выяснить с помощью анализа древесины корпуса. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена, потому что у каждого свое.
4: Прозвища в истории России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Войдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если сгалки забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена, потому что у каждого свое.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Прозвища в истории России». Они появились много столетий назад и первоначально были равнозначны современному слову «фамилия». Мы до сих пор помним имена русских правителей, полководцев и политических деятелей. Ярослав Мудрый, Александр Невский, Юрий Долгорукий. Зная, какой вклад они внесли в историю нашей страны, нетрудно догадаться, за что они получили такие прозвища. Петр Великий, Иван Грозный. Существует, правда, одно незыблемое правило. Нельзя дать прозвище самому себе. И это обстоятельство – главное отличие от псевдонима, который человек волен выбрать лично, руководствуясь собственными желаниями или намерениями. Так что прозвища, как правило, доставались известным личностям – от знакомых, сослуживцев, подданных. Например, Михаил Ломоносов – «Великий Помор». Александр Меншиков, сподвижник царя Петра I, полудержавный властелин. Генерал-фельдмаршал Михаил Барклай де Толли – «Болтай, да и только». Это прозвище, основанное на созвучии с фамилией военачальника, было придумано летом 1812 года, когда, несмотря на обещание, то есть болтовню полководца дать генеральное сражение французам, битва так и не состоялась, вплоть до прибытия в армию Кутузова. Но даже сегодня мало кто знает, почему она не состоялась.
7: Тайная война.
8: История мирового шпионажа.
9: Его обвинили в предательстве во время Отечественной войны 1812 года. Но опытный русский разведчик упорно продолжал реализовывать собственный план шпионской игры. В итоге прав оказался именно он. Имя этого человека
8: – Михаил Барклай де Толли.
9: За два года до начала войны с Наполеоном военный министр России генерал Барклай предложил Александру I создать в нашей стране секретную организацию. Основные задачи – введение разведки, внешней и внутренней. Император согласился, и в 1812 году была сформирована особая канцелярия. Всего 5 человек. Директор, 3 экспедитора и 1 переводчик. Это официальный штат. Остальными сотрудниками стали шпионы-нелегалы из состава действующей русской армии. Барклай де Толли отбирал людей лично.
10: Все они должны быть храбрыми, решительными, хитрыми, лицом чистыми, дорожей не пьяными.
9: Основная работа особой канцелярии велась по 4 главным направлениям. Стратегическая разведка добывала информацию за границей. Тактическая собирала данные о группировках противника. Военная контрразведка должна была обнаруживать и уничтожать французскую агентуру в прифронтовой полосе и вводить врага в заблуждение. Отдельной, 4-й задачей, был анализ поступающей информации и представление прогнозных материалов императору и военному министру. Барклай де Толли докладывал царю.
10: Разведчики к заданиям готовы. Это отважные, распорядительные офицеры.
9: То, что война с Францией неизбежна, знали все. Однако требовалась более точная информация о противнике. Его численность, вооружение, первоначальные планы. Генерал Барклай отправил своих людей в Европу. Капитан Преображенского полка Павел Брозин обосновался в Мадриде. Кавалергард Александр Чернышов прописался в Париже. Поручик Владимирского полка Павел Граббе приехал в Мюнхен. Капитан Григорий Орлов прибыл в Берлин, а в столицу Австрии, Вену, делегировали барона Федора ван Цераскеркина. Уже совсем скоро русский император знал о неприятеле практически все.
10: Докладываем численность 1-го эшелона Великой армии. 500 тысяч хорошо вооруженных солдат и офицеров. Боевые действия начнут на Березине.
9: В Европе наши разведчики создали крупную агентурную сеть. На основе полученной информации для Александра I был подготовлен секретный аналитический доклад.
10: Генерального сражения не давать, отступать, свою армию беречь, летучими отрядами вести регулярную партизанскую войну. Эти меры для французов утомительные и союзникам их нестерпимые.
8: Тайная война.
9: Все в том же 1812 году Барклая де Толли обвинили в измене. Никто, кроме Александра I, не понимал, почему военный министр России постоянно отступает, ведет французов прямо к Москве. А он продолжал отводить русские войска вглубь страны, потому что знал, так надо. Генерал верил своим разведчикам в Европе и не ошибся. В Бородинской битве генерал Барклай сражался так отчаянно, что все обвинения в предательстве были сняты. С тех пор в нашей стране появилась и существует по сей день профессиональная военная разведка. Ее создал
8: Михаил Барклай де Толли. Тайная война.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Известным людям прозвища могли даваться в абсолютно разные периоды их жизни. За какие-то свершения, открытия, достижения. К примеру, известный русский этнограф, этнолог и путешественник Николай Николаевич Миклуха-Маклай получил от коллег почетное имя «Папуасский» за многолетнее изучение коренных жителей Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов. А путешественнику Николаю Пржевальскому, по схожему принципу, дали прозвище «Азиатский» за исследование Центральной Азии. А ведь Пржевальский — человек военный. Генерал-майор, между прочим. По отцовской линии Николай Михайлович происходил из рода польских шляхтичей. Отсюда и фамилия. Но его дед сбежал когда-то из иезуитской школы и, поселившись под Смоленском, принял православие. Стал Кузьмой Фомичом. Отец Пржевальского, бывший офицер, умер рано. Мальчика воспитывала добрейшая нянька, крепостная Макарьевна. Мать подключалась для силовых воздействий на озорного сына розгами. Впрочем, она почти не ограничивала его в мальчишеском развитии.
11: Рос я в деревне дикарем. Воспитание было самое спартанское. Я мог выходить из дома во всякую погоду. Сначала стрелял из игрушечного ружья желудями, потом из лука, а лет в 12 получил настоящее ружье.
5: Возможно, именно тогда Николай проникся настоящей страстью к природе и приключениям. А прочитав однажды книжку «Воин без страха», понял, чего еще он хочет в жизни. В 16 лет уговорил отдать себя вольно определяющимся в сводно-запасной Рязанский полк. Через полгода он уже в звании унтер-офицера. Еще полгода и первый офицерский чин – прапорщик пехоты. Пржевальский быстро рос по службе. У него была совершенно уникальная память. Он мог дословно воспроизвести прочитанный фрагмент, даже если прошло много лет. Год просидев над книгами, Николай в совершенстве овладел теми предметами, о которых раньше даже не имел представления. Это помогло ему легко поступить в Николаевскую академию генерального штаба. А конкурс там был ого-го какой. Но спустя 2 года учебу пришлось прервать. На польских территориях России началось восстание. И он попросился на фронт. В должности полкового адъютанта участвовал в подавлении бунта.
12: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Пржевальский.
13: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
14: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – прозвища в истории России. Известный общественный и политический деятель, историк, профессор Московского университета Павел Николаевич Милюков получил в годы Первой мировой войны прозвище «Дарданельского» за свои неоднократные требования передать нашей стране контроль над черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы. Еще одна очень известная личность – Федор Иванович Толстой, американец. Авантюрист, дуэлянт, азартный карточный игрок. Прозвище свое получил за участие в Первой отечественной кругосветке, когда посетил Русскую Америку. Это был очень даже своеобразный человек.
16: А вот была история.
17: На одном обеде хозяин усердно старался угостить Федора Толстого, знаменитого дуэлянта, разными изысками. Вот и в конце обеда он стал уговаривать Толстого попробовать какую-то закусочку. Толстой отказывался, но хозяин проявлял настойчивость. «Возьми, Толстой, ты увидишь, как это хорошо!» Тотчас отобьет весь хмель. Толстой перекрестился и с укором воскликнул: «Ах, боже мой! Да за что же я 2 часа трудился? Нет, благодарю! Хочу оставаться при своем!»
16: Да уж, была история.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Генерал-фельдмаршал, светлейший князь Варшавский, граф Ереванский Иван Федорович Паскевич одержал много побед. Завистников у него хватало. Так полководец Ермолов утверждал, что все виктории Паскевича на поле боя одержаны слишком легко, без особого труда. Ермолов сравнивал коллегу с библейским персонажем Иисусом Навином, перед которым от звука труб рушились стены городов, и называл Паскевича, графа Ереванского, графом Ериханским от искаженного названия иерихонских труб в библейской легенде. А вот другой русский военачальник, герой Отечественной войны 1812 года генерал Костенецкий, можно сказать, заслужил прозвище «Василий Великий». Это был человек невероятной физической силы, настоящий богатырь. Закаляя себя, Костенецкий летом обливался холодной водой, а зимой по утрам обтирался снегом. Он ладонью крошил камни, мог рывком за хвост свалить на землю коня вместе с наездником. Вот послушайте.
18: История награды.
19: Старинный палаш генерала Костенецкого.
18: Во время Отечественной войны 1812 года служил в русской армии настоящий богатырь, генерал-майор Василий Григорьевич Костенецкий. О его невероятной физической силе ходили легенды. Полководец с легкостью жонглировал пушечными ядрами, шутя сворачивал в узел кочергу, наспор ломал подковы, одним ударом сбивал с ног коня вместе с наездником и запросто мог приподнять тяжеленную пушку весом 360 килограммов. Во время Бородинской битвы, когда на одну из наших батарей ворвались французские солдаты, генерал Костенецкий отбивался от неприятеля артиллерийским деревянным банником, причем банник сломался в его руках. За храбрость и отвагу в Бородинском сражении Василий Григорьевич Костенецкий получил орден Святого Георгия третьей степени. Но лучшей наградой генералу-богатырю стало коллекционное холодное оружие начала 18 века. Дело в том, что стандартные армейские сабли были для Костенецкого слишком малы. В его могучих руках они походили больше на сапожные иголки, легкие и короткие. Осенью 1812 года генералу Костенецкому выдали из хранилища оружейной палаты старинный русский палаш, древний клинок неуставной формы, полуторной длины и тяжести. Правда, в указе императора Александра I была одна оговорка. Палаш выдавался генералу Костенецкому только на время боевых действий. После войны его следовало в оружейную палату вернуть.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Как правило, прозвище дается кому-то в знак расположения, но оно также может быть использовано, чтобы подразнить и даже обидеть определенного человека. Вот смотрите. Авантюрист и самозванец Лжедмитрий II – тушинский вор. Московский князь Иван Данилович Калита – денежный мешок. Все ведь сразу понятно, правда? Дальше идем. Великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор, дядя императора Николая II, получил прозвище «князь Ходынский». Его обвиняли в катастрофе на Ходынском поле в 1896 году во время торжеств по случаю коронации все того же Николая. Тогда в жуткой давке погибло более 1000 человек. Еще один великий князь, Алексей Александрович, генерал-адмирал, получил прозвище «князь Цусимский». Будучи управляющим военно-морским ведомством России, он обвинялся общественностью в поражении русского флота при Цусиме в ходе русско-японской войны. И таких примеров множество.
19: Федор Тютчев и Лев Толстой. Невероятно, но факт. По материнской линии они шестиюродные братья. Но об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас поговорим о Тютчеве. В его семье родились три дочери. Старшая, Анна, стала фрейлиной сначала цесаревны, а затем императрицы Марии Александровны. При дворе Тютчеву прозвали обидным прозвищем «Ёрш». Умная, наблюдательная, независимо мыслящая девушка, по-европейски образованная и в то же время русская патриотка. Анну вряд ли можно было назвать красивой, зато она всегда говорила правду, а это мало кому нравилось. Тютчева держалась особняком, не участвовала в интригах и довольно строго судила всех без исключения фрейлин.
20: «Новая придворная дама – очень добрая девушка, чрезвычайно толстая и с прелестным голосом. Мой отец про нее сказал, что это соловей, заключенный в перину».
19: «Дочь своего отца». Так говорили о ней. Анна обладала несомненным литературным талантом. И когда ее вынудили покинуть императорский дворец, отомстила по-своему. Написала несколько произведений на тему «Реальные и правдивые истории российских верхов».
20: Ум, даже хорошо одаренный. Характер, но без энергии Петра Великого или Екатерины II, никогда не справится с создавшимся положением. Отсюда происходит то, что государи более посредственны, чем были бы в качестве простых смертных. Они не родятся посредственностями. Они становятся посредственностями силою вещей.
19: Ну, не умела она врать. Тютчевы толстые.
0: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
21: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что киевские боевики сознательно ведут дроновую войну против гражданских объектов. Они дистанционно минируют федеральную трассу Новороссия, охотятся за медиками и спасателями. Так, за последнее время трое сотрудников скорой помощи пострадали в Горловке, 9 сотрудников МЧС ранено в Донецкой Народной Республике, 2 погибли в Смоленской области. Теперь Россия в ответ наносит системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, где производят беспилотники. Председатель правительства Михаил Мишустин провел рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Глава ведомства представил отчет о результатах работы за минувший период и поделился планами по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры.
2: Объем выполненных работ на 1 триллион рублей, этому подтверждение. 186 миллиардов было доведено нам в прошлом году дополнительно, и это нам позволило выполнить дополнительные задачи. Мы ввели на федеральной сети 220,8 километров. 4,6 тысяч километров отремонтировали, смогли расширить 310 километров автомобильных дорог второй категории, которые были в двухполосном исполнении, до 4 полос. Разделить транспортные потоки, снять транспортную нагрузку и увеличить безопасность дорожного движения.
1: Приоритетным направлением остается обустройство социально значимых маршрутов. Так, приведено в порядок более 7 тысяч километров подъездных путей к туристическим достопримечательностям, а также оздоровительным комплексам и учебным заведениям. Операторы почтовой связи России и Соединенных Штатов в конце мая восстановили прямой импорт отправлений из Америки, приостановленный в 2022 году. Первая партия грузов уже доставлена. Это отправление одно из ключевых. Ранее импорт превышал 50 тонн в месяц. Среди отправлений были одежда, обувь, электроника и биодобавки. Об этом сообщила Почта России. А в конце прошлого года, напомню, Почта России возобновила прием в США отправлений в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец». Россиянка Мира Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале «Ролан-Гарос» и впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». В финале 19-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча между другой россиянкой Дианой Шнайдер и Майей Хвалинской. Лучшим достижением Андреевой ранее был полуфинал в 2024 году. И коротко о погоде. В пятницу в Москве переменная облачность, 24 градуса, в субботу солнечно и до 25 тепла. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И читал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
6: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – прозвища в истории России. Генерал-лейтенант Петр Андреевич Клейн-Михель за перестройку Зимнего дворца в ускоренных темпах после пожара 1837 года был возведен в графское достоинство Российской империи, а заодно получил от сослуживцев прозвище «Дворецкий». Смешного тут мало. Тот пожар и вправду был страшным.
0: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
7: Золотая рота дворцовых гренадер. В 1827 году император Николай I издал указ. Желая ознаменовать особое мое благоволение к тем нижним чинам лейб-гвардии, которые на Отечественной войне показали свое мужество, я признал за благо учредить из них при дворе моем особую роту под названием «Дворцовых гренадер», с тем, чтобы они были обеспечены в своем содержании на всю жизнь. Так в реестре воинских частей царской армии появилось еще одно подразделение, известное в народе как «Золотая рота». Рота дворцовых гренадер. Год формирования 1827. Личный состав 120 человек. Задачи: охрана Зимнего дворца, самого государя и его семьи, несение постовой службы, выполнение функции почетного караула. Стать императорским гвардейцем было непросто. Первый набор в золотую роту государь производил лично. Требования к кандидатам были таковы: рост не ниже 184 сантиметров, безупречная выправка, наличие ордена Святого Георгия за доблесть, проявленную в боях с Наполеоном. Как показывает дальнейшая история, с выбором Николай I не ошибся. Во время страшного пожара в Зимнем дворце в 1837 году Золотая рота с честью приняла на себя удар стихии. Не поддаваясь общей панике, гвардейцы тушили огонь, спасали из пламени людей и бесценные предметы искусства. Не обошлось и без потерь. Унтер-офицеры Сидор Михайлов, Александр Иванов, а также гренадер первой статьи Савелий Павлухин погибли. За подвиг, совершенный в мирное время, гренадеры Золотой роты были награждены медалью с надписью «За усердие».
9: Исторические заметки на радио «Звезда».
10: Продолжаем наш рассказ. Правнук петровского сподвижника Александра Меншикова, адмирал и светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков. Военачальник из него получился так себе, а после неудач в ходе Крымской войны в 1854 году, после сражения под Балаклавой и сдачи Севастополя, русские солдаты стали называть его «Меншиков из Меншиков». Жестко, но справедливо. Вскоре после этих событий князя освободили от всех должностей и отправили в отставку. Дальше идем. «Бархатный канцлер». Именно такое прозвище было у министра иностранных дел Александра Михайловича Горчакова. Он получил его в противовес Отто фон Бисмарку. Если тот решал все проблемы с позиции силы и его прозвали «железным», то наш чиновник считал, что нужно во всем и всегда договариваться. Свои дипломатические способности Горчаков блестяще продемонстрировал, когда сумел вернуть утраченные после проигранной Крымской войны позиции России на Черном море. А ведь его политическая карьера складывалась, ох, как нелегко.
11: «Невидимо склоняясь и хладея, мы близимся к началу своему. Кому из нас последний день лицея торжествовать придется одному?»
12: Пушкин посвятил эти строки давнему знакомому, однокашнику, канцлеру Российской империи Александру Михайловичу Горчакову. Поэт оказался провидцем. В 1882 году старец Горчаков в последний раз в жизни отметил день Царскосельского лицея абсолютно один. Талантливый дипломат. Он четверть века возглавлял Министерство иностранных дел нашей страны. Поначалу Горчаков работал в Риме, Лондоне, Берлине. Служил советником при российском после Дмитрии Татищеве в столице Австрии Вене. Именно там он познакомился и влюбился в племянницу своего начальника, Марию Александровну Мусину-Пушкину, урожденную Урусову, вдову, мать пятерых детей. Татищев был категорически против. Он выдвинул Горчакову условие: «Тебе 40 лет, состояния нет. Будешь немедленно уволен, если не оставишь женщину в покое». Не оставил. Уволили. Они были счастливы в браке долгих 15 лет. У них родились двое ребятишек – Константин и Михаил. Но вскоре Мария Александровна заразилась корью от одного из сыновей и скоропостижно скончалась. Горе вдовца трудно передать словами. Вскоре Горчаков вернется на дипломатическую службу. И самое главное – куда? Опять в Вену, где он когда-то впервые повстречался со своей будущей женой.
13: Несчастный друг, средь новых поколений докучный гость и лишний, и чужой, он вспомнит нас и дни соединений, закрыв глаза дрожащей рукой.
12: Горчаковы, Урусовы, Мусины, Пушкины.
14: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
10: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о прозвищах в истории России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, и наши праздники,
16: и каждому дано яблоко.
17: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
18: Пред нами огромные, разнообразные работы.
9: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
19: Я мзду не беру, мне за державу обидно.
10: История таможни в жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались
1: за тропинку.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Снова был в театре на «Трех мушкетерах». Сколько же постановок пережил этот роман, удивляюсь. И мне по-прежнему импонирует Д'Артаньян.
6: Да, вот же героя на века придумал Дюма.
4: А вот и нет.
7: Д'Артаньян – реальная историческая личность. Прототипом литературного героя стал Шарль де Бац де Кастельмор, шевалье Д'Артаньян. Он действительно был гасконцем и служил в роте королевских мушкетеров. Д'Артаньян – девичья фамилия его матери. Молодой человек взял ее, как более благозвучную, когда прибыл в Париж.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: В жизни как реального, так и книжного Д'Артаньяна тоже были и тайные миссии, и личные поручения короля, и дипломатов, и даже загадочная поездка в Англию, почти как в романе. Только с ее истинными целями историки еще до конца не разобрались.
6: А как погиб настоящий Д'Артаньян?
7: Будучи в чине полевого маршала, гасконец погиб от пули в 1673 году, когда французские войска осаждали Маастрихт. В этом голландском городе, кстати, ему установлен памятник.
4: А вот и да. Река истории. История реки.
8: Шуш.
9: В 1897 году в сибирское село Шушинское на три ссыльных года приехал Владимир Ульянов, будущий Ленин. Ему 27 лет. Молодой революционер, полон оптимизма. Матери написал:
10: «У самого села яичонка Шуш, совсем обмелевшая, она впадает в Енисей, который образует здесь массу островов и протоков. Купаюсь я в самом большом протоке, который теперь тоже сильно мелеет».
9: Владимир Ильич снял комнату у зажиточных крестьян Зыряновых. Царское правительство платило ссыльным 8 рублей в месяц, которых вполне хватало, чтобы полноценно питаться. И мяса, и молока было в волю. Сибирь, природа, свежий воздух. Ленин много гуляет с ружьем, приносит с охоты тетеревов, рябчиков, уток. В Петербурге, пока шло следствие, он больше года сидел в холодной одиночке. Похудел, скверное питание плохо сказалось на желудке. И вот к нему в Шушинское наконец приехала будущая жена, Надежда Константиновна, с мамой, которая, конечно, была знакома с будущим зятем, помнила, каким он был до ареста. А тут в дом с улицы буквально ввалился толстый розовощекий мужик с ружьем. Будущая теща сперва его не узнала, а потом всплеснула руками:
11: «Господи, эк вас разнесло!»
9: Там, на берегах речки Шуш, Владимир Ильич и Надежда Константиновна и обвенчались. Кольца молодоженам сделал местный кузнец из медного пятака.
4: Шуш. Река истории. История реки.

0: чердаке.
1: Вы мне сейчас не поверите, но ученые поставили под сомнение распространенное представление о том, что женщины по природе легче мужчин просыпаются ночью от плача младенца. А это не так.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Если очень внимательно присмотреться к какому-то явлению, оно может оказаться вовсе не тем, чем казалось. И вот теперь датские ученые заинтересовались тем, действительно ли женщины по природе своей легче мужчин просыпаются ночью от плача младенца. Ну, вспомните, кого ни спроси, все вам скажут, что мужчина, бревно этакое, на плач ребенка не реагирует и спит себе, а мама сквозь сон слышит буквально любой шепот. Ну, так вот, это оказался миф, ну, за небольшим исключением. Исследователи из Орхусского университета пришли к выводу, что различия между полами в чувствительности к таким звукам во время сна либо невелики, либо проявляются только в очень узком диапазоне громкости. Научное исследование в данном случае состояло из нескольких этапов. Сначала ученые проверили, как на звуки во сне реагируют бездетные мужчины и женщины. В исследовании участвовало 142 взрослых человека. Им давали слушать детский плач и сигнал будильника разной громкости. После чего оценивали, кто и как часто просыпается. Выяснилось, что женщины действительно немного чаще просыпались, но только от очень тихих звуков. Примерно на уровне шепота. От 33 до 44 децибел. В этом диапазоне они реагировали на плач

0: внутри обеих групп наблюдалась большая индивидуальная вариативность. Некоторые мужчины просыпались легко, некоторые женщины нет. В целом, различия между полами оказались гораздо менее выраженными, чем принято думать.
1: Наука на чердаке.
0: На втором этапе ученые попытались сопоставить лабораторные данные с реальным родительским поведением. Для этого 117 пар, недавно ставших родителями первого ребенка, в течение недели фиксировали, как часто они вставали к младенцу ночью. Здесь результат был уже совсем другим. Матери, конечно, поднимались в среднем в 3 раза чаще отцов. Но, по мнению авторов, причины этого скорее кроются не столько в биологии, сколько в социальной организации ухода за ребенком. Женщины чаще находятся в декретном отпуске, быстрее получают практический опыт успокоения младенца и нередко встают ночью из-за грудного вскармливания. А мужчины ведь не кормят. То есть различия в ночном поведении родителей могут формироваться привычным распределением обязанностей, а не врожденной какой-то настройкой слуха. При этом сами исследователи признают, что вопрос нельзя считать окончательно закрытым. В научной литературе есть и данные, говорящие в пользу большей женской чувствительности к детскому плачу. Так, в других работах сообщалось, что у женщин плач младенца сильнее включает систему внимания и готовности к действию, чем у мужчин. А еще я натыкался на исследования, где мужской сон легче нарушали посторонние звуки, вроде сигнализации, а не плач ребенка. Поэтому главный вывод новой работы звучит скорее как уточнение, а не окончательное опровержение. Если различия между мужчинами и женщинами в слухе и существуют, то они значительно сложнее и слабее, чем предполагали бытовые мифы.
1: Наука на чердаке. Радиограмма.
2: Чистые пруды в Москве раньше назывались «погаными прудами». В них сбрасывали отходы из мясных лавок. В начале 18 века пруды были вычищены и получили современное название.
3: Ростов. Тебе на «В».
4: Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха! Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Арзамас. Начните прогулку с Соборной площади. Поднимитесь на монастырскую колокольню. Загляните в музей Гайдара и Горького. И обязательно попробуйте фирменное блюдо. Арзамасский запеченный гусь с яблоками.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в 1:00 на радио «Звезда».
10: А хватит меня

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Атака беспилотников на Петербург и Ленинградскую область рискует спровоцировать прямую военную конфронтацию между Россией и НАТО. Об этом предупредил постоянно представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, украинские дроны могли быть запущены с кораблей Североатлантического альянса в Балтийском море и территории стран Прибалтики. Если эта информация подтвердится при проверке, инцидент может стать серьезной эскалацией, подчеркнул дипломат. Среди западных стран доминирует нечестная линия по переговорам на Украине. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Запад не договороспособен и действует по принципу потянуть время и получить односторонние выгоды. В интервью телеканалу RT Arabic глава МИДа добавил, после недавнего признания госсекретарем США Марко Рубио поддержки Киева, подходы Вашингтона и Европы по урегулированию конфликта практически сравнялись. Лавров отметил, что при реальном продвижении американской дипломатической инициативы военные действия были бы давно прекращены. Заместитель министра обороны Анна Цивилева на Петербургском международном экономическом форуме предложила включить реабилитацию, социальную адаптацию и трудоустройство ветеранов СВО в национальные проекты. По ее словам, поддержка бойцов должна стать единой системой, а не набором разрозненных ведомственных программ. Ранее Владимир Путин утвердил единые базовые меры поддержки ветеранов для всех регионов России, включающие конкретные льготы, лечение и трудоустройство. Основные налоговые изменения в России уже приняты, кардинальных преобразований системы не планируется. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в студии издания «Известия» в рамках Петербургского международного экономического форума.
2: Какие-то решения по предоставлению льготных преференциальных решений, где-то с учетом эффективности тех или иных налоговых расходов, решения с точки зрения корректировки, они всегда происходят и происходили. Но кардинальных изменений, как это было 2 года назад, не будет.
1: Силуанов добавил, сейчас в возглавляемом им ведомстве основной упор делается на разбирательство с так называемыми серыми составляющими при уплате налогов. К обозначенному типу глава Минфина отнес импорт товаров из третьих стран, путь которого проходит через территорию Евразийского экономического союза. 12-й книжный фестиваль «Красная площадь» стартовал в Москве. Мероприятие приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. Гостей ждут на 16 площадках, а 6 июня пройдет форум детских писателей. Организаторы вручат премию «Лицей». Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил романа. За свой успех непомерно высокую цену.
5: Не считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Наш многополярный мир». Программа, в которой мы выстраиваем мосты между странами и континентами, разными культурами и ищем те горизонты взаимопонимания, в которых мы сегодня особенно так нуждаемся. Меня зовут Анна Шафран, и вместе со мной мой коллега Юрий Линдре.
2: Всех приветствую.
1: Сегодня страны Балтии все чаще оказываются в центре тревожных новостей, даже политических скандалов. Недавние призывы, например, МИДа Литвы нанести удар по российским базам в Калининградской области являются прямым доказательством той самой антироссийской повестки в этих странах. Ну и, конечно же, особое место здесь занимает борьба с советским наследием. Мы часто видим, как последовательно демонтируются, например, памятники советским воинам в странах Балтии, а тех, кто выступают против, попросту объявляют неугодными. Во всем этом нам сегодня поможет разобраться наш сегодняшний гость. Мы очень рады приветствовать в нашей студии активиста-антифашиста, правозащитника и председателя Литовской партии «Социалистический народный фронт» Гедриуса Грабаускаса. Гедриус, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Лаба Диена, надо сказать.
3: Правильно.
2: Добрый день.
1: Учимся.
3: На литовском, да.
2: Гедриус, прежде всего, мы не будем прерывать традиции нашей программы и зададим, наверное, самый такой животрепещущий вопрос о том, как литовец по рождению, происхождению, житель Каунаса, как мы знаем, это один из таких центров Литвы, где вот находится вся вот культура, такая концентрация политической мысли. Как вы в итоге оказались в России? Почему не Литва? Шикарный климат, шикарные условия для жизни. Но все-таки Россия.
1: Красивое.
2: Море отлично, Паланга, Нида. Это же замечательные курорты.
3: Да, ну, моя история, знаете, наверное, типично связана с политэмиграцией, которая бывает в тех случаях, когда надо покинуть свою страну. Я, конечно, наверное, еще в 2019 году вот иногда вот подумал теоретический вариант, а что бы было, если бы... То есть, если бы мне пришлось бы покинуть Литву. Все оказалось гораздо проще, что это я думал как бы теоретически, а в 2020 году пришлось практически покинуть Литву. Просто после 9 лет преследований, настоящих преследований, где были обыски, аресты, суды и другие, так сказать, эпизоды настоящие, где я как бы ознакомился со всей кухней правосудия, бывал в прокуратуре, УБОП местном, в судах. Один процесс был очень долгий, нас судили несколько лет, но все-таки оправдали якобы по статье, то есть создание подрывных групп. Вот. Но в 2020 году, поскольку ситуация еще, да, вот сейчас мы называем СВО до второго, но я увидел 18-19-20 год, ситуация в Литве постепенно накалялась, как я понимаю, по указке внешних сил. Они начали более жестко проводить политические преследования, то есть начали открытые фальсификации, давление и так далее. Тем более я понял так, в 2020 году я, конечно, был фигурант еще одного уголовного дела, в котором как бы сначала не было активных действий, но в 2020 году они приняли несколько явно, скажем так, таких шагов давления. Они хотели провести психиатрическую экспертизу, что, по мнению адвоката, очень коварный шаг, поскольку эксперты, они люди, которые находятся под влиянием режима и человека, они могут, если что, закрывать, либо объявить каким-то не совсем психически, скажем так...
1: адекватным.
3: Да, человеком. И это очень коварный шаг. Кстати, я, когда определялся насчет этого отъезда в Россию, я... понял, что все это реально, поскольку один случай, то есть было немало случаев, но один случай я явно запомнил. В январе 2016 года задержана в Каунасе и увезла в Рокичскую психиатрическую лечебницу строгого режима активистка нашей организации Народного фронта Скайстара Каускина. Пожилая женщина, которая работала еще в советской милиции в свое время и долго работала. Она занималась всякими, так сказать, делами, нужными для организации. И вот тогда она была задержана, увезена в Рокичкис. И там лечебницу. Ее держали год. За это время ее здоровье точно пошатнулось. И они, наверное, понимая, что это уже плохо, пересмотрели, отпустили, да, даже извинились, да, вот это незаконно, как плохо, держали год. Она жила на свободе только 8 дней. Не выдержало сердце, которое и так было слабоватое, так что все эти дела не очень шуточные. И кроме того, в 2020 году летом несколько раз оперативные группы пытались незаконно проникнуть в квартиру, давили на родственников и так далее. Я общался с адвокатами, общался, конечно, с разными людьми, и совет был уже в самом начале, сентября 2020 года, что лучше покинуть Литву, поскольку, по мнению одного опытного юриста, он сказал, явно заказное уголовное дело, ну, по политическим мотивам, тем более мои товарищи некоторые уже попали в крупные такие дела, Гирдас Полецкис и другие, которых до сих пор держат в тюрьмах, и я решил, что будет лучше и для меня, и, наверное, для вообще антифашистов, нашего антифашистского лагеря, что я буду находиться не там, в каких-то застенках, подвалах, а буду находиться на свободе хотя бы в другой стране. И тогда, естественно, я выбрал, что надо ехать в Россию.
1: Гедрус, вы покинули Литву, некоторое время жили после этого в Орле. Почему именно в Орле?
3: Тут хороший вопрос. В чем связана Орловская область с Литвой и с борьбой с фашизмом? Ответ вот такой. Значит, в 1941 году, 18 декабря, было решение подписано Сталином о создании 16-й литовской дивизии. Она была создана, и первые ее бои были в феврале-марте 43-го года именно в Орловской области героические бои, где именно эта дивизия отважно очень боролась. Кстати, в течение там примерно, по-моему, 2 недель погибло около 3000 воинов 16-й литовской дивизии, интернациональной дивизии, где основа были литовцы, русские, евреи. Но в основном, ну, они выходцы просто из Литвы, то есть которые уехали, либо там жили уже в России. И до сих пор там захоронения огромные, памятники воинам этой дивизии. Конечно, интересуются местные люди. И поскольку мы доезжали до тех мест еще летом 18-го года, группа литовских антифашистов, затем общались, там жил один товарищ тоже из Литвы, и я решил сначала там поехать. Я около полгода жил в Орле и ездил по области, то есть я как бы Орловский регион, конечно, и там до сих пор бываю, и Орловский регион, наверное, такой, который я после Московского региона больше всего знаю в России.
2: Гендрис, вот продолжая вот тему антифашизма, мы понимаем, что в современных условиях, с учетом запрета на советскую символику, на советскую историю, на пересмотр событий времен Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, существует гласно-негласный запрет на празднование 9 мая, Дня Победы. И тем не менее, мы знаем, что во всех странах Балтии, так или иначе, люди, не только русские по национальности, несмотря на запреты, несмотря на угрозы, продолжают отмечать этот праздник, возлагать цветы к памятникам, которых, к сожалению, становится все меньше и меньше, но, тем не менее, этот процесс, он сохраняется. Вот как сейчас в Литве вообще, в принципе, обстоит с этим дело? Ведь совсем недавно мы отмечали 81-ю годовщину Победы. Как это прошло, как этот день прошел в Литве?
3: Надо признать, несмотря на давление, надо сказать, иногда жесткое давление, угрозы и так далее, люди именно 9 мая идет к разным памятникам, с цветами, не только. Я вот наблюдал и общался с соратниками. Некоторые пришли не только с цветами, но с плакатами, с портретами вот этих героев, в том числе героев Советского Союза, Йозеса Витаса, Марии Мельникайте, Вольфа Виленского и других вот этих, которые отважно боролись с фашизмом. Люди приходили в разных местах. Конечно, в Вильнюсе. Вот в том месте, где снесли огромный памятник этому кладбищу Антакальниц, но все равно это место пришли. В Каунасе разных местах, в том числе, где кладбище советских воинов, и один из двух памятников снесли, но другой оставили, они пришли к этому памятнику, который еще остался.
1: С вашего позволения, сделаем небольшую паузу и ровно с этого момента продолжим. Mm-hmm. Это «Радиозвезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами.
4: голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
5: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Мы остановились на праздновании Дня Победы.
3: Да, и, конечно, наверное, самый такой центральный объект в Каунасе – это 9-й форт, где люди и приходили, довольно немало людей, приносили цветы, некоторые приходили вот с этими портретами, которых, кстати, вот в этом году, первый раз через последние несколько лет, была такая грубая довольно атака на тех, которые пришли с портретами и плакатами, пришли 9-й форт. Там, конечно, вот есть такие тропинки, есть огромный парк, памятник, есть музей. И вот когда одна группа людей подходила только с плакатами, какой-то человек, который представился из администрации этого музея, он сначала угрожал, говорит, не надо тут ходить с портретами и плакатами. А когда люди уходили, уже эта группа людей, он заметил, кто фотографировал, и ударил, вот подошел и сильно ударил по аппаратуре. Конечно, ее там чинили затем, но, надо сказать, люди, наверное, не ожидали, что так будет, поскольку 9-й форт, он как-то считается, что такое место мирное, где особо ни спецслужбы, ни другие как бы не мешали. Но, действительно, место, чем еще оно особое, знаете... Там, 1941-44 год, фабрика смерти, там фашисты убили 55 тысяч человек. Из них 36 тысяч евреев и других человек. Там, конечно, люди, узники боролись. Они иногда не очень хотели сдаваться. В том числе в 43-м году, в декабре, был знаменитый побег из 9-го форта, когда 77 узников сумели сбежать. За ними гонялись, но поймали только немного. Многие из них дошли до Рудницкой пущи, тех мест, где было много партизанских отрядов, и вступили в эти партизанские отряды.
1: Еще одна пауза, если возможно, и мы продолжим это радиозвезд. Да.
0: Наш многополярный мир с Анной Шафран и Юрием Линдре.

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Гедриус, вот помимо 9-го форта, мы так понимаем, что есть еще и места в Литве, где компактно проживают до сих пор русскоязычные граждане Литвы, это, потому что город Клайпеда, там есть еще другие места. А там как происходило? Вот 9 мая не были ли попытки там помешать вот
2: празднованию? Знаете, тут, конечно, угрозы тоже были. Кроме того, там вот было несколько случаев таких, когда люди приходили все-таки довольно смело с георгиевскими ленточками в Клайпеде или Вильнюсе. Их, конечно, задерживали, увозили на несколько часов, оформляли штрафы. Там есть намечены не мелкие штрафы, да. Но в целом в Клайпеде очень много людей шло, шли вот, то есть в центре города есть один памятник, есть другой памятник на окраине города, много цветов. Люди, знаете, вот я помню, наверное, 22-й год был, 23-й, некоторые думали, что этот праздник им получится как-то придавить, но люди именно 9 мая довольно активно идут и дальше вот эти разные места. И кроме того, ну, память о вот этой борьбе с фашизмом жива. Как бы они ни пытались продвигать другой проект, поскольку есть другая историческая концепция, когда борцы с фашизмом не герои, а оккупанты, а вот палачи – это уже герои, вот эти участники Холокоста и других таких очень жестоких преступлений. И стоит памятник генералу Плехачеву, стоит памятник Йонасу Жемайтесу, стоит памятник Йонасу Нарейке, Йонасу Крикштапону и другим настоящим палачам, которые лично убивали людей в разных местах Литвы, убивали детей, да, убивали, либо они, кроме того, занимая должности, некоторые дни и лично убивали, и принимали решение о открытии еврейских гетто, как Йонас Нарейка, довольно такой знаменитый палач, который не только лично убивал разных евреев, но как начальник у Шауляйского уезда подписал постановление о учреждении гетто в Жагаре, где они на несколько месяцев закрыли большое количество евреев, а затем их организованно расстреливали в лесу недалеко от Жагаре.
1: Тут надо еще уточнить для наших слушателей и зрителей, что Литва, ну, Литовская ССР до Второй мировой войны это была крупнейшая территория Восточной Европы, где компактно проживали значит, евреи и вот, ну, диаспоры еврейские. То есть просто их концентрация была самая большая в этой территории, поэтому там было очень много таких этнических лагерей.
3: Еще один вопрос. Вы рассказываете о том, что 9 мая, память о Дне Победы, о победе в Великой Отечественной войне, Второй мировой, невозможно даже сегодня вытравить. А эти люди, которые приходят к монументам, они кто по национальности? Это ведь не только русские, а прежде всего, наверное, как раз те самые эстонцы, литовцы, латвийцы.
2: Да, это верно, поскольку я лично, как знаю ситуацию в Латгале, то есть этот регион северный, который ближе к Белоруссии, Литве, Даугавпилс и другие, там, кроме русских, конечно, приходит и много латышей. Ну, латгальцев так называемых. А вот в Литве именно основная категория людей, которые носят цветы и так далее, они ходят в разные места. 9 мая – это литовцы. Да, это литовцы, основная категория. Конечно, какая-то также и русские, и татары, и евреи и так далее. Но основная категория – это литовцы, поскольку сейчас 82% жителей Литвы – это вообще это люди литовской национальности.
3: Ну, то есть, почему я задала этот вопрос, конкретизировав? Мы, к сожалению, живем в условиях, когда очень серьезно работает пропаганда, и это на самом деле важный момент, что большое количество жителей стран Балтии до сих пор, будучи этнически принадлежащими, да, к странам Балтии, не русские, то есть, они с большим пиететом и с бережностью относятся к памяти Великой Отечественной войны и вообще в целом исповедуют, скажем так, здравый смысл?
1: Тут уместно еще тоже момент такой добавить. Мы как раз вот перед программой обсуждали, что вот на рубеже 80-х и 90-х годов, когда распадался Союз, и первыми о независимости объявили как раз страны Балтии, вот внутри этих трех республик будущих, да, Эстонии, Латвии, Литвы, было очень сильное внутреннее, так называемое, интродвижение как раз именно за сохранение Союза или, за, по крайней мере, за сохранение текстных связей с Россией. То есть там половина населения стран, этих стран как минимум выступала за то, чтобы все оставалось как есть. То есть не рушить вот эту вот общность, которая сложилась.
3: Просто это важно для нас в условиях, когда западная пропаганда так агрессивно набирает обороты. Мы сами забыли о том, что, оказывается, в странах Балтии есть огромное количество тех людей, с которыми необходимо выстраивать отношения. Отношения, опять-таки, на основании здравого смысла, принципах взаимного уважения. И вообще-то это те люди, которые чают здоровых отношений в рамках и национальных интересов и в целом.
1: Да, Кай Калас и Даля Грибаускайте — это не все представители там Эстонии или Литвы, к примеру.
2: Такие, как Грибаускайте, Ивальдас Адамкус и вся плеяда Ландсбергисов, это, надо сказать, представители явного меньшинства вот этих узких групп, которые самые ярые русофобы. Но вот вы правильно заметили, значит, ситуация такая. Я бы сказал, тех людей, которые представляют позицию национально-освободительной борьбы, поскольку люди-то понимают, что это натовская ига, это действительно уже петля на шее Литвы. Вот этих людей довольно много. Это, и тем более, что это сходится точно не только люди каких-то левых убеждений. Это люди левых убеждений, центристских убеждений, левые националисты и так далее. В Литве есть разные группы людей, разных убеждений, которые постепенно, либо они раньше держались в позиции, либо постепенно поняли, что для Литвы именно натовская петля – это огромная угроза, и они понимают, что нужно выстраивать нормальные дружеские отношения с Востоком, то есть с Россией и Белоруссией. И совсем не отказываясь от своих национальных интересов, поскольку любой нормальный национальный интерес – это экономическое и культурное сотрудничество с Россией и тем самым, конечно, политические, слаженные, нормальные отношения. Что, как люди, действительно, которые уже все это понимают, говорят, в идеальном случае, и есть эта надежда, что у Литвы придет такое время, будет договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, что приведет к другому, другой ситуации в Литве, когда не будет этого крайнего милитаризма, не будет этих политических репрессий, надо сказать, уже довольно жестоких, поскольку в Литве уже есть 10 политзаключенных, очень много людей, которые пострадали, и где-то больше 10 человек, которые были вынуждены покинуть Литву вот по таким причинам.
1: Как вы?
2: Да, да, таких людей в разных странах есть. Вот, так что надежда на это, поскольку, когда некоторые говорят, что Евросоюз вообще как бы равная ситуация, это ни в коем случае. Мы понимаем, что одно дело это Словакия, Франция, там, или там, значит, Испания, где тоже по-разному, но Прибалтика, вот третьи страны, как форпост на границе с Белоруссией и Россией, ситуация довольно грозная. Я реально думаю так, что если, конечно, там не будет этих прогрессивных перемен в течение 3-5-6 лет, ситуация скатится похоже на то, что творится на Украине. Тем более, что руководители Союза стрелков Литвы, полковник Линас Изярис и другие, откровенно говорят, в Литве есть много нелояльных граждан, которых надо расстреливать. Он это объявил уже не раз по телевидению и радио, то есть по литовским официальным каналам.
3: Еще одна пауза, это «Радио Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
4: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». армия и флот. Новости.
5: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольск из Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши средства противовоздушной обороны за сутки сбили 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 600 беспилотников самолетного типа. Расчеты дронов-перехватчиков мотострелковой дивизии Южной группировки войск за сутки уничтожили 6 тяжелых украинских коптеров. Об этом рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Злодей».
6: Благодаря действиям наших расчетов противник значительно ослаб в применении коптеров Р-34 разведчиков. Небо мы почистили на нашем направлении очень хорошо. Противник уже иногда просто боится залетать в нашу зону ответственности, потому что знает, что будет уничтожен. Наша задача – это прикрытие с воздуха наших штурмовых групп. Мы не даем противнику их обнаружить и уничтожить. Сбиваем глаза противника, это коптерного типа дроны. Сбиваем Р-34 и Р-18 в простонародье Баба-Яга. Сбиваем дроны на оптоволокне, причем не потеряв птицу, мы просто перерезаем ей кабель нашими винтами. Благодаря этому наши штурмовые подразделения могут спокойно продвигаться и выполнять свои задачи.
5: Подразделение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ведет боевую работу на Константиновском направлении специальной военной операции. Большой десантный корабль «Ослябя» Тихоокеанского флота приступил к штурмовскому походу с воспитанниками филиала Нахимовского военно-морского училища. Во время первой учебной практики ребята пройдут пролив Лаперузы и отработают задачи штурманской подготовки в районе южной части Курильских островов. Помимо штурманской практики, с нахимовцами проведут занятия по корабельным специальностям, тренировки по связи и РХБ-защите, а также сдачу нормативов по применению спасательных средств. Кроме того, с ними проведут практические занятия по изучению устройства корабля. Нахимовцы и экипаж корабля дадут дань памяти погибшим военным морякам. И в Амурской области идет военно-музыкальный фестиваль «Виват Амур». В этом году выступления военных музыкантов проходят в 18 населенных пунктах региона. Перед зрителями выступает 8 ведущих коллективов страны. Всего во время фестиваля запланированы 24 концерта, зрителями которых станут более 32 тысяч жителей и гостей Амурской области. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
0: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на радио «Звезда». Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
3: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Гедрюс Грабаускас, активист-антифашист, правозащитник и председатель литовской партии «Социалистический народный фронт». Гедрюс, вы сейчас сказали о том, что ситуация может скатиться до крайних форм репрессий в странах Балтии, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно опять-таки вспомнить тему Украины. Вы, собственно, привели в пример Молдавия. Это откровенные репрессии всех несогласных. Мы видим, что сейчас происходит. То есть это действительно не фигура речи, не фантазия. Опять-таки, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть уникальный пример на постсоветском пространстве, связанный с Грузией. Ну, казалось бы, куда хуже отношения, да?
1: У нас их нет в юридической плоскости. У нас они разорваны до сих пор.
3: Совершенно так. Однако же, в какой-то момент Грузия в лице тех граждан, которые мыслят категориями национальных интересов и, опять-таки, категориями здравого смысла, пришли к выводу о том, что что-то идет не так. И, в общем-то, совершенно не полезно ни Грузии, ни грузинам. И как-то начала разворачиваться ситуация в сторону более адекватных отношений с Россией. И мы видим, как за небольшой период времени это дало значительные результаты, ну, например, в виде экономических успехов Грузии за года там, полтора-два, например. В этом смысле мы понимаем, что Прибалтика тоже может быть исключением из всей этой системной картины.
1: Если выскочить, да, из этого капкана, который вот выстроили западные вот, кураторы, наверное, текущих элит.
3: Это полезно нам в России здесь знать и говорить об этом. Вот вам, опять-таки, вопрос. Вы действительно считаете, что еще процесс обратимый, есть возможности к тому, чтобы мы вырулили в какое-то более адекватное русло взаимоотношений?
2: Вся эта литовская картина пока, надо сказать, довольно мрачная. Вот и преследования, и, я бы сказал, культурные некоторые процессы довольно какие-то странные. Вот знаете, как вот то, что мы говорили о памятниках, так снесли не только некоторые памятники советским воинам, но памятники прогрессивным литераторам, как Соломея Нерис, Петра Свирка и другим, которые просто классики литовской литературы, но, конечно, они всегда были за дружбу с Россией, за советские власти и так далее. А чем сменяет, да, вот, какие ставятся другие, так сказать, новые идолы? Я скажу так. Вот уже много лет в Нерчайском районе проводится огромный музыкальный фестиваль под поддержкой вильнюсской власти, центральной власти, под названием «Камень дьявола». Это люди местные недовольны. Ну, мне кажется, я с кем говорил, само название «Камень дьявола» показывает, что это за дело. Либо, скажем...
1: Очень религиозной стране, на самом деле, да? Вот,
2: да.
1: Если
2: да.
1: брать вот именно да. католичество, то оплот его это, ну, соответственно, Италия, Испания, Литва с Польшей. Вот, четыре да. страны.
3: Кстати, интересный момент. Я не знала, что это религиозная страна.
1: Очень религиозная. Ну, была, во всяком случае, да. если пока вот эти праздники, так называемые, не появились.
2: Страна довольно религиозная, и с другой стороны, иногда странно. А, и тут я вспомнил один момент. Вот еще в 20-е годы я еще был в Литве, я общался с одним католическим священником, ну, нормальным человеком, который тоже, он, по сути, в личных беседах говорят о том, что нужны нормальные связи с Россией. И он мне заметил один интересный момент. Вот тогда уже проходили каждое лето в июле такие огромные походы профашистские под названием «По тропам зеленого дьявола». И он сказал, как? Он говорит, как это в Литве открыто, пропаганда вот таких ценностей, когда Литва как бы официальная страна католическая. Но все это делает, конечно, центральный вот этот вильнюсский режим. Йонас Мисюнас, псевдоним «Зеленый дьявол», это был палач, которого 1941 года несколько лет убивал мирных жителей Литвы и Беларуси. После войны ушел в леса, был один из главарей лесных братьев, и во время одной такой специальной операции был схвачен при помощи знаменитого разведчика Йозеса Маркулиса. Его судили, этого Мисюнаса, «Зеленого дьявола», судили в Москве, расстреляли как палача, как преступника. Но сейчас стоит памятники вот этому палачу в разных местах. Есть и не только памятники, но и площадь его имени и так далее. О нем написаны книги. Идет вот этот огромный поход, где тысячи людей ходят 30 километров. Им выдает такие удостоверения. Значит, что человек такой и такой, имя, фамилия прошел по тропам «Зеленого дьявола». Такое, знаете...
1: Посвящение такое, да?
2: Люди и смеются, инициация, и фантасмагория. Но это показатель, наверное, вот таких каких-то несколько кривых ценностей этого режима, который еще до сих пор правит Литвой.
3: Ну, в этом смысле Литва абсолютно интегрирована в общую картину. Апогей – это открытие Олимпиады в Париже, просто гимн сатанизму, на самом деле. Да. Напомним, сатанизм объявлен экстремизмом да. и запрещен в России.
1: Гедринус, вот поскольку наша все-таки программа про что-то общее, про фундамент цивилизационный, который разделяет большую часть населения Земли, а у нас, я имею в виду русских и литовцев, исторически мало об этом уже кто помнит, не просто общий фундамент, а вообще теснейшие связи. Я вот хочу просто привести несколько фактов, ну и попросить вас их прокомментировать, которые покажут, в принципе, наглядно, насколько тесно когда-то были переплетены судьбы наших народов. Факт номер один, что в период в Средневековье, да, когда была феодальная раздробленность на Руси, и вот надвигалась монгольская, значит, угроза с востока, значительная часть русских княжеств добровольно объединялась с Великим княжеством Литовским в единое государство. Потом так оно и росло и развивалось, и это было добровольное объединение, потому что и стали столетиями до этого было очень много династических браков и тесных связей между дворянством, княжескими родами, купцами. То есть это была такая почти единая общность на тот момент, да, хотя находилось разных государств. Первый момент. И второй момент, который тоже, мне кажется, очень важно отметить, что государственным языком Великого княжества Литовского до там, середины XVI века фактически был северо-западный диалект русского языка. То есть статут, конституция Великого княжества Литовского, а также все основные законы писались на вот этом языке. То есть это говорит о том, что столетиями наши народы, но не то чтобы не отличались между собой, но тесно взаимодействовали, и судьбы были переплетены. Но потом произошло то, что произошло. Литва пошла по пути именно вот интеграции с Польшей, произошла та самая полонизация. Россия начала объединяться под властью Московского княжества, и наши пути постепенно начали расходиться. Но еще каких-то 500 лет назад мы представляли во многом единую общность, и знаменитая та же самая Грюнвальдская битва, которая произошла, это была объединенная русско-литовская войско, которая разбила, как бы можно сейчас сказать, вот, про образ натовских войск. Да.
2: Верно. Грюнвальдская битва – это, наверное, один из ключевых примеров объединения Востока в нужном направлении против агрессии Запада. Именно там боролись вместе русские, белорусы, литовцы, татары, чехи и так далее. Да, есть там данные, что и венгры там были. Тут такое дело, вот вы говорили о этих 500 лет назад, это да, но если мы берем, как история повернулась, сейчас поле то распад по частям. Литва оказалась в составе Российской империи. Там были разные периоды. Надо признать, что, конечно, этот период был, смотрят по-разному в Литве. Некоторые, как сказать, есть некая критика о запрете литовской письменности на 40 лет с 1764 года. Но затем, правда, на указом царя Николая II было опять все разрешено. Но знаете как, литовцы в любом случае, много литовцев тогда уже ездили в какие-то российские высшие учебные заведения, даже знаменитый Йонас Яблонский, который знаменитый филолог и занимался как бы литовской речью, письменностью, продвижением, так сказать, новых правил, он учился в России. И также вот Людас Гера, который, значит, довольно известный писатель и так далее, а во время войны, во время Второй мировой войны, офицер 16-й литовской дивизии, он тоже учился в России. А затем, конечно, мы понимаем вот этот огромный слом, Первая мировая, что поэтому, значит, небольшой период вот этого вот 20 лет вот этой Литовской республики, довольно период неоднозначный. Конечно, 1926 год, это был военный фашистский переворот, после которого воцарился так называемый режим Сметоны. Это были сторонники Муссолини, которые свергнули правительство такое еще прогрессивное, более-менее прогрессивное. Так что вот в этом году мы можем сказать, что в декабре будет 100 лет литовскому фашизму, официально 100 лет. Но события 1940 года были, наверное, скажем так, события огромной важности. Литва вошла в состав Советского Союза.
1: Через выборы.
2: Да, вошла, были выборы и так далее. Тем более все факты были так. Значит, представители литовской армии, офицеры и солдаты мирно встречали советскую армию, вот так они вместе стояли, общались. То есть это не оккупация, как мы, оккупация, мы понимаем, как. Идет танки, другие, захват, бои, пожары, трупы и так далее. Это был мирный переход в Советский Союз. Конечно, мы понимаем, это отдельная вообще тема, ну, Вторая мировая война, которая очень затронула Литву. События довольно мрачные, но сразу после войны Литва в составе Советского Союза очень развивалась. Были многие данные, которые в некоторых их книг я вот описал вот этой книге.
1: Интересная книга.
2: Да, «Красная Литва. Никто не хотел умирать». Да, именно Советская Литва сначала как бы продвигалась, затем процветала. Грубо говоря, период, особенно 20 лет 1970 по 90, это был период, наверное, самого расцвета Литвы в экономическом, культурном плане и так далее. Конечно, эти актеры, которых тут многие помнят, входят в это число, то есть вот Банёнис, Адамадис и другие.
1: Здравствуйте, да.
2: Да, буду Радис, который признали.
1: А Сабониса? Какой же баскетбол без Сардеса Сабониса?
2: Да,
1: да. А любимый фильм детства многих «Электроника»? Где снимался «Электроник»? В Литве снимался,
3: да.
1: В литовской школе,
3: я не знала,
1: да.
3: Что-то в литовской
1: школе. В Вильнюсе снимался.
2: Да, да. Так что я бы сказал, вот это был второй особенно такой этап сближения литовского и русского народа, который, знаете, вот тогда русофобии как таковой не было. Я помню, ну, может быть, она была где-то очень скрыта. Было много интернациональных семей. Никто не разделял на русских, евреев, литовцев, татаров и так далее. Это только сейчас, вот после этих тенденций, разделять и так далее, стараться продвигать вот этот агрессивный нарратив, что НАТО – это как бы самая высшая позитивная сила, а вот Россия и Беларусь – это ось зла, как они называют иногда. Вот, знаете, но этой исторической правды они боятся. Вот этой книге, которую мы подготовили, группа авторов в прошлом году, она появилась, то есть Григорьев, Гробовская, Сдюков и другие, вот эта группа авторов, тут, конечно, описана, я бы сказал, наверное, взвешенный подход к истории Литвы, но литовские власти, режим тоже испугались, кричали, подняли шум против меня, завели еще одно уголовное дело за участие в подготовке этой книги. Тоже включили вот этом году в отчет ДГБ новый, тут это титульные...
1: ДГБ – это департамент государственной безопасности.
2: Да, да, тут, тут, конечно, фото и моего коллеги, мое фото и коллеги Эдикаса Егилавичеса, пишет, что мы покинули Литву, и мы, значит, так подрываем основы Литовской республики и так далее. Ну, всякие обвинения. Вот. Ну, они, знаете, я вижу конкретно, эти люди, главари режима, они хотят, так сказать, продвигать свою линию, которая опирается на личном обогащении и продвижении вот этой линии и служении натовской верхушке. Конечно, тогда о интересах народа они забывают. А интерес народа какой? Я скажу вот несколько самых основных фактов. До 2004 года, до вступления Литвы в НАТО, экономические и культурные связи между Россией и Литвой были вообще прекрасны. И даже с 2004-2014 года тоже экономические и культурные связи были еще более-менее кое-какие. С 2014 года довольно ключевой момент. Майдан, когда уже действительно литовский режим начал продвигать больше репрессий и начали все-таки больше заслон делать на эти связи экономические и культурные, это и другое. Но с 2022 года вообще жесткие меры по прекращению всех любых и культурных, и экономических связей. Это настолько ударило по экономике Литвы, что цены поднимаются как на дрожжах, налоги растут, люди массово и дальше покидают Литву, уезжая массово на Запад. И Литва вместо 4 миллионов жителей весной 1990 года только осталась половина жителей, около 2 миллионов. Это, по-моему, один из основных показателей, что Литва по указке этого режима где-то потерялась. И я помню, когда-то с 2009 года я тогда познакомился с доцентом Эдвардом Садкевичем, который занимался долгие годы вот именно проблемами эмиграции. То есть, ну как литовцы массово уезжают на Запад. Я смотрел на эти цифры, мы долго общались. Этот действительно прогрессивный человек, ему 90 лет, до сих пор жив, и там в Литве даже проводит иногда кое-какие лекции. Но его направление, читая его книги, статьи, это очень было веско и конкретно выражено то, что творится в Литве. И знаете, я тут, я скажу тогда так, я не удивляюсь, почему больше, в последнее время, особенно больше людей приходит к здравому смыслу в более умеренной позиции. И когда даже некоторые о них вот колебались, думали, ну, может быть, и хорошо НАТО, а может быть, хорошо и немецкие военные. Но немецкие военные – это просто оккупационные войска. Но когда их не тронули, когда люди увидели, что это массовый, массовая вырубка лесов идет, и, скажем так, природа портится насчет вот этих военных полигонов. А если брать американских военных, то, по-моему, в прошлом году был знаменитый случай, когда они пьяные на, значит, бронемашине попали в какое-то болото и утонули. трое американских, так сказать, военных. Местные, конечно, эти техники, так сказать, только в течение 5 суток смогли извлечь эту бронетехнику. Нашли там трупы, проводили почести. Приехал президент Гитанас Новседа и заявил, что вот это... Говорит, это, мол, герои, которых вот мы будем...
1: Герои.
2: Да, это герои. Вот эти пьяные американские, так сказать, солдаты. Ну, это доходит до курьеза.
1: Защитили Литву на все доллары, да, как называется?
2: Да.
3: Это очень интересная и, мне кажется, очень важная беседа. Я думаю, что мы очень много... осветили фактов, которые до настоящего момента, к сожалению, многим были неизвестны, и мне более того кажется, что нужно эти беседы продолжить. Гедрус, огромное вам спасибо за то, что вы уделили нам время, ну и будем надеяться, что это начало большой дружбы,
2: спасибо,
3: и будем встречаться в наших эфирах. Я напомню, сегодня с нами был Гедрус Грабаускас, активист-антифашист, правозащитник и председатель Литовской партии «Социалистический народный фронт». До новых встреч.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдером.
7: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
8: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
9: Добрый вечер.
10: Здравствуйте, товарищи.
11: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
12: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
13: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
7: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни.

0: На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий.
1: Внешность, конечно, не главное.
2: Ковалев, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место.
1: Но иногда наружность может перевернуть вашу жизнь.
3: Снова освободилась вакансия. Все здоровые телом и душой рыжие могут явиться кандидатами.
1: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект. Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
4: Дай 5. 5 удивительных фактов о воде.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: За 70 лет человек выпивает около 35 тонн воды. Приблизительно столько же весит авиалайнер.
4: Факт второй.
6: В невесомости вода собирается в идеальную сферу. При резком понижении давления она закипает всем объемом сразу. Это явление называется пленочным кипением.
4: Факт третий.
7: Вода покрывает более 70% поверхности Земли, но лишь 3% из этого объема – пресная вода. Да и то, больше половины ее приходится на ледники и подземные воды.
4: Факт четвертый.
6: Количество воды на планете практически не меняется. Вода участвует в круговороте, но не исчезает и не появляется заново. Вся вода, которая была во времена динозавров, сегодня течет по нашим рекам, морям и из наших кранов.
4: Факт пятый.
6: Если пропустить ток через сверхчистую воду, лампочка не загорится, потому что дистиллированная вода – диэлектрик. Электричество по ней передают растворенные ионы минеральных солей, щелочей или кислот.
4: Дай 5. 5 удивительных фактов о воде.
8: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
9: Раз, два, три, четыре, пять.
8: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Она – первая в истории России женщина, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира. Обладательница титула «Корона Земли» – альпинистка Алина Пекова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что отношения с Казахстаном развиваются очень успешно по восходящей. Россия и Казахстан продолжают совместную добычу урана. Президент России указал, у наших государств есть желание находить компромиссы, которые помогали бы достижению общих целей – повышению благосостояния граждан стран. Атака на Ленинградскую область перед началом Петербургского международного экономического форума свидетельствует о том, что у противника сдают нервы. Такое мнение выразил в интервью телеканалу «Россия-1» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
2: То, что касается безопасности, город, безусловно, конечно, совместно и с федеральным центром, силовиками, готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны. Вчерашнее, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. Вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать. Были, конечно, некоторые проблемы, потому что все-таки это была атака, а не простая, а сложная атака. Но мы к ней готовились, и мы достойно встретили наших неприятели.
1: 3 июня в результате атаки дронов противника на Петербург пострадали 4 человека. После утреннего налета противника по Кронштадту, Кировскому и Красносельскому районам зафиксировано повреждение инфраструктуры. Российский мессенджер «Макс» был исключен из магазина приложений App Store без объяснения причин. На это указал глава Минцифры Максуд Шадаев. Он подчеркнул, тем самым был ограничен доступ 20 миллионам пользователям. Мессенджер пропал в среду вечером. Разработчики заявили, что команда запросила у компании Apple разъяснений и работает над оперативным решением проблемы. Мессенджер предупредил пользователей устройств на системе iOS о возможных проблемах с доставкой уведомлений о звонках и сообщениях. В Сербии идет подготовка к проведению фестиваля российского кино в программе «21 картина». Организаторы – Роскино и Министерство культуры России. Фильмы с 9 по 30 июня увидят в 10 городах республики. Фестиваль откроет драма «Авиатор» в Белграде. Также покажут популярные отечественные киноленты. Россиянка Мира Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале «Ролан-Гарос» и впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». В финале 19-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча между другой россиянкой Дианой Шнайдер и Майей Хвалинской. Лучшим достижением Андреевой ранее был полуфинал в 2024 году. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиозвезда программы «Брат 2». В студии ее ведущие Николай Щипков
2: и Василий Щипков.
1: По сети гуляет видео, где Илон Маск хвалится достижениями собственных компаний. Ну, мы все знаем, что Маск один из самых богатых людей на планете и владелец очень многих крупных таких технологических стартапов. В этой цитате, которая нам с тобой попалась, он говорит, я цитирую: «Это позволило людям, полностью утратившим связь между мозгом и телом, снова говорить. Мы верим, что это позволит людям снова ходить. Восстановление контроля над движениями людей и возвращение зрения, я думаю, это очень важные вещи. Это, можно сказать, технологии уровня Иисуса». И вот мне кажется, что...
2: Он рекламирует свои технологии, я так понимаю.
1: Понятно, да, он рекламирует вживление чипов, да, в центральную нервную систему человека. Это довольно широко известный факт, но вот просто в этой цитате он так очень интересно и необычно выражается, что это технологии уровня Иисуса. Вот здесь возникает вопрос, а почему он так выражается?
2: Ну, тут есть несколько уровней, что можно обсудить. Во-первых, это его высокомерие, его ощущение, что он является таким человеком, который... меняет человеческую природу, однозначно, он себя воспринимает как демиург. Это один уровень, мы его обсудим. А второй уровень, он старается хорошо продавать свои технологии. Да, если он говорит, что наши технологии заменяют какую-то божественную какую-то тайну, то, значит, это очень крутые технологии. Значит, в них стоит вкладываться, их стоит покупать. Вообще, я хотел бы тоже предложить, раз эту тему мы подняли, поговорить о том, кто такой Илон Маск, что такое явление, как явление Илона Маска, и вообще, как происходит, что такое научная идеология. Вообще, сегодня я предлагаю поговорить про научную идеологию.
1: Ты знаешь, когда речь идет, заходит о Маске, то в сознании людей возникают вот два образа массовом восприятии. Один образ связан с таким неким вот человеком, который верит в свои идеалы, финансирует большие, да, вот он богатый человек, но он и одновременно с этим финансирует какие-то проекты, которые подаются как вещи, которые двигают все человечество вперед по пути прогресса. Он запускает ракеты, да, хочет запустить ракеты на Марс с людьми. Он вот с этими чипами обещает, что люди, которые потеряли зрение или потеряли возможность ходить, получат обратно это зрение, получат возможность ходить. Он обещает, что мы все пересядем на экологические автомобили и так далее, и так далее. И у многих людей, в том числе в нашей стране, это вызывает вот такое восхищение, я бы даже сказал, на уровне преклонения. Он стал в наше время такой культурной иконой.
2: Но образ уже создан. То, что создает корпорация Илона Маска, или одна из корпораций Илона Маска, уже априори, то есть заранее воспринимается нами как что-то очень... высококлассное, что-то очень хорошее.
1: Ну, это более того, маркетинговый модное. Образ, да.
2: Да, если ты хочешь принадлежать к себе, относить себя к какому-то высшему классу, сословию, ну, ты должен ездить на машине Тесла. Почему там многие такие состоятельные люди вот покупают Тесла даже иррационально, точно так же, как многие люди покупали айфоны иррационально. Ну, Тесла, электрический автомобиль в настоящее время, ну, не самое удобное изобретение в целом. Конечно, возможно, да, если мы говорим с точки зрения естественного такого развития научного знания, ну, вероятно, что количество электротранспорта в будущем будет увеличиваться. У меня, например, нет полной уверенности, что он полностью заменит бензиновый транспорт, но, тем не менее, да, вероятно, что в будущем этот транспорт будет. Но сегодня это не очень удобно. Но люди все равно покупают, даже жертвуя удобством где-то, ради того, чтобы быть причастным к передовой технологии, к передовой корпорации. Мы идем не просто в ногу со временем, мы на переднем крае этого процесса.
1: На переднем крае прогресса, да.
2: И это то, что делает Маск и подобные ему менеджеры от науки, я бы сказал.
1: Да, вот второй образ, который возникает, когда мы говорим о Маске, это, значит, такой образ американского политика, который то дружит с Трампом, то ссорится с Трампом, то вот рассуждает о полетах на Марс, а вдруг покупает, значит, Твиттер, да, крупнейшую, одну из крупнейших социальных сетей в мире. И возникает вопрос, да, как эти два образа сочетаются. Вроде как он такой образ, ну, практически из комиксов, да, вот понятный американскому сознанию, филантроп и изобретатель, а с другой стороны, он явно имеет какие-то политические амбиции и, так сказать, хочет влиять на политику. И вообще, в общем-то, если посмотреть, чем занимается Илон Маск, он постоянно что-то постит, да, в социальных сетях, которые он раньше не обладал, а теперь он обладает этой социальной сетью, запрещенной в Российской Федерации. Но казалось бы, да, вот какой-то получается странный, я бы даже сказал, невнятный образ. Больше образа, чем человека. А что за человек? Вот непонятно. Поэтому вот как раз это я и предлагаю обсудить.
2: Маск продает научные изобретения. При этом Маск не ученый. И в науке он, ну, разбирается. Вот именно, знаете, как описать возможность этого товара на коробке, да, этот пылесос умеет там великолепно собирать пыль и так далее. Он маркетолог.
1: Он, примерно как
2: он
1: Стив
2: Джобс.
1: Он
2: придумывает рекламу, он придумывает, да, как это можно интерпретировать, подать те свойства, которые ему там ученые дадут, покажут, он сможет их как-то интерпретировать. И то, что ты упомянул, то, что он купил эту социальную сеть, переименовал ее в социальную сеть X, да, то это то, что ему нужно, это его главный инструмент медийный. Почему он постоянно делает заявления? Потому что через это он продает, через это он, я бы даже не сказал, развивает бизнес, а развивает некую идеологию.
1: Ну, конечно, вот если мы говорим о развитии бизнеса, можно говорить о том, что вот у нас есть товары, мы наняли какого-то гениального маркетолога, который его продаст. Но что может быть лучшей рекламой, чем некая идея, которая воодушевляет людей. Вот Стив Джобс, которого я вспомнил, он тоже не был изобретателем, тоже был маркетологом.
2: Ну, для того, чтобы сказать пару слов именно о личности Маска, ну, достаточно просто посмотреть, где он учился, да, потому что именно высшее образование формирует человек. Его мировоззрение, его круг знаний, потом...
1: Даже круг знакомств, я бы сказал.
2: Знакомств, на основе которых потом он дальше живет и развивается. Он учился немножко в ЮАР, поучился, потом он не доучился, переехал в Канаду, там поступил на экономическое направление, там тоже очень мало пробыл и не доучился, переехал. Потом попробовал поступить в Стэнфордский университет в аспирантуру и учиться прикладной физике и материаловедению, но очень быстро бросил.
1: Тоже потерпел неудачу.
2: Бросил это быстро и основал компанию некую, и начал заниматься уже бизнесом, торговлей и так далее. Возможно, как продавец, может быть, он талантливый человек.
1: Как говорится, мы все учились понемногу.
2: Но если бы Маск, да, был только продавцом, мы бы о нем, наверное, в нашей передаче бы и не говорили, мало ли продавцов в мире, он все-таки взял на себя роль идеолога. Идеолога в сфере науки и технологии. Конечно, он и делает высказывания, как ты правильно заметил, и по политическим вопросам. Дает оценки европейцам, каким-то странам, каким-то лидерам. Где-то он может себе это позволить. Но основной объем его заявлений посвящен именно технологиям. Как технологии могут изменить мир. И как они могут поменять человека, его психику, его тело. И самый его главный тезис, что с помощью технологий мы... То есть Маск и вообще западная цивилизация, можем все. Знание – сила, как когда-то сказал Фрэнсис Бэкон. Что это такое, что это за идеология, и где тут плюсы, а где минусы, где угрозы, я предлагаю обсудить сегодня, потому что, на мой взгляд, эта тема недообсуждена. Мы говорим про то, что нужны научные прорывы, но мы мало, и вообще мало говорится о том, что наука тоже следует за некой идеологией. Какие есть идеологии в науке, сегодня мы обсудим.
0: «Брат 2». дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
5: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: Ты рассуждаешь о Маске как о таком человеке, который продает, но вообще-то он известен в современном обществе, у современных поклонников, как такой неистовый изобретатель, как человек, который своей волей двигает науку, вообще общество вперед, такой Прометей практически современный. Но если мы присмотримся, вот стал говорить о биографии Маска, если мы присмотримся к его биографии, где хоть одно изобретение Маска? И я это сейчас говорю не с точки зрения того, что мы с тобой тут сидим такие умные, да, и говорим, а покажи свой патент там. Нет, а просто я рассуждаю с точки зрения того, что мне кажется, что ученый, он вот действительно человек, который живет наукой, он находится в каких-то других плоскостях, нежели Илон Маск. Вот. Илон Маск даже, я думаю, что у него компании-то времени особо нет управлять. Там у него есть совет директоров, который каждый из его многочисленных компаний управляет. Илон Маск принимает политические решения, участвует в политике. Он вот такой публичный спикер и идеолог. И вот очень интересно, на самом деле, попытаться разобраться, а что это за идеология? Вот как ты сказал, действительно, наука, на мой взгляд, тут я с тобой согласен, не может быть идейно-нейтральной. Нет науки вообще. А наука и ученые, которые занимаются наукой, они во что-то верят, они к чему-то стремятся.
2: И здесь очень важно разделять ученых, которые занимаются, условно говоря, чистой наукой, хотя чистой наукой нет, и тех ученых, которые, прикрываясь наукой, технической, точной наукой, занимаются идеологией. И этот процесс начался уже 300, 400, 500 лет назад. Поговорим про это.
0: «Брат 2». «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: В эфире «Радио Звезда», программа «Брат 2», в студии ведущий Николай Щипков.
2: И Василий Щипков.
1: Продолжаем говорить про Илона Маска и про идеологию прогресса, идеологию современной науки, которую он так удачно, на мой взгляд, выразил, когда сравнил свои изобретения с чудесами Христа. Вот ты сказал, что Маск, и мы с тобой как бы согласились, уже сошлись тут во мнениях, что Маск, он в первую очередь публичный продавец, причем продавец не только технологий, но и продавец идей. Вот что это за идея?
2: Вот эта идея чуда, miracle, да, на английском, это воспринимается, особенно на английском языке, воспринимается как такое слово, которое помогает продать все, что угодно. Машина сама дистанционно заводится, о, это чудо, надо брать. Что-то, какое-то новое свойство возникает у пылесоса или фена, ой, надо брать. Ой, фен без лопастей, а как-то устроен по другому принципу. Ой, это супер, он не сушит волосы, это чудо, надо брать. Вот поэтому он мыслит инерционно, как и вообще капиталистический человек, который должен всей правдой и неправдой продать.
1: Я бы еще сказал, что очень интересно, если вы обратите внимание на проекты Маска, они очень всегда киношно поданы. Я помню, он запускал одну из своих ракет, и у него астронавты, которые в этой ракете летели, они были одеты в такие, значит, костюмы, да, свои форму, такую, которая повторяла образы из голливудских фильмов. У них шлемы были такие прозрачные, чтобы человек смотрел, говорит, ой, ну это, наверное, как вот в этом фильме, да, это вот очень современно, действительно. Фильм, вот эта вот магия фильма стала реальностью, тоже способ продать.
2: Да, но это не Маск придумал. Это, в общем-то, старая технология, а, безусловно, она двигает науку. Но тут очень важно все разложить по полочкам. Есть человек, который считается одним из родоначальников европейского рационального научного знания, Фрэнсис Бэкон. И я не читал про него, вот ты принес эту книжку, очень любопытную, нашего такого советского мыслителя Виктора Николаевича Тростникова, по-моему, доктора физико-математических наук, который занимался еще и философией, и в том числе и религиозной философией. И он как раз пытался осмыслить, как развивалась европейская наука.
1: Вообще, Бэкон очень интересная действительно фигура. Сейчас я процитирую, да, Тростникова, просто скажу для слушателей наших, что он был не просто каким-то философом английским, он происходил из очень знатного английского рода, его отец был лордом английским и занимал очень большие государственные посты, и его сын пошел, собственно, по тому же пути, в итоге дослужился до звания верховного канцлера Англии. Это конец 16-го века был, такой золотой век Англии, время королевы Елизаветы, которую вы, может быть, по многим фильмам знаете, и там, произведениям другим. Вот Бэкон был высшим чиновником при этом дворе. И интересно, что в итоге его карьера закончилась очень, в общем-то, позорно, потому что его арестовали и посадили, значит, знаменитую английскую тюрьму Тауэр за взятки. За взятки и за растрату казны. И он, собственно, не отрицал свои обвинения, которые против него выдвигались, он их признал, его помиловали, ну, потому что, естественно, он как аристократ обладал привилегиями, и, да, его не стали там как простого человека казнить за такие, за коррупцию, по сути, как мы сегодня сказали. И его, он уехал в свое поместье, и, сидя в поместье, значит, занимался вот такой публичной деятельностью. Он писал литературные, философские трактаты на совершенно разные темы.
2: Но, тем не менее, как справедливо пишет Тростников, в научном мире Бэкон является канонизированной фигурой, то есть той фигурой, которая считается одним из отцов-основателей современного знания, технологического рывка, прорыва, хотя он в строгом смысле слова ученым не был.
1: Ну вот я процитирую кусочки, да, из книжки Тростникова «Мысли перед рассветом». Вот он пишет. «В энциклопедиях обычно говорится, что он, то есть Бэкон, является основателем эмпиризма, то есть важнейшей составляющей нашей науки. Естественно, было бы ожидать, что он великий ученый, человек, достигший огромных результатов в исследовании природы, проведенном вне рамок богословия и тем самым продемонстрировавший силу нового метода. Но ничуть не бывало, фактические достижения Бэкона равны нулю, и это никем не оспаривается, даже его восторженными поклонниками.
2: То есть даже его последователи не спорят с тем, что Бэкон ничто не изобрел. Я прочитаю цитату самого Бэкона, переведу на русский язык, где он в своей такой очень известной книге «Новый органон», который говорит, да, как все должно быть устроено в этом мире. У него есть такая цитата у самого Бэкона. Значит, Бэкон жил в конце XVI века. Родился он в 1561 году, а умер в 1626. То есть это уже довольно давно. Бэкон писал: «Прежде всего, мы считаем нужным потребовать, чтобы люди не думали, будто мы, подобно древним грекам, желаем основать какую-то школу или философию. Не к тому мы стремимся и не думаем, чтобы для счастья людей много значило, какие у него мнения о природе и началах вещей. Мы не заботимся о таких умозрительных и вместе с тем бесполезных вещах. Напротив того, мы решили испытать, не можем ли мы положить более прочное основание действительному могуществу и величию человеческому и расширить его границы». А в другом своем произведении Бэкон пишет: «Целью нашего движения, нашего общества, является познание причин и скрытых сил вещей и расширение власти человека над природой, покуда все не станет для него возможным». Илон Маск – это Бэкон 21 века. Значит, технологии уровня Иисуса Христа, для человека все должно быть возможно. Это очень старая идеологическая идея, которая была воспринята, придумана, использована европейцами вот как раз в эпоху позднего Возрождения для того, чтобы перестроить вообще систему власти в мире.
1: Ну, обычно так и говорят, вот как ты говоришь про Возрождение, что Возрождение поставило, вывело вперед человека, что человек, это звучит гордо, достоинство человека, человек может все, и вот Бэкон как выразитель этой идеи, что при помощи науки, наука как инструмент человека, человек может достичь чего бы он ни захотел. При этом сам Бэкон, как и многие другие мыслители эпохи гуманизма, вот если вы откроете его книги, он себя называл и считал и причислял к христианам. Вот, ну, то есть при Бэконе это уже была англиканская церковь, и он себя считал таким правоверным англиканином, но, тем не менее, сама его философия, вот если как бы уйти от вот это все внешние мишуры, потому что, как вы понимаете, тогда нельзя было издать книгу и не написать, что, естественно, Бог, церковь и так далее. А потому что это, на этом строилось все общество. Это так не сказать, все равно, что было пойти против государственной власти.
2: Да, здесь очень важно,
1: но это все такая некая мишура.
2: Что это заявление, эту заявку, да, Бэкон сделал до существенных открытий в науке. Он сначала сделал это заявление, и только затем в течение столетий действовали такие люди, как Декарт, Робенвальд, Торричелли, Паскаль, Гайгенс, Гюйгенс, Ньютон, Лейбниц и так далее, так далее. То есть все ученые, которых мы знаем по учебникам точных наук, они были после. То есть Бэкон эти заявления основывал просто на своем желании, а не на каких-то реальных научных открытиях. Продолжим через короткую паузу. А вас, дорогие слушатели, приглашаем подписаться на канал в Максе. Канал называется «Звезда аналитика». Его легко найти по поиску. Там размещены все самые свежие новости, аналитические материалы «Звезды аналитики». Подписывайтесь.
7: «Брат 2». Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
8: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комсомольск из Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши средства противовоздушной обороны за сутки сбили 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 600 беспилотников самолетного типа. Расчеты дронов перехватчиков мотострелковой дивизии Южной группировки войск за сутки уничтожили 6 тяжелых украинских коптеров. Об этом рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Злодей».
9: Благодаря действиям наших расчетов противник значительно ослаб в применении коптеров Р-34 разведчиков. Небо мы почистили на нашем направлении очень хорошо. Противник уже иногда просто боится залетать в нашу зону ответственности, потому что знает, что будет уничтожен. Наша задача – это прикрытие с воздуха наших штурмовых групп. Мы не даем противнику их обнаружить и уничтожить. Сбиваем глаза противника, это коптерного типа дроны. Сбиваем Р-34, Р-18 в простонародье Баба-Яга. Сбиваем дроны на оптоволокне, причем не потеряв птицу, мы просто перерезаем ей кабель нашими винтами. Благодаря этому наши штурмовые подразделения могут спокойно продвигаться и выполнять свои задачи.
8: Подразделение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ведет боевую работу на Константиновском направлении специальной военной операции. Большой десантный корабль «Ослябя» Тихоокеанского флота приступил к штурмовскому походу с воспитанниками филиала Нахимовского военно-морского училища. Во время первой учебной практики ребята пройдут пролив Лаперузы и отработают задачи штурманской подготовки в районе южной части Курильских островов. Помимо штурманской практики, с нахимовцами проведут занятия по корабельным специальностям, тренировки по связи и РХБ-защите, а также сдачу нормативов по применению спасательных средств. Кроме того, с ними проведут практические занятия по изучению устройства корабля. Нахимовцы и экипаж корабля дадут дань памяти погибшим военным морякам. И в Амурской области идет военно-музыкальный фестиваль «Виват Амур». В этом году выступления военных музыкантов проходят в 18 населенных пунктах региона. Перед зрителями выступает 8 ведущих коллективов страны. Всего во время фестиваля запланированы 24 концерта, зрителями которых станут более 32 тысяч жителей и гостей Амурской области. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
10: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
0: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: В эфире «Радио Звезда», программа «Брат 2», в студии ведущий Николай Щипков.
2: И Василий Щипков.
1: Продолжаем говорить о Илоне Маске, о идеологии современной науки и о такой фигуре, как Фрэнсис Бэкон, английский политик, философ, который является таким провозвестником новой науки. Вот ты сказал, что Бэкон, да, не обладая, не только не будучи сам ученым, но и не обладая, в общем-то, по большому счету, таким интимным пониманием процессов, которые в науке его времени происходили, потому что наука-то была уже на самом деле, да. Бэкон – это не человек, который начал науку. Бэкон – это человек, который придумал, как науку использовать. И интересно, вот ты говорил, что он как бы вот эту идеологию нового времени, естественных наук провозгласил. Но я бы еще хотел добавить такую деталь, которая связывает, на мой взгляд, его с Маском, потому что в одном из таких менее известных мест Бэкон пишет, что, цитирую: «Кому выпадет счастье опередить других в каком-нибудь изобретении или привилегии, может иной раз нажить несметное богатство. Так что если человек окажется подлинно искусным в логике, ему суждены большие дела». То есть здесь еще и провозвестие капитализма как идеи, потому что наука не просто должна там подчинять мир, это, можно сказать, некий даже идеал, а еще наука должна служить мне как изобретателю, она должна меня обогатить. Не я должен служить науке, а наука должна служить мне, чтобы стать богатым, известным и успешным.
2: Да, но главная цель, помимо богатства и успеха, Бэконом очень точно провозглашена. Власть, и власть, и еще раз власть. Он это пишет как власть человека над природой, и власть человека над любыми процессами.
1: Ну и над обществом тоже.
2: И могущество человека. вот смотри, что дальше происходит. Он создает, формулирует идеологию. Возможно, помимо него кто-то об этом думал, но он это сформулировал, не будучи ученым в современном смысле этого слова. Он был таким вот идеологом этого процесса. Он сказал, что через какие-то изобретения мы можем расширить могущество человека, то есть укрепить свою власть. Вообще, тема власти для английской культуры, для англичан, это особая тема. Есть такой исторический поворот на власти. Вот почему-то у англичан особенно сильно он выражен.
1: Ну, Бэкону приписывают выражение «knowledge is power». И вот слово «power» это на русский можно перевести как «власть», а можно перевести как «сила». Это зависит от контекста, поэтому знание – сила, здесь можно искать знание – власть.
2: И после вот этого идеологического поворота на Западе, когда политический класс, когда богатые люди, когда элита поняла, что действительно технологии могут укреплять их власть, стали поддерживать науку, стали поддерживать ученых, стали их канонизировать, используя это слово в кавычках, и ученых, настоящих ученых, ученых типа вот Бэкона, которые вот что-то там объявляли, делать из них канон, людей, которые меняют историю. После этого на Западе стали происходить процессы очень серьезные политические, но в первую очередь были отобраны рычаги влияния на общественные процессы у традиционных религиозных организаций, у католической церкви в первую очередь.
1: На Западе, да.
2: На Западе. Начался процесс секуляризации, да, отделения церкви от властных полномочий, от общественных процессов, там, образования. Но это медленно шло, медленный процесс начался. Но откуда вот этот конфликт возник, хорошо нам известен по там, 20 веку, сейчас он уже исчерпан. Религия или наука? Ну, на самом деле, конфликта.
1: Как якобы две некие противостоящие друг другу общественные силы. Хотя, если противостояние есть, то это противостояние той идеологии, которую Бэкон провозглашал, опять же, даже не будучи ученым.
2: Даже если мы представим, что действительно христианство или католическая церковь в западной истории представляла собой политическую силу, да, и Ватикан до сих пор является не просто религиозной организацией, а государством, да, то есть история западного христианства, она особая. Да, христианство обладало политической властью. А тут, говорит, наука или религия. Но, конечно, речь идет не только о том, кто более истинен в высказывании, а в том, кто обладает политической властью. И вот эти новые ученые, ученые нового времени, стали претендовать уже на политическую власть или на обслуживание политических элит.
1: Конечно, никто ученым никакую власть никогда не давал. Бэкон не стал лордом-канцлером, потому что он был якобы ученым или там писателем-философом. Он родился в английской элите. Вот. И Илон Маск, как мы знаем, да, тоже родился в богатой, обеспеченной семье, а потом сделал себе карьеру, продавая свои услуги маркетолога. Вы скажете, вот Маск, он такой гениальный бизнесмен, он смог все эти фирмы собрать. А как говорит современная молодежь, ничего тот факт, извините меня, что Илону Маску США дает гигантские оборонные заказы. И если эти оборонные заказы перестанут давать, его фирмы очень быстро скукожатся, потому что это фирмы убыточные. Вот, потому что, естественно, если ты занимаешься экспериментированием, и тебе нужно запустить 1000 ракет, из которых 980 упадут в море, вот, а 20 успешно приземлиться, конечно, это убыточно, это не бизнес никакой, это не бизнес-модель. Его бизнес-модель в том, чтобы продать вот некую идею доминирования, продать власть. Он продает идею власти через технологию.
2: Он продает веру...
1: Или идею бессмертия.
2: Он продает веру в чудо, которую может создать технология. Именно поэтому в его голове возникают ассоциации именно религиозные. Его за язык никто не тянул. Ну, кто его просил свои технологии сравнивать там с
1: чудесами Христа?
2: Христа. Ну, кто его за язык тянул, как бы такие... Ну, он, конечно, улыбнулся, сказал, что это... Ну, ничего не сказал, но как бы шутка.
1: Как бы фигурально, да.
2: Но все равно в сознании присутствует, что мы создаем чудо. И понимаете, как это происходит в мире? Если люди поверят, а люди верят на самом деле,
1: вообще-то
2: в Москву.
1: Люди хотят чуда.
2: Сколько,
1: вот здесь
2: сколько
1: хочу сказать.
2: У Джобса было поклонников в мире? Откуда эти очереди за айфонами? Потому что люди верят в чудо, которое им продают. Но, казалось бы, ну, все, люди все же понимают, у всех есть интернет, все понимают, что это... Да, все понимают, что это маркетинг. Но все равно вот эта вера в чудо, она сюда идет. И там она реализовывается, там она воплощается.
1: Нам 18 век и 19 век многие философы пытались убедить в том, что человек – это такой рациональный актор, рациональное существо, которое только при помощи своего разума совершает выбор, моральный, нравственный, левый, вплоть до того, что ему покупать или не покупать. Но на самом деле человек – это абсолютно иррациональное существо. У него иногда где-то он может, сказать, включить рацию свою и принять согласно ему какое-то решение, но в 99% случаев некие другие силы внутри человека действуют. И одна из таких сил – это жажда чуда. В таком отрицательном смысле этого слова.
2: Хорошо, давай подумаем, в чем здесь есть плюсы и минусы. Ну, поговорим, например, о плюсах. Когда успешно кто-то применяет технологию по продаже чудес в технологической сфере, да, вот массовой аудитории. Плюс, очевидно, есть. Он стимулирует моду на науку. Люди, которые видят какую-то технологию, видят, что это возможно, да, они могут поступать в технические вузы, они могут мечтать стать программистами, потому что если Маск говорит, что там могут быть неровные связи, мы человека научим ходить, который не может ходить, видеть.
1: Это может воодушевлять, безусловно.
2: Он говорит, ух ты, как здорово, я сейчас вот изучу эти все нейротехнологии и смогу в этом участвовать, мы будем создавать новых людей. Для молодого человека это очень воодушевляюще.
1: Это очень благородная цель, конечно.
2: И цель-то благородная. Это плюс, конечно, потому что если наука будет представлена визуально как старые запыленные шкафы и скучные офисы, где сидят на скучных столах и на скучных стульях, и перед скучными мониторами скучные люди в скучной одежде, тогда, ну, вряд ли кто-то пойдет массово поступать вот в эти технические вузы и не пополнит армию технических специалистов, необходимых для технологического прорыва каждой современной крупной державы. Да, мобилизационный эффект информационно имеет место. В чем минусы? Минус в том, что поколение, выросшее на маркетинговых чудесах, перестает верить в настоящие чудеса и перестает верить в настоящие ценности, я бы так сказал. То есть для этого сознания истина становится заключенной вот в эту технологическую сферу. А тот, кто имеет право говорить от этой сферы, такие спикеры, они становятся пророками истины. И если, ну, Маск просто, он еще не настолько хорошие чудеса показал людям, да?
1: Я так скажу, что Маск или не Маск, неважно, не один, так другой появится.
2: Да, может быть, после Маска появится какой-нибудь такой еще более талантливый маркетолог, который будет действительно в технологической сфере, как так удачно показывает эти технологические чудеса.
1: У Маска это много и неудач.
2: Что его на пьедестал так возвели, в мировом таком сознании, что потом этот человек может сказать, а я считаю, что это хорошо, а это плохо, и ему поверят.
1: Ну, вот один из таких, как сказать, похожих людей на Маска, такой есть Питер Тиль, мы его вспоминали, он руководитель тоже таких технических стартапов, тоже работает на правительство США, госконтракты военные и так далее. Так вот, в одном из интервью, да, Питер Тиль разошелся очень широко по интернету в этот момент, его интервьюер спрашивает, ну, а вы считаете, что человеческая раса должна выжить? И он так как-то очень неловко замялся секунд на 15. Неловкого молчания, после которого сказал, ну, наверное, да.
2: То есть, на самом деле, идеологическая борьба, если мы говорим про вот эту научную сферу, как сферу, в том числе идеологии, идет за то, кто управляет истиной, кому верят люди, кто в массовом сознании может изрекать утверждения, которые будут считаться истинными. Да, есть лидеры общественного мнения, есть авторитеты в политике, в религиозной сфере, есть уважаемые люди. А есть вот эти люди, которые продают технологии как чудеса, и особенно молодое поколение их возносят на некий пьедестал, делают из них некую икону. И именно этого эти деятели добиваются. И вот, на мой взгляд, здесь как раз есть некая угроза. И когда мы говорим про необходимость нашего технологического прорыва в России, мы должны не забывать, что у этого прорыва должна быть идеология. Потому что если мы не будем говорить про научную идеологию, оформлять эту идеологию во что-то, мы инерционно, информационно будем все равно идти за Маском.
1: Будем придатком Маска. Наука будет придатком Маска, потому что молодые ученые будут идти, потому что они воодушевлены Маск, этим образом.
2: Условный Маск. Маск со сцены уйдет, придет другой человек, который будет говорить, что вот мы новые, сейчас будем чудеса, и все будут на него равняться, и мечтать, чтобы он в Россию приехал, и прикоснуться к его руке, и программисты будут там его уважать и почитать. Куда это будет двигать нашу науку? Это будет погружать научную сферу, техническую сферу в некий плен вот этих миражей.
1: Никакого научного суверенитета невозможно будет иметь в такой ситуации, конечно.
2: И другой вопрос, который мы не раз обсуждали, какая идеология, какое мировоззрение будет у этих технических специалистов.
1: И какие ценности.
2: Конечно. Вот, поэтому нужно...
1: Это не праздный вопрос совсем.
2: Нужно именно так смотреть на заявление Маска, и ориентировать все-таки науку на нашу отечественную идеологию, отечественные ценности, чтобы наши технологические прорывы были укоренены, не побоюсь, именно такой связки в наших российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Эта связка сегодня необходима точной науке и ценностной сферы.
1: В эфире была программа «Брат-2». В студии были ее ведущие Николай Щипков.
2: И Василий Щипков.
1: Призываем подписываться на канал «Звезда аналитика» в мессенджере «Макс». Очень удобно, легко найти его в поиске. Подписывайтесь и будьте в курсе всех последних новостей.
11: «Брат-2». Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
12: Приветствую слушателей радио «Звезда». Меня зовут Надежда Саратетта. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Герои наших сердец». Я посвящаю ее защитникам нашей Родины. Вы – герои наших сердец.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
9: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
8: Борода чья-то. Почему синяя?
9: Я же говорил.
8: Череп.
9: Это Йорик.
8: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
9: Вещи Олег?
10: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
11: Два деревянных колеса, одна

0: «Человек и время». Сады Версаля кажутся местом вне времени. Одним из самых изящных символов эпохи абсолютной монархии стали солнечные часы. В 17 веке механические часы уже существовали, но они часто спешили или отставали. А вот солнечные считались эталоном точности. В садах Версаля их было много. Простых и сложных, строгих и декоративных. Они украшали аллеи, террасы и укромные уголки, где гуляли придворные. И напоминали, даже солнце подчиняется королю. Для Людовика XIV время имело особое значение. Его день был расписан по минутам. Подъем, прием придворных, обед, прогулки, вечерние церемонии – все шло по строгому распорядку. Солнечные часы в садах подчеркивали эту идею. Король правил не только людьми, но и ритмом жизни.
1: Человек и время.
0: Эпоха барокко любила символы. Тень на часах напоминала о бренности бытия. Пока придворные плели интриги и боролись за внимание монарха, стрелка медленно ползла по циферблату. Она говорила о том, что хоть власть и велика, но день все равно закончится. Даже абсолютная монархия имела свои пределы. Некоторые солнечные часы в Версале были настоящими головоломками. Они показывали не только час, но и дату, знак зодиака. Это восхищало гостей и подчеркивало уровень развития науки при дворе. Король любил выглядеть покровителем знаний и прогресса. Сегодня солнечные часы в садах Версаля кажутся тихими свидетелями прошлого. Они больше не управляют жизнью дворца. Но их тени все так же ложатся на камень. Они напоминают о королях, роскоши барокко и о том, как власть пыталась остановить ход времени.
1: Человек и время. Премьера на радио «Звезда».
2: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
3: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
2: Но заплатил романа. За свой успех непомерно высокую цену.
4: И считал, но осуждаю.
2: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что новейший ракетный комплекс «Орешник» пока не применялся в полноценном боевом режиме на территории Украины, а проходил фактические испытания. По словам президента России, удары наносились по удобным для наблюдения целям.
2: Ведь мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник»-то не испытывали. И это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
1: Ранее в Министерстве обороны России сообщили о нанесении ударов баллистическими ракетами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Решение приняли в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев анонсировал подписание документов в пятницу по теме строительства тоннеля через Берингов пролив, который в перспективе способен соединить Чукотку и Аляску. На Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что уже в пятницу подпишет соглашение о продолжении проектирования. Это будет один из крупных инфраструктурных проектов между Россией и Соединенными Штатами. Минздрав расширил перечень объектов трансплантации. С 1 сентября в России станет доступна пересадка кожи, ее слоев, костей, нервов и спинного мозга. При этом кости свода черепа и нижнюю челюсть из списка исключат. По данным ведомства, эти изменения дополняют успехи московской медицины, которая уже стала мировым лидером по пересадке органов, значительно сократив время ожидания донорских тканей для пациентов. Русский язык впервые в истории поднялся с 5 на 4 место в глобальном рейтинге положения языков мира, представленном Институтом имени Пушкина. Эксперты оценивали конкурентоспособность речи в политике, науке и медиа. Значительный рост зафиксирован в международных научных базах данных и цифровой среде. Руководство института уверено, что позиция русского продолжит укрепляться благодаря стабильности ключевых параметров и активной государственной поддержке. И о погоде. В пятницу в Москве переменная облачность, 24 градуса. В субботу и воскресенье солнечно и до 25 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий.
1: Внешность, конечно, не главное.
2: Ковалев, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место.
1: Но иногда наружность может перевернуть вашу жизнь.
3: Снова освободилась вакансия. Все здоровые телом и душой рыжие могут явиться кандидатами.
1: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Река истории. История реки. Гвадалквивир. Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир. Это Пушкин. Скорее всего, поэту понравилось звучное слово. Также особым вниманием эта река пользуется у геральдистов и географов. Река Гвадалквивир изображена на гербе испанского города Сантандер вместе с караккой, большим парусным судном, и разорванной цепью. Герб красивый, но при чем здесь река? Сантандер – столица провинции Кантабрия, порт на севере Испании. А река Гвадалквивир на юге, в Андалузии. Как-то нелогично. Все дело в истории. В 13 веке король Фернандо III Кастильский активно отвоевывал землю у мавров. Мечтал объединить под христианскими знаменами всю Испанию. Говорил своему сыну:
5: «Ты будешь богат землей и множеством хороших вассалов больше, чем любой другой король в христианском мире».
4: Только никак не мог справиться с Андалузией, сильно укрепленным городом которой была Севилья. Каждый вечер мавры протягивали от башни к башне, от одного до другого берега Гвадалквивира, огромную цепь, которая преграждала кораблям путь. И тогда, в 1248 году, Фернандо призвал на помощь жителей портовых городов Кантабрии. Хитроумные кантабрийцы снарядили флот, обили флагманскую каракку железом, с ее помощью успешно преодолели злосчастную цепь и атаковали Севилью с воды. А Фернандо со своей армией помог им на суше. Севилья пала, а за ней и вся Андалузия. Кантабрийцы горды этой победой до сих пор. Оттого и запечатлели ее на гербе своей провинциальной столицы.
6: Гвадалквивир. Река истории. История реки.
7: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерние истории на «Радио Звезда».
9: Артур Конан Дойль. Рассказ «Союз рыжих». Читает Сергей Кирсанов.
10: Когда я прошлой осенью зашел в один прекрасный день к моему другу Шерлоку Холмсу, я застал его в оживленном разговоре с толстым, цветущего вида пожилым человеком, волосы которого были огненно-красного цвета. Я уже собирался извиниться и ретироваться, как вдруг Холмс быстро втащил меня в комнату и запер за мной дверь. «Ты пришел как нельзя более кстати, мой дорогой Ватсон», — проговорил он сердечно. «Я боялся тебе помешать, ты, кажется, занят», — ответил я ему. «Да, я занят, и даже очень занят. В таком случае я обожду в соседней комнате». «Нет, оставайся здесь». «Доктор Ватсон», — проговорил он, представляя меня незнакомцу, «очень часто помогал мне и делом, и советом в самых запутанных обстоятельствах. И я не сомневаюсь, мистер Вильсон, что он и в данном случае окажет мне большую помощь. Не будете ли вы, может быть, так любезны, мистер Вильсон, еще раз повторить начало рассказа? Я прошу вас об этом не потому, что мой друг не слышал первой части рассказа, а потому что мне крайне важно подробнее ознакомиться с каждой отдельной подробностью. Обыкновенно я уже при поверхностном ознакомлении с обстоятельствами дела создаю картину целого благодаря сравнению с многочисленными схожими фактами. Но в данном случае я положительно теряюсь в догадках. Вы, вероятно, не можете найти объявление, мистер Вильсон? Нет, я его нашел, — ответил толстяк и положил свой толстый красный палец на газету. Вот оно. Им-то и началась вся история. Будьте так любезны сами его прочитать, господин доктор. Я взял газету и прочел следующее. «Союзу рыжих. Согласно завещанию скончавшегося Эзекииля Гопкинса из Ливана в Пенсильвании, Соединенные Штаты, снова освободилась вакансия, которая предоставляет члену Союза право получать еженедельно 4 фунта стерлингов почти без всякой с его стороны работы. Все здоровые телом и душой рыжие, достигшие 21 года, могут явиться кандидатами. Личное заявление в понедельник, 11 часов утра, у Дункана Росса в помещении Союза, 7-я Флотская улица». «Что это означает, черт возьми?» — воскликнул я, прочитав два раза подряд это странное объявление. Холмс прям покатывался со смеху на своем стуле, как он это всегда делал, когда был в хорошем расположении духа. «Не правда ли? Это крайне курьезно!» — воскликнул он. «А теперь, мистер Вильсон, соберитесь силами и расскажите нам о себе, о вашей домашней жизни и о действии, которое оказали эти строки на ваше счастье. Ты, доктор, запиши, пожалуйста, название и номер газеты». «Это Morning Chronicle от 27 апреля 1890 года, ровно 2 месяца тому назад». «Хорошо. Прошу вас, начинайте, мистер Вильсон». «Итак», — проговорил Вильсон, вытирая свой потный лоб, «как я вам уже говорил, господин Холмс, у меня есть маленький магазин в Кобург-сквере, недалеко от Сити, где я торгую старым платьем и выдаю деньги под заклад. Дело это не бог знает какое прибыльное, и за последние годы оно дает мне ровно столько, сколько мне необходимо для того, чтобы свести концы с концами. Прежде у меня было 2 приказчика. Теперь же я держу только одного, и этого одного был я бы не в силах держать, если бы он добровольно не согласился служить у меня за полцены, для того, чтобы подробно ознакомиться с торговым делом». «Как зовут этого любезного юношу?» — спросил Холмс. «Его зовут Винсент Сполдинг, и юношей ни в коем случае назвать его нельзя. Возраст его трудно определить. Более ловкого приказчика мне нечего и желать, господин Холмс. Я отлично знаю, что он легко мог бы найти гораздо лучшее место и зарабатывать вдвое больше, чем он теперь зарабатывает у меня. Но я, конечно, молчу».
11: «И отлично делаете. Вы можете считать за особое счастье, что вам удалось заполучить дешевого приказчика. В наше время это не так-то часто случается. Мне кажется, что ваш приказчик не менее курьезен, чем это объявление».
10: «Положим, и у него есть недостатки», — ответил Вильсон. «Представьте себе, он так любит фотографию, что положительно сходит с ума. Иногда он внезапно бросает работу, берет свой аппарат, забирается в подвал, как крот в свою нору, и проявляет там снимки. Это его главный недостаток. А так-то вообще он хороший работник. Жаловаться на него не могу».
11: «Он, наверное, еще служит у вас?»
10: «Как же, мистер Холм, служит. Он и 14-летняя девушка, умеющая немного готовить и убирать, вот и весь мой персонал. Вы знаете, я бездетный вдовец. Мы живем втроем мирно, тихо. Большого барыша магазин мне не приносит, но все же я зарабатываю достаточно, чтобы прожить безбедно, не влезая в долги. Все шло превосходно, пока не появилось это объявление. Как раз 8 недель тому назад в магазин входит Сполдинг с этой газетой в руках и говорит: «Как я жалею, мистер Вильсон, что у меня не рыжие волосы». «Это почему?» — спрашиваю я его. «Почему?» — отвечает он. «Потому что опять освободилась вакансия в Союзе рыжих. Тот, кто займет ее, получит маленькое состояние, и я знаю, что свободных вакансий больше, чем кандидатов, так что правление не знает больше, куда девать деньги. Если б я мог выкрасить свои волосы, я бы с удовольствием отправился в это уютное гнездышко». «В чем же, собственно говоря, дело?» — спросил я.
11: «Видите ли, мистер Холмс, я страшный домосед. И так как я живу рядом с магазином, то поэтому часто по целым неделям не переступаю за порог магазина. Поэтому я знаю очень мало о том, что делается на белом свете, и всегда бываю очень рад, когда мне сообщают новости». «Вы разве ничего не знаете о союзе рыжих?» — спросил он с величайшим удивлением. «Ровно ничего». «Неужели?» «Это меня крайне удивляет, тем более, что вы сами могли бы явиться кандидатом на это место». «А что она дает?» — спросил я. «Фунтов 200 в год, не более. Но зато работы почти совсем нет никакой. И при этом можно иметь посторонние занятия». «Вы, конечно, можете понять, мистер Холмс, что я насторожился и весь обратился вслух, так как за последние годы дела мои были не блестящие. И 200 фунтов стерлингов в год явились бы мне как нельзя более кстати. Расскажите мне все подробно», — обратился я к нему. «Вы видите сами», — проговорил Сполдинг, показывая на объявление, «что в Союзе освободилась вакансия. И вот адрес, по которому нужно обращаться с заявлениями. Насколько я мог узнать, союз этот был основан американским миллионером Эзекилем Гопкинсом, который, по-видимому, был большим чудаком. После его смерти нашли завещание, по которому он все свое громадное состояние оставлял рыжим на проценты с капитала. Этим рыжим должно было быть обеспечено спокойное и безбедное существование». «Но ведь рыжих целые миллионы!» — воскликнул я. «Завещание, — ответил он, — имеет в виду только лондонцев и при этом совершеннолетних. Американец этот прожил свою молодость в Лондоне и поэтому хотел оказать благодеяние своей второй родине. Затем я слышал, что совершенно бесполезно заявлять о себе, если имеешь светлые или темно-рыжие волосы. Завещание относится только к англичанам с ярко-огненно-рыжими волосами. Если бы у вас явилась фантазия заявить о себе, я уверен, что вы бы заняли свободную вакансию. Но, может быть, вам не стоит беспокоиться из-за каких-то 200 фунтов. Как вы сами, господа, можете удостовериться, цвет моих волос такой огненно-рыжий, что я мог рассчитывать на успех, как всякий другой с волосами подобного цвета. Сполдинг был, по-видимому, так хорошо знаком со всеми обстоятельствами дела, что он мог мне, пожалуй, оказать содействие. Поэтому я велел ему закрыть магазин и сопровождать меня. Он, конечно, этому обрадовался. Мы закрыли магазин и отправились по указанному в газете адресу». «Если бы вы видели это зрелище, господин Холмс! С севера и юга, с востока и запада сбежались все, чьи волосы имели хоть самый легкий рыжий оттенок. Флотская улица была переполнена рыжими. Я не мог и вообразить, что в Лондоне их так много существует. Каждый оттенок имел своего представителя. Тут были люди с соломенно-лимонно-апельсинно-рыжими волосами. Но, по словам Сполдинга, только немногие из них могли похвастать волосами огненно-красного цвета. Когда я увидал эту массу претендентов, я тотчас же решил вернуться домой. Но Сполдинг об этом и слышать не хотел. Я до сих пор не могу понять, каким образом ему удалось протискаться сквозь толпу. На лестнице было беспрерывное движение. Одни поднимались полные надежд, другие сходили разочарованные. Мы пробили себе дорогу и добрались счастливо до бюро».
9: «Это очень забавная история», — заметил Холмс, когда клиент его замолк на мгновение, чтобы оживить свою память значительным количеством табаку. «Продолжайте, пожалуйста».
11: «В бюро находилось несколько деревянных стульев и еловый стол, за которым сидел маленький человек, волосы которого были еще краснее моих. Каждому входившему кандидату он задавал несколько вопросов и находил в каждом что-нибудь такое, что лишало его возможности занять освободившуюся вакансию. По-видимому, это место не так-то легко было получить. Когда, наконец, дошла очередь до нас, то маленький человек отнесся ко мне любезнее, чем к другим. Он запер дверь, чтобы поговорить с нами наедине. «Это мистер Вильсон», — объявил мой приказчик. «Он желал бы занять освободившееся место». «По-видимому, он имеет на это полное право», — ответил маленький человек, «и подходит под все условия. Я в жизни своей никогда не видал таких тонких волос». Он сделал шаг назад, наклонил на бок голову и уставился в мои волосы, пока я сам не покраснел. Тогда он вдруг наклонился ко мне, потряс мне руку и сердечно поздравил меня с одержанным мной успехом. «Каждая минута промедления была бы несправедливостью по отношению к вам», — сказал он. «Но вы, конечно, извините меня за некоторые необходимые меры предосторожности». При этом он схватился обеими руками за мои волосы и начал их трепать так сильно, что я от боли закричал. «У вас слезы на глазах», — проговорил он, выпуская мою голову. «Этого доказательства вполне достаточно. Мы должны быть осторожны, ибо нас обманули два раза. Один раз надели парик, а другой выкрасили волосы. Если бы вы знали, каким только ухищрением не прибегали для того только, чтобы сделаться членом Союза Рыжих». Он подошел к окну и закричал во все горло, что освободившееся место занято. Стон разочарования пронесся по улице. Толпа разошлась по всем направлениям, и скоро осталось только двое рыжих, я и маленький человек. «Меня зовут Дункан Росс», — сказал он, — «и я сам пользуюсь процентами капитала, который нам оставил наш благородный благодетель. Женаты вы, мистер Вильсон? Имеете ли семью?» Я ответил, что семьи у меня нет. Он состроил недовольную гримасу. «Да-с», — проговорил он с сожалением, — «это крайне досадно, жалко, жалко. Знаете вы, что цель капитала — это скорее содействовать размножению рыжих, чем обеспечение жизни холостых? Очень и очень неприятно, что вы холостяк». При этих словах лицо мое вытянулось, ибо я боялся, мистер Холмс, что в конце концов место все-таки не получу. Он, видимо, что-то соображал и затем объявил, что все устроится. «Если бы дело шло о другом, — сказал он, — то это обстоятельство явилось бы решительной помехой, но по отношению к вам можно быть более снисходительным. Не у каждого найдешь такие волосы. Когда вы можете начать ваши новые занятия?» «Дело не так-то просто, ведь у меня еще магазин есть». «О нем вы не беспокойтесь, мистер Вильсон», — заметил Сполдинг. «Положитесь всецело на меня». «В какие часы буду я занят?» — спросил я. «От 10 до 2. «Судная касса моя работает лучше всего по вечерам, мистер Холмс, в особенности по четвергам и пятницам, поэтому вполне понятно, что мне было очень приятно зарабатывать кое-что на стороне по утрам. В магазине мог остаться Сполдинг, я на него вполне полагался. Поэтому я сказал, хорошо, часы мне подходят». «А каково вознаграждение?» 4 фунта в неделю. «А занятия какие?» «О них и говорить не стоит». «Что вы этим хотите сказать?» «Вы должны сидеть все время в конторе или быть, по крайней мере, в этом доме. Если вы хоть раз не выполните этого условия, вы лишаетесь места. На этом обстоятельстве в особенности настаивает Гопкинс в своем завещании». «Хорошо», — ответил я. 4 часа в день я могу оставаться в этом доме». «Никакие извинения не принимаются», — заметил мистер Росс. «Больны ли вы или ваше присутствие необходимо в магазине, это решительно все равно. Вы должны все время с 10 до 2 проводить в этом доме, иначе вы теряете место».
12: «А занятия?»
11: «Занятия состоят в переписывании британской энциклопедии. Вот в этом шкафу лежит первый том. Чернила, перья и бумагу должны вы сами приносить. Мы даем вам только стол и стул. Можете вы приступить к работе с завтрашнего дня?»
12: «Конечно могу», — ответил я.
11: «Отлично. В таком случае будьте здоровы, мистер Вильсон, и позвольте мне еще раз поздравить вас с получением места, которого добивались столь многие». Он проводил меня до дверей, и мы с приказчиком отправились домой. И я не знал, что и думать обо всем происшедшем. Я был безмерно счастлив.
13: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конан Дойля «Союз рыжих».
11: Целый день вся эта история не выходила у меня из головы, и когда наступил вечер, я совершенно упал духом, ибо мне явилась в голову мысль, что все это, быть может, только глупая шутка или грубый обман, хотя я не мог себе объяснить, с какой целью это было предпринято. Мне казалось совершенно невероятным, чтобы кто-нибудь мог оставить после себя подобное завещание, и что подобная рента могла быть выплачиваема за такую пустую вещь, как переписывание британской энциклопедии. Сполдинг употреблял все усилия, чтобы убедить меня в серьезности завещания американца, Но все же, когда я отправился спать, я в уме поставил крест над всей этой историей. Тем не менее, на следующее утро я решился заглянуть в контору. Я купил банку чернил, гусиное перо и 7 листов бумаги. И отправился в путь. К моим величайшим удивлению и радости, я нашел все в полном порядке. Для меня был приготовлен стол, и Дункан Росс ждал меня, чтобы объяснить мне мою работу. Он велел мне начать переписывать с буквы «А» и затем ушел. Время от времени он заходил в контору. В 2 часа он меня отпустил, похвалив за усердие, и запер за мной дверь в контору. Так продолжалось изо дня в день, мистер Холмс. В субботу явился какой-то господин и уплатил мне 4 фунта. Через неделю это снова повторилось, и я начинал входить во вкус моих занятий. Я являлся в контору каждый день в 10 часов утра и отправлялся домой в 2 часа. Мало-помалу мистер Росс начал приходить только раз в день, а затем и вовсе перестал показываться. Тем не менее, само собой понятно, я не осмеливался выходить из конторы хоть на 1 минуту, боясь его внезапного прихода. Таким образом, прошло 8 недель. Я уже переписал все слова от «А» до «Аттика» и надеялся перейти скоро к букве «Б». Если бы вы знали, сколько бумаги, чернил и перьев я истратил на эту глупую переписку. Вдруг все это кончилось весьма неожиданно.
12: Кончилось?
11: Да, мистер Холмс, сегодня утром. Как всегда, я был уже у конторы в 10 часов утра, но нашел дверь запертой. На ней гвоздиком была прибита карточка. Вот она, прочитайте ее.
10: Он вынул карточку величиной с маленький лист почтовой бумаги. На ней было написано: «Союз рыжих распущен. 9 октября 1890-го». Шерлок Холмс и я рассматривали это краткое извещение, но жалостное лицо Вильсона было так комично, что мы, не обращая на него ни малейшего внимания, разразились громким смехом.
11: «Я не нахожу в этом ничего смешного», — воскликнул нам клиент, и кровь бросилась ему в голову так, что он покраснел до корня своих огненно-рыжих волос. «Если вы ничего лучшего не умеете делать, как потешаться надо мной, так я могу отсюда удалиться».
10: «Нет, нет», — воскликнул Холмс и снова усадил его на стул, с которого он было приподнялся.
11: «Я ни за что на свете не оставлю вас. Ваше приключение слишком необыкновенно, но, простите меня, оно вместе с тем так комично, что я не мог удержаться от смеха. Скажите, пожалуйста, что вы сделали, когда увидали эту записку на двери?»
12: «Я был поражен, мистер Холмс. Я не знал, что мне делать. В соседних магазинах, куда я обратился за справками, никто мне не мог ничего объяснить. Тогда я пошел к домовладельцу, бухгалтеру, живущему в 1-м этаже, и осведомился у него, что стало с Союзом рыжих. Он объявил мне, что никогда ничего не слышал о подобном союзе. Тогда я спросил его, кто такой мистер Дункан Росс, но имя это было ему совершенно незнакомо. Я говорю о господине из 4-го номера.
11: «Что, об этом рыжем?»
12: «Да. Его зовут Вильям Моррис. Он адвокат, у него отделывалась квартира, поэтому он временно и нанимал у меня комнату. Вчера он переехал».
11: «Куда?»
12: «В свою новую контору. Он дал мне адрес: улица Короля Георга, 17, у собора Святого Павла».
11: «Я быстро собрался в дорогу, мистер Холмс, но когда я прибыл туда, я нашел там резиновую фабрику, и ни единая душа не знала о существовании Вильяма Морриса или Дункана Росса».
12: «Что вы тогда сделали?» — спросил Холмс.
11: «Я пошел домой и спросил совета у моего приказчика, но он не мог мне посоветовать ничего путного. Он начал меня уверять, что я, наверное, скоро получу письмо с подробным объяснением всего происшедшего. Это, однако, меня не удовлетворяло, мистер Холмс. Мне не хотелось ни с того ни с сего терять такое выгодное место. И так как я узнал, что вы так любезны и даете советы бедным людям в нужде, то я и решил обратиться к вам».
12: «И отлично сделали. Ваша история из ряда вон выходящая, и я с большим удовольствием попытаюсь ее разгадать. Из вашего рассказа я заключаю, что все это происшествие может иметь гораздо более важные последствия, чем это кажется на первый взгляд».
11: «Я думаю, — ответил Вильсон, — ведь я потерял 4 фунта стерлингов в неделю».
12: «Что касается до вас лично, — заметил Холмс, — то у вас нет никаких оснований быть недовольным этим странным союзом.
10: Если я не ошибаюсь, вы нажили около 30 фунтов, не считая приобретенных вами познаний касательно всего, что начинается с буквы «А». Значит, вы в сущности ничего не потеряли.
12: Нет, мистер Холмс, но все это меня крайне интересует. Я хочу узнать, кто такие эти люди. И зачем они сыграли со мной эту шутку, если только это шутка? Ведь им она обошлась достаточно дорого. Целых 32 фунта.
10: Мы постараемся разъяснить вам все эти обстоятельства. Прежде всего, позвольте вам предложить несколько вопросов, мистер Вильсон. Как долго служил у вас приказчик, когда он обратил ваше внимание на объявление?
12: Около месяца.
10: Каким образом он к вам попал?
12: По газетному объявлению.
10: Разве он единственный отозвался на это объявление?
12: Нет, я получил массу предложений. Почему вы выбрали именно его? Потому что он был проворен и очень нетребователен.
10: Он согласился служить у вас за полцены, не правда ли?
12: Да.
10: Как он выглядит, этот Винсент Сполдинг?
12: Он худощав, маленького роста, без бороды и усов, хотя ему на вид около 30 лет. На лбу у него белый шрам.
10: Холмс привскочил в сильном волнении. «Я так и думал», — проговорил он. «Не заметили ли вы, что у него уши проколоты?»
12: «Да, он сказал мне, что уши ему еще в детстве проколола цыганка».
10: «Хм», — промычал Холмс и погрузился в глубокое размышление. «Он все еще у вас?»
12: «Да, я только что его оставил в магазине».
10: «Отлично, мистер Вильсон. Я надеюсь, что уже через несколько дней буду в состоянии вам сообщить мой взгляд на это дело. Сегодня суббота. Быть может, в понедельник я вам сообщу кое-что новое». «Ну, Ватсон, что ты думаешь об всей этой истории?» — спросил меня Холмс после ухода Вильсона. «Я ничего не думаю», — ответил я откровенно. «Это, по-видимому, очень темная и запутанная история».
12: «Чем удивительнее истории, тем они большей частью менее запутаны», — заметил Холмс.
10: «Самые обыденные преступления, лишенные всяких особенностей, раскрываются всегда с большим трудом. Точно так же, как обыкновенное обыденное лицо запоминается очень трудно. Поэтому-то в данном необходима величайшая поспешность».
12: «Что ты теперь намерен предпринять?» — спросил я.
10: «Курить», — ответил он. «Этот случай требует трех набитых доверху трубок, и я прошу тебя не говорить со мной в течение 50 минут». Он съежился в своем кресле, поднял колени до подбородка и закрыл глаза. Я думал, что он заснул, и поэтому сам немного задремал. Как вдруг он вскочил, как человек, принявший твердое решение, и положил свою трубку на камин. «Сегодня днем. Сан-Джемс-Гол. Состоится концерт Сарасата», — проговорил он. «Что ты на это скажешь? У тебя есть свободное время?»
12: «Мне сегодня нечего делать. Ты сам знаешь, что практики у меня очень мало.
10: В таком случае надевай свою шляпу и ступай со мной. Мы сначала пройдем в Сити и позавтракаем. По программе Сарасата сыграет много произведений немецких композиторов, а я немецкую музыку предпочитаю французской и итальянской. Она глубже, проникновеннее. А как раз в данную минуту мне необходимо быть проникновенным. Пойдем, мой друг».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект.
2: Артур Конан Дойль. Рассказ «Союз рыжих». Читает Сергей Кирсанов.
3: Мы проехали по подземной железной дороге вплоть до Альдерсгета, откуда было очень недалеко, до Саксон-Кобургского сквера, месту, где разыгралась странная история, о которой мы узнали сегодня утром. Это была маленькая мрачная площадь, вероятно, когда-то знавшая лучшие дни. Со всех четырех сторон ее окружали мрачные двухэтажные дома, а в середине ее был расположен окруженный забором садик, в котором лавровые деревья, очевидно, чахли в борьбе с дымным туманным воздухом. Висевшая на угловом доме три позолоченных шара и коричневая вывеска с изображенной на ней белыми буквами фамилией Вильсон указывали на место, где имел свой магазин наш рыжий клиент. Шерлок Холмс остановился перед домом, наклонил на сторону голову и осмотрел дом сверху донизу. Затем он пошел медленным шагом по улице и снова вернулся к углу, все посматривая испытующим взглядом на окрестные дома. Наконец он вернулся к магазину закладчика, несколько раз ударил своей палкой о тротуар и затем постучал в дверь, которую нам отворил гладко выбритый молодой человек с хитрым лицом, попросивший нас войти. «Благодарю вас», — проговорил Холмс, — «не будете ли так любезны сказать мне, каким образом мне попасть к Странду?» «Третья улица направо, четвертая налево», — ответил быстро приказчик и захлопнул дверь. «Хитрый парень», — заметил Холмс, — когда мы пошли дальше. «Я думаю, что во всем Лондоне, пожалуй, не найдется более хитрого человека. А про нахальство нечего и говорить. В этом отношении он любого за пояс заткнет. Я уже раньше о нем кое-что слышал». «По-видимому, — заметил я, — этот приказчик господина Вильсона играет не последнюю роль в тайне Союза рыжих. Ты, вероятно, позвонил к Вильсону только для того, чтобы посмотреть на этого приказчика». «Нет, не на него».
4: «А на кого же?»
3: «На его брюки».
4: «И что ты увидал?»
3: «То, что ожидал».
4: «Почему ты постучал палкой о тротуар?»
3: «Мой дорогой друг, теперь надо наблюдать, а не болтать. Мы являемся шпионами в неприятельском лагере. Мы только немного знакомы с Саксон-Кобургским сквером. Теперь необходимо ознакомиться с его окрестностями». Когда мы свернули за угол Тихой площади, нашим взором представилась совершенно другая картина. Мы очутились на одной из главных артерий деловой жизни. По мостовой было громадное движение экипажей, а на тротуарах, как муравьи, копошились пешеходы. «Подожди немного», — сказал Холмс, останавливаясь на углу, и бросил взгляд на расположенные по улице дома. «Я бы хотел запомнить расположение домов. Ведь знание Лондона во всех его мельчайших подробностях является моим излюбленным коньком, ты это отлично знаешь. Итак, Мортимер, табачный магазин, газетная лавочка, отделение банка Сити, вегетарианский ресторан и контора экипажной фабрики Макфарлана. А затем начинается уже новый квартал. Теперь я кончил, Ватсон». Настал и час отдыха, бутерброд и чашка кофе, и затем перенесемся в мир струн и звуков, где все так нежно и гармонично, где не существует рыжих клиентов, над загадками которых ломаешь себе голову. Мой друг был музыкальным энтузиастом, он сам отлично играл на скрипке, и музыкальные его произведения далеко возвышались над уровнем посредственности. В полном блаженстве просидел он несколько часов на своем кресле, отбивая такт длинными тонкими пальцами. Никто не мог бы поверить, что это ласково улыбавшееся лицо, эти задумчивые и мечтательные глаза принадлежали Шерлоку Холмсу, неутомимому, предприимчивому и остроумному сыщику. В его странном характере ясно сказывалась двойственность его натуры. Его эластичная натура позволяла ему быстро превращаться из сонного, апатичного человека в полного энергии и огня сыщика. Я знал, что он выказывал массу энергии, после того, как он лежал целыми днями в своем кресле и совершенно отдавался своим импровизациям или погружался в чтение своих старинных книг. Затем им внезапно овладевала страсть к розыскам, и он начинал выводить умозаключения. Кто не знал его и его способностей, тот должен был поневоле смотреть на него с пугливым удивлением, как на человека, знающего больше, чем остальные смертные. Когда я увидал Шерлока Холмса, погруженным в музыку, в зале Сент-Джеймса, я подумал про себя, что тем, против кого он замышлял какие-то планы, придется плохо. «Ты, конечно, поедешь домой, доктор», — заметил он, когда мы выходили с концерта. «Да, пожалуй. А у меня есть дело, которое потребует от меня нескольких часов. Знаешь, история в Кобургском сквере очень серьезна».
4: «Почему так?»
3: «Мы имеем дело с важным преступлением. У меня есть, однако, веские основания предполагать, что мы еще успеем помешать его осуществлению. Но благодаря тому, что сегодня суббота, мой план труднее привести в исполнение. Сегодня вечером я буду нуждаться в твоей помощи».
4: «В котором часу?»
3: «В 10. Не поздно будет?»
4: «В 10 часов я буду на улице Бейкер».
3: «Хорошо. И, пожалуйста, захвати с собой револьвер. Быть может, нам будет предстоять опасность». Он кивнул мне головой и исчез в толпе. Я не думаю, что я был дураком, но в сравнении с Шерлоком Холмсом я сам всегда казался себе дураком, и сознание это угнетало меня. И этот раз я видел и слышал совершенно то же самое, что и он, а между тем слова его ясно доказывали, что он не только понимал те факты, которые случились, но и заранее предвидел то, что должно случиться, тогда как мне положение вещей казалось крайне запутанным и непонятным. На обратном пути в Кенсингтон я еще раз обдумал все, начиная от странной истории рыжего переписчика до нашего визита в Саксон-Кобургском сквере и до многозначительных слов, с которыми Шерлок Холмс меня оставил. К чему эта ночная экспедиция? Зачем я должен был быть вооружен? Куда мы пойдем и что нам предстоит? Холмс намекнул мне, что этот гладко выбритый приказчик — опасный человек. Человек, быть может, замышляющий серьезное преступление. Я старался разгадать всю эту загадку, но, увы, напрасно долго ломал я себе голову, но затем решил больше не задумываться над этой таинственной историей и спокойно ждать вечера.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем рассказ Артура Конан Дойля «Союз рыжих».
3: Было четверть десятого, когда я вышел из дома и направился к улице Бейкер через парк и Оксфордскую улицу. Перед подъездом стояли два извозчика, и когда я вошел в переднюю, я услышал несколько голосов. Холмса я нашел в оживленном разговоре с двумя мужчинами. В одном я узнал Петера Джонса, полицейского агента. Другой же был высокий, худой, с мрачным видом господин в черном сюртуке и безукоризненном цилиндре. «А, теперь мы в полном сборе», — проговорил Холмс, застегивая свою удобную куртку. «Я думаю, Ватсон, ты знаком с мистером Джонсом из Скотланд-Ярда. Позволь мне представить тебя мистеру Мерриветтеру, который примет участие в нашей ночной экспедиции». «Мы снова будем охотиться попарно, доктор», — проговорил Джонс. «Наш друг умеет выслеживать дичь. Ему нужна только старая охотничья собака, которая помогла бы ему при преследовании. Надо надеяться, что мы будем охотиться не за уткой», — заметил недовольным тоном мистер Мерриветтер. «Уж вы вполне положитесь на мистера Холмса», — ответил спокойно полицейский агент. «У него собственные увертки и выдумки, которые, прошу вас, мистер Холмс, не сердиться, быть может, слишком теоретичны и фантастичны, но, во всяком случае, он обладает задатками настоящего сыщика. Нельзя отрицать того, что он раз или два был гораздо ближе к истине, чем полиция, например, в деле Гопа». «Если вы так уверены, мистер Джонс, я сам совершенно спокоен», — ответил Мерриветтер. «Но все-таки признаюсь, что я с большим бы удовольствием просидел бы за партией в 66. Ведь сегодня, за 27 лет, единственная суббота, которую я не провожу за карточной игрой».
5: «Мне кажется, — заметил Шерлок Холмс, — что вы сами скоро убедитесь, что сегодня
3: Вы ведете гораздо более важную игру, чем когда-либо. И притом эта игра доставит вам известное волнение. В данном случае, мистер Мерриветер, вы должны спасти ваши 30 тысяч фунтов. А вы, Джонс, поймать человека, которого вы уже давно преследуете.
4: «Да, да», — воскликнул полицейский агент, — «этот Джон Клей, убийца, вор и фальшивомонетчик, несмотря на то, что он молодой человек, он основательно знает свое дело. Ни на одного лондонского преступника я не наложу ручных цепей с таким удовольствием, как на него. Удивительный человек этот молодой Джон Клей».
3: Дед его был герцогом, а сам он получил образование в Этоне и Оксфорде.
4: У него умная башка и ловкие руки, и мы каждый момент находим его следы, но его самого никак не можем поймать. Вот уже несколько лет, как я за ним гоняюсь, и ни разу мне не удавалось даже видеть его.
3: Я надеюсь, что буду иметь удовольствие представить вам этого негодяя еще сегодня ночью, — уверил его Холмс. И я тоже не раз сталкивался с Джоном Клей. И вполне разделяю ваше мнение, он знаток своего дела. Но уже пробило 10 часов, нам необходимо выступать. Будьте любезны сесть в первый экипаж, а мы с Ватсоном сядем во второй. Во время нашего долгого пути мой друг особенной сообщительностью не отличался. Он откинулся на подушке экипажа и напевал мелодии, которые он слышал сегодня на концерте Сарасаты. Мы проехали по бесконечному лабиринту ярко освещенных улиц, пока, наконец, не доехали до улицы Фарингдон. «Теперь мы почти у нашей цели», — заметил мой друг. «Мерриветер — директор банка и лично при этом заинтересован в исходе нашей экспедиции. Я считал небесполезным пригласить Джонса, он очень порядочный человек, но совершенный дурак в своем деле. Одним только достоинством может он похвастаться — он храбр и отважен. И раз уж он вцепится в кого, так, наверное, не выпустит из своих объятий. Мы приехали, они уже нас ждут. Мы очутились в той же самой оживленной улице, в которой были сегодня утром. Извозчиков наших мы отослали. Следуя за Мерриветером, мы прошли по узкому переулку и затем вошли куда-то через дверь, которую он нам открыл. Оказалось, что мы находились в маленьком коридорчике, в конце которого помещалась тяжелая железная дверь. Мерриветер открыл нам эту дверь, и мы снова спустились по каменной лестнице, заканчивавшейся железной дверью. Перед тем, как пройти в эту дверь, Мерриветер остановился и зажег фонарь. Затем он провел нас по какому-то темному коридору, открыл третью дверь, через которую мы проникли в какое-то сводчатое подземелье, очень похожее на погреб. По стенам стояли большие корзины и тяжелые ящики, набросанные друг на друга в беспорядке. «Сверху вы вполне защищены», — заметил Холмс, когда Мерриветер поднял фонарь и начал осматриваться.
4: «Снизу тоже», — ответил тот и постучал палкой по полу.
5: «Что это? Какой странный звук», — заметил он с удивлением.
3: «Я должен вас серьезно попросить держать себя немного спокойнее», — проговорил строго Холмс. «Вы только что чуть не погубили всю нашу экспедицию. Могу я вас попросить присесть на один из этих ящиков и больше не трогаться с места?»
4: С сильно обиженным выражением лица воссел Мерриветер на одну из корзин, тогда как Холмс опустился на колени и начал с фонарем и при помощи увеличительного стекла исследовать каменные плиты пола.
3: Затем через несколько секунд он вскочил и спрятал в карман свое увеличительное стекло. «Мы имеем перед собой, по крайней мере, целый час», — заметил он, «так как они не могут ничего предпринять, пока наш рыжий клиент не уляжется в постель. Тогда они, не теряя ни минуты, примутся за дело, ибо чем раньше они начнут свою работу, тем больше времени останется им для бегства. Мы находимся теперь, Ватсон, как ты уже давно, должно быть, отгадал, в подземной кладовой отделения Лондонского банка. Мистер Мерриветер, председатель правления этого банка, и тебе охотно объяснит, почему самые дерзкие преступники Лондона относятся теперь с таким интересом к этой кладовой.
4: «В этом подвале хранится французское золото», — шепнул мне Мерриветер. «Нас несколько раз предостерегали, что золото это находится в опасности. Дело в том, что несколько месяцев тому назад Нам необходимо было увеличить наличный денежный запас. И ввиду этого мы заняли 30 тысяч наполеондоров во французском государственном банке. Затем деньгами этими мы до сих пор не воспользовались, и они остались нераспакованными в нашей кладовой. Надо заметить, что это обстоятельство не было тайной и стало всем известно. В корзине, на которой я сижу, заключается 2000 наполеондоров, завернутых в восковую бумагу.
3: «Но пора распределить наши роли», — заметил Холмс. «Я думаю, что через час мы все узнаем. А теперь необходимо закрыть фонарь».
4: «И сидеть в темноте?»
3: «Да, пожалуй, что так. Я захватил с собой колоду карт, так как полагал, что раз нас четверо, то мы можем поиграть в карты и таким образом не нарушить ваших привычек. Но, к сожалению, я вижу, что приготовления наших врагов подвинулись настолько далеко, что мы не можем осмелиться сидеть при свете фонаря. Прежде всего, необходимо распределить наши роли. Мы имеем дело с очень опасными людьми, и если мы сразу не лишим их возможности защищаться, они могут нам наделать много хлопот. Поэтому нам необходимо принять все меры предосторожности. Я стану за эту корзину, а вы спрячьтесь вот за тот ящик. Когда я наведу на них мой фонарь, вы должны сразу выскочить из засады и открыть по ним огонь. Ты, Ватсон, тоже стреляй, и, пожалуйста, не стесняйся». Я положил свой револьвер с взведенным курком на деревянный ящик, за который я сам спрятался. Холмс закрыл фонарь, и сразу стало темно. Такой темноты я еще никогда не видал. Один только запах горячего металла являлся доказательством того, что свет еще есть, и что он появится в необходимый момент. Мои нервы были так возбуждены долгим ожиданием, что неожиданная темнота и холодный, сырой воздух подвала вселили в меня какой-то безотчетный панический страх. Негодяям остается один только выход через дом в Саксон-Кобургском сквере, — шепнул Холмс. «Надеюсь, вы исполнили мою просьбу, Джонс?» «Как же! Я поставил инспектора и двух офицеров у входа в дом». «Отлично! Таким образом, все выходы заняты. А теперь нужно молчать и ждать».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем рассказ Артура Конан Дойля «Союз рыжих».
3: Целая вечность. А между тем, впоследствии выяснилось, что мы ждали только час с четвертью, а мне, между тем, казалось, что ночь уже прошла, и настал следующий день. Все мои члены были как бы скованы. Я не смел двинуться. Нервы мои были в высшей степени напряжены. Слух мой сделался таким тонким, что я не только слышал спокойное дыхание моих спутников, но даже мог различить тяжелое дыхание толстого Джонса от легких вздохов директора банка. С моего места я мог отлично видеть каменные плиты пола. Вдруг я заметил тонкий луч света. Сначала каменная плита только осветилась огнем, затем на ней появился отблеск желтого луча, и без всякого шума раздвинулись две плиты, и между ними образовался довольно большой промежуток. Появилась рука, нежная, белая рука, почти женская ручка, и начала ощупывать пол. Затем она внезапно исчезла, точно так же, как и появилась. И затем снова наступил мрак. Некоторое время все было тихо. Вдруг раздался резкий удар, каменная плита перевернулась и ударилась об пол, и затем в раскрывшемся таким образом отверстии появился фонарь, ярко освещавший все кругом. В отверстие просунулось тонкое, почти детское лицо, и в подвал вскочил какой-то человек. Затем он помог выбраться своему спутнику, такому же худому и болезненному человеку, как и он сам, с бледным лицом и целой копной всклокоченных рыжих волос на голове.
4: «Все идет отлично», — прошептал первый. «У тебя долотые мешки». «Тысячу чертей! Спасайся, Арчи, спасайся, я их задержу!»
3: Дело в том, что выскочил Шерлок Холмс и схватил мошенника за горло. Второй быстро исчез в отверстие. Джонс только успел схватить его за фалду пиджака, которая и осталась в его руках.
4: В руках преступника блеснуло дуло револьвера, но кастетом своим Холмс так ударил его по руке, что оружие со звоном упало на каменный пол.
5: «Ничего не поделаешь, Джон Клей», — проговорил любезным тоном Шерлок Холмс. «Надо примириться с необходимостью».
4: «Я это вижу», — ответил тот с полнейшим спокойствием. «Но мне кажется, что моему спутнику удастся благополучно бежать, хоть, как я вижу, у вас фалда его пиджака».
5: Три агента поджидают его у дверей.
4: «А, неужели? Вы, по-видимому, приняли все меры. Мне остается только вас поздравить».
5: «И вас тоже», — ответил Холмс. «Ваша выдумка нова и очень оригинальна».
4: «Вы сейчас увидите вашего спутника», — заметил Джонс. «Позвольте мне одеть на вас ручные кандалы».
5: «Я попрошу вас не прикасаться ко мне вашими грязными руками», — возразил наш пленник. «Вам, может быть, неизвестно, что в моих жилах течет княжеская кровь. Будьте любезны называть меня сэром и говорить, когда вы обращаетесь ко мне, прошу вас».
4: «Отлично», — ответил Джонс и прыснул от смеха.
5: «Итак, прошу вас, сэр, последовать за мной наверх. Там нас ждет экипаж, который отвезет ваше высочество в полицейское управление».
4: «Это лучше звучит», — заметил с довольным видом Джон Клей. Он вежливо раскланялся с нами и спокойно последовал за агентом.
6: «Мистер Холмс!» — воскликнул Мэриветтер в то время, когда мы выходили из кладовой. «Я право не знаю, как отблагодарить мне вас за все. Вы каким-то чудом!»

0: потому что я считаю себя вполне вознагражденным удачей дела и удовольствием, доставленным мне рассказом о союзе рыжих. «Видишь ли, Ватсон, — говорил он мне, когда мы утром сидели у него за стаканом виски с содовой водой, — мне сразу стало вполне ясно, что вся эта глупая история с союзом рыжих и перепиской энциклопедического словаря имела только одну цель — удалить этого Вильсона из его дома на несколько часов ежедневно. Средство для достижения этого было придумано очень оригинальное и остроумное. Без сомнения, изобретательный Джон Клей остановился на этом средстве ввиду цвета волос своего спутника. Затем, что значил расход в 4 фунта стерлингов еженедельно, когда дело шло о десятках тысяч? Поэтому они печатают объявления. Один негодяй ведет все это дело, другой уговаривает нашего рыжего клиента домогаться места, и соединенными усилиями они достигают того, что каждое утро он удаляется на несколько часов из дома. Как только я узнал, что его приказчик согласился получать жалование в половинном размере, мне сразу стало ясно, что он служил у Вильсона неспроста.
1: Но как ты мог проникнуть в его планы?
0: Если бы в доме жили женщины, я бы предположил самую обыкновенную интрижку, но женщин не было. И поэтому нужно было предположить что-нибудь другое. Но что именно? Я вспомнил о страсти приказчика к фотографии, о том, что он пропадал все время в подвале. Подвал! Вот где была разгадка. Я навел справки относительно этого приказчика и скоро пришел к убеждению, что в его лице имел дело с самым дерзким и закоренелым преступником Лондона. Для чего он удалялся в подвал? Очевидно, для того, чтобы копать ход под какое-нибудь здание. Вот к какому заключению я пришел, когда мы посетили нашего торговца старым платьем. Ты удивился, когда я ударил палкой по каменным плитам? Я просто-напросто хотел узнать, находится ли подвал перед домом. По звуку я убедился в том, что перед домом его не было. Тогда я позвонил, и дверь нам, как я рассчитывал, открыл приказчик. Хотя мне приходилось с ним сталкиваться, но лица я его никогда не видал, да оно мне и не было интересно, я взглянул только на его колени и сразу увидал по ним, что он стоит по целым часам на коленях, очевидно, копая землю. Теперь оставалось только узнать, в каком направлении мог он копать подземный ход. Я завернул за угол и увидал, что Ситибанк находится рядом с домом нашего друга, и для меня все сразу стало ясно. Когда ты после концерта уехал домой, я отправился в главное полицейское управление, а затем сделал визит директорам банка.
1: «Из чего ты мог заключить, что они хотят привести свой план в исполнение сегодня ночью?» — спросил я его.
0: То обстоятельство, что они закрыли свою контору, служило ясным доказательством того, что они больше не боялись присутствия мистера Вильсона. Другими словами, они довели до конца подземный ход. Они имели полное основание немедленно же воспользоваться им, так как они могли быть накрыты на месте преступления, и, наконец, золото могло быть перенесено в другую кладовую. Суббота была всего удобнее для выполнения их плана, так как перед ними были целых 2 дня. По всем этим причинам я ожидал их прихода именно сегодня ночью.
1: Ты блистательно выполнил это дело. Какая длинная и вместе с тем связанная цепь умозаключений.
0: «Меня эти расследования спасают от скуки», — ответил он, зевая. «Ах, я уже чувствую, как она снова овладевает мной. Вся моя жизнь — сплошное усилие избавиться от скуки. И эти маленькие приключения действительно меня развлекают.
1: И благодаря этому ты станешь благодетелем человечества», — проговорил я.
0: Он пожал плечами. «Пожалуй, я этим могу кое-какую пользу принести», — заметил он.
2: Мы читали рассказ Артура Конан Дойля «Союз рыжих».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Атака беспилотников на Петербург и Ленинградскую область рискует спровоцировать прямую военную конфронтацию между Россией и НАТО. Об этом предупредил постоянно представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, украинские дроны могли быть запущены с кораблей Североатлантического альянса в Балтийском море и территории стран Прибалтики. Если эта информация подтвердится при проверке, инцидент может стать серьезной эскалацией, подчеркнул дипломат. Среди западных стран доминирует нечестная линия по переговорам на Украине. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Запад не договороспособен и действует по принципу потянуть время и получить односторонние выгоды. В интервью телеканалу RT глава МИДа добавил, после недавнего признания госсекретарем США Марко Рубио поддержки Киева, подходы Вашингтона и Европы к урегулированию конфликта практически сравнялись. Лавров отметил, что при реальном продвижении американской дипломатии инициативы военные действия были бы давно прекращены. Заместитель министра обороны Анна Цивилева на Петербургском международном экономическом форуме предложила включить реабилитацию, социальную адаптацию и трудоустройство ветеранов СВО в национальные проекты. По ее словам, поддержка бойцов должна стать единой системой, а не набором разрозненных ведомственных программ. Ранее Владимир Путин утвердил единые базовые меры поддержки ветеранов для всех регионов России, включающие конкретные льготы, лечение и трудоустройство. Основные налоговые изменения в России уже приняты, кардинальных преобразований системы не планируется. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в студии издания «Известия» в рамках Петербургского международного экономического форума.
2: Какие-то решения по предоставлению льготных преференциальных решений, где-то с учетом эффективности тех или иных налоговых расходов, решения с точки зрения корректировки, они всегда происходят и происходили. Но кардинальных изменений, как это было 2 года назад, не будет.
1: Силуанов добавил, сейчас в возглавляемом им ведомстве основной упор делается на разбирательство с так называемыми серыми составляющими при уплате налогов. К обозначенному типу глава Минфина отнес импорт товаров из третьих стран, путь которого проходит через территорию Евразийского экономического союза. 12-й книжный фестиваль «Красная площадь» стартовал в Москве. Мероприятие приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. Гостей ждут на 16 площадках, а 6 июня пройдет форум детских писателей. Организаторы вручат премию «Лицей». Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
1: Реклама.
2: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев самоучек.
5: Одним из самых узнаваемых русских символов является матрешка. Кажется, что возраст этой деревянной красавицы насчитывает века. Но на самом деле ее истории немногим более 100 лет. Появилась она в самом конце 19 века в Москве, в мастерской «Детское воспитание» купца-мецената Анатолия Мамонтова. Вполне возможно, что идея матрешки возникла благодаря японской игрушке, раскладной фигурке мудреца Фукурумы, внутри которой пряталось несколько болванчиков поменьше. Но один русский мастер придал ей совершенно особое русское народное звучание. Создателем уникальной разъемной формы стал токарь-игрушечник Василий Петрович Звездочкин. В 1899 году он выточил первую куклу, расписал которую художник-модернист Сергей Малютин. Умельцы изобразили круглолицую крестьянскую девушку в сарафане и платке, держащую в руках черного петуха. Это была восьмиместная матрешка. Внутри основной куклы прятались еще 7 деревянных сестричек. Кто с серпом, а кто с караваем.
4: Ну ты, Кулибин.
5: Имя Матрена было одним из самых распространенных в России. Оно ассоциировалось с крепкой многодетной крестьянкой. Так что кукла стала символом русской женщины. В 1900 году матрешка отправилась в Париж на всемирную выставку и завоевала бронзовую медаль. Зарубежная публика пришла в полный восторг от забавной, словно вышедшей из сказки, русской девчушки с секретом. С тех пор раскладная деревянная куколка начала свое победоносное шествие по миру. Ее производство быстро переехало в Сергиев Посад, который стал настоящим центром матрешечного промысла.
4: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек!

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Гончаровский. Фрагмент из книги «Римские гладиаторы. Жизнь на грани смерти». Читает Владимир Антоник.
2: Итак, в ходе кампании 73-го года до нашей эры римлянам был нанесен серьезный урон, а численность войска Спартака за счет продолжавших приходить к нему беглых рабов, крестьян, пастухов и перебежчиков, напротив, достигла 70 тысяч человек. Тогда же, видимо, при наличии захваченных табунов коней, в армии рабов началось новое усиленное формирование отрядов кавалерии из числа все тех же пастухов со скотоводческих пастбищ Лукании и Апулии. Мятежники ковали оружие и собирали припасы, готовясь к продолжению войны. Весной следующего года Спартак, по словам Плутарха, стал уже великой и грозной силой, но как здравомыслящий человек ясно понимал, что ему все же не сломить могущество римлян, и повел свое войско к Альпам, рассчитывая перейти через горы и таким образом дать каждому возможность вернуться домой, иным во Фракию, другим в Галлию. Общая политическая ситуация в этот момент складывалась для Рима крайне сложно. И не один только Спартак занимал умы римских граждан. Незадолго до бегства гладиаторов из Капуи на Востоке началась уже третья по счету война с понтийским царем Митридатом VI Евпатором, отвлекшая на себя лучшие военные силы государства во главе с наиболее одаренным римским полководцем Луцием Лицинием Лукулом. В Испании еще до 80-го года до нашей эры велась безуспешная война с мятежным военачальником Квинтом Серторием, который, подчинив своему влиянию испанские племена, сумел создать там своего рода государство в государстве с сенатом из 300 римских эмигрантов. В 72-м году до нашей эры могущество Сертория оказалось подорвано действиями отправленной в Испанию армии Гнея Помпея. Теперь, когда положение серторианцев, располагавших еще достаточно большой военной мощью, становилось все более сложным, в Риме появились слухи о скором нападении на Италию второго Ганнибала. Если бы это произошло, вывести восставших за пределы Апеннинского полуострова, конечно, было бы несравненно легче. Только тогда римский сенат в полной мере осознал всю серьезность положения и отправил на борьбу с рабами обоих консулов 72-го года до нашей эры Гнея Лентула Кладиана и Луция Гелия Публикалу, каждый из которых после произведенного набора солдат вел за собой два легиона. Относительно первого из упомянутых полководцев можно сказать, что это был не самый лучший выбор, поскольку на его счету числились только неудачные действия против серторианцев в Испании под началом Гнея Помпея, тогда как Луция Гелия все знали как достаточно опытного в военном отношении человека. Кстати, тогда под его командованием служил ставший позднее известным политическим деятелем Катон-младший. Он вступил в армию добровольно, что для представителей золотой молодежи периода заката республики было большой редкостью, из-за своего брата, назначенного на должность военного трибуна. В биографии Катона Плутарх приводит некоторые детали этой кампании, которые отчасти объясняют причины постигших римлян неудач. И на контрасте с его поведением демонстрируют состояние римской армии на тот момент. Начальники вели войну плохо. Все же среди изнеженности и страсти к роскоши которые владели тогда солдатами, он обнаружил такое умение повиноваться, столько выдержки, столько отваги, неизменно соединявшейся с трезвым расчетом, что Гелли отметил его наградами и славными почестями. План консулов заключался в действиях против Спартака сразу на двух направлениях. С севера наступал Лентул, с юга — Гелий. Казалось, ситуация безвыходная, но тут от войска восставших, продолжившего движение в сторону Альп, отделился 20-тысячный отряд Крикса. Он занял позиции у горы Гаргана, на поросшем дубовым лесом полуострове между устьем реки Френто и городом Сипонтом, к востоку от дороги, по которой шла армия под командованием Гелия, нависая над ее правым флангом. Предполагать в такой сложный момент сознательный раскол армии рабов из-за принципиальных разногласий между ее вождями нет никаких оснований. Стратегически это был верный ход. Если бы римляне продвинулись дальше, то оказались бы под угрозой нападения с тыла сил, численно превосходивших воинов Гелия почти вдвое. Верный сподвижник Спартака выполнил свою задачу. Дал ему возможность оторваться от преследователей и с основными силами оказаться один на один с двумя легионами Лентула. Но сам, как и две трети его воинов, погиб в ожесточенной битве с отправленным против него Гелием, претором Квинтом Арием. Это поражение стало тяжелым ударом для восставших. Тем не менее, бывший гладиатор вновь проявил себя как блестящий полководец и смог, умело маневрируя, успешно разгромить армии консулов поочередно. Первым пришлось спасаться бегством Гнею Лентулу, а затем, после очередной упорной битвы, уже и виновником смерти Крикса, Луцию Гелию и Квинту Арию. Римляне отошли с поля боя в полном беспорядке. Многие из них попали в плен. Был потерян весь обоз. 300 из них пришлось на деле познать, какие чувства испытывали выходившие на арену люди. В данном случае все они были вынуждены сражаться между собой подобно гладиаторам, чтобы стать своеобразной жертвой у погребального костра погибшего Крикса, тело которого доставили в лагерь Спартака. Флор, достаточно злобно относившийся к рабскому предводителю, по этому поводу писал. Он совершал погребение своих павших вожаков с почетом, подобающим полководцам, и приказывал пленным сражаться вокруг погребального костра, как будто хотел искупить позор гладиаторской службы, став устроителем игр. Возможно, это было не столько проявлением мести по отношению к римлянам, сколько данью традиционным представлениям соплеменников Крикса и Эномая о проводах героя в загробный мир. Двигаясь к Альпам вдоль восточного побережья Апеннинского полуострова, через города Фирм, Анкону, Аремин, Мутину, на Плаценцию, Спартак одерживал все новые и новые победы. Очень важной для осуществления его дальнейших планов была битва при Мутине, сильной крепости на пути к реке Пат, современная река По. Там он встретился с 10-тысячным войском наместника Цизальпинской Галлии Гая Кассия Лангина, который был разбит на голову, понес огромные потери в людях и сам едва спасся бегством. Не более успешно пытался остановить армию Спартака и отряд претора Гнея Манлия, который до того был известен только тем, что во время диктатуры Суллы нажил себе большое состояние за счет конфискации имущества осужденных на казнь. Провинция, захваченная Спартаком, была исключительно богатой. Она изобиловала хлебом и виноградниками, славилась небывалыми урожаями гречихи и проса. в широко раскинувшихся дубовых лесах кормилось желудями огромное количество диких и домашних свиней. Здесь армия Спартака отдохнула после боев и пополнила свои ряды, вероятно, за счет рабов и перешедших на его сторону гальских крестьян. Наконец, когда, казалось бы, на пути к Альпийским перевалам не осталось никаких препятствий, вождь восстания неожиданно отказался от прежнего плана и повернул обратно. Удовлетворительного объяснения такой перемене замыслов нет. Многие исследователи полагали, что рабов могли испугать неблагоприятные условия местности или тяжесть перехода через горы. Либо на настроение восставших подействовали их италийские победы и ненависть к Риму. Высказывалось также мнение, что Спартак мог поддерживать контакты с Серторием и двигался на соединение с ним для дальнейших совместных действий в Испании. Но со смертью Сертория от руки убийцы такая необходимость отпала. Действительно, такие контакты между всеми антиримскими силами, действовавшими одновременно в различных областях Средиземноморья, включая Митридата VI Евпатора, были вполне возможны, особенно если учесть, что союзники понтийского царя были киликийские пираты, с которыми приходилось иметь дело и Серторию, и Спартаку. Но, к сожалению, никаких документальных свидетельств, дающих полное представление о дипломатии Сертория, не сохранилось. Помпей, опасаясь каких-либо разоблачений и обострения политической ситуации, сжег, не читая всю его переписку, где были послания от некоторых весьма влиятельных римлян, которые желали, возбудив волнение в государстве, изменить тогдашнюю форму правления и приглашали Сертория в Италию. Существующие версии причин изменения планов Спартака можно дополнить предположением, что, учитывая заметное увеличение численности его армии в Цизальпинской Галлии, на этом этапе восстания весьма значительную, если не большую часть его участников составили те, кто связывал свою дальнейшую судьбу именно с Италией и не собирался никуда уходить. Так или иначе, известие о разгроме серторианцев означало, что теперь некому сковывать действовавшую против них закаленную в боях армию Гнея Помпея, и она в скором времени может появиться на Апеннинском полуострове. Видимо, именно тогда в окружении Спартака возобладало мнение о нанесении внезапного удара по Риму или возвращении на юг Италии с тем, чтобы переправиться на остров Сицилию и превратить его в свою новую базу. Восставшие двинулись в обратную сторону, и тогда Рим оказался охвачен не меньшим страхом, чем когда он дрожал, крича, что Ганнибал у ворот. Правда, Спартак, будучи вполне разумным человеком, все-таки повел свою армию не на столицу государства, а по старой Эмилиевой дороге к слабо укрепленным городам Кампании и Лукании. Для быстроты передвижения был отдан суровый приказ сжечь весь лишний обоз, убить всех пленных и перерезать вьючный скот, чтобы идти налегке. Перебежчики, во множестве приходившие со всех сторон, не принимались. В области Пицен войско мятежных рабов снова попытались остановить объединенные силы двух консулов. И опять они были разбиты. Узнав об этих неудачных действиях, возмущенный сенат приказал консулам не трогаться с места. Теперь Спартак окончательно доказал, что его победы не были случайностью. Римские военачальники вынужденно признали, этот бывший раб действительно обладает огромным военным талантом. из массы непривыкших к военной дисциплине людей, без денег, не имея базы для изготовления в нужных количествах вооружения, создать боеспособную армию и наносить в течение долгого времени тяжелые поражения знаменитым римским легионам мог только выдающийся полководец и организатор.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем фрагмент из книги Владимира Гончаровского «Римские гладиаторы. Жизнь на грани смерти».
2: Теперь никто из влиятельных римлян не решался рискнуть своей военной репутацией и взять на себя столь неблагодарное дело, как командование в рабской войне. Единственным человеком, выдвинувшим свою кандидатуру, оказался самый богатый и влиятельный на тот момент человек в Риме Марк Лициний Крас. С одной стороны, он был известен своими сомнительными денежными операциями, с другой – обладал достаточными познаниями в области военного искусства. В молодости Крас воевал под командованием своего отца в Испании против племени лузитан, сражался против италиков в союзнической войне. Затем принял активное участие в гражданской войне на стороне Суллы, возглавляя значительную часть его армии. Наделенный сенатом проконсульской властью, он сразу энергично взялся за дело, спешно набрав 6 легионов, к которым он, прибыв на место, присоединил еще 2 консульских. Таким образом, с учетом вспомогательных войск под началом этого полководца, оказалось не менее 60 тысяч солдат. Это было признанием крайней опасности положения. Обычно считали, что для участия в военных действиях достаточно максимум 4 легионов. Учитывая серьезность положения, за Крассом последовали многие представители знати. Кто по дружбе с ним, а кто в силу имевшихся долговых обязательств. Таким образом, среди его офицеров появились тщательно подобранные люди. Среди них можно упомянуть Марка Муммия, потомка видной плебейской фамилии, квестора Гнея Тремелия Скрофу, друга Цицерона, который отзывался о нем как о человеке старых правил, личности в высшей степени совестливой и добросовестной, Луция Квинкция, народного трибуна 74 года до нашей эры, занявшего должность начальника конницы. Поначалу Крассу сопутствовал небольшой успех в битве с повстанцами. 6000 из них были убиты и 900 взяты в плен. Тем временем Спартак, никогда не переоценивавший свои силы, использовал любой промах своих врагов. На границе области Пицен 2 легиона под командованием легата Марка Муммия, судя по всему, из числа полностью деморализованных бывших консульских, были посланы в обход со строгим приказом не вступать в сражение и избегать даже мелких стычек. Однако этот уже достаточно опытный военачальник, видимо, пренебрежительно относившийся к недостойному противнику, горел желанием отличиться и воспользовался первым же случаем завязать сражение. Эта самонадеянность была жестоко наказана. Многие из его людей были убиты, другие спаслись бегством, побросав оружие. Судя по всему, позорное поражение растерявших боевой дух римских солдат было связано с потерей воинских знаков, и прежде всего главных из них – штандартов с изображением орла, символа легиона. Только утратой знамен можно объяснить применение Крассом в качестве наказания, редко применявшейся, но обычно как раз в таких случаях, крайней и жестокой меры – децимацией, когда казнили каждого 10-го из проявивших трусость воинов. О масштабах бегства солдат-мумия с поля боя дает представление следующая цифра. Одних зачинщиков оказалось 500 человек. Их разделили на 50 десятков и из каждого взяли одного смертника, выбирая его по жребию. Таким образом, Крас оказался для своих солдат страшнее побеждавших их врагов. Казнь осужденных сопровождалась жуткими и мрачными обрядами посвящения их подземным богам, совершавшимися у всех на глазах, а производилась она следующим образом. Их просто забивали насмерть. Один из младших командиров касался провинившегося, и остальные солдаты били его палками, а иногда и камнями, пока тот не умирал. В течение назначенного наказанием срока остальные струсившие легионеры не могли находиться внутри лагерных укреплений и жили перед внешним рвом. На этот период вместо пайка пшеницы их переводили на ячменный хлеб. Показательные суровые меры возымели свое действие. Дисциплина и боевой дух римских солдат резко возросли. В дальнейшем, чтобы избежать новых потерь, Крас решил не вступать со своим противником в открытый бой, а постараться измотать его постоянным преследованием и истреблением фуражиров. Между тем армия рабов, словно зверь в клетке, металась по Италии. Только к концу лета 72 года до нашей эры она обосновалась в районе крупного торгово-ремесленного города Фурии, на время ставшего базой восстания. Приобретая железо и медь за счет общей армейской казны, мятежники хорошо вооружились и стали делать успешные вылазки против римлян, неизменно возвращаясь назад с добычей. Чтобы обуздать растущую алчность людей, Спартак прибег к крайним мерам и запретил в пределах военного лагеря употребление золота и серебра. Так продолжалось, пока, согласно Аппиану, поднявшему свой боевой дух войску Краса, не удалось нанести Спартаку двойное поражение, после которого его армия отступила на самый юг Апеннинского полуострова, в область Брутий. Добравшись до Мессинского пролива шириной в самом узком месте всего 3,5 километра, Спартак, видимо, рассчитывал быстро переправиться на остров Сицилия, где еще недавно бушевали рабские восстания, и можно было попытаться разжечь огонь нового. Очевидно, там планировалось создание запасного плацдарма на случай неудач в Италии. Ведь речь шла о высадке на острове всего 2000 человек. Сам по себе неширокий, на первый взгляд, пролив, тем не менее, представлял собой серьезную преграду. Он отличается сильным течением, около 9 километров в час, устремляющимся между разбросанными по берегам острыми скалами. Флота у восставших не было, и по имеющимся сведениям, помощь в осуществлении переправы Спартаку пообещали киликийские пираты, полностью господствовавшие в проливе после уничтожения всего флота Гая Вереса, пропретора Сицилии в 73-71 годах до нашей эры. Впрочем, даже после получения оговоренной заранее суммы денег ни один пиратский корабль не прибыл в назначенное место. Возможно, такое бездействие диктовалось интересами главного союзника пиратов Митридата VI Евпатора, которому в условиях постигших его неудач важно было сохранение военной угрозы для Рима непосредственно на земле Италии. Изменившиеся обстоятельства, тем не менее, не заставили Спартака отказаться от самой идеи переправиться на Сицилию. Но попытка преодолеть узкий и бурный пролив на плотах из бревен и пустых бочек оказалась неудачной. Между тем сезон, благоприятный для действий на море, закончился. Дальше идти было некуда, а обратный путь с Ригийского полуострова преградили военные силы Красса. Осмотрев местность, римский полководец решил, что ввязываться в сражение с армией Спартака не имеет никакого смысла. Сама природа подсказала ему наиболее подходящий план, нацеленный на то, чтобы отрезать мятежных рабов от внешнего мира и заставить их капитулировать. Отдав приказ возвести на перешейке линию укреплений, Крас убивал сразу двух зайцев: уберечь солдат от безделья и лишить врагов подвоза продовольствия. Тысячи легионеров взялись за кирки и лопаты, и скоро от моря до моря протянулся ров шириной и глубиной около 4,5 метров, укрепленный земляным валом и стеной, поражавшей своей высотой и прочностью. Сначала эти сооружения мало заботили Спартака, относившегося к ним с полным пренебрежением. Но скоро стало ясно, что армия рабов заперта на пространстве, где запасы продовольствия весьма ограничены, несмотря на наличие здесь 7 городов с прилегающей сельской округой, в том числе таких известных, как Реги и Локры, эпизефирские. Первая попытка прорыва блокады закончилась неудачей. Как гордо утверждал Аппиан, погибло около 6000 восставших, а вечером еще столько же, тогда как потери римлян вследствие укрепления дисциплины составили всего 3 убитых и 7 раненых. Естественно, эти цифры, отражающие урон, понесенный армией Спартака, абсолютно нереальны. После постигшей их неудачи рабы уже не атаковали укрепления Красса всеми силами, обеспокоили осаждавших мелкими стычками и неожиданными нападениями, забрасывая ров связками хвороста и поджигая их. Все это должно было держать римлян в постоянном напряжении, под угрозой внезапной попытки прорыва. Одновременно предпринимались действия, способные спровоцировать противника на атаку. Так однажды Спартак приказал распять пленного римлянина на нейтральной полосе между позициями обеих армий. Крас, убедившийся, что рабская война — дело тягостное и серьезное, не принял этот вызов. Он предпочитал выжидать и с презрением отверг предложение вступить в переговоры. В чем могла заключаться их суть? Может быть, отчасти некоторый свет на этот вопрос проливает сообщение Тацита, который вспоминал попытку мирных переговоров со стороны Спартака в связи с другим дезертиром и разбойником Такфаринатом, вождем африканского восстания 17-24 годов нашей эры. Этот нумидиец потребовал, угрожая бесконечной войной, предоставить место жительства себе и войску, но также получил решительный отказ. Наконец, дождавшись снежной и бурной зимней ночи, Спартак приказал засыпать часть рва землей, ветками, телами убитых пленников и трупами павших лошадей, а затем успел перевести через него 1/3 своего войска. Причем это была наиболее мобильная его часть, поскольку Аппиан сообщает, что Спартак готовил к прорыву конный отряд и решил пойти на риск, когда всадников было уже достаточно. Видимо, перед этим был отдан приказ реквизировать всех пригодных для использования в кавалерии коней на полуострове. Прежде всего, данная мера должна была коснуться окрестностей городов Гиппонии и Медма, где находились пригодные для коневодства прекрасные луга. Создается впечатление, что таким образом была реализована еще одна военная хитрость, которая должна была побудить Красса действовать более решительно. В любом случае, тот оказывался в невыгодном положении. Если римская армия оставалась на прежних позициях, скованная большей частью войска восставших, то Спартак со своим отрядом получал полную свободу действий в отношении других римских полководцев, которые собирались прибыть в Италию морем. Если же нет, то для римлян возникала угроза нанесения удара с двух сторон. Скорее всего, Крас бросил бесполезные теперь укрепления и двинулся вслед за Спартаком, так как для него важно было обеспечить себе численное превосходство в предстоящей битве. Он уже жалел, что ранее писал Сенату о необходимости вызвать в Италию войска других полководцев: из Фракии Марка Лукулла, а из Испании Гнея Помпея. Слава победителя медленно ускользала из рук Краса, поэтому он должен был спешить окончить войну с мятежниками до появления своих возможных конкурентов. Пока еще главнокомандующий, он предвидел, что в противном случае успех будет приписан не ему, а тому из них, кто явится к нему на помощь.
0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Гончаровский. Фрагмент из книги «Римские гладиаторы. Жизнь на грани смерти». Читает Владимир Антоник.
2: Между тем путь воинов Спартака лежал к Брундизию, большому порту на Адриатическом море с несколькими прекрасными гаванями, вмещавшими до 200 кораблей. Стремительный конный рейд и захват Брундизия до начала навигации в апреле позволял воспрепятствовать возможной высадке легионов Лукула или спокойно дождаться подхода подкреплений, посадить воинов на корабли и переправить их в порт Дирахий на расстоянии около 260 километров от Италии. Оттуда открывался путь в Грецию или на север Балканского полуострова. Возможно, конечной целью в данном случае представлялся Восточный театр военных действий, где у восставших рабов еще оставался потенциальный союзник, непримиримый враг Рима Митридат VI Евпатор. Однако захватить хорошо укрепленный порт восставшим так и не удалось. Аппиан по этому поводу писал: «Когда Спартак узнал, что в Брундизии находится Лукул, возвратившийся после победы над Митридатом, он понял, что все погибло». Конечно, римским историкам, писавшим более чем 200 лет спустя после описываемых событий, здесь была допущена ошибка. Победитель Митридата в это время находился на востоке и не покидал театр военных действий. Но дело в том, что и его брат Марк Лукул тоже вряд ли мог высадиться в Брундизии со своей армией в конце зимы, начале весны 71 года до нашей эры. Во-первых, из-за плохих погодных условий это время не очень подходящее для переправы крупных военных сил. Во-вторых, на год, когда завершилась тяжелая война во Фракии, приходится слишком много событий, чтобы уложить их в пределы всего двух, к тому же зимних, месяцев. Длинный список деяний Марка Лукула в 71 году до нашей эры приводит Евтропий. Война с бессами и победа над ними в большом сражении у горы Гем, осада и захват города Ускудам, в котором жило это племя, взятие Кабилы и поход к Дунаю, а затем ко многим городам, расположенным у Понта. В итоге Лукул опустошил Аполлонию, взял Колотиды, Парфенополь, Томы, Истр, Бурупаны и только тогда, закончив войну, возвратился в Рим. Собственно, в его легионах и не было особой нужды после назначения вторым главнокомандующим в рабской войне Гнея Помпея, вернувшегося из Испании. Так или иначе, когда надежда на флот, позволявший покинуть Италию, растаяла, и одновременно в борьбу скоро должна была вступить новая римская армия, намерения Спартака сразу резко изменились. Он вновь сделал своей главной целью разгром Красса и, судя по всему, опять прибег к военной хитрости. Плутарх сообщает о раздорах, очевидно, мнимых среди восставших, в результате которых от основных сил армии Спартака откололся отряд под командованием Гая Каниция и Каста, расположившийся в самостоятельном лагере у Луканского озера. Кстати, Орозий, видимо, более точно, называет этот отряд вспомогательным войском Спартака. Тит Ливий определяет его численность минимум в 35 тысяч человек, дополнительно указывая, что это были галлы и германцы. Такие силы несопоставимы с третью войска, которое увел Спартак с Ригийского полуострова. Возможно, это действительно был самостоятельный отряд, но из числа тех, что вырвались из брутийской ловушки позднее и шли на соединение со Спартаком согласно заранее разработанному плану. Вскоре он подвергся нападению со стороны Красса, который стал успешно теснить повстанцев. Но внезапное появление воинов Спартака остановило бегство охваченных паникой людей. Красс был вынужден отступить, но ненадолго. Выждав некоторое время, он снова решил напасть на отряд Каниция и Каста. Но чтобы на этот раз предотвратить возможную помощь, расположил свои силы в двух укрепленных лагерях, расположенных вплотную к полевым укреплениям своих противников с одной стороны и Спартака с другой. Под покровом ночи Красс вывел все войско из лагерей, оставив в большем, находившемся близ позиции Спартака, чтобы ввести его в заблуждение, свою палатку главнокомандующего. Сам же разместил легионеров в засаде у подножия ближайшей небольшой горы. Далее он отдал приказ Луцию Квинкцию разделить вверенную ему конницу на две части. В задачу одной из них входило завязать бой с войском Спартака и отвлечь его на себя. Другая же должна была вступить в сражение с отделившимися галлами и германцами и притворным бегством заманить их подальше, поставив под удар основных сил Красса. Чтобы усилить свои позиции и произвести нападение сразу с нескольких сторон, он отправил 12 когорт с легатом Гаем Помпонием и Квинтом Марцием Руфом в обход горы, на один из окрестных холмов, с приказанием сделать все возможное, чтобы пробраться туда незаметно. Стараясь ничем себя не обнаружить, люди эти прикрыли свои шлемы. Тем не менее, их увидели две женщины, приносившие жертвы перед неприятельским лагерем, и отряд оказался в опасном положении. Но было уже поздно. Развернулось, как писал Плутарх, самое кровопролитное сражение за всю войну. В решающий момент масса отступавших в беспорядке всадников разделилась, отойдя на фланги, и перед воинами Каниция и Каста неожиданно появились ряды римской пехоты, с криком ринувшейся вперед. А с тыла также с громким криком уже приближались когорты Гая Помпония. Несмотря на стойкое сопротивление, из 12 300 погибших повстанцев только двое были ранены в спину. Разгром был ужасным. Теперь Красу было чем отчитаться перед Сенатом. Он сумел вернуть захваченные у римлян в прошлых битвах 5 легионных орлов, 26 воинских значков более мелких подразделений и много других трофеев. А ведь если подсчитать число римских легионов, разгромленных воинами Спартака, это всего лишь около половины захваченных ими трофеев. О масштабах поражений, в которых они были утрачены, в глазах самих римлян в сравнительном плане можно сделать вывод на основании письма, направленного Цицерону с Сульпицием Гальбой после победы над Марком Антонием в 43 году до нашей эры. «Два орла и 60 знамен были захвачены, все Антония. Это было выдающееся достижение». Позднее император Август, узнав об уничтожении германцами трех легионов под командованием Квинтилия Вара и, соответственно, потере трех легионных орлов, на несколько месяцев перестал стричь волосы и бриться, а потом каждый год отмечал день поражения трауром и скорбью. После неудачи у Луканского озера Спартак, чтобы собраться с силами, временно отступил к Петелийским горам, лежавшим на юго-восток от поля сражения, в хорошо знакомой ему гористой области Брутий. Командование римской армии было единодушно в том, что с одной стороны ему нельзя дать уйти, с другой надо всячески избегать встречи с Помпеем, которому Сенат уже вручил высшее полномочие в ведении этой войны. Преследовать рабов отправились один из легатов Краса Квинт Арий и квестор Гней Скрофа, видимо, совершенно утратившие чувство опасности. Свою задачу сковать силы восставших мелкими стычками и дождаться подхода основной части армии Краса они не выполнили. Когда Спартак прекратил отступление и сам атаковал римлян, те бежали без оглядки и едва спаслись, с большим трудом вынеся из битвы раненого квестора. Судя по тому, что позднее, после разгрома Спартака, Крас обнаружил в его лагере 3000 пленных римских граждан, захвачены они были именно в том злополучном для римлян сражении.

0: сражении. По словам Плутарха, этот временный успех и погубил беглых рабов, совершенно вскружив им головы. Они теперь и слышать не хотели об отступлении, и не только отказывались повиноваться своим начальникам, но, окружив их на пути, с оружием в руках принудили вести войско назад через Луканию на римлян.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем фрагмент из книги Владимира Гончаровского «Римские гладиаторы. Жизнь на грани смерти».
0: Свой последний лагерь Спартак разбил у истоков реки Силар, на границе Кампании и Лукании. Крас не решился сразу сразиться со своим противником. Разбил рядом лагерь и стал обносить его рвом. Земляные работы еще продолжались, когда начались военные действия, поначалу ограничивавшиеся незначительными взаимными нападениями. Обе стороны постепенно копили силы за счет подходивших подкреплений, но вскоре построились для последней битвы. С этим моментом связан носящий фольклорный оттенок рассказ Плутарха о том, как вождю рабов подвели коня, но он выхватил меч и убил его, говоря, что в случае победы получит много хороших коней от врагов, а в случае поражения не будет нуждаться и в своем. Впрочем, возможно, все объясняется существованием у фракийцев обычая приносить в жертву коня прямо перед строем готовых вступить в бой воинов. На открытой местности римляне скоро сумели добиться преимущества в столкновении со своими противниками, хотя те и сражались в правильном строю. Тогда Спартак, видимо, во главе наиболее боеспособных частей своей армии, сделал ставку на то, чтобы добраться до Красса и его смертью переломить ход сражения. Ни вражеское оружие, ни раны не могли его остановить, и все же к Красу он не пробился и лишь убил двух столкнувшихся с ним центурионов. Наконец, покинутый своими соратниками, бежавшими с поля битвы, окруженный врагами, он пал под их ударами, не отступая ни на шаг и сражаясь до конца. Другие детали этого сражения донес до нас текст Аппиана. Спартак был ранен в бедро дротиком. Опустившись на колено и выставив вперед щит, он отбивался от нападавших, пока не пал вместе с большим числом окружавших его. Остальное войско, находясь в полном беспорядке, было изрублено. Говорят, что число убитых и установить было нельзя. Римлян пало около 1000 человек. Тело Спартака не было найдено. Даже не испытывавший никаких симпатий к Спартаку римский историк Флор был вынужден отдать должное исключительному героизму Спартака и его соратников. Они решили пробиться и пали смертью достойной воинов. Сражались не на жизнь, а на смерть, чего и следовало ожидать, когда командует гладиатор. Сам Спартак, храбро бившийся в первом ряду, пал как полководец. Вполне вероятно, дополнительный свет на вопрос об обстоятельствах гибели Спартака проливает фрагмент древней фрески, обнаруженной в Помпеях в 1927 году. Она происходит из небольшого домика, принадлежавшего жрецу Аманду и построенного лет за 150 до гибели города в результате извержения Везувия. Фреска, украшавшая дом на заре его существования, обнажилась случайно, когда в коридоре обвалилась поздняя штукатурка. Частично поврежденное изображение включало две сцены, которые, если следовать направлению сопровождающих его надписей, надо рассматривать справа налево. Тогда в первой сцене оказываются два всадника, один из которых настигает обернувшегося противника и вонзает копье ему в бедро. Над последним надпись оскскими буквами «Спартакс», над головой преследователя частично сохранившиеся буквы, которые итальянский археолог Амадео Майюри

0: Он ранен в ногу и продолжает отбиваться от врага, находясь в тяжелом состоянии. Если это так, а фреска датируется временем не ранее начала первого века до нашей эры, то некий Феликс из Помпей решил таким образом увековечить свой подвиг сразу после победы над Спартаком. Но вернемся к событиям 71 года до нашей эры. Итак, после смерти Спартака его войско еще продолжало сражаться, но, будучи лишено полководца, потеряло всякое организационное начало. Большое число спартаковцев еще успели укрыться в горах, куда они бежали после битвы. Крас двинулся на них. Разделившись на четыре части, они отбивались, пока не погибли все, за исключением 6000. В назидание тем, кто решится противиться воле Рима, 6000 пленных рабов были распяты по приказу Краса вдоль Апиевой дороги от Капуи, где началось восстание, до ворот столицы. На основе несложных расчетов можно представить себе уходящую за горизонт эту цепочку крестов, отстоявших друг от друга на расстоянии немногим более 30 метров. Разгром восставших довершил Помпей, истребив их отряд, уцелевший после сражения с Крассом. Превознося свои заслуги, он написал в Сенат: «В открытом бою беглых рабов победил Красс, я же уничтожил самый корень войны». Сторонники и противники обоих полководцев в Сенате долго и бурно обсуждали вопрос о том, кого из полководцев можно считать победителем. В конце концов, почести достались Крассу, но его надежды на желанный большой триумф не оправдались. Теперь, когда угроза миновала, возобладало мнение, что война велась с ненастоящим противником, и к легкости такой победы больше подходит зелень Венеры, то есть миртовый, а не лавровый венок. В итоге Крассу был назначен малый пеший триумф, или так называемая овация с увенчанием именно миртовым венком. Такое отличие предполагало вступление в город пешком с венком на голове и принесение в жертву богам овцы. Единственное, чего он сумел для себя добиться, вынесение специального сенатского постановления об увенчании его лавром, а не миртом. Впрочем, говорить об уничтожении самого корня рабской войны было еще рано. Еще долго по всей Южной Италии тлели искры великого пожара. Там, где в лесах и горах скрывались разрозненные группы бывших воинов Спартака. О размахе этого движения свидетельствует отправка против них в 63 году до нашей эры из Рима специальной карательной экспедиции Квинта Метелла Критского. Видимо, он не добился какого-либо серьезного успеха, поскольку уже на следующий год мятежники объединили свои усилия, захватили область города Фурии и долго удерживали ее под контролем. Узнав о заговоре и выступлении в столице рвавшегося к власти известного политического авантюриста Сергия Кателины, многие считали даже, что в этой ситуации можно снова двинуться на Рим. Но все эти надежды вскоре рассеялись как дым. Последних сподвижников Спартака по чрезвычайному поручению Сената уничтожил присланный из столицы отряд пропретора Гая Октавия, отца будущего императора Октавиана Августа.
1: Мы читали фрагмент из книги Владимира Гончаровского «Римские гладиаторы. Жизнь на грани смерти». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что отношения с Казахстаном развиваются очень успешно по восходящей. Россия и Казахстан продолжают совместную добычу урана. Президент России указал, у наших государств есть желание находить компромиссы, которые помогали бы достижению общих целей, повышению благосостояния граждан стран. Атака на Ленинградскую область перед началом Петербургского международного экономического форума свидетельствует о том, что у противника сдают нервы. Такое мнение выразил в интервью телеканалу «Россия-1» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
2: То, что касается безопасности, город, безусловно, конечно, совместно и с федеральным центром, силовиками, готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны. Вчерашнее, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. Вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать. Были, конечно, некоторые проблемы, потому что все-таки это была атака, а не простая, а сложная атака. Но мы к ней готовились, и мы достойно встретили наших нервов. Неприятели.
1: 3 июня в результате атаки дронов противника на Петербург пострадали 4 человека. После утреннего налета противника по Кронштадту, Кировскому и Красносельскому районам зафиксировано повреждение инфраструктуры. Российский мессенджер «Макс» был исключен из магазина приложений App Store без объяснения причин. На это указал глава Минцифры Максуд Шадаев. Он подчеркнул, тем самым был ограничен доступ 20 миллионам пользователям. Мессенджер пропал в среду вечером. Разработчики заявили, что команда запросила у компании Apple разъяснений и работает над оперативным решением проблемы. Мессенджер предупредил пользователей устройств на системе iOS о возможных проблемах с доставкой уведомлений о звонках и сообщениях. В Сербии идет подготовка к проведению фестиваля российского кино в программе «21 картина». Организаторы – Роскино и Министерство культуры России. Фильмы с 9 по 30 июня увидят в 10 городах республики. Фестиваль откроет драма «Авиатор» в Белграде. Также покажут популярные отечественные киноленты. Россиянка Мира Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале «Ролан-Гарос» и впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». В финале 19-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча между другой россиянкой Дианой Шнайдер и Майей Хвалинской. Лучшим достижением Андреевой ранее был полуфинал в 2024 году. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: И читал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
7: Семья Савельевых завтра едет в отпуск. Впереди долгая дорога и ожидание моря, пляжа и чаек. Поэтому семейство готовится ко сну, ставит будильник и засыпает. Но быстро просыпается. Соседи за стенкой решили устроить вечеринку с музыкой и танцами, а на часах уже 11:30. «Может, сразу вызвать полицию?» – предлагает отец. «Или вежливо напомнить о тишине?» Что же делать с Савельевым? Расскажем.
3: На всякий случай.
7: Первое. Если соседи вам хорошо знакомы, то можно постучать к ним в дверь и вежливо напомнить про закон о тишине. В каждом регионе свой, но после 23 часов шуметь точно нельзя. Второе. Если разговор невозможен или не получился, то, не задумываясь, вызывайте полицию по номеру 102 или 112. Но можно отложить до утра и написать заявление в ближайшем отделении МВД. Третье. Если шуметь регулярно продолжают и после беседы с полицией, то пора собирать доказательства и обращаться в суд. Четвертое. Для фиксации уровня шума придется вызвать специалиста из Роспотребнадзора или частной организации. В обоих случаях услуга не бесплатная. Подведем итоги. Если ваш сон прервали шумные соседи, то вежливо напомните о необходимости соблюдать тишину после 23 часов. В противном случае вызывайте полицию или своими ногами идите в ближайшее отделение и пишите заявление. Если ситуация повторяется, то обращайтесь в суд. Но прежде надо зафиксировать уровень шума. Этим занимаются специалисты Роспотребнадзора. Теперь Савельевы знают, как быть с шумными соседями. Узнали и вы. На всякий случай.
3: История в письмах и воспоминаниях.
8: Из письма публициста и поэта Ивана Сергеевича Аксакова матери. 30 мая 1849 года. Ярославль. Что это за удивительная местность? Ярославская губерния. Сколько исторических воспоминаний на каждом шагу. Вчера вечером было опять гулянье в загородном саду. И знаете, как называется? Солонина. Да, сохранилось это название гулянью, которое бывает накануне Петровского поста. В это время доедают весь запас солонины прежнего посола. Ваш сын Иван Сергеевич Аксаков.
9: Радио «Звезда». Книга на ночь.
10: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
11: Глава 6. Оказалось, что она уже дома. О ее приезде доктору сообщила мадемуазель и прибавила, что Лариса Федоровна вернулась усталую, наспех поужинала и ушла к себе, попросив ее не беспокоить. «Впрочем, постучитесь к ней», — посоветовала мадемуазель. «Она, наверное, еще не спит». «А как к ней пройти?» — спросил доктор, несказанно удивив вопросом мадемуазель. Выяснилось, что Антипова помещается в конце коридора наверху, рядом с комнатами, куда под ключом был сдвинут весь здешний инвентарь Жабринской и куда доктор никогда не заглядывал. Между тем быстро темнело. На улицах стало теснее. Дома и заборы сбились в кучу в вечерней темноте. Деревья подошли из глубины дворов к окнам под огонь горящих ламп. Была жаркая и душная ночь. От каждого движения бросало в пот. Полосы керосинового света, падавшие во двор, струями грязной испарины стекали по стволам деревьев. На последней ступеньке доктор остановился. Он подумал, что даже стуком наведываться к человеку, утомленному дорогой, неудобно и навязчиво. Лучше разговор отложить до следующего дня. В рассеянности, всегда сопровождающей передуманные решения, он прошел по коридору до другого конца. Там в стене было окно, выходившее в соседний двор. Доктор высунулся в него. Ночь была полна тихих, таинственных звуков. Рядом в коридоре капала вода из рукомойника, мерно, с оттяжкою. Где-то за окном шептались, где-то, где начинались огороды, поливали огурцы на грядках, переливая воду из ведра в ведро и гремели цепью, набирая ее из колодца. Пахло всеми цветами на свете сразу, словно земля днем лежала без памяти, а теперь этими запахами приходила в сознание. А из векового графининого сада, засоренного сучьями валежника так, что он стал непроходим, заплывало во весь рост деревьев огромная, как стена большого здания, трущобно-пыльное благоухание старой зацветающей липы. Справа из-за забора с улицы неслись крики. Там буянил отпускной, хлопали дверью, бились крыльями обрывки какой-то песни. За вороньими гнездами графининого сада показалась чудовищных размеров ищерно-багровая луна. Сначала она была похожа на кирпичную паровую мельницу в Зыбушине, а потом пожелтела, как Берёчёвская железнодорожная водокачка. А внизу, под окном, во дворе, к запаху ночной красавицы примешивался душистый, как чай с цветком, запах свежего сена. Сюда недавно привели корову, купленную в дальней деревне. Ее вели весь день, она устала, тосковала по оставленному стаду и не брала корма из рук новой хозяйки, к которой еще не привыкла.
12: «Ну, не балуй, трусиня, я тебе дам, дьявол, бодаться!»
11: Шепотом уламывала ее хозяйка, но корова то сердито мотала головой из стороны в сторону, то, вытянув шею, мычала надрывно и жалобно. А за черными мелюзеевскими сараями мерцали звезды, и от них к корове протягивались нити невидимого сочувствия. Словно то были скотные дворы других миров, где ее жалели. Все кругом бродило, росло и всходило на волшебных дорожках существования. Восхищение жизнью, как тихий вечер, широкой волной шло, не разбирая куда, по земле и городу. Через стены и заборы, через древесину и тело, охватывая трепетом все по дороге. Чтобы заглушить действие этого тока, доктор пошел на плац послушать разговоры на митинге. Глава 7. Луна стояла уже высоко на небе. Все было залито ее густым, как пролитые белила, светом. У порогов казенных каменных зданий с колоннами, окружавших площадь, черными коврами лежали на земле их широкие тени. Митинг происходил на противоположной стороне площади. При желании, вслушавшись, можно было различить через плац все, что там говорилось. Но великолепие зрелища захватило доктора. Он присел на лавочку у ворот пожарной части, без внимания к голосам, слышавшимся через дорогу, и стал смотреть по сторонам. С боков площади на нее вливались маленькие глухие улочки. В глубине их виднелись ветхие покосившиеся домишки. На этих улицах была непролазная грязь, как в деревне. Из грязи торчали длинные, плетенные из ивовых прутьев изгороди, словно то были закинутые в пруд верши или затонувшие корзины, которыми ловят раков. В домишках подслеповато поблескивали стекла в рамах растворенных окошек. Внутрь комнаты с палисадников тянулась потная русоголовая кукуруза с блестящими, словно маслом смоченными метелками и кистями. Из-за провисающих плетней одиночками смотрели вдаль бледные худощавые мальвы, похожие на хуторянок в рубахах, которых жара выгнала из душных хат подышать свежим воздухом. Озаренная месяцем ночь была поразительна, как милосердие или дар ясновидения. И вдруг в тишину этой светлой мерцающей сказки стали падать мерные рубленные звуки чьего-то знакомого, как будто только что слышанного голоса. Голос был красив, горяч и дышал убеждением. Доктор прислушался и сразу узнал, кто это. Это был комиссар Гинц. Он говорил на площади. Власти, наверное, просили его поддержать их своим авторитетом, и он с большим чувством упрекал мелюзеевцев в дезорганизованности, в том, что они так легко поддаются растлевающему влиянию большевиков, истинных виновников, как уверял он, зыбушинских событий. В том же духе, как он говорил у Воинского, он напоминал о жестоком и могущественном враге и пробившем для Родины часе испытаний. С середины речи его начали перебивать. Просьбы не прерывать оратора чередовались с выкриками несогласия. Протестующие заявления учащались и становились громче. Кто-то, сопровождавший Гинца и в эту минуту взявший на себя задачу председателя, кричал, что замечания с места не допускаются, и призывал к порядку. Одни требовали, чтобы гражданки из толпы дали слово, другие шикали и просили не мешать. К перевернутому вверх дном ящику, служившему трибуной, через толпу пробиралась женщина. Она не имела намерения влезать на ящик, а, протиснувшись к нему, стала возле сбоку. Женщину знали. Наступила тишина. Женщина овладела вниманием толпившихся. Это была Устинья. «Вот вы говорите Зыбушина, товарищ комиссар. И потом насчет глаз. Глаза, говорите, надо иметь и не попадаться в обман. А между прочим, сами, я вас послушала, только знаете, большевиками-меньшевиками шпыняться. Большевики-меньшевики, ничего другого от вас не услышишь. А чтоб больше не воевать и все как между братьями, это называется по-божески, а не меньшевики. И чтоб фабрики и заводы бедным, это опять не большевики, а человеческая жалость. А глухонемым и без вас нам глаза кололи, надоело слушать. Дался он вам право. И чем это он вам не угодил? Что ходил-ходил немой, да вдруг не спросясь и заговорил? Подумаешь, невидаль, то ли еще бывает. Ослица это, например, известная. Валаам, Валаам, говорит. Честью прошу, не ходи туда, сам пожалеешь. Ну, известное дело, он не послушал, пошел. Вроде того, как вы, глухонемой. Думает, что ее слушать? Ослица, животное. Побрезговал скотиной. А как потом каялся? Небось, сами знаете, чем кончилось. «Чем?» — полюбопытствовали из публики. «Ладно», — огрызнулась Устинья, — «много будешь знать, скоро состаришься». «Нет, так не годится! Ты скажи, чем?» — не унимался тот же голос. «Чем да чем?» — репей неотвязчивый. «Соляной столб обратился». «Шалишь, кума, это Лот! Лотова жена!» — раздались выкрики. Все засмеялись. Председатель призывал собрание к порядку. Доктор пошел спать.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
10: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
11: Глава 8. На другой день вечером он увиделся с Антиповой. Он ее нашел в буфетной. Перед Ларисой Федоровной лежала груда катанного белья. Она гладила. Буфетная была одной из задних комнат верха и выходила в сад. В ней ставили самовары, раскладывали по тарелкам кушанье, поднятые из кухни на ручном подъемнике, спускали грязную посуду судомойки. В буфетной хранилась материальная отчетность госпиталя. В ней проверяли посуду и белье по спискам, отдыхали в часы досуга и назначали друг другу свидания. Окна в сад были отворены. В буфетной пахло липовым цветом, тминной горечью сухих веток, как в старых парках, и легким угаром от двух духовых утюгов, которыми попеременно гладила Лариса Федоровна, ставя то один, то другой в вытяжную трубу, чтобы они разгорелись. «Что же вы вчера не постучались?» Мне мадемуазель рассказывала. «Впрочем, вы поступили правильно. Я прилегла уже и не могла бы вас пустить. Но здравствуйте. Осторожно, не запачкайтесь, тут уголь просыпан». «Видно, вы на весь госпиталь белье гладите». «Нет, тут много моего. Вот вы все меня дразнили, что я никогда отсюда не выберусь. А на этот раз я всерьез. Видите, вот собираюсь, укладываюсь. Уложусь и айда. Я на Урал, вы в Москву. А потом спросят когда-нибудь Юрия Андреевича: вы про такой городишко Мелюзеев не слыхали? Что-то не помню. А кто такая Антипова? Понятия не имею. Ну, это положим. Как вам по властям ездилось? Хорошо в деревне? Так в двух словах не расскажешь. Как быстро утюги стынут. Новый мне, пожалуйста, если вам не трудно. Вон, в вытяжной трубе торчит. А этот назад в вытяжку. Так, спасибо. Разные деревни. Все зависит от жителей. В одних население трудолюбивое, работящее, там ничего. А в некоторых, верно, одни пьяницы. Там запустение. На те страшно смотреть. Глупости. Какие пьяницы? Много вы понимаете. Просто нет никого. Мужчины все забраны в солдаты. Ну хорошо, а земство как? Новое, революционное. Насчет пьяниц вы не правы, я с вами поспорю. А земство... С земством долго будет мука. Инструкции неприложимы, в волости не с кем работать. Крестьян в данную минуту интересует только вопрос о земле. Заезжала в Раздольное. Вот красота. Вы бы съездили. Весной немного пожгли, пограбили. Сгорел сарай, фруктовые деревья обуглены, часть фасада попорчена копотью. А в забушины не попало, не удалось. Однако везде уверяют, будто глухонемой не выдумка. Описывают наружность. Говорят, молодой, образованный. Вчера за него на плацу Устинья распиналась. Только приехала из Раздольного, опять целый воз хламу. Сколько раз просила, чтобы оставили в покое. Мало у нас своего. А сегодня утром, сторожа из комендантского с запиской от уездного, чайное серебро и винный хрусталь графини им до зареза. Только на один вечер с возвратом. Знаем мы этот возврат, половины вещей не доищешься. Говорят, вечеринка, какой-то приезжий. А, догадываюсь, приехал новый комиссар фронта. Я его случайно видел. За дезертиров собирается взяться, оцепить и разоружить. Комиссар совсем еще зеленый, в делах младенец. Здешние предлагают казаков, а он думает взять слезой. Народ говорит, это ребенок и так далее, и думает, что все это детские игрушки. Галиуллин упрашивает, не будите, говорит, задремавшего зверя, предоставьте это нам. Но разве такого уговоришь, когда ему втемяшится? Слушайте, на минуту оставьте утюги и слушайте. Скоро тут произойдет невообразимая свалка. Предотвратить ее не в наших силах. Как бы я хотел, чтобы вы уехали до этой каши. Ничего не будет, вы преувеличиваете. Да ведь я и уезжаю. Но нельзя же так шик-брык и будьте здоровы. Надо сдать инвентарь по описи, а то похоже будет, будто я что-то украла. А кому его сдать? Вот ведь вопрос. Сколько я настрадалась с этим инвентарем, а в награду одни попреки. Я записала имущество Жабринской на госпиталь, потому что таков был смысл декрета. А теперь выходит, будто я это сделала притворно, чтобы таким способом сберечь вещи владелицы. Какая гадость. Ах, да плюньте вы на эти ковры и фарфор, пропади они пропадом. Есть из-за чего расстраиваться. Да-да, в высшей степени досадно, что мы вчера с вами не свиделись. Я в таком ударе был, я бы вам всю небесную механику объяснил, на все проклятые вопросы ответил. Нет, не шутя, меня так и подмывало выговориться. Про жену свою рассказать, про сына, про свою жизнь. Черт возьми, неужели нельзя взрослому мужчине заговорить со взрослой женщиной, чтобы тотчас не заподозрили какую-то подкладку? Бррр, черт бы драл все эти материи и подкладки. Вы гладьте, гладьте, пожалуйста. То есть белье гладьте и не обращайте на меня внимания. А я буду говорить. Я буду говорить долго. Вы подумайте, какое сейчас время. И мы с вами живем в эти дни. Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте, со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать. Свобода. Настоящая. Не на словах и в требованиях, а с неба свалившаяся. Сверхожидание. Свобода по нечаянности, по недоразумению. И как все растерянно огромны, вы заметили?
12: как будто каждый подавлен самим собою, своим открывшимся богатырством. «Да вы гладьте», — говорю я, — «молчите. Вам не скучно? Я вам утюг сменю». Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь-матушка. Не стоится ей на месте. Ходит, не находится, говорит, не наговорится. И не то, чтобы говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды и деревья. Философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните у Павла? «Говорите языками и пророчествуйте, молитесь о даре истолкования». «Про митингующие деревья и звезды мне понятно. Я знаю, что вы хотите сказать. У меня самой бывало». «Половину сделала война, остальное довершила революция. Война была искусственным перерывом жизни. Точно существование можно на время отсрочить. Какая бессмыслица». Революция вырвалась против воли, как слишком долго задержанный вздох. Каждый ожил, переродился. У всех превращения, перевороты. Можно было бы сказать, с каждым случилось по две революции. Одна своя, личная, а другая общая. Мне кажется, социализм — это море, в которое должны ручьями влиться все эти свои отдельные революции. Море жизни, море самобытности. Море жизни, сказал я, той жизни, которую можно видеть на картинах. Жизни гениализированной, жизни творчески обогащенной. Но теперь люди решили испытать ее не в книгах, а на себе. Не в отвлечении, а на практике. Неожиданное дрожание голоса выдало начинающееся волнение доктора. Прервав на минуту глажение, Лариса Федоровна посмотрела на него серьезно и удивленно. Он смешался и забыл, о чем говорил. После короткой паузы он заговорил снова. Очертя голову, он понес бог знает что. Он сказал: «В эти дни так тянет жить честно и производительно, так хочется быть частью общего одушевления. И вот среди охватившей всех радости я встречаю ваш загадочно невеселый взгляд, блуждающий неведомо где, в 39-м царстве, в 30-м государстве. Что бы я дал за то, чтобы его не было? Чтобы на вашем лице было написано, что вы довольны судьбой, и вам ничего ни от кого не надо? Чтобы какой-нибудь близкий вам человек, ваш друг или муж, самое лучшее, если бы это был военный, взял меня за руку и попросил не беспокоиться о вашей участи и не утруждать вас своим вниманием. А я вырвал бы руку, размахнулся и... Я забылся. Простите, пожалуйста». Голос опять изменил доктору. Он махнул рукой и с чувством непоправимой неловкости встал и отошел к окну. Он стал спиной к комнате, подпер щеку ладонью, облокотясь о подоконник, и устремил вглубь покрытого темнотою сада рассеянный, ищущий умиротворения, невидящий взгляд. Обойдя гладильную доску, перекинутую со стола на край другого окна, Лариса Федоровна остановилась в нескольких шагах от доктора, позади него, в середине комнаты. «Ах, как я всегда этого боялась!» Тихо, как бы про себя, сказала она. «Какое роковое заблуждение! Перестаньте, Юрий Андреевич, не надо!» «Ах, смотрите, что я из-за вас наделала!» громко воскликнула она и подбежала к доске, где под забытым на белье утюгом тонкой струйкой едкого дыма курилась прожженная кофточка. «Юрий Андреевич», — продолжала она с сердитым стуком, опуская утюг на конфорку. «Юрий Андреевич, будьте умницей. Выйдите на минуту к мадемуазель, выпейте воды, голубчик,
11: и возвращайтесь сюда таким, каким я вас привыкла и хотела бы видеть. Слышите, Юрий Андреевич, я знаю, это в ваших силах. Сделайте это, я прошу вас». Больше таких объяснений между ними не повторялось. Через неделю Лариса Федоровна уехала.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 9. Еще через некоторое время стал собираться в дорогу Живаго. Ночью перед его отъездом в Мелюзееве была страшная буря. Шум урагана сливался с шумом ливня, который то отвесно обрушивался на крыши, то под напором изменившегося ветра двигался вдоль улицы, как бы отвоевывая шаг за шагом своими хлещущими потоками. Раскаты грома следовали один за другим без перерыва, переходя в одно ровное рокотание. При сверкании частых молний показывалась убегающая вглубь улица с нагнувшимися и бегущими в ту же сторону деревьями. Ночью мадемуазель Флёри разбудил тревожный стук в парадное. Она в испуге присела на кровати и прислушалась. Стук не прекращался. «Неужели во всем госпитале не найдется ни души, чтобы выйти и отпереть?» — подумала она. «Изо всех должна отдуваться она одна, несчастная старуха, только потому, что природа сделала ее честной и наделила чувством долга. Ну хорошо, жабринские были богачи, аристократы, но госпиталь — это ведь их собственное, народное. На кого же они его бросили? Например, куда, интересно знать, провалились санитары? Все разбежались». Ни начальства, ни сестер, ни докторов. А в доме есть еще раненые. Два безногих наверху в хирургической, где прежде была гостиная, да полная кладовая дизентериков внизу, рядом с прачечной. И чертовка Устинья ушла куда-то в гости. Видит дура, что гроза собирается. Нет, понесла нелегкая. Теперь хороший предлог ночевать у чужих. Но, слава богу, перестали, угомонились. Видят, не отпирают, и ушли. Махнули рукой. Тоже носит черт в такую погоду. А может быть, это Устинья? Нет, у той свой ключ. Боже мой, как страшно. Опять стучат. Но ведь все-таки какое свинство. Допустим, с Живаго нечего взять. Он завтра уезжает и мыслями уже в Москве или в дороге. Но каков Галиуллин? Как может он дрыхнуть или спокойно лежать, слыша такой стук в расчете, что в конце концов подымется она, слабая и беззащитная старуха, и пойдет отпирать неизвестно кому в эту страшную ночь в этой страшной стране?
3: «Галиуллин», — вдруг спохватилась она. «Какой Галиуллин?» Нет, такая нелепость могла прийти ей в голову только с просонья. «Какой Галиуллин, когда его и след простыл?» И не сама ли она вместе с Живаго прятала и переодевала его в штатское, а потом объясняла, какие дороги и деревни в округе, чтобы он знал, куда ему бежать, когда случился этот страшный самосуд на станции и убили комиссара Гинца, а за Галиуллиным гнались из Бирючей до самого Мелюзеева, стреляя вдогонку, и шарили по всему городу. Галиуллин. Если бы тогда не эти самокатчики, камня на камне не осталось бы от города». Броневой дивизион проходил по случайности через город. Заступились за жителей, обуздали негодяев. Гроза слабела, удалялась. Гром гремел реже и глуше, издали. Дождь переставал временами, а вода с тихим плеском продолжала стекать вниз по листве и желобам. Бесшумные отсветы молний западали в комнату мадемуазель, озаряли ее и задерживались в ней лишний миг, словно что-то разыскивая. Вдруг надолго прекратившийся стук в дверь возобновился. Кто-то нуждался в помощи и стучался в дом отчаянно и учащенно. Снова поднялся ветер. Опять хлынул дождь. «Сейчас!» Неизвестно кому крикнула мадемуазель и сама испугалась своего голоса. Неожиданная догадка осенила ее. Спустив ноги с кровати и сунув их в туфли, она накинула халат и побежала будить Живаго, чтобы не было так страшно одной. Но он тоже слышал стук и сам спускался со свечою навстречу. У них были одинаковые предположения. «Живаго, живаго! Стучат в наружную дверь! Я боюсь отпереть одна!» — кричала она по-французски и по-русски прибавила.
4: «Вы это ла или поручик Гаюль?»
3: Юрия Андреевича тоже разбудил этот стук, и он подумал, что это непременно кто-то свой, либо остановленный каким-то препятствием Галиулин, вернувшийся в убежище, где его спрячут, либо возвращенная какими-то трудностями из путешествия сестра Антипова. В сенях доктор дал мадемуазель подержать свечу, а сам повернул ключ в двери и отодвинул засов. Порыв ветра вырвал дверь из его рук, задул свечу и обдал обоих с улицы холодными брызгами дождя. «Кто там? Кто там? Есть ли тут кто-нибудь?» — кричали на перерыв во тьму мадемуазель и доктор, но им никто не отвечал. Вдруг они услышали прежний стук в другом месте, со стороны черного хода, или, как им стало теперь казаться, в окно из сада. «По-видимому, это ветер», — сказал доктор. «Но для очистки совести сходите все-таки на черный, удостоверьтесь. А я тут подожду, чтобы нам не разминуться, если это действительно кто-нибудь, а не какая-нибудь другая причина». Мадемуазель удалилась вглубь дома, а доктор вышел наружу, под навес подъезда. Глаза его, привыкнув к темноте, различили признаки занимающегося рассвета. Над городом, как полоумные, быстро неслись тучи, словно спасаясь от погони. Их клочья пролетали так низко, что почти задевали за деревья, клонившиеся в ту же сторону, так, что похоже было, будто ими, как гнущимися вениками, подметают небо. Дождь схлестывал деревянную стену дома, и она из серой становилась черную. «Ну как?» — спросил доктор, вернувшуюся мадемуазель.
4: «Вы прав, никого».
3: И она рассказала, что обошла весь дом. В буфетной выбито окно обломком липового сука, бившегося о стекло, и на полу огромные лужи. И то же самое в комнате, оставшейся от Лары. Море, форменное море, целый океан. А тут ставня оторвалась и бьется о наличник, видите? Вот и все объяснение. Они поговорили еще немного, заперли дверь и разошлись спать. Оба сожалея, что тревога оказалась ложной. Они были уверены, что отворят парадное, и в дом войдет так хорошо им известная женщина, до нитки вымокшая и изябшая, которую они засыплют расспросами, пока она будет отряхиваться. А потом она придет, переодевшись, сушиться у вчерашнего неостывшего жара в печи на кухне, и будет им рассказывать о своих бесчисленных злоключениях, поправлять волосы и смеяться. Они были так уверены в этом, что когда они заперли дверь, след этой уверенности остался за углом дома, на улице, в виде водяного знака этой женщины или ее образа, который продолжал им мерещиться за поворотом.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Глава 10. Косвенным виновником солдатских волнений на станции считали бирючевского телеграфиста Колю Фроленко. Коля был сыном известного мелюзеевского часовщика. В Мелюзееве его знали с пеленок. Мальчиком он гостил у кого-то из раздольнинской дворни и играл под наблюдением мадемуазель с двумя ее питомицами, дочерьми графини. Мадемуазель хорошо знала Колю. Тогда же он стал немного понимать по-французски. В Мелюзееве привыкли видеть Колю в любую погоду налегке, без шапки, в летних парусиновых туфлях, на велосипеде. Не держась за руль, откинувшись и скрестив на груди руки, он катил по шоссе и городу и поглядывал на столбы и провода, проверяя состояние сети. Ответвлением железнодорожного телефона некоторые дома в городе были соединены со станцией. Управление веткой находилось в Колиных руках, в аппаратной вокзала. Там у него работы было по горло. Железнодорожный телеграф, телефон, а иногда, в моменты недолгих отлучек начальника станции Поварихина, также и сигнализация, и блокировка, приборы к которым тоже помещались в аппаратной. Необходимость следить сразу за действием нескольких механизмов выработала у Коли особую манеру речи, темную, отрывистую и полную загадок, к которой Коля прибегал, когда не желал кому-нибудь отвечать или не хотел вступать с кем-нибудь в разговоры. Передавали, что он слишком широко пользовался этим правом в день беспорядков. Своими умолчаниями он и правда лишил силы все добрые намерения Галиуллина, звонившего из города, и, может быть, против воли дал роковой ход последовавшим событиям. Галиуллин просил подозвать к аппарату комиссара, находившегося где-то на вокзале или поблизости, чтобы сказать ему, что он выезжает сейчас к нему на вырубки, и попросить, чтобы он подождал его и без него ничего не предпринимал. Коля отказал Галиуллину в вызове Гинца под тем предлогом, что линия у него занята передачей сигналов, идущему к Бирючам поезду. А сам в это время всеми правдами и неправдами задерживал на соседнем разъезде этот поезд, который вез в Бирючи вызванных казаков. Когда эшелон все же прибыл, Коля не мог скрыть неудовольствия. Паровоз медленно подполз под темный навес дебаркадера и остановился как раз против огромного окна аппаратной. Коля широко отдернул тяжелую вокзальную занавеску из темно-синего сукна с вытканными по бортам инициалами железной дороги. На каменном подоконнике на большом подносе стоял огромный графин с водой и стакан толстого стекла с простыми гранями. Коля налил воды в стакан, отпил несколько глотков и посмотрел в окно. Машинист заметил Колю и дружески кивнул ему из будки. «Ну, дрянь вонючая, древесный клоп!» — с ненавистью подумал Коля, высунул машинисту язык и погрозил ему кулаком. Машинист не только понял Колину мимику, но сумел и сам пожатием плеч и поворотом головы в сторону вагонов дать понять, а что делать, сам попробуй, его сила. «Все равно дрянь и гадина», — мимически ответил Коля. Лошадей стали выводить из вагонов. Они упирались, не шли. Глухой стук копыт по деревянному настилу сходней сменился звяканием подков по камню перрона. Взвивающихся на дыбы лошадей перевели через рельсы нескольких путей. Они кончались двумя рядами вагонного брака на двух ржавых, заросших травой колеях. Разрушение дерева, с которого дожди смывали краску и которое точили червь и сырость, возвращало разбитым теплушкам былое родство с сырым лесом, начинавшимся по ту сторону составов, с грибом-трутовиком, которым болела береза, с облаками, которые над ним громоздились. На опушке казаки по команде сели в седла и поскакали на вырубки. Непокорных из 212-го окружили. Верховые среди деревьев всегда кажутся выше и внушительнее, чем на открытом месте. Они произвели впечатление на солдат, хотя у них самих были винтовки в землянках. Казаки вынули шашки. Внутри конной цепи, на сложенные дрова, которые утрясли и выровняли, вскочил Гинц и обратился с речью к окруженным. Опять он по своему обыкновению говорил
2: о воинском долге, о значении Родины и многих других высоких предметах. Здесь эти понятия не находили сочувствия. Сборище было слишком многочисленно, люди, составлявшие его, натерпелись многого за войну, огрубели и устали. Слова, которые произносил Гинц, давно навязли у них в ушах. Четырехмесячное заискивание справа и слева разворотило эту толпу. Простой народ, из которого она состояла, расхолаживала нерусская фамилия оратора и его астзейский выговор. Гинц чувствовал, что говорит длинно, и досадовал на себя, но думал, что делает это ради большей доступности для слушателей, которые вместо благодарности платят ему выражением равнодушия и неприязненной скуки. Раздражаясь все больше, он решил заговорить с этой публикой более твердым языком и пустить в ход угрозы, которые держал в запасе. Не слыша поднявшегося ропота, он напомнил солдатам, что военно-революционные суды введены и действуют, и под страхом смерти требовал сложения оружия и выдачи зачинщиков. «Если они этого не сделают, — говорил Гинц, — то докажут, что они подлые изменники, несознательная сволочь, зазнавшиеся хамы». От такого тона эти люди отвыкли. Поднялся рев нескольких сот голосов.
5: «Поговорил, будет, ладно!»
2: — кричали одни басом и почти беззлобно. Но раздавались истерические выкрики на надсаженных ненавистью дисконтах. К ним прислушивались. Эти кричали:
6: «Слыхали, товарищи, как обкладывает? По-старому! Не вывелись офицерские повадки! Так это мы изменники! А сам ты из каковских, ваше благородие! Да что с ним хороводится? Не видишь, что ли, немец подосланный? Эй, ты, предъяви документ, голубая кровь! А вы чё рот разинули, усмирители? Нате, вяжите, ешьте нас!»
2: Но и казакам неудачная речь Гинца нравилась все меньше и меньше. «Все хамы да свиньи, экий барин!» — перешептывались они. Сначала поодиночке, а потом все в большем количестве они стали вкладывать шашки в ножны. Один за другим слезали с лошади. Когда их спешилось достаточно, они беспорядочно двинулись на середину прогалины навстречу 212-му. Все перемешалось. Началось братание. «Вы должны исчезнуть как-нибудь незаметно», — говорили Гинцу встревоженные казачьи офицеры. «У переезда ваша машина, мы пошлем сказать, что вы ее подвели поближе. Уходите скорее». Гинц так и поступил, но так как удирать потихоньку казалось ему недостойным, он без требующейся осторожности почти открыто направился к станции. Он шел в страшном волнении, из гордости заставляя себя идти спокойно и неторопливо. До станции было уже близко, лес примыкал к ней. На опушке, уже ввиду путей, он в первый раз оглянулся. За ним шли солдаты с ружьями. «Что им надо?» — подумал Гинц и прибавил шагу. То же самое сделали его преследователи. Расстояние между ним и погоней не изменилось. Впереди показалась двойная стена поломанных вагонов. Зайдя за них, Гинц спустился бежать. Доставивший казаков поезд отведен был в парк. Пути были свободны. Гинц бегом пересек их. Он вскочил с разбега на высокий перрон. В это время из-за разбитых вагонов выбежали гнавшиеся за ним солдаты. Поварихин и Коля что-то кричали Гинцу и делали знаки, приглашая внутрь вокзала, где они спасли бы его. Но опять Поколениями воспитанное чувство чести, городское, жертвенное и здесь неприменимое, преградило ему дорогу к спасению. Нечеловеческим усилием воли он старался сдержать трепет расходившегося сердца. «Надо крикнуть им: «Братцы, опомнитесь, какой я шпион!» — подумал он. «Что-нибудь отрезвляющее, сердечное, что их бы остановило». В последние месяцы ощущение подвига, крика души, бессознательно связалось у него с помостами и трибунами, со стульями, вскочив на которые, можно было бросить толпящимся какой-нибудь призыв, что-нибудь зажигательное. У дверей вокзала под станционным колоколом стояла высокая пожарная катка. Она была плотно прикрыта. Гинц вскочил на ее крышку и обратил к приближающимся несколько за душу хватающих слов, нечеловеческих и бессвязных. Безумная смелость его обращения в двух шагах от распахнутых вокзальных дверей, куда он так легко мог бы забежать, ошеломила и приковала их к месту. Солдаты опустили ружья. Но Гинц встал на край крышки и перевернул ее. Одна нога провалилась у него в воду, другая повисла на борту катки. Он оказался сидящим верхом на ее ребре. Солдаты встретили эту неловкость взрывом хохота, и шедший спереди выстрелом в шею убил наповал несчастного, а остальные бросились штыками докалывать мертвого.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
7: Продолжение завтра в это же время.
8: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Михаил Иванович Пыляев. Фрагмент из книги «Старая Москва». Читает Денис Некрасов.
1: Все московские гуляния прошлого века отличались от нынешних разнообразием и разгулом. Забелин верно замечает, что общее веселье тогда поддерживалось и общим участием москвичей. Большинство из них не успело еще поставить себя выше народных обычаев и не чуждалось, но, напротив, принимало личное участие во многих забавах простого народа. Гуляния того времени еще во многом сохраняли те первобытные черты, в которых отражалась старинная жизнь со всеми особенностями и оттенками. Эти главные черты были пьянство, пляски, кулачные бои и так далее. Одним из центров каждого гуляния был большой шатер, известный в народе по сейчас под кличкой «Колокола». Верх его украшался

0: обыкновенно на крючок. На гуляниях стояли еще разного рода шалаши и палатки. Здесь помещались трактиры, продавцы пряников, орехов, царьградских стручьев. Также всюду виднелись столы, где дымились самовары с имбирным сбитнем, продавалось полпива и прочее. В числе народных забав первое место занимали качели, затем карусели, нынешние детские коньки. Затем давались для народа и драматические представления, устраиваемые в лубочных балаганах. Такие балаганы строились обыкновенно на Святой под Новинским и на Масленице на Москве-реке. Представления в таких театрах не отличались чистотою. Героем комедии был шут или дурак со своими нецеломудренными рассказами и прибаутками. В числе народных зрелищ были еще кукольные комедии и райки, показываемые заезжими иностранцами. Приезжали в Москву и немецкие шпрингеры, позитурные мастера, кунстмейстеры, эквилибристы и великаны. Заезжий француз показывал человека, который был выброшен во время жестокой бури на остров Мартиник и 3 месяца питался камешками. Жила у Тайницких ворот у малороссиянина Репкова дочь, которая 3 лет от роду играла на гуслях 12 пьес по слуху самоучкой. В числе древнейших народных забав на гуляниях можно было встретить медведя с козою. Затем славились игрою на рожках тверские ямщики. Они же оказывали весну разными высвисты по птичью. Эти простые мужички составляли целые хоры птичьих голосов, начиная от нежной малиновки до соловья. Самое многолюднейшее гулянье в Москве в старину было на Масленице. Главное гулянье на этой неделе сосредоточивалось на Москве-реке и особенно на Неглинной, где теперь фонтан перед Кремлевским садом. Потом еще за Кузнецким мостом на Трубе. Летом здесь текла Неглинная и было непроходимое болото. Зимой это место представляло много удобств для постройки масленичных гор и кулачных боев, без которых в старину, как мы уже говорили, в Москве не проходило ни одного зимнего праздника. Борьба и кулачный бой составляли одну из первых и любимых забав народных в сырную неделю. На улицах и на реке бились сам на сам или один на один. Такие единоборческие потехи назывались в летописях играми, игрушками, и их давали наши великие князья. Для примерных битв составлялись 2 враждебные стороны. По данному знаку свистком, обе стороны бросались одна на другую с криками. Для возбуждения охоты тут же били в бубны. Бойцы поражали друг друга в грудь, в лицо, в живот, и сразу сбить противника на землю называлось «снять с чистоты». В то время бились неистово и жестоко, и очень часто многие выходили навек калеками, а другие оставались на месте мертвыми. Катание на санях по улицам начиналось с понедельника, а более с четверга на сырной неделе. Вечером в эти дни ездили вереницами, а народ катался с песнями.
1: Мы читали фрагмент из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старая Москва». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что новейший ракетный комплекс «Орешник» пока не применялся в полноценном боевом режиме на территории Украины, а проходил фактические испытания.

0: По словам президента России, удары наносились по удобным для наблюдения целям.
1: Ведь мы подобные системы испытывали на полигонах. А Орешник-то не испытывали. И это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения Орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
0: Ранее в Министерстве обороны России сообщили о нанесении ударов баллистическими ракетами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Решение приняли в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев анонсировал подписание документа в пятницу по теме строительства тоннеля через Берингов пролив, который в перспективе способен соединить Чукотку и Аляску. На Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что уже в пятницу подпишет соглашение о продолжении проектирования. Это будет один из крупных инфраструктурных проектов между Россией и Соединенными Штатами. Минздрав расширил перечень объектов трансплантации. С 1 сентября в России станет доступна пересадка кожи, ее слоев, костей, нервов и спинного мозга. При этом кости свода черепа и нижнюю челюсть из списка исключат. По данным ведомства, эти изменения дополняют успехи московской медицины, которая уже стала мировым лидером по пересадке органов, значительно сократив время ожидания донорских тканей для пациентов. Русский язык впервые в истории поднялся с 5 на 4 место в глобальном рейтинге положений языков мира, представленном Институтом имени Пушкина. Эксперты оценивали конкурентоспособность речи в политике, науке и медиа. Значительный рост зафиксирован в международных научных базах данных и цифровой среде. Руководство института уверено, что позиция русского продолжит укрепляться благодаря стабильности ключевых параметров и активной государственной поддержке. И о погоде. В пятницу в Москве переменная облачность, 24 градуса. В субботу и воскресенье солнечно и до 25 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Балаклава. Улица Куприна. Узкая, короткая, тупиковая улочка с односторонним движением. Малоэтажная застройка. Ни высоток, ни современных, как сейчас говорят, человейников. Все больше частные дома да небольшие гостиницы. Типичная для южного портового городка улица. И она существует. Как пример бесконечной любви Балаклавы к знаменитому писателю.
1: Имя на карте.
2: Куприн любил Крым. Гостил у Чехова в Ялте. Обожал Севастополь. Но свое сердце отдал Балаклаве. Именно этот городок вдохновил

0: вдохновил его на написание знаменитых очерков о балаклавских рыбаках-листригонах. Вообще, в поисках образов и характеров для своих рассказов Куприн был неудержим. Считал, что веры ему, как автору, не будет, если он на собственной шкуре не испытает, что значит быть грузчиком, шпионом, жуликом или рыбаком. Любил приключения. Много раз попадал в истории, но ничего не боялся. А что писали о нем современники? Например, Корней Чуковский.
1: Александр Иванович производил впечатление человека чрезмерно здорового. Шея у него была бычья, грудь и спина, как у грузчика. Он легко поднимал за переднюю ножку тяжелое старинное кресло.
0: Или Тэффи.
2: Для Куприна, как для зверя, много значило обоняние. Он говорил, что к людям надо обязательно принюхиваться. Помню, как-то в обществе показала я ему красивую даму. Отреагировал отчетливо и громко. Дура собачья. У нее от морды редькой пахнет.
0: Одна беда – алкоголь. Все авантюрные похождения писателя неизменно заканчивались запоями. Однажды жена не выдержала и вместе с дочерью сбежала от него в балаклаву. Через пару недель к ним заявился и сам супруг с повинной. Был прощен, в очередной раз бросил пить и начал много работать. Куприн влюбился в балаклаву. Купил участок земли, планировал строить дом. А потом подружился с греческими рыбаками и вступил в их артель. Каждое утро выходил в море, возвращался с уловом и торговал рыбой на местном базаре. Говорят, однажды литератор в компании веселых друзей отправил телеграмму самому Николаю II. «Балаклава объявляет себя свободной республикой греческих рыбаков». И ответ пришел. Только не от императора, а от министра Столыпина. «Куприн, когда пьешь, закусывай». Сам же писатель все отрицал. Говорил, что ничего такого не делал, но ему не особо верили.
3: Имя на карте.
0: Сегодня на набережной Балаклавы путников встречает бронзовый Александр Куприн. Он стоит, опираясь на парапет, в руках шляпа и трость. Литератор смотрит в сторону моря и словно ждет кого-то. Не балаклавских ли рыбаков, ли стригонов, про которых он когда-то писал. Балаклава, улица Куприна.
3: Имя на карте.
4: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Глава пятая. К вечеру, впрочем, чувства вернулись. Они сплелись в тугой змеиный клубок и обратились в одно, в чистую, без примесей, ничем не замутненную ярость. По причине поднявшегося часам пяти северного ветра Байкал отступил под паруса. Ельской уже не мог рисковать потрепанным за прошлую ночь транспортом и дал приказ отойти на время подальше от прибрежных мелей. Однако переждать ветер не удалось. Вскоре он так засвежел, что вернуться к берегу за шлюпками не представлялось возможным. Всю ночь корабль продержался под парусами, лавируя в море. Невельской, не в силах узнать ответа на свой вопрос о найденном сутки назад проливе, крушил посуду и мебель в своей каюте. Судьба неопытной молодежи, оставленной ночью в диких местах, не слишком занимала его. Он злился на природу и провидение, словно бы сговорившиеся вот уже вторые сутки не подпускать его к тому, о чем он так жаждал узнать. Звери, беглые каторжники, гелики, англичане, китайцы, даже самый шторм, в котором могли погибнуть утлые грибные суденышки, если бы вдруг отважились последовать за ушедшим море Байкалом. Все это, несомненно, грозило множеством опасностей молодым офицерам и ушедшим с ними матросам, но беспокоило Невельского лишь отчасти. Главной и целиком поглощавшей его яростной мыслью был пролив. Наутро ветер еще усилился, поэтому штурман не сумел скрыть своего удивления, услышав твердый приказ командира. «Геннадий Иванович, я разделяю, разумеется, ваше беспокойство насчет оставленных на берегу людей. Однако при таких обстоятельствах возвращаться туда нельзя. Погубим корабль. Держим на Сахалин», — повторил Невельской. «Лот бросать каждые 10 минут». «Ну, взгляните на небо. Тучи кругом. Вряд ли погода переменится. И скорость при таком ветре...» «Я все понимаю про скорость, Александр Антонович», — оборвал штурмана командир. «Мы потихоньку пойдем, насколько возможно». После полудня ветер начал стихать и отходить к югу. Сделалось ясно. Пользуясь этим, Байкал, успевший немного подкрасться к Сахалину, распустил, наконец, зарифленные по причине штормового ветра паруса и направился прямо к берегу. Около 8 часов вечера вперед смотрящие доложили, что видят шлюпку и байдарку. Грибные суденышки шли по направлению к транспорту. «Все целы?» — нервно спросил Невельской. «Сколько человек там?» Дозорный с минуту бесшумно шевелил губами, пересчитывая людей в море, сбивался и начинал заново. «Ну что там?» На сердце у командира заклубились нехорошие предчувствия.
3: «Не пойму, ваше высокоблагородие!»
2: «Да что ты не поймешь, дай сюда!» Невельской вырвал бинокль из рук вперед смотрящего и сам впился взглядом в наступающую с берега темноту. 1, 2, 3, 4 Спустя несколько секунд он в удивление опустил бинокль. «Их больше!»
3: «Вот и я о чем!» — заторопился дозорный. «Уж и так вроде считал, и этак отставить счет!»
2: Невельской сунул бинокль матросу в руки и повернулся к стоявшему у него за спиной вахтенному офицеру. «Готовиться к приему! Горячую пищу для всех! Одеяло! Врача на палубу!» Спустя 15 минут, вернувшаяся с берега команда без сил сидела у бортика. Стояли только лейтенант Гревенс и подпоручик Попов. Вид у прибывших был самый жалкий. Гражданское платье на всех обратилось в грязное тряпье. Лица осунулись и почернели. Невельской, как и все остальные на палубе, смотрел на прижавшуюся к мачте полуголую геляцкую девушку. Каким-то непонятным усилием она свернулась в такой небольшой комок,
3: что место занимало даже меньше, чем занимал бы ребенок. В темноте могло показаться, что на палубе лежит некрупная, сильно потрепанная собака. Голова девушки и плечи были залиты кровью. «Она ранена?» — спросил Невельской. «Нет, это не ее кровь», — ответил Грэвенс. «Хорошо, позже об этом. Теперь оба ко мне». Подойдя к люку, ведущему вниз, он жестом подозвал боцмана. «Платье дай какое-нибудь, из тех петропавловских. Нехорошо так? Слушаюсь!» Все, кто находился на палубе, за исключением измотанных в последней степени прибывших с берега, испытывали неловкое чувство из-за того, что у мачты лежала почти обнаженная хрупкая девушка. На военных кораблях такое приключалось нечасто, если не сказать никогда. Однако полное равнодушие береговой команды, ожидавшей лишь возможности поесть и добраться до койки, странным образом успокаивало это волнение, примеряя моряков с тем, что и такое бывает в жизни. «Это не лиман, Геннадий Иванович», — без обиняков сказал Грэвенс в ответ на требовательный взгляд командира, как только они вошли в каюту. Невельской не удержался и, что было сил, стукнул кулаком по столу. Пронзивший руку боль несколько отвлекла его от нежелательного известия. Однако оно еще пульсировало в нем, требуя работы души. После третьего удара командир принял реальность. Рука болела, офицеры перед ним едва держались на ногах от усталости. Лиман лежал где-то в другом месте. «Садитесь», — кивнул Невельской офицером на стулья, прижимая ушибленную руку к груди. «Лейтенант Грэвенс, я слушаю вас. Это мелководный залив, наполненный банками. С моря к нему ведет узкий канал глубиной до 10 футов. То есть Байкал не войдет?» «Невозможно, Геннадий Иванович». «Хорошо», — кивнул Невельской. «Значит, и англичанам туда не пройти». «А им там нечего делать. В качестве корабельной стоянки залив не подходит. Бухта хоть и закрыта со всех сторон, однако же средняя глубина как в луже. Берега песчаные, почти безлесные. Так что и для ремонтных работ материала поблизости нет никакого. Про капитальную тимбировку даже речь не идет». Командир Байкала еще продолжал слушать своего лейтенанта, но половина его улетела в Петербург, в кабинет барона Врангеля, где почти 2 года назад он рассматривал карту этих мест, составленную по описи поручика Гаврилова. Невельского тогда подивило название «Залив обмана». Теперь же он понял его. Гаврилов, как и он, принял эту Сахалинскую бухту за Амурский лиман. «Залив Байкал», — твердо сказал он, прервав лейтенанта на полуслове. «Что, Геннадий Иванович?» — удивился тот. «Назовем эту бухту залив Байкал». «Хорошо. Но, вы знаете, мне кажется, из него все-таки можно пройти в лиман. Судя по разлогам холмов на западе, это уже не важно. Корабль туда не войдет». Невельской посмотрел на подпоручика Попова, который почти засыпал, сидя перед ним на стуле. «Передайте Александру Антоновичу мою просьбу нанести на карту новое название залива». «Так точно!» — вздрогнул помощник штурмана, просыпаясь, и, чтобы показать свое рвение, стал рыться в карманах. «Я запишу, Геннадий Иванович, прямо сейчас. Карандаш где-то был». В полусонной, неловкой своей суматохе он выудил на свет не карандаш, а мятый платок. За ним курительную трубку, обрывки бумаги, какие-то ракушки и, в конце концов, неожиданно яркие бусы. Невельской тотчас узнал в них украшения, купленные Поповым на Сандвичевых островах. Целый месяц в пути от Гонолулу до Петропавловска помощник штурмана похвалялся в кают-компании, что в Петербурге ни одна красавица не устоит против такого экзотического подарка. Опомнившись теперь, он постарался убрать бусы обратно в карман, но было поздно. «Позвольте, господин подпоручик!» Голос командира налился мгновенно созревшей угрозой. «Вы что же, нарочно эти дикарские побрякушки с собой на промеры брали? С какой целью? Чтобы эту несчастную в шлюпку заманить? Вы в своем уме?»
4: «Я... это совсем не то», — бормотал Попов. «Это другое, Геннадий Иванович. Отставить! Обращаться по званию!» «Господин капитан-лейтенант!» — лепетал совершенно уничтоженный подпоручик.
5: Бусы здесь ни при чем. Вмешался лейтенант Грэвинс, возглавлявший береговую команду, и стало быть ответственный за все, что произошло. Девушку мы спасли от беглых. Если бы не мы, она бы погибла. У нас просто выбора не осталось. Одного из них пришлось застрелить. Он уж ее почти совсем задушил. Невельской нервно потер лоб рукою и ненадолго закашлялся.
6: «Оставить ее там после всего этого было нельзя?» — спросил он, подавив приступ.
5: «Никак нет. Каторжники от нашего огня отступили к холмам, но совсем не ушли. Ждали, когда мы отплывем. Они бы разорвали ее на части, Геннадий Иванович. Ведь живая душа. Жалко». Отправив офицеров отдыхать, Невельской вызвал боцмана и приказал выставить охрану рядом с девушкой на всю ночь. «Смотри, чтобы никто ничего ей не сделал. Команда наверняка волнуется.
6: Не то слово, ваше высокоблагородие. Чтобы пальцем не тронули. Слушаюсь».
5: «Где ты ее разместил?»
6: «В трюме, подальше от кубрика».
5: «Правильно. Ну, иди, братец. Что-то я тоже совсем устал». Засыпая, Невельской еще успел подумать о том, как вернуть девушку ее людям, где их найти и насколько важно на самом деле заслужить их доверие. Но мысли его хватило не более чем на полминуты. Двое суток без сна сделали свое дело. Не успев даже толком раздеться, командир Байкала отправился в плавание по другому морю, темному, тревожному, без парусов.
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу, полный опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
5: Весь последующий за этими событиями день транспорт простоял на якоре. Ни одна шлюпка на промеры не выходила. Туман, полный штиль и необходимость отдыха сковали команду и корабль. Неудача, помноженная на горечь от обманутых ожиданий, отняли у командира больше жизненных сил, чем изнурительная борьба с мелью. Невельской не выходил из каюты целый день. Рано утром, 23 июня, обозначилось некоторое движение воздуха, но уже к 9 часам поднятые было паруса безнадежно обвисли. Стояла тяжелая влажная духота. С матросов, занятых починкой снастей, пот бежал ручьями. Ждали грозы и освежающего дождя, однако ни то, ни другое не начиналось. Обед по случаю душной погоды раздавали наверху. Довольная затянувшимся отдыхом команда расселась на палубе. Тут и там слышались обычные для таких моментов матросские шуточки, дружный смех над теми, кого они касались, постукивание ложек, негромкое покрикивание боцмана. После тяжкого испытания на мели транспорт наконец оправился и зажил своей привычной жизнью морской семьи. Совместная трапеза давала всем этим людям не только чувство сытости, но и твердое ощущение покоя, защиты, уверенности друг в друге и в том, что каждый из них посреди дикой пустыни здесь не один.
6: «Глянь-ка, братцы!»
5: — послышался чей-то насмешливый голос.
6: «Деваха геляцкая жила! А вырядилась-то!»
5: Спасенная моряками дикарка показалась на палубе в темно-зеленом платье, которое было сильно ей велико. Не умея правильно ни надеть его, ни застегнуть, она скорее завернулась в него, как могла, а сверху зачем-то набросила свою побитую одежонку из рыбьей кожи. В руках она держала небольшой сверток.
6: «Вот вам, мадама, из Амстердама!»
5: — крикнул другой шутник, и матросы с охотой засмеялись. Сколько бы нелепо ни выглядела гелячка в европейском наряде, но именно он подчеркнул, что на палубе вдруг оказалась девушка, и всякий из матросов, у кого далеко в России осталась жена, сестра или дочь, невольно испытал теплое чувство. Уловив моментально незлобивость их смеха, Она заулыбалась в ответ и протянула в их сторону сверток из парусины, словно предлагала им подношение.
6: «Что это у нее, братцы? Не как подарки нам привезла?
8: Золотишко, небось, гелиадское!
6: Гляди, разбогатеем!»
5: Девушка опустилась перед матросами на одно колено, положила сверток на палубу и развернула его. Смех, разговоры мгновенно смолкли. На транспорте воцарилась мертвая тишина. Под куском парусины, откинутой девичьей рукой, лежал недавно погибший корабельный кот Марсик. Очевидно, гелячка нашла его в трюме, откуда матросы по причине недавних тревог не успели вынести кошачий труп. Веселье, только что витавшее в команде, немедленно испарилось, и матросы в недоумении смотрели на принесенного им доброго товарища.
3: «Забыли похоронить», — вздохнул кто-то рядом с мачтой. «Молодец, девушка, что напомнила».
5: Гелячка, впрочем, не обращала внимания на одобрительные слова матросов. Она погладила кота раз и другой, затем потрепала по голове, словно хотела разбудить его, потом потянула за хвост, и кот вдруг открыл свой единственный глаз. Команда замерла, не в силах поверить тому, что видит. Марсик широко и сладко зевнул, обнажив розовую пасть, потянулся, после чего встал и, нисколько не запинаясь и не покачиваясь, как то было прежде, направился к общему баку с кашей, куда артельщик уже покрошил мясо из только что съеденных командой жирных щей.
4: «Это чего, братцы?» — выдохнул кто-то. «Почему так?»
5: Ответа получить ему не удалось. Ровно в эту секунду со шканцев долетел крик:
6: «Есть ветер!»
5: И команда вскочила на ноги, побросав ложки, миски и спокойно обедающего уже почему-то живого кота. Загадка его внезапного возвращения к жизни, разумеется, продолжала тревожить разбегающихся по вантам и реям марсовых, как и тех, кто был занят работой внизу. Но Байкал уже встал на юго-юго-западный ветер и двинулся прочь от названной в его честь бухты, не оставляя команде возможностей для праздного размышления. Призванный в офицерскую кают-компанию в качестве знатока местной жизни казак Юшин сообщил, что побеседовал сколько мог с гелядской девушкой и добился от нее лишь имени.
3: «Тымгук», — сказал он, — «по-нашему клюква».
6: «И каким же образом эта клюква, позвольте спросить, оживила несчастного кота?»
5: С ироничной усмешкой проговорил юнкер Ухтомский.
3: «Это мне неизвестно», — прогудел казак. «Я только по-ительменски хорошо знаю. Гелики не так говорят».
6: «Она что же, выходит, колдунья?»
3: «Насчет колдунов не знаю, но шаманы у всех инородцев сильные. Сам пару раз такое видел, что никто не поверит».
6: «И что ты видел?»
3: «Говорю же, все равно не поверите. Чего воду в ступе толочь?»
6: «Твоя правда, но все-таки любопытно. Тоже чудеса с оживлением».
5: Юшин молчал, спокойно и ровно глядя в лицо юнкеру.
6: «А что, если он и не был мертв?» — предположил Ухтомский. «Отлежался за пару дней в трюме и теперь вот пришел в себя. Недаром ведь говорят, будто у котов 9 жизней. Вот он одну использовал».
5: Юшин по-прежнему молчал в ожидании, когда можно будет вернуться на палубу.
6: «Да, братец, немного от тебя проку», — развел руками юнкер.
5: В 7:00 вечера транспорт, продолжая движение вдоль Сахалинского берега с промерами и описью в сторону мыса Головачева, снова едва не сел на мель. Невельской приказал отойти к безопасным глубинам и бросить якорь. Спустя несколько минут на берегу один за другим стали зажигаться большие костры.
6: «Это не нас часом встречают?» — пошутил штурман Халезов, подходя к стоявшему рядом с рулевыми Невельскому. «Весьма торжественно».
5: «Может, статься это те самые гелики», — задумчиво сказал командир.
6: «Какие те самые, которых мы ищем?»
3: «А мы разве кого-то ищем?»
5: Вместо ответа Невельской подозвал к себе вахтенного офицера и велел готовить береговую команду.
9: «Шлюпку на воду!»
5: — прозвучал через минуту приказ. «Ничего, что так поздно, Геннадий Иванович?» — обеспокоенно спросил штурман. «Темнеет уже. А если они до утра уйдут? Те или не те гелики, в любом случае девушку надо переправить к своим. На борту она обуза. С этим я соглашусь».
10: Халезов закурил трубку, с наслаждением пуская клубы дыма в синеватые сахалинские сумерки.
5: «Только сразу ее не отправляйте. Пусть Юшин сперва обо всем с ними договорится».
10: Невельской кивнул и снова подозвал вахтенного, чтобы отдать необходимые распоряжения.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: Глава шестая. Мешок, торопливо и грубо надетый ему на голову, провонял рыбой и чем-то еще, отчего подступала тошнота, и рука невольно тянулась к носу. Но это было невозможно. Обе руки за спиной стягивала подмоченная морской водой веревка. Ко всему прочему, сильно болело плечо, куда пришелся удар тяжелым прикладом, и левая нога. Когда его выволокли из шлюпки, он зацепился за одну из уключек, ощутимо подрав ногу, и теперь она кровоточила. Откуда у беглых каторжников кавалерийские штуцеры, оставалось только строить догадки. Однако сейчас было не до предположений. Невельского вели куда-то вслепую по лесу, и участь его оставалась туманной. Окружавшие его плотной группой молчаливые люди торопились. Он то и дело получал тычки прикладом в спину, старался прибавлять шагу, но пораненная нога снова и снова подводила, и неизбежные удары опять сыпались на него.
3: «Вы бы, братцы, полегче», — выдавил он. «Не дойду ведь».
2: Час назад отправленная им на берег шлюпка вернулась наполовину пустой. Беглые, прикинувшись геликами, дождались высадки моряков, а потом набросились на них из надежной засады. Несколько человек сразу увели вглубь суши, остальным сказали вернуться и прислать командира. Пленных пообещали казнить, если Невельской не появится на берегу. Очевидно, они следили за Байкалом с того самого места, где Гревенс и Попов отбили у них геляцкую девушку.
3: «Ходу, барин!»
2: коротко говорил кто-то у него за спиной.
3: «Не спи!»
2: Невельской попытался вспомнить слова какой-нибудь молитвы, но сейчас ни одна из них не приходила к нему целиком. Он хорошо помнил, что знает, как молиться, и даже знает чувство, какое нужно при этом испытывать. Однако разрозненные строчки никак не складывались в целое. Под ногами хрустел валежник, слышалось тяжелое дыхание его провожатых, по голове время от времени с оттяжкой били ветки деревьев и кустов, которых Невельской из-за мешка не видел и к ударам их всякий раз оказывался не готов. Будучи человеком сугубо морским, он всегда с легким презрением относился к сухопутному миру. В силу своей неподвижности этот мир казался ему застывшим и скучным, тогда как небеса и высокие религиозные сферы он находил слишком неопределенными. Море устраивало его именно тем, что оно располагалось в этом отношении ровно посередине. Оно было тверже и надежнее неба, но при этом не такое предсказуемое, окоченевшее, как суша. Море для него было живым, и, оторвавшись теперь от него, он испытал сиротство. Между оставшимися ему сушей и небом он, не задумываясь, выбирал дорогу наверх. Поэтому с упорством фанатика твердил сейчас под вонючим мешком обрывочные, но сильные, он это чувствовал, слова молитвы. «Если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мной». Примерно через четверть часа Невельской понял, что они пришли. Повсюду слышались голоса, трещали костры, звучал смех и какие-то жалобные вопли. Скоро его втолкнули в низенькую дверцу и усадили спиной к чему-то мягкому. Затем сорвали с головы мешок. Прямо напротив него, на земляном полу круглого геляцкого жилища, сидел, подогнув под себя ноги, плотный человек лет 50. Голова его была обрита, щеки и лоб изуродованы бугристыми шрамами. Небольшие глаза внимательно рассматривали пленника, словно оценивая, стоило его сюда приводить или нет. Хозяин жилища неторопливо вытирал рукав своего геляцкого наряда большой окровавленный нож. «Где мои люди?» — спросил Невельской, глядя на нож. Человек со шрамами кивнул беглым, чтобы они вышли, и только после этого ответил:
3: «Живы, барин. А кто мне тревожься? Это я соболькара сделал. Сам люблю с них шкурку снимать. Важный зверь. Кабы не он, давно бы мы тут все загнулись. А так ничего, живем помаленьку». Он засмеялся, обнажив большие, крепкие, как у медведя, зубы. «Знаешь, кто я?» Невельской кивнул. «Полагаю, беглый каторжник по прозванию Гурьев». Его собеседник даже рассмеялся от удовольствия. «Вон как! Уж и петербургские господа обо мне слыхали».
2: «Где мои люди?» — твердо повторил командир Байкала. «Их обещали отпустить, если я сдамся».
3: «А ты мне не указывай!» — перестал улыбаться Гурьев. «Ты мое забрал, я твое. Все по-честному.
2: Девушку не отдам. Зверство над невинными людьми творить не позволю». Слова Невельского прозвучали с таким вызовом и так категорично, что Гурьев от удивления привстал с места. В тесном жилище было темно, и чтобы получше разглядеть лицо своего пленника, предводитель каторжников взял с пола небольшую плошку с горящим в ней масляным фитилем и поднес ее поближе.
3: «Ты, барин, смерти, что ли, не боишься? Так напрасно! Уж на пороге она!»
2: Невельской молча смотрел на Гурьева, на его шрамы, оставленные, очевидно, ножом, которым срезали с лица позорные клейма.
3: «И вправду не боишься!»
2: Каторжник вздохнул, возвращаясь на свое место.
3: «Это хорошо, потому что жить тебе до конца этого разговора».
2: Командир Байкала закрыл глаза.
3: «Даже не спросишь, почему?»
2: В голосе Гурьева послышалось удивление.
3: «Нелюбопытный ты, сам скажешь. Ух ты! Это с какой стати такая уверенность? Я же вижу».
2: Снова взглянул на каторжника Невельской.
3: «Тебе не терпится. Иначе бы не приставал, а просто зарезал». «И то верно».
2: Гурьев осклабился, и все его огромные зубы как бы высунулись наружу.
3: «Беда твоя, барин, вот в чем».
2: Каторжник протянул руку влево и погладил разложенные рядом с ним на земляном полу соболиные шкурки. Их сияющий мех, казалось, отражал мерцание горящего фитиля.
3: «Богато?»
2: — с улыбкой взглянул он на Невельского.
3: «Вот это, к сожалению, тебя и погубит».
2: «Не понимаю».
3: «А-а-а!» — протянул Гурьев. «Значит, все-таки стало интересно». «Хорошо. Интерес к жизни надо иметь. Но тогда слушай, барин, в чем ты перед собольком провинился?»
2: Желая казаться значительным, каторжник изъяснялся туманно, отчего соскакивал временами на странные аллегорические фигуры. Однако Невельской все же понял, что в этих местах сложились определенные торговые отношения, и Гурьев со своими бандитами играл в них не последнюю роль. Пушнина, добытая здесь и на материке, шла к югу в Китай, минуя официальную торговлю в Кяхте, а беглые каторжники имели хорошую мзду с каждого каравана. Им было выгодно, что контрабанда идет через эти места, и вот теперь кто-то из торговых партнеров Гурьева по какой-то причине и за богатый груз соболи велел ему дождаться русского транспортного корабля с Камчатки и убить капитана. Зачем это понадобилось, Гурьев не знал.
3: «Да мне все равно, барин»,
2: — говорил он, широко улыбаясь.
3: «Я вас всех и за даром бы голыми руками душил. Уж столько вы моей крови попили. Хватит!»
2: «Кто тебе велел? Англичане? Китайцы? Или кто-то из российско-американской компании?
3: А тебе не один ли черт? Ты лучше скажи, как умереть хочешь. Одолжу тебя за храбрость напоследок».
2: Невельской помотал головой. «Я думал, ты из-за геляцкой девушки на меня взъелся.
3: «Да на что она мне?» — развел руками Гурьев. «Ребята утопить ее везли, когда твои морячки на них наскочили».
2: «Ты ради забавы геликов топишь?» Каторжник вдруг насупился, и Невельской догадался, что задел больное место.
3: «Девушек невинных, словно котят в море швыряешь».
2: Гурьев поднялся на ноги и отошел к дальней стене. Свет от фитиля туда почти не достигал. Постояв там неподвижно несколько секунд, бандитский вожак неожиданно зарычал, как зверь, и бросился к своему пленнику.
3: «Не доводи, барин, лютую смерть принять можешь!»
2: «За что ты велел ее убить? Заколоть они меня хотели! Во сне! Кто они?»
3: «Дочка эта шаманская... Уюк!»
2: Голос его дрогнул. «Уюк? Это кто?» Гурьев протянул руку и будто железной клешней взял Невельского за горло.
3: «Не доводи, говорю!»
2: На изуродованном лице его проступило страдание.
3: «Плохо мне, барин! Своими руками ее задушил! Вот так!»
2: Он все сильнее сжимал горло моряка, и тот, не имея возможности ни оттолкнуть убийцу, ни защититься, лишь бессильно раскрывал рот, как рыба, глотающая ненужный воздух, когда ее выловили из воды.
3: «Встретишь ее там, скажи, не хотел я, сама виновата, сама!»
2: Долина смертной тени, о которой Невельской молился по пути сюда, уже раскрывала перед ним свои хладные чертоги, но он все же силился что-то сказать. Нависший над ним каторжник жарко смотрел ему в глаза, словно действительно пытался докричаться до кого-то по ту сторону.
3: «Брат!» — сумел, наконец, выдавить Невельской. «Зав. Ялов!»
2: При этих едва уловимых звуках Гурьев отпрянул от своей жертвы.
3: «Что? Что ты сказал?»
2: Невельской стал кашлять, сотрясаясь всем телом, а каторжник неистово тряс его за плечи.
3: «Говори!» «Твой брат у меня», —
2: просипел моряк через минуту.
3: «На борту. Если мы не вернемся, утром его повесят». «Врешь, Иуда!»
2: Каторжник выхватил свой нож и приставил холодное лезвие к лицу Невельского.
3: «Глаза вырежу!» «В нагрудном кармане. Сам посмотри».
2: Едва не оторвав моряку карман напрочь, Гурьев выхватил оттуда самодельный крестик с оплавленной фигуркой Христа.
3: «Узнаешь?»
2: — спросил командир Байкала. «Отдам тебе брата. Только за это покажешь мне вход в Амурский лиман. Иначе можешь меня зарезать. И вели своим людям выстрелить 3 раза. Скорее, а то не успеем». Троекратный выстрел являлся условленным с мастеровыми сигналом, по которому они должны были отложить намеченную на полночь атаку. На берег они высадились чуть поодаль от того места, где Невельской сдался каторжникам, и теперь, окружив лагерь, ждали времени, чтобы начать. К счастью, все завершилось благополучно. Услышав сигнал, мастеровые вышли из тьмы, обступили Невельского и освобожденных матросов, а затем с оружием наготове двинулись назад к морю. Каторжники следовали за ними в темноте до самого берега, и время от времени моряки слышали их брань.
3: «Отправь кого-нибудь к шаману», — сказал Гурьев, стоявшему рядом с ним у воды каторжнику. «Передай, что дочку его русские с большого корабля увели, а мы ни при чем. Хотя нет, погоди, брата заберу завтра, тогда передашь».
2: Он смотрел вслед уходящим по лунной дорожке двум шлюпкам, и ненависть его была больше любви.
1: Мы читали главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радиозвезда». Владимир Обручев. Фрагмент из романа «Земля Санникова». Читает Сергей Кирсанов.
1: Внезапно снаружи раздался знакомый всем протяжный вопль анкилонов, повторенный несколько раз, а затем загрохотал военный барабан. Встревоженные путешественники выбежали из землянки и увидели, что анкилоны собрались у жилища Амнундака вместе с женами и детьми. Сумерки и сгущавшийся туман мешали видеть, что они делают, а зловещий гул барабана слышать что-нибудь. Они пошли было туда, но наткнулись на бежавшую к ним Ануир, которая, задыхаясь, проговорила: «Не ходите туда, вернемся в наше жилище, пока женщин нет». Она побежала вперед, путешественники за ней. Когда они вошли в землянку, Ануир рассказала, что воины, посланные на розыски путешественников, обнаружили, что священное озеро исчезло, и заметили также следы ног белых людей на плитах обсохшего дна. Отпечатки ног на мягком иле, покрывавшем плиты, не могли ускользнуть от внимания опытных следопытов. Они поспешили назад и сказали Амнундаку, что белые колдуны были у священного озера и высушили его. По этому поводу и был вопль, а барабан передает эту страшную весть по стойбищам.
2: «Напрасно вы туда ходили без анкилонов», — укоризненно сказал испуганный Горохов. «Теперь они не поверят, что не вы высушили озеро».
1: «Что же они думают делать?» — спросил Орден. «Они сами не знают, что предпринять, они перепуганы. Воины видели тоже, что вся земля полопалась», — ответил Ануир. «Вождь послал уже за шаманом и велел пригнать жертвенного оленя».
2: «Значит, будет ночное моление и вопрошание духов», — сказал Горюнов.
1: «И каково будет внушение, которое получит шаман от духов, неизвестно. Может быть, он скажет, что нас всех нужно принести в жертву духам, чтобы умилостивить их?»
2: «Анкилоны не приносят в жертву людей», — заявил Горохов. «Этого нам бояться нечего. Я думаю, шаман скажет, что мы должны уходить поскорее отсюда».
1: «Но это бы еще не беда. Уйти можно, хотя еще не время идти через льды. Море вскрывается все шире», — сказал Горюнов.
2: «Да, не время. И никуда нам уходить не следует», — прибавил Горохов.
1: «Я с ними поговорю, может, дело уладится как-нибудь». Он вышел из землянки, а Ануир, немного помедлив, шмыгнула вслед за ним, так как Орден шепнул ей что-то на ухо. Пользуясь отсутствием Гороховой женщин, Горюнов передал Ордену содержание дневной беседы относительно Никиты, а Орден рассказал, что он действительно побронил Ануир за то, что она слишком горячо стала на сторону чужеземцев и поссорилась с остальными женщинами. Он дал ей понять, что в интересах путешественников ей не следует ссориться со своим племенем, иначе от нее будут все скрывать, а между тем им, ввиду обнаружившегося враждебного отношения анкилонов, необходимо иметь верного человека из их среды, который мог бы узнавать своевременно их намерения и планы. Но плакала Ануир не из-за этого выговора, справедливость которого она прекрасно поняла, а из-за предстоящего в близком будущем бегства чужеземцев. Она все еще колебалась, как ей поступить в этом случае. Племенная связь была еще сильна, а мысль о чужой стране страшна. «Теперь она хорошенько обдумает этот вопрос», — закончил он. «Свыкнется с мыслью и пойдет с нами. Она меня очень любит, и я ее тоже, и расстаться с ней было бы мне очень тяжело».
2: «А Горохов, того и гляди, сам останется здесь», — прибавил Горюнов. «Ему эта сытая и спокойная жизнь очень нравится».
1: «Ну, если события будут развиваться дальше так, как я предполагаю, то о спокойной жизни на этой земле говорить не придется», — сказал Орден. «Что же вы предполагаете? Знаете, где мы были, Сануир? Мы дошли до следующей поляны, где находится одно из пузырящихся озер с периодом в полчаса. Мы просидели возле него больше часа и не видели ни разу поднятия пузыря и выхода пара».
2: «Вот оно что!» «Сопоставляя это с исчезновением священного озера и с многочисленными трещинами в почве, нетрудно сделать вывод, что землетрясение сильно нарушило подземный режим этой котловины, и мне становится жутко».
1: «Как анкилоном», — прервал его Костяков со смехом. «Если одно озеро вытекло, а другое перестало пузыриться, то нам от этого ни тепло, ни холодно. Все прочее ведь осталось».
2: «Подождите смеяться.
1: Нам может сделаться очень холодно», — продолжал Орден серьезно. «Чем обусловлен чудесный теплый климат этой котловины среди полярных льдов?
2: Исключительно подземным жаром, выделяющимся еще из недр погасшего вулкана.
1: Без этого тепла котловина была бы погребена доверху под массами льдов из постепенно накопившихся снегов.
2: Протянул Костяков, и лицо его стало серьезным.
1: Да, и землетрясение, нарушив подземный режим, то есть замкнув трещины, выводящие тепло из недр, может обусловить в ближайшем же будущем резкое изменение климата котловины.
2: И гибель всех животных, растений и людей, прервал его Гринов.
1: Да, гибель всего живого уже в течение предстоящей зимы. Мы знаем, какая мягкая была здесь зима, позволявшая животным добывать корм из-под снега.
2: Но ведь главный жар дает северная часть котловины, а не пузырящиеся озера. Там, может быть, все осталось по-старому?
1: Сомневаюсь. Первое землетрясение мы испытали именно там. Возможно, что еще не все трещины, выводившие кипящую воду и пар, закрылись. В таком случае изменение климата будет не такое резкое. Но кто поручится, что следующее землетрясение не докончит эту работу?
2: Знаете, нам необходимо еще раз посетить долину Тысячи Дымов и выяснить, что там произошло.
1: Да, это было бы полезно. Но я боюсь, что Амнундок не пустит нас.
2: Почему же?
1: Потому что первое землетрясение случилось как раз, когда мы были там. При суеверии анкелонов...
2: Понимаю. Ну, пойдем тайком. Все равно дружба у нас испорчена, хуже не будет.
1: Но без конвоя страшновато. Можем встретиться с Вампу, заявил Костяков.
2: Они убегут от первого выстрела, а от засады и ночью нас уберегут собаки.
1: Если идти налегке... Можно обернуться в 2 дня и ночевать у последней воды. Очень далеко забираться в долину Тысячи Дымов и не придется. Сразу будет видно, продолжается ли выделение паров и кипящей воды.
2: Правильно, — решил Горюнов. Завтра же в путь, да пораньше.
1: Горохова опять оставим здесь, и женщин, конечно, так же.
2: Нет, Ануир я хотел бы взять с собой.
1: Зачем это? Она стеснит нашу свободу.
2: Нисколько. Ходок она прекрасный.
1: И, кроме того, если мы пойдем одни... Это возбудит подозрение анкелонов, через стойбище которых придется идти. А Нуир будет играть роль конвоя.
2: «Баба в качестве конвоя при 3 мужчинах», — рассмеялся Костяков.
1: «Ну, проводника, соглядатый анкелонов, как хотите. На тех стойбищах еще не знают, что у нас отношения с Амнундоком испортились. Кроме того, она хорошо знает дорогу к последнему стойбищу, откуда она родом, и действительно будет проводником, сбережет нам время».
2: «Вы опять правы. Значит, решено завтра, чуть свет в путь, и велите Ануир потихоньку приготовить нам провизии на дорогу.
1: А Горохову ни слова. Приготовим сейчас наши котомки и ружья, пока никого нет.
2: Едва путешественники успели сделать это, как в землянку вбежала запыхавшаяся Ануир.
1: «Никита много говорил о Амнундоку и воинам, — сказала она торопливо, — говорил, что земля больше не будет трястись и лопаться, и что священное озеро вернется назад, и что все будет опять хорошо. Анкелоны сердятся, зачем белые люди делают это? Мы им все дали, и жилище, и пищу, и молодых жен, а они не хотят сделать нам доброе. А женщины кричат, отнимите у них громы и молнии, и пусть они идут туда, откуда пришли. Без них мы жили спокойно. И Никита опять им начал говорить, а они твердят свое. Амнундок решил, вот придет шаман, помолится. Как скажет, так и сделаем.
2: Никита неосторожно наобещал им то, что может и не случиться, сказал Горюнов.
1: «И в конце концов дело решит шаман, независимо от этих обещаний Никиты», прибавил Костяков.
2: «Я думаю, что шаман тоже прислушивается к глазу народа», заметил Ордин.
1: «Это хитрый старик. Вспомните, когда он волхвовал в день нашего прихода. Он заявил от имени духов, что бедствия, может быть, не начнутся, пока белые люди остаются у анкелонов. Он оставил себе лазейку и оказался прав».
2: Вошел Горохов и сказал, я их немного успокоил, а сначала они очень сердились, а хуже всего бабы. Гоните их, нас, то есть, в шею кричат. Мы им и жилище, и пищу, и посуду всякую дали, и лучших девушек своих не пожалели, а они вот что нам делают, и голосят. Насилу их Амнундок шаманом успокоил. Придет, мол, и рассудит, как быть с ними. Сейчас пришел шаман, и мне велели уйти.
1: А мы надеялись, что будем присутствовать при молении, — сказал Горюнов.
2: — Никак нельзя, — ответил Горохов. Шаман как подошел, увидел меня и сказал Амнундоку, что белых людей на молении не было.
1: — Значит, будет суд в отсутствии подсудимых, — усмехнулся Костяков. — А женщины могут пойти?
2: — Они уже все там. От них и узнаем прежде всего, что скажет шаман.
1: Горохов, очевидно, не заметил Ануир, когда вошел в землянку. А она за его спиной тихонько шмыгнула за дверь, как только услышала, что пришел шаман, а ему велели уйти. «А знаете ли, какой холод на дворе?» — прибавил Горохов, присаживаясь к огню и протягивая к нему руки. «Я совсем околел, пока там разговаривал. Густой туман и холодный, словно у нас в казачьем». Орден многозначительно переглянулся с Горюновым, и оба вышли на воздух. Их охватил такой холод, какого они давно не испытывали. Температура, наверное, была едва выше нуля. И тьма была такая, что в двух шагах нельзя было различить друг друга. Свет от костра, выходивший из дымового отверстия землянки,

0: холодную родину. «Но завтра мы идем на север?» — спросил Горюнов. «Вот узнаем, что вымолит шаману богов. Может быть, придется в эту же ночь, пользуясь туманом, бежать отсюда?» «Едва ли мы найдем дорогу ночью». «А эти твари на что? Они поведут нас», — ответил орден, лаская крота, вертевшегося у его ног. Когда они вернулись в землянку, Горохов укладывался спать от нечего делать. Выждав, пока он захрапел, путешественники переговорили с Костяковым относительно возможного бегства ночью и отобрали пожитки, которые нужно было взять с собой. Затем уселись к огню в тягостном ожидании возвращения женщин с моления. Наконец явилась Аннуир, присела к огню и, пристально глядя в него, сказала со слезами на глазах: «Худо будет анкелоном, шаман говорит. Холод, вода, огонь. Сбывается предсказание предков. Белые люди пришли, бедствия начались. Белые люди уйдут, бедствия останутся. Если могут, пусть помогут. Будем молиться, жертвы приносить». «Нехорошо говорил, нескладно говорил. 3 раза начинал моление. Теперь лежит, как мертвый. Анкелоны сидят, ждут, не скажет ли лучше». Но путешественники остались довольны результатами волхвования. Их, по крайней мере, прямо не назвали виновниками бедствий, не требовали, чтобы они прекратили их, не изгоняли немедленно из своей среды. А если бедствия дадут передышку на целые недели или даже месяцы, анкелоны успокоятся, и можно будет мирно доживать свое время и уйти, когда это будет удобно. «Аннуир, — сказал орден, — завтра рано-рано мы пойдем в долину тысячи дымов, и ты пойдешь с нами, но другим ничего не говори. Зачем вы опять идете в это нехорошее место? Нужно посмотреть, что там делается. Скоро ли кончится бедствие анкелонов?» «Как вы узнаете это? Шаман не знает, а вы знаете. Пойдешь с нами, и ты узнаешь, мы тебе растолкуем. Пойдем через стоянку твоего рода. Ты знаешь самую прямую дорогу?» «Как не знать, сколько раз ходила. И в туман дорогу найдешь?» «Постараюсь, для тебя все сделаю». «Ну, тогда ложись спать, вставать нужно рано». Только что они улеглись, как явились остальные 4 женщины. При виде пустой землянки они сначала испугались, подумали, что белые люди тайком бежали, но сейчас же заметили спящих и, погревшись немного у огня, разошлись по своим местам, откуда вскоре послышался тихий говор. Путешественники наутро узнали, что шаман, очнувшись, сказал, что белые люди не должны уходить, а то будет хуже. Поэтому и женщины вернулись к ним.
1: Мы читали фрагмент из романа Владимира Обручева «Земля Санникова». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Атака беспилотников на Петербург и Ленинградскую область рискует спровоцировать прямую военную конфронтацию между Россией и НАТО. Об этом предупредил постоянно представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, украинские дроны могли быть запущены с кораблей Североатлантического альянса в Балтийском море и территории стран Прибалтики. Если эта информация подтвердится при проверке, инцидент может стать серьезной эскалацией, подчеркнул дипломат. Среди западных стран доминирует нечестная линия по переговорам на Украине. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Запад не договороспособен и действует по принципу «потянуть время и получить односторонние выгоды». В интервью телеканалу RT глава МИДа добавил после недавнего признания госсекретаря

0: секретарем США Марко Рубио поддержки Киева, подходы Вашингтона и Европы к урегулированию конфликта практически сравнялись. Лавров отметил, что при реальном продвижении американской дипломатической инициативы военные действия были бы давно прекращены. Заместитель министра обороны Анна Цивилева на Петербургском международном экономическом форуме предложила включить реабилитацию, социальную адаптацию и трудоустройство ветеранов СВО в национальные проекты. По ее словам, поддержка бойцов должна стать единой системой, а не набором разрозненных ведомственных программ. Ранее Владимир Путин утвердил единые базовые меры поддержки ветеранов для всех регионов России, включающие конкретные льготы, лечение и трудоустройство. Основные налоговые изменения в России уже приняты, кардинальных преобразований системы не планируется. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в студии издания «Известия» в рамках Петербургского международного экономического форума.
1: Какие-то решения по предоставлению льготных преференциальных решений, где-то с учетом эффективности тех или иных налоговых расходов, решения с точки зрения корректировки, они всегда происходят и происходили. Но кардинальных изменений, как это было 2 года назад, не будет.
0: Силуанов добавил, сейчас в возглавляемом им в ведомстве основной упор делается на разбирательство с так называемыми серыми составляющими при уплате налогов. К обозначенному типу глава Минфина отнес импорт товаров из третьих стран, путь которого проходит через территорию Евразийского экономического союза. 12-й книжный фестиваль «Красная площадь» стартовал в Москве. Мероприятие приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. Гостей ждут на 16 площадках, а 6 июня пройдет форум детских писателей. Организаторы вручат премию «Лицей». Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
4: Глава 12. Продолжение крестового похода Людовика VII и императора Конрада. 1148 год. Мануил Камнин, внук Алексея I, занимал в то время Константинопольский престол. С большим искусством, чем его предок, держался он той же скрытной и коварной политики в отношении франков. Во время первого крестового похода греческий император, встревоженный успехами мусульманского оружия, вел себя сдержанно по отношению к латининам. Но со времени побед, одержанных армией Готфрида, столице греческой нечего было опасаться со стороны турок, и Мануил Камнин уже не так тщательно прикрывал свою ненависть к латининам. Неприязненные чувства греческого императора усиливались еще и тем распространенным тогда повсюду мнением, что западные воины замышляют овладеть Константинополем. Едва только армия Конрада вступила во владение Мануила, как ей уже пришлось испытать недовольство греками. Оба императора отправили друг другу послов, и на коварство греков латинине отвечали насилием. В Никополе и Андрианополе разыгрались кровавые сцены. В нескольких милях от Константинополя, на равнине Селеврийской, армия Конрада, раскинувшая свои палатки, чтобы отпраздновать торжественный день Успения Богородицы, была внезапно застигнута страшной бурей с ливнем. Потоки, устремившиеся с соседних гор, наводнили реку, протекающую по равнине Селеврийской, и затопили лагерь. Нахлынувшие волны уносили в своем течении людей, скот и имущество. Мануил и Конрад, оба наследники разрушившейся Римской империи, имели одинаковые притязания на верховную власть. Церемониал свидания между ними возбудил продолжительные споры. Наконец было решено, что оба императора верхом на лошадях приблизиться друг к другу, чтобы обменяться братским поцелуем. Ненависть греков не переставала преследовать германцев в продолжении всего времени, пока они совершали переход через владение империи. Отставших от армии попросту зарезали. К муке, доставляемой крестоносцам, примешивали известь. Мануил Комнин ввел в употребление фальшивую монету, которой расплачивались с крестоносцами, когда покупали у них что-нибудь, и которые не принимали от них, когда им приходилось расплачиваться с греками. И таким образом германцы шли до самой Малой Азии. Армия французская, прибывшая в Константинополь после германской армии, выказала более умеренности и дисциплины. Пребывание Людовика VII со своими баронами в Константинополе было поводом к постоянным празднествам. Ежедневно император расточал заявление своей преданности делу французских крестоносцев. Но неискренность этих заявлений вскоре обнаружилась. Крестоносцы узнали, что Мануил поддерживает дружеские отношения с султаном Иканийским и что их военные распоряжения передаются туркам. Велико было негодование французских знатных владетелей при этом известии. И когда император выразил желание, чтобы они почтили его так же, как и вожди первого крестового похода, и передали в его руки древние греческие города, которые они покорят своей власти, то вместо ответа на такое предложение на совете было предложено овладеть Константинополем. Епископ Лангерский обратился с речью к присутствующим, напомнил им о ловушках и засадах, которыми греки везде обставляли путь крестоносцев. Он представил Константинополь как несносную преграду между латининами и их братьями на востоке и сказал, что следует, наконец, проложить свободный путь в Азию. «Греки, — сказал, наконец, епископ Лангерский, — допустили до того, что турки захватили гроб Господень и все христианские города на востоке. Они не сумеют защитить и Константинополя. Их позорная слабость откроет когда-нибудь неверным дорогу на запад. Воины Мануила не могли выносить даже вида французских крестоносцев. Почему же крестоносцам не утвердить своего владычества в этой столице, куда, по-видимому, сам Бог призывает их?» В этих словах выражались политические соображения. Но и голос религии не безмолвствовал на совете. Крестоносцы шли в Азию, чтобы искупить свои прегрешения, а не для того, чтобы наказывать греков. Они были вооружены для защиты Иерусалима, а не ради того, чтобы подчинить своей власти Константинополь. Они приняли крест, но Бог не вручал им меча своего правосудия. Следует вспомнить, что Готфрид дал точно такой же ответ князьям-вождям первого крестового похода, когда они предлагали овладеть Византией. Таким образом, священное для франков чувство чести во второй раз спасло столицу греческой империи. Армия Людовика VII перешла на другую сторону Босфора, вступила в Вифинию и стала лагерем на берегу Аскалонского озера близ Никеи. В это время произошло солнечное затмение, и суеверная толпа увидела в этом явлении роковое предзнаменование. Не напрасно встревожились пилигримы. Вскоре до них дошла весть о полном поражении германцев. Отряды Конрада выступили из Никеи в Иконий. Обманутые греками, которые служили им проводниками, они запаслись продовольствием не больше, чем на неделю. Их уверили, что этого времени будет достаточно, чтобы дойти до Икония. Но через неделю все запасы были истощены, а германцы, вместо того, чтобы дойти до богатой столицы Ликаонии, оказались как бы затерянными среди пустынной местности, не представлявшей даже никаких дорог. Еще 3 дня пробирались они по неизвестным им горам, и тут-то на императорскую армию напали несметные толпы турок. Это были горы, находящиеся вблизи Лаудикеи. Германские пилигримы, ослабевшие уже от голода и от тяжкого пути, внезапно решились на отступление. Но это отступление, приведшее германцев обратно в Никею, было постоянным их поражением в продолжении нескольких дней. Император Конрад был ранен 2 стрелами. Больше 30 тысяч германцев погибли от голода на Константинопольской дороге. Таким образом, исчезла эта армия, бывшая столь многочисленной при выходе из Германии, что, как говорится в летописи, и реки были недовольно длинны, и поля недовольно пространны, чтобы позволить ей свободное передвижение. Король французский выехал навстречу императору и плакал вместе с ним о несчастной участи германских крестоносцев. Конрад приписывал все эти бедствия коварству Мануила, но он должен был бы винить и самого себя в недостатке осторожности. Оба монарха возобновили клятву идти вместе в Палестину, но большинство германских баронов, которые лишились всего, долго не могли следовать за французской армией. Сам Конрад, имея только небольшое число воинов, расстался в скором времени с королем французским и возвратился в Константинополь, где Мануил встретил его тем радостнее, чем более видел его униженным и унылым. Не желая забираться вглубь Малой Азии, Людовик VII следовал вдоль морского берега. Дорога эта была трудная, перерезанная речками и потоками, и шла посреди скалистых холмов и тесных проходов. Перейдя за Мраморное море и за Гелеспонд, пилигримы прошли через владения Пергама и Смирны и остановились в Эфесе. И здесь Людовик принял несколько посольств от греческого императора. Иные возвещали короля французского о близости неприятеля и приглашали его принять приют в крепостях, принадлежащих империи, другие угрожали ему мщением греков за насильственное вторжение в их земли. Людовик VII отнесся с пренебрежением к послам императора и не обратил внимания на их угрозы. Потом выступили в Лаудикею. Здесь произошел самый славный подвиг оружия во время крестового похода Людовика VII. Победа, одержанная на берегах Меандра, через который следовало перейти, чтобы достигнуть Лаудикеи. Неприятель обступил равнину вдоль Меандра и Тральские горы, ныне Гюзель-Хиссар. Главные мусульманские силы заняли брод через реку, чтобы не допустить к нему французов. Людовик VII выстроил свои батальоны в полном порядке, поместил обоз и слабейших пилигримов посреди войска, авангард, арьергард и фланги армии поставил под защиту надежнейших рыцарей. В таком порядке крестоносцы начали медленно подступать к равнине, сохраняя все-таки оборонительное положение. Но король, постоянно тревожимый неприятелем, принял намерение вступить в решительную битву и направился к броду, занятому мусульманами.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
4: Едва успели несколько рыцарей перейти через Меандр, как страх охватил неприятельскую армию. В это же время последовало нападение на турецкую армию с разных сторон. Победа над нею была немедленно одержана, и оба берега Меандра покрылись трупами. Король французский бросился на мусульман, которые тревожили арьергард армии, и преследовал их до самых гор. Большинство турок, избежавших смерти, укрылись в Антиохетте, ныне Йени-Шеркалесси, находившиеся невдалеке от того места, где французы перешли вброд Меандр. Несмотря на дождь из стрел, которыми осыпана была христианская армия в этом славном переходе, она не потеряла ни одного человека. Только рыцарь Милон Нажанский, ко всеобщему сожалению, утонул, переплывая через реку. Жители Лаудикеи, известные в летописях франков под именем Лалиш, города, находившегося на реке Лик, от которого остались теперь только два холма, покрытые развалинами, пришли в ужас, узнав о приближении победоносных крестоносцев, и обратились в бегство. Людовику VII пришлось проходить через опустевший город. Он направился к Аталии, пробираясь по страшным утесам Кадмской горы, называемой по-турецки Бабадаг. По горе этой, по которой пришлось переходить пилигримам, и которую Адон Дейльский называет «проклятой горой», не было проложено дорог. С одной стороны ее возвышались громадные скалы в виде длинной, высокой и отвесной стены, с другой стороны была бездонная пропасть, по краю которой нужно было пробираться через узкий, покатый, чрезвычайно опасный проход. Людовик VII послал вперед Жофруа Ранконского, владетеля Тальбурского, и графа Мариенского, брата короля. Вступление в этот проход было отложено до следующего дня. Авангарду было приказано выжидать прибытия остальной части армии. Король, предполагая встретить турок в этом проходе, желал, чтобы части войска не разъединялись, но оставались в виду одна у другой. Авангард же, забывая распоряжение короля, перешел через проход и расставил палатки по другую сторону горы. Людовик VII остался один со своим отрядом для охранения толпы пилигримов и обоза армии. Турки, разумеется, воспользовались разъединением армии, чтобы успешнее напасть на арьергард, которому и без того трудно было бороться с естественными препятствиями этой местности. Можно представить себе этих пилигримов, пробирающихся по краю бездны, под стрелами преследующих их мусульман и греков. Только и слышно было падение людей, лошадей и мулов, и пропасть поглощала останки христианских воинов. История останавливается здесь, в благоговении перед трогательным и мужественным самоотвержением Людовика VII среди этих горных пропастей, куда валился его народ, как бессильное стадо. «Забывая самого себя ради погибающего народа, — говорит летописец, очевидец события, — король бросился в ряды мусульманского войска и при неимоверных усилиях достиг спасения множества пилигримов. Арьергарду пришлось выдерживать нападение неприятеля во сто раз многочисленнее его. Свита короля вся погибла во время этой схватки. Людовик, не изменяя своему царскому сердцу, говорит летописец, ухватился за ветви дерева и бросился на вершину одного утеса. Тут, защищенный кирасой своей от турецких стрел и стоя на своем утесе, как на стене или на укрепленной башне, король французский продолжал рубить головы и руки тем, кто на него нападал. Этот день великих подвигов и великих бедствий составляет прекраснейшую страницу в жизни Людовика VII. Переход от Бабадага до Аталии, составляющий не более 50 миль, потребовал, однако же, 12 суток, так как тут приходилось идти по гористой, бесплодной и пустынной местности, а также потому, что пилигримы, терпя недостаток в продовольствии, мучимые голодом, продвигались медленно. Сверх того, войску приходилось бороться и с нападениями турок, и с суровостью наступившего холодного времени года. Но оно с успехом выдержало 4 битвы, несмотря на бедственное состояние, в которое было приведено продолжительными лишениями и постоянными проливными дождями. В Аталии французская армия надеялась встретить конец своим страданиям. Напрасная надежда. Новые бедствия ожидали крестоносцев под стенами этого города, населяемого греками. Холодное время года еще не миновало, и толпа полуногих пилигримов должна была оставаться в лагере по соседству с городом, подвергаясь ежедневно опасности погибнуть от холода, голода или меча. Ничто не может служить лучшим доказательством плачевного состояния французских крестоносцев, как это их тупая покорность, которая препятствовала им овладеть городом, запертым для них жестокими жителями. Однако же, встревоженный ропотом отчаяния, доходившим до его слуха, правитель Атталии предложил Людовику VII суда для отправления крестоносцев в обратный путь. Это предложение было принято, но после пятинедельного ожидания прибывшие суда оказались и недовольно велики, и недовольно многочисленны, чтобы перевести всю французскую армию. Людовик VII, чтобы ободрить упавших духом и предупредить несчастье, утешал их как мог и доставлял денежные пособия. Для начальствования над теми, для кого не нашлось места на судах, он избрал Тьерри, графа Фландерского, и Аршамбо Бурбонского. Он доставил правителю Атталии 50 серебряных марок для содержания больных, оставшихся в городе, и для провода сухопутного войска до берегов Киликии. Когда в сопровождении королевы Элеоноры, знатнейших рыцарей и остатков своей конницы он отъезжал от берега, он не мог смотреть без слез на крестоносцев, оставшихся на берегу. Эти несчастные крестоносцы, которые должны были сухим путем добраться до Тарса, напрасно ждали обещанных им конвоя и проводников. Жестокий правитель Атталии изменил своему честному слову, и этот бедный народ, прибывший из Франции, весь перемер от болезней и голода под стенами или за оградой христианского города. Те же из них, кто были помоложе и посильнее, не захотели погибнуть жалкой смертью в своих палатках. Мусульмане были недалеко, и эти доблестные крестоносцы погибли славной смертью в битвах с ними за крест. Волны Цестия и Евремедона принесли в Караманское море тысячи христианских трупов. После трехнедельного плавания флот Людовика VII прибыл к устью Оронта, в гавань святого Симеона. Раймунд Пуатьерский, правитель Антиохии, радостно приветствовал короля французского. Он устроил несколько праздников, на которых блистала королева Элеонора, побуждения которой к паломничеству были не совсем благочестивого и смиренного свойства. Много европейских дам знатного происхождения было тогда в Антиохии. Между ними отличалась графиня Тулузская, графиня Блуазская, Сибилла Фландерская, Маврилла, графиня де Руси, Талькерия, герцогиня Бульонская. Князь Антиохийский, восхваляемый в летописях как человек сладкоречивый и чрезвычайно любезный, решил, чтобы удовольствия послужили в пользу его планов. Он задумал убедить королеву Элеонору продолжить свое пребывание на берегах Оронта. В это время была весна, вид полей Антиохийской долины дополнил действие красноречия Раймунда. Королева Элеонора, упоенная поклонением изнеженного двора, начала упрашивать Людовика отложить путешествие в священный город. Настояние Элеоноры возбудили подозрения короля, который, наконец, чувствуя себя оскорбленным и как монарх, и как супруг, ускорил свой отъезд и, принужденный увести жену свою тайным образом, в ночное время возвратился с нею в свой лагерь. Людовик VII не мог забыть поведение Элеоноры, опозорившего ее и в глазах христиан, и в глазах неверных. Он отказался от нее впоследствии, и она вышла замуж за Генриха II. Этот брак, посредством которого герцогство Гиень присоединилось к Англии, был одним из несчастнейших последствий второго крестового похода.
3: Радио «Звезда».
5: Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо История крестовых походов.
4: Людовик VII, уступая желаниям короля и иерусалимских баронов, поспешил отправиться в Палестину и был принят в священном городе с величайшим восторгом. Около того же времени прибыл в Палестину император Конрад в качестве простого пилигрима и в сопровождении только нескольких баронов. Оба европейских монарха, встретясь в Иерусалиме, оплакивали бедствие своего похода. Молодой Балдуин III, горя нетерпением увеличить пределы своего королевства, воспользовался присутствием европейских крестоносцев, чтобы начать войну. В Птолемаиде было назначено собрание. Тут были король французский, император Конрад, молодой король Иерусалимский, бароны, рыцари и высшие духовные чины. Во время этого многолюдного собрания решено было начать осаду Дамаска, о владении которым обещало победителю богатую военную добычу. Завоевание этой крепости должно было также составить надежную защиту для королевства Иерусалимского. Здесь следует заметить, что хотя поводом к соединению сил Запада под знаменами Людовика VII и Конрада и было благочестивое желание возмездия за бедствие Эдессы, но об Эдессе не было и помину во все продолжение этого крестового похода. В мае 1148 года христианские отряды соединились в Тивериаде. Они отправились к Паниаде, перешли через Антиливанский хребет и прибыли на Дамасскую равнину. Но тут встретили их препятствия и опасности. Чтобы достигнуть города, который они намеревались осаждать, нужно было перейти через густые сады, перерезанные земляными стенами, разделенными между собой узкими проходами. Неприятель овладел уже всеми этими проходами и выходами. Увеселительные домики, рассеянные в садах Дамаска, были заняты мусульманскими воинами, и со всех сторон сада летали стрелы и метательные снаряды. И другие смертельные опасности разного рода угрожали христианскому войску. На протяжении всего пути в земляных стенах были проделаны маленькие отверстия, откуда поражали воинов копья мусульман, засевших за стенами. Но все эти изгороди были опрокинуты, отовсюду неприятель был выгнан и обращен в бегство или смертельно поражен. Многочисленный корпус мусульманской конницы подоспел на помощь беглецам. Он хотел воспрепятствовать христианам занять берега реки Баради или Барада против самых укреплений Дамаска с западной стороны. Но мужество и энергия короля французского и императора германского принудили мусульманскую конницу отступить обратно в город. В этой битве Конрад одним взмахом меча перерубил надвое одного гиганта, который вызвал его на борьбу. Крестоносцы могли тогда расположиться свободно по берегам Баради, частью в садах, частью на лугу, называемом ныне Эль-Мержи, а в древних арабских летописях Мейдан Аль-Хадар, Зеленая площадь. Ввиду такой позиции христианского войска Дамаск не мог долее сопротивляться, тем более что с западной стороны город был слабо защищен, и потому торжество франков было обеспечено. Жители страшно встревожились. Коран халифа Османа, выставленный в большой мечети, привлекал унылую толпу, которая последнюю свою надежду возложила на Божье милосердие. Но бедствие, угрожавшее Дамаску, миновало этот город. Несогласия, возникшие между христианами, послужили к его спасению. С западной стороны город был почти открыт для крестоносцев. Достаточно было самого ничтожного нападения, чтобы захватить крепость. Сверх того, осаждающие имели в своем распоряжении реку Баради и сады с созревшими уже в то время плодами. С восточной же стороны тянулось большое бесплодное пространство, без деревьев, без воды, не представляющее никакой поддержки. с этой стороны защищали город толстые стены и высокие башни. И сюда-то неожиданно решили крестоносцы перенести свой лагерь. Только что они раскинули тут палатки, как в Дамаск прибыло до 20 000 ратников, курдов и туркменов, которым было поручено его защищать. Латинине сделали несколько неудачных нападений, и вскоре, узнав о приближении новых неприятельских подкреплений под предводительством султанов Алеппского и Мосульского, они отказались от своего предприятия. Перенесение лагеря решило участь экспедиции. Христианские князья перессорились из-за обладания городом, который они считали уже завоеванным, и с самого начала потеряли время в роковых препирательствах. Перемещение лагеря было последствием соперничества из-за честолюбивых целей. Пошли слухи о коварстве и измене. Христиане европейские и христиане сирийские разъединились под стенами Дамаска и не захотели соединить свою храбрость и рвение в единодушном усилии. И таким образом подверглись плачевным неудачам вместо победы, которая предоставила бы в их обладании роскошную область и много хороших городов антиливанских. Одним из любопытнейших обстоятельств этой осады было то, что войсками в Дамаске командовал тогда Аюб, глава династии Аюбидов, и при нем был его сын, молодой Саладин, которому суждено было в будущем нанести такие ужасные удары королевству Иерусалимскому. Несчастный исход осады Дамаска произвел общее раздражение и уныние. На совете вождей предложена была осада Аскалона, но решение о начале новой войны не было принято. Император Конрад возвратился в Европу. Людовик VII также решился на обратный путь во Францию после еще одного года пребывания в Палестине, уже в качестве только благочестивого паломника. С первого взгляда на этот крестовый поход представляется мало славных подвигов и много больших неудач. Религиозные побуждения, которые заставляли крестоносцев переносить оскорбления и коварство греков, довели их до гибельного положения. Оставив позади себя враждебную столицу и народ, действующий против них скрытыми путями, крестоносцы вступили на стезю бедствий. Отсутствие дисциплины и распущенность нравов христианской армии способствовали в значительной степени ее неудачам. Эта распущенность нравов происходило в особенности от многочисленности женщин, вмешавшихся в ряды воинов. В этом крестовом походе был целый отряд амазонок под предводительством военачальника, который отличался более щегольством, чем храбростью, и которого за его вызолоченные сапоги прозвали «дамой с золотыми ножками». Людовик VII принимал все бедствия с покорностью мученика, а на поле битвы был храбрым воином. Но кажется, что его можно осудить за излишнюю веру в провидение, которое не покровительствует тем, кто уклоняется от стези благоразумия и осторожности. Император Конрад был человеком недальнего ума и лишился всего по своему неумению и самонадеянности. Эта вторая священная война не представляет ничего ни героического, ни рыцарского. В ней не проявляется ни великих характеров, ни великих страстей первого крестового похода. Бесцветным и печальным вышеизложенным очерком никак нельзя придать размеров эпопеи. Народ громогласно обвинял святого Бернара, обещавшего победу войскам, исчезнувшим на востоке. Аббат Клервозский принужден был написать оправдательное слово, в котором он приписывает бедствие войны преступлением христиан. Одно из интереснейших зрелищ XII века — это зрелище, которое представляет нам гений святого Бернара, изнемогающий под бременем ответственности за несчастный исход крестового похода проповеданного им во имя

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
2: Глава 13. Со времени взятия Аскалона Балдуином III до взятия Иерусалима Саладином. 1150-1187 годы. Крестовый поход Людовика VII и Конрада окончился без пользы для Святой Земли. По отъезде отсюда обоих государей-пилигримов христианским владениям стали грозить большие опасности. Со всех сторон мусульманское оружие угрожало владычеству франков. Король Иерусалимский, патриарх священного города и Антиохии, начальники военных орденов святого Иоанна и храмовников в скорби своей обратились с мольбами к западным христианам. Тронутый их страданиями, папа старался убедить европейские народы подать помощь своим братьям на Востоке. Но бедствия последней священной войны еще не были позабыты. Духовенство и дворянство, разоренные крестовым походом, не были расположены возбуждать энтузиазм толпы. Голос аббата Клервозского более не раздавался, и молчание святого Бернара было как бы предупреждением, которое поддерживало народ в благоразумном покое. Между тем, на Востоке Балдуин III всеми силами старался остановить успехи Нуреддина, сына Зинги. Этот доблестный государь замыслил подчинить, наконец, своей власти город Аскалон, против которого христиане столько раз направляли свое оружие, и который служил как бы оградою для египтян против Сирии. По призыву своего короля, бароны, рыцари и епископы немедленно собрались под его знамена. Во главе армии шел патриарх Иерусалимский, неся древо животворящего креста. Между боевыми орудиями, изготовленными для нападения на укрепление Аскалона, была замечательная, чрезвычайно высокая башня. Она имела вид крепости с гарнизоном и наносила страшные удары осаждаемым. Пятимесячная осада истощила силы неприятеля. На помощь к нему пришел египетский флот, состоявший из 70 кораблей, и это придало бодрости мусульманам, но и пламенное рвение христиан не ослабело. Большая подвижная башня и другие боевые орудия латинин не давали отдыха городу. Осаждаемые, желая избавиться от большой подвижной башни, набросали между нею и укреплениями огромное количество дров, облили их маслом, обложили серой и другими горючими веществами и все это подожгли. Но ветер, дувший с востока, обратил пламя на город, в противоположную сторону от башни. Этот пожар, длившийся весь день и всю ночь, раскалил каменные укрепления так, что они совершенно разрушились. И таким образом огонь открыл христианским воинам вход в крепость, которую они теперь могли легко овладеть. Но жадность лишила их этой победы. Храмовники, поспешив воспользоваться добычей, немедленно устремились в город. Но желая, чтобы все досталось им одним, они поставили в проходе сторожевых для того, чтобы устранять всех, кто захотел бы за ними последовать. Мусульмане, заметив, что христиане заняты грабежом и что их немного, соединились и напали на храмовников, которые частью погибли, частью поспешили спастись через тот же проход, через который не захотели допустить своих товарищей. Христиане, удивленные оживлением своих врагов, с печальным недоумением возвратились в свой лагерь. Смущенные и упавшие духом вожди предложили прекратить осаду города. Но патриархи и епископы посоветовали вступить вновь в битву, и их мнение было уважено. На другой день христианское войско снова явилось перед стенами города. Битва длилась весь день. Обе стороны действовали с большим оживлением, но потери мусульман оказались значительнее. Предложено было перемирие для погребения убитых. Во время этого перемирия воспоминания о бедствиях, которые они вытерпели, о числе воинов, которых они потеряли, о тревожных известиях, полученных из Каира, навело уныние на аскалонских мусульман. Большинство жителей в мрачном отчаянии изъявляли желание покинуть эту песчаную страну, над которой, казалось, тяготело проклятие, и которую Бог в гневе своем как бы предал франкам. Египетский отряд требовал удаления из христианских владений, выхода из Аскалона, представлявшегося ему могилой на чужбине. Выбрали депутатов для предложения сдачи города Иерусалимскому королю. Когда мусульманские послы сообщили вождям христианского войска возложенные на них поручения, печальные и обезнадеженные со своей стороны предводители уже не ожидали получить от своих врагов предложений, внушенных им отчаянием. Выслушав депутатов из Аскалона, бароны и прелаты, пораженные удивлением, не нашли другого ответа, кроме радостных слез и благодарственных излияний перед Богом. Жителям Аскалона дано было 3 дня, чтобы выселиться оттуда со всем своим имуществом. Но они не дождались и 3-го дня. Франки, почитая истинным чудом взятие города, вошли туда в священной процессии. Первым делом их после овладения городом было посвящение большой мечети святому апостолу Павлу. Таким образом, покорена была эта крепость, которая открывала латининам путь в Египет и преграждала мусульманам доступ в Палестину. Мусульманские государства оставили на некоторое время в покое королевство Иерусалимское. Женитьба Балдуина на племяннице императора Мануила в 1155 году доставила обогащение бедному королевству Иерусалимскому. Этот союз был бы очень полезен для королевства, если бы он способствовал соединению греков и латинин против их общего врага. Во время пребывания своего в Антиохии Балдуин III был поражен болезнью, от которой вскоре и умер. Страдая изнурительной лихорадкой, он велел перевести себя в Триполи, потом в Бейрут, где и скончался. Останки его были перенесены в Иерусалим и преданы погребению у подножия Голгофы. О Балдуине III сожалели. Говорят даже, что Нур-ид-Дин, из уважения к печали народа, оплакивавшего своего государя, прекратил на несколько дней нападение на христиан. Наследником Балдуина III был брат его Амальрик. Он был скуп, горд, честолюбив и не без труда достиг того, чтобы его признали королем. Тайные притязания на Иерусалимский престол некоторых местных князей преувеличило недостатки наследника Балдуина. Новый король Иерусалимский обратил все свои предприятия против Египта. Так как халиф Каирский отказался платить дань победителям Аскалона, то Амальрик произвел нападение на берега Нила и возвратился в свое королевство не прежде, как заставив неприятеля откупиться от войны. По причине междоусобий, раздиравших в то время египетские провинции, Амальрик снова появился в этой стране, чтобы поддерживать партии, требовавшие его посредничества. Нур-ид-Дин, между тем, имел те же замыслы, что и Амальрик. Он также мечтал о завоевании слабого государства Каирского. Амальрик опередил в Египте войска султана Дамасского. Он приступом взял Бильбейс, город, расположенный на правой стороне Нила, и велел предать смерти всех его жителей. Несчастье Бильбейса заставили содрогнуться весь Египет. Быстрое наступление на Каир обеспечило бы королю Амальрику завоевание этой столицы, но, как будто устрашенный внезапно смелостью своего предприятия, он склонился на предложение послов халифа и прекратил враждебные действия на условии значительной откупной суммы. После целого месяца переговоров Амальрик, однако же, не получил ничего из обещанных ему сокровищ. Между тем, полководец Нуреддина, призванный халифом на помощь, вступил в египетские владения и, избегая встречи с христианскими воинами, но соединяясь с египетской армией, противопоставил королю Иерусалимскому такие силы, перед которыми тот должен был отступить. Амальрик со стыдом возвратился в Иерусалим. Среди смут, сопровождавших конец существования династии Фатимидов, является мусульманский князь, имя которого приобрело известность и в Азии, и в Европе. Этот эмир был Саладин, сын Аюба, явившийся из диких гор Курдистана, чтобы служить мусульманским властям в Месопотамии. Молодость свою Саладин провел в распущенности и в праздной жизни в Сирале. Когда ему минуло 30 лет, и халиф избрал его первым министром, он вдруг сделался совершенно другим человеком. Он замыслил полное подчинение Египта власти Нуреддина. По смерти Нуреддина в Дамаске в 1174 году государство осталось без наследника, и повсюду в мусульманских провинциях возникли раздоры. Тогда сын Аюба оказался на пути к верховной власти. Около этого же времени умер Амальрик, который, вероятно, не предвидел в свой последний час, какие великие события должны произойти после его царствования. Наследником его престола был сын его Балдуин IV. Он принял помазание на царство в храме Святого Гроба, но по возрасту своему еще не мог вступить в управление государством. Впрочем, этому юному королю, пораженному проказой, не суждено было царствовать самостоятельно. Современная история не нашла для него другого имени, кроме имени прокаженного короля. Регенство было предоставлено Раймунду Триполийскому, четвертому в роде потомку знаменитого Раймунда Сен-Жильского.
1: Мы читали главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Сергей Довлатов. Рассказ «Блюз для Нателлы». Читает Сергей Казаков.
1: В Грузии лучше. Там все по-другому. Больше денег, вина и геройства. Шире жесты и ближе ладонь к рукоятке ножа. Женщины Грузии строги, пугливы. Им вслед не шути. Всякий знает, баррикады пушистых ресниц неприступны. В Грузии климата нет. Есть лишь солнце и тень. Летом тени короче, зимой длиннее, и все. В Грузии лучше. Там все по-другому. Я сжимаю в руке заржавевшее это перо. Мои пальцы дрожат, леденеют от страха, ведь инструмент слишком груб. Где уж мне написать твой портрет? Твой портрет, Бакучава Нателла. О, Нателла, ты чаша на перу бородатых и сильных, ты глоток родниковой воды после драки, ты грустный мотив, долетевший сюда из неведомых окон, ты ливень, который застал нас в горах, и дерево, под которым спаслись мы от ливня, и молния, разбивающая дерево в щепки, ты юность прекрасной страны. Каждое утро Нателла раздвигает тяжелые воды Арагвы. На берегу остается прижатый камнем сарафан, часы и летние туфли. Нателла уплывает изменчиво белее под водой. Тихо шелестят на берегу кусты винограда Изабель, а за кустами в этот момент бушуют страсти. Там давно сидит на корточках Арчил Пирадзе, зоотехник. Час назад Арчил Пирадзе вышел из дому.
2: «Арчил!» — заявила ему старуха Кеки Пирадзе. «Я жду! Я переживаю, когда тебя нет. Вот смотри, я плюю на крыльцо. Пока оно сохнет, ты должен вернуться!»
1: «Хорошо!» — сказал Арчил. Старуха плюнула и ушла в дом. Тогда ее сын начал действовать. Он вытащил из-под крыльца заржавленное ружье. Потом зарядил его и направился к реке. Теперь он сидит на корточках и ждет. Наконец смыкаются воды Арагвы. Нателла ступает по гладким камням. Что на свете прекраснее этой картины? Каково это видеть Арчилу Пирадзе? Арчилу, который приходит в беспамятство даже от гипсовой статуи, изображающей лошадь. И тогда Арчил Пирадзе хватает свое заржавленное ружье. Он поднимает его выше и выше, затем нажимает курок. Дым медленно рассеивается, смолкает грохот, затихает далекое эхо в горах.
3: «Ох, это опять вы, Пирадзе», — строго говорит Нателла. «Так я и знала. Сколько это может продолжаться?» «Я давно сказала, что не буду вашей женой. Зачем вы это делаете? Зачем ежедневно стреляете в меня? Как-то раз вы уже отсидели 15 суток за изнасилование. Вам этого мало, Арчил Луарсабович?»
1: «Я стал другим человеком, Нателла. Не веришь? Я в институт поступил. Более того, я студент!»
3: «В это трудно поверить. У меня есть тетради и книги. Есть учебник под названием «Химия». Хочешь взглянуть?» «Взятку кому-нибудь дали?»
1: «Представь себе, нет. Бесплатно являюсь студентом-заочником».
3: «Я рада за вас».
1: «Так вернись же, Нателла. У тебя будет все. Патефон, холодильник, корова. Мы будем путешествовать».
3: «На чем?»
1: «На карусели».
3: «Не могу. При всем обаянии к вам».
1: «Я изменился!» — воскликнул Пирадзе. «Учусь! Потом и градом мне все достается, Нателла!»
3: «Не могу. В Ленинграде, увы, ждет меня аспирант Рабинович Григорий. Я дала ему слово».
1: «Я тоже выучусь на аспиранта. Прочту много книг. Можно сказать, я уже прочитал одну книгу».
3: «Как она называется?»
1: «Она называется «Повесть».
3: «И больше никак?»
1: «Она называется «Серафимович».
3: «Лично я импонирую больше Толстому», — сказала Нателла.
1: «Я прочту его книги, пусть не волнуется».
4: «Тихо», — сказала Нателла. «Вы слышите?
3: Из-за кустов доносились нежные слова. «Ты сказала мне нет, и по снегу, эх, по снегу ушла, был суров твой ответ, ночь в мучениях, ах, в мучениях прошла». По дороге медленно шел киномеханик Гига Зандукели с трофейной винтовкой. 36 лет оружие пролежало в земле. Его деревянное ложе зацвело молодыми побегами. Из дула торчал георгин. Завидев Нателлу Спирадзе, Гига остановился. Винтовку он теперь держал наперевес.
2: «Вы пришли, чтобы убить?»

0: Тут вмешался Пирадзе. «Кто дал тебе право, Гига, убивать Бакучаву Нателлу?» «А кто дал это право тебе?» — спросил Зандукелли. Одновременно прозвучали два выстрела. Грохот, дым, раскатистое эхо. Затем печальный и укоризненный голос Нателлы. «Умоляю вас, не ссорьтесь. Будьте друзьями, Гига и Арчил».
1: «И верно», — сказал Пирадзе. «Зачем лишняя кровь? Не лучше ли распить бутылку доброго вина?»
0: «Пожалуй», — согласился Зандукелли. Пирадзе достал из кармана маленькую, сорвал зубами жестяную крышку. «Наполним бокалы», — сказал он. Закинув голову, Пирадзе с удовольствием выпил. Передал бутылочку Гига. Тот не заставил себя уговаривать. «Жаль, нечем закусить», — сказал Арчил.
1: «У меня есть луковица», — обрадовался Зандукелли. «Держи, я захватил ее на случай, если меня арестуют».
0: «Будь здоров, Рабинович Григорий», — сказали они, допивая. Две недели так быстро промчались. Закончился отпуск. В нашем промышленном городе тесно и сыро. Завтра в одном ЦКБ инженер Бакучава склонится над Кульманом. Ее загорелыми руками будут любоваться молодые, а также немолодые сослуживцы. Нателла шла вдоль перрона. Остался, наконец, позади стук колес и запах вокзальной гари. Забыта насыпь, бегущая под окнами, забыты темные избы, забыты босоногие ребятишки, которые смотрели поезду вслед. Девушка исчезла в толпе, а я упрямо шел за ней. Я шел, хотя давно уже потерял Бакучаву Нателлу из виду. Я шел, ибо принадлежу к великому сословию мужчин. Я знаю, что грубый, слепой, неопрятный, расчетливый, мнительный, толстый, циничный. Буду идти до конца. Я горжусь неотъемлемым правом смотреть тебе вслед, а улыбку твою я считаю удачей.
2: Мы читали рассказ Сергея Довлатова «Блюз для Нателлы». Радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что отношения с Казахстаном развиваются очень успешно по восходящей. Россия и Казахстан продолжают совместную добычу урана. Президент России указал, у наших государств есть желание находить компромиссы, которые помогали бы достижению общих целей, повышению благосостояния граждан стран. Атака на Ленинградскую область перед началом Петербургского международного экономического форума свидетельствует о том, что у противника сдают нервы. Такое мнение выразил в интервью телеканалу «Россия-1» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
2: То, что касается безопасности, город, безусловно, конечно, совместно и с федеральным центром, силовиками, готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны. Вчерашнее, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. Вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать. Были, конечно, некоторые проблемы, потому что все-таки это была атака, а не простая, а сложная атака. Но мы к ней готовились, и мы достойно встретили наших нервов. Неприятели.
1: 3 июня в результате атаки дронов противника на Петербург пострадали 4 человека. После утреннего налета противника по Кронштадту, Кировскому и Красносельскому районам зафиксировано повреждение инфраструктуры. Российский мессенджер «Макс» был исключен

0: Он из магазина приложения App Store без объяснения причин. На это указал глава Минцифры Максуд Шадаев. Он подчеркнул, тем самым был ограничен доступ 20 миллионам пользователям. Мессенджер пропал в среду вечером. Разработчики заявили, что команда запросила у компании Apple разъяснений и работает над оперативным решением проблемы. Мессенджер предупредил пользователей устройств на системе iOS о возможных проблемах с доставкой уведомлений о звонках и сообщениях. В Сербии идет подготовка к проведению фестиваля российского кино в программе «21 картина». Организаторы – Роскино и Министерство культуры России. Фильмы с 9 по 30 июня увидят в 10 городах республики. Фестиваль откроет драма «Авиатор» в Белграде. Также покажут популярные отечественные киноленты. Россиянка Мира Андреева обыграла украинку Марту Костюк в полуфинале «Ролан-Гарос» и впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». В финале 19-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча между другой россиянкой Дианой Шнайдер и Майей Хвалинской. Лучшим достижением Андреевой ранее был полуфинал в 2024 году. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда FM».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
4: Холодный замок. Пронзительный ветер, бушевавший над белой пустыней Невы, леденил лицо и руки и захватывал дыхание. Загроможденное серыми тучами февральское небо нависло бездушно и грозно над северной столицей. Стекла кареты, в которой ехал принц Евгений с бароном Дибичем, мороз расписал причудливыми арабесками, и принц с большим трудом, дыханием и пальцами протаял небольшое отверстие, чтобы видеть новый для него город. Теперь без шубы и меховой шапки, в узкой парадной форме, и принц, и спутник его жестоко страдали от холода и усиленно хлопали руками и стучали ногами, чтобы хоть несколько согреться. «Это хорошо, что окна замерзли, и нас нельзя видеть, как мы танцуем сарабанду», — заметил Дибич, ухватив себя за посиневший длинный нюхательный орган. Карета быстро катилась. Мелькали будки, шлагбаумы, полосатые, черно-красно-белые. «Как у нас в Пруссии», — думал принц. Миновали занесенные снегом сады, дома вельмож и домишки линий острова. Претерпев жестокую снежную пустыню среди Невы, где ветер воздвиг прямо снежную бурю и скрыл из глаз окрестности, выехали к зданию сената, и принц увидел медного гиганта на медном вздернутом на дыбы коне, который, презирая снежную бурю, летел в пространство над созданной его могуществом столицей. В огромные окна вице-канцлерского дома было видно, что там все люстры и все камины пылают. Тут принц заметил чиновников, которые шли на службу в мундирах, ботфортах, с короткими толстыми тростями в руках, по форме. Несчастные бежали, подгоняемые морозом и ветром, и повязав уши сверхпуклей и шляпы платками. Казалось, что это они гонятся за кем-то со своими палками, намереваясь ими разделаться. «Уши повязаны», — заметил Дибич. «Это не по форме». Миновали огромный зимний дворец и прилегающие здания и вновь потерялись в пустыне Марсово поле, в снежной буре, пока, наконец, не показалась выкрашенная красной краской огромная уродливая каменная масса, окруженная манежами, рвами, подъемными мостами и вооруженная 20 новыми бронзовыми пушками, блестящие жерла которых зияли во все стороны. «Михайловский замок», — прошептал Дибич помертвевшими губами и, сложив руки, несколько раз твердил: «Боже, будь к нам милостив». Пустыня Марсово поле Огромные сады с голыми деревьями, над которыми с карканьем летело множество галок и ворон, и красноватая груда замка-крепости. Все казалось мертвым, уснувшим под темным небом в вихрях снежной бури, и подавляло неумолимым величием. Так вот оно, убежище безумца, повелевающего миллионами в Европе и Азии, неограниченного монарха неизмеримой империи. Все кругом было недвижно, и не замечалось в этот ранний час утра ни единой живой души. Когда карета обогнула сады и подъезжала со стороны Невской перспективы к трем решетчатым воротам замка, между четырьмя гранитными столбами снежные тучи раздвинулись, ветер упал, и вдруг яркое солнце озарило улицы, сады и замок, камни которого, выкрашенные рыцарственным Павлом по данной им для образца красной перчатки чернокудрой княгини Гагариной, казались теперь вымазанными кровью. «Признаюсь, окраска замка не кажется мне удачной», — заметил принц. Дибич с ужасом посмотрел на него и замахал руками, запрещая критику. Треск барабанов гулко отдался среди зданий. Им встретилась императорская лейб-гвардия, роскошно освещенная лучами солнца. Офицеры в зеленых мундирах, с белым аксельбантом, в белых панталонах, в ботфортах одной рукой держали эспантон, рот алебарды на длинном тонком древке, конец которой был воткнут в фалду. В другой руке была короткая толстая палка. Руки были в кожаных желтых перчатках. Зеленые мундиры рядовых были богато испещрены золотыми галунами. Заостренные прусские тампаковые жести шапки так блестели на солнце, что ослепляли зрителя. Пудренные прически, косы аршинные, старомодный покрой мундиров — все придавало лейб-гвардейцам вид толпы комедиантов. Но возникновение этой идеи сейчас же подавлялось серьезностью, написанной на всех лицах. А строго размеренный торжественный шаг, как бы нарочно удалявший близкую цель марша в беспредельное пространство, скорее заставлял думать, что они совершают похоронное шествие или сопровождают на казнь преступника. Они идут на ежедневную смену караула. Все трое ворот замка, где император поместился всего две недели тому назад, вели в широкую аллею из старых дуплистых лип и берез, посаженных еще при императрице Анне, когда здесь находился старый деревянный летний дворец. Одновременно в одни ворота вступил караул, а в другие въехала карета принца. Барабаны трещали, и вороны, галки с криком срывались с деревьев и бестолково летели в разные стороны. По сторонам аллеи были манежи и конюшни, как бы воспоминания о любителе лошадей и берейтерства герцоге Бероне. Далее высились симметрично два павильона для чинов двора, и карета загремела по спущенному подъемному мосту через ров, окружавший замок. Затем въехала она на коннетабль, или Большую дворцовую площадь. Здесь высилась колоссальная конная статуя Петра Великого, работы Мартелли, отлитая еще при Елизавете в 1744 году. Павел Петрович отыскал ее где-то в сараях, велел очистить от наросшей зелени и поставил на коннетабле своего с чудесной быстротой воздвигнутого чудовищного замка. Лошадь идет на этом монументе шагом, и всадник в одеянии римского цезаря с лавровым венком на голове кажется погруженным в раздумье. «Прадеду правнук», — прочитал надпись принц Евгений. Замок составлял совершенно правильный квадрат, окруженный со всех сторон рвами, облицованными гранитом с пятью подъемными мостами. Подвалы и нижний этаж замка были из тесаного гранита, верх — из кирпича и мрамора. обращал на себя внимание портал замка и фронтон из поросского мрамора работы братьев Стаджи, изображавший историю в виде молвы, как мы это видим на колонне Трояна. На фризе принц прочитал золотую, загадочную мистическую надпись: «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Со стороны коннетабля в замок вели ворота, называвшиеся Воскресенскими. Проезд во внутренний восьмиугольный двор с каждой стороны имел колоннаду из 24 дорического ордера колонн. Между ними на пьедесталах стояли великолепные вазы из белого мрамора. Въезжать в этот двор позволялось лишь членам императорского семейства и посланникам. Как только карета с громом подкатила ко дворцу, один взгляд на побледневшее лицо Дибича дал понять всю важность предстоящей решительной минуты. Судорожная дрожь старика заставляла опасаться за его существование. Прикосновение его холодной руки напоминало статую командора в Дон Жуане. Напрасно, видно, толковал, что государь ему друг, подумал принц. Вот так друг.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Заплесневелое великолепие. Четыре лестницы вели со двора во внутренность дворца и запирались большими стеклянными великолепными дверями. Из них парадная с гранитными ступенями шла между двумя балюстрадами из серого сибирского мрамора с пилястрами из полированной бронзы. Стены выложены были мраморами разных сортов. Выйдя из кареты, два маленьких генерала стали маленькими прыжками подниматься по этой бесконечной лестнице, чувствуя себя среди этого мрачного величия неизмеримых стен и сводов между глыбами гранита и мрамора, совершенно ничтожными букашками. Медленное восхождение сопровождалось Дибичем длинными наставлениями, замирающим шепотом. На одной из площадок лестницы помещались на пьедестале из драгоценных мраморов разного цвета превосходная копия знаменитой умирающей с присосавшимся к обнаженной груди аспидом Клеопатры Капитолийского музея. Около статуи стоял придворный в пудре, который отвесил низкий поклон принцу. «Имею честь предоставить себя милостивому благоволению вашего высочества», — сказал он. «Я Август фон Коцебу». «Август фон Коцебу?» — воскликнул было с порывом восторга принц Евгений и оглянулся на Дибича, вспомнив историю с Клингером. Удивительная судьба свела его с обоими немецкими драматургами новой романтической школы, произведениями которых он бредил еще в Оппельне, а имена которых, благодаря режиссеру Гагеману, привык почитать. Но если Клингер в России был только корпусным начальником, то, кто знает, может быть, и Коцебу здесь не терпел упоминания о его драмах и отправлял должность какого-нибудь главного смотрителя дворцовых кардегардий. Итак, принц поспешил подавить движение сердца и умолк. «Кажется, мое скромное имя несколько известно вашему высочеству», склонив голову на бочок, сладким голосом сказал Коцебу. «Как составляющему описание сего грандиозного архитектурного создания государь-император повелел мне высочайше соизволить показать и объяснить вам, принц, достопримечательности замка». И с сими словами Коцебу повел гостя и его спутника во внутренность дворца, сперва с целью дать ему понятие о размерах здания. Это был истинный лабиринт темных лестниц и мрачных коридоров, в которых день и ночь горели масляные лампы и всюду пронизывали сырые сквозняки. Попадавшиеся навстречу придворные служители неизменно чихали, кашляли, хрипели, плевали, охали, страдая зубной болью, простуженные в ужасных подвальных помещениях им отведенных. Своды циклопических коридоров тонули во мраке,
4: и лестницы поминутно то поднимались, то опускались. Казалось, то было какое-то мрачное чистилище. И гул шагов, разнообразные звуки, разносившиеся в гулких пустотах, рисовали воображение толпы томящихся здесь призраков. Когда же Коцебу стал повествовать о системе подвалов со сводами на множестве гранитных столбов, о колодцах, потайных ходах и других скрытых приспособлениях, то принцу представился под ногами его истый мрачный ад. Но вот Коцебу довел гостей до великолепных дверей красного дерева, богато украшенных щитами, оружием и медузинными головами из бронзы. Дверь в парадные апартаменты императора, торжественно возвестил драматург. Овальная передняя украшена была бюстом Густава Адольфа, славного короля Швеции. За ней следовала обширнейшая зала. Стены ее были отделаны желтым с пятнами мрамором. Огромные картины русского художника Угрюмова изображали Полтавскую битву, покорение Казани, венчание на царство Михаила Романова, Дмитрия Донского на Куликовом поле, крещение Руси. Страшный холод царил в этой патриотической зале, несмотря на огромные костры пылающих дров в двух каминах. Полосы льда в дюйм толщиной, а шириной в несколько ладоней сверху донизу намерзли по углам. Туман стоял в зале. «Признаться должно, что в замке местами несколько сыровато», — заметил умильно Коцебу. «Причиной тому чудесная быстрота стройки. Еще не успевшая просохнуть известь стен дает притопке испарение. Но сие, конечно, временно и не мешает величию сооружения, коему мало в свете подобных». Пройдя колоннаду, вступили в новую грандиозную залу. «Тронная зала», — благоговейно прошептал Коцебу. «Убранство превосходно. Извольте обратить ваше внимание, принц. Здесь стены обтянуты зеленым бархатом с золотом. Печь в 13 аршин обложена художественной бронзой, изображающей муки святого Лаврентия на раскаленной решетке. Трон красного бархата. Балдахин — шатер с лесом страусовых перьев, призряден. По стенам — гербы областей российских. Рыцарская мысль. Заметьте это зеркало. Оно цельное и самое большое во всем дворце. К несчастью, несколько пострадало от сырости и благодаря тому потускнело. Но вообще убранство превосходно». Убранство действительно было превосходно, но, к сожалению, сырость попортила не одно зеркало. Зеленый бархат стен не только покрылся плесенью, но и мохнатыми, белыми, отвратительными грибами, разрастающимися целыми плантациями. Принц вспомнил, что появление в жилище грибов – очень дурная примета, возвещающая покойника, но, конечно, промолчал об этой примете, между тем, как Дибич истощился в выражении восторга убранством тронной залы российского могущественного императора. «Галерея арабесков», — возвестил Коцебу, выходя из большой тронной залы. «Обратите внимание на фрески». Фрески были лучших мастеров, но зловещие черные пятна сырости поедали их. «Бюст Марка Аврелия», — коему приданы черты лица государя. И по достоинству монарх великодушнейший. Всякий это скажет, кто чужд косо глядящей подлости, из чьих очей сияет чистая невинность. Галерея Лаокоона, борющегося со змеями. Группа, высеченная из одной глыбы мрамора, без пятен и жилок. Гобелены, принц, обратите внимание на гобелены. Тут изображена рыбная ловля святого апостола Петра, а тут Диана и Эндимион. Тут воскресение Лазаря, а рядом Амур и Психея. Такое соединение евангельских образов с языческими было довольно странно, но все равно гобелены совершенно посерели и позеленели, от налета все пожирающей плесени, и разобрать что-либо не представлялось возможности. Два унтер-офицера лейб-гвардии с эспантонами в руках стояли у входа в овальную гостиную, интимный покой императора. Мебель в ней была огненного цвета, отделанная серебряными шнурками и кистями, что действительно давало восхитительный эффект. Сырость пощадила этот покой. Плафон работы Виги очаровывал красками. Юпитер на нем словно плавал в море света с сонмом богов и богинь. Далее прошли в малую круглую тронную залу, но она была великолепнее большой. 16 атлантов поддерживали купол. «Все предметы и украшения залы, — сказал Коцебу, — даже и трон должны быть сделаны из массивного серебра. Серебряных дел мастерам уже отпущено на этот предмет 40 пудов серебра. Это дверь во внутренние апартаменты императрицы, а сюда, через Рафаэлевскую ложу, во внутренние апартаменты государя. Обитая светло-голубыми коврами с видами Павловска, вытканными на них с высоким совершенством, комната вела наполовину Марии Федоровны. Но они пошли в Рафаэлевскую ложу и вступили в частную библиотеку Павла Петровича. Там стояло 6 шкафов красного дерева, а на них 20 великолепных ваз. «Эта дверь, — сказал, понизив голос Коцебу, — в кабинет-спальню Его Величества. Подождите здесь, император в скорости выйдет». Коцебу исчез. Принц и спутник его остались перед роковой дверью. Этот огромный ледяной дворец, по бесконечным великолепным покоям которого они блуждали, казался принцу сказочным. Это был рай, но такой же ужасный, полный повисшего под потолками тумана с пятнами плесени, с наросшими хлопьями грибов, с намерзшим льдом и комами изморози, как и чистилище колоннад, лестниц и лабиринты коридоров, и как мрачный ад сокровенных недр крепости, окруженный со всех сторон глубокими каналами, тонущий в постоянных туманах. И за этими дверями скрывался властитель холодного замка и всех его сырых, плесневелых и обледенелых великолепий. «Боже, будь к нам милостив!» — боязливо творил молитву Дибич.
2: Радиозвезда.
5: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
4: Браво, браво! Роковая дверь отворилась. В библиотеку вошел император. Павел Петрович был совершенно такой, каким принц его давно знал по множеству портретов. Сухопарый человек среднего роста, с крайне невзрачными чертами бледно-желтого лица. Глаза его были сощурены, словно его слепил дневной свет. Верхняя губа отвисла, нижняя выпятилась вперед, нос короткий и приплюснутый. На нем был старомодный синевато-зеленый мундир с простым красным воротником и такими же обшлагами без лацканов, без золотых пуговиц, аксельбантов и белого сукна панталоны в высоких ботфортах. Голова густо напудрена, но коса не очень длинна. В прорези мундира вдета шпага. Шитья не было, но левую сторону груди украшали 2 звезды. Несмотря на странное впечатление, производимое его внешностью во всей ее совокупности, взор императора не имел ничего устрашающего и даже показался принцу добрым, может быть, потому что он настроен был увидеть какое-нибудь чудовище, вроде сказочного людоеда. По данному ему наставлению, принц должен был преклонить одно колено перед самодержцем, но это никак ему не удавалось. Напрасно силясь согнуть жесткое голенище высокой ботфорты на левой ноге, он внезапно рухнул на оба колена. От императора не укрылось, чего стоило принцу все это усилие и как твердо он преодолевал упорство своего голенища. Он улыбнулся, причем неприятные черты лица его озарились светом и смягчились. Потом поднял принца обеими руками вверх, опустил на стул и сказал своим особенным сиповатым голосом: «Садитесь, милостивый государь, как вы провели ночь у нас? Что вам снилось?»
6: «Ничего, ваше величество, не снилось», — простодушно отвечал принц. Ответ этот, по-видимому, совершенно поразил и ужаснул Дибича. Друг государя, более удачно преклонив колено перед монархом и облобызав поданную ему Павлом руку, теперь стоял с белым лицом, опустив глаза и дрожал мелкой дрожью.
4: «Да-да», — поспешил прибавить принц, беспечно кивая Дибичу, чтобы ободрить его. «Я слишком устал и потому не видел никакого сна».
3: Дибич посинел, словно на горле его затянули петлю.
4: «Вы еще в том счастливом возрасте, когда ночью часто ничего не снится, а наяву грезятся прекраснейшие сны», — милостиво сказал император. Взор Дибича прояснился, и он несколько отдохнул, хотя продолжал пребывать в оцепенении от смелости принца, так запросто беседующего с грозным властелином.
6: «Подлинно, ваше величество, мне наяву снятся изумительные сны», — бойко говорил принц Евгений. «Разве это не сон наяву? Вдруг из маленького Оппельна перенестись в столицу величайшей в свете империи, в этот дворец и беседовать с вами».
4: «Да, да, вы правы, милостивый государь», — подтвердил Павел. «Вы совершенно правы. Жизнь человеческая — сон. И когда мы умираем, то просыпаемся. Это великая мысль».
6: «Но я бы желал пока подольше не просыпаться», — сказал принц.
4: «Ну, конечно. Обманчивый сон земной жизни еще нов для вас и занимателен. Это еще розовый утренний сон, и я когда-то знал его. Но под осень дней жизнь наша становится хмурым бредом, и мы, наконец, жаждем пробуждения. Только цепи долго заставляют нас идти земной скорбной долиной».
6: «Я полагаю, ваше величество», вспомнив прусский закон о дезертирах и всю историю, которую ему пришлось из-за него претерпеть, сказал принц Евгений, «я полагаю, ваше величество, что сам человек не имеет права распоряжаться своей жизнью. Старый прусский закон гласит, что неудачный самоубийца должен быть судим как дезертир короля».
4: «Прекрасно, милостивый государь. Если самоубийцы и не могут почитаться дезертирами своих царей, то они явно дезертиры царя царей, пославшего их сюда на борьбу со своими страстями и пороками, и со злом, и князем мира сего, клеветником и обольстителем. Самоубийца — дезертир христианской армии царя царей». Поэтому он и получит строжайшее осуждение в загробной жизни. А, Дибич?
6: Коснувшись плеча барона, милостиво сказал государь: «Какого философа ты привез к нам?»
4: «О, ваше величество, успехи его высочества чрезвычайны», проговорил тут Дибич, расцветая и по-петушиному даже вздернул голову.
6: Но император уже опять обратился к принцу. «Вам понравится у нас», — сказал он. «Сколько вам лет?»
4: 13, ваше величество».
6: «Видели свет?» «Я имел честь вам доложить, что увидел его 13 лет тому назад».
4: «Не о том речь», — возразил с улыбкой император. «Я спрашиваю, случалось ли вам путешествовать? Видели ли людей?» И на этом принц прервал его. Дибич побледнел снова.
6: Принц, не обращая на него внимания, оживленно заговорил. «Я мало еще видел посторонних людей и никогда почти не покидал своего места жительства. Но люди везде одинаковы, и здесь такие же, как у нас».
4: «Я этому рад», — возразил от души засмеявшись император, и черты лица Дибича озарились счастьем. «Я рад, что вы так скоро освоились с нами. А чего еще не знаете, тому скоро научитесь».
6: «Ах, боже мой!» — воскликнул принц. «Жизнь слишком коротка, чтобы научиться всему, чему мы должны и чему хотели бы научиться».
3: «Браво!» — вскричал император, значительно взглянув на Дибича и милостиво подмигнув принцу. Затем он быстро встал со стула и, послав принцу поцелуй рукой, вышел, приговаривая: «Очень рад, милостивый государь, нашему знакомству. Очень рад, очень рад. Подождите, я доложу о вас императрице».
6: Император все время говорил по-немецки совершенно чисто. Когда звук шагов государя затих в Рафаэлевской галерее, ведущей наполовину государыни, Дибич воздел глаза и ладони к потолку библиотеки и прошептал: «Благодарение Богу! Император к нам милостив!»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
2: Это великолепно. Через некоторое время в библиотеку вошла под руку с государем императрица Мария Федоровна. Появление ее было подобно сошествию олимпийской богини из тех, что купались в море света на плафоне в овальной гостиной замка. Как зеркало, светлые черты ее прекрасного лица составляли разительную противоположность скурносой маской императора. Она остановилась в нескольких шагах и сказала супругу, пристально глядя на Евгения: «Он выглядит упитанным». «Это очаровательный молодой человек», — отвечал император. Принц поспешил произнести довольно витиеватое приветствие по-французски. «Смотрите, он весьма недурно говорит по-французски», — сказал император. «Браво, милостивый государь!» «Ваше Величество, я обучен несколько и русскому языку», — поспешил похвастать Евгений. «Вот как? Но ведь русский язык чрезвычайно труден для вас, немцев. И где же вы этому выучились?» «Дома, в Карлсруэ, у меня был учитель русского языка». «Русский учитель в Карлсруэ? Прекрасно!» — хлопая в ладони, сказал Павел. «Нет, как он обучен, а? Не то что наши российские олухи». «Это меня удивляет», — сказала императрица. «Родители моего племянника, конечно, сделали все возможное, чтобы Евгений был достоин ваших милостей, государь». «Он обучен отлично, я это и говорю. Но почему наши русские растут невеждами? Сыновья вельмож в его лета только и знают, что лазить на голубятни». Тут одобренный похвалами принц чересчур развязно вмешался в разговор. «Ваше Величество, совершенно ошибаетесь. Я боюсь, что не выдержу экзамена, но буду прилежно учиться и, может быть, наверстаю то, чего мне недостает».
3: «Браво! Браво!» — вдруг громко сказал император. «Браво, браво, браво!»
2: И так повторял в продолжении целой минуты почти беспрестанно. Императрица, видимо, несколько встревожилась этими бесконечными «браво» и заметила, что в Европе юноши более путешествуют, причем многое видят.
3: «Да, конечно, путешествия развивают человека и необходимы для его образования», — согласился император, успокаиваясь. «Знаете, Ваше Величество, путешествия не делают человека умнее, еще развязнее и бойче», — сказал принц.
2: «Почему вы так думаете?» — с улыбкой спросил Павел Петрович. «Да потому что Иммануил Кант никогда не выезжал из Кёнигсберга, а мысль его обнимала весь мир», — брякнул мальчик фразу, которую 20 раз слышал от ротмистра фон Требра.
1: Лицо Павла Петровича омрачилось, императрица стала подобна мраморной статуе. Дибич опять посинел, словно ему затянули петлю на шее. У Павла Петровича началась одышка. Он откинул голову назад. Морщины бороздили его лоб, как сильный ветер поверхность вод. Вдруг он сильно топнул ногой. «А что такое, маленький человечек, знаете вы о Канте?» — сурово спросил он у Евгения.
2: В голове принца мелькнула мысль о решительном отвращении Павла Петровича ко всем философам, которых он считал причиной революции, источником безбожия и якобинства, и всех развратных правил и воспалительного состояния умов, потрясшего троны и алтари Европы. «Я ничего не знаю о творениях Канта, Ваше Величество», — бойко поспешил поправиться мальчик. «Они для меня иероглифы, но этот мыслитель сам сделался историческим лицом, и его не обходят молчанием в классах истории».
3: Император судорожно расхохотался. «Это великолепно!» — вскричал он, схватил принца за обе руки. «Это великолепно! Это великолепно!» — повторил он 10 раз подряд. Повернулся потом столь же судорожно к императрице, снова захохотал изо всей мочи и, как бы довольный собою, ударил себя ладонью несколько раз в грудь. Эхо разнесло дикий хохот императора под гулкими сводами грандиозных покоев замка. «Это великолепно! Ха-ха-ха-ха! Это великолепно! Ха-ха-ха-ха-ха!» Смеялся император и вдруг успокоился. «Знаете ли вы, что этот маленький проказник меня завоевал?» — сказал он императрице со странным выражением, напирая на последнем слове. И столь же неожиданно вышел, послав еще раз принцу рукой поцелуй и напевая какие-то трели. Слова «я очарована» замерли на устах встревоженной императрицы. Следя за удаляющимся императором, она, казалось, вдумывалась с беспокойством в причину этой странной выходки. Потом, обратясь к принцу, произнесла по-немецки скороговоркой полукротко, полусерьезно и слегка грозя ему пальцем: «А все же ты маленький смельчак. Сыночек мой, ведь здесь слова взвешиваются строже, чем в Карлсруэ. Да и вообще ребенку приличнее молчать, чем слишком много говорить. Прими это к сведению, если хочешь быть счастлив. Пойдем ко мне». Императрица ласково обняла за шею мальчика и провела его в свою голубую гостиную. «Если ты хочешь быть счастливым, — продолжала императрица, — то знай, что здесь каждое слово может тебе повредить». «Ах, вне отечества для меня нет счастья», — сказал принц. «Но воля родителей для меня священна». «Молчи, коль скоро их любишь. Я буду нем, милая тетя, как рыба, но я не умею притворяться». «Кто же тебя к этому принуждает?» «Генерал Дибич. Он того мнения, что его любил Фридрих Великий. Отсюда он выводит, что великий знаток искусства подстраиваться к монарху, который...» Императрица вздрогнула и зажала мальчику рот рукой. «Ради бога, только не надо подобных рассуждений. Ты доброе, невинное дитя, но тебя надо заботливо охранять, чтобы ты не обжегся на огне». «Ах, милая тетя», — указывая на пар, выходивший из их уст, сказал принц Евгений, «тут скорее можно замерзнуть, чем обжечься». Императрица улыбнулась. «Неисправимое дитя», — сказала она, — «но... я не дам тебе ни обжечься, ни замерзнуть. Я заменю тебе здесь мать и не дам тебя в обиду». Императрица с любовью прижала его к груди, словно скрывая в объятиях от грозящей опасности, и поцеловала. «Ты напомнил мне моего любимого брата», — сказала она, и в очах ее засверкали слезы. Принц поцеловал ее платье. «Расскажи мне о родителях и о том, что ты делал в Карлсруэ».
0: Радиозвезда.
4: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
3: В покоях императрицы. Поощренный царственной тетей, принц Евгений стал рассказывать о приключениях в Карлсруэ, заставляя императрицу то улыбаться и качать головой, то задумываться и вздыхать. Она спросила, был ли он в ее родном замке Монтбельяре, где протекли светлые дни ее детства и девичества, и, узнав, что еще не был, сама отдалась воспоминаниям. «Воспоминания ранней юности, подобны сохраненным цветам», — говорила она мечтательно. «Любишь вдыхать их далекое благоухание, воображение оживляет их поблекшие краски, и видишь их вновь такими прекрасными и такими свежими». Императрица вспоминала огромные мощные здания, соединение монастыря с крепостью, замка Монтбельяра на обрывистой горе над старым городом графства. Она вспоминала мощные ливанские кедры, которые окружали замок. Они выросли из семян, привезенных из святой земли графом Монтбельяром в 1400 году, и огромные каштаны и березы, дававшие столько тени в широких дворах внутри замка. Она вспоминала летнюю резиденцию, изящный и милый этюб. «Я перенесла свои воспоминания в Россию», — говорила императрица. «Я ими живу здесь. Посмотри,
2: это виды Павловска. Вот и этюб. В нем все почти так же, как и в моем родном Монтбельяре. Императрица показала на ковры, которыми покрыты были стены гостиной. На светло-голубом фоне ковров были вытканы сельские уголки, шале, гроты, различные виды Павловска. Но они не гармонировали с торжественным великолепием прочего убранства гостиной, с нишей в глубине ее, поддерживаемой двумя великолепными порфировыми колоннами ионического ордера, перед которой стояла группа из карарского мрамора, изображавшая Аполлона и Дафну, копия с Беллиниевой скульптуры. Но ниша скорее напоминала пещеру Борея, таким холодом несло из ее заплесневелой глубины. Роскошная дверь вела в кабинет императрицы. Императрица продолжала рассказывать о счастливом правлении принца, отца ее. Она говорила, что в Монтбельяре и в Вюртемберге всюду пели и танцевали, и у богатых, и у бедных. Она вспоминала чиновников ее отца, советников, носивших средневековую одежду, наполовину черную, наполовину желтую, цветов Вюртембергского дома. Вспоминала знамя графства Монтбельяра, лазурное с золотыми рогатыми морскими рыбами. Она перечисляла достопримечательности этюпа, вспоминала оранжерею, считавшуюся лучшей в Германии, беседку из роз с высокими штамбами, образующую храм. Ее ароматный свод был самым пленительным местом в мире, чтобы там читать или болтать. А молочную в виде швейцарского домика, где были великолепные фаянсовые вазы 16-го столетия, грубо расписанные красками, но высоко ценившиеся знатоками искусства, а гроты этюпа, они полны сталактитов при свете факелов, сверкающих подобно бриллиантам, а множество искусственных островков на речке, соединенных китайскими мостиками, а триумфальная арка, построенная из капителей и обломков колонн, привезенных из развалин древнего римского поселения Эпамандурум, находящегося на юге города Монтбельяра. Арка посвящена была Фридриху Великому, а избушка угольщика в лесу, мебель этой избушки элегантной простоты, вся привезена была из Парижа. Императрица, улыбаясь, припомнила, как однажды она, уже будучи невестой, переночевала в этой избушке, что привело в истинный ужас старую дежурную даму, госпожу Гендель, ходившую всегда в шумящем лиловом платье с огненными лентами и помешанную на этикете и величии Вюртембергского дома. Много лет подряд госпожа Гендель при каждом упоминании избушки угольщика с парижской мебелью с трагическим жестом говорила: «Когда подумаешь, что будущая императрица московитов и такого обширного государства ночевала там?» И она произносила французское слово «обширный», открывая рот во всю его вертикальную ширину. Смешная, старая, добрая госпожа Гендель. Тогда в моде была экстравагантная прическа, называвшаяся «Пуф о Сантиман». Это было в 1774 году, когда Людовик XVI вступил на трон. Волосы украшали изображением любимого лица или предмета. То были портреты отца, матери, любимого человека или любимой кошки, собачки, птички. Я носила изображение дамы со связкой ключей в руках, напоминавшей госпожу Гендель. И госпожа Гендель не помнила себя от счастья и гордости, что ее портрет носит будущая императрица. А между тем вюртембергских стали титуловать светлейшими высочествами только по повелению императора Леопольда I, а раньше их именовали просто «Ваша светлость». И Мария Федоровна вздыхала о счастливом времени, когда она была еще Доротеей. Задумавшись, она шептала: «Нет больше горя, как в бедствии вспоминать о счастливом прошлом». «Горе, горе», — повторяла императрица, склонив прекрасную голову на руку. Ее слова странно и мрачно звучали в этом великолепном дворце ее супруга, неограниченного повелителя Великой Империи, многомиллионной, неизмеримой. Императрица стала вспоминать посещение Страсбурга Марией Антуанеттой в 1770 году, тогда еще счастливой дофиной. Пойдем, я покажу тебе розу из ее букета. Она хранится в моем гербарии». Императрица, не останавливаясь, провела Евгения через огромный кабинет, обремененный украшениями и художественными предметами до такой степени, что они утомляли глаза и не обличавшие никакого признака обитания его хозяйкой. Столь же быстро прошли они и парадную спальню с мраморными ослепительными стенами, где за балюстрадой из массивного серебра стояла кровать, украшенная богатой вызолоченной резьбой под светло-голубым балдахином с серебряными кистями. При низкой температуре покоя надо было в самом деле принадлежать к бессмертным Олимпа, привыкшим почивать в облаках, чтобы пользоваться этой спальней. Коринфские колонны поддерживали лазурный купол покоя. Между колоннами стояли голубые бархатные диваны, и в стены вделаны были цельные огромные зеркала. Замечателен был карниз спальни, расписанный арабесками на золотом полированном фоне. Принц Евгений был поражен всей этой красотой, но едва успел окинуть взглядом великолепие олимпийского чертога. Так быстро шла императрица, спеша в жилой покой. То была ее рабочая комната, вся отделанная белым деревом и потому менее доступная сырости. Книжные шкапы и комоды были из лучшего красного и душистого розового дерева. Середину комнаты занимал письменный стол. Показав мальчику розу из букета дофины 1770 года, сморщенные лепестки которой ничего ровно не сказали ему, императрица повела принца знакомиться с кузинами, в соседнем покое, занимавшимися под присмотром самой строжайшей, величественной гофмейстерны Ливен, которая показалась принцу злым грифоном. Великие княжны Мария и Екатерина, которых сторожил этот старый грифон, были истинно прекрасны, как грации. Они обошлись с очаровательной приветливостью с гостем, но все время графиня Ливен не спускала с него грозного испытующего взгляда, видимо, находя, что принц плохо воспитан, слишком развязан, мужиковат. Взвешивая каждое его слово и каждое движение, гофмейстерина, видимо, все осуждала и зловеще качала головой. Как мало походила она на ворчливых, но добродушных и любящих придворных старушек замка Монтбельяра, о которых только что рассказывала императрица. Мальчик скоро почувствовал себя связанным по рукам и ногам ядовитыми взорами грифона. Ему казалось, что графиня Ливен опутывает его невидимой сетью. Он становился все более неловок, угловат и оглядывался на графиню из-под лобья. Заметив это, императрица повела его на половину великого князя Александра и его супруги Елизаветы, чтобы познакомить и с ними. Великие княжны, с видом остерегаемых драконом античных нимф, кротко простились с кузеном. Опять начались сказочно великолепные покои. Гостиная великой княгини Елизаветы была обтянута лионской материей. Две прекрасные колонны алоницкого мрамора, красного с белым, украшали нишу. Около нее были две мраморные статуи: горюющая женщина, подпершая голову рукой, и молодая девушка, играющая с голубем. Смежный кабинет весь был в зеркалах, с мебелью, обтянутой розовым бархатом. Трудно описать отрадное и успокоительное впечатление, которое производило это убранство. И комната была жилая. Письменный стол, покрытый книгами, и фортепиано доказывали, что ни одна муза нашла здесь себе приют. Но в спальне уже невозможно было жить, несмотря на дивное убранство ее. Здесь господствовала такая сырость,

0: что Елизавета несколько раз от нее заболевала, тем более что спальня была почему-то смежна с огромной залой антиков, в которой стояло до сотни статуй, бюстов и саркофагов. Все это немое население залы тревожило воображение Елизаветы, и когда ее душил кошмар под влиянием сырости спальни, герои и олимпийцы процессии входили к ней, брали ее и клали в скульптурный саркофаг, готовясь прикрыть крышкой, или саму ее помещали, превращенную в мрамор, на крышке саркофага. Елизавета и Александр, оба юные, златокудрые, прекрасные, не менее императрицы и великих княжон, напоминали олимпийцев в земном изгнании. Сколько доброты и любезности светилось во взорах Александра. Как мила была Елизавета в греческой тунике с золотой широкой бахромой, с высоко под прелестной девственно округленной грудью, опоясанным блестящим эшарпом, стройным станом, с цветами в локонах. Принц не удержался и воскликнул, целуя ее руку: «Так вот она, царевна Селанира!» Елизавета смутилась. Императрица нахмурилась и только проговорила сквозь сжатые губы: «Как? Ты уже читал романы, маленький плут?» Александр странно улыбался. Следствие императорской благосклонности. Когда принц с генералом своим сходил с лестницы дворца, то последний, задыхаясь от счастья, что величайшая опасность миновала благополучно, бросился принцу на шею, и при этом радостном движении с него слетел парик. Принц поднял парик, Дибич поцеловал его руку. В карете он предался еще более шумной радости, повторяя тысячу раз: «Благодарение Богу, император к нам милостив! Многолетняя придворная опытность не могла бы произвести такого действия, какое произвела ваша детская простота и откровенность. Да, да, не злоупотребляйте сею простотой, мой дорогой принц». Огромное скопление экипажей, запрудивших всю набережную Невы перед корпусом, поразило принца. «Что это значит? Почему такой съезд?» – удивился принц. Но барон Дибич только улыбался и самодовольно потирал руки. Надо было видеть комическое величие, с которым эта карикатура на человеческое существо вышла из кареты и вступила в вестибюль и на лестницу корпуса, запруженные лакеями с шубами их господ. Приемные покои помещения, занятого принцем, оказались наполненными посетителями. Тут были чины двора, дипломатические чиновники, генералы, наконец, дамы разного возраста, но все разряженные, бросающие томные, загадочные взоры на юного принца. Едва принц показался, ему навстречу поспешил камерпаж императора и поднес знак Мальтийского ордена. Дибич украсил грудь Евгения сверкающим бриллиантами орденом и поздравил его. «Но что должен я делать с этой толпой?» тихо спросил его принц. Дибич, вздернув голову, похаживал вокруг принца и кидал пренебрежительные, незрящие взгляды на толпу посетителей. «Ничего, ваше высочество, ровно ничего», сказал он в ответ на вопрос принца. «Вы можете осчастливить некоторых милостивыми вопросами, но еще лучше будет, если вы сейчас же удалитесь во внутренние покои, а мне прикажете уведомить всех их, что чувствуете себя крайне утомленным и сегодня никого не можете принять». «Очень рад, сделайте так», — согласился принц и удалился. Когда через четверть часа к нему вошел Дибич, принц спросил: «Что, собственно, вся эта комедия значит?»
1: «Благосклонность императора», — торжественно поднимая палец кверху, сказал маленький щелкун. «Благосклонность императора? Она сообщила вашему высочеству как бы некую магнетическую силу. И вот со всех мест пылинки устремляются прилепиться к вашему магниту. Но не доверяйте никому, ибо они все лукавы, как кошки».
0: «Это очень скучно. Что им от меня надо, не понимаю. И вовсе не желаю быть каким-то магнитом для

чиновные придворные пыли. Я приехал сюда учиться. Корпус ваш — дворец, принц. Я бы хотел быть простым кадетом. Во всяком случае, прежде должно вашему высочеству после дороги отдохнуть. И я...

0: «Охотно буду», — сказал принц, — «но лишь в том случае, если у вас будут не начальник корпуса и секретарь его величества, а драматические авторы Коцебу и Клингер». «О, принц! В кругу близких и своих Клингер совсем другой человек. В комнатах моих это тот Клингер, которым знает его отечество, Германия». «Я буду. Но вот что. Непременно пригласите и ротмистра фон Требра. Он страстный поклонник новой немецкой драматургии, и мне любопытно послушать его ученую беседу с Клингером и Коцебу». Чрезвычайное неудовольствие изобразилось на физиономии Дибича. «Если вам угодно, принц, — сказал он, — то я приглашу ротмистра».
1: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что новейший ракетный комплекс «Орешник» пока не применялся в полноценном боевом режиме на территории Украины, а проходил фактические испытания. По словам президента России, удары наносились по удобным для наблюдения целям.
2: Ведь мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник»-то не испытывали. И это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
1: Ранее в Министерстве обороны России сообщили о нанесении ударов баллистическими ракетами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Решение приняли в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев анонсировал подписание документов в пятницу по теме строительства тоннеля через Берингов пролив, который в перспективе способен соединить Чукотку и Аляску. На Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что уже в пятницу подпишет соглашение о продолжении проектирования. Это будет один из крупных инфраструктурных проектов между Россией и Соединенными Штатами. Минздрав расширил перечень объектов трансплантации. С 1 сентября в России станет доступна пересадка кожи, ее слоев, костей, нервов и спинного мозга. При этом кости свода черепа и нижнюю челюсть из списка исключат. По данным ведомства, эти изменения дополняют успехи московской медицины, которая уже стала мировым лидером по пересадке органов, значительно сократив время ожидания донорских тканей для пациентов. Русский язык впервые в истории поднялся с 5 на 4 место в глобальном рейтинге положения языков мира, представленном Институтом имени Пушкина. Эксперты оценивали конкурентоспособность речи в политике, науке и медиа. Значительный рост за